0: Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутника». Мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев, а на прямой связи с нашей студией в ближайшие полчаса профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. Игорь Николаевич, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Я рад слышать и вас, и ваших уважаемых радиослушателей.
2: Это взаимно. Что ж, много тем, я думаю, успеем мы большинство из них сегодня обсудить. И если позволите, начнем с такой персонали, как Урсула фон дер Ляйен. И Еврокомиссия рассмотрит передачу финансовых решений. Понятно, это фигура, вокруг которой много, порой даже комичных ситуаций, но все-таки, да, второй срок в должности председателя Европейской комиссии что-то да значит. И я очень хотел бы вместе с вами зафиксировать, да, сегодняшнее влияние, роль Урсулы фон дер Ляйен. И отталкиваясь от темы, да, вот от передачи финансовых решений, насколько эти полномочия могут расшириться, пожалуйста.
3: Ну, прежде всего, действительно, она все-таки второй срок. Я бы три характеристики дал этой даме. Это русофобка, причем я бы сказал, оголтела русофобка. Потом коррупционерка, потому что многократно ее обвиняли в финансовых нарушениях, особенно во время вот пандемии. Ну и третья — милитаристка. То есть она пытается европейские деньги, общие деньги направить все-таки не на нужды действительно жителей Европы, а вообще на личные либо цели, либо на военные цели. Ну и, конечно, много скандалов связано с ее личностью, но надо отметить, наверное, вот последнее выступление в Страсбурге, когда она выступала, и после греческой депутации с именем очень красивого Афродита, она, собственно, в лицо ей высказала все претензии, наверное, не только личные, но вообще всего населения Европы, да и не только Европы, когда она там привела конкретные факты. Но, к сожалению, Урсула по-прежнему вот рулит, да, и то, что ей дается возможность управлять финансовыми потоками, для нас, конечно, не очень хороший индикатор, потому что ясно, что в силу вот ее русофобости она будет все-таки стремиться деньги европейские направлять против России во всех возможных вариациях. Ну и я напомню такой важный факт, может быть, не все об этом знают, что в Милане, в Ласкале, в знаменитом, так сказать, месте, была когда-то еще давным-давно, около 5 лет назад, опера «Борис Годунов», но с вариациями, антироссийскими добавлениями. И вот Урсула там была главным гостем. Она как бы консолидировала, к сожалению, вокруг себя всю антироссийскую, европейскую и не только европейскую элиту. В данном случае это такая знаковая негативная фигура, которая олицетворяет вот все зло европейское, незаслуженное в адрес России. Но она вот как квинтэссенция всего этого черного антироссийского зла, я бы сказал.
2: Игорь Николаевич, ну, получается, она угодна политике партии, если мы будем под этим выражением понимать Брюссель и общие вот такие антироссийские настроения, и раз действительно и второй срок, и расширение полномочий, все к этому ведет, к усилению антироссийской риторики.
3: Она угодна не населению Европы, это важно разделить. Общее население Европы, они к ней относятся критично, негативно, она не угодна, наверное, и большинству депутатов Европарламента, но она угодна глобалистской элите, которая находится у власти и в Брюсселе, и в ряде ключевых европейских стран, потому что она полностью проводит линию антироссийскую, да и антиевропейскую, по сути, потому что ее стремление подавить даже права там фермеров, каких-то мелких средних предпринимателей в угоду крупным корпорациям. Это еще важно, она же женщина все-таки, но, казалось бы, должна проявлять какие-то чувства гуманности, призывать, ну, к укреплению семьи, каких-то социальных ценностей, социальных программ. Она вот как биоробот определенный, глобалистский биоробот, она идет по программе, она вкладывает вот такую свою черную душу, вот свои черные замыслы личные в реализацию. Это дало возможность тем лицам, то есть банкирам и политическим деятелям глобалистским, которые принимают решения, все-таки вот дать ей возможность опять руководить, еще и дать финансовые рычаги определенные. Поэтому это противник, к сожалению, эмоционально мотивированный негативно по отношению к России. Это нужно учитывать вот при нашей работе в целом с Европой, ну и с ней лично, как с руководителем Европейского Союза.
2: Знаете, что искренне, ну, лично мне, например, непонятно, откуда такая уверенность у текущих лидеров, национальных лидеров государств, у тех, кто восседает в Брюсселе, уверенность в курсе такой самоубийственной политики, говоря об отказе от российских энергоносителей. Макрон, да, президент Франции, активно признает и прямо, что Европа лишила себя преимущества, отказываясь от российского газа. Но в то же время, знаете, когда выносится энергетика и экономика Украины, там понятно, потому что вся надежда как раз-таки на европейских спонсоров, своих денег нет. А Европа-то на кого надеется? И вообще, есть ли действительно эти надежды?
3: Есть, вот вы очень хорошее, так сказать, слово использовали, самоубийственный курс. Это действительно, мне это напоминает, вот как комары летят на огонь, там, на лампочку. В принципе, они могут погибнуть, и большинство погибает, но они все равно летят. Это какая-то заданная программа, ощущение, что вот трепанация черепа произошла у определенных, так сказать, фигур. Им туда что-то вставили и как бы вот направляют на самоубийственный курс, о возможности вот обратной связи, какой-то собственной программы анализа текущей ситуации. Действительно, Макрон в Мадриде на экономическом форуме признает, да, эти экономические программы развития Европы под угрозой, потому что раньше мы опирались на дешевые российские энергоресурсы. Он даже назвал Центральную Европу неким мотором там европейским, который с помощью вот российских энергоресурсов давал Европе возможность. Но дальше Макрон вывода-то не делает, что давайте как-то переосмыслим и обратимся к российскому руководству, ну, с просьбой начать какой-то диалог восстановления. Нет, он как бы останавливается. Ощущение, что он сделал шаг вперед, а тут его за ниточку дернули, и он остановился. И вот это большая проблема современной Европы, когда неадекватность, ну, по сути, кучки бюрократов, банкиров, военных, потому что есть ряд военных неадекватных, они создают какую-то психическую разную болезнь вот у глобалистской элиты Европы, которую пока не удается здравым силам в Европе все-таки остановить. Но я имею в виду, там ряд есть, как их называют, консервативных политиков в Италии, в Германии, но они пока вот не могут затормозить вот этот самоубийственный курс. По сути, ощущение телеги европейской, которая катится в пропасть, кричит, что мы, да, понимаем, что есть трудности, но мы все равно будем катиться. Это вот какая-то особая форма психической болезни, глобалистская, я бы сказал.
2: И, знаете, здесь еще можно как-то с натяжкой понять заявление лидеров той же Германии, Франции, Британии, хоть она и формально не в Евросоюзе, учитывая и былые заслуги, Германия в виде промышленного сердца Европы. Ну, как бы понятно, у них запас прочности больше, сравнивая с теми же прибалтийскими странами. Но почему-то именно прибалтийские страны, если мы конкретно будем про Эстонию сейчас говорить, которая запретила в том числе, да, транзит российского и белорусского зерна, почему-то очень охотно лезут на рожон. Чем это вызвано? Вот попытка тоже угодить Брюсселю, понимая, что та же Эстония, да, она же входит в состав Евросоюза там с 2004 года. Понятно, там дотации больше получить. Зачем?
3: Ну, наверное, здесь две составляющие. Я бы еще добавил просто психологический комплекс неполноценности. И вот эти заявления последние по зерну в отношении российского и белорусского зерна, ну, они, во-первых, практически эти порты России не используются, ну, практически, там, может быть, какие-то доли процента. Вот европейские, это стремление напомнить о себе, о том, что мы якобы там на какие-то глобальные процессы вот влияем. Ну и вот третий момент, на который вы обратили внимание, ну это как вот в цирке, да, дадут печеньку, он там подпрыгнет. То есть мы хотим подпрыгнуть, и Урсула фон дер Ляйен получить какую-то там дополнительную печеньку за свою вот русофобость, проявление, ну уже в экономической сфере. Вот этот такой синтез комплексов психической неполноценности в определенном смысле, русофобии, ну такой, я бы сказал, уже местечковой, потому что о какой-то глобальной там сложно говорить, и стремление получить вот какую-то подачку, вот выслуживаясь, вот это все прибалтийское, по сути, пространство занимается последние годы, ну а сейчас, в период обострения геополитической ситуации, и когда ресурсов-то действительно уже не очень много, они говорят, ну нам надо немного, вы нам дайте за нашу русофобость чуть побольше, там, чем каким-то другим средним державам, типа там Венгрии, Чехии там, и так далее. Мне кажется, вот это объяснение.
2: Игорь Николаевич, а стоит ожидать переобувания по части возобновления отношений или торговли с Российской Федерацией? Сейчас же мы слышим заявление, ну, европейцы, понятно, у них курс до 2030 года, полный отказ, здесь вопросов нет. Но американцы, например, да, они вроде бы не против, с другой стороны, есть условия. Сначала решаем украинский кризис, потом уже разговоры о сотрудничестве. Может ли сложиться ситуация иным образом, когда действительно этот кризис, энергетический кризис, продовольственный, возможно, кризис в мире разрастется до таких масштабов, что уже, в принципе, никто не будет обращать внимания на этот самый украинский кризис и будут пытаться договариваться с Россией.
3: Ну, мне кажется, вот Дмитрий Песков, представитель президента, довольно выверенно построил свой ответ на данный вопрос на пресс-подходе. Вот переговоры Кирилл Дмитриев ведет. Там встречался с представителями Минэнерго, там Минфина, перед этим с Кушнером Уиркофом. Ну, вроде бы все идет неплохо, но американцы, как он сказал, они пытаются увязать это с украинским урегулированием, хотя наш российский президент несколько раз была знаменитая фраза: мясо и котлеты, мясо отдельно, мухи отдельно и так далее. Ну, есть украинский кризис, но с другой стороны, есть и на Аляске было много сказано, даже там и мост вроде бы, там теоретический тоннель, в общем, различные планы связи Чукотки с Аляской, но действительно есть экономические интересы. Сам Трамп говорит, что вот дизель в США в какой-то степени зависит от украинского кризиса. Так давайте начнем экономические проекты сегодня. Первое, мы должны воссоздать, восстановить авиасообщение. Мы давно Россия призывает между Нью-Йорком, Вашингтоном и Москвой. Второе, начать эти проекты, да, параллельно вести переговоры по политическому, дипломатическому урегулированию. Россия, в принципе, не отказывается, она об этом говорит многократно. Но чего ждать? Здесь вот, мне кажется, американские партнеры пытаются использовать этот рычаг для вот того, чтобы принудить, ну если не принудить, но ну, призвать нас к каким-то определенным уступкам в ходе вот, политического диалога. Это, мне кажется, неконструктивный путь. Кирилл Дмитриев.
2: Так что-то какие-то неполадки со связью. Может, попробуем перезвонить? Да, ничего страшного, прямой эфир такой бывает. Да, учитывая, что хочется услышать максимально, да, с качественным звуком и картинкой, мне и слушателям, безусловно. Сейчас коллеги сообщат, когда у нас... Игорь Николаевич, да, проверка связи, как вас слышно?
3: Все нормально?
2: Да, сейчас все хорошо. Позвольте в таком случае еще один вопрос. Есть устойчивое такое выражение в интернете, особенно те, кто играют на биржах и прочее, рыночек порешает. Да, извините за такой подбор слов, но это существует. Действительно. А сегодня для того, чтобы в мире решал бизнес и рынок, который действительно понимает выгоду от сотрудничества России с Соединенными Штатами, хоть раньше у нас и не было достаточно высокого товарооборота, тем не менее, мешает сейчас политический фактор, когда вот есть лобби определенное, который торпедирует все подобные инициативы, да, вот где этот барьер?
3: Ну вот, мне кажется, вы правильно сказали, есть лобби антироссийское, русофобское внутри, собственно, США, потому что Россия демонстрирует готовность к совместным проектам. Более того, они в сложившейся конфигурации США, находящимся, ну, в тяжелой энергетической ситуации из-за иранского кризиса, это не наша тема, ну, просто констатирую, ну, казалось бы, да. Ну, сам Бог велел, есть такая поговорка, да? Элиночек-то, конечно, все утрясет, но после того, как будут приняты адекватные, сбалансированные, взаимовыгодные решения в данном случае. Трамп рассуждает там о каких-то, значит, виртуальных инвестициях Южной Кореи в Аляску там и так далее, не называя ни дат, ни сроков. Но на самой Аляске ведь договорились Владимир Путина в Анкоридже. Дух Анкориджа нужно но приподнять можно только реальными начальными хотя бы фазами каких-то экономических проектов. Тем более, вот морская коллегия состоялась в Санкт-Петербурге, мы демонстрируем готовность, по крайней мере, наш северный путь развивать достаточно эффективными темпами. Ну и для США это тоже как бы подушка безопасности определенная. И не только для США, но и для бизнеса американского сложившейся конфигурации, когда у них, ну я не знаю, иранская компания, у них 3,74 был галлон дизеля стоила, сейчас 6,50. Ну, это просто, так сказать, дикая. Вот я бывал много раз в Америке, там же дороги не очень развиты. А вот транспорт эти, у них красивые вот эти, как в фильме «Брат 2», все эти, так сказать, машины перевозящие, но они требуют дизеля, а дизеля нет. Ну, казалось бы, давайте начнем хотя бы сотрудничать вот на этом треке. То есть, мне кажется, что необходимо вот, соединить, может быть, политико-дипломатический диалог, да, и нам в пакете выставить, ну, определенные пожелания, скажем так, как авиасообщение, ряд проектов. А украинского регулирования мы готовы к встрече, это не раз мы говорили, и даже к тройной встрече, ну, в смысле, в формате Россия, Украина, США, в Абу-Даби, там речь шла, по крайней мере, Юрий Ушаков об этом говорил. Но надо с чего-то начинать. Мне кажется, что подход правильный Пескова не ждать, а начинать уже сейчас.
2: Как вы считаете, Игорь Николаевич, вопрос уже, наверное, такой чисто американский, по американской политике, но вот вы цены на дизель упомянули, может быть, это тоже является фактором, ну, естественно, предвыборным и выборным впоследствии, попытки глобалистов, ну и в целом, да, русофобов всячески помешать контактам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, как раз сделаны для этого, чтобы еще больше пошатнуть позиции республиканцев, Трампа в частности, да, все еще держать высокие цены. Но это уже такое предположение. Не знаю, согласны вы с ним, не согласны. Пожалуйста.
3: Ну, первое, я сторонник вообще активного американо-российского взаимодействия, экономического, политического, дипломатического. К сожалению, вот были надежды, я был сторонником Анкориджа, встречи на Аляске, и надеялся, что после этого, во-первых, и начнутся экономические проекты, и второе, все-таки украинский кризис, мы выйдем на какое-то взаимоприемлемое, сбалансированное решение. Но ошибка Трампа, с моей точки зрения, колоссальная. Это иранская авантюра, безусловно. И для нас она тоже, в общем, вот помешала, по сути, реализации духа Анкориджа, к сожалению. И, конечно, сейчас там по вопросам, ну, демократы получают 51, ну, предварительно, республиканцы 39, но Трампу для того, чтобы даже добиться понижения уровня цен на дизель, на бензин тоже 4,48, а было 2,50 в среднем. Вот я слушал выступление Трампа 26 февраля, Конгресс, послание Конгресса. Он хвалился там, говорит, вот я добился, сонный Байден такой плохой, а я, смотрите, за год добился цены 2,50, а при Байдене было 4,18. А сейчас-то больше, чем при Байдене. И, конечно,
2: Вдогонку, извините, перебью. Трамп говорил, если бы я был президентом, не было бы украинского конфликта. То же самое может Байден сказать. Если бы я был
3: Байден
2: президентом, не
3: может
2: было бы
3: сказать, не
2: Ирана.
3: было бы иранского кризиса, это да, то есть он себя загнал в ловушку, но чтобы выйти из этой ловушки, у него рейтинг еще 31%, самый низкий за всю политическую карьеру. Продемонстрируй, вот месяц остался, да, первые какие-то реальные шаги экономического сотрудничества с Россией. Это, кстати, да, сразу импульс там биржам и так далее, надежды на то, что это не слова, бла-бла-бла, а как бы реальные уже действия, подписанные, пусть маленькие там какие-то договоренности, но первые шаги, как открытие там даже полетов Москва-Нью-Йорк, Москва-Вашингтон, например, да, и одновременно какие-то там, пусть маленькие, но реальные проекты. Вот это важно не только для лично Трампа, но и для американского народа, но и для улучшения российско-американских отношений. Все-таки мы их спасли там в годы гражданской войны в Америке, когда две эскадры русского флота стояли в Филадельфии, в Сан-Франциско и защищали. Надо напоминать. Сейчас этап, когда мы можем найти точки соприкосновения экономические, политические. То, что пригласили Путина в США, хорошо, но нужно, так сказать, под это приглашение все-таки выстроить определенные уже деловые контакты, не там иллюзорные, виртуальные, а конкретные. Я уверен, что Дмитриев предлагает такие проекты, он, в общем, их обозначал, там речь идет, ну, о сотнях, он когда-то назвал триллионы долларов. Ну, так давайте будем осваивать их для того, чтобы улучшать экономику и России, и Соединенных Штатов Америки.
2: Но договорились договариваться еще на Аляске, да, на Анкоридже. У нас остается не так много времени, 40 секунд эфирного времени. А как, скажите, пожалуйста, Дональд Трамп относится к альянсу НАТО, понимая, что скоро встреча в ноябре, а да, там в Британии и Францию не пригласили? Это тоже воспринимается Трампом как актив и все, что с этим связано, да, с экономической точки
3: Но
2: зрения?
3: он обижен и на Францию, и на Великобританию. Конечно, это иранский кризис, он завяз, утонул в этом иранском болоте или ближневосточном и вывел войска из Ирака. Сегодня, кстати, вернее, вчера, это окончательная точка. Поэтому это такие обиды проигравшего геополитика в иранской авантюре, я бы сказал. Но для нас это, в принципе, определенный позитивный бонус, который мы можем использовать, чтобы, ну, НАТО, я бы сказал, тормозить на дальних подступах.
2: Игорь Николаевич, спасибо вам огромнейшее за этот разговор, за этот эфир. Игорь Панарин, профессор, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Вывод американских войск из Ирака. Контекст. Два десятилетия пребывания контингента в одной из самых богатых нефтью ближневосточных стран завершено. Военные ушли, базы закрыты. Расходы составили более полутора триллионов долларов. Безопасностью будут заниматься местные силовики. Время подводить итоги. Свержение Саддама Хусейна в 2003 году при непосредственной помощи американцев привело к обратным от заявленных результатам. Страна погрузилась в затяжной экономический и политический кризис с регулярными гражданскими и межнациональными конфликтами. В Ираке расцвел радикальный исламизм, с которым пришлось бороться целой коалиции стран. Операция с по-американски пафосным названием «Непоколебимая решимость» привела к гибели более миллиона человек. Страна неоднократно стояла на грани распада на суннитские, шиитские регионы и Курдистан. Коррупция в госорганах стала носить почти повальный характер. Уходя, на самом деле американцы остаются. Через Федеральный резервный банк Нью-Йорка они контролируют нефтяные доходы Ирака в долларах, а компании из США осваивают его недра. И тем не менее, иракцы радуются, что хотя бы интервентов не будет.
6: Лесо Хабалова присоединяется ко мне в этой студии.
7: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Александр Кузьмак.
6: Продолжаем. Три темы у нас для обсуждения с экспертами. Начнем мы с темы зарплат. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия должна стать страной высоких зарплат, ну, реальных зарплат, речь идет об этом, конечно, и должна быть экономика высоких зарплат. Почему? Потому что высокие зарплаты стимулируют спрос. Человек больше зарабатывает, он начинает больше тратить, больше потреблять. Соответственно, растет спрос, ну, и рост спроса автоматически так или иначе влияет на состояние предложения на рынке. Хотя здесь эти связи, они взаимообразные, но это уже другая немножко тема. Итак, российская экономика перешла от режима умеренных зарплат к высоким, так считает зампред Центрального банка Алексей

0: здесь на радио «Спутник» обсуждали такую тему, что есть номинальные зарплаты, есть реальные зарплаты, и вот номинальные зарплаты вырастут, но при этом реальные зарплаты останутся примерно такими же, как они и были. И вот здесь плюс еще, например, очень часто я вижу различного рода обсуждения где-то там на сайтах. Вот недавно девушка, например, делилась, ролик увидела, рассказывает о том, что она там пришла в какое-то очень знаменитое место в Москве устраиваться на работу, ей в итоге предложили 60 тысяч рублей, и она была в негодовании, как это вообще возможно, сейчас инфляция и прочие. Люди в комментариях пишут, что да, там у кого-то вообще 25 тысяч рублей зарплаты, ну, уже не по Москве, конечно, да, но в регионах. Вот здесь хочется понять, реально ли это все так, потому что есть опыт людей, которые как раз сталкиваются с зарплатами, они этого не видят.
1: Я вас прекрасно понимаю, да, давайте сейчас прям по полочкам разберем. Давайте. Начнем с самого базового. Номинальные зарплаты выросли. Выросли ли реальные зарплаты, в этом году они вырастут. Но есть, весь рынок труда давайте поделим на условно две составляющие. Это офисных специалистов и линейных специалистов. Если мы говорим про линейных специалистов, то дефицит кадров в России вот для того, чтобы выполнить те задачи, которые государство ставит перед собой, где-то 4-5-4-8 миллионов трудовых ресурсов не хватает. Это для того, чтобы выполнить те приоритеты 2030, которые правительство ставит. Из-за этого у нас острый дефицит линейных специалистов. У нас за позапрошлую неделю 936 тысяч граждан Узбекистана уехали из России. Это такие, знаете, рабочие ручки. То есть дефицит усиливается. Когда дефицит усиливается, работодатели предлагают выше зарплату для того, чтобы переманить такого специалиста к себе. Но парадокс заключается в том, что при том, что у нас зарплаты растут, производительность труда-то не растет. То есть, да, людей мало, люди нужны многим, за это готовы платить больше денег. Но работник-то эффективнее начинает работать. И объем выпускаемой продукции, это если мы говорим про производство, не растет.
2: Ровно об этом, кстати, говорила Эльвира Набиуллина.
1: Да. Именно поэтому, условно говоря, когда мы говорим про линейных специалистов, зарплаты там высокие, на КПД как было, так и осталось. Но если мы сейчас вот все выйдем и встанем с этого стульчика и сядем на стульчик офисных работников, то тут вообще противоположная история. У нас есть популярный сайт по поиску работы HeadHunter. У него есть индекс. Индекс там HeadHunter называется. Вот сейчас, если на момент там сентября месяца, индекс HeadHunter составляет 9,4. Это означает, что сейчас за офисную работу в России прямо сейчас борются 9,4 соискателя. Вот. И ситуация такая, что ввиду уже там на протяжении последних 2 лет эта ситуация накаляется. На рынок труда выходит все большее количество людей. И тут есть у нас Роструд, который делал заявление еще в апреле месяце о том, что 146 тысяч специалистов-бюджетников собираются высвобождать. То есть 146 тысяч бюджетников до конца года будут освобождены от работы и будут в свободном плавании. Это раз. А во-вторых, очень интересное заявление они сделали 11 апреля. Они сказали, что среднее время поиска работы офисного специалиста в России составляет на тот момент, на апрель месяц, 5,5 месяцев.
2: Что логично в целом.
1: Да. Вы будете столько искать. То есть, помните, в детском саду игра такая была. Музыка играет, дети бегают вокруг стульчиков, музыка прекращается, дети садятся.
2: Да, детей на одного такая, больше, да, чем стульчиков, да.
1: Детей на 9 больше, чем стульчиков.
2: В данном случае, да.
1: А когда это долго длится, дети начинают толкаться и драться за место.
2: А тогда вопрос. Вот мы как-то, я помню, мы даже, по-моему, ну, совершенно точно, конечно, мы обсуждали это с вами в эфире. В каком смысле? Говоря о производительности труда в связи со словами Эльвиры Набиуллиной в том числе. И говоря вот как раз о том, что очень много офисных работников, и не только вообще бюджетных работников, хотя это очень широкая категория, потому что бюджетные работники — это что-то очень большое и общее, оказываются без работы и выходят на рынок труда. Есть ли рычаги, должны ли быть рычаги, механизмы, векторы, чтобы этих людей перевести из офисной работы на работу в реальный сектор?
1: Вы задаете очень правильный вопрос. Рычаги есть, работают ли они? Это вопрос дискуссионный. Сейчас расскажу. Например, у нас государство не бросает людей. Она говорит: слушайте, а давайте-ка мы создадим там нацпроект кадры, нацпроект демография, проект по содействию занятости. У нас есть чуть больше 60 профессий, на которые государство в лице там 3 операторов, один из которых РАНХИКС, второй — это Томский университет, они бесплатно переобучают людей на эти профессии и дальше обязуются оказать содействие в занятости. Открыть людям ИП, сделать самозанятость, либо устроить их на работу. Ну, что человек желает. Но парадокс заключается в том, что государство приходит и говорит: дорогой, 50 с чем-то профессий, вот, мы тебя бесплатно переобучим, работу дадим и высокие зарплаты. Что делает офисный соискатель, который работал менеджером по продажам, либо там маркетологом? Он говорит: нет, пожалуй-ка я пойду курьером работать, доставщиком за там 170-180 тысяч, либо пойду таксистом за 230 тысяч до вычета налогов, перетерплю.

0: Сейчас мы находимся в состоянии такой очень тесной передержки.
1: Это такие зарплаты там, да?
2: Ведь Элису сейчас уйдет от нас. Вот, да, смотрите, она уже готовится в курьеры.
1: Нет, я просто удивлена.
2: Вот. Но на самом-то деле, если разобраться, это получается, что эта ситуация временная, потому что есть некий, да, класс, ну, такой не класс, а такой, я бы сказал, да, прослойка людей, которая находится такая между небом и землей, да, с одной стороны, у них за спиной офисный опыт, который никому не нужен, а с другой стороны, не очень хочется уходить, да, в реальный сектор, дайте-ка я лучше курьером поработаю.
0: Абсолютно верно. Смотрите, ситуацию это на самом деле спасают и должны спасти. Вот у нас должны были принять закон об организованном наборе, потому что сейчас вот какой процесс геополитический у нас? У нас в России идет геополитический процесс по смене вообще класса трудовых мигрантов. То есть страна, если посмотреть на процент выдачи квот и патентов, да, то мы все меньше привлекаем специалистов из Средней Азии, и государство у нас делает переориентацию на Юго-Восточную Азию и Африку. Угу. Но вот пока мы от одних еще не до конца не отказались и по конца других еще не приняли, мы находимся в такой достаточно уязвимом, в таком уязвимом положении. Потому что дешевая рабочая сила – это основа низкой стоимости выпускаемой продукции. А значит, значит работники позволят себе там много покупать и разгонять ту же экономику. Когда будут разгонять экономику, уже потянется и малый и средний бизнес, и ситуация выправится. Ну, смотрите, бытовым языком. Не может себе обычная кофейня позволить себе курьера-доставщика круассанов за 170 тысяч рублей.
2: Ну, конечно.
0: И в итоге вместо того, чтобы собственник бизнеса думал о расширении, он встает сам за кассу и сам заносит, сам, вместо того, чтобы быть предпринимателем, он занимается вот ручным вот этим трудом, ремесленничеством.
2: Да, и причем находится всегда... Да, прости.
1: Да нет, я просто хотела сказать, что слушатели, на самом деле, они так активизировались относительно этой темы, пишут огромное количество комментариев. Мы не успеваем, к сожалению, их все сегодня зачитать, но мы все видим, и с какими-то мы однозначно согласны, конечно.
2: А с какими-то, кстати, нет. И этот, ну, это тоже такой вопрос дискуссионный. Гарри, огромное спасибо. То есть это такая тема, которую обсуждать и обсуждать, и мы, конечно, к ней будем возвращаться, потому что действительно я абсолютно согласен вот именно с вот этим феноменом, когда люди, все, которые закончили какие-то вузы, а таких людей очень много, они уже считают себя специалистами, а соответственно, хотя же я же специалист, я же закончил вуз, да, и соответственно, да, дайте мне там достойную зарплату. А таких, как он, там 20 человек на место, условно говоря, на одно, они не нужны в таком количестве. А идти работать в реальный сектор, как это? И вот этот вот промежуточный этап, пока у нас где не хватает, где сварщиков, где слесарей, там и так далее. Это, ну что вы, куда это я пойду? Я же закончил академию там чего-нибудь, где-нибудь. Таких же
1: слушай,
2: тоже
1: но я
2: много.
1: Бы так прям к этому не относилась, что вот прям, ну что вы? То есть, конечно, если человек учился там 5-6 лет, он имеет
2: не
1: право
2: все.
1: Пойти и дальше работать по специальности. Но, конечно, здесь вопрос в том, что зарплата начинается, ну вот, с низов, как правило. То есть дальше
2: а
1: ты идешь, у тебя опыт.
2: А кому-то он, собственно, с этой
1: зарплатой
2: не нужен.
1: Ну, в общем, тема, видишь, она актуальна.
2: Да,
1: здесь можно говорить и говорить по этому поводу.
2: Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства. К этой теме, конечно, будем возвращаться. А сейчас поговорим о другом дефиците в нашей стране.

0: Да, ну вот бог с ней с икрой. А вот то, что рыба красная дорожает, это прям плохо.
1: Еще и как сильно дорожает. 97% за год оптовые цены на красную рыбу в России выросли.
0: Да, и хочется, как говорит Лисо...
1: рыбу съесть.
0: Нет, хочется спросить у нашего эксперта, почему это происходит, почему такое резкое удорожание, и, ну, понятно, что, скорее всего, что-то не так с самой рыбой, то есть ее выловом, я имею в виду. Сейчас мы спросим об этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас, приветствую.
0: Здравствуйте.
2: Вы еще более будете удивлены, если вам сообщу, что из 22 килограммов среднедушевого потребления рыбы в России, вот недавно стал итоги по предыдущему 2025 году, треть из этих 22 килограммов, которые мы в среднем едим в год, составляет импортная рыба.
0: Ну да.
2: Вот где, так сказать, в шок любого может ввести, да, то есть в великую рыболовную державу, омываемую 14 морями с выходами в 3 океана, на территории которой 5,5 миллионов рек и озер, во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы, завозят рыбу, и хуже того, завозят аквакультурную рыбу. Хуже того, она в 1,5-2 раза дороже качественной, лучшей в мире дикой российской рыбы.
0: Александр Анатольевич, тогда вопрос, куда делась рыба? То есть начнем с этого. Говорят о том, что вот эта лососевая путина, это называется, да, плохая, слабая и так далее. Куда она вся подевалась-то?
2: Главная причина это в этом Эль-Ниньо, малыш, это по-испански Эль-Ниньо, да?
0: Да.
2: Который подогрел воду в океане, и лосось не пришел. Он, кстати сказать, не только к нам не пришел, он и на Аляску не пришел, и к японцам не пришел. Это не, так сказать, наша особенность. Действительно, мы, так сказать, до 100 тысяч тонн еще, так сказать, не выловим, и вряд ли уже выловим, потому что путина, по сути, уже завершилась. 100 тысяч тонн. Но цинизм, я еще раз повторю, цинизм, сказать, ситуация заключается в том, что примерно столько же мы завозим аквакультурной рыбы из-за границы по импорту, которая... Ну, вы понимаете, я вот вам скажу, да, во всем мире, от Лондона до Уганды, аквакультурная рыба стоит в разы дешевле дикой. И только в России. Единственная страна в мире, где это ровно наоборот.
1: А вот что делать-то? Выход есть какой-то из этой ситуации? И я еще, знаете, подумала, может быть, у нас есть какой-то сорт рыбы, о котором мы не знаем, а он продается, и он недорогой, например. А вот россияне не покупают, а покупают зарубежную рыбу.
2: Ну, начну, кажется, с второй части.
1: Да.
2: А вот я уже сказал, да, в России 240 видов промысловой рыбы. Ну вот опросите своих радиослушателей, сколько, ну они 5 назовут, ну 10 назовут.
0: Если не рыбаки, да.
2: Да, если напрягутся, так сказать. Но чтоб 240, мы вообще, понимаете, беда России.
0: Так что надо, ловить больше? Или что, мы не знаем, что с ней потом делать пойманной? То есть в чем проблема, корень проблемы в чем, на ваш взгляд?
2: Корень проблемы заключается в том, что очень много импорта. Поставляю почти 700 тысяч тонн в год на 3 с лишним миллиарда долларов. То есть надо прекратить завозить рыбу в великую рыболовную державу.
0: Но если мы просто прекратим завозить, простите, что перебиваю, чтобы нам просто успеть, если мы просто, ну, условно говоря, прекратим завозить рыбу, это же значит, что рыба станет еще меньше на рынке, и ее надо будет добывать самим. Вот я и поэтому и спрашиваю, а что нужно сделать для того, чтобы рыбу добывать как бы самим, вылавливать больше рыбы?
2: Российские рыбаки добывают рыбу в объеме, ну, в среднем в год, там, 5 миллионов тонн. Этого вполне достаточно удовлетворения, спроса внутри страны и даже, так сказать, сверх той нормы, которую Минздрав обозначил как здоровое питание в 28 килограмм.
0: А куда же она девается тогда?
2: Она уезжает на экспорт.
0: А, вот. Теперь круг замкнулся. То есть мы свою экспортируем и при этом импортируем чужую.
2: Вот в чем цинизм. Вот.
0: Да, теперь стало понятно. То есть в этой ситуации нам необходимы протекционистские меры собственного рынка, то есть защитить собственный... А почему это происходит? Потому что большая разница в ценах между внутренним и внешним рынком?
2: Вот я специально сопоставил стоимость экспорта российского и то, что мы завозим по импорту. Импорт в полтора раза дороже. Вот в чем, знаете, там некоторые эксперты, некоторые промышленники говорят, что вот, типа, дорого с Дальнего Востока рыбу везти в Москву. А из Чили недорого, из Эквадора, или бог весь откуда, понимаете? Вот, поэтому надо срочно закрывать импорт, вообще глухо. Запрет просто, запретительные пошлины. Вот. И учитывая, так сказать, то, что цены действительно растут, сложились такие условия, что рыбакам будет выгодно на внутренний рынок поставлять рыбу. Ну, тот же минтай, например, да? Я специально сравнивал минтай в рознице китайской, стоит так же, как у нас. Да? Ну и возникает вопрос, зачем переть в Китай, если можно, так сказать, своих соотечественников накормить.
0: Ясно. Александр Анатольевич, спасибо вам большое за разъяснение. Ну что, ждем протекционистских мер, если они решат вопрос. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был у нас на прямой связи. Продолжаем.

0: А зато.
1: Луна становится все ближе и ближе.
0: Вот. Еще и российская.
1: Еще и российская, на самом-то деле. Правительство России планирует выделить в 2027 году около 14 миллиардов рублей из бюджета на создание космических комплексов для исследования Луны. Вот это да, вот это поворот, вот это серьезно.
0: Где там рыба, когда Луна? Вот на Луне, правда, рыбы
1: нет.
0: Ну,
1: все важно. Рыба тоже важна, нужна.
0: Да нет, ну, безусловно, конечно, это вообще нельзя никоим образом сравнивать. Это разные вещи и про разное.
1: Да, и 20 миллиардов рублей в 2028 году на эту задачу тоже запланировано направить.
0: Интересно, когда же вот эти вот, ну, вот говорится здесь, да, отдельно уточняется, что будут запущены космические аппараты для исследования Луны, и целые программы, и колоссальные деньги выделяются, и давайте об этом коротко успеем сейчас об этих цифрах поговорить с нашим собеседником постоянным, ведущим научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант, у нас на прямой связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Натан Андреевич, цифры, может быть, огромные, а может быть и нет, говорящие об исследованиях Луны и создании комплексов и отправке чего-либо на Луну, каких-либо, так сказать, с экипажем, без экипажа и так далее. Интерес растет в этой ситуации? Актуальность растет Луны как таковой? Или это просто гонка, там, политика?
2: Нет, здесь действительно актуальность. Актуальность и интерес. Почему? Потому что вот сейчас установлено практически, ну, с большой долей достоверности, что на Луне можно найти редкоземельные металлы. Без редкоземельных металлов, сразу скажем, вычислительная техника невозможна. Да? Сейчас эти редкоземельные металлы поставляют исключительно китайцы. Но, понимаете, когда вот есть некая монополия, это вызывает некое напряжение, да. Но кроме того, и даже если это поставляют китайцы, все равно эти, ну, редкоземельные металлы кончатся. И что тогда? И тогда вот все взоры обращаются на Луну, потому что на Луне, как было показано, ну, с какой-то долей достоверности проверим, действительно, не только можно найти редкоземельный металл, но можно организовать такую их транспортировку, что это окажется выгоднее, чем добывать их на Земле. Вот, представляете, вот такой поворот. Поэтому сейчас все-все-все те страны, которые обладают соответствующими технологическими возможностями, устремились на Луну. И в этом плане.
0: Гонка, а есть, да, какие-нибудь данные уже сейчас, на данный момент, о том, каким образом залегают эти редкоземельные металлы, как их добывать на Луне, то есть дешевле это? Может быть, это удобнее, потому что они там не глубоко или что-то еще?
2: Ну, вот таких подробностей нет, но самое главное то, что там их, ну, как считает, больше, чем на Земле, да? Ну, так, скажем, процентом.
0: И нетронутые, да.
2: И нетронутые, да. Это вот установлено. Хотя вот в первую очередь, конечно, нужно проверить, но насколько в такую гипотезу, в такую теорию верят предприниматели, об этом можно судить потому, что они, ну, решили пойти вот на такого рода риски. Да? То есть вот надежда, что удастся их найти и доставлять, она вот достаточно высока для того, чтобы понести вот те затраты, которые связаны с разработками редкоземельных металлов на Луне. Угу. Да? Да. Я говорю уже о разработках, понимаете? То есть это вложение уже на некие структуры, которые позволят это добыть, да, и доставить на Землю.
0: Но это для этого сначала надо прилететь на Луну, организовать там какой-то комплекс.
1: А я вот
0: там,
1: смотрю
0: жизни.
1: Уже, читаю просто сейчас подробнее, смотрю, была какая-то ошибка, да, предыдущая миссия Луна-25 в 23-м году закончилась крушением, и вот Луна-26, это, пишут, шанс на реванш.
2: Ну, в общем, реванш, наверное, здесь как-то сильно... Да, действительно, но вы знаете, это вот то крушение, оно, в общем, не хочется сказать в порядке вещей, но это плата за переход на цифровые технологии. Uh-huh. И сказать, что только вот у нас в стране такую плату заплатили. Нет, не только у нас. Это, в общем, скажем, у американцев, да, и вообще Boeing. Там было две катастрофы с человеческими жертвами. Из-за чего? Из-за вот цифровых технологий, понимаете? Это такой переход, такой всеобщий переход, он оказался сильно непростым. Да? Ну, слава богу, мы заплатили в этом плане цену, ну вот, меньшую, скажем, чем Ну, чем американцы, если уж такие сравнения
0: Спасибо. Проводить. Спасибо, Натан Андреевич. Я только напоследок скажу, что тогда скоро Дональд Трамп редкоземельные металлы переименует в редколунные. Потому что набывать-то их будут там. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман был у нас на прямой связи. Лесо Хабалова, Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник».
3: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
12: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
13: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
14: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
15: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михайло Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, в Перми и Челябинске 6 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. МАГАТЭ заявила, что риски безопасности ЗАЭС сохранятся до достижения мира на Украине. Несколько десятков миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. В Приморье объявили штормовое предупреждение. Подробности далее. Возгорание произошло в многоквартирном доме в Волгограде при атаке ВСУ на промышленную инфраструктуру региона. Госпитализирован один человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Риски для безопасности Запорожской АЭС сохранятся до достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, считает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Кросси. При этом он подчеркнул, что агентство продолжит работу на станции и содействие мерам, необходимым для поддержания ее безопасности. Ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной, прежде всего из-за продолжающихся боевых действий, повреждения линии электропередачи. Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС остановлены, однако станция продолжает нуждаться в электроэнергии для обеспечения работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива. При потере внешнего питания эти функции обеспечивают резервные дизель-генераторы. МАГАТЭ неоднократно называла нестабильность внешнего электроснабжения одним из основных рисков для ядерной безопасности станции. Лагеря для молодежи на Украине зомбируют до 300 тысяч детей в год, внушая ненависть к русским, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, практика вербовки молодежи на Украине существует давно, но сейчас это проявилось в виде прямых бюджетных средств, которые выделяются на эти цели. Мирошник сообщил, что общался с теми, кто прошел через эти лагеря лично. По рассказам, там присутствуют иностранные инструкторы, у которых детально прописана система промывания голов. Около 32 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через госуслуги с момента запуска сервиса, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал 1 марта 2025 года. Установить ограничения можно на все потребительские кредиты и займы. Они могут быть как полными, так и частичными. США ужесточением санкций против Кубы целенаправленно ставит страну на грань выживания, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он отметил, что происходящее сейчас в отношении республики является свидетельством крайне жестокого, бесчеловечного ужесточения экономического, торгового, финансового, в последнее время энергетического эмбарго в отношении острова. Напомню, Вашингтон на днях существенно ужесточили санкции против Кубы. Меры включают введение вторичных ограничений для иностранных банков, заморозку счетов кубинских предпринимателей и запрет на проведение конференции на острове. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 5 октября из-за сильных дождей и риска подтоплений, сообщает Примгидромет. По данным синоптиков, в южных и восточных районах региона локально ожидаются мощные ливни 50 мм и более за 12 часов. Самые сильные осадки прогнозируются в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Уважаемые зрители и слушатели, начинает эфирное вещание программы «Обсудим» в лице. Хотела бы я сказать, что Петра Лидова и Кира Сазонова, но пока не скажу. Пока я одна, мы ждем Петра. Но я в состоянии сейчас начать наш эфир с того, что действительно сейчас вся страна и весь мир прослушали, а именно с анализа речи на Валдае президента Путина. Собственно, для тех, кто внимательно читал наш анонс, мы в том числе собирались сегодня поговорить про мероприятие на Валдае, потому что там Действительно, происходит много всего интересного. И, в общем-то, действительно, с 2004 года Валдай – это одна из ключевых аналитических площадок, где происходит общение экспертов из разных стран. Да, сейчас основной фокус этих людей связан с процессами, которые происходят в многополярном мире. Но вот если вот посмотреть за вот прошедшие 20 с лишним лет, то мы увидим, что это всегда и вопросы безопасности, и вопросы ядерного нераспространения, и глобальные какие-то климатические задачи. То есть, ну, вот в зависимости от того, что наиболее актуально в настоящий момент. И как-то мы так заметно либо незаметно пришли к ситуации, когда актуальным стало все. Ну, то есть вот вообще все и огромное количество негативных, в том числе, событий сошлись в одной точке. Поэтому и в выступлении президента, и в программном докладе, который был подготовлен непосредственно экспертами клуба «Валдай» к, собственно, заседаниям, говорится о вот этой вот неопределенности будущего. То есть это такая очень сейчас важная, она даже не совсем аналитическая категория, но она категория, о которой действительно нужно задуматься. То есть куда мы идем, может ли в какой-то момент все просто выйти из-под контроля и перейти вот к той неконтролируемой эскалации, о которой говорил сегодня президент. Вот это вот действительно такая важная философская история. Кстати, поскольку я как раз отношусь к тем, кто читал непосредственно доклад клуба «Валдай», собственно, чего я вам желаю, там 30 очень насыщенных, интересных страниц, которые прям вот обогащают. Поэтому я всем рекомендую его почитать. Там говорится о том, что очень часто сейчас можно услышать мысль про то, что мы либо на пороге Третьей мировой войны, либо мы уже внутри Третьей мировой войны. И на самом деле это вот как раз и связано со страхом перед будущим. То есть люди так себе объясняют ту ненормальность международных отношений, в которой мы все одновременно оказались. И как это часто бывает, оказались все одновременно не совсем готовыми, просто потому что к такому на самом деле нельзя подготовиться, по большому счету. Поэтому то, что вот сейчас пытаются обозначить Третью мировую войну, это не Третья мировая война. Это вот как раз вот это вот осыпание, это тоже, кстати, один из запатентованных клубом «Валдай» терминов, осыпание мирового порядка, который происходит уже на самом деле несколько лет. То есть старая система ветшает, и да, например, в своей речи президент Путин высказался относительно Организации Объединенных Наций, о том, что она должна отражать многополярный мир и так далее, но все это, ну, скажем так, это примерно как вот мыть полы перед цунами. То есть, конечно, это нужно делать, но если действительно случится какой-то глобальный мировой коллапс, нужно понимать, что просто-напросто всех сметет и будет просто вот обнуление всей системы международных отношений и международного права. Повторюсь, это не значит, что не надо пытаться продлить жизнь вот той старой системе, Ялтинско-Потсдамской, которая, конечно, уже, ну, подистощилась во многих смыслах. И в, скажем так, идеологическом смысле, и в смысловом, и, безусловно, в военно-политическом. То есть, да, на вот этом вот клею, который еще не до конца высох, старой мировой системы, мы все еще как-то, ну, там, худо-бедно держимся. Но, конечно, рано или поздно нужно понимать, что все это подойдет к концу, и вот в каком состоянии будут основные участники вот этой великой шахматной доски, это, конечно, большой вопрос, и, конечно, нужно сделать все, чтобы мы были в максимальном тонусе. Это очень важно. Кстати, про Организацию Объединенных Наций. В прошлый раз мы с Петром Алексеевичем обсуждали очень подробно то, как проходила в этом году высокая неделя на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Там действительно было много всего интересного. И помимо всего прочего, там прошел четвертый раунд переговоров относительно кандидатуры будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И вы знаете, а еще до вот высокой недели прошел саммит БРИКС. И по итогам саммита БРИКС было сделано такое, я бы сказала, несколько нестандартное заявление, потому что как-то его никто не ждал, именно такого акцента достаточно любопытного. И заключается этот акцент в том, что в заявлении саммита БРИКС было указано на то, совершенно справедливо, что ни разу еще не было такого, чтобы генеральным секретарем ООН была барабанная дробь. женщина. И страны БРИКС поддерживают, скажем так, даже не кандидатуру конкретной женщины на тот момент, а просто, ну, скажем так, женский фактор в большой ООНовской игре. Назовем это вот такими витиеватыми словами. Что вы думаете? Прошел саммит БРИКС, завершилась высокая неделя в ООН, и лидером гонки становится женщина, кто бы мог подумать. Вот об этом нужно отдельно сказать. При этом сразу хочу отметить, что Организация Объединенных Наций устроена так, особенно выборы генерального секретаря, что мимо России мышь не проскочит, не то что кандидатура генерального секретаря. То есть, естественно, поскольку идет обсуждение в Совбезе, то Российская Федерация там имеет право вето, на все очень активно влияет. И вообще вот эта вся, ну, чрезвычайно, на самом деле, раздражающая и примитивная конструкция о том, что там ООН — это, дескать, американская лавочка. Ну, слушайте, это все от неграмотности. Вот такое вот видение данной организации. Все совершенно не так. Вот вам сейчас реальный выборный процесс, и женщина вырвалась вперед. Кто же эта женщина? Ее зовут Ребекка Гринспан. Она родилась в Коста-Рике, и она этнически еврейка. Ее родители польские евреи, которые, очень там у них драматичная история любви и знакомства, которые пережили Холокост. И они сначала расстались, потом они встретились, по-моему, на Кипре, потом вот они, значит, поженились, приехали в Коста-Рику на ПМЖ, и вот там, соответственно, родили, возможно, будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, кто бы мог подумать. У нее сестра, которая живет в Израиле, и вот здесь уже многие скажут: стоп, так значит, будет генеральный секретарь, который будет во всем поддерживать Израиль. Так ли это? Нет, это не так. Потому что, например, забегая вперед, собственно, Ребекка Гринспан потом стала большим человеком, она экономист, она была вице-премьером Коста-Рики, она была заместителем генерального секретаря, когда секретарем был, собственно, Пан Ги Мун, и она возглавляла ЮНКТАД, организацию, конференцию, точнее, ООН по тарифам и торговле с 2021 года. И в 2023 году, когда случилась октябрьская трагедия, соответственно, с заложниками в Израиле, ну и вот и после этого началось вот все то, что мы так часто обсуждаем, она осудила излишне жестокие действия Израиля и, в общем-то, ну, тем самым внушила некую такую надежду на то, что она все-таки будет не ангажирована, хотя, ну, мы все понимаем, что каждый человек, он соткан из своего личного чувственного и интеллектуального опыта, но, конечно, подразумевается, что генсек — это кандидатура такая, ну, максимально отстраненная от всех, хотя, опять же, в копилочку госпожи Гринспан хорошая, так сказать, новость заключается в том, что она много говорила о России в своей предвыборной программе, сказала, что очень хотела бы выстроить конструктивные отношения, то есть без вот таких вот однобоких подходов. Поэтому, знаете, вот если все это как бы по совокупности проанализировать, может быть, в октябре мы действительно увидим первую женщину генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Повторюсь, на самом деле вот это вот именно вся гендерная тематика, которой так гордится, например, тот же самый господин Гутерреш, который вот уходил, уже последний раз уходит, точнее, еще не ушел, он до 31 декабря все-таки генеральный секретарь, но вот все понимают, что вот у него там уже последняя высокая неделя в Генассамблее и так далее. Вот он отчитывался о том, что было сделано. Ну и, в частности, конечно, говорил о том, что очень много сделано для вот обеспечения равенства в структурах ООН, в секретариате, потому что, ну, тут надо понимать, что это целый мир. Это тысячи людей из разных стран, с гражданством разных стран, которые при этом пытаются отринуть вот это вот свое как бы индивидуальное «я», связанное с гражданством конкретной страны, и работать на общее дело. Чтобы вы понимали, это на самом деле очень сложно. И именно по этой же причине очень сложно выбирать кандидатуры, например, судей различных международных судов и трибуналов, потому что, ну, все люди так или иначе ангажированы и политизированы, и вот найти таких вот просто вот в неком вакууме выращенных юристов, их на самом деле практически нет. Так что, в общем, в октябре будет окончательное, скорее всего, решение по тому, кто же возглавит ООН. В общем, поживем, увидим, мы будем держать вас в курсе, друзья мои. Что еще было сказано важного президентом в программной речи на Валдае? Обратите внимание, как много было сказано про искусственный интеллект. Ну, действительно, сегодня я не представляю себе вообще ни одного какого-то такого серьезного публичного выступления без темы искусственного интеллекта, потому что, ну, ее можно рассматривать с разных сторон. Она совершенно не связана с тем, что человек должен быть там технически подкованным, потому что можно про правовые говорить аспекты, и тут мой голос изменился, потому что передо мной появился в голубом цвете, возник, можно сказать, материализовался Петр Алексеевич Лидов. Петр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кирилл Леон.
8: А вот теперь, когда вы пришли, я могу сделать объявление. Дорогие друзья, октябрь наступил, сегодня 1 октября. Октябрь для программы «Обсудим» — это юбилейный месяц. В течение всего месяца мы принимаем поздравления с пятилетием нашей восхитительной передачи. Официально 14 октября 2021 года у нас, так сказать, запустился первый эфир. Да. А 15 у нас будет праздничный, соответственно, эфир. Но в один день мы вряд ли уложимся, с учетом того, какое количество людей хотели бы, так сказать, нас поздравить, написать нам какие-то теплые слова. Это, если что, призыв к действию, друзья мои. Поэтому пишите, самовыражайтесь, изливайте душу, доброе, злое, все пишите, потому что, ну вот, мы празднуем, имеем право. Все-таки 5 лет случаются раз в жизни. Это юбилей, это серьезно. Верно. Петр Алексеевич, удалось ли вам захватить выступление президента на Валдае?
3: Да, я как раз, я ехал за рулем сюда, и, видимо, в связи с выступлением президента некоторые сложности были.
8: Это сегодня было заметно, уже часов в 4.
3: Перемещение. Я как раз ехал вот прямо, мой маршрут пролегал там, где... Вот, мне пришлось объезжать довольно большим кругом, поэтому я опоздал. И поэтому я все, конечно же, послушал. Даже послушал начало вашего анализа. Вы знаете, главный вывод, который я сделал для себя, конечно, есть такая английская фраза ироничная, что великие умы, они, конечно, мыслят примерно одинаково. Я во всем был согласен с президентом. В том числе частые мои споры о причинах и, например, распада Советского Союза. Вот президент, лучше не скажешь. Вот я иногда тоже объясняю, и Владимир Владимирович также. Ну, а по поводу Организации Объединенных Наций, там ведь какая мысль-то прозвучала? Мне кажется, там тонкость какая была. Что дело не в том, что система какая-то не такая, а то, что нам не нравится, это Лавров, кстати, тоже говорил недавно, это то, что западные страны имеют там, ну, некое вот такое вот преимущество при решении определенных вопросов. И, к сожалению, руководители, ну или там, администраторы Организации Объединенных Наций не в состоянии этому противостоять. Вот, что несоразмерно их, ну скажем так, доли в акционерном капитале при наличии действительно
8: Планета Земля.
3: Да, крупных стран, вот, глобального большинства и так далее, все-таки западные консолидированная вот их, так сказать, тусовка, она имеет возможность все-таки решения свои протаскивать.
8: Хотя их всего 50.
3: Да,
8: четверть, так сказать.
3: Да, но тем не менее. Вот как раз, мне кажется, это ключевое. То есть никто не подвергает сомнению саму организацию, она, безусловно, там других вариантов нет. Вот, но как-то вот баланс...
8: Да, есть на самом деле.
3: И почему еще это важно? Мне кажется, что это вообще отражает... Как ни странно, все очень логично, потому что это отражает и наше место в мире, растущее. И роль стран того же самого глобального большинства, к которым примыкают такие страны, как Турция и так далее, которые занимают все большее место. И то, что Запад, ну, понятно, там, например, в 90-е годы доминировал в мировом, так сказать, общественном порядке. Это, в общем, понятно. И тогда нам, наверное, тоже казалось, что, в общем, нам, слава богу, что нас там не выгнали оттуда, когда Советский Союз распался.
8: Ну, все было не настолько...
3: Ну, я условно утрирую, но нам было, в общем, нормально, когда у нас было место за столом. И мы...
8: Наоборот,
3: и,
8: да, все полномочия СССР полностью были переданы одной стране.
3: Да, я в этом смысле, что это для нас было достаточно, и по многим вопросам же мы тогда тоже там как-то с Западом искали вот какого-то там взаимопонимания, взаимодействия, даже консолидации каких-то позиций. Казалось, что мир будет такой. Сейчас он поменялся. И вот, ну вот, собственно, об этом он и сказал. Этим мы недовольны. Вот что и наше место, и место других стран должно, наверное, как-то больше отражать реальность, которая меняется.
8: Про искусственный интеллект тоже много было сказано, про то, что действительно это, с одной стороны, очень привлекательная технология, все ускоряющая, улучшающая, но при этом, конечно, вот это вот чувство опасения, которое, как ни странно, транслируют ведущие практики этой отрасли, там, начиная с Маска, заканчивая Альтманом, это тоже любопытно. И у нас вот как раз в анонсе мы собирались обсудить интересную историю, связанную с тем, что буквально вот во вторник, 29 сентября, Трамп имел в Белом доме двухчасовой, так сказать, обед с 8 главными ИИ, так сказать, столпами американскими, и ну не просто там поели, попили, пообщались, разошлись, а, собственно, еще бумагу некую приняли, которая является продолжением идей Трампа, которую он ранее высказывал, а именно о том, что искусственный интеллект уберут из американской вообще всей законотворческой машины и заменят этот термин на суперинтеллект. У многих возникает вопрос, типа, ну, как бы от перемен мест слагаемых и приставки вряд ли что-то изменится, но на самом деле это важно, потому что сейчас идет еще параллельно процесс того, как в ООН и в различных структурах, например, там в созданной в июле 26 года Шанхайской организации по искусственному интеллекту будут приниматься какие-то тексты, вот как все эти тексты будут друг с другом коррелироваться, как это все будет в некое такое превращаться, и будет ли, кстати, этот вопрос, некое такое международное и право, это интересно. Но Трамп сказал, что вот для него это Конституция теперь. Он сравнил это с Конституцией, но при этом тут же непосредственно заявил о том, что ну, обязательства при этом исключительно моральные имеют моральную составляющую. То есть это такая, ну, просто некая декларация ведущихся американских специалистов в области искусственного интеллекта, потому что там ровно 50 на 50. Там сидел Амадей, который вот буквально на прошлой неделе выступал в дистанте на Совете Безопасности ООН и говорил о том, что вообще все плохо, технологию надо замедлять, мы сами в шоке, у нас там постоянно какие-то утечки, выходы из-под контроля новых систем. И в то же время сидел по другую сторону стола Алекс Карп, который, собственно, CEO Palantir, и он, наоборот, за технологическую республику, за вот то, что Варуфакис называет технофеодализмом самым настоящим. И вот, собственно, президент об этом наш тоже очень много говорил, что в этой сфере, вот с одной стороны, всего много, а с другой стороны, все пока сами за себя. Каждое государство в острой конкуренции с другими. И, собственно, Трамп об этом и сказал, что, говорит, мы бы, может быть, и рады тут задуматься о морали, этике, нравственности, но Китай наступает на пятки, другие страны наступают на пятки, поэтому никаких мораториев, никаких замедлений.
3: Мне кажется, что, может быть, у меня создалось неправильное впечатление о том, что вы говорите, что как раз позиция американцев и Трампа, она как раз обратная. Никакого там, никакого замедления.
8: Никакого замедления, да.
3: Это консолидация усилий американских, попытка привести их к некому единому. В общем, грубо говоря, все вот эти вот ресурсы всех этих корпораций технологических сложить в единый американский мощный кулак, который получит мировое преимущество и таким образом займет господствующие позиции во всех сферах мировой жизни.
8: Или не займет.
3: Или, их задач занять.
8: Задача, да.
3: То есть мы стоим на пороге, если раньше там была гонка вооружений, сейчас вот, пожалуйста, вам будет гонка искусственных интеллектов. А сможет ли мир путем подписания каких-то гуманистических документов как-то что-то с этим сделать? Думаю, что нет.
8: Ой, кстати, про документы так приятно.
3: Вот, это они, наверное, слушать. Там где-то встретятся и что-то подпишут, но понятно, что это борьба, и США хотят вернуть себе гегемонию вот этим способом, ну, значит, с этим надо будет бороться каким-то образом. Не знаю, что там место у нас, но Китай, очевидно... Понимаете, Китай не так агрессивен, как США, и вот в этом может быть проблема. Если раньше мы имели две системы, которые, в общем, довольно агрессивно экспансией занимались, то насколько Китай будет готов к экспансии в этом смысле, вопрос не очень простой и понятный.
8: Ну, смотря, что она проявляется. Тут же самое главное, что продается некая технология. Условно, если мы говорим даже про тот же самый военный искусственный интеллект, то здесь как бы понятное коммерческое предложение. Вы хотите, чтобы ваша армия побеждала там во всех условно-региональных конфликтах. Покупайте наш софт.
3: Ну, там насчет армии побеждала большой вопрос. Это, мне кажется, тут вот, пожалуйста, Иран. Вот, пожалуйста, вот у Ирана никакого искусственного интеллекта нет.
8: Почему? Иран очень активно этим занимается,
3: ну, кстати. Это не США, во всяком случае. У них нету Алекса Карпа, и нету Палантира, и ничего такого нет. Вот. Ну и, пожалуйста, попробуйте. Идите, победите их. Или идите, победите Россию с ее ядерным оружием. Ну, пока вы там будете строить.
8: Нет, вас... ну просто здесь пример про США. Я к тому, что
3: нет, просто, просто это сможет. Не то, что это надо кому-то продавать. Там, мне кажется, вопрос гораздо более серьезный, стратегический. Вопрос именно лидерства и именно соревновательного лидерства на опережение и доминирование в мире. Это, в общем, опасная история, на мой взгляд. И тут, конечно, как с этим быть, сказать пока сложно.
8: Мне особенно понравилось вот на вот этом мероприятии в Белом доме с Трампом. Конечно, лучше всех просто сидел по правую руку от Трампа, маслился как именинник, конечно, глава NVIDIA, потому что как раз-таки на чипах этого дяденьки сегодня строятся все попытки. Ну, сегодня, во всяком случае,
3: завтра,
8: да, связанные с искусственным интеллектом. А он, наоборот, говорит, да, ребята, да больше, выше, сильнее, давайте, мы вам все организуем.
3: Ну, да. То есть человек старый просто... крупнейшая компания в мире.
8: Да, в мире, то есть это же действительно такой тоже.
3: Ну, это, слушайте, эти крупнейшие компании, они приходят и уходят, в общем.
8: Ну, опять же, вспомним знаменитый кризис доткомов, тоже казалось, что это прям вот просто...
3: Доткомов, ладно, но нет, это нормально, это процесс.
8: Что это...
3: Но главное, что печально для нас, что все эти крупнейшие и наиболее прогрессивные компании, они, конечно, американские.
8: Мы работаем, Петр Алексеевич.
3: Вы, а знаете, я вас не еще? Сомневаюсь в Кирилле.
8: Что, вот именно мне было приятно выступление президента Путина, когда он вспомнил про то, как Российская империя в середине 19 века стала инициатором создания международного гуманитарного права. Вот нельзя забывать о таких свершениях нашей страны.
3: Помним.
8: Нет, просто дело в том, что все то, что сегодня называется МГП и базируется на Женевских конвенциях, в свою очередь базируется на том, что мы продвигали в середине 19 и во второй половине 19 века, когда там Мартенс просто гремел, был главным судьей христианского мира, был просто персоной номер один, которая, в принципе, продвигала идею международного права. И, как всегда, вот к вопросу о том, что что-то меняется очень сильно, а что-то не меняется вообще, больше всего сопротивлялись появлению и, соответственно, согласованию и закреплению международного гуманитарного права, кто бы вы думали, немцы и британцы. Мы видим, что прошло полтора столетия, и как бы, в общем, ситуация весьма и весьма похожа в чем-то. То есть, действительно, согласовать воли государствам всегда было непросто, и мотивацию для этого найти, чтобы себя как-то ограничивать в каких-то вопросах, это, ну, зачастую, когда какой-то достигается паритет, либо когда какое-то чувство страха.
3: Ну, когда есть чувство страха,
8: да,
3: когда ты понимаешь, что,
8: нет, бывает и то, и то.
3: Что и ты можешь, и тебя могут тем же самым.
8: Да,
3: а если ты понимаешь, что тебя не могут тем же, то зачем?
8: Ну, как вот знаменитая концепция взаимного гарантированного ядерного уничтожения.
3: Ну, с искусственным интеллектом,
8: прям...
3: видите, тут сложнее. Не у всех он есть на вооружении, и решения, которые принимают, они там гуманизмом не пахнут, и мы видели удары по людям, по живым, и черт его знает, там чего только нету.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр. Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Marketplace обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца и получения его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
0: вторая часть программы обсудим. Мы, конечно, сегодня все так или иначе рассматриваем сквозь призму прослушанного выступления президента Путина на заседании Валдая. Вообще нужно сказать, что вот есть три таких больших программных речи президента в течение года, вот где вот он много выступает. Это Санкт-Петербургский международный экономический форум летом, это Валдай осенью, и зимой это вот как раз прямая линия общения с согражданами. И при этом каждый раз разные целевые аудитории, так сказать, таргетируются. И вот если мы берем Валдай, то это именно иностранные эксперты, то есть не просто там люди, а именно те, кто компетентен в политологии, международных отношениях и так далее. И они, по идее, потом разъедутся по городам и весям в свои экспертные центры, там научно-исследовательские всякие институты, и будут, так сказать, все
5: равно... Достанут
0: же...
5: свои конспекты и расскажут, о чем же говорил
0: президент. Почему расскажут? Они, я имею в виду, будут мир свой формировать и свое видение сквозь призму того, что вот они лично слушали президента Путина, какое-то вот имеют восприятие, потому что, опять же, когда вот

0: исключительно на экспертов, то, что будет непонятно.
1: Не исключительно, но, скажем, на экономическом форуме акцент все-таки часто на экономику. Вот, а Валдай — это именно международка. Я поэтому очень люблю вот его выступление на Валдае, поскольку это прям вот родненькое.
0: Это правда, но я думаю, что здесь надо принимать во внимание повестку дня. И даже если там значительная часть выступления касается экономики на питерском форуме, то все равно помнят все «Работайте, братья». То, что он сказал. Да. И это главное. И это обращено было не к экономическому сообществу, а к военным, которые ведут боевые действия.
1: Это безусловно.
0: И это было главное в этом выступлении. И рассказ о том, как, значит, известный бизнесмен ездил к Зеленскому, там, и почему был нанесен удар по Старобельску потом совершенно жуткий. И вот это стало главным.
1: Да.
0: Поэтому сегодня, когда у нас есть война фактически с Западом, горячая там в любых формах.
1: Пока еще не горячая, но
0: горячая?
1: Теплая.
0: Почему же горячая? Вполне. А почему не горячая?
1: Ну, потому что все-таки пока они в качестве прокси подают патроны,
0: нет,
1: дают деньги.
0: Не... Ну и что?
1: То
0: нет,
1: есть
0: Украина...
1: боестолкновений непосредственно с западными войсками нет пока?
0: А Украина это какие? Восточные, что ли?
1: Ну, Украина это Украина.
0: Нет, Украина часть Запада. Это их союзник. Он говорит, ты послушайте, это союзник НАТО. Это наш друг, союзник, и мы будем там, вот они все обещают. Это, кстати, очень тревожно. Все, но это отдельная тема, интересная.
1: С Запада и с Западной, с Центральной Европой пока не воюем, с Восточной.
0: Да, это какая разница? Нет, это война с Западом. Просто, ну, хорошо, если вам... Ну, экономическая война идет с 2014 года.
1: Это да, боевые это даже не действия, оспаривается. Даже раньше, на самом деле.
0: Оружие их в нас... Если вы имеете военное именно противостояние, ну, хорошо, допустим.
1: Ну, прям лобовые столкновения.
0: Ну, так там воюют, и поляки воюют, и британцы воюют, и все, кто только не воюет. И разведка, и спутники, это что, не
1: это,
0: боевые
1: действия? Это, безусловно, все боевые действия.
0: Какая разница? То, что там пехота не идет на нас, не знаю, там какая-нибудь чешская, ну, это вопрос времени, какая разница, идет или не идет.
1: Соглашусь. Президент действительно отметил, что огромное количество конфликтов с этим пока в мире, я имею в виду, с этим не представляется возможным что-то сделать. Но тут, вот именно на этой неделе, и тоже, кстати, во вторник, активизировался один очень давний конфликт, который все знают. Ему реально более 200 лет. И это спор Британии и, собственно, Аргентины относительно Фолклендских /Мальвинских островов. Ну, соответственно, Британия считает, что Фолкленды ее, которые находятся от нее в 13
0: тысяч километров. Они считают, они по факту ее.
1: Де юра нет.
0: Но они контролируют.
1: Контролируют де-факто. Де юра... Это не так.
0: Ну, и комиссия де юра, знаете, де юра и Донбасс принадлежит Украине.
1: Аргентинским. Суть не в этом вообще. Абсолютно. Не,
0: может быть.
1: Это вообще не в этом дело, кто там за кого. Нам просто интересно, что вот 200 лет идет вот этот конфликт. Он то затихает, то, соответственно, снова ослабевает. И вот уже в 2016 году у них уже было все хорошо. Уже вроде как аргентинцы признали, что ну да, как бы де-факто это Британия. Британцы потом еще и референдум провели, как бы, ну, чтобы уже действительно было понятно, что очень небольшое население, собственно, Фолклендских островов, оно, там же большая часть этих островов, оно вообще необитаемо, их там 800 штук, и вот только два крупных, и там непосредственно хоть кто-то живет. Но, естественно, во-первых, вот это эхо войны 82 года, где прям, ну, реально была война между Аргентиной и Великобританией, громкая победа, собственно, Тэтчера, она благодаря этому даже переизбралась, жертвы были в пределах 1000 человек с обеих сторон, но, тем не менее, это все-таки...
0: У самого аргентинцев, по-моему, там...
1: 300 британцев.
0: Что-то такое, 300, такое где-то, соотношение.
1: Ну, где-то 300, а этих
0: ну, где-то
1: 1
0: к 5, там, по-моему, что-то такое.
1: Ну, не к 5, но где-то 1 к 2, но тем не менее, да. Так что вот, было все вот это. В 2016 году вроде как помирились, и там и даже уже все у них было хорошо. И вдруг пришел к власти кто? Хавьер Милей, которого мы, собственно, любим обсуждать. И он сказал, нет... Никаких договоренностей с Британией, вы чего? Все, мы сейчас будем бороться, и, собственно, мы добьемся и так далее. Все это, конечно, еще очень актуализируется с позиции того, что там не только важное военно-стратегическое место, но и важное место, которое, собственно, с точки зрения нефтедобычи, то есть там на шельфе нефть с газом нашли. Поэтому вот сейчас, вот буквально на этой неделе, что произошло? Совместная британско-израильская компания решила начать добычу нефти. На что Милей сказал, что нет, мы не позволим, но и воевать с Британией мы не готовы.

0: И президент Мили пошел очень непопулярным ныне, так сказать, путем международно-правовым, Петр Алексеевич. Он пригрозил британцам обращением, куда бы вы думали, в Гамбургский трибунал по морскому праву. Mm. И, кстати, ну, в отличие от каких-то таких совершенно бредовых историй в международном праве, ну, типа там, когда МУС выдает там ордер на российского президента, на израильского премьера, при этом, соответственно, ни Россия, ни Израиль не участвуют в МУСе, ну, это бред, но, к сожалению, это бывает. То вот в этой ситуации это не бред, потому что и Британия, и, соответственно, Аргентина, они... участниками являются Конвенции ООН по морскому праву, и эта конвенция, да, подразумевает, что если у стран есть какой-то спор морской относительно каких-то морских пространств, они же там шельф делят, собственно, вот можно вполне себе пойти в Гамбургский трибунал. Но вот мое сердце вот что чует, что Гамбургский трибунал упрется неизбежно вопрос политической принадлежности, и получится ровно то же самое, как было недавно у Гаагского арбитража, который рассматривал как раз спор между Россией и Украиной, и он не мог отвечать прямо на вопрос, чей Крым, потому что это не в компетенции Гаагского арбитража, но он отвечал на вопрос, значит, понесла ли Украина ущерб, связанный с тем, там, что произошел переход части там, того, что находилось в Крыму, ну и так далее. Ну, то есть вот я просто хочу посмотреть, как Гамбургский трибунал будет выкручиваться. Вот это прям... Мне это любопытно. Но еще интересные с участием Британии тоже события происходят на этом свете. Сейчас любопытный происходит процесс. Две конкурирующие фирмы европейские, ну, собственно, их там всего две, с ядерным оружием. Одна называется Франция, другая Британия. И вот они сейчас, как бы каждая, раскрывает такой виртуальный ядерный зонтик и предлагает, как бы, этот зонтик желающим. Хотите к нам сюда вот встать под этот зонтик? И, по сути, это альтернатива тому, что, ну, в свое время американцы такой большой обещали ядерный зонт раскинуть, но в американцах сейчас что-то все европейцы разочаровались. И вот буквально вот на этой неделе Британия как раз пошла вот по пути того, что она сейчас активизирует так называемые страны JEF. Это, скажем так, объединенный экспедиционный такой корпус стран, которые как бы в НАТО, но при этом отдельно от НАТО и от этой пресловутой пятой статьи могут, если что, заняться ядерным сдерживанием. То есть вот, собственно, то, что сейчас происходит там в Литве, в Финляндии, связанное с тем, что они там конституции меняют, вот этот статус безъядерных зон тоже меняют, вот это все звенья одной цепи. То есть начал Макрон еще в том году и говорил о том, что, дорогие друзья, давайте к нам. Ну, то есть как бы вот у нас Рафали, и мы с помощью Рафалей будем вам обеспечивать вот это ядерное прикрытие. Тут пришли британцы и говорят, не надо Рафалей, у нас подлодки Тридент, и как бы все будет хорошо. Но тут надо понимать, что как бы даже если собрать и Францию, и Британию вместе, то у них совместно, ну там, 550 боеголовок. В Российской Федерации 5500 с лишним. Просто чтобы никто не переживал. Но то, как вот эти вот зонтики, такие вот виртуальные, раскрываются над европейцами, и то, как они, ну, не чувствуют уверенности-то в завтрашнем дне, что американцы их прикроют с другого континента, это интересно. Еще давайте одну новость обсудим с американской земли, очень тиражируемая в последние дни. Действительно, такая тяжелая психологическая история произошла. Сначала все СМИ написали, и мировые в том числе, что впервые за 200 лет в штате Теннесси, значит, применят смертную казнь к женщине. Действительно, есть там такая женщина, убийца, которая еще в школьном возрасте убила свою одноклассницу, причем там в грубо извращенной форме. И вот она все эти годы сидела, сейчас ей 50 лет. И вот к ней должна была быть применена впервые за 200 лет в штате Теннесси смертная казнь. То есть это не значит, что это первая смертная казнь в штате Теннесси. Это просто, ну, женщин обычно как-то все-таки старались не трогать. И вообще, собственно, смертная казнь в штатах, в 27 штатах легализована. И все пошло не так. Предполагалось введение смертельной инъекции. Собственно, это было сделано, причем, насколько я понимаю, дважды, без достижения результата, ну, то есть умерщвление вот этой вот женщины-убийцы. И вот потом, я так понимаю, пришлось госпитализировать. И это всколыхнуло сейчас в Штатах очень активную дискуссию видов смертной казни.
1: Оно всколыхнуло чуть раньше, там еще было интересно, там было решение Верховного суда еще до этого, до инъекции. Потому что общественность, ну, действительно, женщина сидит, по-моему, она чуть ли не с 95-го года.
0: Ну, то есть, там, она 18 села, сейчас ей 50.
1: Или,
0: ну, да, да,
1: второго,
0: да,
1: там, ну, в общем, вот тогда, то есть давно. И да, но она была подростком, там, членом какой-то оккультной там, секты, они там действительно вырезали пентаграмму этой несчастной девушки. А, ну, короче, жуткое там
0: жуткая
1: убийство,
0: история,
1: да,
0: лучше не погружаться.
1: С
0: да.
1: подельником своим, угу. возлюбленным. Но сколько времени прошло, и, в общем, она как бы женщина. И как бы гуманисты говорят, слушайте, ну что мы, во-первых, противники смертной казни многие есть, и не во всех штатах она есть, и, в общем, противники смертной казни, значит, вот они дошли до Верховного суда, чтобы ее как-то вот там, значит, потому что сначала губернатор мог помиловать, он не помиловал, угу. и решение Верховного суда было вынесено чуть ли не за 2 часа до приведения этой, и оно было положительное.
0: Да.
1: Хотя, то есть, что да, надо казнить, хотя все считали, что вроде как там есть шансы, что они ее отменят или еще что-то. Потом, действительно, я читал про это, но не разобрался. По идее, ее должны были почему-то казнить на электрическом стуле вообще изначально. Но, видимо, как-то более гуманно, значит, вот инъекциями. Ей сделали 2 инъекции. Но она при этом продолжала хрипеть, значит, и...
0: Я же сама начала кашлять.
1: Да, она вроде как... Ну, она при этом находилась в состоянии, я не знаю, анестезии или чего, в общем, спала. Вот.
0: Там
1: ну,
0: три укола, да.
1: Да, и дальше...
0: Сонный.
1: Да, и дальше убить ее не смогли, и, в общем, насколько я последний раз видел, когда где-то днем, что ее отправили в больницу, и
0: да,
1: дальше там продолжается это. Вообще история действительно противоречивая, потому что, ну, с одной стороны... Закон есть закон, с другой стороны, ну, конечно, мягко говоря, так сказать, в общем, есть факторы, но человек действительно уже отсидел там большую часть жизни, и пусть сидел бы
0: стороны,
1: дальше.
0: Тут-то как бы дело даже не в правомерности смертной казни.
1: Нет, не в правомерности.
0: Очевидно, что в Штатах она есть.
1: Но она есть не во всех Штатах.
0: 27 есть.
1: Да,
0: я посмотрела статистику, вот, например, за 21 век. Сколько людей было казнено? Около 1000. При этом... Почти треть в штате Техас. То есть штат Техас консервативный, суров. Такой суровый, лютый, нефтяной республиканский штат. Опорная база республиканцев. И, собственно, то есть правомерность или неправомерность смертной казни не обсуждается. Обсуждаются виды смертной казни.
1: Нет, там обсуждается сам факт, что это негуманно по отношению к этому человеку конкретно.
0: Это тоже. Но когда уже вот есть утверждение, что да, смертной казни быть, идут очень серьезные, причем на уровне штатов, на уровне Верховного суда споры, что же является все-таки... Ну, то есть понятно, что везде в 5 случаях итог – это смерть человека. У преступника, но тем не менее человека. И, в общем, в Штатах все это ранжируется. И самое считается все-таки негуманное – это повешение. Последний раз в конце применялось 20 века. Но, тем не менее, они там по весу рассчитывают там, высоту веревки. В общем, там целая история, но вот повешение считается наименее гуманным. Дальше идет расстрел. И расстрел тоже считается очень негуманным. Более того, там есть свои такие довольно любопытные правила. То есть они собирают расстрельную команду, и у кого-то настоящие по патрону, а у кого-то холостые. То есть это сделано для того, чтобы не было понятно, кто совершил вот в этого преступника финальный выстрел. И вот как бы здесь вот эти души палачей обсуждаются в случае с расстрелом. То есть вот что они вот этим занимаются. А дальше идет, собственно... электрический стул, но там тоже есть свои технические сложности, связанные с тем, что иногда срабатывает, но как бы человека не до конца, соответственно, отправляют в мир иной. И далее идет смертельная инъекция. И вот смертельная инъекция в моменте казалась... просто вот выходом, что это просто эталон гомонизма, где-то вот как раз к началу 90-х годов говорили, вообще там 3 укола, один человека усыпляет, другой как бы его обездвиживает, и вот как бы третий останавливает, собственно, процессы все на сердцебиение и так далее. Но по факту выяснилось вот что. Во-первых, вот эту вот лютую дрянь, которую, собственно, используют для умерщвления людей, пентотал натрия. Ее надо еще где-то добыть. И вплоть до того, что там штаты за нее там бились, кому сейчас она нужней. Обратились к европейцам, поскольку европейцы понимали прекрасно, для чего этот пентотал используется. Они отказались, поскольку во всей Европе, они же участники Совета Европы, там обязательные условия вхождения, порог вхождения, отказ от смертной казни. Соответственно, они, все вот эти европейские фирмы, они говорят, мы не будем вам ничего продавать, что используется для умерщвления людей. Поэтому стали какие-то там, ну, очень некачественное сырье какое-то там левое доставать. И начались случаи того, что людям вводили, это массовая история. То есть эта женщина, она не первый пример того, как вводят смертельную инъекцию, а человека, ну, как бы калечат. Калечат, но не убивают. И, конечно, с точки зрения гуманизма, даже с условием того, что мы говорим про убийцу, и вина ее доказана, и она ее признала, и там действительно, ну, тяжелая вся эта история, но тем не менее, то есть человека не до конца, что называется, недоубивают. И пятый вид смертной казни несколько лет назад стали применять и как-то так вот обрадовались, хотя, ну, радоваться-то особо нечему, потому что уж больно неприятная ассоциация. Это газовая камера. Собственно. То есть создают асфиксию у человека, и, соответственно, это, ну, в общем, очень мучительная смерть. Так что вот сейчас в Америке идет бурная дискуссия, потому что, ну, понятно, что в целом очень многие штаты не готовы отказываться от смертной казни, особенно в отношении там серийников, маньяков, кровавых убийц и так далее. Но вот виды, конечно, ну, такие, каждый со своими, скажем так, особенностями. Тяжелая тема, на самом деле. Вот я как-то в нее сегодня погрузилась, прямо аж так нехорошо стало. Но нужная, конечно, для обсуждения, любопытная такая, как вообще, ну, тренд общественной дискуссии широкой. Вот так я бы сказала, Петр Алексеевич.
1: Ну, я не видел там такого обсуждения по данному
0: вопросу. Нет, а я
1: вот
0: как раз видела.
1: Ну, именно по ней, что там говорят, что надо было в газовую камеру, что ли? Нет, там, мне кажется, там вопрос, что там как раз, что
0: ее, тюрьма и штат,
1: что ее отложить и так далее. То есть нет такого, что там, значит, какие-то протестуют, давайте ее расстреляем или давайте ее на стул посадим. Там, мне кажется, дискуссия в том, что действительно уже так столько лет прошло, и что и вообще дать отсрочку и так далее. Вот в этом больше вопрос.
0: Ну, то есть замена смертной казни либо пожизненное, либо там досрочное освобождение.
1: Вместо стула, хотя, ну, может быть, это тоже есть.
0: Но нет, там много сейчас всего-то, поэтому, да, там разные ракурсы. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто вас впечатлил, Петр Алексеевич?
1: Я не знаю, как зовут этого человека, но это вот, да, он впечатлил. Это человек, который вот в самолете Fly Dubai, он фигурировал как израильский сантехник.
0: Это нечто.
1: Да, который выровнял самолет, значит, подняв рули, вот, собственно, вот эти вот рычаги управления. И потом передал пилотам, которые случайно находились. Вообще вся эта ситуация, это, конечно, просто такое чудо.
0: Еще вчера сантехник был спецназовцем. То есть, понимаете, настолько все меняется, ну, каждый час.
1: Не важно, не знаем. Он может быть спецназовец, сантехник, но в любом случае человек, который не является профессиональным пилотом, вот, в такой ситуации, в общем, действительно сделать. Ну, с Нетаньяху он поговорил. Вот, в заголовках, не знаю, как зовут, но вообще все люди, которые обезвредил там и исправил ситуацию, большие молодцы. Так что вот я бы их выделил на этой неделе.
0: У меня, хорошо, что у меня почти 4 минуты, у меня интересная персона недели, но тут надо дать предысторию. Я тут оказалась на курсах повышения квалификации. В общем, Петр Алексеевич, это сейчас обязательное требование для, так сказать, ППС. Так вот, профессорского преподавательского состава, а то кто-нибудь подумает про ГАИ, это будет неправильно. Соответственно, там на этих курсах мне предоставили одну очень интересную информацию, которая меня прям заинтересовала. А именно нам там показали выкладки одного опроса. Опроса 1963 года. Радио «Юность» обратилась к своим, так сказать, слушателям с анкетой и попросила обратную связь. И, значит, прислали обратную связь, и она была совершенно потрясающей. Почему? Ну, потому что, во-первых, любимое занятие у слушателей было читать и еще раз читать. Ну, там у кого-то живопись, но вот читать. Но что, значит, поразило меня лично? Любимый писатель... Островский, Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь». Любимый герой Павка Корчагин, герой романа Островского «Как закалялась сталь». Значит, любимый жизненный девиз, цитата и так далее. Бороться, искать, найти и не сдаваться. И чтобы не было, значит, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Цитата из романа Островского «Как закалялась сталь». Меня это заинтересовало, потому что у этого романа, ну, очень такая драматичная судьба. То есть он был культовым абсолютно, там, переведенным на 60 иностранных языков, 500 с лишним переизданий к 80-м годам выдержал. И в 90-е годы его убрали из школьной программы. И, соответственно, не проходили в школах. И вот только в 2023 году вернули. И я посмотрела, 29 сентября, то есть позавчера, как раз на этой неделе нам подходит, родился в 1904 году вот тот самый Николай Островский. Вы знаете, его биография, ну, она прям до мурашек, я что хочу сказать, потому что он прожил всего лишь 32 года, из них 18 лет он уже был признан инвалидом первой группы. То есть он был слепой в результате ранения, и с 23 лет он, болезнь Бехтерева приковала полиартрит. Mm-hmm. То есть он был вообще полностью обездвижен, и тем не менее он пытался либо писать, ему там сделали специальный трафарет, чтобы строчки друг на друга не наезжали, и вот слепой человек писал этот роман, либо он диктовал своей жене, соседям по коммуналке, в общем, просто всех вовлекал в этот процесс. И вот представьте, слепой, полностью обездвиженный человек пишет бестселлер, ну, как минимум, для нескольких поколений.
1: Он не вполне бестселлер, давайте уж.
0: Ну, смотрите, он первый раз прислал его в «Молодую гвардию», ему отказали. А потом он прислал, настоял на повторном рецензировании, тут подключился Кольцов и сказал, что это просто вау. И это стало такой вот знаковой книгой.
1: Ну, это не совсем бестселлер. То есть это тогда, можно сказать, самое издаваемое произведение в мире. Это собрание сочинений Ленина, которое тоже можно так назвать бестселлером.
0: Я
1: бестселлер — это все-таки то, что все-таки спрос определяет.
0: Так вот, спрос был колоссальный.
1: Ну, я думаю, что не спрос был, а скорее пропаганда.
0: Да, ну нет, на самом деле это уже вот версия 90-х годов, что это пропаганда. Вот там в моменте...
1: Нет, почему? Ну,
0: экранизации же еще были там и с Конкиным, и с Лановым, этот Павка Корчагин.
1: Конечно,
0: но... То есть это было популярно.
1: Не было в Советском Союзе системы продаж и определения лидеров продаж.
0: Были... Записывались подписные издания на этот роман. Вот, ну, это же интересно.
1: Сомневаюсь, но...
0: Можно проверить. В общем, дорогие зрители, слушатели, проверьте.
1: Скорее в нем увидели действительно классный, соответствующий духу эпохи и времени пропагандистский материал, очевидно, прекрасно написанный.
0: В общем, всем читать и обсуждать, друзья мои, до следующей недели.

страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 5 утра, в Уфе 7 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель пострадал в Волгограде в результате атаки ВСУ. Глава белорусского МИД рассказал, нужна ли война с Россией простым европейским гражданам. В Хабаровске устраняют последствия тайфуна. Подробности далее. Пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде при атаке ВСУ, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, целью удара была промышленная инфраструктура региона. В результате один человек пострадал, его госпитализировали. Пожар локализован, на месте работают оперативные службы. Бочаров поручил уточнить повреждения, привести в готовность пункты временного размещения. Ликвидация последствий продолжается. Война с Россией не нужна простым гражданам Евросоюза. В нее играются только европейские политики, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Максим Роженков. По его словам, западные элиты хотят нанести цивилизованное поражение России, поскольку им надо каким-то образом оправдать все свои действия за эти 4 года. Россия будет рада вывести конфликтующие Афганистан и Пакистан на разумные компромиссы, используя переговорную площадку в Москве, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Обострение афгано-пакистанского конфликта обсудят на 8-м заседании московского формата консультаций по Афганистану, которое пройдет в Москве 5 октября. От Афганистана будет участвовать министр иностранных дел Амир Хан Мутаки, а от Пакистана спецпредставитель страны по Афганистану, посол в Кабуле, и еще несколько старших должностных лиц, занимающихся вопросами внешней политики. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана поступить правильно в вопросе заключения сделки со Штатами, пообещав, что тогда конфликт закончится. Трамп добавил, что не желал бы такого развития ситуации, когда Исламская Республика больше не будет существовать. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц нервирует свою страну и весь западный мир своими постоянными промахами и посредственными клише, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Как уже говорилось, Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европу армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского ВПК армию обречена на провал. Последствия тайфуна Джеби устраняют в Хабаровском крае, сообщает администрация Советско-Гаванского района края. Специалисты убирают поваленные деревья, освобождают проезды и тротуары, устраняют повреждения, работы идут круглосуточно. Тайфун пришел в Хабаровский край в четверг. Из-за шквального ветра и снега без света и воды остались населенные пункты в Верхнебуриинском районе. В Советско-Гаванском районе ветер повалил около 20 деревьев, часть из которых оборвала провода, обесточив дома. Также ветер повредил кровлю домов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Ну да. Я верю в пустоту, в ней как в аду, но более...
3: Нет, а то он просто с ума сходит.
2: Я просто сошел с ума. Так, все, очередное заседание мужского клуба «Словом по столу». Начинает свою работу.
3: Какой-то соцреализм тянет.
2: Какой
3: здание, какой-то клуб. Партсобрание сейчас.
2: Ну а что? Ну пусть будет партсобрание. Ничего страшного. Нет у нас никаких партий. У нас мы политику не обсуждаем. Значит, все те же плюс гости. Петр Алексеевич, Лука, Андрей Третьяков, Алеша Тимофеев. И у нас в гостях сегодня музыкант и боксер.
3: Да.
2: Да. Арсен.
3: Бронсон.
2: Арс Бронсон, Арсен Каримов.
4: Да.
2: Писали. Все как. Рэповец тоже.
4: Рэповец, да.
5: Рэповец. Кто-то больше, боксер или рэповец?
4: Больше, конечно, боксер. Ну, хотя нет, если сравнить по времени, то я 20 лет занимаюсь боксом и 20 лет пишу в стол.
5: А ты бьешь людей, которым не нравится?
4: Нет, конечно.
2: А что боксом? Вот на как? Я посмотрел, честно говоря, там, я посмотрел, ну, что ты участвовал вот в этих всех...
4: кулачных боях?
2: Да, кулачных боях.
5: А ты в кулачках сейчас?
4: Да.
5: Я просто...
2: Ну и как тебе?
4: 4 боя провел, 4 выиграл.
2: Да?
4: И завершил.
2: Я нашел, что ты 3 боя провел, 1 проиграл.
4: 1 по боксу проиграл.
2: А, это бокс, да, был? Но расскажи, что это за вот эти какие-то полупад...
5: Маленькую ремарку заметил, да. У нас был поэт-борец, боксер-рэпер.
2: Да, следующий будет...
5: Стрелок. Дети, выбирайте два разных вида досуга.
2: Расскажи про вот эти такие полуподпольные, ну они не полуподпольные, ютубушные всякие вот эти...
4: Ну сейчас уже кулачка стала официальным видом спорта, как и бокс.
5: В России?
4: Да. И в России, и в мире. В мире уже давно. Вот, и уже... Где-то года два, наверное, как официально.
2: Парс, ну вот если по чесноку, значит, ну, я понимаю, там бокс классный, я люблю бокс, и смотреть люблю, мне очень нравится вид спорта. Но вот эта кулачка, это же чисто на потребу публики, понимаешь? То есть, ну, типа ради хайпа, там, чтобы было 100%. Больше крови там и
4: по,
2: все.
4: Попервой так и было. Были готовы идти даже бесплатно драться, лишь бы хоть как-то засветиться. Вот, и такая возможность была предоставлена организации «Хардкор Файтинг», потому что у них было просмотров по 3 миллиона на Ютубе. Это очень хороший буст для любого бойца.
2: Угу.
4: Вот, и мне удалось одним боем как бы привлечь к себе внимание, и 30 тысяч человек подписалось.
5: Угу. Настолько глубина просмотра у людей была?
4: Да, раньше. Сейчас это нет? Был... Нет, сейчас уже все, сильный спад, и боев практически...
2: Почему, как думаешь?
4: По пальцам пересчитать.
2: Спад?
4: Ну, мне кажется, переизбыток контента в этом плане.
5: Именно кулачий переизбыток?
4: Да, да. Вообще в целом...
5: В плане же лиг закрыли, осталось там.
4: Вот, я об этом говорю, что из-за того, что уже всем присытилось, просмотры упали.
5: И внимание такое акцентирует. Каролинку прям было. Вообще, я помню, начинались все уже...
2: Стрелка это начиналась.
5: На песке, да?
2: Да.
4: Как раз-таки...
2: Ну, это лет 15 назад уже, наверное, стрелка.
5: 15 лет?
2: Правда? Ну, может быть, ну давно прям, ну, лет 10 точно, наверное.
4: Да.
2: Это уже стрелка.
4: 6 где-то.
2: Да, 6?
4: Пролетело. Нет, я имею в виду, 6 лет пролетело с момента, как кулачка началась.
2: А.
4: Вот, а вот эти бои на песке, это было еще раньше.
2: Ну, а потом, ну, там бои на песке, кстати, там в этом был какой-то такой, как бы, залихватский задор. Просто люди собирались, неизвестные, без этого, как его, трэш-тока. Типа, кто хочет подраться, выходите. И они выходили, дрались. Это в этом был какой-то такой прикол. А потом, когда вот это все, так сказать, начало приобретать формат, вот, ну, вот, медийный в большей степени, вот эти вот, там, люди какие-то, этот, как его, господи, сестрами задеваете, как его зовут?
5: Он туда тоже пришел.
2: Да.
3: Ты говоришь, жестоко, все на потребу. А с другой стороны, смотри, ну, допустим, 10 человек просто калечат друг друга,
2: да.
3: А смотрят миллионы, понимаешь, да. Вес какой. Ну, ладно, ну, жалко, конечно, ребят, ну, что поделать.
4: Ну, я
3: если бы миллионы занимались, а 10 зрителей было, вот это была бы проблема.
4: Абсолютно солидарен.
3: А так, ну что, ну, нормально знают, на что идут.
5: Здоровье. Есть и такой вид спорта, где миллионы занимаются, и 10 человек смотрят.
2: Но...
4: Здоровьем я пожертвовал. Это две пястные кости сломал, вот, как... кулак не гнется.
2: Угу.
4: И отслоением сетчатки.
5: У тебя?
3: Скажу тебе.
5: Да. Кулак не гнется? А куда он должен гнуться?
2: Но не закрыл, не закрыл.
5: А, это ты все травму в кулачке?
4: Да. Здесь пластина стоит.
3: А с сетчаткой? Это
4: сетчаткой, да. Серьезную травму получил, уже запрещают драться. Угу. И образовалась постоперационная катаракта.
5: Да. Надо было. Ну, то есть не рекомендуешь. Потом я хотел.
2: С одной стороны, 30 тысяч катаракта. Подписчиков, понимаешь, с другой стороны...
3: Чтобы никто не мог достать.
4: Каждому третьему подписчику катаракта.
3: Да, но это вот, конечно, печально, это не последствия.
2: Потому ужасно.
3: Что подписчики, это, конечно, все здорово, но с этим-то надо потом...
4: Ну, могу смело сказать, это того стоило.
3: Стоило?
4: Я бы не стоял здесь.
2: Как минимум. Откуда мы тебя записали? Написал бы трек какой-то, понимаешь, и все, и мы бы тебя позвали просто как рэп-отца.
5: Подраться надо
3: будет. Сделал бы что-нибудь хорошее.
2: Да.
5: Подраться после эфира надо будет сходить, там, если один человек нас обижает.
4: Только дай знать, где
3: надо. Да, сработает.
5: Вот, зайдешь, там даже одной руки хватит.
3: Может, даже и драться.
5: Возможно, просто поговоришь.
3: Мы поговорим, ты постоишь.
2: На улице давно дрался?
4: К сожалению, большому, недавно, там, где-то года два назад, полтора, случился инцидент.
5: А знаешь почему? Потому что стал стильно одеваться. Никто же не под тебя не скажет.
2: Да, розовая футболка вот эта.
5: А я вот тогда в авиапарке встретил, и думаю, господи, что за стиль? А потом, о, это ж ты. А так не скажешь, что гопник.
2: Что за инцидент, расскажи, что это?
4: Ну, подробности не буду рассказывать. Просто подошел к киоску, там, грубо говоря, взять мороженого. И человек стоял под выпивший. И начал меня
5: шоколадить,
4: вот так меня такой двигать там. Здесь вообще-то очередь туда-сюда. Я говорю, слушай, да, я просто спрошу. И он мне на три буквы. Бам! Угу. И проблема в том, что...
5: На СМО?
4: Да. Ну. Вот. И в итоге я считаю, что это я проявил слабость, потому что я знал, что я сильнее. И в такой, в какой-то момент, знаешь, вот агрессии сыграл. И я уже понимал... Что я сделал, когда он уже лежал?
5: Господи, что же я наделал?
2: Ну да, что, да. Ничего, последствия какие?
4: Слава богу, ничего не случилось. Я его в чувство привел, он пошел домой.
5: Ура. А, то есть не оставил в беде?
3: Мороженым угостил.
5: А ты как его будил?
4: Мороженое я купил.
3: Съешь мороженое.
5: Съели ему. А он просыпается...
4: Он леща просил, по всей
5: видимости. Он, когда проснулся, он понял, что это ты? Или ты ему сказал, ты споткнулся?
4: Не, вообще ничего не понял. Он... Побрел
3: так просто
4: куда-то дальше.
3: Понятно. Да. Да, это вот обычно непонятно бывает, как с профессионалами. Но... Так вот откуда-то что-то раз тебе...
2: Оп, прилетело,
4: в коем случае вообще нельзя.
3: Да, лучше не надо.
5: Такие... А я вообще против этих ларьков с мороженым. Все время.
4: Каждого метро раньше ларек с мороженым.
5: Сейчас агрессия снизилась, потому что мороженое убрали. Во-первых, погода. Какое мороженое?
4: Да.
5: Куда ты?
4: Ангина.
2: Слушай, вот эти все разговоры, значит, мне попадаются какие-то шоу, там какие-то реалити уже начали снимать, реалити-шоу.
4: Где... Я уже, ну, в шоке, если честно.
5: Там... А ты про это в Таиланде, который?
4: Да.
5: Ну, это ужас.
4: Это
5: кошмарный кошмар.
4: Это за чертой, мне кажется.
2: Значит, реалити-шоу вывезли бойцов, где они там друг друга ругают и дерутся. Причем дерутся, ну, у них там есть отведенное время для драк, а еще есть все остальное время. Они это все остальное время тоже выясняют отношения и дерутся.
5: Потому что им не дали другого досуга, понимаешь, поставили бы белье.
4: Там еще и подстроено половину.
2: Ну, естественно, да.
5: Причем там так плохо подстроено.
4: Да, да, да.
5: Да вот прямо рядом думали, что они... Ну, не было здесь конфликта.
2: Мне сложно там судить о том и другом. Да, причем они привлекают, насколько я понимаю, американцев. Там каких-то, значит...
5: Там бюджеты не ограничены. Там прям я не знаю, как сейчас, когда начиналось, там какие-то сумасшедшие бюджеты были, там люди такие, вот эти американские бойцы, такие огромные гонорары приезжали, и все равно они все потом интервью
4: и
5: дали.
4: Потом Залик появлялся, и его, они просто уезжали, не отработав контракт, мне кажется.
2: Да, я
4: с деньгами.
2: Есть такой тоже вот этот боец, как его, Залик Залимхан.
4: Да-да-да.
2: Такой, ну, типа грязный, из-под тишка, тоже построил себе карьеру на, как бы, образе сволочи, понимаешь? Вот, так сказать, вот на этом выезжает. Но причем грязного там задушить, кого-то там из-под тишка, еще что-то, значит, все вот это вот. И бесконечные разговоры, вот то, что меня веселит, на самом деле, за мужское. Вот это, ну, просто...
5: Да-да-да.
2: Это, ты знаешь...
3: Ты что там?
2: Не-не-не, ты что мне, за мужское хочешь?
5: Причем это полуфинал, ты за мужское качал?
2: За мужское, это можно писать... Через дефис, да, это понятие такое, за мужское.
3: То есть, чтобы не объяснять, какие причины,
2: просто
3: не искать
2: поводов.
3: Почему за мужское?
4: За мужское.
5: Причем это же обычно просто докапывается до людей, а тут, знаешь, собрали со всей страны и всех, кто уже за это... Кто эксперт в мужском, и они решают, кто из них больше эксперт в мужском.
2: Эксперты за мужское.
4: И потом поливают друг друга просто трехэтажным.
3: Победители есть уже?
5: Ну, они считают, что они все победители. Там не вариант, там не докопаться до истины, же не дебаты.
3: Нет, чтобы самое мужское было.
5: Вот, да, ну, давайте обратимся к эксперту. Кто царь горы в этой программе?
4: Я думаю, кто больше грязи делает, тот больше внимания.
5: Да?
4: Так и было всегда там. Но я вообще отстранился от всей этой истории.
5: Ты сейчас тренируешь еще?
4: Да. Тренируюсь по боксу, занимаюсь музыкой. Вот таком...
2: Но про музыку, давай про музыку расскажешь. Что, со Словецким у тебя какой-то фит?
4: Да, со Словецким фит есть. Лет 20 я писал в стол, как хобби было. И перед боем на хардкоре, как обо мне узнали, случайно Василий Михайлович услышал мою демку.
2: Баста.
4: Да. Баста. И это мой друг ему дал послушать. Общий. Вот. И получилось так, что он меня позвал на студию познакомиться.
5: А мне кажется, вы давно знакомы, нет?
4: Да, вот мы... Это было прям в самом начале, перед самым боем на хардкоре. И лет 5 мы уже там 6 знакомы.
5: Ты правильно же я понимаю, это твой первый концерт был у меня в баре?
4: Да.
5: Вот.
4: Stereo People был концерт, и удивился я тому, что Василий Михайлович приехал и весь концерт с моими пацанами отстоял.
2: Да, да.
4: Вообще красавчик, ему большой респект.
2: Угу. Вот. Так, что за было, что за рэп пишешь, что за...
4: А, рэп такой не лирично вдохновляющий на какие-то достижения, добрые дела, наверное, как-то так, без всякой...
5: А у тебя после этого концерта были?
4: Нет, еще? Я вот планирую еще, кстати, сделать.
5: Может, Новый год сейчас?
4: А если есть вариант, я бы еще раз там сделал.
5: Пока не продали мой маску. Я, конечно, мечтаю его продать, но пар нужен. Можешь там хардкор устраивать. Песка насыпать, что там еще?
3: Мороженым торговать.
5: Мороженым торговать на поле.
4: Ну, я думал...
5: Пьяных людей я тебе приведу.
4: Отлично.
5: Все, можно бить их там.
2: Ну, не надо никого бить. Не надо никого бить. Понял, в общем, лиричный.
4: Ну, нет, наверное, сейчас мотивирующий, я бы так сказал. Я с лиричного ушел на мотивирующий ряд, скажем так.
2: Вот ты в Газгольдере, правильно, да, я понимаю, да. Контракт. Уже отобрали у тебя, что там, какие условия?
4: Наоборот, выдали. Условия, на самом деле, очень теплые, дружеские. Как бы изначально даже ребята сказали, что если вдруг решишь уйти, все будет нормально.
5: Кормят?
4: Завтракают.
5: Потому что нас здесь не кормят.
4: Не-не. Все хорошо. Очень рад, что туда попал. И... такой период сейчас, что нужно просто работать, каждый месяц выкладывать по одному треку. Но это вообще не просто, оказывается.
3: Не каждый. Просто, да?
4: Я думал, просто, что это все так просто. Там читаешь себе рэп, становишься рэпером.
2: У меня ребенок за день 3 бита пишет, при том, что у него 8 уроков в день, понимаешь?
5: Уж пора продавать.
2: Пора, кстати.
5: Познакомься с ребенком. Битмейкеры сейчас это...
2: востребованы.
4: На вес золота.
5: Да. Но у него ребенок он придет с синяком, скажет: пап, я решил бесплатно.
2: Ладно.
4: С мороженым.
5: Да.
2: Хорошо. Ну, с рэпом что происходит с твоей точки зрения? Был невероятный подъем, а сейчас как будто бы все как будто бы...
4: Да нет, не могу сказать. Просто, мне кажется, основной слушатель — это все-таки молодежь. И там, если брать меня, я не могу там в такую в популярность уйти, потому что уже в силу возраста не могу себе позволить такие тексты, там, которые нравятся молодым.
2: Да, мы обсуждали же эту тему.
5: Сейчас, сейчас рэпом все называют, просто любая музыка.
4: В принципе, да, сейчас как будто бы все культуры перемешались, и люди экспериментируют, что не есть плохо. На мой взгляд.
2: Мне тоже нравится. Мы обсуждали, что вот так и рэповцам-то тоже уже по полтиннику, понимаешь?
4: Да-да-да.
2: Алкани, полтинник, там, The Clips, Полтос тоже. Всем за 50, все взрослые дети.
5: У меня сегодня как раз интервью с шефом вышло.
2: Да? Да. Так давайте его сюда уже в конце концов.
3: Давайте.
4: Да,
3: зовешь, да,
4: он не сюда приходил в интервью.
5: Подкаст, да.
3: Он у нас был.
5: Он у вас тоже был. Да, вот уже, а сколько ему лет-то?
2: Да, ему уже за 50.
3: Ну. Или ровесник, ну, примерно того. Да. Он постарше, под 60.
2: Да. Так, а это говорит... Это говорит, в каком это...
5: А тебе нравятся молодежные артисты какие-нибудь?
2: Молодежные? Ну, я честно... Ну, я послушал их. Принт, черный... Бэйби Тейп, да.
4: Я настолько запутался, что...
2: Они мне нет, вообще, честно уже. Говоря. Ну, то есть, знаешь, я послушал...
5: Я сказал
2: этого...
5: подруге, что фараон молодежь, да, она говорит. Да, ты можешь за 30-ку, я такой думаю.
2: Сейчас там черный принц какой-то. Черный принц, короче говоря, там. Все этот... Да, он типа считает такой...
4: Значит, я знаю Жору Азгирка-то.
5: Ну, это по контракту-то его обязан.
2: Ну, мне не очень, честно говоря. Мне не очень. Это все так.
4: Но я могу точно сказать, он свою нишу просто съел. Uh-huh. Красавчик в этом плане. В плане коммерции очень круто все сделал. Но я тоже не могу себе позволить такой рэп. Как бы это...
5: Нет, там у моей подруги что-то в МГ-обвесе, нет? Не можешь так сказать?
2: А он скоро должен вернуться из армии.
4: У моей подруги...
5: Какой? Это Макан, господи. Все рэперы в голове смешались.
2: Макан, ну...
5: А мы про Айсгерги.
2: А, у него тоже
5: был... У него тоже в МГ-обвесе подруги. У него одна подруга.
4: У меня еще очень сильный...
5: Мороженым торгует.
4: Сильный фильтр, потому что я чеченец.
5: А ты не мог это до эфира сказать? У меня тоже мог бы.
2: Извини. Нет, ну давай тогда сразу извинимся. Да?
5: Извини заранее. Очень хорошая музыка. Это...
2: Накладывает, да?
5: Язык
2: на
5: можно.
2: Тебя вот это, так да, сказать, да?
4: Безусловно.
2: Да? Почему?
4: Ну, во-первых, чтобы не сделать ничего, что может как-то опорочить мою семью, допустим, фамилию и так далее. На самом деле, можно это убрать в сторону, потому что контроль очень сильный за поведением, за менталитетом и так далее.
3: Самоконтроль, типа,
4: да,
3: в первую очередь.
2: Или
4: самоконтроль, безусловно.
3: Или все-таки есть старшие товарищи, которые подскажут.
4: Старшие тоже есть, подскажут. Я тут пару ошибок сделал.
3: Бывало, да?
4: Да, не буду озвучивать.
3: Нет, просто
5: в тексте?
4: Нет, я сходил на передачу.
5: Извините.
4: И просто.
3: И у нас хорошие.
4: Чуть от своих же.
3: У нас здесь есть взрослые, уважаемые. Все нормально.
4: Как его? Да лучше не буду говорить. Только забыли.
2: Сурового воспитания было.
4: Да.
5: А ты в Москве же рос?
4: Да. Ну, я имею в виду, у меня отец был строгий, к сожалению. А может, и к счастью.
2: Ну, такой был.
4: Показал, как не надо.
2: Я рассказывал, по-моему, к нам однажды приходил. Он доктор наук, по-моему, или кандидат. Ну, профессор, короче говоря, чеченец, выдающийся, заслуженный ученый по-настоящему. Вот, ну, прям настоящий. Вот он по коридору идет, значит, преисполненный. Реально по нему видно, так сказать, что он чеченец, знаешь. Вот это по походке прям видно. Очень классный дядька, невероятно образованный, интеллигентный, тонкий. Он рассказывал чеченские, ну, притчи, что ли, да, или, значит, оказывается, в древности, в Чечне, но я думаю, что это там сохраняются эти обычаи кое-где, значит, отец не имел права трогать сына, да, вообще да, прикасаться, да. Не погладить, не просто даже рукой дотронуться нельзя было. Дядя мог даже поцеловать там какая-то, да, ласку проявить такую, значит, а отец нет. И вот какой-то, значит, притча про чеченца. Какой-то выдающийся Нокчо гулял, значит, с сыном по горам. И сын сорвался в пропасть и зацепился вот так вот одной рукой, значит, за обрыв скалы. И это предание говорит о том, о настоящем поведении, да, как должен себя вести, значит, мужчина-отец. И что сделал отец? Трогать-то нельзя. Он наступил ему ногой на руку. И ждал, значит, когда придет подмога. И это преподносится как вот образец и урок доблести и поведения. Не знаю, ну, когда-то должна, наверное, прийти. Не знаю. Ну, вот
4: такая история. Я такой не слышал.
2: Вот, да.
5: Но сейчас же не так строго.
4: Сейчас отрубают просто.
5: Все, сам помощь не придет.
2: Нет, но я думаю, что конечно, все равно мы же понимаем.
3: Притча есть притча, но сам факт.
4: Ну, как бы это, наверное, такой уточняющий момент, обостряющий это.
2: Ну, естественно, да.
5: Слушай, а это у чеченцев или у ингушей после свадьбы муж не должен видеть тещу?
2: У ингушей, это ну, даже не ингушей, нет, не или ингушей, да, или, ну, кто-то тоже один, у народно-северного, или у карачаевцев, я знаю эту историю, да, не имеет. Вот вопрос, почему?
5: Это хорошая практика
2: еще. А скажите, почему? Вот есть мнение,
3: можешь я... сказать, что ты...
5: Да ладно, я свою люблю, тещу, это для шутки сказал.
3: Не могу.
2: Я прям рассуждал по этому поводу.
5: Мы любим друг друга.
2: Почему? Зять не имеет права, да, вообще видеться потом с родителями жены. Всю жизнь, на протяжении всей жизни.
5: А, ты знаешь, откуда история?
2: Не знаю, я не знаю откуда. Но у меня есть своя версия.
3: Быть логика.
2: Да, а какая? Есть? Подумайте, что же. Вот, у меня есть своя версия.
5: У меня нет версии.
4: Не видеть тещу.
2: Не видеть тещу и тестя.
5: Нет, протестить.
2: Мне кажется, потому что он спит со своей женой.
5: Кто?
2: Муж спит со своей женой, и поэтому, да, он не имеет права посмотреть в глаза ее как бы родителям. Я думаю, что вот в этом, в интимных отношениях.
5: Погуглим потом.
2: В интимных отношениях.
4: Вообще, мне кажется, версия такая близка.
2: Да, интересная.
5: Где в Москве вкусную чеченскую кухню поесть? Я все время вижу рилсы с вот этой...
2: Жиджи Галнаш.
3: Вот, да. Рядом есть.
5: Да?
3: На Пятницкой, по-моему,
2: да?
3: Какой-то ресторан.
5: Ну, я хочу все-таки...
4: Точно заведение не скажу. Раньше, я помню, точно Олимпийский было заведение такое.
5: Угу. Олимпийском?
4: Или не... По-моему...
2: Президент отель.
4: Адрес не помню точно. Да? Где-то у Третьего кольца.
5: И там кормили. Ну...
4: Там была прям хорошая
3: кухня. Как это называется? Кухня. Горская кухня. Написано, как это называется.
4: Ну, сейчас их много, я думаю. Что-то такое. Доставка там есть.
5: Да? Ну, с доставкой, пишем, баранину холодную.
3: А какие блюда чеченской кухни? Поняли, о чем
4: речь? Инглш. Мое самое любимое блюдо – это тесто с тыквенной прослойкой внутри.
5: Могу и
4: позвать. Лепешки.
2: Да.
4: С удовольствием.
5: Видел я тебя.
2: Так, зажигал.
5: В европейских кафешках.
2: Да, да, да.
5: Не будет у тебя проблем после?
4: Я думаю...
5: Роллы палочками
2: закинул. Давай еще.
4: Можешь отомстить сейчас.
2: Три блюда.
4: Жижи галнаш. Это в первую очередь очень вкусно. Что это? Это галушки, скатанные, как макароны. Да, это я говорю, галушки. Тесто скатанное. Называется галушки. Как макаронины. Отваренные в бульоне после отварки мяса. Говядины или курицы. Баранины,
2: да. И соусы там подаются?
4: Подается с чесночным соусом, да. Либо с луком, с картошкой такой соус.
2: Угу.
4: Вот, и очень сытная такая, вкусная. Особенно если мясо парное, прям вообще без
2: проблем. Простая еда, знаешь, такая, но очень вкусная.
5: Очень похоже на дагестанцев, уже разные виды хинкала, вот это есть, вот это тоже очень похоже. И все спорят, у кого вкуснее, а я все люблю, мне все время все
2: катаются. И еще просто,
3: я ничего не пробовал.
4: И еще есть очень сытная еда, это туберу называется. Это кукурузная лепешка с творог. Как-то он там замешан, я даже... В общем, соус творожный, что-то такое в этом духе с лепешкой.
5: Вот это я даже не слышал.
4: Съедаешь и просто на полдня о еде не думаешь.
5: А что ты, значит, никогда не пробовал такое?
3: Я не пробовал кавказские серые.
5: Я приглашаю на хинкал.
3: Никогда. Ни дагестанские, ни чеченские.
5: Далму ел?
3: Ну, долма, она...
5: Вот я тоже заставлял.
3: Средиземноморская.
5: Мне вчера на армянском день рождения подали долму с креветками.
2: Да, да?
5: Да.
3: Нет, армянская — это за Кавказе, а я имею в виду Кавказ.
5: Да, я вот так смотрел на армян. Я говорю, Москва тебя испортила, брат. Долма с креветками? Что следующее? Бездрожжевой лаваш?
2: Ну, он и так бездрожжевой.
5: Да?
2: Да. Шлаваш, да. Армянский, тем более, тоненький, да. Ладно.
5: Безглютеновый.
2: Безглютеновый. Безглютеновый. Да.
4: Вот это уже, да.
5: Без правил шутку.
2: С другой стороны, ну а что, сиванские раки знаменитые вообще.
5: Люля из сиванских.
3: Люля из сиванских раков. Да, это вкусно. Да. Это я ел на Сиване.
4: Да? Это я недавно пробовал.
2: Я думал, я только...
4: Шаурму из крабов. Вот это прям очень вкусная штука.
5: Да, подай. Мой мало, опять проблемы у тебя
4: были. Я говорю, что
3: я из сиванских раков, Сивана, это очень...
2: Я думаю, только что придумал. Люля из
3: сиванских. Нет, это у них фирменное блюдо.
5: У кого?
2: Люля
5: из голубых раков.
3: На озере Сиван, там прямо это подают. Это...
4: Надо... Да нет, что-то на богатом у вас.
2: Да.
5: Похчка, брат.
3: Не то, что супер дорого.
5: Ну, форели, вот это. Тебе светлоликом, конечно, накинут на бородатом по обычному цене.
2: Да ты не похож на армянина, я думаю, тебе тоже там не это.
5: Поем, где там торговаться начнут.
2: Так, ладно, друзья, давайте сейчас мы тогда будем прерываться на
5: рекламу.
2: Новостей. Да, реклама. У нас сегодня много новостей, причем...
3: Ты там фильтруй тогда, классно, новости, да, свои.
5: Он уже потом смотрит, что вычеркнет.
3: Посмотри, вычеркивай.
2: Ну, нет, все.
5: Сексуал медикал, вот это нам нельзя обсуждать.
2: Сексуал медицин убираем, да? Убираем, ладно. Значит, 4 листа коту под хвост.
5: Это больные ученые из Европы.
4: Да можем обсудить.
5: Можем, да?
4: Просто будем...
2: Аккуратно.
3: Ты просто не в курсе.
4: Я просто
5: молчаю. А нам присутствие не надо будет потом?
4: Нет.
5: Ладно.
2: Ну, мы извинимся, в конце концов. Да. Ну что?
5: Ну, да, после первого блока сразу извиняемся, да, и поехали.
2: А потом поехали.
4: Блок.
2: Да, да, да. Погнали.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что лучше – 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
0: И с чувством юмора.
3: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе «Госуслуги» будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг.
5: «Словом по столу».
3: русской перелики.
5: Так, все, друзья, мы в эфире. Несем свое слово миру. И впервые, бог даст, не последний раз. Знаешь такую песню?
6: Нет,
5: это No Namers.
6: Нет. Только что.
5: Это No Namers. Так, все те же и гость Арс Бронсон, да, рэпер и боксер, как мы выяснили.
6: Звезда программы.
5: Да, погнали, значит, по новостям. Смотрите.
6: Так и что, давай поженимся-то? Ты в качестве кого ходил?
5: Не надо такой, да, все. Да, ладно.
6: Ты сейчас опять...
7: Я тебя спрашиваю.
6: Ты так хочешь, чтобы на полгода...
5: Андрей, ну ты расскажи.
6: Меня много раз звали.
5: Ну, пришел?
6: Я нет. Ну куда, мне жена не разрешает.
7: А я бы мог сходить, но...
6: Ты-то да.
7: Видный жених. По пенсионерочкам.
5: А у меня однажды, значит, она еще была замужем за этим, за своим мужем, Рос Сибитова. Значит, была у меня на программе. Давно, лет 20 назад, может быть. Значит, и был ее муж. Или, ну, любовь. Ну,
6: это который короче... сам решил? Или...
5: Не, это ее сын. А был еще муж какой-то такой, тоже приблотненный.
6: Наверняка, как сын, то был какой-то муж.
5: Ну да, но другой. Ну,
6: насколько это... мои школьные знания.
5: Да, биология
6: позволяет судить.
5: Песик там. И он очень огорчился или сделал вид, значит, я пару раз над ней пошутил, позволился пошутить в эфире, значит, и он прям там чуть ли не с кулаками такой.
7: А она была у вас в эфире?
5: Она, да, в эфире. На телеке.
6: А он тоже был.
7: А как, ты жестко пошутил?
5: Ну нет, вообще лайт, ну ничего там жесткого.
7: Роза, конечно, что-то краснеешь.
8: И сейчас такая вырезка из того случая. Очень.
5: Я ее женил, кстати, с кем-то тогда. Я ее женил там на программе. С кем же ты?
6: А, да, что это он обиделся?
5: Чуть не с Вассерманом, знаешь. Ну что такое, да?
6: При жестком вообще нормально.
5: Ничего нормального, что там такое. Ладно, давайте, погнали.
6: Это тебя на прошлой программе не было. Он тут бедную стендап-комика Алису нашу задавил просто.
5: Почему?
6: Ну вот в чем юмор-то ваш? Ну женщина же вообще шутить не умеет.
5: А она напряглась, кстати.
6: В моменте, да.
5: А что-то она...

0: А вот на поверку в постельных делах очень слабы. Именно эти скрытые проблемы и заставляют их подвергать себя...
1: В постельных делах очень слабы. Какие формулировки, то я...
2: Подстегиваю.
1: Что это за постельные дела?
2: Да. У него свидания неудачные бывали.
0: Под всем этим стоит глубокая травма отвержения и неприятия своего тела и своей личности, говорит Перелыгина.
2: А имеет значение воровские татуировки?
0: В постельных делах.
2: Я бы разграничил все-таки. Возможно, там причина в другом.
1: Не, может, она не на ту тропиночку сейчас зашла.
0: Ну, может быть.
1: А то же мы сейчас перешлем куда следует.
2: Не видел эту женщину в Инстаграме, которая разные исправительные колонии рецензии на ней дает? Я залипаю, как будто санаторий выбираю. Знаешь, не, вот там холодно, а вот там плохо кормят, а там вот смотрящий, там я такой, знаешь, прям залипаю каждый раз. Я думаю, зачем я это смотрю вообще?
0: Во-вторых, это, несомненно, нарцисс и истероид, что уже немало говорит.
2: Нарцисс и истероид?
0: Да, во-первых, несомненно, нарцисс и истероид. Во-вторых, мазохист, желающий терпеть непрестанное тыканье иголкой в тело.
2: Елена, что у вас произошло, пожалуйста?
0: Сопутствовать этому может садизм. Наличие татуировок у мужчины – это огромный красный флаг. Девушкам стоит держаться от них подальше. Истинный природный брутал, таких ищет, видимо, Елена, никогда не будет разрисовывать себя такой живодерской ценой.
2: А это она печатала или есть видео, где она это...
0: Она говорит это.
2: Она говорит. Мне кажется, она очень озлоблена.
0: Она очень озлоблена.
2: А сколько лет?
0: Зашел. Не скажешь. Вот это без определенного этого возраста, да, но вся в пластических
2: операциях. Она, как говорил, плевала в экран?
0: Нет. В своей практике... Я зашел на сайт, посмотрел. В своей практике используют НЛП, эриксоновский гипноз, психодрамы.
2: Эриксоновский?
0: Она? Да, да, да. Значит, арт-терапию, проективные карты.
1: Как ее зовут?
0: Елена Перелыгина. И секс-коучинг.
2: А что ты на меня смотришь?
0: Я жду какой-то реакции на секс-коучинг.
2: Мне кажется, уже не перебьет ничто.
0: В 90-е, помните, был значок такой для школьников? Секс-коуч, первый секс-тренер.
2: Для школьников такой значок был?
0: Да,
2: в 90-е?
0: Ну да, продавался.
2: По школьной программе выдавали?
0: Ну, нет, они всякие там эти какие-то там удостоверения, вот эти смешные
1: значки. Вполне,
0: да. Ну вот, пожалуйста, да. Секс-коуч. Хотел бы петь, чтобы она тебе чему-нибудь научила?
2: Нет. Чему она может петь и научить?
1: Меня...
2: Его учить только
0: позже. Или разучить, наоборот, от каких-то вредных привычек.
1: Знаешь, я тебе скажу, ситуация непростая.
2: Ситуация. Это сейчас она Эриксону...
0: Эриксоновский... О,
2: не, как Эриксону гипноз.
0: Эриксоновский...
2: Не смотри в глаза.
0: Да. Работает с деструктивными, мешающими убеждениями и изменяет их.
2: И что делает?
0: Изменяет эти убеждения.
2: А деструктивные, по ее мнению... Да хватит, я уже...
3: Я уже заинтересованный взгляд на следующий фото.
2: Я уже рукой запил.
3: Вообще странное.
2: Татуировки, говно.
0: Странное. Я зашел, посмотрел, какие были, проводились исследования.
2: А почему ты наслушался на нее?
0: Психологов. Ну, просто это залетело в тележеньке, значит, все заголовки там пестрили вот эти.
2: Ну, я бы не был.
0: Мужчина с татуировками.
2: А женщина с татуировками? Да хватит.
0: Нет,
2: ну тут... А ты, смотри, она звезда.
3: Фотография говорит о том, что она именно...
2: Она же на твоей передаче была.
3: На моей.
0: На твоей, да.
3: Слава богу, не умею.
2: А зачем ей так сильно...
1: Ну, а что остается?
0: А натянули волосы?
2: Да.
3: Ну, в любом случае, пожелаем ей добра.
1: Тут ты вообще жесткий.
0: Есть предвзятость у тебя к татуировкам?
3: Предвзятости нет никакой.
1: Последняя.
3: Но это выбор каждого.
0: А это как раз секс-коучинг.
2: Это она исправляет негативные установки.
0: Это с хлыстом она там. Да.
3: Есть лишь там с точки зрения религии запреты и нежелание наносить на себя...
2: Кто же религии не разрешает, да?
0: Нет. Но в смысле, я думаю, что даже не тибетская, а шаманские всякие дела.
2: Шаманские?
0: Шаман разводится.
2: Слышал?
0: Я слышал такую сплетню, да, не знаю.
2: Он сегодня вышел с постом и корой себе сделал.
1: Нет, но он песню новую.
0: Корой себе сделал.
2: Ягнен сам. Ребенок.
1: Новый клип у него.
2: Да.
1: Что-то типа «Прощай, моя любовь».
2: Ну да.
1: Название.
2: Не, ну это лучше.
1: Говорящее название.
0: Майкаль? Ожидаем ужесточения.
1: Я смотрел.
2: Ярослав, во-первых, не повторяется. Он каждый трек прогревает. Сначала с папкой по городу бегает, потом лижет озеро. Сейчас он просто на эмоции всех выводит. Потому что если эта пара распадется, я перестану верить в любовь.
0: Да.
2: Ярослав, Екатерина, берегите друг друга.
0: Да. И так сказать, это может чревато просто для всего интернета.
2: Для всей страны.
0: Да,
2: значит, Джиган Самойлова.
0: Да.
2: Тихановский признан, наверное, чем-то плохим.
0: Думаю.
2: Тоже расстались.

0: Поссорились. Нет. Если эти распадутся, все. Все. Следующий мы с Марианной.
1: Засрался.
2: Так, значит, посмотрел, что тут. Ну, не знаю, нужно ли говорить тут, значит, клинический аспект. Психиатры, клинические психологи подчеркивают, сами по себе татуировки давно не являются признаком отклонения, однако значение...
0: А Елену это не слушайте. Так они подчеркивали. Мы еще не знаем, кто она.
2: Вы ее видели?
3: Посмотрите на нее. Интересно, а у нее есть татуировка или нет?
2: Не знаю.
0: Есть. Я знаю, о чем я говорю.
2: Значит, для многих людей тату выступает способом компенсации внутренних конфликтов или травм. С точки зрения психоанализа, это перенос контроля над своей жизнью на собственное тело.
0: Ну ты как единственный обладатель татуировки, расскажи.
2: У Пети маленькая, правда, небольшая.
0: Он на ягодице?
2: Нет, на руке. Почему? Он показывал ее.
1: Хорошо, что мы балансируем сейчас. Это юмор. Искрометный.
2: У меня...
0: Я работаю на своей аудитории.
2: Одна из самых распространенных у меня, значит, имена детей, например. Я себе сделал татуировку. Причем хвастался. Я рассказывал вам, что у меня тот, кто мне нарисовал, член Союза художников России, человек, который нарисовал дизайн 50-рублевой купюры, которой мы пользуемся.
3: Вот это серьезно.
2: Да, Юрий Иванович, да. И я к нему ездил в мастерскую. Мы долго подбирали шрифт, классно. Он занимается шрифтами,
0: в том числе... Ты компенсируешь что-нибудь, переносишь на свое тело?
2: Да, в кризисные моменты я себе делал это. Татуировки, да, в кризисный.
0: Вот у меня кризисный момент, что мне набить?
3: Все будет хорошо.
0: Давайте я вашу фотографию.
2: А на левой груди... Профиль Лидова, да. А на правой Алешка Анфас.
0: А здесь гостей буду менять. Нет, тогда Лидов тебе должен на ухо шептать что-нибудь. Поближе вас надо разместить.
1: Есть один известный танцор.
0: У тебя где он есть?
1: Нет, ну вообще есть.
0: А, вообще есть.
1: И у него есть татуировка... Руководитель страны на груди.
2: Да,
1: Может быть, подумать тебе в эту сторону.
0: Я думаю...
2: Знаешь, у Остапа Бендера была клевая татуировка.
0: Конечно, как сейчас.
2: У Остапа Бендера была клевая татуировка. У него был Наполеон с кружкой пива. Наполеон в двууголке с кружкой пива.
0: А что клево?
2: А?
0: Что клево?
2: Ну, просто прикольно. Мне кажется, иронично очень. Наполеон с кружкой пива. Представляешь? Ну, мне кажется... А ты мог бы себе тоже там какого-нибудь руководителя набить с кружкой пива, например?
0: Маргарита?
1: Другого государства.
2: Макрона, например.
0: Ему осталось. Жену его.
2: Жену Макрона. С кружкой пива тоже.
1: С кружкой пива, да.
3: А вот, например, японская культура.
2: Классная.
3: Какие красивые татуировки.
0: Но с ними, говорят, нельзя в Японию ехать. Потому что они там что-то все знают, что-то там у якутцев будет.
1: Ну, это голыми ходить.
3: Но выглядит очень...
0: А как можно по Японии ходить не голыми?
2: Классно выглядит, но меня всегда, знаешь, что вот в татуировках смущало? Значит, вот подвострастие к чужой культуре. Значит, одно время, помните, кельтские шрифты были, значит, популярные. Потом английские надписи, китайские иероглифы. Японские классные тоже, они очень пестрые, красивые.
0: А мне кажется, они навсегда. Мне вот нравятся два стиля, японский и, как называть, чикана, вот эти американские рисунки. Стиль чикана, знаешь?
1: Не, ну надо хохлому тогда делать.
2: Не, но традик...
0: Ну и, тогда есть один вопрос.
2: Знаешь, там есть большая проблема, что у нас...
1: Много вариантов. Есть.
2: Что у нас нет такого, как бы... Вот я нашел потом себе чувак, который мне делал татуировки, их двое в Ярославле, которые занялись, типа, и они сами назвали это русский традик, то есть русская традиционная татуировка под... Значит, под этот... они такие, так сказать, в том числе с православной тематикой, а православная тематика непременно ассоциируется, так сказать,
0: с тюрьматом.
2: В этом смысле. Вот, поэтому...
1: Да.
2: А еще одно время была мода, знаете, на какие? На реалистичные порно-тату. У меня в эфире много лет назад был чемпион, он чемпион мира по татуировкам. Реально.
1: Что значит реалистичное
2: порно? Есть такой жанр, называется гиперреализм. Просто когда это, вот как портрет. Смотришь, фотография там прям идеальный.
1: Да.
2: И вот Дэн Яковлев, белорус, наш соотечественник.
0: О, да я его знаю.
2: Знаешь, да?
0: Я ему даже писал, он меня нахамил директ.
2: Да.
0: Слава богу. И он, кстати, спас меня от нанесения татуировки.
2: Вот. Единственный раз. Он мега-крутой мастер по всему миру.
0: Если я могу ошибаться, возможно, не ты, у меня в памяти все смешалось.
2: У его подружки на ноге портрет Чехова. Тоже вот в этом гиперреализме.
0: А как может так с Антоном Павловичем поступать?
2: Ну, влюбит просто. И он, как я просто, так сказать, был подписан там на него, и в какой-то момент он начал постить, приходили желающие набить порно-татуировку. Просто крупный план какой-то порно-сцены, понимаешь, что очень натуралистичный. Крупный план. Это смотрится.
0: А это психолог наш.
1: Очень интересно.
2: Ладно, значит, так, идем.
0: Живую я ни разу не видел такого на людях.
2: Ну,
0: видимо, он всем отказывал.
2: Не знаю, да. Значит, еще давайте новость. Вот эта чудовищная история в Теннессе. Знаете Теннесси?
1: Штат? Я уже так раньше обсуждать.
2: Серьезно, да?
1: Мы с Кирой Львовной с утра я рассказывал. Значит, ну, рассказывай.
2: Впервые за 200 лет в штате Теннесси Соединенных Штатов Америки состоялась женская смертная казнь.
0: А, которую третий раз убить не могли?
2: Да, и ее не смогли убить два раза. Значит, осужденная Кристина Пайк выжила после введения двух доз смертельной инъекции. Первая доза, вторая, она хрипит и, значит, и храпит. Губернатор штата распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение всех запланированных до конца года казней. Смертных приговоров. Защита заявила о проблемах с доступом к венам, короче говоря, и возможным ненадлежащим качеством препаратов. Все равно никто, так сказать, по древнерусскому обычаю пересматривать смертную казнь в Америке не будет. У нас, помним мы, да?
0: Да, если вообще не это, значит, она, видимо, что-то совершила такое.
2: Значит, что она совершила? Она в 1995 году, в 1995 году ей было 18 лет. Она до сих пор ждала приговора, прикиньте. Значит, со своим чуваком, с которым учили в школе, убили, жестоко пытали и убили подружку. Она приревновала. И вырезали еще на теле у нее сатанинский символ.
1: Ну, они были там все сатанисты.
2: Да.
1: Между собой. И, там в Теннессе так принято. Они учились там в каком-то местном ПТУ и заодно, значит...
0: Это же родина Джек Дэниелс.
1: Исповедовали сатанизм.
2: Да, да, Теннесси, да. Ну, в общем, чудовищная история, конечно. Абсолютно чудовищная. Ну,
0: вообще 20 лет смерти ждать как будто.
2: Да, прикинь.
1: Ну, там, что интересно, пара аспектов, значит, там было мощное движение, чтобы ее, ну, как-то перенести это все и продолжать откладывать. Потому что действительно, ну, прошло уже больше 30 лет, в общем. И уже другой человек. Тогда она была девчонка совсем, а сейчас уже за 50. И,
0: у нас нет таких наказаний.
1: И негуманно, в общем. Но ее мог помиловать губернатор. Не помиловал. Да.
2: Потом, он отказался принимать решение. Он не только,
1: да,
2: решайте
1: потом
2: сами.
1: Верховный суд за, по-моему, несколько часов до казни тоже рассматривал это. И тоже, значит, они там голосовали, там очень все напряженно было. В общем, народ был возбужден, что, ну, как бы, ладно, все.
2: Но там еще, защита давит на то, что она там в детстве пережила сексуальное насилие.
1: Ну да, она, значит, была из непростой семьи. Да. Там.
0: Это такая дилемма, а родственникам вы это расскажите все.
1: Ну да, но погибшие. Она 30 лет уже сидит.
3: Очень тяжело.
1: В общем, да, такая сложная.
0: Но понятно, что и 30 лет уже другой человек.
1: Не получается, сейчас опять она в больнице.
2: Опять пересмотр, опять.
1: Ну, опять, видимо, отложат там будет. Да,
3: но чтобы решиться на такой поступок, что-то явно не в порядке.
2: Но не в порядке.
1: Ну, там, да, там ну, прямо скажем, это не...
0: То ли дело.
1: Не профессору Сорбонны.
0: Около палатки.
1: Это
0: люди есть. Тут вообще недолго ты думал, знаешь ли.
1: Да, ну, можно представить их подростков, типа сатанистов, вот, примерно.
0: А могут.
1: У нас тоже такое бывало.
2: Да, бывало, к сожалению, да. И, но сидеть, да, ну, так сказать, вот спустя 30 лет, да, смертный приговор, это не знаю, насколько. Пусть разбираются их законодательство.
1: Ну, это их
2: гуманно, да. Значит, что еще тут? Рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих.
0: Женщин особенно, они же любят.
2: Да, неудачников. Это был в прошлый раз.
3: Рассказы о неудачниках?
1: О своих неудачах.
2: О своих неудачах.
0: То есть на первое свидание надо жаловаться?
2: Ну, не жаловаться, а, со смехом о неудачах.
1: Я спорю с неудачами, что не обращаешь на них внимания.
2: Ну, типа там, да, да.
1: Было у меня много неудач, крошка.
3: С тобой. Поможешь сегодня?
1: Да, с тобой, я надеюсь, все получится.
0: Ты моя последняя надежда.
2: По спикеру.
1: Сама понимаешь, возраст.
2: Выясняли.
0: А ты на это давишь?
1: Да, конечно.
0: Ты понимаешь, у меня сейчас не каждый раз.
1: Да, да, нет, ты еще молодой. Да не, не надо меня
0: успокаивать. Ты сильно надеешься. Не питай.
1: А у меня татуировки.
0: Две причем, да.
3: Терапия.
2: Две, причем обе на руках.
1: В постельных делах. Не постак.
0: И мне лет 10 уже не надо, не знаю, что. По инерции хожу на свидание.
1: Что за неудача его. А ведь там же одно за другое тянет. Понимаешь, неудача, татуху набила. Это же кризис.
2: Да, кризис.
3: Нарцисс.
0: Ну, кстати, ты даже меня сейчас заинтересовал. В такой прелюдии. Ты, конечно, дал, нет, но я должна это сделать.
1: Да не надо.
0: Давай просто поедим.
1: Давай. Слушай, уже не ты, вы же пытались, и не такие.
0: Не взлетает шаттл.
2: И ведь сработает.
1: Ну, давай.
2: Ну, чисто ради эксперимента.
1: Ну, только я не шевелюсь вообще. Окей, потому что у меня стресс.
2: Да. Ну, короче, значит... В эксперименте четверо добровольцев-спикеров, 136 испытуемых, которые оценивали выступление спикеров. Среди говорящих было двое студентов с диагностированной социальной тревожностью, ППП. Значит, участникам показывали только фотографию человека, затем видео, в котором он называл свое имя. На третьем этапе добровольцы делились со зрителями счастливыми воспоминаниями из школьного прошлого. На четвертом, наоборот, рассказывали о
0: своем. Подожди, это не свидание?
2: Нет, нет.
0: А мы тут разгоняем, что 20
2: минут? Нет, ну так какая разница? Это же эксперимент проводится.
0: То есть, если ты мужчина, это мужчина... Жалуются тоже.
2: В том числе, да.
3: Это, наверное,
2: более
1: прикольно. То есть это эмпатия. Мужикам лучше не жаловаться.
2: Ну, типа эмпатия возникает. Потому что он тоже, так сказать, если петь, мне будет говорить, что у него не будет. Да через 5 минут.
3: Та же проблема.
0: Да, ну, давай я попробую.
3: Мне кажется, это ключ к просмотрам нынешних медийных всяких историй.
0: Вот, это же вообще такая тенденция.
3: Боль выливают, чтобы больше лайков было.
2: И даже не боль.
3: Обожаю. Вот это вот, когда вот
2: мой муж, значит, схватил.
0: Нарился, начинается.
3: Да, да, да.
0: Я вообще не понимаю.
3: Камера выстрелена, она плачет.
2: Да.
0: Я ржать начну, если я себя увижу.
1: Я честно скажу, вот я незнакомым людям стараюсь не писать обычно, но за последние где-то месяца три я два раза написал незнакомым девушкам. Обе из них как раз вот плакали, жаловались на жизнь, говорят, вот такая вот. И я прям расчувствовался, сказал, да ладно, там, держись. Там, такого
0: а, все?
1: Да, да.
0: Не, я одиноким.
1: По-человечески просто меня это настолько тронуло. Ну, я циничный человек. Нет, если там кто-то мне понравился.
2: Он-то и дело, я вообще не ожидал.
1: А тут я просто меня тронул, я от души написал, там, не переживай, там, все будет нормально и так далее. Там, и...
0: Она прочитала?
1: Не знаю, я не проверял.
0: И как это?
1: Ну, не проверял. Там просто там тысячи людей.
0: С тремя детьми.
1: Ну, вот я такого плана. Вот два раза меня это реально тронуло.
0: А я всегда, кажется, мне кажется, что меня обманывают, потому что я всегда перепроверяю. А тут я что-то, господи, закину этому.
1: Да.
0: Что-то на подгузник не хватает.
3: Я могу тоже быстро рассказать историю. Ко мне, точнее, нет, на Лесной шел и встречаю, мимо иду женщины с ребенком, и она говорит там, это мы сначала выберем там бокс или карате. И я просто такой говорю, лучше бокс. И такой думаю, дальше пойду. И она что-то слово за слово, я говорю, вот здесь тренирую, там туда-сюда, приводит ко мне ребенка. Оказывается, у него онкология. Она борется там за его жизнь, там у нее какой-то еще дедушка тоже там, по-моему, болеет. В общем, она мне всю правду рассказала, документы все показала, и я сделал сборы, и слава богу, удалось все
2: деньги собрать 700 тысяч рублей. Да ты что, как? Все вот закрыли. Это красавчик.
0: А он боксом занимается у тебя?
3: Да, да.
2: Да ты что?
0: Бывают такие случаи.
3: И бесплатно его тренируют вообще.
2: Да, да. Хороший как.
0: Вообще, я заметил, что благодаря соцсетям люди вот прям начали друг другу помогать. Очень много прям координируются.
2: Ну да, потому что появилась возможность.
3: Удивительно, что вот такой, знаешь, вот момент случая как бы.
2: Да, по дороге встретил.
3: Что-то шел там и вот так распорядились сверху.
0: Это Бог послал.
3: Да.
2: Да. И бокс. Бог
0: ему послал бокс?
2: Да.
3: А бокс – это рэп.
2: Да, я видел мерч.
3: И, кстати, к этому...
0: Вот это сейчас прогрев был.
2: Да, так. Зашел, с какой историей. Чтобы мерч продать свой. Посмотри, какой.
0: Не продать, он мне подарит.
2: Ну, я подарить ему.
3: Если бы я знал, что у вас здесь будет трое, я бы, конечно...
0: А ты можешь приходить на следующий выпуск?
3: Да, без проблем.
1: Да, у нас.
0: Господи, я впервые в одежде с чужой фамилией. Ну, ладно. Хотя, что я вру? Я часто ношу чужие фамилии на одежде.
2: Арс Бронсон. Так, бокс это рэп.
3: И такой посыл. Самый верный путь. Путь твоего сердца.
0: Вот ты мне скажи сразу, в себе есть мерч, но меня не налезает. Я вот уверен, что тоже не налезет.
3: Это оверсайз?
0: Ну, и должен налезть.
1: Ну, да, большой налезет.
0: Да?
1: Да.
0: Точно?
1: Конечно.
0: Вы его все экономите на ткани. У меня весь мерч жена носит. Меня друг из ФСБ привез, тоже такую клевую кофту. ФСБ России написано, думаю, ходить будет сам.
3: Если будет мало, перешьем новый.
0: Перешьешь?
3: Да.
0: Ладно.
2: Так, ладно, у нас есть еще рубрика «Вопросы от женщин».
1: Три минуты у нас.
2: Три минуты.
0: Что тебе сейчас женщины будут задавать вопросы.
2: Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной, пора разводиться.
3: Что еще?
0: Муж говорит.
2: Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной. Ну, в смысле, наверное, когда она выполняет какие-то его функции, обязанности.
0: Да ради бога.
2: Так. Да, пожалуйста. На ваш взгляд, есть разница между женским и мужским вождением?
3: Зависит от мастерства вождения, скорее.
2: Не, ну это понятно, да, в принципе.
0: Ну, женщина тяжелее дается, я стараюсь быть мягче на дороге, если женщина. Я говорю, проходи, мило, тебе страшно. Я знаю. Потому что я ради раз с женой ехал, я думаю, господи.
2: А у меня все зависит от моего состояния. Если у меня жена, я иногда, так сказать, ее прошу побыть этим трезвоводителем, да. И я, так сказать, если я поддатенький, то нормал, да? Кайф, музычку включил.
1: Я, знаете, на что заметил? Я, по-моему, говорил, но когда пытаешься влезть, там перестроиться, женщина, просишь пропустить, да. И кто-то тебя резко не пропускает.
0: Это женщина?
1: 99%.
0: Они боятся, они не умеют.
3: Если ты пропускаешь, никакой благодарности, никакого...
1: Это женщина, да. Да. И она, едешь, смотришь, так еще не смотрит, так и...
2: Меня вчера вот так...
0: Простите, дам, я знаю, как водит моя жена. Она вот так делает, всего боится. Она боится, какую руку отпустить, аварийку нажать. Поэтому, если вы таких видите, они не со зла, они просто боятся.
2: Нет, она ничего не боится.
0: Она не боится.
2: Вот вчера меня подрезала, вот она едет вот так, значит, как это, боярня Морозова, значит, с этим чаем, понимаешь ты?
0: С блюдцем, что?
2: С блюдцем, да. И просто подрезай. И просто подрезай. Без поворотника, ничего.
0: Помнишь, тяжелый день был?
2: И все это. И я что-то разозлился, потом думаю, да ладно, что ты злишься?
0: Ну, что ты злишься?
1: Ну, да.
0: Женщина. Уже, ей уже тяжело.
2: Не знаю.
0: У нее блюдце в чае.
2: Вот так, ваша жена может переключать музыку в машине, когда вы за рулем?
1: В смысле, разрешено ли ей?
2: Да, разрешено. А, вот.
0: Не, у меня теперь новый хозяин, у меня теперь маленький хозяин. Мой, слушаем. Да. Я тебя могну. Могну. Вот теперь...
3: Только недавно этот тренд слышал.
0: Я тоже. Я теперь все тренды знаю раньше.
1: Если бы у меня была жена, или когда у меня будет жена, да, ей будет можно.
2: Разрешено.
1: Да.
0: А ноги вставить на приборную?
2: Нет. Это
0: 100%.
1: Значит, красивые ноги. Почему?
0: Да, ты знаешь, что при аварии куда эти ноги залезают? Не будет у тебя.
2: Можно поставить доказательство смерти фильм этого.
0: Да. Поэтому это...
2: Там подробно это показывают.
0: Это самое плохое место, куда ноги. Очень опасно. Во-первых, причем даже при незначительной аварии могут подушки так выстрелить.
3: Да, кстати.
0: Что...
2: Мало не покажется.
0: Что не надо так делать.
2: Так, хорошо. Ну что, друзья.
1: Тогда ноги отменяем.
0: Ноги отменяем, музыку можете щелкать.
2: Щелкайте. Так, ладно, друзья, спасибо вам большое. Ар, спасибо, дорогой.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой.
2: Приятно.
0: Очень круто. Мы тебя ждем еще.
3: И познакомимся.
0: Нарежу
2: смешных видосов. Арс Бронсон сегодня в гостях. Все те же на манеже. Все, друзья, до следующей четверга. Пока-пока.
0: Нельзя, вот сколько раз...
4: Словом по столу.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Анапе столько же, полдень в Якутске. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в окружении под Харьковом. Иранское телевидение утверждает, что Израиль спланировал ЧП с самолетом, чтобы вернуть США к конфликту. Рособорнадзор увеличит количество заданий по двум предметам ЕГЭ. Подробности далее. Экипажи танков группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в кольце окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения вражеских формирований на северо-востоке региона и расширяют внешнюю зону контроля. Ранее в Минобороны сообщали, что армия России взяла под контроль населенные пункты Рубленная, Нестерная и Высокая Яруга. Продолжаются бои за освобождение еще четырех населенных пунктов. Экстренные совещания Евросоюза и Великобритании по поводу требования США задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива закончились безрезультатно, сообщает газета «Таймс». По словам одного источника, страны Европы не намерены уступать требованиям Вашингтона. Другой же, наоборот, заявил, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с США, отметив, что такая встреча может состояться уже сегодня. Израиль и ряд арабских стран заранее спланировали инцидент с самолетом авиакомпании Fly Dubai, собираясь использовать его для втягивания США в очередной виток конфликта с Тегераном или и победы израильского лидера Бениамина Нетаньяху на предстоящих выборах, утверждает иранский телеканал Press TV со ссылкой на хорошо осведомленный источник в регионе. По его словам, Нетаньяху опасается, что его коалиция не сможет получить большинство на выборах в парламент и планирует одержать победу за счет втягивания Трампа. В конфликт с Тегераном. По утверждению источника, израильский лидер хочет воспользоваться США, чтобы улучшить свою политическую ситуацию. Россияне могут формировать пенсионные права уже с 14 лет при условии официального трудоустройства, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Голубева. Она уточнила, что по общему правилу подросток может заключить трудовой договор с 16 лет, однако он имеет право работать и с 14 при наличии письменного согласия одного из родителей. В этом случае подросткам разрешен только легкий труд, свободный от учебы время, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу. Мошенники придумали новую схему в преддверии Нового года. Так, в преддверии праздников в мессенджерах запущены боты для подбора туров, которые генерируют предложения с платежными ссылками, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. Кроме того, мошенники также создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха, глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывом к срочной оплате. В организации добавили, что в группах, каналах, соцсетях и мессенджерах встречаются и специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с выгодными предложениями. Количество заданий в ЕГЭ 2027 года по истории и профильной математике станет на одно больше, но это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. Уточняется, что продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня истории достаточна для выполнения всех заданий выпускником школы, качественно освоившим школьную программу. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, 17:00 по Москве, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. У меня в гостях сегодня Александр Толмацкий, российский музыкальный продюсер и сын ваш Децл. Вы папа Децла. Радостно вас видеть, Александр. Вы практически не меняетесь. Я помню, лет 10 назад мы сейчас с вами об этом говорили. Мы где-то там в Подмосковье с вами случайно виделись. Вы практически не изменились, только борода побольше стала.
3: Просто мне уже столько лет, что я уже перестал меняться.
2: Ну, начнем с блица. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Что в вашем плейлисте сегодня музыкальном?
3: Ничего, у меня нет плейлиста.
2: Какую музыку вы слушаете сегодня?
3: Я только, я занимаюсь артистами, у меня много артистов, которым я помогаю. Я просто так вот музыку не слушаю, она меня немножко даже раздражает. Я слушаю вот новые треки, которые они мне присылают.
2: Они тоже вас раздражают?
3: Да, да. И вот как бы это чисто для меня это чисто рабочая история. Я устал от музыки сильно.
2: Чаще вы критикуете или вас сегодня?
3: Да я никого не критикую. Меня особо не критикуют, потому что я так не рекламирую свою деятельность. То есть я занимаюсь артистами, я перестал как-то рекламироваться. Мало кто знает, чем я сейчас, собственно говоря, и занимаюсь.
2: Есть вещи, которые сегодня вы не можете себе позволить?
3: Наверное, нет. Могу себе позволить все.
2: А от чего вы сегодня больше всего устаете?
3: Если нет работы, вот я начинаю уставать. То есть я все время в работе, все время.
2: И, соответственно, дает вам силу работать.
3: Заряжаюсь, да. Вокруг меня молодежь. Я все время работаю. Там я сейчас увлечен всем, что связано с искусственным интеллектом, продакшн. Ну, то есть.
2: Понятно.
3: Все время, короче, с утра до вечера что-то делаю.
2: Музыкальный продюсер сегодня это кто?
3: Папа, мама, агент. Все. Короче, это целый набор сервисов вокруг будущего артиста, скажем так.
2: Угу. Сколько у вас сегодня артистов?
3: Ну, у меня 28 проектов.
2: Мы можем об этом говорить, кто эти люди, или секретная информация? А, ну, то есть вы как бы это...
3: Ну, зачем, да.
2: Ну, хотя бы 2-3 фамилии мы можем назвать или тоже?
3: Нет, не надо, да. Они, у меня есть известные уже, состоявшиеся, есть молодые. Для всех они как бы вот сами все делают.
2: То есть вы так, грубо говоря, их...
3: Да, я как бы вокруг них создаю команду, я помогаю им делать материал, выбирать, советую что-то, отслеживаю там таргет, отслеживаю продвижение, все. Ну, то есть участвую постоянно во всем.
2: Сколько лет вы в шоу-бизнесе?
3: С 1977 года.
2: 50 лет практически, да?
3: Ну, практически, да.
2: Фантастика. А за это время много вам пришлось потерять друзей?
3: Они у меня как-то, вот, знаешь, с друзьями как-то появляются, потом они исчезают в течение жизни.
2: Они перестают вот быть прямо... друзьями или исчезают?
3: Ну, как-то кто-то исчезает, разъехались по разным странам. Я не могу сегодня сказать, что у меня прям вот такие вот друзья, как друзья, приятелей много. А так, мои друзья — это моя жена и мои дети, да, вот это мои друзья сегодня. Ну, то есть семья. Семья — это друзья. А вот прям вот такого, что друзья как друзья, наверное, у меня сегодня такого нет.
2: А дружба в шоу-бизнесе — это про что вообще?
3: Непосредственно в шоу-бизнесе?
2: Именно конкретно в шоу-бизнесе.
3: Да нет дружбы никакой в шоу-бизнесе, если честно.
2: Правда?
3: Есть взаимные интересы, есть приятели и взаимные интересы.
2: Угу. А вот между продюсерами, да, вот между отношениями считаются идеальный артист, вот и продюсер, понятно, а вот продюсер и продюсер между вами есть отношения?
3: Ты знаешь, да нет, вообще никаких, по-моему, отношений между продюсерами не существует.
2: Ага.
3: Я не могу сказать, что я с кем-то из продюсеров контактирую вообще, и когда-либо контактировал вот так.
2: Ага. А какие отношения, по-вашему, между артистом и продюсером считаются идеальными?
3: Идеальные? Когда артист умеет прислушиваться к тому, что говорит ему продюсер.
2: То есть продюсер всегда сверху?
3: Ну, конечно, да. Артист все-таки должен прислушиваться. Просто в какой-то момент, когда артист перестает прислушиваться и обрастает тучей советчиков со стороны, нарушается вся эта вот конструкция, и взаимоотношения рушатся.
2: То есть, грубо говоря, вот молодой артист, да? Ну, это понятно.
3: Вот до какого-то момента он прислушивается, все двигается, он становится популярным, и вокруг возникают советчики. Они говорят, слушай, ну вот все, что вот там...
2: Ломацкий вот, себе говорит?
3: Делал, да. Ерунда. Вот мы лучше все знаем, да. И вот в этот момент все рушится, да.
2: А почему артист ведется на эту историю?
3: Ну, так устроен человек.
2: Как вы часто с этим сталкиваетесь?
3: Постоянно.
2: Есть какой-то рецепт, как это
3: избежать? Нет никаких рецептов. Не надо ругаться просто, да. Я спокойно переживаю все встречи, расставания. Ну, с годами ты понимаешь, что люди встречаются, расстаются. То есть в течение всей жизни очень много встреч и расставаний. Поэтому я не знаю, как вот у тебя это так. Наверное, тоже так.
2: Да, конечно, у каждого человека так.
3: То есть чем легче люди расстаются, тем легче для них самих. Есть какие-то отдельные продюсеры, вот я как всегда меня спрашивают, ну, например, там Макс Фадеев, который все время со всеми судится. Ну, это какая-то хрень.
2: Есть еще вариант Иосиф Пригожин, он живет со своим артистом.
3: Ну, это другая история, да. Это сложная история, да. Ну, по крайней мере, она мне более понятна, чем постоянно судиться со всеми артистами, с которыми ты работаешь.
2: А вариант Рудковская и Билан, вот такой вариант?
3: Понимаете, я уже много раз говорил, что Билан – продукт не Рудковской. Билан – продукт Юрия Шмидлича, Юрия Эйзеншпица. И очень странно, что он все время не упоминается вот рядом с Димой Биланом. Вот для меня это очень странно.
2: А почему? Вы застали этот период, естественно.
3: Ну, конечно. Вот с Юрой мы как раз были приятелями, мы жили рядом в одном районе, там, в соседних домах. все это происходило. Более того, Юра была у меня в фирме «Медиастар», и какое-то время, там, последних там, пару лет, Юра был у нас нанят как генеральный директор, и мы работали вместе, и Дима Билан сделан, собственно говоря, на средства нашей фирмы «Медиастар». Да. А потом появилась Рудковская рядом, да. Вот о Юре все забыли, да. А Юра гениальный был продюсер. Вот если брать, сказать, а кто вот самый такой продюсер-продюсер? Это Юра Эйзеншпиц.
2: А в чем парадокс вот этого дуэта Шпиц и Билан?
3: Ну, парадокс в Юре, который очень сильно верил... Вот я тоже всегда очень сильно верю в тех артистов, которыми я занимаюсь. Вот надо очень сильно в них верить. И Юра прям вот настолько сильно верил в каждого своего артиста, которым он начинал заниматься, он себя полностью этому отдавал. Он готов был за них бороться.
2: Вы помните первый, когда он нашел Билана?
3: Не помню. Не помню. Подробности не помню. У него была всегда отговорка, что это какой-то вот какой-то там... Вот у него была с Сташевским такая история, потом с Димой. Он мне все время говорит... Я говорю, слушай, откуда? Что? Он говорит, ну вот там это сын моей там знакомый. Ну какая-то такая... У него очень он странно все это представлял. Не знаю, так это или не так в действительности было, но вот он... Мне он вот так всегда говорил.
2: Вы сказали, что вас удивляет, что Билан, ну, Рудковская, понятно, Яна, да, что Билан не комментирует.
3: Да-да, очень удивительно, что я никогда не слышал каких-то прям вот слов благодарности в адрес Юра Эйзеншпица от Билана. Вот удивительно.
2: Не понимаю. Диме это не говорили?
3: А?
2: Диме не говорили об этом?
3: Нет, я никогда с ним это не обсуждал. Я с ним вообще практически там... Не контактировал.
2: Вам грустно от этого, да, что вот...
3: Как... Ну, это как-то, на мой взгляд, не очень, ну, неприятно. Ну, то есть, фактически, Юра же его сделал тем, кем он есть сегодня.
2: Ну, наверное, можно сказать, что он сам себя сделал, а Юра...
3: Нет, смотрите, тогда... никто сам себя не делает. Это Юра его сделал таким, какой он есть. Да, Дим талантливый парень, 100%. И вообще, не талантливого человека трудно сделать кем-то, если честно.
2: Угу.
3: То есть, в первую очередь, человек должен быть талантливым.
2: А для вас эта история не упоминание человека, который подарил ключик золотой в жизнь, и его не упоминают в этой золотой прекрасной жизни? Это история о чем?
3: О плохой памяти.
2: Какой ваш минимальный и максимальный срок работы с артистом? Без фамилии.
3: Ну, разные, с которыми годами я работал и работаю, и знакомые. А есть там полгода, бывает несколько месяцев.
2: Ну, как бы изначально на старте понимаешь, что ты там пару месяцев.
3: Ну да, что-то там, да. Либо он сам не способен что-то делать, недоговорно пригоден, не хочет слушать. Но вот самый сложный период это вот первый год, когда артист думает, о, я теперь это же я сам все. Я могу и сам дальше что-то делать.
2: В 90-е было принято, да, вот девочка имеет богатого какого-то покровителя.
3: Да, сейчас то же самое.
2: Да, вот я про это хотел спросить.
3: Ничего не поменялось. Более того, сегодня без денег невозможно что-то сделать. Какой бы ты талантливый ни был, нужно искать финансирование.
2: Ну как, мы видим огромные примеры вот этих молодых блогеров, которые только-только начинали.
3: Ну, это мы сейчас говорим про блогеров. Смотри, вот этот процесс блогерства, он куда-то потихонечку... Вот все нынешние блогеры, они стали блогерами... Прошлые годы, понимаешь, да? Вот таких новых, новоявленных блогеров сегодня, кстати, нет, если ты обратил внимание, да?
2: Ну да.
3: Вот часть. Хоть одного назови. Ну,
2: да, да, да.
3: Они, ну, все, вот... они все там как минимум 3-5-летней давности. Вот до событий нынешних.
2: А эти события сильно изменили рынок?
3: Сильно, да. Сильно изменили рынок. Скажу так, что события сыграли в плюс музыкальному рынку российскому. До вот этих событий... Громадную часть рынка занимали
2: украинские
3: артисты. Они талантливые, хорошие артисты. А потом их не стало. И их начали замещать наши талантливые ребята. То есть освободилась поляна, и появились шансы.
2: А в какой-то отрицательной коннотации?
3: Ну, что значит рация?
2: Ну, то есть вот хорошо стало, что свободное место, и артисты
3: наши... С точки зрения музыкальной, да, продвижения российской музыки, все только положительно. Сложно стало в связи с чем? В связи с тем, что каждую пятницу на стриминговые платформы вываливаются тысячи треков артистов и очень большая конкуренция. Вот это да. Развитие стриминговых платформ привело к колоссальной конкуренции. Колоссальной.
2: В Вахтангове есть такая фраза: «Клумбе должны цвести все цветы, тогда не будет сорняков». Вот с точки зрения последних 5 лет с началом СВО, качество этих исполнителей, оно ухудшилось?
3: Слушай, смотри... Есть качественные исполнители, есть не очень. Это никак не связано со СВО.
2: Нет, я же, вы знаете, о чем
3: да,
2: я говорю.
3: Да, смотри.
2: Уровень.
3: Когда большая конкуренция, очень высокий уровень планка завышается. А последний буквально год произошло следующее. Начал активно развиваться искусственный интеллект. И появилось очень много треков, сделанных искусственным интеллектом. Я сторонник искусственного интеллекта. А когда начинают артисты говорить, ой, плохо, вот сейчас мы там, это убирает творчество. Нет, человек, который не творческий, даже с помощью искусственного интеллекта не может сделать хороший трек, понимаете? Надо же ему дать задание какое-то. А у меня там продакшн, мы много генерим видео с помощью искусственного интеллекта. Я считаю, что искусственный интеллект — это такой современный музыкальный инструмент новый. Им надо уметь пользоваться просто. Есть масса людей, которые пишут тексты, не пишут музыку, пишут музыку, не пишут тексты. Для них это в помощь. То есть там есть искусственный интеллект может дать некие идеи творческому человеку. Вопрос, как ты это используешь, понимаешь? И сегодня часть музыкального рынка создана искусственным интеллектом. Это тут никуда не уйдешь.
2: К чему это ведет?
3: Да ни к чему. Просто к тому, что люди должны более быть работоспособными. Творческие люди должны быть еще более творческими.
2: То есть это к вопросу о качестве, оно повышается?
3: Конечно. Это повышает планку. Это заставляет умных людей, это заставляет двигаться. Дураков заставляет спорить и опускать руки. Вот и все.
2: Угу.
3: Конкуренция — это всегда хорошо.
2: Вот понятно, что 90-е, нулевые — это время такого расцвета нашей эстрады с точки зрения появления новых имен. Не хотелось бы никого обижать и говорить, что там плохо или хорошо, но тем не менее за последние там... Ну, давайте называть вещи своими именами. Лет, наверное, 7 новых имен, кроме вот матушка, понимаете, матушка Мария Картункова, не появилось ни одного. Я не могу назвать.
3: Ну, нет.
2: Ну, такого масштаба.
3: Ну,
2: понимаете?
3: Послушай, а какой масштаб?
2: Ну, всероссийский.
3: Ну.
2: На всю страну из каждого утюга.
3: Она попала, то есть каждый раз появляется какой-то артист, который попадает...
2: На один трек.
3: Ну, во-первых, на один трек. Ну, есть, который не на один, но надо попасть в некую волну востребованности. Вот так случилось с моим сыном, собственно говоря, который попал в волну востребованности, понимаешь, да? И появилось много там Бервольф из новых имен каких-то, да? Айсгергерт.
2: Ну, но это все категория С. Да. Я имею в виду про категорию А.
3: Ну,
2: Билан,
3: понимаешь, в чем дело? Но это не категория А. Почему это категория А? Это одно из имен, да.
2: Хорошо, уровень Билана.
3: Это одно. Ну, послушай, для этого надо годами на сцене быть. Сколько лет Дима уже на сцене? Смотри, это некие. Вот эти уровни нарабатываются годами у артистов. Нет, так невозможно, чтобы артист спел одну песню и стал уровнем, там, я не знаю, Киркорова, Билана, или, ну, это же глупость. Ему надо годами работать, создавать себе имидж, системно выпускать треки, которые залетают в чарты, которые слушают, поют в караоке. Это же не достигается за один год. Как? Я такого не знаю.
2: Какой главный ресурс в этом, чтобы стать звездой сегодня?
3: Стриминговые платформы. Самый главный ресурс. Если раньше, вот ты говоришь про 90-е, да? В 90-е достаточно было написать песню, снять клип, не на самую лучшую песню, каким-то образом договориться, заплатить деньги, а этот клип попадал на телевидение, и артист становился известным и популярным.
2: Ну, на какое время?
3: Это другой вопрос. На один день, на год, да. Сейчас интернет, социальные сети, сейчас колоссальная конкуренция. Сегодня клипы вообще бессмысленно снимать до тех пор, пока у тебя не будет большой аудитории. Поэтому сегодня другие способы продвижения музыкального материала, понимаешь? Сегодня гораздо сложнее.
2: А кому сложнее, продюсеру найти артиста или артисту-продюсеру?
3: Продюсеру найти артиста, который будет договорнопригоден, который будет прислушиваться, опять же, к неким советам, который будет работоспособен. Человек, который хочет стать артистом, должен понимать, он должен каждый день над собой работать. Более того, есть какие-то вещи вот очень важные, знаешь, до тех пор, пока твоя музыкальная деятельность не начинает тебе приносить деньги, ты не становишься востребованным. А востребованность — это когда приходит звонок и говорит, мы хотим этого артиста, чтобы он у нас выступил. Вот до этого момента они должны где-то работать. А многие молодые ребята говорят, не, ну я артист, я что-то, что мне работать, вот я уже артист. Иди работай официантом, барменом, таксистом в офисе. До той поры, пока музыка не начинает тебе приносить реальные деньги, для тебя это хобби. Вот многие это не понимают, понимаешь?
2: Даже на старте.
3: На старте 99% не понимает этого. Я всем говорю, ребят, ну вы придумайте, как вы будете зарабатывать деньги. Кто вас содержит?
2: Какой минимальный бюджет сегодня нужен для того,
3: сегодня
2: чтобы стать?
3: Минимальный бюджет на что? На
2: чтобы один... стать артистом.
3: Чтобы стать артистом? Сотни тысяч рублей. Если раньше это были миллионы долларов, то сегодня сотни тысяч рублей.
2: Ну-ка, сколько? Миллион? Два?
3: Ну, я так... Ну, по мне так, если объективно...
2: Да, честно, объективно.
3: Честно, объективно.
2: Понятно, что сейчас чьи-то надежды уйдут, но тем не менее.
3: Объективно. Ну, наверное, от 3-5 миллионов в год. От. Это не учитывая...
2: Трех миллионов рублей в год?
3: От.
2: В год?
3: В год.
2: Ну, это небольшие деньги.
3: От. Ну, я объясняю. От. Это по чуть-чуть ты там тратишь какие-то деньги. То есть смотри, сегодня... Для того, чтобы твой трек услышали, просто выложить его на платформу бессмысленно. Нужно потратить деньги на какой-то таргет, на продвижение. Минимальный там... Можно потратить 2 копейки и не получить результата. То есть, ну, как бы, я не знаю, в моем представлении на один трек ну, надо потратить ну, хотя бы там 1100 рублей. Хотя бы. Его же надо записать, таргетировать. Что-то надо подснять. Как-то... показать этот трек в соцсетях. Это минимально.
2: Вот приводят к вам девочку или мальчика. За мальчиком и за девочкой какой-то взрослый человек, который хочет,
3: ну,
2: чтобы они...
3: Появляется есть какой-то бюджет, да. Mm-hmm. Оговаривается какой-то бюджет.
2: И каждого можно сделать звездой?
3: Нет, не каждого.
2: Были случаи, когда вам приводят?
3: Я регулярно ко мне приходят, есть бюджет, но я понимаю, что с этим можно только поругаться. И с этим ничего нет. Я могу заниматься только теми, в ком я вижу какую-то перспективу, что-то оригинальное, когда я понимаю, что что-то из этого получится.
2: Назовите какие-то критерии вот этого выбора, который вы видите.
3: Ну, самое главное, где брать репертуар? По мне критерий такой, что либо человек, который хочет стать музыкантом, вообще самая главная история, чтобы они сами писали свои треки. Ну, хотя бы слова или хотя бы музыку, да? Лучше слова. Человек должен, исполнитель должен понимать, что он хочет ретранслировать. Вот. Это идеальная история. Либо человек, который приводит как кого-то, кого он хочет сделать музыкантом, должен сказать, слушай, а вот это будет вот так, у меня есть репертуар, где его брать? Кто будет, что, просто ходить покупать песни по рынку? Это сложно. Это сложно. Это уже вот серьезная продюсерская работа.
2: Но мы сейчас вы говорите о как бы технической составляющей.
3: Ну, это
2: я говорю про данные.
3: Данные? Ну, во-первых, человек должен реально уметь владеть голосом. Хотеть, если он не очень хорошо владеет голосом, у него должны быть задатки, и он должен этим заниматься. То есть не просто вот я в караоке пою, приду на студию, буду петь. Нет.
2: У меня было страшный...
3: Должны какие-то быть внешние данные. Безусловно.
2: По поводу голоса, и пойдем дальше про данные. Для меня было абсолютно страшным потрясением, когда в Киеве на съемках, тогда еще мы снимались на Украине, я понял, что София Михайловна Ротару не поет живьем, что всю жизнь она поет под фонограмму.
3: Послушай, очень много артистов сегодня не поют живьем.
2: Вот я об этом и говорю.
3: Они работают дабл-трек.
2: Ну, зачем тогда голос?
3: Послушай, ну, ты же записываешься на студии. Все равно это сложно. То есть с человеком, который не поет, очень сложно работать на студии. То есть поющий человек запишет трек за час, максимум за два, а не поющий будет сутками проводить на студии, ну, потом это надо все править.
2: Хорошо, голос дальше.
3: Внешние данные.
2: Ну, какие они должны быть?
3: Ну, не знаю, ну как-то привлекательный должен быть человек, угу. Визуально. Должен уметь себя вести в обществе, должен понимать, как он будет себя вести на сцене.
2: А если он не понимает?
3: Ну, тогда не, ну, так не
2: нужно. Ваша задача как продюсера слепить.
3: Нет, смотри, я не могу слепить из...
2: Вы знаете историю с Расторгуевым? Группа, да, когда создавалась?
3: Ну, плюс-минус, да.
2: Что Алла Борисовна Пугачёва придумала ему вот эту военную френч, одела на него и впустила в кадр. Таких вариантов миллион.
3: Послушай,
2: вот
3: ну,
2: я про это. Создание...
3: Газманову я придумал, что надо одеть шинель вот так ее.
2: Ну, вот я про это
3: и бросить опол. Послушай, это другое. Это антураж. Ты говоришь про антураж. Это антураж, это другая история. Mm-hmm. Это уже другая история.
2: Так, хорошо, данные. Плюс-минус вести, голос дальше.
3: Стиль, голос. Ну и то, что мы говорили, должен быть какой-то бюджет за этим человеком. В любом случае. Смотри, есть очень талантливые ребята. Вот я регулярно с этим... Иногда у меня есть ребята, которыми я занимаюсь, ну потому что я понимаю, что вот они талантливые, да? Я регулярно мониторю интернет. Я, бывает, вижу кого-то, какого-то талантливого парня или девушку, я могу, мне не стыдно, я могу написать, сказать, слушай, давай что-то делать.
2: Угу.
3: Но основная масса из них, основная масса таких ребят, они боятся заключать контракты, они думают, что их обязательно обманут.
2: Конечно, что талмацкий,
3: да,
2: великий,
3: да. Они думают, карабас. Что, да, обязательно обманут. И вот так они никогда нигде и не появляются. Так они остаются талантливыми ребятами где-то там в интернете. Либо попадают в руки к мошенникам, которым что-то обещают, и ничего у них не происходит. Понимаешь, да?
2: Ну, то бывали есть, такие
3: это, смотри, это вот да. Шоу-бизнес настолько он разный, пестрый, настолько сложный, вот эти все взаимоотношения между артистами, продюсерами.
2: Более того, понятно, понятно.
3: Ребята сами должны быть активные, которые хотят стать артистом. Он сам должен искать возможность.
2: Слово по поводу возможности. Вот, Александр, поправьте меня. Нет ли у вас ощущения такого, что интернет заменил продюсера в последние годы? Что, по сути, там можно найти и вообще, деньги, и аудиторию?
3: Смотри, во-первых, слово «продюсер» стало таким нарицательным, ругательным.
2: Да.
3: У меня несколько номеров телефонов, там я под разными именами у артистов.
2: Угу.
3: И я там везде написано «агент». Агент. То есть многие со мной разговаривают, не знают, что они со мной разговаривают даже.
2: Даже так?
3: Да. Вот. Я там агент. Там разные... Да,
2: все, они вас не видели, они просто...
3: Нет, у меня там несколько телефонов, там в каждом там по две, по два номера. Там. Вот, я даже не рассказываю, что я там талмацкий, моя задача...
2: Какая цель?
3: Чтобы какая цель? Не да не хочу, да, конечно. Мне кажется, да. Вот, когда надо, я могу сказать, кто я, да? Ну, когда я уж понимаю там. Вот, как тебе объяснить-то? Что-то я сбился с мысли.
2: По поводу интернета, что
3: да, там, да, да. Деньги, смотри.
2: Продюсер не нужен.
3: Вот это то, что мы говорили про блогеров, да? Есть ребята, которые стали блогерами, они талантливые, могут делать музыку, и они потихонечку уходят в шоу-бизнес. Потому что они уже понимают, как себя продвигать, они зарабатывают деньги в интернете. Да, такое тоже есть. Есть, вот на моей практике есть ребята, которые работают, зарабатывают деньги, и тратят свои заработанные деньги не на покупку там каких-то, ну, я не знаю, там, телефонов, машин, а тратят деньги на себя, на свое творчество, на свое продвижение. А потом они их зарабатывают и опять и уже могут себе все это позволить.
2: Деньги, деньги, деньги.
3: Да.
2: Реклама на «Спутнике». Вернемся через минуту, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
5: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
6: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
5: 91,2 FM, «Спутник», мы продолжаем. Александр Толмацкий сегодня у нас в гостях. Кого быстрее раскрутить сегодня? Артиста какого направления, какого жанра? Шансон, рэп, баллада?
7: Послушай, любое направление имеет право на жизнь. Сегодня вообще таких вот прям жестких границ между стилями нет. Сегодня такой мэшап, микс музыкальный. Поэтому...
5: Ну, то есть, грубо говоря...
7: Короче говоря, смотри, если в тексте есть некие панчи, понимаешь, что такое панчи,
5: конечно,
7: да?
5: Давайте есть объясним аудитории, что это такое.
7: Да, это такие вот крючок словесный такой, что людям запоминается, подо что люди могут снимать свои вот эти тиктоки, видео, запоминающиеся, какая-то запоминающаяся фраза. Она может быть в любом стиле, это может быть в роке, может быть...
5: То есть такого нету, что сейчас вот как бы
7: такого
5: нехватка...
7: Такого нет, да, вот это, да, или рэп, или
5: успенской.
7: Да. Ну, послушайте, нет такого вообще. Разные стили. Я вот после эфира тебе там могу показать там пару каких-то историй, что вот я делаю, да. Ну, короче говоря, сегодня нет конкретики никакой. Вообще никакой.
5: Что же залетает?
7: Ну, залетает то, что, еще раз говорю, есть, где есть панчи.
5: Угу.
7: Где есть вот что-то.
5: Просчитать на старте можно, что залетит?
7: Очень сложно. Мы думаем, что вот это будет хитом, а хитом становится совершенно...
5: Как это? В чем эта формула?
7: Ну, нет никакой формулы.
5: Лотерея?
7: Лотерея. Никакой формулы успеха нет. К сожалению. Мы всегда думаем, о, вот, слушай, вот это все записали на студии, ну, прямо хит. Должен залететь.
5: Нет.
7: Нет, никуда нет.
5: И наоборот стартует.
7: И наоборот, вдруг что-то залетает, даже непонятно почему.
5: Децела сейчас слушают, как, скажем, Кадышеву, «Руки вверх».
7: Да, да, очень большой. Вот, да.
5: Камбэк 90-х.
7: Ну, сейчас объясню, что... Нет, тут не камбэк 90-х.
5: Это другая история?
7: Да, это другая история, что я делал сейчас. Я сделал несколько трибютов. Что такое трибют? Первый трибют я выпустил «Семь слез». А для чего? Я считаю, что артиста помнят до тех пор, пока кто-то исполняет его треки. Я взял там 7 артистов и попросил их сделать кавер-версии на трек «Слезы», не просто перепевку, поменять текст и сделать некое свое отношение, то есть свои слезы. И выпустил сначала это. Посмотрел, как это пошло. И потом вот с главным редактором ВК Сережей Мудриком мы сделали большой трибют. Целый альбом выпустили. Где уже разные треки, и артисты делали, так сказать, свои версии его старых треков. Это дало буст слушателей. Потом... Глеб «Три дня дождя» выпустил трек.

0: На пике его популярности. Кто его слушал,
1: это,
0: кто не
1: слушал? Слушала молодежь, а эта молодежь сейчас взрослые ребята, в среднем 40 лет, там 35-45 лет, состоятельные, умные, которые что-то добились в жизни, которые были его фанатами. Хорошая аудитория, кстати. Самые платежеспособные.
0: Вас часто спрашивают об этом, но я не могу не спросить. Каково быть сыном знаменитого отца? Это понятно. Каково быть отцом знаменитого сына?
1: Слушай, сложно очень, да? Тем более вот в моей ситуации вокруг меня столько всякой там хрени в интернете. То есть никто не понимает. То есть очень много слухов, очень много глупостей написано.
0: Какой самый большой слух?
1: Ну, что у нас какая-то там... Бросил маленького мальчика.
0: Это не так?
1: Ну, конечно, не так. Но я ушел из семьи в 2004 году.
0: Сколько было Кириллу тогда?
1: 21 год. Он уже взрослый парень был.
0: А вы с ним обсуждали это?
1: Ну, конечно. Он первый об этом узнал. Я сначала ему сказал, да. Более того, после этого он у меня работал в клубах моих, там, и мы продолжали работать. Вот трек «Бог есть» легалайзом, это гораздо позже. Это... Ну, то есть никто никого не бросал никогда. Да, мы перестали общаться, он занял позицию матери, то есть моей
0: бывшей жены.
1: Ну, так случилось, знаешь, когда вот люди расходятся, ну, вот в данной ситуации, я оцениваю это так, что моя бывшая жена сказала, слушай, он ушел от нас, а не от меня. Если бы она сказала, что он ушел от меня, то, наверное, бы было как-то по-другому. Ну, она вот такую позицию.
0: Ну, ему уже 21 год был в этот момент.
1: Ну, послушай, он занял позицию матери в тот момент.
0: Имел право.
1: Да, но это не значит, но мы все равно, у нас был процесс общения, мы только последние там 2 года там что-то не очень хорошо поговорили, я перестал с ним разговаривать. Но как такового, ну, нехорошо в адрес моих детей, он что там кое-что сказал, да.
0: Ревность была?
1: Ревность, да. Значит, тут, понимаешь, какая ситуация, что ну, так сложилась жизнь. Что там говорить? Отцы и дети. Неважно, артист он, звезда или просто вот сын.
0: Понятно, что 21 год – это уже взрослый человек и так далее, но невозможно отмотать время назад. У вас прекрасные 2 детей, у вас чудная жена. Я знаю, потому что там много раз видела вас в компании семейной. А вот если бы отмотать сейчас все это...
1: Отмотать вопрос.
0: Я имею в виду с точки зрения ухода из семьи и вот всей этой
1: истории. Ну, послушай, ну я вот влюбился я и ушел. Ну, так случилось. Вот я... Ну, бывает же такое, да? Может быть, я плохо сделал по отношению к бывшей жене, да, но ну вот влюбился, и я счастливо живу. Вот у нас было там 2 сентября, 21 год, как мы женаты, и 25, четверть века, как мы вместе, да. Ну, то есть это много. У нас взрослые дети. Там,
0: сколько тебе 7 лет уже?
1: Ну, Анфисе 17. А Федору 20. Федя уже вот на 4-м курсе он учится в Китае, в Шэньчжэне, в университете.
0: На кого?
1: Физмат. ВМК.
0: Анфиса?
1: Математика, да. А Анфиса тоже физмат, школа. Тоже, наверное, туда же будет поступать.
0: То есть не шоу-бизнес?
1: Да нет, не шоу-бизнес. Хотя Федя идеально играет на ударных, Анфиса играет на гитаре.
0: Ну, они же знают, что папа великий большой профессор.
1: Ну, послушай, Анфисе нравится ходить на концерты. Она мне все, вот позвони этому, я все время звоню всем, дайте мне, пожалуйста, пару...
0: Но они не хотят идти, потому что папа запретил, потому что есть плохой пример.
1: Куда?
0: С Кириллом?
1: Нет, просто это не их, и все. Я не... Слушай, более того, если вдруг и так сложится судьба, что они будут этим заниматься, ну, я помогу всем, чем могу.
0: Угу. Нет, вы обсуждали с ними это?
1: Да нет, а зачем это обсуждать?
0: Просто не их тема, да?
1: Ну, просто это просто не их тема. Хотя у меня такое ощущение, что Анфиса может... У нее такая... Ей нравится вот все, что вокруг шоу-бизнеса, и мне кажется, что она как раз может как-то оказаться в этой среде, да. Федя нет, Федя он прям...
0: Я почему спрашиваю? Потому что, ну, мне интересно ваше мнение, как отца семейства, с точки зрения, там, пойти по вашим стопам, да? У меня 3 детей тоже. И,
1: что ты думаешь, пойдут?
0: И я в ужасе от того, что я надеюсь, что они не пойдут. Они еще маленькие, там старше 16, но тем не менее.
1: Ну, а старше вообще есть тенденция?
0: И у него, естественно.
1: А-а-а.
0: Да, я-то вижу, знаете, это то же самое по поводу материала.
1: Ну, смотри, я считаю, что останавливать...
0: Не, останавливать не надо, но и, может быть, продюсировать не надо в этом смысле.
1: Нет, ну, смотри, продюсировать не надо, помочь. То есть тут, знаешь, какая история? Не надо как бы прям специально продюсировать.
0: Понятно, но подтолкнуть-то что-то, помочь-то надо.
1: Да, да, 100%.
0: Ну а вы не жалеете, что тогда Децлу подарили на день рождения, который, собственно, впустил его?
1: Я вообще ни о чем не жалею.
0: Ну вы понимаете, что это стало?

0: как бы.
1: Да, это стало вот неким триггером того, что в результате произошло там, как бы, да. Но я не жалею ни о чем. И он...
0: То есть вы не хотели бы поменять это?
1: Нет. Я считаю, что все хорошо произошло. Другой вопрос, что произошло потом. Очень важно, кто рядом с вашим ребенком окажется.
0: А что произошло потом?
1: Ну, с ним рядом оказалась вот такая девушка, которая сломала ему всю дальнейшую жизнь. Не смогла как бы его направить в правильное русло. Понимаешь? Очень важно, кто окажется рядом с твоим сыном или дочерью. Какой у дочери будет муж? Какая у сына будет жена?
0: Какая у внука будет мама?
1: Какая у внука будет мама? Это очень важный момент.
0: Вы думаете сегодня об этом? Или уже нет?
1: Да а что об этом думать? Я это знаю.
0: Вы общаетесь с
1: кем?
0: С матерью вашего внука?
1: Нет, конечно.
0: А с внуком лично?
1: Нет уже. Уже? Он наговорил гадости, ужасная просто ситуация. Ну как, он испорченный своей матерью, парень. То есть это абсолютно неадекватная история.
0: Мы можем об этом говорить?
1: Да, пожалуйста.
0: А в чем неадекватная история? Это же ваш внук, дедушка.
1: Послушай, я пытался наладить все взаимоотношения.
0: Уже после смерти?
1: Да, конечно, и я готов был вам что-то помогать. Потом он наговорил каких-то гадостей.
0: Бам.
1: Да, он неправильно воспринимает там... то, что должен сделать был, я пытался ему помочь. Потом он сделал очень массу негативных действий, наговорил гадости, и я понял, что мне, зачем мне это? У меня прекрасные дети, для чего мне,
0: вопрос
1: для
0: не
1: чего
0: в...
1: мне тратить время?
0: Вопрос не в этом.
1: Неважно, внук, да. Он, и вот смотри, вот абсолютно неважно. У меня, его не было в моей жизни, так случилось. Он появился вот после смерти, да? И мы его как бы приняли в семью, и все было хорошо, но потом он повел себя гадко. И все.
0: Ну, каким образом?
1: Более того, он там ходит по каким-то интервью, говорит какие-то гадости в мой адрес, придумывает какие-то несуществующие истории. Да неинтересен.
0: Вы с ним говорили об этом?
1: Потом уже нет. После того, как он последнего, вот как он истерично его. Ты вообще видел?
0: Конечно.
1: Историю с мамашей, истерику?
0: Конечно.
1: Вот истерика со мной была в разы выше, чем то, что ты видел с мамашей.
0: А где здесь грань, что это внук?
1: Никакой грани у нее нет. У него вообще отсутствует грань. У него в голове только деньги, меркантильность, жадность. Ужасно. Это очень ужасно, да.
0: А вот
1: он не хочет работать, он живет у бабушки. Там. Взрослый парень. За счет бабушки. Ну и за счет того, что он сейчас шатается по всяким реалити.
0: Он этим летом записал дебютный альбом.
1: Ужасный. Слушал
0: он
1: его?
0: Просил, да, я, готовясь к интервью, послушал это. Я не могу здесь высказывать свое мнение.
1: Почему?
0: Да, но я не музыкальный продюсер. Я вообще
1: Хорошо, как не продюсер?
0: Ну, это,
1: ну, это направление, это
0: к психиатру. С папой это трудно сравнить.
1: Это к психиатру.
0: Ну, еще раз, Александр, не склоняйте меня к позиции. Ну, моя позиция плюс-минус похожа на вашу. Но
1: ну,
0: мой,
1: ну, все, вот это, да.
0: Ваш внук.
1: Ну, то есть ты меня спросишь, я ответил, как есть.
0: Он просил вас о помощи поддержать продюсерски этот
1: альбом? Нет.
0: Уже нет?
1: Нет. Я еще раз говорю, что то, что я думаю, ну, надо послушать, я так прослушал, думаю, это ужасно. Это, мне стыдно за это. За то, что не стыдно.
0: Смотрите, есть великий...
1: За то, что он себя ассоциирует с отцом, себя так ведет и выпускает такой материал.
0: А с кем он должен себя ассоциировать?
1: Самостоятельно должен быть.
0: Сколько лет ему?
1: 20, они ровесники. Он на полгода старше моего сына.
0: Ну, смотрите, чтобы было понятно, да? Не мне, а аудитории.
1: Да, кстати, еще момент такой. Да. Мой сын учится в Китае, сам себя содержит. У него девушка там... Китаянка, девушка, умная девушка, там она сейчас в магистратуре в гонконгской. Умные ребята. Я говорю, где познакомились? Он говорит, в библиотеке. Действительно, так и есть, да.
0: Анекдот.
1: То есть, ну, как вот, понимаешь, да?
0: Анекдот.
1: Так и есть, да. И я абсолютно счастлив, я горжусь им.
0: Я даже не сомневаюсь.
1: Мне бы хотелось гордиться внуком.
0: Вот я поэтому спрашиваю.
1: Да, но мне сейчас нечем гордиться.
0: Ну, смотрите, вот давайте как есть, да, оба. Отцы. У нас у обоих дети. Вот есть этот Анатолий Толмацкий. Да? Внук ваш и сын вашего сына. Вопрос. Есть великий и большой, мудрый продюсер Александр Толмацкий. Богатый, популярный,
1: успешный. Я пытался.
0: Разве нельзя взять и сделать из продукта продукт?
1: Я пытался с ним найти общий язык. Он был у нас в семье, он там сначала был, когда это произошло, потом опять говорил гадости, потом опять появился, извинился, опять был в семье, и потом опять вот это произошло. такая ужасная история там была.
0: Ну, в чем она ужасная? Она вас обокрала, я не знаю.
1: Не, я не буду, не хочу это рассказывать.
0: Ну, это то, что нельзя простить?
1: Его поведение?
0: Нет, вот этот случай.
1: А последнее, то, что, конечно, нет. Ну, так я не позволю себе никому со мной разговаривать.
0: А, это просто был разговор с вами?
1: Да, да, ужасно.
0: Ну, вы же дедушка его.
1: Послушай, и что дальше? Это было гадко по отношению к моим детям, которые являются братом и сестрой его отца, между прочим. Я не хочу, зачем это помойку выносить? Ну, помоечное поведение абсолютно все должны.
0: Вам грустно от этого?
1: Мне грустно, да. Неприятно, да. Грустно, неприятно, да.
0: А то, что он копирует отца, это плохо тоже?
1: Это ужасно.
0: Почему, объясните, не пойму.
1: Ну, не надо никого копировать. Ты посмотри, во что превратился сын Талькова. Он тоже копирует отца, да? Ты вообще это видел?
0: Ну, ужас.
1: Вот такой же ужас. Вот это превращение во фрика, стыдно.
0: Ну, вы же понимаете, что ему 20 лет, что это еще... Вам сколько лет, простите?
1: 66.
0: Вот, но вы же понимаете, что еще лет 30 он вам будет перед глазами,
1: да,
0: позорить ваше имя? Или
1: ну, послушайте, ну, я не...
0: Не легче взять и перейти?
1: Нет, нет, смотри, нет, я с ним не... Я себя вообще никак с ним... Ну, как тебе объяснить? Я же объяснил.
0: Ну, как, он ваш внук.
1: И все, что дальше-то? Ну, ну, более того, я его сделал официально внуком, чтобы ты понимал.
0: Каким образом?
1: Кирилл не был записан у него в свидетельстве о рождении как отец.
0: Как такое может быть?
1: Так было, да. Его вот мамаша не записала, Кирилла, который все время с ним... Кирилл мой, Кирилл был лучшим отцом, чем я, наверное, да, для Тони. А он не был записан в свидетельстве о рождении. И когда вот это все произошло, я заставил там судебным порядком сделать экспертизы и прочее, и чтобы его признали официально.
0: Это вы сделали для того, чтобы его официально признали?
1: Да, чтобы он вступил...
0: Для того, чтобы убедиться, что он сын?
1: И убедиться, и убедиться.
0: У вас были сомнения?
1: И так, ну, конечно.
0: Я понимаю вас очень хорошо.
1: И убедиться, ну, потому что в этот момент еще две девушки мне там писали, что вот у нас там вот эта дочка. Вот. Ну, то есть это долго все это сложно рассказывать. Это действительно так. Вот, чтобы убедиться, и чтобы... Вот, ну как, ты представляешь, вот ты же... видишь, что в свидетельстве о рождении не записан. Твой сын отцом не записан.
0: Это?
1: Да. Вот вопрос, как ты себе такое объяснишь?
0: Вот я спрашиваю вас, как вы это
1: объясняете? Никак. Что сумасшедшая мама Тони каким-то образом это сделала. И она всю жизнь шантажировала Кирилла, кстати, этим. Она всю жизнь шантажировала Кирилла, что вот ты не отец, я тебя там его заберу, и все. И...
0: А вы сделали генетическую экспертизу?
1: Конечно.
0: Он реально сын его?
1: Да. Да, это сделали специально, его признали наследником, да.
0: Для чего вы это сделали?
1: Ну, там есть наследственные права, во-первых, чтобы он вступил в наследство официально, чтобы самому понимать, что действительно это так. И для него это... Более того, я же долго ему рассказывал, что нужно поменять фамилию, он же был Киселев. Он не был Толмацким. Он когда оказался у меня в доме, сказал, слушай, ну, было бы логично. Сейчас он рассказывает, что он сам это все решил. Нет-нет, это я.
0: Очень хорошо вас понимаю. Грустная история, с одной стороны.
1: Это с другой стороны, очень
0: вот, как бы поучительное огромному количеству людей, которые нас будут смотреть. Но вопрос, знаете, в чем? Вот как бы передо мной сидит мудрейший, седовласый отец семейства, человек, который, ну, стал легендой в этой стране и продолжает быть в этой стране легендой, и 20-летний подросток, который там, понимаете, письками меряется с вами.
1: Послушай, да и...
0: Пусть... Ну, вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да мне, честно... Да пусть меряется, чем хочешь.
0: Все равно, да?
1: Мне вообще на меня все равно. Вот знаешь, как я уже говорил, когда, знаешь, я очень умею отрезать. Я могу прощать, да? Я могу раз простить, два простить, три, а потом раз, и я отрезал, все, забыл. Нет, не существует. Мы в какой-то момент после там смерти Кирилла начали общение с моей бывшей женой. Все нормально, да. Мы общались. Пока она как бы переживала. Там в ее адрес тоже было такое же хамство, чтобы было понятно. Потом вдруг в какой-то момент он приезжает к ней, она начинает, он начинает вот свое вот хамское поведение, она его поддерживает вместо того, чтобы как бы остановить. И я все с ней тоже перестал общаться. Все, для меня я... все, вот той жизни больше нет. То есть это какая-то часть моей какой-то прошлой жизни, которая уже у меня... четверть века нет, и она мне не нужна. Для чего мне тратить свою нервную систему? У меня есть прекрасная жена, прекрасные дети, как бы мы живем счастливо.
0: А с Кириллом, вот эти 2 года, когда вы поссорились, была такая же история? Вы тоже обрубили и отрезали?
1: Да. Я сказал, что... Ну, я просто последний раз, когда поговорил по телефону, говорю, слушай, Ань, ну, я не хочу с ним больше разговаривать. Когда придет в себя, наберет мне и...
0: И вы больше не созванивались?
1: И, ну, да. Вот это я, конечно, жалею, что я...
0: Это был последний разговор?
1: Да, это был последний.
0: Вы его помните?
1: Ну, да, был такой разговор, да. И вот это я, конечно, жалею, что я... Я жалею, что я не поговорил с ним. Вот, это да. Это действительно так. Ну, слушай, так жизнь устроена, ну, такая судьба, ну, что теперь поделаешь. Была бы с ним рядом другая женщина, она не допустила до, ну, вот такой участи ему. Женщина должна следить за своим мужчиной, как-то там оберегать, пытаться, если он болеет, как-то...
0: А отец? Сына не должен в этом смысле оберегать?
1: Ну, я не общался, я не знал в этот момент, что происходит, понимаешь? Я постоянно пытался ему звонить, говорить, что, слушай, давай там вот общение, там. У меня всегда во всех домах, где я живу, чтобы ты понимал, всегда для него было место, комната, и всегда есть где вот прийти, приехать ко мне в дом, он мог приехать там с внуком и жить там. И... Ну, это все знают, мои друзья, всегда. То есть я всегда...
0: Могло бы быть по-другому?
1: Всегда, и вот в Новоглагу, везде... Всегда было место, куда бы он мог приехать.
0: Ну вот сегодня, возвращаясь в эту историю, вы не задаете себе вопрос, можно ли было поступить по-другому? И какой ответ на этот вопрос?
1: Нет ответа.
0: Ну, можно было или нет?
1: Не знаю. Ну, наверное, можно. Ну, как тебе сеть? Как я понимаю, он уже собирался, ну...
0: Собирался.
1: Ирина, да, бывшая моя жена, говорила, слушай, нет, он уже хотел начать общение, он понял, что надо все-таки. Мы просто не успели. Ну, просто так случилось, мы не успели встретиться. Я думаю, вот если бы мы успели, наверное, вот этого не произошло бы, и жизнь у него по-другому сложилась дальнейшая.
0: Вы вините себя за это?
1: Ну, наверное, где-то да, в какой-то мере, да.
0: А прощение за эту вину не может быть...
1: Какое
0: каким-то
1: прощение?
0: Образом в ваших глазах.
1: Чье прощение?
0: Ну нет, для себя самого. То есть, вот, грубо говоря, я понимаю, что я,
1: ну, вот уже,
0: что-то
1: я уже,
0: упустил, смотри, я вот уже, в уже что-то сделал. Переживал. Или нет?
1: Вот,
0: нет, я не про переживания.
1: Нет, я сейчас объясню. Вот когда его не стало, я очень долго думал об этом. Я сейчас перестал об этом думать, потому что не хочу к этому возвращаться. Но вот оно уже прошло, все. Этого уже нет. То есть я живу другую жизнь.
0: Понятно.
1: Вот есть уже, все, она есть, другая жизнь, да. Да, я пытаюсь там сохранить о нем память, я что-то для этого делаю.
0: Много чего делаете.
1: Да, я что-то для этого делаю там, как бы...
0: А помочь его сыну это не память о нем?
1: Что?
0: Помочь его сыну это не сохранить память?
1: А его сын ведет себя негативно.
0: То есть это невозможно.
1: Он пытался блокировать вот это все, что я делаю. Он вел себя, ну, ужасно. Ну, прям очень плохо.
0: То есть я правильно понимаю, вы сделали все, что могли?
1: Конечно. Да, вот поверь мне.
0: Вот эта книга о Кирилле.
1: И продолжает он делать гадости.
0: Ну, как можно вам...
1: Ну, он пытается блокировать. Пытался что-то блокировать. Ну, слушай, ну, есть моменты, да, он там много чего делал, гадких вещей. Ну, не хочу это обсуждать. Бессмысленно. Книга, да, вот, написал книгу, да.
0: Вы простите, что я вас об этом спрашиваю.
1: Да, ничего страшного.
0: Потому что это как бы это вы, это ваша личность, ваша жизнь.
1: Вот книжку написал,
0: история.
1: Да.
0: А вот эта книга о Кирилле. Для кого она? Для чего? Для вас?
1: Для меня, да. Как бы в первую очередь я подумал, что мне надо это написать, чтобы там люди прочитали, там правда абсолютная написанная. А плюс к этому, это не просто моя книга, да. А я, когда издательство мне предложило написать книгу, я долго думал, потом я согласился, и я сказал, слушайте, а давайте пусть это будет не просто книга, а это будет еще, там будут люди, которые... встреча, с которыми повлияла на... встреча, на которых повлияла встреча с Кириллом как-то на их жизнь дальнейшую и их отношение к нему. То есть, более того, там есть несколько, по-моему, интервью людей, которые его не знали, а которые, на которых повлияло его творчество, допустим, да? Ну, то есть ее надо почитать. Она такая очень красивая книга, там штук 100 фотографий, я не знаю, там какие-то были в сети, каких-то нет. Ну, то есть такое подарочное издание, очень приятное. Даже,
0: я видел эту книгу.
1: Даже на ощупь, да. А там его интересно почитать. А, то есть для тех, кто хочет узнать об этом что-то, я считаю, что есть смысл это почитать. Там моя откровенная прям биографическая.
0: Да-да, я читал какие-то выдержки.
1: Там прямо откровенная моя биографическая история. Я ничего не стесняюсь в своей жизни. У меня пестрая биография очень, да. И там отношения вот ребят, которые его знали. Ну, там не все проучаствовали, да. Но, тем не менее, это прям такая книжка получилась.
0: Спасибо. У нас есть вопросы от зрителей. Наденьте, пожалуйста, эти наушники и быстро давайте три вопроса.
2: Вы скучаете по нулевым?
0: Прошу.
1: По нулевым? Нет, не скучаю. Не скучаю я по нулевым.
0: Следующий вопрос.
3: Я хочу запустить производство джинсов. С чего начать?
1: Производство джинсов? Для начала вам надо научиться шить.
0: Следующий вопрос.
2: На каком инструменте вы играете?
1: Ну, я люблю ударные. У меня дома прямо вот в гостиной две ударные установки стоят.
0: Можно снимать. Спасибо большое вам, Александр. Я вам признателен за этот разговор. Сегодня были какие-то непровокационные, а очень такие резкие, важные, личные вопросы. Я благодарю вас за то, что вы очень достойно, по-человечески, а самое главное, правдиво на них отвечали.
1: Спасибо.
0: Александр Толмацкий сегодня, дуэль с Манучаровым. Увидимся через неделю в четверг в 17:00 по Москве. До скорого. Спасибо.
4: Дуэль с Манучаровым. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В 7 утра в российской столице, в Улан-Удэ полдень, в Ереване 8 утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Михаил Мишустин примет участие в заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Сеть слежения за дронами ВСУ внедрена в группировки «Север». Российские ученые проектируют строительство подводных заводов. Подробности далее. Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Он прилетел в столицу Белоруссии с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что на заседании рассмотрят перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Также на встрече планируется обсудить развитие электронного документа оборота в морских пунктах пропуска. Группировки «Север» создали систему слежения за беспилотниками ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий. Так, по его словам, у каждого расчета есть специализированный планшет, на котором отображается информация о движении разведывательного или ударного дрона. Эти данные стекаются от расчетов станций радиоэлектронной разведки и борьбы, постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп. Военный отметил, что северяне продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противников Харьковской области. Диалог Евросоюза и НАТО с Россией не сдвинется с мертвой точки, пока эти структуры считают учет интересов нашей страны своим поражением. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников. Он также подчеркнул, что принципиальная позиция нашей страны насчет расширения НАТО не изменилась. Москва считает крайне деструктивным продолжение этой политики альянса и настаивает на ее прекращении. Вице-премьер правительства Александр Новак выступит сегодня на первом заседании Совета Федерации в осеннюю сессию. Об этом говорится в повестке. В рамках правительственного часа он представит доклад о прогнозе социально-экономического развития России на следующий год и на плановый период 2028-2029 годов. Кроме того, министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет сенаторам о развитии беспилотных технологий в России на примере промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области. Парламентарии рассмотрят ряд ратификаций. Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана. Об этом рассказал РИА Новости председатель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин. По его словам, это уже в ближайшие перспективы, поскольку исчерпано много ресурсов на Земле, и взять их можно только сейчас в океане. Ученый отметил, что исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных аппаратов с искусственным интеллектом. Инженер из американской компании в области кибербезопасности Картер Черч с помощью нейросети расшифровал послание Наполеона Бонапарта от 1809 года, которое более 200 лет оставалось загадкой из-за утерянного ключа. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, письмо было отправлено пасынком Наполеона Эженом Агюста де Мормоном. В нем были переданы подробности передвижения французских и австрийских войск между войной... перед войной между Францией и Габсбургами. Следующий выпуск новостей через полчаса.
6: Вы слушаете «Радио Спутник».
7: Эспрессо. Пятница, 2 октября, 7:04, московское время, в эфире «Радио Спутник», утреннее шоу «Экспресс». Артем Муратов, Сергей Молчанов и Константин Придыбайло сегодня в студии. Ура, товарищи!
8: Ну, ура, конечно, пятница!
9: Ну, конечно же, ура, доброе утро!
8: Какое вкусное слово «пятница», да и «Экспресс» тоже очень вкусное.
7: Да.
8: Блин, классно все.
7: Захотелось сразу, да, вечер пятницы захотелось. Ну, дожили, на самом деле, пережили очередную рабочую неделю. Кстати говоря, первый месяц осени-то пролетел вообще.
8: Уже? Ну вот зачем ты об этом напомнил? Только что повеселились.
9: Ну, слушайте, зато какие погоды стоят, как минимум, да, в Москве. Какая роскошная в этом году золотая осень.
7: Угу. Да, шикарно. А до лета 8 месяцев осталось, прикиньте.
8: А вот сейчас настроение поднялось. Нормально. Ты сказал лето, и уже хорошо.
7: Ты любишь лето больше?
8: Я почему-то устал от холода, я не знаю почему. Посмотрите на мои уставшие глаза.
9: Да?
8: Я хочу купаться.
9: Это те глаза, которые боятся холода.
7: Эти глаза напротив. Сергей, а у тебя какая любимая пара года?
9: Нет, 100%. Лето. Я человек, который родился в одном из самых солнечных городов нашей необъятной. У нас 270 солнечных городов. Да и в Тюмени, собственно.
7: 270 солнечных дней?
9: Да, в Омске очень много солнечных дней. Да, 270.
7: Потому что снег лежит и как бы отражает свет. Это не солнце.
9: Это солнце. Это солнышко. Америка всегда была солнышко. Я от солнышка, конечно, зависим, и его не хватает ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, вот в этих облачных городах. Поэтому лето, я его люблю, оно короткое, и в этом году у меня было чудесное лето. Я лето не профукал. Я много раз был на природе, я облазил какие-то музеи.
8: Какой ты редкий человек, ты не профукал лето, молодец.
9: Потому что я предыдущие все 38 профукал, а вот это лето решил взять по полной.
8: Костя, освети нас своими лучами новостей.
7: Отбивка новости, поехали. Главная новость – это вчера выступление Владимира Путина на Валдайском форуме, Валдайский клуб. 3,5 часа практически Владимир Владимирович общался. Там много чего интересного. Все обсуждают в интернете, что сказал Путин, после получив фашист-гранату. И там есть несколько вариантов. Половина из них не эфирные. А последний такой, ну что-то, ну вот как-то вот так. Вот Владимир Владимирович иногда так это, кряхтит. И вот все обсуждают. Он сказал слово на «Б», которое нельзя говорить в эфире. Созвучное слово на «М», которое тоже не очень говорить в эфире. Либо он как-то так вот покряхтел, и получилось, как будто бы он так немножко ругнулся. Это такое, вот отступая, если от официальных позиций. Из интересного, конечно, Владимир Путин сказал, что мир подошел к поворотному моменту развития, и, конечно, многие замерли. Я не знаю, там сейчас надо будет почитать европейскую прессу, как они на это отреагируют. Но были и бытовые вещи. Например, Владимир Путин говорил про китайские автомобили.
8: То, что они качественные и дешевые.
7: Да.
8: И то, что скоро они заполонят весь мир.
7: Да, он сказал, Европа скоро массово пересядет на китайские автомобили, потому что европейский автопром, ну, как бы все.
8: Угу. Все. Я помню, когда я это говорил, и вообще, когда только появились вот эти первые джили в Москве, начали ездить, и мои друзья говорили, ой, фигня, все это китайцы. Я говорю, блин, скоро вы сами будете покупать. Угу. И те, кто это говорил, сейчас ездят на китайцев.
7: Да, у меня лучший друг, который ездил на BMW, он такой фанат BMW, абсолютный вот фанат BMW, у которого поворотники под сиденьем там вот полихачить, и он такой, не, китайцы, не. А я только начал присматриваться к машине, и в итоге что? Он купил китайца раньше, чем я.
8: Ну да. Серег, на чем ездишь?
9: Я могу вас всех только поздравить с тем, что у вас есть автомобили, что у вас есть новые китайцы, но...
8: Ты на отечественном метро передвигаешься?
9: Я, во-первых, обожаю метро.
8: Очень классно,
9: я,
8: кстати,
9: когда переехал в Москву, у меня была машина, но вот она стояла, я куда-нибудь на гастроли уеду, вернусь, у меня стекло разбито. Я стекло только починил, куда-то улетел, вернулся, у меня дверь замята. Я думаю, да что ж такое, я не катаюсь.
7: Во дворе
9: я просто...
7: под деревом стояла?
9: Ну, во дворе стояла, а камеры пишут 3 дня, я возвращаюсь позже, и уже никого не найти. Возвращаясь к китайским автомобилям, пока вы обсуждали, я вспомнил, недавно видел то ли новость, то ли рилс, и я понял, куда будет развиваться этот автопром. Куда будет как сервисная история. То есть ты приобретаешь автомобиль, у тебя есть предложение, у тебя кончилась зарядка, ты нажал кнопочку, приехали, зарядили тебя, ты проколол колесо, приехали, поменяли тебе колесо, дали подмен на автомобиль, что-то сломали. И это вот, вот такой какой-то гаджет, который ты, ну, целая экосистема будет.
7: По подписке.
9: Да, теперь ты покупаешь не автомобиль, который быстрый, надежный, безопасный, ты покупаешь условный сервис. Вот чем берут китайцы, я думаю, что мы очень быстро к этому привыкнем.
8: Конечно.
9: Ко всему хорошему.
8: А нам так удобно, они здесь под боком, здесь все приходит поездами, а не самолетами и кораблями, все классно.
7: Ну, многие, кстати, так и используют автомобили, китайские автомобили, ну, в среднем у него там гарантия 3-4 года, и вот когда гарантийный срок проходит, люди просто сдают их в трейд-ин, в те же китайские салоны, и берут там более свежую версию с доплатой определенной.
9: Ну, раз уж мы заговорили про автомобили, мы как-то будем обсуждать вот этот новый автомобиль, супер-супер дорогой, за это полмиллиарда,
7: который Тимати, но не Тимати.
9: Сначала Тимати,
8: не Тимати, да.
9: А ты не знаешь, что
8: и
9: там
8: он не
9: Тимати.
8: Китайский. А если был китайским, он был бы в 3 раза дешевле.
7: Ну, я так понял, что автомобиль этот приобрел очень богатый парень, молодой, ну, относительно молодой, примерно нашего возраста, наследник одной нефтяной империи. И действительно, там он стоил почти под 500 миллиардов.
9: Сын своего отца, я бы даже сказал, вот это вот гордое.
7: Да-да-да. Этот Бугатти приписали сначала Тимати. А почему приписали? Потому что номер, который повесили на эту машину... Три семерки и 2 семерки региона. Он раньше принадлежал Тимати. И все. И вот так вот и перепутали.
9: А мне очень понравилась история, когда кто-то обратился к Тимати, мол, ну не гоже за такие деньги.
7: Да, это да, один да. такой ярый и... общественник у нас.
9: И Тимати ответил ему, указав направление, куда ему нужно начать движение. А выяснилось, что автомобиль вообще не Тимати. То есть Тимати просто как бы послал какого-то человека.
7: Но это мы знаем. А новость-то осталась. У некоторых в головах поселилась, что это машина Тимати. И вот так вот и останется. А вы видели вообще, как Тимати передвигается по Москве?
9: Во-первых, не крайне красиво. Крайне красиво. Во-вторых, в компании огромных мужчин.
7: Ну, вы просто как участники многих съемок с Тимати, я думаю, наблюдали. Это правда так?
8: Я стоял рядом с этими людьми.
9: Они огромные.
8: А мы еще летели вместе с этими людьми, и мне жалко было соседей этих мужчин. Они в эконом-классе летели, а Тимати, соответственно, не в эконом-классе. И вот эти ребята, они просто не помещались в эти кресла.
7: Серьезно?
8: Это было очень смешно.
9: Они очень большие, они очень большие.
8: Вот этот ответ сейчас изучают ученые, пока ответа не нашли.
7: Ну, то есть приезжает, я Тимати, ну, я уважаю, он классный чувак, он бизнесмен, там, ну, он классно развился, там, из парня худощавого с фабрики звезд, и сейчас у него прям целая бизнес-империя. Но вот эти амбалы, которые я вижу там только в видеороликах, в рилсах всяких в интернете, я думаю, зачем? Ну, вот, а так он приехал на съемку, допустим, это какой-то павильон, куда левые люди и так не пройдут, но пройдут там артисты типа вас. А дальше, ну, от кого защищаться, что Артем Муратов на Тимати накинется или что?
8: Да, кстати, только поэтому же не нападаю. А прикинь, ответ очень банальный, просто это его друзья. Лучшие друзья его.
7: А, серьезно?
8: Ну, вдруг, в качалку с ним.
9: Он же рэпер, а рэперы всегда тусуются в каких-то компаниях.
8: В качалках.
9: Всегда, да, есть какие-то друзья.
7: А с кортежем ездят, получается? Эти же людей тоже нужно перевозить, они в машину с Тимати вряд ли влезут.
8: Там не китайские автомобили, ну, все понимаете примерно какие, те, в которые они вмещаются. Большие, большие машины ездят.
7: Тимати и банда, нам пишет Манфредон в комментариях. Ну, в общем, что остается? Остается позавидовать владельцу Бугатти Мистраль.
9: Ну и поздравить. Абсолютно независтливые поздравления вас с новой Бугатти.
7: Реальная стоимость автомобиля была 670 миллионов. Таможенная пошлина...
9: Всего 670?
7: Да.
8: Угу. Ничего страшного.
7: Таможенная пошлина обошлась 328 миллионов. Утилизбор всего лишь в 4,5 миллиона. Так что тут утилизбор не надо... как бы хай. Тут таможня дала добро на половину стоимости.
8: Посмотрим, как зимой заведется.
7: Итоговый ценник превысил 1 миллиард рублей.
9: Ну, мы рады, да? Мы же это пусть зимой заведется с огромной, со всей любовью на земле говорим.
8: Мы искренне желаем успеха.
7: А где будет ездить еще этот автомобиль, интересно?
9: Ну, по Сызрани, я думаю, конечно, в первую очередь.
7: Эти легендарные дороги Сызрани.
9: Сызранские Бугатти, конечно.
8: Надеюсь, там, где лежачие полицейские. Очень много таких вот.
7: Ну, мы знаем, что Тимати и все вот эти люди, они прям настоящие тигры и львы. Я к новости, как Владимир Путин вчера объяснял встречу с тигром, когда он был на Дальнем Востоке на форуме. Там была история, что он с губернатором, по-моему, Владивостока ехал по каким-то лесным угодьям, и к ним навстречу вышел тигр. Тигр замер, помахал хвостиком и прошел дальше. Владимир Владимирович вчера иронично отметил, что, видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком, знал и сообщили ему, что от меня угрозы нет, что я много лет занимаюсь спасением тигров, амурских тигров и разного рода других редких животных. Поэтому он, видимо, узнал президента. И ушел. Для меня загадка, в каком звании тигр был.
8: Угу.
7: Но ведь так просто не бывает. Помните, у нас был голубь, который там честь Путину отдавал тоже.
8: Давным-давно рядом шел.
7: Да-да-да. Здесь тигр. Вообще, мне кажется, тем более после фразы Владимира Владимировича о том, что он искусственным интеллектом не пользуется, а пользуется администрацией президента, а вот она, в свою очередь, пользуется всеми наработками мировыми, я не удивлюсь, что у нас на службе где-нибудь в ФСО есть тигры.
8: Я тоже, кстати, не удивлюсь. И тигр ли это был?
9: Я удивлюсь сильно. Во-первых, здорово, что тигр все сделал правильно. Репетиции с тигром не прошли бесследно.
8: Ждем нейронку, знаешь, когда она обработает, когда он честь будет отдавать этот тигр. Да-да-да. Если это засняли вообще.
7: У нас, по-моему, воскресенье же программа Запашного здесь на радио «Спутник». Вот интересно, он как эксперт по тиграм что скажет в ответ на... Ну, слушай, а запоминают же. Это же сколько было видеороликов, когда там какие-нибудь ребята спасали тигрят маленьких, там выхаживали их, а потом, когда эти тигрята вырастали в гигантских кошек, и спустя там годы встречали вот этих людей, которые им помогли в детстве, они прям обнимали их, даже не драли когтями, не ели, а просто радовались, как обычные кошечки. Мне кажется, тигры помнят.
9: Да. Да, я думаю, что все животные помнят. Я видел как-то какой-то ролик, где смотрящий за пандой кричит имя панды, он уже там лет 10 не работал, и панда бросает бамбук и бежит его обнимать, это очень мило. И панды вообще, кстати, милые. И у меня была мечта погладить панду, а это, оказывается, невозможно.
8: Вообще невозможно.
9: Это невозможно. Все панды принадлежат Китаю.
8: Да, понятно.
9: И наличие панды у нас вот в московском зоопарке, это вот...
8: Знак дружбы.
9: Дипломатическая история, да. И там целые сутки сидит, смотрит человек из Китая за этой пандой.
8: Получается, это деньги.
9: Да, целый день человек. Вот как мы целую неделю смотрели, как Тимати машины покупает.
8: И нам за это никто не платил.
9: Да. Здесь человек смотрит за пандой. И панду вообще обнимать нельзя. Это медведь. Это страшное животное. Мы просто видим все вот эти вот милости, и нам не показывают ролики, где панда что-то ее обнимают, а она такая, да я же зверь, я же медведь, сейчас я тебя, да, накажу за это.
7: Удар лапой панды, интересно. Это как, знаете, как с дельфинами. Тоже известный факт.
9: Да, что дельфины утаскивают на дно людей.
7: Да.
8: Это они так угорают, они же прикалываются.
9: Играют?
8: Да, они просто играют так.
7: Думаешь?
9: Да, это доказанный факт. Человеку, когда не хватает кислорода, и он, ну, начинает вот эти судороги, они наоборот думают, о, прикольно, ты делаешь как ты этим телом, давай я тебя еще поглубже уведу.
7: Ну, то есть это выдумано, что дельфины добрые и спасают людей.
8: Ну, они могут и спасти, но если с ними заигрываться, то они могут вот так вот и утащить тебя. Ну,
7: да, они мстят за дельфинарий, это мы знаем. Это вам кожаные мешки за дельфинарий. Ну, вообще, интересная история. Мы живем в таком мире, где... у меня есть мечта. Я хочу какое-то время побывать, даже пожить, я бы сказал, в Австралии. Потому что я обожаю видеоролики из Австралии.
8: Ну сколько, какое-то время? Неделю?
7: Ну хотя бы выжить неделю, потому что вот я только что ехал сейчас на эфир, мне попался видеоролик, как мужик открыл у себя автомобиль, а он его поставил где-то неудачно, вот как ты, Сергей, под дерево австралийское. Он открывает, а там просто все в пауках. Вся машина.
9: Они же огромные, невероятно огромные все эти австралийские животные.
7: Да, да. То есть ему проще машину сжечь и купить новую, нежели как-то их выгонять оттуда или, не дай бог, ехать с ними. Ты же не знаешь, что за пауки. Вот. Мне кажется, рано или поздно, вот вчера, о чем еще Владимир Путин говорил, что Европа ведет нас к тому, что могут применяться такие виды вооружения, что в следующую войну-то некому будет изучать. Не будет ни учебников, и людей, которые будут эти учебники читать. А мне кажется, природа останется. Вот животные останутся.
8: Ну да, какие-то.
9: Хотелось бы очень, да.
8: Но проверять не хочется, конечно.
7: Да. Кстати, продолжение темы конфликтов. Вчера министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков дал интервью и выступил с очень, на мой взгляд, интересным заявлением. Он сказал, что сотрудники ООН должны получать зарплату не сколько они дней там просидели в кабинете с кружкой кофе, а по количеству решенных конфликтов и проблем на планете. Установить им нужно KPI такой. Решили какую-то проблему, там, не знаю, ну, неважно, в какой-нибудь стране. Пожалуйста, зарплату получили. А вот за отсиженные сутки шиш.
8: Да, пока что они работают как футболисты, которые сидят на лавке и не выходят, но получают хорошую зарплату.
9: Моя мечта.
7: Да?
9: Моя мечта, да. Я талантливо бы сидел на скамейке условного «Спартака», например. Я бы ни разу не выходил, а зарплатку бы я с удовольствием получал.
7: А мечтал быть футболистом в детстве?
9: Нет, я мечтал быть музыкантом. Не получилось.
8: Ну подожди, у тебя есть какие-то треки.
7: Подожди, ты выпускаешь же музыку.
9: Что-то выпускаешь, да.
7: То есть ты уже, ты стал тем, кем хотел буквально. Артем, а ты мечтал быть футболистом?
8: Я? Ну, мне кажется, каждый пацан мечтал быть футболистом, но в какой-то момент ты бьешься об стену реальности и думаешь, нет, конечно же, какой я нафиг футболист.
9: За окном минус 32.
8: Да, минус 32. Февраль, но новый уровень. Я был вольным борцом, и вот мне это очень нравилось.
7: Ты был вольным борцом.
8: Да, доказывать сейчас я не собираюсь.
9: Я предвосхищаю ваше
8: предложение. Я докажу охранникам Тимати. Где вы? Мы встречаемся в центре Москвы, возле Бугатти.
7: То есть ты на мостик сейчас на шею вот здесь не встанешь у нас в студии.
8: Кстати, да, это у меня была накачанная шея в свое время.
9: А когда вы на мосту собираетесь встречаться, чтобы я просто на какой-то другой станции метро оказался?
8: Пока не знаю.
9: Серега!
8: Жду сообщения от Тимати.
7: А ты с Джиганом же общался, дружишь с ним? Бери с Джигана на эту встречу.
8: То, что я общался, это не значит, что дружу.
7: То он как минимум с молотком придет, а максимум с каким-нибудь автоматом.
8: Я вообще не удивлюсь.
7: Ужас какой.
8: Но буду опасаться.
7: Но история страшная. Мы, если что, осуждаем.
9: Осуждаем.
7: Сейчас полиция разбирается. Было, не было, потому что очень много загадок.
8: Кто-то говорил, клипы снимали, кто-то еще. Там, да, мутно, вот реально мутно, пока непонятно.
9: Вот это, кстати, очень классно, что у рэперов всегда есть вот такая вот, индульгенция. Да я клип снимал.
8: Да.
9: Ну да.
8: Я же ганста.
9: Ну да. Ну то есть вот папа мой, например, конечно, он так никогда не сделает, но вот по бреду, да, просто что на каких-то других людей не было. Мой папа взял автомат, там что-то пострелял в потолок. Ну, все, поедешь.
7: Да, придет полиция, он же не скажет, что
9: просто
7: я клип снимал.
9: Просто если мой батя скажет, да я клип снимал.
8: Да я рэпер. Мужики, отбой, он рэпер.
9: Он рэпер, да.
7: По колям разворачиваемся.
8: Ложная тревога, он рэпер.
7: Нет, так, а ладно, представьте, например, Дима Маликов. Просто в своем Дима Маликов где-нибудь в своем доме достает автомат, начинает палить. Да неважно, холостыми не холостыми, приезжает полиция, и Маликов такой локон вот так откидывает.
10: Я клип снимал.
7: Я клип снимал, да. Или,
8: да его же свяжут сразу.
7: Киркоров, в конце концов. У него какой-нибудь автомат там, Баленсиага.
8: Знаешь, чем стреляет? Он стреляет этими, как они, салюты. И на него же пожаловались там соседи. Иногда какой-то праздник был, он запускал салют. И это было после 12 ночи, соответственно.
7: Ну, вот, кстати, насчет салютов. Я на прошлой или позапрошлой неделе сидел у себя на даче. Реально где-то 11:30. И как загрохотало. А соседи мнительные, а у нас как бы райончик такой, там иногда грохочет по ряду причин. И соседи такие, а у нас аж дома тряслись. Он сказал, что происходит? Я говорю, наверное, там ПВО работает. И кто-то вышел, я-то не выходил, а кто-то вышел на улицу, говорят, не, это в соседнем поселке кто-то фейерверки запустил. И там реально там красиво, знаешь, как на параде, на День Победы было, на День города.
8: Это был Киркоров?
7: Да вот я не знаю, видимо, в некотором контексте это был тот еще Киркоров, понимаешь?
9: Опять же, зная размах и любовь Филиппа Бедросовича к масштабу, я уверен, что это был не просто вот обычная коробка фейерверка, там, скорее всего, осветили Подольск светом от зарядов, скорее всего, это было просто ярко, и там не сколько шум мешал, сколько свет.
8: Да, в России так получается только на Новый год и когда день рождения у Киркорова.
9: У Киркорова, конечно.
7: Ну, вообще, я против, сейчас время такое. Любой вот этот громкий звук, он напрягает людей.
8: И да, да.
7: В Подмосковье во многих городах запрещено запускать фейерверки, видимо, поэтому и запретили. Нажаловались на Филиппа Бедросовича.
9: Ладно, фейерверк, это хотя бы красиво. Я вот даже в детстве, когда вот мальчишки все шкодили, я не понимал смысла этой петарды. Ну, то есть это же просто это громкий просто звук. Ну, просто
8: не понимал.
9: Тебе страшно.
8: У тебя не было детства. Мне было интересно.
9: Да?
8: Но я чуть-чуть побаловался только. И вот этими маленькими, знаешь, которые... Пищ!
7: Покажи руки. Вот так вот пальцы все на месте.
9: Поэтому
8: все на месте.
7: Не, мне было страшно. Во-первых, они стоили денег.
9: Факты.
7: И я понимал, что как бы на вот этот пум тратить там 5 даже рублей жалко. Можно там за 7 рублей было пиццу в школьной столовке купить.
9: А мне всегда было страшно. Причем, знаешь, так страшно неприятно. Когда ты вот ужастик смотришь, и начинается вот этот саспенс, когда ту-ту-ту-ту-ту-ту, ты такой, сейчас будет громко и страшно. И ты это знаешь, и в этот момент громко, и ты такой, мы же это проходили. Ну, один черт как-то дискомфорт какой-то внутри. И от петард у меня ровно то же самое было.
8: Ну, да.
7: А у меня еще в однокласснику в Новый год мы шли отмечать, это был 10 или 11 класс, нам родители разрешили там пойти в гости. И пока одноклассник шел, вот эта палка-стрелялка салютная, она упала... и ему в спину прилетело. И он, он дошел, у него была вот такая дыра в куртке.
8: Просто... Некоторые даже специально же стреляют.
9: Специально, друг с другом. Играют в этом. Да, разбегаются, поджигают, разбегаются, и начинается вот это вот.
7: Слушай, до Нового года осталось всего ничего.
8: Нужно... А мы уже призываем быть осторожными.
7: Да, да, да. Тут Антон пишет. Помню, в 90-х была байка, за реальность не ручаюсь, но какой-то вояка решил устроить сыну салют на Новый год и утащил из части имитатор ядерного взрыва. Заценил весь район. Ну... Ну, как минимум, светились потом, наверное, многие в этой темноте. Смысл петарды был закинуть ее в школьный сортир, добавляет.
8: Да, у нас так было.
9: Ой, это классика, классика, конечно.
8: Половина унитаза просто разлетелась.
7: Это ни в коем случае не советы, друзья. Сейчас многие родители слушают радио «Спутник» и нашу программу «Экспресса», а дети сидят там сейчас на заднем сидении по пути в школу. Дорогие дети, не надо слушать этих взрослых дядек и кидать всякое... в сортир. «Экспресс» прервется на новости и рекламу. Артем Муратов, Сергей Молчанов, Константин Придыбайлов в студии вернутся.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Операторы войск беспилотных систем и артиллеристы группировки «Север» анализируют местность по антеннам, маскировочным сетям и станциям «Старлинк». За сентябрь ликвидировано более 320 блиндажей с личным составом ВСУ в Харьковской области, где все сильнее сжимается кольцо окружения с боевиками. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, боевиков выслеживает разведка и сразу передают информацию на командный пункт. Удары наносятся круглосуточно по всей зоне ответственности, включая Волчанский котел. Суд в Москве заочно арестовал боевиков ВСУ, которые атаковали беспилотниками автобус с детьми в Брянской области в июне этого года. Об этом говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. В июне боевики запустили дроны в сторону автобуса детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из которых 6 детей получили ранения. Установлено, что за атакой стоят командующий силами беспилотных систем Роберт Брок Пловди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Иран, Россия и Китай должны противостоять нападению на международное право, так считает замглавы иранского МИДа Саид Хадибзаде. Он отметил, что в эпоху быстрых перемен в мире американцы пытаются навязать свою волю другим странам с помощью грубой силы. Дипломат уверен, что такие форматы, как БРИКС и ШОС, являются ответом на кризис международной системы, вызванный неповиновением США, и дает надежду на более справедливый мир, основанный на общепринятых правилах. Ранее МИД России сообщал, что замминистр иностранных дел нашей страны Сергей Рябков обсудил с Хадибзаде ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы взаимодействия Москвы и Тегерана на международных площадках. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европу пожирают заживо. Американский лидер не уточнил, что подразумевает, но ранее он неоднократно критиковал власти европейских стран за ситуацию, связанную с миграцией. По словам главы Белого дома, миру нужно рассказать о подходах США, чтобы не допустить такого развития событий. Американский лидер на встрече повторил, что одной из его заслуг на посту стало закрытие границы США для нелегалов. Комиссия Африканского союза призвала к максимальной сдержанности Эфиопию, Эритрею и Египет, которые обменялись дипломатическими демаршами. Накануне МИД Эритреи объявил о разрыве дипломатических отношений с Эфиопией в ответ на признание группы своих дипломатов персонами нон-грата. Египетское агентство Ахрам, в свою очередь, передает, что Каир и Асмера обмениваются взаимными высылками дипломатов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
5: Всем доброе утро. Продолжается «Экспресс». В эфире «Радио Спутник». Артем Мурадов, Сергей Молчанов, Константин Придыбайло в студии. У нас тут Государственная Дума вчера на первый нормальный день проработала. Не так, как у них позавчера было. Там президент приезжал, им эти давали удостоверение празднично. Все, включились. И за что взялись, дорогие наши депутаты? Они предложили повысить почти в два раза штрафы за нарушение общественного порядка. В частности.
6: Например.
7: Я считаю, новость хорошая, потому что всего лишь в два. Давайте так. Могло быть и побольше, зная наших депутатов, в 7, в 10, всего в два раза. Прекрасно. С праздником, с пятницей.
5: Ну, зайдя вчера в личный кабинет налогоплательщика, я с тобой согласен. Штрафы пусть в два раза, а не то, как налоги пришли. Ага. Не смотрели
6: еще? Я посмотрел сегодня утром. Поплакал. У меня уведомление пришло. Такое, а, точно, налоги. Они же существуют.
5: Сергей, не смотрел еще?
7: Я стараюсь за завтраком не читать, знаете, плохих новостей, газет и прочего. Нет, я пока еще нахожусь внутри.
5: Но ты посмотри потом, к обеду хотя бы.
6: Да не, ну заплати налоги и живи спокойно, мы же уже об этом знаем.
7: Вообще. Давайте с понедельника. Давайте в понедельник уже.
6: В пятницу не надо.
7: Впереди выходные, мы в любом случае их не заплатим, эти налоги. Поэтому доживем до понедельника. И в понедельник уже с новыми силами и в спортзал, и налоги, и
5: до 1 декабря надо заплатить, хочешь не хочешь, конечно. Но я вам скажу одно. Спасибо большое Федеральной налоговой службе, что они за нас их считают.
6: А, да, кстати, спасибо. У них же калькуляторы и есть.
5: Да, и в отличие, например, там, от Соединенных Штатов Америки, Германии, бог знает еще каких стран, ты не сидишь и сам не высчитываешь. То есть ты вот зашел в личный кабинет там налогоплательщика, и тебе все расписано. Я удивился той сумме, которую мне насчитали.
7: В какую сторону? Приятное? Это было приятное удивление? Или...
5: Неприятное.
7: Неприятное удивление.
5: Но я зашел, я скачал PDF-файл, где прям до рубля, до копейки показано, рассчитано, что откуда взялось. Угу. Я такой, ну слава богу, что мне об этом не надо думать, что мне просто нужно убедиться, что вроде все правильно.
6: И там ты не из тех людей доверяй, но проверяй.
5: Нет. Ну я проверил. То есть я проверил. Большое спасибо, потому что в той же Германии... Тебе нереально заплатить самому налоги. Ты должен нанять бухгалтера. То есть, прикинь, вот мы бы сейчас с вами, вот с 1 октября по 1 декабря нам нужно было бы всем посчитать, кто сколько там за что должен. А это
6: там, доходы по, там, не знаю, самозанятые, ИП, доходы там по основной работе, вклады, да. проценты, дивиденды, там есть необлагаемая сумма этих процентов, есть свыше нее облагаемая. Это все еще

0: можем работать, мы столько налогов заплатили, и наша налоговая вернула нам какую-то хорошую денежку. Это было очень круто, очень приятно.
1: И кафе, ресторанам тоже возвращали.
0: Тоже возвращали. Все, было это закрыто. Круто, спасибо.
1: Вернемся к штрафам. За что повышают? Всего лишь в два раза. Курение табака или кальянов, например.
2: Это где? В смысле, в общественных местах? Да. Где нельзя курить?
1: Ну, допустим, где у нас какая-нибудь там... Ну, где у нас любят покурить? Речной вокзал какой-нибудь люди. Приходят, ставят там кальян и курят на лавочке. Нельзя, теперь будет в два раза дороже. Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
0: Да что ж вы со мной делаете? Я же раздаюсь, вы что?
1: Так. Распитие того самого, особенно в пятницу эта новость грустно звучит. Распитие алкоголя в запрещенных местах, либо других очень ужасных веществ. Ну вот это не знаю на самом деле. Мне кажется, нам нужно какие-то зоны для... общественного распития разрешить.
0: Ну, то есть, как кабинки для курения в аэропорту, ты предлагаешь где-то на том же речном вокзале поставить какой-то ларек, в который ты заходишь,
1: а его
0: выпил, покурил.
1: Обнести можно забором эту.
2: Например, купе в поезде, оказывается, это общественное место, и там нельзя распивать.
1: Да.
2: Вот его можно сделать отдельной зоной для распития. Не, это не инициатива просто.
0: Отличная инициатива. Подожди, а что так быстро рассказал? Смотри, есть же купе там отдельно женские, отдельно мужские. Ты когда вот приобретаешь билет, можешь указать там, мне мужское
2: пьющее
0: купе. Да, ты такой, пьющее, хочу с дембелями ехать.
1: Вахтовики.
0: Вообще, я предлагаю, все, ребята, РЖД, смотри, пиши. Пишите, записывайте, свяжитесь с нами. Надо собрать конструктор. Ты такой, хочу человека с гитарой. О, поставил галочку.
2: Надо сделать вагон с огромной вытяжкой, чтобы там вот не пахло, не задерживалось ничего.
0: Это в целом вообще в любом вагоне надо сделать, да.
2: И такие проводники, как у Тимати. Вот такие должны быть охранники.
1: Но они боком будут ходить.
2: Да, боком будут ходить и наблюдать, кто там дебоширит.
1: А у них, знаешь, они просто в купе не зайдут. Они будут так застрянут в проеме такие. Слышь, давай, бросай там это
2: все. Они пальцем выковырят из купе вот так.
0: Ну, вообще, конечно, в поездах очень же хочется связи нормальной, да?
1: Ну, уже на многих направлениях есть.
0: Ну, это
2: понятно. Ты сейчас про какую? Социальную связь или какую?
0: Ну,
1: мобильную.
2: Или мобильную.
0: Конечно. Вот хочется сесть в поезд, и чтобы у тебя всегда был мобильный интернет.
1: А ты знаешь, у меня есть многие знакомые, причем они, кстати, некоторые стали депутатами Госдумы, и они в предвыборную кампанию поездили по регионам. И ездили предпочтительно в поездах, потому что нет интернета. Можно поспать. Можно почитать, можно что-нибудь там придумать, что-то сделать, написать, что ты давно уже собирался написать.
2: Угу.
1: Вот, чтобы тебя не дергали вот эти вот все
2: мне,
1: эти чаты
2: рабочие.
1: Мне,
2: кстати, тоже нравится, когда мне телефон не под боком. Такой цифровой детокс. Я один раз потерял телефон, оказалось, что провалился. И все, я лежал целый день, думал, блин, где его оставил?
1: А он в диване, да?
2: Да потом нашел. И мне стало грустно немножко, потому что я начал читать всякие новости, отвечать на какие-то рабочие чаты, сообщения.
1: Да.
2: Мне было хорошо.
1: А я вот на даче так бывает иногда. Начнешь там в кабачках ковыряться, а потом, ой, блин, а где же мой телефон? А он лежит вообще в доме где-то там далеко. И...
2: 300 сообщений.
1: А там, ты никому не нужен. Просто ты никому не нужен, и все. Да, мне понравилось, как Сергей Лавров ответил на этот вопрос. Его спросила Меньшова, как он там с телефоном, вообще без телефона живет. Он говорит, ну, если надо, меня найдут. Вот, поэтому здесь то же самое. Мне кажется, если надо, найдут. Что еще интересного? Про нейросеть вчера Владимир Путин тоже говорил. Мы уже вспоминали, что для него нейросеть — это администрация президента. Но тут нейросеть GPT-6 расшифровала послание Наполеона Бонапарта, которые не могли раскодировать 217 лет.
2: Интересно, что там написано. Ребят, я не вывожу, я отступаю. Помогите.
1: Он написал письмо в 1809 году, то есть он тогда буянил, Агюсту де Мармону. Он написал, что там-то и там-то находятся французские войска, у них такое-то количество, австрийские там такие-то.
2: Что-то там про марш еще.
1: Да, и готовьтесь к маршу. Вот так вот. GPT-6 расшифровала. Ну, понимаете, мы же проверить не можем. Вот в чем минус этих нейросетей.
0: Ну, там могло быть написано, Леша, принеси воды, там условно. И, ну, мы такие, ну да.
2: Не, расшифровать мы можем тоже проверить, как отработал GPT, но у нас уйдет на это очень много времени. Это как с тем уравнением, которое не могли никак решить, и за 88 часов нейросеть. Но она столько ресурсов потратила на то, чтобы расшифровать это, вернее, решить.
1: Вчера

0: Путин сказал, что количество вот этих нейронов в мозгу огромное количество, а тратим мы на мыслительный процесс, там, ну, какие-то микро... Ну, если перевести нашу там потребление еды там и вообще человека в энергию перевести, то это совсем, ну, какие-то микрорасходы. Там 9-вольтовая батарейка на полжизни нас будет питать. А нейросети, говорит, там атомные станции надо рядом строить с вычислительными центрами, это огромные расходы электричества. Поэтому умнее человека пока никого нет. Но вот мы несколько недель назад обсуждали это про нейросети и творчество нейросетей. Помнишь, Сергей, да, говорили, что музыка нейросетевая бесит. И тут у тебя...
1: Ура! Это произошло сегодня. Мы за пределами эфира говорили, да, не будем обманывать наших радиослушателей. Мы за пределами эфира говорили. Сегодня от моего дистрибьютора пришла новость, что теперь на Яндекс.Музыка нужно будет, не знаю, про остальных, про остальные музыкальные платформы, надо будет помечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта. Если трек полностью создан, помечаешь. Если частично создан, помечаешь. Пока я еще не углубился, не разобрался, я очень надеюсь, что на роялти и на выплатах артистам это тоже скажется. Потому что мы в прошлый раз разговаривали. Ну, одно дело, когда все вживую сыграно, да, сделано, да, человек приехал, написал. И другое дело, мальчишка две кнопки нажал, и вот сгенерился какой-то трек на стихи и сеть.
0: Да, так ты собрал.
1: И они, знаешь, одинаковое количество денег получали. Мне кажется, что это несправедливо. Да, мы в прошлый раз это обсуждали. Да. И вот ура, Spotify удалил все треки с искусственным интеллектом давно.
0: Ничего себе.
1: Да, а вот до России это докатилось только что. В общем, классно, что теперь контент ИИ будет маркироваться.
0: Я согласен, потому что кто-то собирает артистов, кто-то арфу тащит на студию, да, кто-то у нас, вон, не видно, правда, нашим зрителям,
1: рояль
0: в кустах буквально.
2: Когда-нибудь мы сыграем на нем.
0: Ты умеешь играть?
2: Да, не проверишь же, ты же сейчас не проверишь. Да, я умею.
1: Я умею играть, но мне запретили. Сказали, что это, по-моему, уже Мацуев у вас, да, или кто?
0: Не знаю, не знаю.
1: Дранго, кто-то есть у вас какая-то, нельзя подходить к инструменту, это инструмент человека.
0: Ничего себе. Ну, мы поговорим, может быть, сыграем разок.
2: Но нейросетевая музыка — это неизбежное тоже.
1: Да, конечно. Мы должны через это пройти, конечно.
2: Ну, никому не выгодно тащить много инструментов дорогих, допустим, на студию, записать ту же, там, я не знаю, классическую обработочку чего-либо там.
1: Вот я с тобой не соглашусь. Вот помнишь, когда появились ИИ изображения, мы все такие: вау, ничего себе, картинка какая. Мы все разглядывали. Да. А сейчас ты видишь ИИ картинку и такой: ну нет, мы это листаем.
2: Это сейчас, потом ты не отличишь. Потом не отличишь. И так же будет с музыкой.
1: Но сейчас
2: и музыку на самом деле слышно. Что это, и...
1: это слышно, и голоса одинаковые, инструмент одинаковый.
2: Но опять-таки это временно. Это как с тем китайским автомобилем, который вначале: ой, китаец, никогда не куплю.
0: Не знаю.
2: Все ездят практически.
0: Я считаю, что со временем то, что сделано человеком, будет еще дороже стоить.
1: Совершенно верно. Слушай, ошибка божья должна быть. Вот там он мимо ноты, он должен цепануть, и этот звук должно быть слышно. Не может гитара вот так красиво звучать, как
2: написано.
1: Ну и как
2: вчера Владимир Владимирович сказал, что пускай это будет инструментом. Просто инструментом, который человек сам решит, использовать его или нет.
0: И вот как раз про картинки. Показателем, мне кажется, является то, что Sotheby's, аукционный дом, выставляет на торги 12 картин общей стоимостью, это стартовая цена, $450 миллионов.
1: Опять спрошу, всего?
2: Да. Я слышу такие цифры. Даже дешевле, чем Бугатти.
0: Да-да-да. Это Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Клод Моне, Поль Гоген и другие мастера. Самая дорогая картина, стартовая цена $180 миллионов. Это Ван Гог, «Цветущие каштаны». На втором месте Сезанн, $150 миллионов, «Арлекин». Вот эти... Сейчас же можно нарисовать картину в стиле Ван Гога. Да, угу. Вот, в любой нейросети. Да.
1: Можно. Но вопрос, что за этим будет стоять.
0: Ван Гог там не стоит.
1: Там же художники, ну вот... после того, как появился фотоаппарат... ну, отпала необходимость рисовать точь-в-точь природу, человека. Они начали писать высказывания. То есть вот этот черный квадрат, это же высказывание определенное. Вот эти вот все кубисты тоже. Нейросеть-то может сделать, что за этим будет стоять. Вот что интересно.
0: А может стоять, например, человек с не отчеством, а матчеством.
2: Это еще одна новость. То есть мы теперь можем брать отчество по матери?
0: Да, отчество по матери в России давать не запрещено.
2: оказывается.
0: Да.
1: Прошу с этой секунды обращаться ко мне, Сергей Натальевич. В этом
0: Натальевич. Натальевич. Так, кстати, Натальевич. Натальевич может быть, потому что именно Натан или Натал точно есть. Натан есть. У нас певец Натан есть.
1: Есть.
0: Вот. А может
1: да,
0: быть...
1: да, мы знаем. Он еще и певец.
0: Вот, может, вот, например, Марьевич может, потому что есть Мари или Марии. Есть такое имя. Вот это в ЗАГСе ответили.
2: Я Иринович, если по матери.
0: И Ирина, наверное, тоже есть. Так. Ну, вот Евгеньевин, да, наверное, или Евгеньевна.
2: Не знаю.
0: Потому что Евгений есть. А вот Ларисовна, например, вот не дадут. Потому что Ларис, скорее всего, мужского имени нет.
2: А, вот так вот. Понятно.
0: Короче, если есть альтернатива мужская, то, может быть, вот Натальевич точно может быть.
1: Натальевич прекрасно звучит.
0: Да.
1: Я пытаюсь просклонять, если маму зовут Настя.
0: Настасьевич.
1: Настасьевич. Настасьевич, кстати, тоже звучит весьма фонетически красиво.
2: Ну, это странно, короче.
0: Я так скажу. Константин Екатеринович.
1: Константин Екатеринович.
0: Мне кажется, Екатерина тоже есть.
2: Екатерина Великович.
0: Да. Ну вот за Ларисовных жалко, конечно.
1: Ларисовных жалко.
0: Да. Хотя, слушайте, давайте проверим. Ларис — мужское имя. Мне кажется, есть.
2: По-любому есть. Каких только имен нет. И я практику в налоговой проходил, с физическими лицами работал. И ИНН выдавал. Это... Я даже не подозревал, что такие имена существуют. Не буду уж в эфире говорить. Это будет что-то наподобие мата.
0: Серьезно?
2: Да-да-да. Есть всякие разные имена, оказывается.
0: Ну, а многие потом меняют.
2: Да.
0: Ну, не сразу. Ларис есть.
2: Есть. Все.
0: Значение.
1: Ребята, можете быть спокойны. Все.
0: Имя Ларис — это редкое мужское имя, которое считается самостоятельной формой или вариантом происхождения женского имени Лариса. С латинского Ларис переводится как дух-хранитель или домашний очаг. Все. Поэтому, может быть, там Евгений Ларисович.
2: Ну, сейчас понесется. Ну, мы дали старт. Вот этому.
1: Да, да.
0: Ну, всякое, слушайте, вот в жизни бывает, да, там, и хочется, например, вот матчество, а не отчество. Ну, судьбы-то разные у людей.
2: Конечно.
0: А раньше люди боялись, а мы теперь это все рассказываем.
1: Я представляю, как вот люди, которые работают в больших организациях, которые целые этажи, целые здания занимают, как они сейчас вспотеют вообще. Все, я теперь Сергей Анастасиевич, и все, и поехала эта путаница. В общем, держитесь.
0: Есть еще одна новость. Тут люди говорят, что их мотивирует. Главное, это все-таки, к сожалению, опять зарплата. Не коллектив, не перспективы развития, а деньги. Больше всего стали опять ценить россияне в работе, точнее, в результатах своей работы. Тут опросы показывают, 43% россиян считают, что важнее зарплата. Но на втором месте дружный коллектив. Небольшое отставание, 37%. Нормальную нагрузку оценивают примерно тоже в 37%. А вот адекватное руководство 32%. Расти и развиваться хотят всего лишь 11 человек.
2: Всего лишь 11?
0: Ну, 11%, да.
2: Угу.
0: Для вас что важнее? Ну, у вас работа творческая, вообще и моя работа творческая. Тяжело, да, оценить.
1: Но я в своей работке, конечно, поставлю коллектив на первое место, потому что от этого зависит очень многое. Будь то спектакль, музыка.
2: А вы что, деньги получаете? Я не знаю. Я за идею. Я люблю утром поговорить в микрофон.
1: Мы здесь ничего не получаем, но вообще на своей работке, да, конечно. Я понимаю, почему людям важны деньги. Что, пирамида потребностей Маслоу, конечно. Деньги закрывают базовые потребности. Там мечтать о высоком, о друзьях, о дружном коллективе, о хорошем начальнике, когда ты получаешь копейки, очень сложно.
2: Это еще актуально, когда квартплату повышают, да? И цены.
0: И еще и налоги вчера пришли.
2: И налоги пришли. Вот, актуально. Я согласен с теми 43%.
0: А давайте спросим наших слушателей, что для них важно в работе. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. Что для вас важно вообще, что вы цените в работе? Хорошую зарплату, дружный коллектив, рабочую нагрузку, потому что, может быть, зарплата высокая, но тебя просто на тебе пашут.
1: Я слышал, что зумеры при прочих равных очень часто обращают внимание на такие вещи, как наличие капсулы сна.
2: Ага.
1: Например, наработки.
2: А почему бы и нет?
1: Да, капсула сна. Да, есть такие.
0: Ну, типа, пришел, поспал?
2: Как в аэропорте. Ты
1: вот, например, ой, у всех айтишников есть такая вещь. Во-первых, там есть, как это, не комнаты переговоров, а кабинки, в которой ты разговариваешь по телефону.
0: А, да, там не слышно.
1: Отвечать, вот мы сидим вот в Open Space, Мувитон, сходи поговори. Да, вот, нет такой кабинки, значит, меня кто-то будет бесить на работе, я не хочу работать у вас в компании. Раз. Наличие спортзала, прям на, там же на этаже, где ты работаешь, я в обед хочу тренироваться. Бассейн было бы неплохо, но если не будет, не страшно.
2: Что, у вас нет массажистов?
0: Да.
2: Еще вот такое.
0: Давайте примем звонок. Доброе утро, капсула сна важна для вас или что-нибудь?
3: Доброе утро, радиоведущий, радиослушатели, Вадим, Москва. Слушайте, я так скажу, вы вот все правильно говорите в том плане, что вот много не бывает, да, вот если все, вот побольше, как бы, плюшек в работе, это хорошо. Но в первую очередь профессия, работа должна быть любимой. И тогда, как бы, можно с чем-то смириться, и можно там на что-то закрыть глаза, но в первую очередь должна быть вот работа любимая, потому что без этого все будет раздражать.
0: А у вас вот любимая все... работа?
3: Да, я архитектор. Но мы, я сейчас звоню, я сам фиксирую и строю.
0: Да, точно, точно, любимая. Спасибо большое, конечно.
2: Абсолютно согласен.
1: Великолепный звонок, великолепная мысль, конечно.
2: Которые не любят свою работу и работают, и раздражаются на остальных людей, это бесит тоже сильно.
1: И когда у тебя работа нелюбимая, какой бы коллектив там из хороших людей не был, сколько бы тебе не платили, бесить. Невозможно. Тебя на сколько-то хватит.
0: Угу. А у нас есть еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
4: Да, доброе утро, Михаил Тамарович, Нижний Новгород.
1: Приятно познакомиться, Михаил Тамарович.
2: Тамарович, здорово!
4: Да, здравствуйте. Слушайте, ну вот я по своему опыту могу сказать, что все сотрудники, которые у меня увольнялись, так или иначе, они все из-за денег увольнялись. Ну, то есть коллектив и там всякие плюшки, и там в отношении руководства, это все хорошие бонусы к деньгам. Все-таки каждый сотрудник работает за то, чтобы именно обеспечить себя и свою семью. Тут как ни крути, то есть это вопрос больше даже, наверное, можно гиперболизировать немножко, да, то есть если у тебя очень плохой коллектив, но очень много денег, что выберешь? Ну, тогда будет вот понятно уже, за что человек работает.
0: Вот, а многие выбирают все-таки коллектив, а в змеином клубке работать неприятно. Спасибо большое.
4: А просто денег не давали столько.
0: Спасибо. Спасибо, Тамарович, за звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2. Что вы больше всего цените в своей работе? Звоните. А по поводу айтишников, я работал в одной IT-компании, и там народ жаловался на отсутствие или на наличие определенных продуктов на кухне общественной. Айтишники пожаловались, что исчезли кокосовые печеньки.
2: Вот к хорошему быстро привыкаешь. Изначально бы, если бы не было кокосовых печенек, может быть, они даже и не заметили этого.
0: А вторая была жалоба. Те, кто работал ночью, они пожаловались на то, что вот эти вермишель быстрого приготовления лежит на кухне, и она их по ночам манит, и они потом ее едят, и у них проблемы с ЖКТ. Просили убрать. Печеньки вернуть, вермишель убрать. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Категорически приветствую. Антон меня зовут.
0: Доброе утро.
2: Здрасте.
0: Доброе.
5: Я по поводу условий работы. Вот. По моему опыту, я считаю, что идеальная работа – это когда достойна оплата труда, хороший коллектив, без этого никак, вот. И интересные задачи. Потому что если тебе будут платить миллион, но заставляют мыть сортиры, вот, на этой работе ты долго не задержишься.
1: Но если вдруг вы знаете такое место, то за пределами эфира вы не отключайтесь, мы с вами поговорим. Я не гордый, мне нужны деньги.
5: Вот, ну, в общем, вот мое мнение такое.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Интересные задачи, да. Это тоже, конечно, для коллектива важно. Если ты сидишь на работе, не развиваешься, наверное, это тоже, конечно.
2: Но, с другой стороны, если много денег, не поразвивался ты. Зато потом, как полетел,
1: купил
2: путешествовать
1: себе
2: по России везде.
1: Машину, да.
0: А тут еще, понимаете, вот то, что зумеры любят, как-то life-work balance. Вот ты хорошо зарабатываешь, а потом уходишь с работы, и вот то, что ты заработал, можешь тратить уже на то, что тебе нравится. Там увлечение, хобби, машину купить, как у не у Тимати, например, на заработанный, честно.
2: На курилось летать. Недешево удовольствие. Очень красивое.
0: Баланс нужен во всем, мне кажется. Но и внимание, вот нас много руководителей слушают. Друзья, хорошее руководство тоже в топ, по сути, три причин ценностей на работе.
2: Так что будьте хорошими.
0: руководителями. А не руководителями, просто, просто хорошими. Ну, да. Ну, в общем, такая получается ситуация. Ну, у меня не было такой, такого, когда я уходил из-за коллектива, например. Вот и руководители подбешивали некоторые. Было такое. А вот прям, чтобы коллектив, кто рядом с тобой, ни разу не было.
2: Я не знаю, у меня один и тот же коллектив уже очень давно. Я не понимаю, тысячу лет мы уже вместе. Да вот вы новый коллектив относительно недавно. Мне приятно и хорошо. Вот какие там деньги? Хотя, где деньги?
1: Не, мы платить не собираемся. На этой работке мы за идею. А идея у нас роста.
2: Капсулу сна купите мне на день рождения, и все.
0: Поставим здесь вот где-нибудь недалеко от
1: студии. Рядом с роялем. Вот у нас рояль в кустах, и рядом капсула сна будет.
0: Ну, кстати, удобно. Отэфирил и раз.
1: Чуть-чуть прикимарил.
0: Чуть-чуть, после эфира. Сегодня заканчивается эфир «Экспресса» на радио «Спутник». Пятница, 2 октября, прожили неделю. И Артем Муратов, Сергей Молчанов, Константин Придыбайло были сегодня. Хороших выходных.
1: Пока. Пятница, друзья, пока.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве в 8 часов утра, в Луганске, Минске. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. На столах Бучи обнаружили почти 200 имен людей, которые не относятся к числу мирных жителей. Северная Македония не рассматривает вопрос направления своих военных на Украину. Ночь на пятницу стала самой холодной в московском регионе с начала осени. Подробности далее. Операция ВСУ, которую захватили российские военные, около 6 дней передавала бойцам группировки войск «Центр» информацию о действиях ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил РИА Новости стрелок Дмитрий Антонов. Он ответил, что рацию эвакуировали с украинской позиции с помощью квадрокоптера «Мавик». Данные помогали нашим бойцам отслеживать перемещение противника и корректировать свои действия. На столах Бучи обнаружили 198 имен людей, которые не относятся к числу мирных жителей. Об этом сообщили в Международной ассоциации по факт-чекингу. Там отметили, что несмотря на регулярные запросы России, списки погибших мирных жителей в Буче так и не были опубликованы. Главными источниками информации для анализа стали украинские базы данных, медиаисточники и государственные порталы. Все больше украинцев не желают больше верить в якобы несгибаемость киевского режима и не хотят затягивать мирное урегулирование с Россией. Об этом написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для American Conservative. «С приближением холодной зимы надвигается гуманитарная катастрофа», — добавила она. При этом коррупционные скандалы поглотили правительство главы киевского режима, и финансовая ситуация стремительно ухудшается, — подчеркнула бывшая пресс-секретарь. Северная Македония не рассматривает вопрос направления своих военных на Украину и не брала на себя таких обязательств. Соответствующее заявление сделал министр обороны Балканской республики Влада Мисайловский. Об этом сообщает местное издание. По словам главы македонского оборонного ведомства, фокус Скопье направлен на поддержку мирных усилий, а также на возможность оказания помощи в восстановлении Украины в будущем после завершения конфликта. На вопрос о том, может ли Северная Македония как член НАТО отклонить возможный запрос об отправке своих солдат на Украину, политик ответил, что членство в альянсе не подразумевает такого рода обязательств. США намерены обратиться к европейским странам с просьбой высвободить часть стратегических запасов дизельного топлива на фоне роста цен на мировом рынке. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Он считает, что увеличение поставок дизеля из европейских резервов может помочь стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Райт выразил уверенность, что европейские страны согласятся на такой шаг. Американский министр также заявил, что цены на дизель, вероятно, достигли максимальных значений. По его оценке, в дальнейшем стоимость топлива может начать снижаться. Ночь на пятницу стала самой холодной в московском регионе с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что температура воздуха местами опустилась до -1.5 градусов. Синоптик добавил, что на территории Центральной России заморозки зафиксированы в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Ярославской и Костромской областях. Самая низкая температура отмечена в поселке Максатиха Тверской области. Там минимум составил -2.8 градуса. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас «Ай как просто». Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Что, еще до одной пятницы добрались? Как обещал, лучший эфир в пятницу.
3: Я не знаю, насколько он будет лучшим, но я надеюсь его вот просто пережить, потому что, я типа рассказывал тебе про свой суперплан, ну и, в принципе, всем слушателям, который заключается в том, что я становлюсь евреем, да, без гиюры я начинаю это по субботам практиковать шаббат. Ну, то есть я просто начинаю отдыхать и ничего не делать, и тут еще так замечательно совпало, что вот у жены был недавно день рождения, поэтому она будет его сегодня, точнее, завтра отмечать со своими подружайками, а значит, это дома один, Росомаха, наконец-то. Знаю, что игра полная днища, но я хочу пройти его. Вот. И у меня такой вот праздник. Завтра выключу телефон, никуда не буду залазить, а лягу на диван перед телевизором, подключу плойку на 4К телеке в поганом, там еле-еле работающем 1080p. Пройду вот эту игру, где мне даже делать ничего не надо. И знаешь, на самом деле отличная игра, учитывая, что там просто невозможно умереть, значит, я не буду беситься из-за каких-нибудь боссов или что-нибудь такое. Единственное, что, конечно, вот этот симулятор газонюха, конечно, выключить бы, да, чтобы по этим испарениям от, хотел сказать, Джейн Эйр, потом хотел сказать Мэри Джейн, Джин Грей, вот, чтобы за ними не бегать. И
4: вот эти зелененькие, да, я помню, подсматривал в
3: трейлерах. И, конечно же, буду вообще вот просто дико кайфовать и завтра затуплю, поэтому сегодняшний день надо пережить. Но из-за того, что я задумал себе вот эти вот по субботам ничего не делать, у меня, конечно, все дни были просто сумасшедшие, поэтому сегодня еще вот день пережить, все записать, новости записать, свои эфир провести, тренировки все сделать запланированные, и все, можно будет сегодня завалиться, короче, спать и вообще просто кайфовать, а завтра спать до победного. Да!
4: Я смотрю, это же только пятовский эксклюзив.
3: Пока что да.
4: Да, я смотрю, да,
3: ну, полное прохождение. Ну, пока теперь точно выйдет, чтобы хоть каких-то денег заработать.
4: Не, я не о том. Я к тому, что полное прохождение 12 часов можно посмотреть.
3: Ну, как раз. А я за денечек как раз его и бахну.
4: Да. А ты не стримишь никак, ничего?
3: Ой, нет, слушай, игры я не стримлю, потому что я такой ламер, ну, и все будут писать комментарии. Кроме того, знаешь, бесит, но ты, бывает,
4: так,
3: затупил.
4: Так
3: ты
4: это
3: не
4: же знаешь, вовлечение, куда
3: читать,
4: байты.
3: Я понимаю, ну, типа, вот просто не очень хочется свои нервы тратить и орать опять вот на этот компьютер, орать на подписчиков, да, как у меня обычно игры заканчиваются, особенно, мало ли, будет какая-нибудь головоломка, знаешь, вот одно дело, когда ты сам просто сидишь наедине с собой, фоном какой-нибудь видосик с YouTube идет, и ты там его смотришь, обычно я пересматриваю старые интервью Навалыча, там тоже подрезаю себе всякие моментики для того, чтобы потом прокомментировать, ну, в своем финальном обзоре, а вот, как бы, когда еще за тобой смотрят, ты начинаешь нервничать, о боже, люди видят, какой я тупой на самом деле. То есть одно дело для них, это когда я сам говорю, что, ну, ребятки, ну, я не самый умный человек. Они такие, ну, он просто скромный. А когда они видят прям, как ты начинаешь тупить в играх, они такие, господи, да мы все лучше, чем он. Вот, мы, как люди, намного лучше. Поэтому вот.
4: Давай тогда к каким-то серьезным вещам, новостям. Мне кажется, правда, вот в этом смысле человек, у которого есть подписочная аудитория, вообще что угодно может стримить, и все равно аудитория будет, и все равно какой-то успех.
3: Я бы посмотрел. И что угодно продавать.
4: Я бы посмотрел.
3: Обещаешь.
4: В смысле, стрим?
3: Ну что, если бы я что-то стримил, ты посмотрел.
4: Конечно.
3: Ну, тогда, ну,
4: у меня
3: газик
4: есть
3: запускаю, а теперь слоты.
4: Восхитительный знакомый, да-да-да, который стримит иногда, у него там 2-3 подписчика, всегда смотрю. Это же еще и личное какое-то вовлечение. Вот, дай бог, конечно, всем 2-3-4 тысячи.
3: Для меня игры — это вот что-то личное, понимаешь? То есть я не знаю, как вот там молодежь играет в игры, как многие мои ровесники там играют в игры. Для меня это что-то личное, потому что когда я играл в компьютерные игры, для меня это, в принципе, как и литература, это способ убежать от действительности, да, вот в какие-то такие вот истории. И это что-то, ну, интимное, практически такое же интимное, как секс, да. И мне не очень хотелось бы там, несмотря на то, как я своих зрителей люблю, показывать им там свой план, акты там, да, или что-то такое. То же самое с играми. Я вот уходил в готику, ну, это вот вообще Knights of the Old Republic, это вот самые игры, в которые я просто мир изучал, и, наверное, не хуже разработчиков знал, где что находится, ну, тогда, когда играл. И для меня это было чем-то интимным, да, то есть мы там обсуждали, конечно, эти игры потом с друзьями, но чтобы смотреть, как кто-то играет, для нас это, ну, что-то действительно такое совершенно личное, поэтому, ну, наверное, я этим не особо готов делиться. А именно шоу из игр делать не хочу, потому что я лучше сделаю шоу из чего-то другого.
4: Справедливо, справедливо. Давай тогда, правда, каким-то новостям, сообщениям и к прочему. И вот
3: Новости, знаешь, чего?
4: Да. Да, потому что вот буквально несколько минут назад сообщение от Минобороны российского о том, что в Киеве поражен еще один железнодорожный мост. И вот эта тема, вот это сообщение, мне кажется, оно как-то вовлекается еще с теми новостями, которые приходили днем ранее. Все идет под объяснением, под описанием от Минобороны о том, что по этому мосту перевозились войска и грузы для ВСУ. Это я практически цитирую. Ну и в целом, удары по мостам, и дальше там уже разные издания по-разному их трактовали. Это вот какой-то тренд конца рабочей недели. Вот ты сказал база. Опять же, об этом много часто говорили, о том, что именно в Киеве, о том, что перекрывается по нему движение. Кто-то там сразу бежит, кричат, критических повреждений нет.
3: Да, слушай, ну я говорю не про Россию, я вообще-то говорю, ну, в принципе, про весь мир. То есть разрушение мостов, разрушение логических цепочек – это абсолютная база войны, абсолютно любой войны. Что мы вспомним Югославию, что мы с вами вспомним даже недавние атаки Трампа на Иран, они в первую очередь, конечно, пытались бить по мостам. Это вот самая база, это, по сути, с этого обычно войну как бы начинают. Что я могу сказать по поводу, ну, так скажем, украинцев мне жаль, укронацистов нет. Что я могу сказать? Но я думаю, это повод для новой марки. Мне кажется, вот должно там Почта Украины, как она там у них называется, они должны выпустить новую марку и вот так вот ее поставить и пофоткаться еще на фоне горячего моста, потому что, ну, это же как бы очень смешно и весело, да, когда происходит война. Я думаю, весь народ 100% подключится, потому что они это поддерживают, ведь горячие мосты – это очень и очень весело, как я слышал от украинских блогеров. Я-то, конечно, с этим не согласен, но они считают, что это круто, над этим надо посмеяться. Так что, ну что я могу сказать, ждем новую марку. Касательно аналитики самого события, ну, удар, честно скажу, вот я вот последний удар, если сейчас еще что-то было, не видел, я видел вот этот вот удар по Южному мосту, но мне кажется, это разминка, да, то есть я не увидел каких-то там серьезных разрушений, при всем уважении там к нашим солдатам и Министерству обороны. У меня создалось впечатление, подтвержденных данных нет, так что здесь, как и часто бывает на эфирах, мое предположение. Но мне кажется, что это тест вот этих наших низкоорбитальных рассветов от бюро 1440. Пока вот так вот пристреливаются, смотрят, что как работают, какая будет точность пораженных целей. Ну и, соответственно, бьют вот так вот, чтобы зазря снаряды пока в большом количестве не тратить. Пристрелялись, посмотрели, увидели. Больших разрушений нет, уже к вечеру там пошли поезда. Но есть ощущение, что эти удары будут усиливаться, потому что, ну, как я и говорил, ударили, посмотрели вот эти вот видеоролики, оценили, но точность, если честно, поражает. То есть я почему это связываю еще с рассветом, потому что точность очень большая. Вот они ударили по мосту, и там вот прям такой точечный удар, судя по тому, что я увидел, да. Разрушения, опять же, повторюсь, небольшие, то есть говорить о том, что все, логистика там в Киев, она перекрыта, полностью уничтожена, такого, конечно же, пока нет, но как будто бы это, как я и говорил, пристрелочный такой вот момент.
4: А тот факт, что, ну, во-первых, это Киев, это мост, через который движение есть, то, что это все-таки, ну, объект достаточно засвечен, то есть там особо сильно его координаты искать-то и не нужно. Это вот как раз подтверждение или в опровержение твоей гипотезы? Опять же, как гипотезу рассматривать? Потому что вроде проще, ну, значит, и такой спутник справится. И тот факт, что, ну вот, я не припомню, чтобы, не так часто, скажу по-другому, объекты, хотя, ладно, нет, удар наносились, просто в этот раз это подается именно вот в течение суток, считай.
3: Мне кажется, дело в том, что еще вот эти вот герани новые и все остальное, я, ну, честно скажу, я не военный эксперт, но все-таки раньше-то по ним не били, и я...
4: Вот,
3: не...
4: я побоялся точную формулировку даже, да.
3: Да, но раньше по нему как будто бы не били, как и по многим мостам, и я это все-таки связываю не с добротой Владимира Путина, да, как это многие делают, потому что сейчас, опять же, все комментарии в интернете, вот, почему раньше не начали, раз против нас так воевали, надо было сразу воевать. Я-то считаю, считаю, что все определяется какими-то такими материальными причинами, да, и просто, значит, не было возможности. А сейчас вооружение усовершенствовали, все вот это вот дело прокачали, как мы видим по геранькам, как мы видим по искусственному интеллекту под названием Сусанин, который теперь снабжает, которым теперь снабжают наши дроны с весьма говорящим и смешным названием. Опять же, Минобор российский спустя столько лет научился в пиар. И мы с вами видим, что оружие прогрессирует, и теперь оно может долетать, а Украина не успевает вовремя прокачивать свое ПВО. Из-за евробюрократии они не успевают вовремя получать деньги на снабжение этого ПВО. Поэтому именно мы сейчас видим, что они просят заморозку конфликта. И вот мы как раз и будем сегодня тоже обсуждать отчасти Валдай, хотя там обсуждать особо нечего. Но было вот это вот заявление Путина о том, что ну, они хотят, чтобы мы прекратили там бить по украинским НПЗ, какой-то энергетической перемирии.
4: Наоборот, по кораблям в обмен, чтобы они по нашим НПЗ.
3: Да, извините, ты прав. Чтобы они по нашим НПЗ не били, и, соответственно, мы на это как бы не готовы. Мы будем... Ну, потому что они хотят вот эту вот передышку для того, чтобы перевооружиться, для того, чтобы решить все свои европроблемы, а потом уже начать как-то противодействовать нашему сегодняшнему вооружению. Но, как сказал Путин, этого не будет, и, в принципе, совершенно правильно. Если вы хотите... перемирие энергетического или любого другого, давайте заканчивать войну.
4: Но в этом смысле действительно, наверное, примечательным будет тот момент, вот, который ты описал той фразой, что в интернетиках кричат, почему этого раньше не делали. Это вот действительно какой-то... Ну, тот же, кстати, вчера, опять же, Владимир Путин на Валдае говорил об этом, что по критически важным объектам инфраструктуры русская армия первыми не бьет. То есть это некая ответная акция, это повышение градуса того, что делалось это уже эскалация. Раньше. Вот, я как раз это и хотел сказать. Или какой-то вот опять же пробный случай. Потому что все-таки одно дело эскалировать, а другое дело прощупать возможности. Мне кажется, это все-таки такие связанные, но... разные штуки.
3: Слушай, я думаю, это все-таки эскалация, потому что, опять же, выступая на Валдае, там... Извините, доходчивая вообще фраза была из того, что мы там нападать не будем ни в каком году, но
4: не в 20-м,
3: сейчас
4: не в 30-м,
3: переломный момент.
4: Не в 50-м, да.
3: Да, сейчас переломный момент. Да, то есть это как бы оценка Путина, но все-таки он определяет во многом политику, да, не считая всяких остальных вещей. Кроме того, под переломным моментом он мог подразумевать что угодно, потому что, как мы видим, помимо войны нас еще сейчас атакуют медведи, и климат атакует всю планету, и как будто бы все ухудшается, все сужается, вокруг нас сдвигается вот это вот кольцо. Если говорить про Россию, то кольцо заклятых друзей, а если говорить про всю планету, то, ну, в принципе, как будто бы становится все намного хуже и намного тяжелее. Вот, так что, что конкретно он подразумевал, я не могу сказать наверняка, но действительно, да, эскалация конфликта, эскалация происходит, активизируется и Европа, и перестраиваются на военные рельсы, так что нам действовать нужно максимально быстро, да, то есть это как вот, знаешь, вот опять же драка, я постоянно привожу это в пример, но вот есть там чел, мы понимаем, что нам с ним драться. Но есть возможность вот этого более мелкого, который на нас уже напал, и у нас с ним началась потасовка, а нам сейчас драться со следующим, более крупным. Нам надо мелкого быстро вырубить, да, для того, чтобы тот либо испугался, либо, если мы будем драться, чтобы он не нападал на нас.
4: Там
3: со спины как-то не бил, там в крысу и прочее. Вот. Но это если такие совсем уж дворовые аналогии приводить, но вся мировая политика — это буквально вот эта вот дворовая разборка, так что здесь ничего удивительного нет.
4: Ну, у меня есть на эту тему тоже цитата, я, по-моему, как-то упоминал, да, правда, не помню откуда, но сравнение широко разошлось тоже про, ну, правда, международная большая политика — это большая драка в подворотне, где никто не знает, у кого есть нож. А вот у России есть нож. Вопрос в том, кто как что пользует, абсолютно не помню.
3: Но Россия не хочет за этот нож потом сидеть.
4: Естественно. И тут вот это уже вторые, третьи и четвертые и далее и прочие слои.
3: Но застанет, если будет угрожать ее жизни.
4: А это тоже, кстати, тезис с Валдая. Или мы можем к нему перейти, или опять же, про вот эти вот про удары я еще вопросик-то подзадавал.
3: Давай порассуждаем еще про удары, потому что я, в принципе, ну, в общем, обрисовал ситуацию, мне тут, наверное, добавить-то особо и нечего.
4: Ну, просто в целом, если добавлять, вот, опять же, удар по электроподстанции в области, в Киевской, удар по одному из комплексов в порту Измаил в Одесской области, то есть это больше, это чаще, это системно, к этому нужно просто привыкать как к постоянному, то есть не обращать на это внимания каждый день отдельно, потому что Минобороны, естественно, об этом рассказывает. Естественно, сообщают. Но мы должны уже понимать, что это постоянный поток новостей. Я правильно же понимаю?
3: Ну, я думаю, что да, ужесточение атак по Киеву, это постоянный теперь будет поток новостей. Опять же, потому что не успевает Украина снабжать себя своими ПВО, не успевает проводить какие-то серьезные операции против России, ни на фронте, ни где бы то ни было. Экономически у них сейчас большие проблемы с экспортом. Я тоже вот статистически ТикТок записывал, у них там... Некоторые экспортные отрасли абсолютно полностью встали, да, и единственная возможность для них заработать, это как раз-таки суда, поэтому они говорят, давайте-ка вы прекращайте по нам бить, мы все это дело продадим, экспорт наладим, перевооружимся, ну и сейчас еще и с импортом будут проблемы, потому что привезти в Киев будет практически нечего.
4: И в Киев, и через Киев. Потому что раньше эта ситуация удара по Киеву очень широко красочно подавались всеми западными СМИ, как какая-то российская агрессия, как вот что-то подобное, как, посмотрите, чрезвычайно, естественно, сразу на первый план выводились пострадавшие какие-то якобы гражданские объекты, сразу, естественно, вот посмотрите, а здесь семья, вот здесь дети, здесь что-то еще.
3: Но это, к сожалению, всегда такое будет, да, ну, то есть даже, смотри, удар по Южному мосту, в этот момент там была какая-то вот эта вот история, там поезд какой-то проезжал, и вроде бы не погиб никто, ну, это информация, нуждающаяся в уточнении, но вроде бы никто не погиб, но при этом, да, при этом там все-таки как-то вот пассажиры этого поезда пострадали, и можно это показать как удар. Посмотрите, как тяжело жить из-за того, что делает Россия. Это всегда так будет. Да. Да, к сожалению, такие события являются частью абсолютно любой войны. Вопрос заключается только в другом. Является ли это сопутствующим ущербом, или это является целенаправленной политикой государства? То есть вот в этом принципиальная разница. Когда государство на законодательном уровне подобное закрепляет и закрывает глаза на какие-то преступления своих солдат, это становится проблемой, и там без пяти минут фашизм. Фашизмом, да, когда они даже не то, что фашизм, это когда они уже это поощряют, потому что, ну, а что вот эти вот унтерменши, их уничтожить. А когда просто во время ударов страдают какие-либо люди, ну, к сожалению, это данность абсолютно любой войны, и это не является вот прям вот, ну, опять же, является ли это военным преступлением, вообще устанавливает каждая страна и организации, в которую эта страна входит, отдельно. То есть, если ты признаешь там... Как бы это сказать-то, признаешь такую организацию?
4: Как... В зависимости от суда, в зависимости от тех статутов, которые есть, это все правда.
3: Ну да, да, а так все-таки, конечно, можно будет выставить это как эскалацию России. Мне вот больше всего нравится вот эта вот история про Цикрон-Д, да, который я вот вам рассказывал о том, что Россия пыталась сделать разоружение в космосе, чтобы туда не только ядерное, чтобы туда было запрещено вообще абсолютно любое оружие выставлять.
4: Немилитаризация космоса это один из ключевых принципов, который существует много лет.
3: Да, США отказались, Россия, чтобы продемонстрировать, что как бы, слушайте, ну даже если вы что-то будете размещать, мы это собьем, сбила свой старый спутник еще советских времен, который не использовался. Так США сказали, смотрите, они сами себя бьют для того, чтобы нас запугать, вооружаемся еще сильнее в космосе. То есть, что бы мы ни сделали, это в любом случае будет выставлено как наша, ну, понимаете, агрессия, да, то есть, что бы мы ни сделали, в любом случае мы агрессоры.
4: Ну да, это... Ну, а вот тогда совсем в завершении. Вот этот тезис, он работает на западную аудиторию, на западных политиков, или здесь уже сейчас это не так важно? Все-таки, ну, мы видим, как в некоторых странах поддержка действующих властей, властей, которые, вот, собственно, инициировали, поддерживают и продолжают поддерживать украинскую агрессию и накачивать Украину вооружением, теряется... снижается уровень этой поддержки. Или все, это уже про это нужно забыть.
3: В силу экономических причин. То есть он не снижается, потому что что-то там как-то народ... Ну, народ вообще, его мнение как бы неинтересно. Убедят в чем угодно.
4: Но это не будет никак связано, что вот эти экономические причины, в том числе, ну, как бы еще и проистекают из того, что значительную сумму денег приходится направлять, приходится по самым разным направлениям, вот как раз-таки туда, на восточные границы.
3: Ну, народ-то, конечно, этим обстоятельствам недоволен, но готов ли народ массово действовать, да, как бы? А даже если и готов, приведет ли это хоть к чему-то? Потому что люди-то там выходят постоянно и в итоге делают поблажку, как было с пенсионной реформой во Франции, как было с миллионом подобных инцидентов, да. Люди выходят и им говорят, ладно, ладно, мы все сделаем, вот что вы хотите, только не бастуйте и не создавайте нам проблем. А потом проводят абсолютно все то же самое, просто под другим названием. Тут и народу тяжело признать, что он проиграл, его обманули, они же уже праздновали победу, да, им же сказали, все, мы сделаем все, как вы хотите. Но при этом ту же самую инициативу, тот же самый закон проводят, но уже просто под другим названием и, может быть, даже с еще более жесткими условиями. То есть народ здесь сделал хуже и тяжелее. Большая часть людей, она пассивна, а те, кто всерьез занимаются политикой, ходят на всякие шоу и прочее, они, как правило, отстаивают одну и ту же самую идею, да, идею, за которую им платят. Причем платят не обязательно люди, чьи интересы они отстаивают. Да? Может быть, у них просто сходятся интересы, потому что эти люди отстаивают идею, которая интересна их аудитории, уже сформированной. Да? То есть они когда-то поднялись там на какой-то теме, на меме или на чем-то еще, и люди их поддерживают. Они могут продавать рекламу, проталкивают нужные нарративы, начинают работать с государством или частным бизнесом и проталкивать, как я и говорю, определенные нарративы, за что и получают бабло. И начинают ходить с этими нарративами.
4: Совсем в завершение. Ведь вот опять же, достаточно много, это все достаточно сильно и эффективно и просто приводит к этой, к демонизации всего русского, хороший русский, плохой русский, точнее вообще отсутствие хорошего русского. Россия вживается уже, вот как это сказать, в такой образ? То есть перестает обращать на это внимание, потому что в течение долгих лет вот это обязательно, чтобы нас воспринимали какими-то правильными, какими-то цивилизованными, что-то подобное. Или так это нужно все, по-волчьи жить и держитесь дальше.
3: По-волчьи жить, конечно, потому что партия войны в России побеждает из-за действий самой Европы и Украины. Но вот эти вот настроения, про которые ты говоришь, это не настроение народа, это не настроение общества, это настроение государства были для того, чтобы торговать с американскими партнерами и всеми остальными. Мол, вы называете как хотите, мы, в принципе, это все стерпим, просто давайте инвестируйте в нашу экономику. Да-да-да, плохие мы, просто давайте вы с нами какие-нибудь предприятия построите и что-то сделаете, да, то есть у общества всегда было там противоположное настроение, и именно поэтому там и Путин, и Медведев иногда выходили и там чуть ли не каялись, да и, в принципе, даже каялись за какие-то преступления, которые, ну, на самом деле, ну, опять же, утверждать на 100% нельзя, но которые, по моей оценке, не мы, да, совершали, ну, точнее, не мы, а не Советский Союз, в чем он не виноват, но выходили и признавали это, и за ГУЛАГи мы каялись, и музеи ГУЛАГ у нас были,
4: да,
3: и общество мемориал, да, но это же было не потому, что вот какие-то такие политические взгляды, там, в том числе и у Путина, и у всех остальных, хотя, может быть, они совпадали, но прикол в том, что мы за все каялись и принимали на себя роль вот этого вот человека, да, помнишь, как Ельцин выходил и вместе с Биллом Клинтоном говорил, вот, все, пал, кровавый, советский, тоталитарный, плохо пародирую его, ну, вот этот вот совок пал, все, мы свои, ну, и Путин говорил, ну, а какие претензии-то, все, мы свои, мы буржуинские, что вам не нравится, давайте работать. То есть, вот это вот, Россия, она не то, чтобы смирилась, то чтобы это какое-то такое настроение, они сами ушли с нашей территории по части бизнеса, больше не инвестируют,
4: про это тоже,
3: а значит, нам больше извиняться не за что.
4: На Валдаю, я думаю, мы вернемся к этому. Именно в направлении том, что какие вообще, про какие претензии может быть речь? И действительно, снова возвращаемся к этому. Реально, каждый день об этом идет разговор, каждый день об этом упоминаешь, что такое ощущение, что вот есть какая-то точка, дальше которой ни одна западная страна, ни один западный политик, общественник, человек не умеет, не может, не знает или не хочет заглядывать. А началось все якобы вот, да, только в феврале 22-го. Небольшой перерыв давай сделаем. Впереди еще очень много всего. Реклама, новости на радио «Спутник», после чего обязательно продолжим. Стас разберется. А через полчаса, да, естественно, звонить уже можно, нужно. Впереди выходные. 2 дня не дозвониться будет. Поэтому готовьтесь.

0: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия ночью нанесла удар по железнодорожному мосту через Днепр в Киеве, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Еще одной целью стала электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии для объектов ВПК Украины в столице Украины и пригороде. В Одесском порту Измаил зафиксирован прилет по комплексу, который был важным звеном в цепочке армейских поставок. Ухудшение отношений России и Чехии было осознанным выбором чешской стороны. Об этом заявила в интервью РИА Новости посол России в Чехии Анна Пономарева. По ее словам, Прага предприняла еще целый ряд шагов по отношению к Москве, не имевших под собой никаких оснований, которые проистекали бы из каких-то проблем в двусторонних отношениях. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в якобы участии неких российских агентов в организации взрывов на складе боеприпасов в 2014 году. Евросоюз начал разрабатывать планы на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мирца или смещения его фокуса внимания на внутренние дела на фоне провальных выборов и дрязг в собственной партийной коалиции. Об этом сообщает газета «Политика». По словам источников, правительстве двух европейских стран даже провели внутренние совещания, пытаясь выяснить, как уход Мирца с поста канцлера отразится на разработке политического курса Евроблока. Как пишет издание, худшим вариантом развития событий для Брюсселя было бы при отсутствии у Германии лидера или приход к власти правого правительства. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил торгового представителя США Джеймисона Грира за хорошую организацию встречи министров «Большой двадцатки» в Милуоке. Российский министр отметил, что мероприятие было грамотно организовано и обсуждения велись в открытой манере. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки», которая проходила в американском городе Милуоке с 30 сентября по 1 октября. Россия и Таиланд заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе атомной. Об этом заявил посол России в королевстве Евгений Томихин на встрече с журналистами экономических изданий Таиланда. Дипломат подчеркнул, что речь идет не только о торговле энергоносителями, но и о заинтересованности в технологическом взаимодействии в различных секторах энергетической сферы, в том числе в области мирного атома. Томихин напомнил, что у России уже есть, например, действующие малые модульные реакторы, которые могут представлять значительный интерес для Таиланда. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется.
4: Стас разберется.
5: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников. Полчаса до возможности нам позвонить. В ближайшие 30 минут, будьте любезны, послушайте. А я все-таки про Валдайте предложу отдельно поговорить. Что интересного? Потому что выступление, речь, диалог и монолог Владимира Путина 3 почти часа с лишним. Там даже в конце вот это была история, что, мол, все, пойдемте домой.
6: Но я честно скажу, я не успел все полностью посмотреть, да, вот такой вот подкаст от Путина.
5: Да.
6: Господи, вот был бы я вот человеком, который ему делает продакшн, я бы ему хотя бы микрофон бы классный поставил. Вообще бы Путину такой, знаешь, вот все равно вот он так выступает, сделать бы вот это на Валдае, ну, в формате подкаста, потому что мы... Ну, угу. Я имею в виду не то, что там вот он с кем-то сидит и кто-то его перебивает, я вот именно про техническую составляющую, ну, потому что, ну, честно, смотреть вот в этом плане, ну, не очень приятно, да,
5: но все-таки это же нужно по веню вот времени идти. Да, ну, это же формат такой именно, где общение идет вот с залом. Это тут, ну, может быть, и не настроишь. Я просто не знаю, где...
6: На в других странах так получается. Просто в линию писать.
5: А, если параллельно еще это записывать. Ну, это как-то...
6: Ну, конечно, да. Но оно же все равно записывается. Просто микрофон можно получше построить. Но вот у них есть вот это вот уже налаженное оборудование, которое еще с 2000-х работает, и они как бы ничего не меняют.
5: Ну, это ты рассказывал, да.
6: Да, тем более я уже рассказывал, как когда я был ведущим шоу «Без Б», каких нам ребят там сначала привели там на камкордеры в 720p записывали, у меня на эту тему был скандал, почему меня до сих пор считают очень злым, да, там и не на всякие шоу там не зовут именно там ведущим и прочее, потому что я настолько, скажем так, усердствовал в битве за качество, что в итоге-то я своего добился, но как бы работать
5: ну, не горят мне
6: желанием. Да, ну и бог с ним, лучше ничего не делать, чем делать в таком паршивом качестве, особенно техногику вроде меня, это, ну, это просто изнасилование себя, на такое я не готов ни за какие деньги и не ради какого проекта, каким бы интересным сам он по себе не был.
5: Ну, давайте все-таки правда, по существу, по тезисам, по прочему, потому что там и про... мне кажется, достаточно любопытный был тезис, был о том сказан, что вот постоянно идут от российских властей напоминания о том, что Запад накачивает Украину оружием, а тут Владимир Путин говорит, ну, это военно-техническое сотрудничество, к этому особых вопросов нет. Вопросы есть, когда западные страны причастны к ударам вглубь территории России. Мне кажется, достаточно нетривиально прозвучало. При этом, если я правильно понимаю, может быть, я неправильно понял, но Америку как-то вот отвели в сторону от общего такого разговора. Ну, условно говоря, есть процессы, которые нужно решать. Вот процессы, которые надо решать. И про тот же самый западный бизнес был. Извини, я про последний докину. Ты просто в первый половине часа, упомянул.
6: Нет,
5: про
6: Nestlé это было. Потому что я говорю, я полностью не посмотрел.
5: Ну, вот про Nestlé швейцарский журналист спросил, мол, как это так? У нас такая хорошая контора. Мы все такие хорошие швейцарцы. Что же вы нас выгнали? Я не знаю, такое ощущение, что правда, швейцарских журналистов можно как-то на зарплату посадить? Я не знаю. Ну, просто такое ощущение, что Владимиру Путину, вот знаешь, как в волейболе или в теннисе, или, не знаю, или в модном падале, очень удобную подачу сделали, чтобы он снова напомнил, что вся эта история с бизнесом, с санкциями, с экономикой, ну, как бы это не Россией придумано.
6: А вот это как раз-таки к тому же самому спутнику, да, который я говорил, а тут уже не важно. То есть смотри, прикол-то в чем? Против нас выступают государства, которые обкладывают

0: это вопрос формулировки.
1: Да, что считать национализацией? Но тут просто, если начинать развивать эту тему, да, все равно все вот такие вот конференции Путина, они в любом случае носят, ну, отчасти популистский характер. Объясню почему. Потому что невозможно такую сложную тему, это же надо что, вот в ответе журналисту, это надо на час тираду, это надо объяснить, сперва взять определение национализации, да, потом объяснить, почему то, что мы сделали, не национализация, потом объяснить, почему у нас не было выбора, причем все это нужно сделать с цифрами, а поскольку сложно вот такие вот, просто такие вещи не объяснить, а задача Путина в том числе и быть понятым максимально широкими слоями населения, там и на Западе, и у нас, поэтому, ну, он в любом случае использует популизм. Опять же, я не говорю это там отрицательно, потому что популизм используют абсолютно все политики, всегда и везде, потому что, ну, по-другому не объяснить. Вот, не донести, так скажем, свою позицию. Но в целом, да, а то, что у нас не было выбора, ну, ты подошел там к человеку, он тебя ударил, ты ударил в ответ, но в интернет и на телевидение попадает только момент, где бьешь ты. Ты агрессор, ты нападающий. У нас выбора просто не было. А что, пусть эти предприятия простаивают, кто будет платить людям зарплату? Государство, откуда государство эти деньги возьмет? Из федерального бюджета, пока предприятие простаивает, а как долго мы должны это будем платить? 4 года куча людей платить зарплату? Да нет, просто происходит переход под внутреннее управление, причем там за 1 рубль передается, и этим ребяткам зарубежным потом позволено вернуться. Но их негодование тоже понятно. Они-то пострадали от наших ответных мер на действия их правительств, но своему правительству а что они предъявят? Ну, что они и от Путина, и от России в этом плане хотят, а какой у нас в этом плане-то есть выбор? То есть я не понимаю. Вернуться у них всегда есть возможность, у всех этих брендов, но они этого не могут сделать из-за своего собственного правительства. Так что можно ли это считать национализацией? Ну, в целом, оно как бы национализация – это переход под управление государства, и вроде бы под этот термин подходит. А вынуждено это было или не вынуждено? Ну, это уже нюансы, в которых надо разбираться, и большинство людей, они заняты более насущными для себя вопросами, чем разбираться обо всем этом. Так что, ну, как бы вопрос журналиста, я бы не сказал, что это была супер там удобная подача для Путина.
0: Ну, я имею в виду повод, как снова напомнить, достаточно простое и банальное. Ну, если действительно никто не читает, то что уж с этим делать?
1: Да даже если и читают, слушай, читают же не прямую речь, и берут просто, и потом пересматривают людей, которые это обозревают. А люди, которые это обозревают, они выдергивают удобные для себя тезисы, игнорируют полностью ситуацию и контекст, и в конечном итоге просто выставляют это так, как им удобно, потому что большая часть это пропаганда. На самом деле большинство там и блогеров, и журналистов не нужны. Например, моя деятельность, она была бы абсолютно не нужна, если бы я, по сути, не занимался тем, что большую часть времени отсматривал первоисточник информации вместо тех, кто, ну, точнее, разоблачая тех, кто просто выдернул все из контекста и перевернул с ног на голову, да, как вот эти вот тезисы, но они же еще и привирают. Моя любимая история, если говорить именно о Путине, это когда иностранный агент, один всем известный, Штефанов, он взял просто и высказывание Путина о том, что поляки своими действиями вынудили начать Вторую мировую с них, перевернул в... Поляки сделали все, чтобы Гитлер на них напал. И, исходя из этого, начал уже перемерять историю на Украину. И, понимаешь, вот я, как бы, моя деятельность, ее бы не было, если бы мне не надо было заниматься разоблачением всей этой чуши, которую делают вот эти вот, так скажем, пропагандисты с другой стороны, не с нашей.
0: Как тебе упомянутый еще один, ну, деятель прошлого немецкой политики Эгон Бар? Мне кажется, число запросов в интернете по поводу того, кто это такой, ну, никогда не было, вообще не существовало, в принципе, за пределами...
1: А он рекламировал энергетики?
0: Энергетики?
1: Или Депл? Он Депл?
0: Не знаю, чем он занимался.
1: Фасы крутил?
0: Работал он в министерстве пару лет, экономического, если я правильно помню, развития. А так он на партийной работе был и в социал-демократах. А так он подписывал московский, если я правильно помню, договор. Это не препятствие, отказ Германии от каких-то претензий территориальных, по итогу вообще на будущее, при условии, что СССР не будет иметь ничего против воссоединения Германии, если те созреют. Это было подписано еще в начале 70-х. Ну и в целом, да, при объединении Германии, вот он настаивал на таком тезисе достаточно любопытном, мол, ну если воссоединяться, нужно это провести аккуратно, чтобы не привело к изоляции по типу Советского Союза. Просто новое имя, мне кажется, вот такой очередной урок истории.
1: Угу.

0: Ну, ВВП уроки истории любят, поэтому я как бы его с удовольствием бы смотрел. Давайте ему нормальный микрофон. Шуры с М7Б хотя бы. Я не прошу многого. Поставим. Ну, вот. И, может быть, небольшую звукоизоляцию там сделаем, да, или, может быть, хотя бы какой-нибудь подкаст с кем-нибудь проверенным. Я бы уроки истории от Путина с удовольствием послушал, но, конечно...
1: Немецкий, причем, история
0: не в таком
1: случае.
0: Качестве. Да, я вообще, в принципе-то, не разделяю историю, да, я не вижу смысла рассматривать историю даже там Советского Союза в отрыве от мировых событий, потому что ты там смотришь на человека, думаешь, и зачем этот дебил это сделал, да, а потом оказывается, что вся конъюнктура была такая, что у него-то и выбора другого не было, и то, что тебе казалось абсолютным дебилизмом, в итоге оказалось достаточно, ну, грамотным и продуманным ходом, да, то есть, когда ты начинаешь изучать все в контексте, в мировой экономике, но люди любят упрощать в том плане, что переходят, ну, вот чисто история советская, что там Хрущев сделал, что там сделал Маленков, а что в этот момент в мире происходило, ну, их как-то не особенно волнует.
1: Ну, справедливо, да, есть и такое. А как тебе, ну, опять же, уже не по содержанию, а по форме, язык, Владимир Владимирович, в том плане выбор формулировок. Ну, вот, например, эта история, что где кого смущает. Говорит, девушек смущает, а нас ничего не смущает. Подобный какой-то простой, что это вот правда поворот к людям, которые попроще.
0: Это... Да. Нет, он же любитель там анекдоты рассказать да. И прочее.
1: Ну, вот об этом.
0: Нормальная тема, да.
1: Для сегодняшних времен нормально.
0: Да и он в принципе всегда как бы таким был, это совершенно как бы нормальный язык, я никаких проблем не вижу, по сравнению со всеми остальными политиками, даже несмотря на эти вольности, Путин это самый сдержанный политик, да, вы сравните там с Трампом или сравните, ну, про Зеленского даже говорить не буду, это просто... комик, который получил доступ к большой аудитории.
1: Так, кстати, про его визит в Белград, если я правильно понял. Опять же, извините за эту формулировку, было сказано, что не смущает, это вот так вот.
0: Ну, да, то есть они как бы между собой договариваются, ну, короче, я не знаю, мне, в принципе, это как бы мои симпатии к ВВП, ну, как именно к личности, да, они ни для кого секретом не являются. В плане внешней политики тоже, в плане внутренней политики у меня много вопросов, но все-таки, учитывая, что Путин это не президент, можно сказать, страны, а президент, ну, его логичнее сравнивать там не с Макроном или кем-то таким, а с президентом там какого-нибудь, ну, с главой Евросоюза, или чем-нибудь такое, да, потому что все-таки учитывая размеры нашей страны и количество субъектов федерации, он все-таки управляет, по сути, целым огромным объединением, которое бесконечно пытаются расчленить. Ну, короче, у меня к этому отношение к Путину положительное, нежели там отрицательное.
1: Ну да. Есть такое. Про искусственный интеллект, про его развитие, про его...
0: Мне же жена даже часы с подписью Путина подарила, ты знаешь?
1: Нет.
0: Ну, конечно, он не лично расписывался, а вот есть лимитированная серия наших российских часов. Правда, они у меня уже 2 месяца запечатаны и лежат, потому что я все хотел ТикТок снять, чтобы, ну, как бы там и попровоцировать чуть-чуть, потому что, ну, стоит тебе упомянуть,
1: ну,
0: Путина,
1: да,
0: все,
1: да.
0: В комментариях начинается ад. Вот. Хотел начать носить именно на съемке видео, потому что, ну, Apple Watch с точки зрения съемок видео, они тут там зажмешь, что-то неудобно. Короче, хотел начать, но все никак. Но у меня к нему вот именно как люди, у меня фигурки Путина есть, мне даже подарила подруга Путина на медведя, да, вот это вот с голым торсом в формате фанки-поп сделала на заказ, потому что я его как бы очень люблю. Вот. Но, конечно, по части внутренней политики вопросов огромное количество, но, опять же скажу, к языку у меня нет, у меня есть претензии к качеству записи, потому что, ну, мне, ну, прям вот категорически не нравится. Это же тоже вопрос того, чтобы до большего количества людей донести,
1: да, кстати,
0: позицию,
1: да, факт.
0: России. Да. И вот то, что на это не обращают внимания, ну, это, конечно, печально.
1: Ладно, про искусственный интеллект все-таки тоже задам вопрос, потому что, ну, много этому внимания уделяется, и, если я правильно помню, много таких оговорок делаю, чтобы, не дай бог, чего-нибудь некорректного не ляпнуть. На полях ООН же обсуждали вот как раз-таки будущие возможные перспективы, что там, как там с этим самым искусственным интеллектом, и на юридическом уровне контакты велись. Российские, я так понимаю, дипломаты с юридической подготовкой или юристы с дипломатической очень серьезно вопрос прорабатывали. Но о том, что неконтролируемое развитие и бог весть к чему приведет, было сказано. При этом Владимир Путин мозг человека в этом смысле подчеркнул, напомнил, что как бы вы еще, ну, не то что не изучили, но там ресурсов еще очень и очень предостаточно. Пусть, опять же, искусственный интеллект, это те самые большие деньги. А в этом плане, слушай, что-то это смешное. сравнение видел, забыл с чем. Ну, в очередной раз напомнили, что вот этот самый искусственный интеллект и все эти структуры, которые в него вкладывают деньги, сейчас не получают никакой ни прибыли, ни доходов, ни абсолютно. Но вот сказанное Владимиром Путиным, это же что-то программное или просто тоже напоминание того, о чем, ну, нужно сказать?
0: Ну, честно говоря, не знаю, но то, что оно доходов не получает, не значит, что это как-то плохо, да, потому что у нас, допустим, вот эти вот наши дроны, пятые герани, да, они как раз используют искусственный интеллект, и это их сделало намного эффективнее, потому что туда
1: там
0: предварительно...
1: Там имелось в виду именно вот неконтролируемое, и все-таки больше не вот в таких локальных историях, а вот больше, я так понимаю, прозвучало как большие, как критические стрелы в адрес огромных сумм, которые определенные страны вкладывают, и вот в эти дата-центры, и в исследования, и пока не приносящие никаких практических результатов.
0: Справедливо. Они пока... Нет, практические результаты они приносят. Я думаю, речь идет о прибыли. И в этом плане, ну, безусловно, и это большой мыльный пузырь. Сейчас все превратилось в большой мыльный пузырь, и бои UFC это исключительно финансовая история, которая к спорту имеет весьма опосредованное отношение. Это битва фармкомпаний, да, и, ну, оно вообще все финансализируется и превращается просто в извлечение прибыли, причем прибыль нужно извлекать из воздуха, потому что какие-то реальные разработки в реальной жизни никому не нужны, а вот перспективы того, что ты сейчас купишь биток опять за копейки, и он когда-то подорожает, или вложишься в искусственный интеллект, и он очень сильно подорожает, это да. Но речь скорее идет о дата-центрах, об их развертывании. И, ну, пока что эта ниша не особо прибыльная. Но Россия все равно может в нее влететь. Да? То есть ее когда-нибудь разовьют до нужного предела. А мощности вычислительные мы можем продавать за счет того, что у нас электроэнергия, ну, если не самая дешевая в мире, то одна из самых дешевых. А это же прежде всего электроэнергия. Плюс у нас много территорий, где очень холодно. Да, я бы вообще бы где-нибудь в Мурманске начал бы строительство дата-центров, хотя бы для работы российского искусственного интеллекта. Ну, я имею в виду, можно брать всякие открытые модели и тоже продавать электрические мощности. Но да, пока что это не прибыльно.
1: Ну, это так, к слову, все-таки одно дело прибыльность, неприбыльность, это один момент. Другое дело, вот именно словосочетание неконтролируемое, неподконтрольное, как это правильно, ну да, неконтролируемое развитие. Потому что, ну вот действительно, такое ощущение, что получили какой-то, ну какая-то новая область, с которой даже толком не знаю, что делать, которая безумно полезна, может быть, которая невероятное количество выгоды может принести. Но пока не знают, что с ней делать, зато вот знают, как это дело, как на этом деле попилить деньгу, я не знаю.
0: Ну, к сожалению, как и во всем. Но зато как за счет всем, этого, да, за счет этого Россия, да, все-таки может на фронте показывать огромные результаты, воюя даже против всего НАТО. Не потому, что мы какие-то особенные, хотя я и не преуменьшаю заслуги вот наших инженеров и людей, которые трудятся на благо Родины, но потому что коррупция в Евросоюзе и все остальное, она еще и узаконенная, и поэтому они менее эффективны с точки зрения быстрого реагирования на новые вызовы, которые фронт бросает, да, потому что, ну вот мне интересно, сколько продлится вот эта история с нашими новыми геранями, что они их перехватить не могут, как быстро они смогут выработать какое-то противодействие, и смогут ли вообще, потому что я вот на это смотрю, это действительно очень интересный момент, вот, в том числе и Алабуга, да, теперь-то понятно, почему они так против Алабуги-то выступали, почему все вот эти вот блогеры на Алабугу так накинулись, пытались сделать так, чтобы там никакой рекламы ее не было и прочее, ну, потому что там в том числе и производятся эти дроны, и какие-то свои разработки есть, и усовершенствования, и прочее, прочее, прочее. И это, конечно, в этом плане весьма занимательно.
1: Ну и я даже не знаю про... Да, вот про этот тезис Владимир Путин, ну фактически...
0: Ну, тезис, я повторю, я просто, ну, три часа, я не успел просто
1: так
0: посмотреть,
1: я то, тебе
0: сам вчера записывался.
1: Предлагаю,
0: да,
1: уже их.
0: Ну, то есть, как именно это сказано? То есть тезис, угу, тезис обычно это вот твое понимание его речи, а
1: нет,
0: тут
1: тезис
0: нужно посмотреть...
1: это прям вот что... Не, я согласен, что первоисточник нужен, но я в целом вот расписываю, оказывается, потому что... Ну вот еще этот момент, ну тоже очень важный, о том, что Владимир Путин прямым текстом, ну фактически раскрыл вот те... договорнички, которые предлагались, мол, вот ты упоминал это в первой части передачи, мол, вы не бьете по нашим НПЗ, А Россия в ответ не бьет по каким-то там судам, перевозящим гуманитарные грузы, украинские, естественно.
0: По Судану не будем бить, короче.
1: По Судану, я думаю, это легко, легко от этого удержаться.
0: Но учитывая... не удержаться от ударов Украины по Австрии. Все-таки по Вене Зеленский все равно попадает, куда бы он ни бил.
1: Ну да. И это все на фоне того, что в целом как раз-таки за предыдущие несколько месяцев именно как раз-таки удары Украины по судам гражданского назначения и перевозящим гражданские товары были как раз-таки зафиксированы. И Турцией, и Ираном, и Казахстан там тоже поучаствовал. Вот этот вопрос тоже. Ну что действительно такое было? Прям вот напрямую рассказывали, а эти не будут вам бить. Это же, я так понимаю, предложение, инициатива исходила-то все-таки, наверное, чуть западнее Киева.
0: Да, джентльменское соглашение, очередное.
1: Ну, так, в кавычках, да.
0: Да. Ну, как я понимаю, да, но здесь мы только догадываться можем. Напрямую не сказано, значит, как бы...
1: Ну, Владимир Путин напрямую сказал, вы хотите, чтобы мы сделали это, вы не сделали это. Да, и он это еще ничего интересного, ведь правда подвязал. Он это подвязал к той проблеме, которую, я не знаю, насколько широко и у нас освещают, но в Америке есть целый регион, а я, по-моему, говорил на прошлой неделе, целые регионы, где вот можно проехаться по штату, по значительной части штата, дизеля нет. Дизельного топлива. А дизель — это перевозки. Причем дизель — это в том числе и перевозки другого дизеля, перевозки другого топлива. И в этом плане... Ну,
0: роботы
1: вот эти...
0: собирают роботов, дизель перевозит дизель.
1: Дизель перевозит дизель, все по факту. И вот эти призывы, ну вот они действительно, они на пальцах уже разъяснено, что это по сути для чего нужно, для чего важно, вот эти взаимо какие-то договорнички и прочее. Ну,
0: чтобы нам... они решили свои проблемы.
1: Нам нужно топливо,
0: нам начали,
1: да,
0: бить сильнее.
1: Дайте,
0: да,
1: нам топливо, да.
0: Да-да-да, ну, ничего не скажу, тут как бы надо додавливать, потому что действительно важен не сам кризис в США или во Франции, они регулярно происходят, важно то, как правительство эффективно сможет этот кризис погасить и сможет ли, ну и не надо им помогать и давать в этом плане возможности, потому что это жизни наших солдат, да, сейчас пойти на уступки, а потом опять воевать, и вот так вот будет до бесконечности, да нет, ну, как бы противник пошатнулся, никакого вот этого, про джентльменское вообще не говорим, да, нужно эффективно просто добивать для того, чтобы заканчивать эту войну и чтобы люди перестали умирать. Тут никаких других вариантов нет. Причем как бы с обеих сторон для Украины же лучше, если все это закончится. Потому что победить они не могут. Они могут только до бесконечности устраивать, ну, поддерживать, да, разжигать огонь этой войны и до бесконечности умирать, отдавая свои жизни, как бы ради чего? Абсолютно не ради чего.
1: Ну, в завершение тогда про новое какое-то, я не знаю, мироустройство, надгосударственное устройство, потому что и про ООН было сказано, что, ну, вот есть определенные вопросики, и про то, что сейчас формируется это самое новое мироустройство, тоже было сказано, и про то, что вот через 25-30 лет учебники будут писать такие, где упомянут в сегодняшнее время, как время формирования этого самого нового порядка.
0: Ну, это еще из 22-го года было понятно, этот мир сломан, мы несем вам новый. Ну и Россия в числе тех, кто несет более справедливый мир, более справедливо устроенный. Не идеальный, со своими проблемами и прочее, но он лучше, чем террористическая гегемония одной страны, которая решила, что она теперь мировой жандарм и будет всех убивать, кого только захочет, и начала развязывать войны повсюду. Ну, потому что, да, это продолжение того, что началось при развале Советского Союза. Все, уничтожили коммунизм, живите спокойно, нет боли его. А вот нет, начнем с Югославии, теперь-то нам никто не помешает. Ну и Россия начала в ответ обратное вооружение. Поняли, что, блин, все-таки попытаемся мы этот фарш провернуть назад, и каким-то чудным образом фарш провернуть назад получилось. Цельный кусок мяса у нас, конечно, это не полностью вот такой вот работающий орган, каким был Советский Союз, но уже хоть что-то. И какие-то свои достижения есть, поэтому только Америке спасибо. Так что Америка должна, ну не Америка, а именно капиталистическая Америка, да, капиталистическая США должно прекратить свое существование, ну, потому что надежда на то, что они переосмыслят и откажутся от всех этих доктрин Буша, планов Вулфа, доктрин Вулфовица, планов Буша и всего остального нет никакой. На то, что они разоружаться начнут и уничтожат свой капитализм, финансиализированный и ведущий к новым бесконечным войнам, тоже никакой нет. Поэтому, ну, война наша против Америки, цивилизованного мира, мира против так называемого цивилизованного мира.
1: Про это тоже, кстати, правда, было упомянуто о том, что если на протяжении второй половины века формировался вот этот мир с двумя большими полюсами, то после развала Советского Союза тот другой полюс возомнил о себе не весь что. И снова действительно...
0: Да вот не возомнил, эти... они такими и были. Такова их природа.
1: Нет,
0: просто Союз сдерживал.
1: Да. Вот я именно в этом смысле. Что осознал, что почему бы сейчас не продавить эти границы дальше и удары по Югославии. И вот югославский фактор, ну вот чаще начинает упоминать.
0: А мы после этого и начали вооружаться. То есть и Путина начали, так сказать, либеральные круги ненавидеть. Но он увидел, что если у тебя нет оружия, то ты кормишь чужую армию. Либо ты кормишь свою, либо чужую. И начал вооружаться. Из-за чего и произошли трагедии в том же Курске, когда оказалось, что наша боевая база не
1: очень хорошо. Время заканчивается, вернемся через пару минут.
2: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Горловке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия ночью нанесла удары по судну с военным грузом в порту Одессы. Москва всегда открыта для переговоров. Россия подтверждает свою неизменную поддержку Кубы. Подробности далее. Российская армия ночью нанесла удары по судну, которое доставляло в порт Одессы военный груз для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, еще одной целью стал железнодорожный мост через Днепр в Киеве. По переправе перевозили войска и грузы для ВСУ. Также зафиксирован прилет по электроподстанции Киевской, обеспечивающей переток электроэнергии для объектов ВПК в столице Украины и пригороде. Москва всегда открыта для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что киевский режим не проявляет склонности к комплексным договоренностям, а фрагментарные не способны приблизить к мирному регулированию. России нужен мир, а не перемирие. Об этом говорил Владимир Путин на Валдае, отметил представитель Кремля. Ранее российский лидер заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины проводить переговоры. Пункт временного размещения открыт для жителей дома, поврежденного в результате атаки дрона ВСУ на Волгоград в ночь на пятницу. Об этом сообщили в мэрии. Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что возгорание произошло в многоэтажке. Ранение получил один человек, он госпитализирован, пожар локализован. Уточняется, что специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации является проблемой для всех стран. Ранее на полях встречи министров торговли «Большой двадцатки» в Милуоке российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО. Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки», которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября. Россия на фоне санкционного давления США подтверждает свою неизменную поддержку Кубы. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИДа нашей страны Александр Щетинин. Позиция Москвы по вопросу Кубы абсолютно ясна, принципиально, последовательно, отметил он. Выступая в прошлую субботу на Генассамблее ООН, глава нашего МИДа Сергей Лавров развернуто изложил российскую позицию, подчеркнув абсолютную неприемлемость политики диктата, вмешательства, эмбарго и блокад в отношении свободолюбивой страны и свободолюбивого народа Кубы, резюмировал он. Ставрополье предложило партнерам из КНДР сотрудничество в агропромышленной сфере, поставках пищевой продукции и химической промышленности. Об этом сообщил РИА Новости представитель МИДа России в Минеральных водах Сергей Нюппа. В интервью агентству «Дипломат» напомнил, что в апреле губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом КНДР в России Си Хон Чхолем. КНДР также заинтересована в сотрудничестве с Россией в гуманитарной сфере, добавил дипломат. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется. Четко.
3: Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
5: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Можно позвонить, поделиться чем-нибудь, задать вопрос или о чем-то рассказать. Не забывайте, если не сегодня, то придется и сегодня, и завтра, и послезавтра, и даже ранний понедельник терпеть. Да, без того, чтобы была возможность этого сделать. А для затравочки французскую тему я тебе предложу. Да,
6: французский... Может, французскую булочку?
5: Ну, это тебе кто-то из близких или соседей, или еще кто должен. Тут уж все просто. Во Франции опять протесты. Вот правда, было каким-то откровением для себя, что во Франции протесты были вообще всегда. То есть вот 800 тысяч лет назад, мне кажется, там даже наши любимые австралопитеки бунтовали друг против друга сильнее.
6: Но на этот раз... как называются, ну, австралопитеки, которые были экстрасенсами?
5: Австралопитеки? Ну-ка, как?
6: Астралопитеки.
5: Астралопитеки, да-да-да, читал. Хорошо,
6: ну, конечно,
5: хорошо.
6: Лучшая моя шутка — это про гранж-музыканта, который воюет с Турцией. Курт Кобейн.
5: Курт Кобейн, да. Не, мне как антропологу астралопитеки, ну, слушай, это очень забавно.
6: Спасибо. Ой, я прогрессирую, а мои каламбуры, они, знаешь, они просто прогрессируют постепенно.
5: Ну, это правда. Ну, ладно. Это
6: может быть, знаешь, это просто... Я посмеялся, что я, пожалуй, запишу для стендапа.
5: Да не, ну, правда, я не знаю, может быть, кому как, но это вот эта область, где, в принципе, не так много вот такого юмора.
6: Астралопитек экстрасенс — это астралопитек.
5: Надо еще, знаешь, для следующих стадий развития человека, предков человека или других гоминидов, такого же накидать, и будет здорово. Ну ладно, я возвращаюсь все-таки к этим, ко французским историям. Значит, там на этот раз ситуация по поводу школ. Жалуются школьники на слишком большую перегрузку расписания, на недовольны они самим процессом обучения. И с точки зрения какого-то качества тоже, оказывается, есть вопросы.
6: Но вот здесь я за школьников, потому что, ну, их там действительно ничему не учат. У них сейчас во Франции, ну, это задокументировано факт, очень большой кризис образования, потому что, ну, в учителя идут не только лишь все, так скажем.
5: Но, подожди, это повод устраивать вот то, чем запомнились, ну, самая такая брендовая, наверное, штука, это желтые жилеты. Ну, вот были еще эти поджигатели. Кстати, машины жгут. Я видел сообщение, что где-то вообще директора бензином облили.
6: Ну, это там, где был директор. Слушай, на самом деле, это вот какая-то невероятная просто история про французских школьников. Нам бы их проблемы, да, то есть, ну, нас в школах не учат. И ребята из-за этого периода, нам в наше время, дай бог, чтобы нас не учили. Вот ты приходишь на урок, а если учителя нет, можно беспредел в классе устраивать. Это круто. Мы так счастливы были, а французские школьники протестуют. Ну, в этом плане, честно скажу, ими можно только восхититься, да, какие вот молодцы ребята хотят получить образование, потому что мы в их возрасте ничего не хотели вообще абсолютно.
5: Ну, я тебя успокою. Здесь, я думаю, многие к акциям вандализма и всяким незаконным действиям подключаются именно потому, что ну а чё бы и нет-то? Здесь, да, здесь кто-то, ну, как, ну, часто так бывает, правда, 1, 2, 3, 4 пожаловались на то, что учителей нет, на то, что в классе много учеников, а потом 10 тысяч человек сказали, ну, а что, машину-то перевернуть, весело, нормально.
6: Ну, слушай,
5: а что, директору-то пендали ответить?
6: Это, к сожалению, совершенно нормально, любое движение, у его истоков всегда стоит что-то хорошее. А потом подключается масса, и это извращается.
5: Но тут знаешь, что можно еще подкинуть? Но ведь правда, вряд ли какие-то, и мало какие массовые действия, ну, возникают, существуют просто так. Есть наверняка же какая-то подпитка, чья-то заинтересованность.
6: Подписка на анархизм.
5: Подписка на французский, на персональный, да. Я к тому, что да, во французской, опять же, какой-то природе, что ли, не знаю, бунтовать, выходить, не знаю, на улице и ругаться по любому вопросу, и при этом беспредел творить. Но тут, опять же, как-то хочется и может подвязать и другие случаи. Но ведь действительно, если акция становится массовой, значит, за ней кто-то стоит. Но это логично предположить, нет?
6: Да нет, не обязательно. Но слушай, хорошо, а даже если кто-то и стоит, может быть, ну так сказать, сам народ стоит, потому что народ недоволен, и есть люди, которые этим недовольны, и все это разрастается. А может быть, и какой-нибудь капитал стоит, который хочет добиться какой-нибудь реформы для того, чтобы, там, не знаю, учебники массово выпускать или что угодно. Ну, то есть там что угодно может быть. Это не имеет особого значения, да, потому что не добиться массового протеста, если нет для него реальных предпосылок.
5: Вот так. Справедливо, справедливо. Но в следующем же году во Франции президентские выборы, правильно? Я все даже пошел проверил. Весной причем. Да, Макрон вроде по действующей конституции избираться третий раз подряд не может. Хотя он там разное про себя наговаривал. И в шутку, и не только. И, ну, пора бы в целом, наверное, укреплять какие-то свои позиции.
6: Пора бы укрепить свои позиции.
5: Хорошо, в ритм легло. Это я к тому, что, безусловно, именно Франция как раз-таки показывала, что кандидата из ниоткуда можно достать за очень короткий срок, и Макрон в этом смысле, он, конечно, не из ниоткуда, но человек был достаточно неожиданным.
6: Политтехнологии работают повсюду, везде одинаково. Кого угодно можно достать, скажем так, откуда угодно.
5: Вполне. Но можно ли было предположить, что вот именно ситуация со школьниками триггернет французское общество вот на этот раз? Заведет, выведет из равновесия. Прошу прощения за слово «триггернуть». Нравится мне оно.
6: Да, отличное слово.
5: Просто были вот эти истории с пенсионной реформой.
6: Да, слушай, оно не вывело из равновесия. Оно всегда будет продолжаться. Оно типа вечное. То есть они постоянно будут этим заниматься.
5: Да, но 3-4 года ничего не было. Ну, условно говоря, ничего не было. Там, да, по поводу мигрантов. Здесь бастанут, там музей обокрали. Здесь музей обнесли, там музей обнесли. Там очень часто любят музей обнесли.
6: Какие музеи, Леш? Сумку Игоря Синяка украли. Да какие-то музеи там. Сумки у Игоря Синяка, эти, Биркин.
5: Я вот пытаюсь понять, да, что там
6: вернуть
5: нужно,
6: Биркин Синяк. Требуем вернуть Синяку Биркин. Пока. Вот это вот достойный был бы повод. Они за какое-то образование выходят. Вот если бы французы массово вышли за расследование воровства Игоря Синяка, тогда бы я сказал, да.
5: Ну, я могу
6: Франция
5: косвенно это подвязать. Там же
6: давай,
5: есть
6: конечно.
5: Недовольство работой жандармерий. Недовольство работой правоохранительных
6: органов. Тогда справедливо.
5: Органов.
6: Потому что грабители Игорь шел уже 748-й день, когда грабители Игоря Синяка не были найдены. Я думаю, нам надо массово, знаешь, как вот была свобода Анжели Дэвиса, мы такие, вернуть сумки Игорю Синяку. И все массово за это выходим, короче. Вот. И на концерты Синяка прям вся Франция начинает ходить. Вообще, вот это я понимаю протесты, да, какие-то пенсии, но это несерьезно.
5: Я, кстати, не знаю, а тебе оплачивают за рекламу этих концертов? Ну, ты сейчас прям так прорекламировал хорошо, что даже захотелось прогуглить, когда и где.
6: Вот, я не знаю. Ну, там, в принципе, на любой ближайшей свиноферме, там каждый день. Там, знаешь, вот есть люди, которые косплеят Майкла Джексона, а вот Синяка косплеит абсолютно любая свинья, если ее нарядить в платье.
5: Бодишейминг не одобряем. Порицать делайте что угодно. В любом случае, в смысле, да, не одобрять не надо. Звонок у нас
6: одобряем
5: есть.
6: Одобряем бодишейминг. А за что еще-то? Что еще тогда одобрять, если не бодишейминг?
5: Ну, как, не знаю, честно, я не знаток вообще никакой деятельности. Не знаю, что там происходит. Может быть,
6: слушай,
5: там концерты классные, ну правда.
6: Либо бодишейминг, либо бодифейминг. Все, у нас два пути. Центристом не будем.
5: Телефон, говорю, у нас есть, по которому нам дозвонились. 95-95-912, телефон московский, 495. Вначале не забывайте, поэтому доброе утро, приветствую вас, прошу.
2: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
5: Здравствуйте, Вячеслав.
2: Такой вопрос. С утра читал, значит, выдержку из исследования, что в Газовском институте, значит, собрали две группы студентов. Одну группу студентов физики обучал живой, так сказать, преподаватель, местный профессор, а вторую группу студентов обучал искусственный интеллект, но специально настроенный, то есть, так сказать, подобные почти эти дела. Вот, и, собственно говоря, у группы, которая обучала искусственный интеллект, результаты немного, но выше, чем у живого, так сказать, профессора. Вот, собственно говоря, вопрос, перейдем мы когда-нибудь к тому, что наших детей будут обучать прям искусственный интеллект, или очень сильно начнет обучать искусственный интеллект, то есть прям максимально заменит человечество. И вот такой личный вопрос к Стасу, опять же, может не отвечать. Угу. Вот, доверит ли он своего ребенка искусственному интеллекту? Ну, специально настроимся.
5: Я прошу прощения, Вячеслав, уточнить. Да. Это какая-то новая информация, потому что вот легко находится исследование двухлетней давности. И там выводы...
2: Нет, это вот буквально новое. Как
5: вы уверены?
2: Ну, по
5: хорошо.
2: Крайней мере, не прям не на 100%, но в новости, выжимки этого исследования, такое подробное, было сказано, что это вот буквально недавно проведенное.
5: Недавно проведенное,
6: да,
5: ну, допустим, возможно.
6: Ну, да, в любом случае мы все всегда ставим под сомнение. Я вот, кстати, просто сразу, Вячеслав, вы попали в нерв моей души. Я отвечу на второй вопрос. Я не только доверю, я на самом деле вот как-то забавно, вот есть, наверное, какое-то коллективное, бессознательное, потому что тот вопрос, который вы задали, я вот буквально только вчера о нем думал, но я думал не доверю ли я думал о том, как действительно устроить своей дочери обучение с помощью искусственного интеллекта. Честно скажу, считаю, что искусственный интеллект – это вообще лучший учитель, и я считаю, что это будущее образования. Да? Почему? Потому что Во-первых, у учителя физически нет и никогда не будет столько времени, чтобы посвятить его вот ученику углубленно. А как показывает мой пример там, вот, моего образования, ну, я помню, как я учился, да, я был, ну, не глупый на самом деле. И когда я... Там в чем ситуация-то была? Когда я переходил из третьего класса, я перешел сразу в пятый, потому что я переехал, и у меня там четвертого... Я не помню, почему
5: родители так решили. Когда многие перескакивали с третьего в пятый, я тоже четвертый не учился.
6: Да, но я пошел в школу, где четвертый класс был. То есть я после третьего класса пошел в школу, которая в четвертом классе училась, но я пошел сразу в пятый. Я уже не вспомню, почему мои родители как бы так решили, но вот так вот, вот такая вот данность. И моя бабушка, она в школе, Красногорской школе номер 6 в свое время, еще когда там учился мой отец, она работала там этим завхозом, и поэтому у нее были связи. И она договорилась с преподавателями, чтобы меня подтянули, и мы занимались индивидуально, углубленно, да, всеми там все лето. И я пришел, я на самом деле пятый класс, я же вообще отличником, ну, по сути-то, окончил, да, у меня, то есть, по-моему, либо отличником, либо одна четверка у меня была, по-моему, как раз-таки по русскому языку, но по математике у меня была пятерка, причем я был из тех учеников, которым оценки занижали, чтобы их замотивировать дальше хорошо учиться. Но потом, как бы, вот эта вот вся углубленная история, она как бы пропала, да, и не было преподавателя, который мне доходчиво что-то объяснит, а я еще и в больнице пролежал, ну, дома пролежал, лежал 3 месяца, у меня проблемы с ногой были, с правым коленом, и я лежал вот действительно 3 месяца, я тоже вам об этом рассказывал. И ситуация заключается в том, что индивидуальный подход, который может дать нейросеть, он просто невероятен. Я сейчас обучаюсь, использую нейросеть, поэтому ответ на ваш вопрос однозначно да, я не только доверил бы, я буду работать над тем, чтобы ребенка доверить, вот так сказать, в руки искусственного интеллекта, но под моим контролем, но не потому, что я ИИ не доверяю, а потому, что я думаю, что ребенок, который не способен еще себя будет пересиливать, заниматься всем этим, его надо будет в этом плане усиленно контролировать, чтобы она там не халтурила, да. Но действительно, ИИ вот с точки зрения обучения, сколько он нам может дать, это просто фантастика. Сейчас люди массово там записывают тиктоки, кто там паять учится, кто там учится микросхемы собирать, кто рыболы чипов делает и многое-многое-многое другое. И есть принципиальное отличие от обычных роликов на YouTube, потому что там ты можешь задать какой-то уточняющий вопрос, который ролику на YouTube тебе не задать. Я и сам, да, так сказать, с помощью нейронок научился сейчас многим полезным вещам. Например, я вам рассказывал, как я оптимизировал свое рабочее место, хотя так бы у меня не было времени для того, чтобы выучить там даже высокоуровневый какой-нибудь язык программирования, типа Apple Script, потому что даже если бы я выучил, я постоянно не практикую, я бы забыл, а так с нейронкой у меня вот это вот получается. И, конечно, вообще просто фантастика. Так что да, однозначно всех надо переводить на это обучение. Что же касается исследований, исследования есть разные, например, дети, которые используют искусственный интеллект не для обучения, а для решения тех задач, которые им уже заняли в школе, они, наоборот, показывают больше проблем, так скажем, с образованием, и у них они, ну, наоборот, они там хуже потом сдают уже без искусственного интеллекта. Потому что это всего лишь инструмент, разница уже в том, как ты им будешь пользоваться. Он будет за тебя все делать, или ты будешь использовать его для того, чтобы самому найти какие-то решения, что-то улучшить,
5: а вот,
6: и
5: знаешь,
6: действительно научиться и понять базу.
5: Я здесь вклинюсь, потому что вот то исследование, я не знаю, его цитируют или нет. Мне кажется, во-первых, у Гарварда очень большая рекламная акция идет своих вот этих своих курсов, своих программ по изучению искусственного интеллекта. Поэтому там информационная поддержка очень мощная. И ключевое, если смотреть, условно говоря, мнение вот экспертов по этой теме, если студент мотивирован, если студент хочет учиться, вот да. Целенаправленными запросами искусственный интеллект им поможет лучше.
6: Я тебе то же самое про школу скажу. Те, кто хотели учиться, они учились, но, к сожалению, не всегда есть возможность. Я на самом деле хотел учиться, но когда ты в школе пропускаешь 3 месяца, да, ты себе представляешь, какое у меня отставание от программы было, и, разумеется, я там как бы поплыл. И те предметы, которые базировались там на знания, полученные как раз-таки в этот период, они у меня всегда были намного хуже, а догнать самому, ну, было просто нереально, потому что не из тех я школьников был, которым хватило бы усидчивости и много всяческих развлечений было намного интереснее, чем сидеть и грызть гранит науки. Но вот ИИ мог бы здесь помочь, да, или, знаешь, вот эти вот, недавно скриншот был, некрасиво, конечно, женщина сделала, девушка сделала то, что сфотографировала в автобусе то, как бабушка общается с искусственным интеллектом, но это было так мило, где бабушке искусственный интеллект подсказывает, когда ее остановка там и прочее, это так мило было, хоть и, повторюсь, некрасиво такое фоткать, но это прям буквально такая, знаешь, супер милая история. Так что ИИ, он, ну, действительно, он в этом плане, в плане обучения, он не начнет писать за нас сценарий, он не начнет хорошо, во всяком случае, делать, и, конечно, он наводнит интернет огромным количеством нейрослопа, который видно уже и сейчас, и по части сценариев, и по части роликов некоторых блогеров, которые абсолютно не обдумывая записывают текст, которым написал ИИ, да, там, как Максим Кац или тот же самый Штефанов или множество других либеральных спикеров, записывая просто бездарное и абсолютно уничижительное чтение суфлера. Но для тех, кто хочет именно получить помощь, ИИ дает просто невероятные вещи. Вот даже за себя скажу, я сейчас все свои сценарии на проверку через ИИ прогоняю, да, это не дает тоже стопроцентной вероятности, но, ребятки, поверьте, у меня настолько меньше ошибок в новых документалках, потому что полностью от ошибок избавиться, конечно, невозможно, но я сейчас в том материале, который я выдаю, я более уверен, да, не потому что раньше мне было там плевать, а просто потому что есть такие когнитивные искажения. Я прочитал, и я в силу там своей жизненной парадигмы, я понял иначе то или иное действие вот этого вот человека, да, исторической личности. А ИИ, он как бы меня за это критикует и, полагаясь на источники, говорит, нет, вот здесь вот ты передергиваешь, здесь ты прибираешь, и я такой, слушайте, и правда, и у меня есть возможность исправить свой сценарий, и быть гордым за то, что я со своей подачи, но, короче, я получил суперкачественного редактора, которого ты ни за какие деньги не купишь.
5: Ну, а в этом смысле, ну вот, опять же, согласись, тот же вопрос формулировок, но ведь действительно по запросу работать тебе поисковик будет быстрее, чем человек. Один поисковик, один человек. Подборку сделать... Один интернет сделает ее быстрее, чем, ну, интернет-агент, быстрее, чем человек. Но подается это как, посмотрите, учителя уступают искусственному интеллекту. Люди зацепились за заголовок и больше дальше не читают.
6: Ну, это уже как раз-таки то, чему мы должны учиться, да, то, что мы с тобой постоянно обсуждаем, как заголовки отличаются от реального положения вещей. Кроме того, да, это просто инструмент, которым когда-то стал и компьютер, это законное развитие компьютера, но ИИ, он все равно базируется на человеческих разработках. Все данные, которые он берет, когда даже рассказывает вам, как там паять и как что делать, это все равно, что придумано человеком. ИИ – это эволюция, даже я неправильно сказал, это не эволюция. Эволюция компьютера – это эволюция поисковика. Когда вы теперь сами выбираете источники, и огромное количество источников вы можете быстренько прошерстить, да? Потому что, ну вот, допустим, я пишу сценарий, мне хочется привести какой-нибудь пример из поп-культуры. Я помню, где он был, но я не помню нюансов. У меня библиотека, то есть у меня своя библиотека, все мои книги, они мной честно прочитаны, усвоены, но, к сожалению, вот некоторые вещи стираются за десятилетия из памяти. Я вот помню, допустим, что в книге Джонатана Страуда «Амулет Самарканда» был такой персонаж Глэдстоун, и я помню его описание, да, что именно главного героя восхищало в этом персонаже, какие качества он считал как бы вот такими, на которые стоит равняться. Я, ну вот раньше, чтобы просто вот сделать вот эту вот фразочку маленькую в сценарий добавить, мне надо было бы идти и перечитывать книгу.
5: Да, Стас, я прошу прощения, да. У нас звонок просто есть, а до конца получасовки 4,5 минуты. Доброе утро, мы вас приветствуем. Единственное, попрошу лаконичнее, потому что просто вот совсем скоро реклама новости. Доброе утро.
7: Доброе утро. Стас, Алексей, меня Игорь зовут.
5: Здравствуйте, Игорь.
7: Скажите, у меня вот вопрос, быстренько попробую. Вот представим ситуацию, что оборона рушится в Украине, Россия идет быстро вперед, подходит уже к выполнению своих задач, европейцы бегут договариваться, чтобы сохранить Украину. Ну, кто-то же должен долги возвращать, правильно? И вот вопрос такой, есть ли смысл... Что делать России? Есть ли смысл оставлять Украину на границах, ну, остаток Украины? Не станет ли она аналогом Германии после Первой мировой в плане вот отчаяния, вот этой обиды и чувства возмездия?
6: Ну, опять же, я повторюсь, реваншизм – это, скажем так, установленный факт, но реваншизм – это настроение, которое просто было, его решили использовать, его ускорили, усилили в миллион просто раз. И, ну, послушайте, а почему вот у Японии по отношению к Америке нет реваншизма? Ну, наверное, потому что они контролировали информационку. Кстати, помнишь очень смешной факт? Помнишь недавно вот этот ученый, бывший там, который сказал, что, типа, Советский Союз своими действиями вынудил американцев.
5: Вынудил
6: американцев
5: сбросить атомную бомбу. Да, на Японию.
6: Так вот, я, короче, начал смотреть его, так скажем, биографию кратко. Знаешь, чем он прежде всего
5: нашел
6: известен?
5: Его? Ну-ка, да-да-да. Это же частный университет, если я правильно помню.
6: Но он уже не возглавляет.
5: Да,
6: он прежде всего известен работой, в которой описывал, как ЦРУ переписала сознание японцев и захватила, так сказать, информационку, и как вот они распластали свои щупальца в Японии. То есть он исследовал информационку, и вообще-то он был антиамериканистом. У меня появилась мысль, может быть, остальные его твиты читать, может быть, это неудачная формулировка, он как-то неудачно выразился, либо просто сошел с ума. Такое часто бывает, когда ты смотришь в бездну долго, она начинает смотреть в тебя. Но настолько все это вот, ну, потому что это странно, да, это то же самое, что я бы там сказал, что...
5: Так ты переобулся.
6: Да, то есть я бы вот со своей позиции сказал бы, что, ну, знаете, Советский Союз вообще вынудил Гитлера на себя напасть. Хотя, опять же, я допускаю такую формулировку ради провокации с дальнейшим разжевыванием более сложной позиции, которая на самом деле это опровергает. Ну, вот есть иногда такая вещь, как фигура речи. Вот, но ладно. Касательно Украины...
5: Почитать его книжки, я смотрю, дядька, ему почти 90 с лишним лет. Возможно, он немножечко уже это, да.
6: Да он мог, ну, просто неправильно выразиться или попытаться провоцировать. У меня вот, допустим, большинство моих претензий, которые ко мне есть, они вырастают из провокации, в ходе которой я пытался, наоборот, как бы доказать обратное, да. Ну, вот, допустим, как я недавно выпустил ролик, Владимир Путин врет. Он говорит, что экономика России выросла на 10%. Это наглая ложь. Начинаю приводить статистику, она выросла на 10,6%. То есть, понятное же дело, да, что я хотел сказать, но можно вырезать вот это, вот Владимир Путин врет и прочее, потому что я это использовал как бы для привлечения внимания, но с дальнейшим разъяснением. Или наоборот, я помню, когда про Бондаренко выпускал, я бахнул, типа, вот, Николай Бондаренко, мой кандидат, я за него, потому что он еще не вступил в Государственную Думу, а уже ворует. И показываю факты, там, его, так скажем, лжи и предположительно коррупции. Но сколько комментов было о том, что да, правильно, Бондаренко, наш кандидат. И, ну, я думаю, что это просто боты были. Каждый раз, когда ты Бондаренко упоминаешь, там начинается какая-нибудь фабрика эльф, это от запрещенных организаций и прочее. Ну, да не суть. Касательно того, что вот, в принципе, это делать с Украиной, ну, есть много вариантов, да, и южнокорейский сценарий, и ГДР, и ФРГ, это все варианты. Тут уже будет решать ВВП и Минобр. Я, честно говоря, не знаю, какой сценарий тут предложить. Вот. Это зависит от силы государства, да, и будет зависеть от того, ну, как дальше все это будет развиваться? Придумают они противодействие новым гераням? Как быстро они придумают? Какое количество инфраструктуры будет разрушено до того, как они придумают? И насколько сложнее станет из-за этой разрушенной инфраструктуры поставлять в Украину то самое вооружение, о котором даже до сих пор толком там договориться о бюджетах не могут, хотя какие-то деньги, конечно, уже выделили. То
5: есть возможно, будущий факторов. Реваншизм Украины, ну, правда, этой теме очень много эфиров у нас посвящено, внимательно.
6: Короче, кратко, это ерунда. Дайте нам все, и мы перепишем сознание украинцев, как и любого народа, любой народ другой может переписать буквально, ну, с помощью телемарафонов Зеленский-то переписывает, да?
5: Еще один небольшой перерыв, рекламой, скоро вернемся.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник».
9: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
8: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все. все держится. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Полицейский был застрелен при задержании предполагаемых наркоторговцев в деревне Паново Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МВД по региону. По данным главка, в полицию поступила информация о группе лиц, которые занимаются незаконным распространением наркотиков. Сотрудники прибыли по адресу. Мужчина открыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских. Один сотрудник скончался на месте. Преступник, застреливший полицейского, нейтрализован. Уголовное дело возбуждено после пожара в особняке Миллера в центре Петербурга. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу. Накануне произошел пожар в здании на Исаакиевской площади 3, где находится исторический особняк Миллера, построенный во второй половине 18 века. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Как сообщало Главное управление МЧС, также в примыкающем здании сгорела часть кровли на площади 250 квадратных метров. Мужчина и женщина ранены при атаках ВСУ в двух районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Возле поселка Мамай вражеский дрон атаковал двигавшийся на буксире автомобиль. Осколочные ранения получил мужчина. В поселке Климово от удара дрона ранение получила женщина. В Волгограде в результате атаки украинского дрона повреждена многоэтажка. Ранение получил один человек. Всего за ночь российские военные сбили 646 беспилотников ВСУ на территории регионов России. Наша страна продолжает специальную военную операцию. Для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что наша страна в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев. Украина должна заплатить свою цену за это. Песков добавил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная. Никакой конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море у России пока нет. Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава российского правительства прилетел в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. В работе совета принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, премьеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Разберется?
13: Четко. Разберется.
14: Разберется.
15: Разберется.
5: Давайте продолжать. Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 959-5951-2, код 495. Не забывайте. Давай продолжать. У нас есть ряд американских новостей. Более того, одна из них даже заявлена на обложечке, поэтому, наверное, нужно ее упомянуть тоже. Смертная казнь неудачная попытка ее произвести в штате Теннесси. Были две инъекции, обе не сработали.
6: Соус Теннесси во Фрайдис.
5: Ну, здесь немножечко другой соус, здесь немножечко другое. Но вот такая вот история. Значит, женщина провела за решеткой 31 с лишним лет.
6: Извините.
5: В 95-м году у нее было совершило убийство, вот смертная казнь. Неудачно провела, адвокаты теперь подают в суд, что из-за неправильного чего-то там, я не знаю чего, все равно оставалась жива, не теряла сознание, сердце билось, естественно, там вот все какие-то там испытывала эти самые некомфортные, болевые и прочие ощущения. Отложили все смертельные казни на, как минимум, на до следующего года, ее тоже до следующего года отложили, и там это в штате это должно было быть первая смертная казнь женщины за 200 с лишним лет. В общем, я тебе как-то просто предложу прокомментировать. Тут много аспектов. И смертная казнь, да. И женщина, и отмена, и откладывание, и разные законы, и мораторий, и все остальное прочее.
6: Ну да, ну на самом деле ей как бы не позавидуешь, хотя я не знаю это дело, я его подробности не изучал. Она убила что, почему у нее просто как бы шарики за ролики заехали или что?
5: В детали дело не вникал, а это имеет значение тут?
6: Слушай, мне, честно говоря, кажется, что да, потому что любое дело должно вот так вот рассматриваться в контексте, с деталями, со всем остальным. Все-таки сколько уже лет прошло, это можно сказать уже другой человек,
5: ну, смотри,
6: хотя и вряд ли.
5: Если убийство одного человека... И смертная казнь. Более того, которая вот 30 с лишним лет все не откладывается, а все еще не снималась.
6: Это потому, что законы изменились, как я понял.
5: Ты имеешь в виду, что теперь за это за одно преступление нельзя получить два приговора. Если его вынесли, его пересматривать будут, ну, только если в каких-то экстремальных ситуациях.
6: Да нет, почему? Пересмотр приговора происходит регулярно. Берешь, идешь уже в другой суд. Вот такие вот обстоятельства. Ведь приговор-то выносился при одних обстоятельствах, а теперь обстоятельства другие. Ну, то же самое, как там политзеков и всяких таких прощают же. Так что, ну, честно говоря, вот по поводу этого дела, ну, тут, мне кажется, важны нюансы все-таки.
5: Ну, история мерзкая. Я просто, опять же, не вникал в детали, но там вместе с группой лиц, пытки и убийства, это вот все было.
6: Это уже тогда другое. Это значит, она шиза. Шизанутая.
5: Ну, почему шизанутая? Студентики-то 19-20 лет прогрессивные вот эти все, правильные.
6: Ну, вот не знаю. Давай дальше по темам пойдем, потому что, ну, в таких делах как бы важны нюансы, там все может оказаться совсем по-другому, но смысл-то ее казнить, чтобы у вас была первая смертная казнь за бог знает сколько лет, ну, а
5: слушай,
6: смысл?
5: Ну, вот именно приговор этот, именно смертная казнь тянулась с начала двух, то есть ее фактически сразу к этому приговорили. Очень, конечно, ну да, это нужно вникать
6: да,
5: во всю историю.
6: Да, почему это так затянулось-то?
5: Не, ну, так, что затянулось-то, это правда, американское
6: человек
5: правосудие
6: уже,
5: такое.
6: Человек уже, считай, пожизненно отсидел, пусть сидит тогда и дальше.
5: Там
6: чего?
5: Должники в этом... Не должники, а очередь на смертную казнь может быть очень и очень большой. Звонок у нас есть. 95-95-912. Можно позвонить, рассказать, поделиться чем-то. Доброе утро. Мы вас слушаем.
12: Алло.
5: Доброе утро.
12: Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Максим из города Санкт-Петербург.
5: Здравствуйте, Алексей, Максим.
12: Стас, приветствую. Слушайте,
6: привет.
12: У меня следующий вопрос. Смотрите ли вы чат-рулетку? И в чат-рулетке есть некие пророссийские блогеры, такие, к примеру, как Евгений из Санкт-Петербурга или Александр из Америки, штата Иллинойс, которые как раз-таки общаются с украинцами и доводят более пророссийскую позицию до них. Хотелось услышать от вас, знаете ли вы таких и как вы...
6: К сожалению, нет.
5: А смотрите...
6: Вообще чат-рулетку

0: быть, их видел в хайлайтах, но просто они там у меня не закрепились, как там Евгений из Санкт-Петербурга или что-то такое. Но в целом там иногда, ну, аргументы там серьезные. То есть они прям там спорят, и иногда у кого-то получается переспорить. Это, понятно, по большей части в основном демагогия, потому что о политике спорить можно часами, но это, как минимум, ну, это, типа, такой веселый, достаточно развлекательный контент,
1: развлекательный,
0: информативный.
1: Да без вопросов. Но речь-то идет еще о том, что это якобы донести пророссийскую позицию.
0: Ну, любой развлекательный контент. Ну, не до одного. Это посмотрят. Там просмотров, на самом деле, бывает очень много.
1: Ну, люди же смотрят, чтобы поржать, а не для того, чтобы это как-то воспринимать серьезно.
0: Слушай, мы американское кино смотрели, чтобы посмотреть, какой Рэмбо крутой, да? А так вот между этим тебе там объясняют, что смотри, там погадные коммунисты там детей убивали, в игрушки что-то подмешивали.
1: Это в поздних частях. Первый Рэмбо — это депрессивный фильм про американскую
0: армию. Конечно. Конечно, это, считай, брат, но, ну, как наш брат, да, но все-таки-то оно является инструментом донесения своей точки зрения. Все является инструментом донесения своей точки зрения. Не зря же они так переживают по поводу там Маши и Медведя и прочее. Угу. Ну, все является инструментом мягкой силы, так что, ну, это определенно есть польза, но я говорю, я вот именно по существу прокомментировать не могу, потому что смотрел только хайлайты. А сидеть там вот полностью это смотреть, я бы посматривал, но у меня нет времени, да, и я, ну, я не считаю контентом в принципе то, что вот делается вот так вот сиюминутно, даже несмотря на то, что многие ребята там к этим эфирам реально готовятся, разбираются, отстаивать аргументы, но это классные дебаты. Просто прежде, чем найти там какой-то интересный момент, тебе приходится отсмотреть очень много всего, ну, неинтересного. Там же и от зрителя зависит, от того,
1: кто
0: попадется.
1: А еще хайлайты
0: тебе
1: можно нарезать в своем абсолютно, как сказать, по своей агенде, по своему сценарию.
0: Конечно, но мы же смотрим не для того, чтобы там выбрать победителя. Мы смотрим, потому что нам интересно, какая сторона какой аргумент приведет. Или чтобы поржать с тупости аргумента, или чтобы взять себе на вооружение какой-нибудь аргумент хороший. Короче, ребята как бы молодцы, все круто, просто у меня нет времени.
1: Ну, я просто,
0: вот я за Слава был вообще же наикрутейший.
1: Я социально-сетевым показателям в этом плане не доверяю. Все эти просмотры, все эти лайки, они ничего не стоят. Вот. Что еще?
0: Стоит. Да, вода камень точит. Камень точит. Ну, конечно.
1: А, ну, через 250 лет доточат, без вопросов.
0: Не-не-не. Большое количество таких ребят. Одни видят вот этот хайп, потом появляется уже хайп природный. То есть сперва накручивают просмотр,
1: пока,
0: например,
1: нету хайпа.
0: Да? Ну, почему нет? Это очень популярно. Ты зря так думаешь. Ну, как нет результатов?
1: Да, подожди.
0: Есть?
1: Популярно в плане поржать, я не спорю. Как развлекательный контент, без вопросов. Это ни к чему не приводит. Ни к каким результатам. Ну, нет.
0: Приводит.
1: Ну, каким?
0: Приводит. Мы все начинаем с ржаки. Мы сперва там ржем,
1: но
0: потом начинаем интересоваться
1: про Майдан.
0: Более.
1: Да. Ну, вот давай сначала подождем.
0: Не про Майдан. Ну, про то, что формируется общественное сознание, в том числе и вот такими вот штуками. Ну, оно правда формируется. Люди сперва там, чтобы поржать, слушают, но аргумент там они запоминают.
1: Да не запоминают.
0: И
1: ничего, нет.
0: Запоминают.
1: Ну, где?
0: Запоминают.
1: Ну, это у кого и какие?
0: Ну, тебе конкретного человека показать?
1: Нет, конкретного, безусловно. Это мы начинаем сейчас никуда не... В массе в своей какие-то результаты.
0: Это один из инструментов мягкой силы. Кроме того, это же не государственной пропагандой делается. Это вот люди видят вот это, вот у них там обостренное чувство справедливости. Но просто, понимаешь, я очень часто полагаюсь на комментарии людей, которые, допустим, мне на сайте пишут, и иногда я от них что-то новое узнаю, да, казалось бы, я там ерундой занимаюсь, изучаю комментарии, но мне там что-то пишут, там, про большевиков, допустим, про то, как там во времена национализации, ну, и некоторые вещи я потом даже в эфире рассказываю, потому что я увидел в комментариях, пошел проверять, оказывается, действительно так, а я этого даже не знал, и оказывается, что да, ничего себе, прикольно, понимаешь, так что у этого есть ценность, даже у комментариев в интернете, они тоже являются инструментом мягкой силы, у всего у этого есть ценность, да, и это наиболее ценно еще и тем, что люди делают это искренне, по порывам души, а не потому, что у них вот такая вот работа, им там кто-то за это платит, а потому что они действительно так считают, и за счет такой приверженности российской позиции, пророссийской позиции, они находят иногда действительно очень сильные аргументы, которые я, не стесняюсь, периодически ворую и использую.
1: Дай бог так, но есть и те, кто это делают для хайпа, для просмотров, для лайков и все остальное прочее.
0: Но если они при этом находят крутые аргументы, если они при этом находят крутые аргументы, потом уже используются, которые...
1: Дай бог,
0: числе,
1: ты
0: там...
1: просто третий раз это повторишь без вопросов, без проблем. Если это где-то оседает, окей, ну давайте посмотрим, последим, на что это в конечном счете повлияет. А так вот. Звонок
0: мы
1: у нас
0: все
1: есть.
0: В одном котле, все влияет на все.
1: Звонок у нас есть.
0: Ложка дегтя портит бочку меда, да?
1: А наоборот.

0: Ложка меда, бочку дегтя испортит ли. Звонок у нас есть. 95-95-912, телефон Московский 495. Не забывайте. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Казань, Александр.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Станислав. Вопрос такой. Вот есть такой замечательный отечественный фильм «Зеркало для героя». Там два героя попадают из 1987 года, 8 мая 1949 года. И вынуждены каждый день проживать этот день. Вот. Если бы Стас попал из сегодняшнего дня в 23 октября 1989 года, накануне своего дня рождения, что бы он полезного сделал для своего родного города Красногорск, обладая сегодня теми знаниями, умениями, навыками, а может быть даже в масштабах страны. Вот. И такой личный вопрос.
2: Да.
1: Личный вопрос, да. Стас может отвечать, не отвечать. 23 октября 89 года. Он встречает своих родителей. Они его, естественно, не узнают, он их прекрасно знает. Что бы он им посоветовал, рассказал. Вот такой вот вопрос.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Креативненько, Александр, да. Спасибо.
2: Да, да, прикольно. А касательно первого вопроса, я бы ничего не сделал, понимаете? Ты либо можешь сделать, либо не можешь. Если ты, как бы, бесполезный член общества, как я, то ты и в 2026-м ничего не сделаешь, и точно так же ничего не сделаешь в 1989-м, да? Я бы вернулся бы и ждал бы 15 лет, чтобы вложиться в биткоин. Других планов у меня, конечно, вообще, честно говоря, нет. Потом бы я бы уже стал олигархом и начал бы рулить, в том числе и сегодняшней политикой, да,
0: значит, там бы ничего сначала не сделал. Бы ты вовремя вложился и выложился в МММ, всякие хапер-инвест и прочие пирамиды, скупил бы доллары в январе 2009 года, да?
2: И альманах со ставками на спорт.
0: Естественно, конечно. Записать, кто какие желтые карточки получил во всех финалах первенства, обязательно по американскому футболу студенческого.
2: А касательно родителей, да ничего, я бы просто посмотрел, вообще бы посмотрел, как люди жили, потому что все, отличалось, это было бы интересно, прикольно. Но еще вопрос в том, что если бы я просто мог бы вернуться в свое детство, да, то единственная вещь, которую я по-настоящему в своей жизни хотел бы изменить, это начать хорошо учиться в школе. Вот реально, то есть уделять этому внимание и, может быть, выучиться и кем-нибудь нормальным бы стать, инженером каким-нибудь, и потом, может, пойти работать в крутую компанию, а потом вернуться в Россию, поднимать, допустим, нашу микроэлектронику, если бы под это были возможности. В общем, я бы стремился в реальный сектор экономики, да, потому что это просто интереснее быть каким-то ученым, исследователем, делать какие-то открытия, да, и, в принципе, я и сейчас пытаюсь это в некоторой степени делать, но благо, что у меня просто есть, противовес, да, а именно, несерьезные отношения, халтурные отношения к информации, мне всегда есть кого исправлять, просто потому, что мне в этом плане самому интересно, когда человек говорит что-то, я вижу, что это чушь, и мне, становится интересно разобраться, как оно было-то не прям на самом деле, да, не буду говорить, что я там прям все вот это вот познал, но хотя бы максимально приближено к реальности. Вот, что я бы изменил вообще бы жизнь свою, так сказать, учился бы нормально, не тратил бы свою жизнь, а если можно было бы со своими знаниями вернуться, да, про биткоин и все остальное, то я бы вообще просто, в принципе, бы разбогател и, может быть, бы какую-нибудь свою компанию создал, но именно связанную с наукой, опять же, с тем же самым искусственным интеллектом.
0: А ваучеры скупал бы?
2: Нет, кто бы мне дал ими воспользоваться потом? Меня бы все равно бы точно так же потом, я бы все это скупал, а потом пришли большие дяди с пистолетами. Да. Нет, слушай, до 2005-го вообще я бы никуда бы не лез, может быть, бы даже и в МММ, потому что там узнают, что у тебя там что-то есть, у тебя придут, отберут, и дай бог, если ты еще живым. Я никогда не забуду, как... у меня же отец водкой занимался и всяким таким, у него магазин был. Я никогда не забуду, как его приходили к нам здоровые ребята и пытали на кухне, нас с бабушкой в комнате закрыли, а ему пятки утюгом прижигали, пока он что-то там не сделал и прочее, да, я малой совсем был, поэтому куда-куда, я бы в бизнес в принципе бы не полез, в такой, который, именно бизнес, который спекулятивный, купи-продай, я бы полез бы только если бы в науку, потому что ты можешь обладать такими знаниями, да, не какими-то связями или чем-то таким, а такими знаниями, что все будут к тебе стремиться, потому что пойти им просто будет некому, потому что ты будешь уникальным. Вот, а не потому, что ты просто ремесленник, который купи-продай и прочее.
0: Ну да.
2: Так вот, замечтался. Вот. Да. Ну, конечно, бы не рассказывал бы про то, что мне Лена Мущенко в 7 классе показала сиськи, и у нас бы с ней случилось соитие, в конце концов. Это тоже, конечно, трагедия, да? Вот, хотя, было бы это изменой, потому что я бы в любом случае потом бы встретил свою жену. Но, получается, я что, до этого момента не мог бы с девками развлекаться?
0: Философские вот пошли это, какие-то аспекты,
2: это
0: да.
2: Моральные вопросы. Угу. Будет ли это считаться изменой? Вроде бы нет, ведь это все было до нее. Но я же вернулся из будущего, и получается, я знал, что мы будем вместе. Является
0: и привела
2: ли это изменой?
0: Бы эта линия реальности, в которой ты знаешь эту линию реальности, ко всем событиям, которые в этой линии реальности должны быть, или оно бы уже само на себя повлияло? Давай про будущее как раз-таки. У нас еще темка есть. Илон Маск, судя по всему, договорился, примирился или что-то там еще с Трампом, но возвращается он к работе на правительство. Ему поручают проект «Меридиан», проект пентагоновский, который будет определять на будущее, в будущих войнах, какие технологии и виды вооружений Америке понадобятся для того, чтобы сохранить и приумножить технологическое, опять же, превосходство на поле боя. Ну и в первую очередь, да, искусственный интеллект. Там дальше другое упоминается, всякие автономные системы, роботы, направленная энергия, биотехнологии.
2: Роблокс там есть?
0: Роблокса нет.
2: Я бы использовал Роблокс для войны вообще, если честно.
0: Был бы Маском, да? Ну и тут тоже будет изучать возможные военные конфликты в пространстве от Земли до Луны. Мне вот это тоже понравилось. Что есть сказать на эту тему? Маск.
2: Это отличная
0: захотел
2: новость.
0: Захотел на госслужбу. Что там? Как там?
2: Да, да. Маск захотел на госслужбу. Еще больше неэффективных распоряжений деньгами. И вместе с послаблением Америки будет слабеть и Маск. И при этом слабее Маск будет делать и Америку еще слабее. Потому что, ну, разумеется, никакого отношения к науке и прогрессу Илон не имеет. Он исключительно занимается тем, что занимается спекулятивной деятельностью на финансовых рынках. А значит, что реальные достижения, конечно, будут. Это факт. С таким количеством денег, которые есть у Соединенных Штатов, их не быть просто не может. Но толку от этого будет, ну, не особенно-то и много. Да? Конечно, опять же, там Россию они уже перегоняют и очень жестко. И в космосе они нас обогнали. Это факт. Но учитывая количество вложенных денег и всего остального, я считаю, что результат достаточно скромный.
0: Ну, вот в целом, это его возвращение, это про что говорит? Это, опять же, просто Маск захотел или какие-то есть, вот, не знаю, посылки, подвижки, что-то прочее?
2: Я считаю, что Маск почувствовал слабость, отстранился, а потом оказалось, что не так Трампушка-то слаб, как он думал. И поэтому Маск сейчас вернулся. Но, опять же, воткнет ему нож в псину в любой момент, когда посчитает, что Трамп ослаб. Обычная вот эта вот политическая грызня.
0: А что
2: ребят,
0: у Маска
2: которые,
0: сейчас такого ослабевшего? Ну, правда, интересно.
2: У Маска ничего ослабевшего. Он считал, что Трамп ослабел.
0: Он посчитал...
2: Поэтому изначально его кинул, да, и вкинул вот эту историю про то, что Трамп был на острове Эпштейна, да. Ну и были разговоры о создании вот этой вот третьей силы, да, третьей партии какой-нибудь между республиканцами и демократами. Но в итоге оказалось, что Трамп более-менее свои позиции держит. Потом началась и война с Ираном, и все остальное. И Илон решил, что, ну, логичнее форсировать события и просто дружить, потому что Трамп еще будет управлять. И, значит, для того, чтобы получать госконтракты и забирать себе деньги из карманов американских налогоплательщиков, ему по-прежнему Трампушка необходим. Поэтому будем дружить.
0: И еще один звонок
2: у
0: нас есть.
2: Мы вместе не можем, и порызы не можем.
0: Ну да. Звонок еще один у нас есть. Доброе утро. Мы вас слушаем. Прошу вас.
3: Доброе. Здравствуйте, друзья. Это Тимофей, Санкт-Петербург.
0: Здравствуйте, Тимофей.
3: Вы знаете, я хотел вот о чем спросить. Не кажется ли вам, что вот в последнее время вот эта вот история, когда медийные личности и средства массовой информации так много и часто говорят о большой войне, уже даже сроки начинают назначать, там, 30-й год. Не кажется ли вам, что вот это слишком как-то легкомысленно звучит, создавая такой вот фон, такой некий, такой, я не знаю, как уменьшительно... такой спокойный. Вот, потому что, ну, речь-то все-таки о войне идет.
0: А разрешите, пожалуйста, у вас уточнить. Вот вы имеете в виду медийных личностей. Вы кого имеете в виду? Просто про то, что Россия нападет на Европу.
2: В том числе, я про это говорю.
0: Не, Россия нападет в 30-м году, говорят, да, президент и премьер. Вот, ага, все, спасибо. Продолжайте.
3: Политики, Стас в том числе, это много кто. Мы все это слышим. Вот, и еще я, пользуясь случаем, хотел бы тоже спросить. Не кажется ли вам, что вот этот вот уменьшительно-ласкательный термин «ядерка» Вот. И он тоже, наверное, вряд ли применим в средствах массовой информации, потому что люди, имеющие отношение к оружию, вот, они понимают, что речь идет все-таки о средствах массового уничтожения людей. Вот об этом хотел спросить.
0: Спасибо большое, Катя.
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, по поводу войны, ну, это же действительно неизбежно. И это действительно очень страшно. И я не знаю, это можно так воспринимать, понимаете, но я никогда не говорил о войне как о чем-то. Я, ну, наоборот, говорил всегда, что это страшное явление, и оно ужасное. Но вопрос-то в том, а как нам рассуждать? А нам что, замалчивать? А нам как бы что, не говорить?
0: Нет,
2: а нам не критиковать?
0: Таки, вот, вопрос в том, что является источником. Я поэтому зацепился. Одно дело, когда вот там Европа уже готовится к войне 30-го года, естественно, это будут комментировать. Естественно, это будут, конечно, отвечать. Вот. И вопрос в том, что действительно, что это может быть, если ты упомянул войну 1, 2, 3, 4 раза, я вот в этом абсолютно согласен. Но человек, который это читает, на 6-й, на 7-й раз будет уже воспринимать, а, ну, война, да. А, ну, похолодает еще. А, ну, вот, оштрафовали за переход дороги. А, ну, война, опять же, да, и ядерка, опять же.
2: Ну, а как бы что с этим поделать? Это же вопрос как бы восприятия отдельно взятого человека. Да, я, во-первых, я вам скажу, что пока войны не начнется, ну, это все равно какие-то далекие туманные перспективы, да, и отношения человек не изменит. Когда она начнется, отношения, соответственно, уже будут совершенно другим. Не дай бог, конечно, если она начнется, но как будто бы все к этому идет. Ну и кроме того, говоря о войне, я же пытаюсь не просто говорить, ну вот, война. Я пытаюсь показывать реальные капиталистические и империалистические предпосылки к ней, потому что она неизбежна. Наша задача не наводить панику или наоборот не говорить, что а вот, посмотри, ну война и война, типа что такого. Наша задача рассказать о первопричинах войны. Когда она начнется, мы должны быть вооружены информацией и понимать, почему она началась. То есть нас волнуют именно первопричины, а не сам факт начала войны. Да? Почему она была неизбежной, кто к этому подвел, каким способом к этому подвели. А нормализовывать войну в обществе, ну, я, если честно, таким никогда не занимался. И если вам какие-то шуточки там мои про войну и прочее кажется, что я таким образом как бы делаю ее обыденностью, нет. Я просто понимаю, насколько это страшные события, насколько это ужасно. И, как и все люди, пытаюсь от этой реальности, так сказать, в некоторой степени убежать. И юмор для меня это в любом случае даже не смешной какой-то, дебильный, но это способ снизить градус напряжения. Ну, в какой-то степени я, наверное, с вами соглашусь, что это заставляет, наверное, в некоторой степени, да, относиться к войне несерьезно. Но как бы я не могу вообще вот быть серьезным 24/7, потому что так можно сойти с ума. И с ума я сходить не хочу. Вот. Поэтому позволяю себе вольности и позволяю себе всякие вот такие вот глупости. И когда мы говорим про ядерку, ну, уже сколько лет-то говорят про ядерку, да, вообще по всему миру, и с 70-х, и с 80-х, и говорили, что вот, будет конец человечеству, ядерный апокалипсис грядет. А вот те люди, которые снимают фильмы, например, «Безумный Макс», да, они тоже это, получается, нормализуют или прочее. Мы говорим о том, что нас волнует, и от этого никак не избавиться.
0: Вот. Я не могу, как бы за себя же говоришь, со своей точки зрения объясняешь абсолютно существующее.
2: А про политиков мы говорим постоянно, да. Мы говорим про политиков, зачем они те или иные заявления, в том числе и про ядерку, делают постоянно.
0: Политики
2: они
0: хорошо.
2: Это делают для достижения капиталистических интересов.
0: А вот если просто медийная личность, блогер, который это ради хайпа, ради чего-то там, опять же, ради кликов и прочего? Мне кажется, все-таки есть тут разница.
2: Что это сейчас хайповая тема.
0: Серьезно? Сказать про то, что в 30-м году война? Ядерка и прочее.
2: Ну да, я не уверен, что это хайпа.
0: Люди на самом деле. Под конец эфира.
2: Дело в том, что люди пытаются избегать темы войны, пока она не начинается. Вот когда она начинается, они такие: ой, а как же мы там дошли до жизни такой, как же так получилось? Но ты по Донбассу посудите. Вообще тему Донбасса никто не обсуждал, все закрывали это, об этом не говорили, а ведь там уже шла война.
0: Подожди, и это, ты сейчас, опять же, про кого? Про всех? После 2014 года?
2: Про интернет в целом, да.
0: Про интернет в целом, ну, я не знаю, можно ли серьезно обсуждать интернет. Ну, у нас время, к сожалению, заканчивается.
2: Ну, это люди, да.
0: Да, и в один момент то, что ты в самом начале Навального упомянул, включенного в список экстремистов-террористов, а в остальном, ну, вот я же говорю, пятница, лучший эфир в жизни вообще.
2: Всем, да, у меня ноги так
0: всем
2: забились.
0: Всем спасибо огромное,
2: неплохой,
0: кто смотрел,
2: не такой
0: кто
2: вялый.
0: Слушал, кто комментировал, кто звонил. Прошу прощения, время прям совсем заканчивается, нас разберется. Хороших выходных всем.
4: Две Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 10 утра в Москве, в Уфе и Астане полдень. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинский шпион задержан в Крыму. Сильные дожди спровоцировали сход селя к северу от Душанбе. Дума Томска приняла решение о введении с 1 января следующего года туристического налога. Подробности далее. Украинский шпион, который передавал украинской разведке сведения об объектах российской техники, передвижениях военной техники, задержан в Крыму. Об этом сообщили в Следственном центре общественных связей ФСБ. Как отмечается, злоумышленник через Телеграм сам вышел на связь с сотрудником СБУ. По заданию куратора из Киева подозреваемый фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации на полуострове объектов российской армии. Фигурант уголовного дела арестован. Спецслужбы Израиля считают, что пилот рейса авиакомпании «Fly Dubai», которого подозревают в совершении поножовщины на борту, скорее всего, действовал в одиночку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В среду самолет «Fly Dubai» рейсом из Дубая в Тель-Авив подал сигнал АЧС и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты маркетплейса «Озон». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Для пострадавших продавцов устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам. Сильные дожди спровоцировали сход селя в Арзобском районе к северу от Душанбе на дороге в сторону Худжанда. Об этом сообщает таджикское агентство «Азия Плюс». На место направили специальную технику. Отмечается, что управляющая трассой дорожная служба призывает водителей соблюдать осторожность и следовать рекомендациям своих сотрудников. Сход селя в Таджикистане регулярно наносит серьезный материальный и инфраструктурный ущерб, активизируясь в период весенних и летних ливневых дождей. Современный спортивный кластер построили на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На новом спортивном объекте оборудовали баскетбольную, футбольную, волейбольную площадки, зону для воркаута, установили 26 тренажеров и обустроили две площадки для игры в настольный теннис. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в этом году в районе Ясенево привели в порядок 29 детских и 5 спортивных площадок, а также 20 зон отдыха. Дума Томска приняла решение о введении на территории города с 1 января следующего года туристического налога. Отмечается, что ставка зависит от стоимости размещения и на следующий год составит 2%. По прогнозам Департамента экономики региона, потенциальный налог может принести в бюджет Томска порядка 23 миллионов рублей. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. «Изолента. Живьем». Пятничный выпуск. Пятница, 2 октября, 10.04. Лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Доброе утро.
3: Доброе утро. Рассказывай.
2: Да, доброе утро. Я начну с грустной новости. У нас в Петербурге вчера вечером начался большой пожар, серьезный очень пожар, прямо в самом центре на Исаакиевской площади, в 2 минутах ходьбы от законодательного собрания, от Мариинского дворца, в 50 метрах от Исаакиевского собора. Там большой выставочный зал, центральный выставочный зал рядом, буквально через улицу. Ну, короче, это самый-самый центр, особняк Миллера, который некоторые называли дворец Миллера. Это здание 18 века, собственно говоря, которое потом много раз перестраивалось, и принадлежало оно, кстати, простому инженеру-полковнику Миллеру, Карл Логинович Миллер, один из таких... наших серьезных офицеров. Соответственно, он его купил в свое время, перестроил его брат, архитектор Франц Фердинанд Миллер. Это все было завершено где-то в конце 19 века, 79-80 год 19 века. Потом проходило еще несколько реконструкций, там жили его родственники, последняя реконструкция в 15 году. И в 17 году комплекс был национализирован, перепланирован и превращен в дом с коммунальными квартирами. Квартирами. Оттуда выгнаны были все жители и все кто
3: все,
2: там жил.
3: Все миллеры.
2: Ну, миллеры, там обслуга, все, что было. Дом большой, на самом деле, он очень большой, он на 2 улицах располагается. Половина фасада, часть фасада располагается на Исаакиевской площади, вторая часть на улице Якубовича сбоку. Он действительно очень большой. И, собственно говоря, там были нарезаны коммунальные квартиры. У меня там одноклассники как раз жили в этих коммунальных квартирах. Эти жуткие, огромные, там, по 250 метров по 20 комнат коммуналки, такие не очень презентабельные, мягко говоря, но не суть. А потом здание, ну, сейчас перематываем чуть-чуть, да, здание было законсервировано и было... И готовилась к капитальному ремонту, и должен был там пройти капитальный ремонт, потом должно там какое-то было быть, ну, что-то, да, я не знаю, что, никто не знает, наверное, мысли какие-то были, и планы были. И вот вчера там внутри произошел пожар, кстати, это объект культурного наследия с 21 года регионального значения. Соответственно, вчера там начался пожар, пожар перекинулся на соседний дом, на жилой дом, который прямо рядом там находится, большинство. Сначала думали, что быстро потушат, подъехали, и в итоге все это дело приобрело, поскольку деревянные перекрытия, мы понимаем, дома старые, я, ну, знаю приблизительно, как это все устроено, потому что сам живу в центре всю жизнь, и большое количество деревянных перекрытий вызвало достаточно сильное продолжение этого пожара. Только к 2 часам ночи сегодня ухитрились открытое горение затушить и начали уже дальше проливать. Там все до сих пор занимается пожарная команда этим всем делом. Там развернут штаб по тушению пожара, и пытаются они сейчас довести уже тление до нуля. После этого туда уже будут заходить эксперты и следователи, будут разбираться, в чем проблема. Но кто видел видео, это, конечно, достаточно было такое все серьезно. Сейчас я попробую отправить нашим коллегам видео, чтобы показать, как это все было. Ну, такое себе. И, соответственно, выгоревшая сейчас стоит такой выгоревший фасад, достаточно непрезентабельный. Но, с другой стороны, знаете, нет худ без добра. С одной стороны, там нет людей и, в общем-то, никаких таких серьезных последствий это дело не все не повлечет за собой. И, с другой стороны, ускорит, наверное, процесс ремонта и реставрации этого здания. Но инцидент, конечно, очень-очень неприятный, особенно для петербуржцев, которые привыкли там ходить, гулять, кто живет в центре. Для них, для нас это здание практически вообще органичная часть центра, неотъемлемая. Оно очень красивое, это здание, и, собственно говоря, вот так. Ну, будем надеяться, что все по-быстрому починят, отреставрируют, и начнет все это дело опять функционировать и украшать наш город. Вот так. Извините, что начал с грустного, но... Ну, вот такое произошло. 37 единиц техники, 160 специалистов. Сейчас я смотрю, было задействовано, до сих пор задействовано на пожаре. 2000 квадратных метров площадь горения произошла. А сейчас прокуратура Адмиралтейского района взяла это дело под контроль и устанавливает причины. Вот видео вы можете сейчас видеть. Это, конечно, ну, мягко говоря, жесть. То, что там было, открытое горение. Вот, фасад выгорел, в смысле, внутренности выгорели практически все во всем доме. Вот, доклад окончил, как говорится.
3: Да, что можно сказать? Всяко бывает.
2: Бывает, да, бывает.
3: В Москве, вот, помнится, манеж у нас тоже так сгорел внезапно. Тоже накануне реконструкции как-то произошло. Построили.
2: Угу. Вот. Связываешь ли ты как-то эти дыры?
3: Нет,
2: эти
3: мы же не знаем. Но слушай, бывают же разные. Я думаю, что там будет расследование. Там, наверное, кто-то разберется, что произошло. Может, вообще диверсия какая-нибудь. Может, бычок кто-то кинул. Может быть, как-то... Ну, всякое может быть. Но печально, всякого, конечно. Картина апокалиптичная была, конечно, центр города на фоне Исаакия и все это. Ну, давайте к хорошему. Сегодня важный праздник у всех россиян. Сегодня Трофимов день. У Трофима сегодня именины. А Трофимов день древний праздник. Он же, вообще, строго говоря, он называется Трофим из Осима. А Трофимов день, она же пчелиная девятина. В этот день те, кто занимается разведением пчел, начинали, значит, готовиться к зиме. Начинали осматривать ульи, готовить их к зиме. И за 9 дней вот надо было окончательно их подготовить. По традиции надо было съедать с утра ложку меда. Ну, а вечером сегодня пятница, и поэтому сегодня у всех есть возможность устроить Трофимову вечерку. Были такие мероприятия, Трофимовые вечерки. Вот эти Трофимовые вечерки, они подразумевали, ну, как обычно в деревне, вечерка, она неважно по какому поводу, выглядит примерно одинаково. Молодые парни и девушки одевались в яркую одежду, брали все самое лучшее с собой. Молодые парни, наверное, собирались в избе, наверное, в какой-нибудь, ну, если погода позволяла, можно и на улице, и вечерили. Вот, вечерили. Ну, и дальше вот считалось, что именно в Трофимов день есть возможность выбрать себе суженого или суженую. Если ты испытываешь какие-то теплые чувства к представителю или представительнице противоположного пола, то именно в этот день, пристально посмотрев ей или ему в глаза, можно было зародить огонь взаимности. Так что, друзья, учитывая, что сегодня пятница, Трофимов день, пойдете на вечерку, пользуйтесь ситуацией, ложку меда не забудьте навернуть перед началом, ну, или в процессе, вот, подготовьте ульи к зиме и, собственно, наслаждайтесь мероприятиями, где бы ни находились.
2: Такое это замечательно, время. Это замечательно, просто круто. Спасибо большое всем, кто поздравляет меня сейчас в чатиках. Ну, это не только мой день, это день всех тех, кто любит мед.
3: Это день и певца Трофима.
2: У него фамилия Трофимов, понимаешь, то есть тут чуть-чуть...
3: А, у него фамилия, а зовут его не Трофим?
2: Сергей, по-моему, его зовут, если мне не
3: изменяет. Я думал, что он Трофим.
2: Он косит Трофима под меня, понимаешь, вот, вот да, это закос.
3: Ну, это да, это как бы не совсем и Трофим тоже. Ну да, да. Ладно. Ну, потому что, да, действительно, если бы певец был просто Сергей, например, ну, как-то это было бы не очень запоминающееся. А есть Трофимов
2: тоже, в общем, с Пенкиным путали бы, например.
3: Распространённое. Да. Ну, почему с Пенкиным? В общем, не обязательно. Ладно, понятно. Хорошо, звоните, друзья. 495-95-95-912. Итоги недели мы сегодня подводим. И неделя была увлекательная и интересная во всех отношениях. Надо сказать, что международная обстановка, вот тут выяснилось, оказывается, что приезжавшие к нам, ну, как выяснилось, пишут об этом британские средства массовой информации, по-моему, не помню, где я видел, Daily Telegraph, по-моему, значит, что приезжавший к нам начальник ЦРУ, как же его звали-то?
2: Рэдклифф.
3: Рэдклифф, да, он на самом деле не просто так приезжал, он угрожал. Он требовал от России, да, остановить проведение спецоперации и, значит, всячески запугивал. И запугивал прежде всего экономическими санкциями. Говорил, что распался Советский Союз, распадетесь и вы. Мы вам сейчас закон Линдзи Грэма-то как примем, и все, и будет вам, значит, полный кирдык. На что... С учетом того, что приезжал он встречаться с президентом, а к президенту допущен не был России, то, видимо, ответ ему на эти все, так сказать, заявления дали на более низшем уровне и попросили покинуть пляж. Вот. Дальше, судя по всему, ну, Сергей Викторович Лавров рассказал о встрече с министром иностранных дел Германии. По косвенным признакам сейчас это исключительно домыслы, есть ощущение, что он заходил туда примерно с тем же, потому что Сергей Викторович был довольно жесток в оценке его каких-то предложений. Вот он не говорил конкретно, о чем шла речь. Он сказал, что он пришел с заготовленным неким текстом, зачитал его, он ничем не отличался от того, что было раньше, и, в общем, пришел с некими требованиями туда. Я могу предположить, что это был второй ход конем в этой шахматной партии. Вот. Но судя по тому, что у нас сегодня и вчера, и в последние дни атаки на столицу Украины только усилились, и вот теперь по просьбам трудящихся идет планомерное уничтожение, видимо, ну, пока там еще он не уничтожен, но Южного моста, одного из двух вантовых мостов там в Киеве.
4: Трех мостов, да.
3: Ну, трех мостов, там, по-моему,
4: нет, ни одного из трех, а три моста мы утюжим сейчас, извини, я просто.
3: Ну, вот попали два раза по одному вчера и сегодня. Вот. Ну, и, судя по всему, это только такие пристрелочные, потому что попадают дронами. Украина там, значит, уже публикует заметки о том, что у России есть специальные дроны-стропорезы, которые, значит, там боеприпас нацелен на то, чтобы линии электропередач уничтожать. Это тоже, кстати, одна из частей нашей тактики. И они же могут вот эти ванты тоже повредить. В общем, в метро не ходят, в такси не сходят. Кто не смотрел мой выпуск, пока вы спали. Вот такая ситуация в Киеве. Но в ответ на закон Линдзи Грэма, как мы знаем, был принят указ президента о том, что информацию для введения вот этих вот санкций вы хрен где найдете, уважаемые американцы. Вот. Ну и рынок дизеля будет продолжать радовать всю американскую администрацию и, так сказать, подведомственный ей американский народ. Ну, вот это так примерно кратко, что я бы в итоге недели вынес. Ну, понятно, что было выступление президента, понятно, мы видим, и удары там продолжаются, и туда, и сюда. Вот, видим, что Запад... еще вот что, еще было передано предупреждение, насколько я понимаю, в письменном виде западным странам о том, что в случае атаки на Калининград Россия будет применять все средства, которые у нее есть, включая ядерное оружие. Вот, это чтобы ни у кого не было иллюзий. Вот, это, мне кажется, тоже важный элемент. Ну, в общем, вот примерно так. Движемся в сторону эскалации. И если делать выводы какие-то, звонок висит, я вижу, сейчас я скажу. И главный вывод, на мой взгляд, он в том, что Запад, конечно, понимает, что Украина потеряна и проиграна фактически уже, не один уже сумасшедший даже. Ну, хотя нет, есть у них генерал Келлок, по-моему, там вот он там что-то, значит, заявил опять, что сейчас Украина всех победит, и какой-то там больной, значит, украинский главнокомандующий тоже пообещал Крым завоевать. Вот,
4: вспомнил ты Келлока-то.
3: Не-не, он там что-то там как-то, он, видимо, в своем мире каком-то живет, ну, у него там дочь, мы помним, она там на Украине тусуется, он там такой весь сильно, как бы это сказать, ангажирован. Вот, я думаю, что на зарплате от этих всех дел. Вот, но остальные все понимают, что, в общем, дело плохо, и просят остановиться. Все просят остановиться, все нервничают, но не нервничает только наша сторона. И мы вчера слышали абсолютно спокойное выступление президента с абсолютно спокойным повторением всех принципов готовности на переговоры, но при условии выполнения наших требований. Ну и, собственно, спокойно движемся вперед. Да, еще один элемент важный, мне кажется. Вот Запад сейчас качает активно тему потерь российских. Практически каждый день рассказывают про 30 тысяч убитых или потерянных за месяц. Вот, по данным там, какой-то разведки, я не знаю, там, то ли эстонской, то ли американской. Но здесь важно вот что понимать, даже с точки зрения логики. Ну, во-первых, это пропаганда стопроцентная. Я думаю, что там скорее обратная история. Скорее они теряют 30 тысяч, а наши потери невелики. Вот, к тому же у нас, насколько я понимаю, мы вообще, я тоже видел там оценки нормальных экспертов, они говорят, что россияне вообще очень спокойно себя ведут и зачастую предпочитают даже боестолкновения не вступать, просто отходят и, так сказать, пожалуйста, там пустые эти деревни. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что откуда, интересно, американская и эстонская разведка получают эти данные секретные? У них что, там свой мониторинг, что ли? Да нет, они получают их от Украины, а потом озвучивают. А Украина пишет то, что хочет слышать наркокомандующий. Слушаем вас, вы в эфире. Теперь я тоже закончил доклад короткий про Трофима.
5: Доброе утро, Федор. Доброе утро, Трофим. Да. Я Василий из Москвы.
3: Извините, что заставил ждать.
5: Вопрос? Не вопрос. Вопрос по ситуации. Да, казнили там приговоренную в Штатах, которая выжила. Да, ой, у меня сразу в голове слова Высоцкого.
4: Ты не знаешь эту историю, Петр?
5: Два раза уставы не велел.
4: Знаешь, да?
5: Вот, а я так понимаю, что такие приговор будет приведен в исполнение повторно. Вот ваше отношение к этому. То есть уже привели.
3: Ну, смотрите, там я уже просто мы вчера, я глубоко в теме, скажем так. Вот вчера мы несколько раз даже во всех эфирах это обсуждали. Значит, мы помним, что эта женщина, зовут ее Криста Пайк. Она совершила свое преступление, по-моему, если не ошибаюсь, в 95-м году. Преступление... Ну, в общем, она была там со своим другом и подругой. У них там был некий любовный треугольник. Они все учились в колледже в штате Теннесси, значит. Ну, это так, я бы сказал, это в глухой провинции. Она из непростой семьи. В общем, это, ну, скажем, и проблемные очень были подростки. Вот, им там по 18-19 лет было. Значит, все они были... Ну, как минимум, она с бойфрендом были сатанистами. Значит, ну, понятно. То есть, вот этими вот в подростковом возрасте люди увлекаются. И они убили эту подругу третью вместе, потому что она вот якобы ее приревновала. Вырезали у нее там на теле пентаграмму. Ну, в общем, жестокое убийство, в котором она, я так понимаю, была инициатором. Ее приговорили к смертной казни. И вот она с того времени ждала этой смертной казни. Ей уже там 50 лет. Вот, в 96-м году была осуждена она, да. Вот. И, собственно, эта история, ну, какие там элементы? Во-первых, долго сидит уже. Во-вторых, она женщина. А в штате Теннесси женщин не казнили уже 200 лет. Ну, женщины всегда, к женщинам законы обычно более мягкие. Вот. И в США, естественно, по поводу и без повода всегда существуют движения активистов, юристы с разных сторон. И есть сторонники смертной казни, есть противники смертной казни. Где-то в каких-то штатах смертная казнь есть, и где-то ее нету. Есть 5 видов вариантов смертной казни. И есть крайне жестокие, там, повешения, например, или электрический стул. Есть, значит, вот вчера Кира Львовна рассказывала, что сейчас идет обсуждение, а не вернуть ли, вернее, не внедрить ли им прогрессивную технологию газовых камер для умерших. Ну, короче, там это эмоциональная тема, потому что, ну, вот представьте себе обсуждение газовых камер как более гуманного метода казни вместо там инъекции, например, или расстрела. Или электрического стула. Вот. Поэтому там довольно долгий был спор. Губернатор штата отказался помиловать ее или не помиловать, вообще отказался рассматривать. Накануне буквально казни рассматривал дело Верховный суд. Там тоже мнения разделились, было до конца неясно, и в конце концов решили казнить. Значит, там проголосовали верховные судьи, по-моему, 3-2 или что-то. Ну, короче, с небольшим перевесом. И вот ее казнили. И ей ввели, значит, там сначала ее, по-моему, усыпили, потом уже вводили эти смертельные инъекции. Но после первой она не умерла, после второй тоже не умерла. Сейчас там пытаются разобраться, то ли там не попали в вену, то ли проткнули вену, то ли, значит, там что-то оно там испортилось, этот препарат, потому что это тоже, в общем, непростая история с этим препаратом, где вот что это за препарат, где его хранить, там, как он вообще, если он раз в 200 лет использует, ну, не в 200, там, чаще, но, в общем, это не то, что он там каждый день, значит, они там его, вот, это надо готовиться. Ну, в общем, много всего, и, конечно, она, значит, находится сейчас в больнице в городе Нэшвилл, это, я не знаю, столица или нет, но как минимум главный город штата, самый большой, Теннесси, и губернатор ввел мораторий пока на смертную казнь до Нового года. Вот такова ситуация. Относиться к этому можно, конечно, по-разному. Вот, с одной стороны, ну, какой-то гуманизм говорит о том, слушайте, ну, вы сразу бы казнили там, когда она преступление совершила. Тут прошло уже, черт знает сколько, 30 лет прошло. Вот, но уже как-то, может, и пожалеть ее, там, помиловать, ну, пусть сидит себе пожизненно, как-то живет хотя бы, не берите грех на душу. С другой стороны, закон есть закон, Вот, меняйте закон тогда. Ну, если закон таков, то родственники, наверное, имеют право на то, чтобы справедливость в понимании штата Теннесси торжествовала, какая бы она ни была. Но случай действительно вопиющий, потому что, конечно, да, ну, такого закона, что если тебя не доказнили, по-моему, там нету. Но, безусловно, это фактор, на мой взгляд. И, конечно, там движение тех, кто против смертной казни, оно сейчас опять, учитывая, что вот еще один аргумент, что, ну, что вы измываетесь на человека, мы вообще люди или кто? Вот. Потом, ну, может, она осознала, там, в конце концов, наверное, есть какие-то, вот, Трофим лучше знает, какие-то христианские на этот счет, так сказать, прощать ее вот после такого или не прощать, и как вообще, может, она раскаялась там уже давно, и вообще, может, она примерный там стенгазету выпускает, не знаю. Вот, поэтому, да, ситуация действительно многогранная, но она не у нас, поэтому, наверное, такого мнения у меня лично нету. Не знаю, Трофим, что-то скажешь?
4: Ну, слушай, я, да, действительно, вообще, нет, это дело не в христианстве, если не доказнили, везде было принято всегда отпускать, вот, то есть, ну, это не христианская норма, это просто, ну, такой здравый смысл, помнишь, даже когда с декабристами была история, когда веревки гнилые, там, им это самое, их сначала решили отпускать, потом не отпускать, ну, короче, это такая давнишняя история, вот, а по поводу того, что просроченный препарат, там, кто-то говорит, что это препарат просроченный, что его там не обновляли уже миллион лет, и он как когда-то был завезен, и его не использовали и так далее. Ну, куча, ты уже сказал, куча всяких разных историй вокруг этого. Вот, мне кажется, что, конечно, они там сами разберутся, но выглядит это все как-то по-скотски. Даже, ну, даже не смогли, не знаю, уже исполнить смертный приговор. Как-то грустно это все и печально.
3: А там дело в том, что такая ситуация была не была предусмотрена. То есть там написано, что если первый раз препарат не подействовал, то надо ввести второй раз. И все.
4: Второй раз.
3: А если второй, раз. А если второй раз не подействовал, то регламента нету. Поэтому, да. В общем, да, три.
4: Вот. Говорят, она еще там впала в глубокий сон, и, в общем, что-то это. Сейчас она в тяжелом состоянии в больнице, пытаются ее откачать. Сегодня с утра уже об этом писали, говорили. Ну, в общем, я не знаю, что, как они там все дальше поступят, но это их проблемы. Вот. А по поводу за смертной казни, против смертной казни, ну, мы уже не раз об этом говорили, что мне кажется, что должны быть территории, где смертная казнь разрешена, и если человек совершает какое-то сверх такое опасное преступление, конечно, его надо туда вывозить. Возить и производить смертную казнь, на мой взгляд, еще раз. Как в Штатах эта система и устроена, но не сразу, может быть, а там через 10-15 лет, когда уже все обстоятельства установлены. Но, с другой стороны, вот в Крокусе, когда произошла вот эта вот штука, ну вот что с ними делать, с этими, я даже не знаю, как их назвать, ну вот что с ними делать? Просто надо показать, мне кажется, высшую стадию, как это называлось, высшая мера социальной защиты в Советском Союзе это называлось. Вот, мне кажется, что она где-то должна быть, не знаю, в каком-нибудь регионе, там, одном, который не против и проголосует за, а у нас, я думаю, такие регионы найдутся, в нем сделать возможность.
3: Я думаю, что у нас все регионы проголосуют за, скорее всего.
4: Вот. Может быть, да. Ну, вот тебе демократия.
3: Общественное мнение, по-моему, да, оно вот на эту, в эту сторону.
4: Можно же.
3: Ну, да, но, к сожалению,
4: у нас.
3: Да, опрос давайте сделаем, но, к сожалению, тут, вернее, к счастью, не все в этом мире определяется голосованием большинства, потому что тут, конечно, особенно когда это анонимно, массово, и вот это вот подобные вопросы жизни и смерти, то общественное мнение может быть весьма несправедливым, скажем так, или,
4: ну, да,
3: манипулируемым.
4: Новости, рекламы у нас сейчас уйдем, вернемся скоро.
6: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
7: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
6: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 8 сотрудников МЧС получили ранения в результате повторной атаки украинских дронов в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Донецкой Народной Республике. Ночью боевики нанесли удары беспилотниками по частному сектору. Загорелись жилые дома. Сотрудники МЧС прибыли на место для тушения пожаров. В этот момент ВСУ совершили атаку по жилому району повторно. Следователи возбудили уголовное дело о присвоении денег российского предпринимателя Константина Малафеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она рассказала, что денежные средства арестовали по решению властей США. Следователи устанавливают лица, которые могут быть к этому причастны. Владимир Зеленский признал, что Украина сталкивается со сложностями в производстве дронов для перехвата передовых российских беспилотников, в частности, из-за нехватки двигателей. Об этом сообщает газета Financial Times, которой он дал интервью. По словам главы киевского режима, Украина импортирует действительно много двигателей, некоторые производит сама, однако этого недостаточно. В августе в Минобороны Украины признали, что страна отстает от России в гонке дронов и так и не смогла создать перехват для борьбы с реактивными беспилотниками. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с индийским пилотом Смитом Мачхаром, который предотвратил авиакатастрофу на борту самолета Fly Dubai. Об этом сообщает NDTV. По данным издания, премьер-министр похвалил капитана за мужество, благодаря которому удалось спасти множество жизней, пожелал ему скорейшего выздоровления. В среду самолет Fly Dubai подал сигнал АЧС и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем среднего профессионального образования отметил рост престижа рабочих профессий. Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия система среднего профессионального образования в России воспитала многие поколения представителей рабочих профессий, целые трудовые династии. Сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. От их знаний, умений, навыков прямо зависит будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального оборонного потенциала, а также развитие строительного комплекса и ЖКХ. Следующий выпуск новостей через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Трофимов день. Трофимов день сегодня. В этот день мы, пчеловоды страны, сначала устраиваем Трофимову вечерку. Начинаем день.
4: Вечеркиваем утро, Трофима.
3: Начинаем утро с ложки меда. Продолжаем вечеркой. Пристально смотрим в глаза любимой женщине. И выходим на новый качественный уровень. Немножко, каждый из нас становится немножко Трофимом. Трофимом Татаренковым, ведущим «Изоленты», который сегодня, как и каждый день, приветствует вас из пасмурного, пропахшего дымом и пожара Санкт-Петербурга. Пасмурный у вас Санкт-Петербург?
4: У нас, да, было очень солнечно с утра, и сейчас вдруг накрыло Иерусалим мгла или тьма, что там, я уж не помню, как писал классик. Не очень люблю это произведение, но, тем не менее, цитаты из него пользуются популярностью. Появилось у нас голосование «Смертная казнь за против» в изоленте, господи ты, боже мой, ну да, в изоленте, конечно, в ВК-видео лайф изоленты. Заходите, голосуйте, уже много народу проголосовало, ждем ваших голосов, интересно, пока 76-24 за, ну, как мы, в общем, и предполагали, хотя для меня 24 против, это интересно, я думал, будет меньше против, посмотрим, чем закончится к концу меньше эфира, заходите, сейчас еще...
3: Ну, да, обычно сейчас... пополам вообще примерно делятся.
4: Да, а у меня обычно наоборот, я когда у себя в телеграм-канале делаю, у меня... Нет, там 90
3: у тебя...
4: на 10 получается.
3: Ты, Трофим, ты, у тебя люди похожи на тебя.
4: Ну, не обязательно. Наоборот, некоторые же меня ненавидят, и поэтому на меня
3: подписаны. Тебя показали те, кому ты нравишься, понимаешь?
4: Наоборот, многих.
3: Поэтому они готовы вести обязательный Трофимов день ежедневно. Капустные щи с этой солониной и расстрел на месте за любую попытку.
4: Спасибо тебе.
3: Вот,
4: за любую попытку съесть щи.
3: Да. Не важно вообще за все.
4: За все на свете. Так, хорошо. Так, вот нам тут подсказывают, что можно нас сделать админами с правами, там, тра-ля-ля. Ну, давайте потом мы с этим разберемся. Петр Трофим, какие эмоции у вас сложились после выступления президента Российской Федерации? Спрашивает Григорий Л. Эмоции какие?
3: Сложились?
4: Да, сложились.
3: Что значит сложились эмоции?
4: Ну, вот что сложилось у тебя?
3: У меня никакие эмоции не сложились после выступления президента. Какие эмоции? Как они могут сложиться? Куда сложились? Ну, как карточный там... домик? Вы это имеете?
4: Как-то сложились. Ладно. Ладно, хорошо, давай переформулирую, чтобы уже до мышей не докапываться. Какие эмоции у тебя проявились после того, как ты прослушал выступление президента?
3: Значит, рассказываю. После того, как я прослушал выступление президента, у меня проявилась эмоция радости и счастья. Потому что я слушал выступление президента, находясь в автомобиле. И я опаздывал. Опаздывал на встречу с великолепной Кирой Львовной Сазоновой прямо в эфир в 19:00 вчера. Вот. Поэтому, когда я не слышал основное. Основное все-таки там были ответы на вопросы. Я слышал только первую часть. Именно само выступление. Вот. Но само выступление было довольно программным. Вот. Оно, собственно, мне кажется, там, он, по-моему, 3,5 часа общался с людьми, а выступление было где-то, по-моему, минут 40 оно длилось само. Вот его я слышал, а все остальное я уже потом читал. Поэтому... Но для меня выступление президента закончилось встречей с Кирой Сазоновой прямо в эфире «Радио Спутник». Вот. Поэтому вот эмоции были такие.
4: То есть все было хорошо.
3: Все, да, было все хорошо. Было
4: хорошо, дальше едем.
3: Что касается эмоций, я уже сказал, вернее, не эмоций, а выводов. Ну, можно почитать все, что он сказал. На мой взгляд, там, что мне нравится, не было каких-то принципиально новых, значит, предложений, решений, каких-то принципиальных. На мой взгляд, мы... То слово «последовательность», оно мне крайне нравится. Россия последовательно заявляет и не меняет свою позицию по украинскому урегулированию, в том числе и по массе других вопросов. Там были темы искусственного интеллекта и много чего еще, и применение искусственного интеллекта в боевых действиях. Ну, много было всего, но по ключевым вопросам, на мой взгляд, это, знаете, такая вот, как есть у какого-нибудь мастера восточных единоборств.

0: У нас старший
1: она Павел не
0: Максимович.
1: Она сказала, что сегодня Трофимов день, а в такой день Максимовичи не работают.
0: Отлично, отлично. Все Максимовичи отдыхают в этот день, ну и хорошо.
1: Она готова прийти завтра, но завтра у нас Цыпкин, и если не будет Цыпкина, то тогда мы позовем Алену. Вот, я думаю так. Она съездила в Северную Корею, готова рассказать.
0: Эксклюзивно. Завидую.
1: Вот, и, в общем, вот. Поэтому, если Цыпкин вдруг сорвется у нас завтра, то мы позовем Алену.
0: Но вот пока Цыпкин у нас на крючке, пока не сорвался.
1: Пока на крючке, да. Ну, ничего, Алена от нас не уйдет.
0: Алена не уйдет, точно. Так, вчерашнее возгорание в Питере, Красногорске, это совпадение, спрашивают? Ну, конечно, совпадение. Слушайте, не надо искать черную комнату, черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Конечно, совпадение. Это все полная ерунда, все эти теории заговора. У нас, знаете, если посмотреть, сколько одновременно в один и тот же день пожаров по России происходит, просто не про все рассказывают. Это тоже интересный момент. Вот, кстати, обратите внимание, я в этом году выяснил интересную вещь. Мне стало интересно, вот вы слышали про лесные пожары в этом году? Не слышали. А они были. И было их практически такое же количество, как и в прошлом, как и в позапрошлом, когда про них рассказывали. Соответственно, вот мы с Петром сколько раз в «Изоленте» говорили об этом, как, ну, Петр у нас главный специалист по коммуникациям, я подмастерье, и, собственно говоря, то, про что они рассказывают, то не существует. То есть теракт какой-нибудь там в Южном Судане, его не существует. А там погибло 250, допустим, человек. Человек, вот, потому что про него никто не рассказывает. Точно так же, как лесные пожары существуют только тогда, когда вам про них рассказывают. Когда они рассказывают, их ровно столько же, сколько и было, но только их нету. Вот, поэтому пожаров, в принципе, вот то, что вы говорите, одновременно. Вы просто про это прочитали одновременно, и поэтому у вас сложилось впечатление, что это произошло одновременно. На самом деле, таких пожаров по России, я думаю, ну, под сотню произошло, может, и больше одновременно в разных городах, и это никоим образом не совпадение. Просто вам про это... Ну, в смысле, это не злой умысел, а это всего лишь совпадение. Просто вам про это не рассказали. Вот. Мне кажется, так. Я не знаю, может, ты скажешь что-нибудь по этому вопросу?
1: Ну, я вам могу сказать, что, например, вчера, вот то, о чем мы не знаем, да, мы... Вчера был предотвращен попытка, по-моему, самоподрыва в Мекке. Там террорист с самодельным взрывным устройством, в общем, на себе, он, значит, пытался себя взорвать. Его там нейтрализовали и так далее. Информации об этом немного, но она была. Это было сегодня 2 октября, вчера об этом написали. Но вот это у нас как бы прошло так никак. Там еще самолет был на этом фоне, поэтому действительно сообщений много. Если их все в одно объединить, эту самую какую-нибудь, ну, вот ленту новостей, и попытаться вывести какие-нибудь закономерности, то получится очень интересно. Но, скорее всего, это, конечно, случайность.
0: Конечно, случайность, да. Так, ну что, мы ждем сейчас...
1: Ну, вернее, случайные совпадения.
0: Да, да, да. Ну, и случайность, скорее всего, тоже. Ну, что-то где-то загорелось, что-то где-то вспыхнуло. Это бывает, ничего страшного. Вот. Бывает просто, ну, когда это знаковая какая-то вещь в центре города. А если бы это загорелось где-нибудь там, не знаю, в Кукуево, ну, об этом пресса не написала или написала бы там короткой строкой на последней странице где-нибудь. А скорее всего, даже и не написала бы об этом. Так, что, пока Стаса нет, давайте еще можем звонок один принять, если что, 495 код Москвы, 95-95-91-2, ждем от Станислава Обищенко, когда он появится, возможно, звонков мы перекроем, а сейчас пока можно нам позвонить и спросить о чем-то, если что, вот, и мы вам ответим на вопрос. А вот, Станислав, все, звонить уже не надо, к нам врывается.
1: Привет.
0: Каждую пятницу приблизительно в одно и то же время к нам вырывается Станислав Обищенко и начинает свой феерический доклад. Стас, привет.
2: Здрасте, здрасте. Ну, да, сегодня на фронт, по фронту мы чуть-чуть попозже пройдемся. Я отложу эти последние там минут 6, наверное, 7 на рассказ по фронту. Поговорим о том, что по ударам, по логистическим центрам там, и прочей истории. Начнем вот с Южного моста. И получается, 3 дня подряд били туда. И, в принципе, будет интересно посмотреть все-таки на результаты, потому что все 3 моста на данный момент через Киев перекрыты, которые существуют. Вот. Не знаю, вот, по поводу остальных мостов, почему они перекрыты, но, по сути, вот Южный мост

0: на данном этапе перекрыт. Думаю, там сейчас идет ремонт. Конечно, дронами обнулить его невозможно. То есть туда прилетали дроны. Не уверен по поводу Искандера, который писали, что туда тоже прилетал. Как бы мне больше кажется, что все-таки туда какие-то такие более превентивные удары были.
1: Ну, а зачем Искандер тратить на дорожное полотно? Вопрос, извини, что перебил.
0: Да. То есть вот здесь вот такие сейчас возникают. Обрушит ли, возможно, это нужно прям хорошо будет нам стараться, потому что тот же мост, который есть в протоке, да, вот в Одесской области, вот, или в районе маяков, вот два моста, мы прям как бы их постоянно бьем, они там частично обрушаются, частично не обрушаются, да, и, в принципе, Украина там восстанавливает их условно там за 2-3 дня, да, потом опять...
2: перебью, мне кажется, что мы просто, здесь нет необходимости обрушать, его просто закрывают, и все, дрон дешевый.
0: Здесь больше нарушение логистики.
2: Так можно 3 месяца их просто лупить туда по дрону в день, нормальные, пожалуйста.
1: Причем, если позволите, еще два слова добавлю, да, кто был в Киеве, я там был многократно, Петр тоже был, у них основной коммуникация между берегами, а Днепр — это очень широкая река временами, это дамбы. То есть это даже не мосты, это дамбы. И, соответственно, разрушить дамбу мы ее не будем рушить. А вот полотно дорожное вот так вот покалечить на той же дамбе мы вполне себе потом можем и остановить движение между реками. Это очень хорошая практика.
0: Здесь действительно так. Дело в том, что по предварительной информации, которую там дают некоторые украинские СМИ, что все-таки на Южном мосту есть критические повреждения именно опорных балок, и это, конечно, интересно.
2: Метро не ходит сегодня, у них там метро по нему.
0: Мост метро тоже не ходит, там тоже полностью встали. Я думаю, сейчас там, видимо, Украина думает, что с этим всем делать, но мостов там больше. Я просто напомню, что там в этом районе там все-таки 9 мостов, и как-то, то есть более масштабно будем работать, но это основные, то есть Южный мост — это основной логистический мост, через который, конечно, шло все вооружение, тут это не скроешь. Кличко, он до сих пор вроде как никаких заявлений там толком не сделал. Плюс удары же идут еще по энергообеспечению, то есть там несколько подстанций, ТЭС Трипольская, ТЭС Киевская, ГЭС Киевская, то есть, простите, были удары в Вышгороде, фактически там проблемы сейчас серьезные с электроподстанциями, плюс там же сейчас уже воют по поводу того, что это все снабжало еще атомную электростанцию, проблема с этим будет большая. Я напомню, украинцы бьют-то по линиям электропередач, которые находятся в районе Запорожской АЭС, у меня, так зеркально могу сказать, идите спросите у МАГАТЭ, кто стреляет и как это делается. Если МАГАТЭ сейчас заявит, конкретно это Россия стреляет и все это делает, тогда нам нужно будет требовать от МАГАТЭ каждый раз действительно такой же отчет, понимаете, либо перестать просто сотрудничать с МАГАТЭ и выходить, в принципе, из оставшихся международных договоров.
2: Давайте про МАГАТЭ, это не их работа, разве выяснять, кто стреляет. Они по другой части. Мы от них все время требуем. Нет, мы от них все время требуем кого-то обвинить, а они вообще не этим занимаются.
0: Я ж об этом и говорю, что в принципе.
2: Это как извинись, гад, там, понимаешь? Пусть извинится. Пусть МАГАТЭ скажет, пусть ЮНЕСКО скажет что-нибудь.
0: В этом и дело. Плюс несколько еще логистических центров были разрушены, там Одесская область, Западная Украина, то есть действительно Западная Украина сейчас очень плотно работают наши дроны, которые прям хорошо летают, это наше прям сейчас достижение наших инженеров, это уже модификация 5.5, как мне сказали, да, наших гераней, которые туда сейчас наносят удары, и получается практически все, что может хранить топливо сейчас на Западной Украине, все было повреждено. Это важная история, опять же, для логистики, для того, чтобы не заезжали эти грузовики, которые возят дроны. То есть грузовикам приходится сейчас фактически ездить в одну сторону практически. То есть их там загружают в Польше этими дронами, боевыми. Они заезжают на территорию Украины. Им негде, в принципе, практически нигде заправиться. То есть они там доезжают до условного Киева, и оттуда уже только можно запускать эти дроны или как-то их перезагружать обратно, в принципе, для того, чтобы доехать, там большинству не хватает топлива. Плюс мы понимаем цену, на топливо в той же Польше, то есть мы просто увеличиваем затраты для доставки вот этих дронов. Плюс, конечно же, продолжаем искать, где их там собирают, и тоже наносить удары. Плюс несколько сухогрузов сейчас тоже на дно пошло, которые пытались заходить в порт. Один даже, в принципе, уже даже зашел в порт, и там в порту его тоже обнулили. Вот. Ну и портом Дуная сейчас приложили мы за вот эти несколько дней, то есть в порту Измаил, там порты тоже, терминалы хранения ГСМ были найдены, новые, свежие, которые пытались там маскировать, и ангары там с техникой, которые потихонечку пытаются все-таки Европа доставлять Украине, вот, так что все, что везли через румынскую границу, там за последние, по крайней мере, две недели, там сгорело на складах. Плюс, ну да, работали всю ночь, это такая, знаете, хорошая, приятная работа в этом плане была. Так что парням, я надеюсь, будет действительно немножко полегче именно вот в тылу в этом плане. По фронту интересные вещи происходят исключительно вот получается от Купянска, да. То есть фактически ничего не изменилось вот с прошлой недели, то есть полностью закрыли мы один котел, то есть его больше не существует в Рубленом, да, то есть там всех в плен взяли, кто сдался. Вот, кто не сдался, ну, как бы, простите. Вот, и остался только небольшой котел, ну как, он относительно небольшой, его сейчас будут разрезать между Варваровкой и Резниково, и я думаю, как бы это основная задача будет, которая будет стоять сейчас в ближайшую неделю именно на Харьковском направлении, на севере Харьковской области, для того, чтобы разрезать этот котел и потихонечку тоже, как бы, потихонечку вот выбивать противника. Ну а по поводу того, что происходит, продолжает происходить дальше, вот условно там от Купянска до Светогорска, противник продолжает туда забрасывать людей. В основном это все-таки наемники, то есть поначалу там было много, помимо наемников, украинских военнослужащих, плюс разные спецподразделения украинские, которые имеют опыт там штурмов, идти там, например, второй волной, да, и закрепляться на местах, на позициях, то есть, ну, фактически как мясо бросают именно вот на первую волну туда наемников. Ну, в принципе, наемников никого ни в одном части мира, вот, которые вот так вот за длинным рулем едут, никто никогда не жалеет, это правда. Так что посмотрим, потихонечку все это стабилизировали, фронт стабилизировали, да выровняли. Под райгородком бои серьезные сейчас идут, вот там противник все пытается пробиться около Нового. При этом есть информация моя по поводу Лимана, она обновилась, и оказывается, нас из Лимана не выбили. То есть все-таки мы на юго востоке Лимана, как продолжали закреплены быть, так и остаемся. Вот. И в жилой застройке, то есть основную вот эту логистическую дорогу, которая идет от Яровой через Лиман, а потом идет на Славянск, она все-таки под контролем вот в этом уголку, вот в этом вот месте стыка этих двух трасс. И это важно. Важно почему? Потому что когда вот любая перекресток, когда любая вот такая штука дорог, это логистика, конечно, сразу же для противника она упрощается, для нас усложняется. И вот пока мы эту штуку держим, вот все, что севернее или все, что южнее, конечно, противнику сложнее проходить. Я думаю, примерно еще, ну, до холодов, я думаю, или до сильных-сильных осадков, которые вот ожидаются там в середине ноября, в начале ноября, вот этот вот пыл еще будет какой-то у украинцев все это туда засылать. После этого мы снова начнем восстанавливать эти позиции, которые, по сути, нами были там утрачены. Но это не мешает нам спокойно двигаться, то есть и у Славянска, у Краматорска, то есть вот тот полноценный фронт, который там есть сейчас, он еще ближе пришел, при том, что противник, да, из Дружковки пытается продолжать нас, как бы, пытаться бить в районе Райского, вот, но, как бы, во фланг мы там все равно им наваливаем и продолжаем, ну, то есть вот по этой трассе, которая Доброполье-Краматорск, продолжаем ее освобождать и вот двигаться все время на юго, ой, на северо, восток, постоянно двигаться. По Доброполью, в принципе, попытки выбраться противника уже перестали быть. Такое ощущение, что, как бы, они там смирились с тем, что в какой-то момент им придется сдаться в плен. Такая тактика у них присутствовала уже в нескольких городах, которые мы полностью брали в окружение, крупных городов, я имею в виду. То есть противник там до по возможности, пока у них есть там какое-то количество определенного боеприпасов, ведет бои, а потом, собственно, сдается в плен в надежде на то, что потом, в принципе, обменяют, как бы, и все будет у них хорошо. Ну, вот, вот такая тактика, они ее там применяют. Золотой колодец уже полностью наш, от него тоже уже пошли севернее. Вот, сейчас бои под Андреевкой и следующий населенный пункт Сергеевка. Почему важно Сергеевка? Это уже будет такой практически полуохват Дружковки, и оттуда уже можно будет действительно в несколькими направлениями одновременно Дружковку, собственно, идти как бы и штурмовать. По Днепропетровскому направлению вся информация, которая была от противника о том, что контратаки несостоятельна, то есть я проверял, я разговаривал с нашими ребятами из разных подразделений, там три подразделения есть, у меня на этом направлении знакомых, они говорят, да нет, ничего подобного нет. То есть попытки дронами ударять там, условно, по второй линии у них есть, да, но вот, в принципе, мы идем вперед, и каких-то таких, каких-то массированных атак, о которых говорил противник, на этом направлении нет. По Запорожью тоже продолжаем потихонечку дочищать орехов. Ну и я уверен, что теперь мы просто будем не спешить говорить о том, что мы что-то освободили, пока действительно не будет вот полной зачистки. Ну и готовим на этом направлении, действительно, когда соединится фронт, который идет четко на запад со стороны Днепропетровской области и четко на юг со стороны как раз Запорожья, оттуда вот с Мелитополя, с Васильевки, ну, конкретно больше с Васильевки, да, и когда Орехов будет зачищен, я думаю, вот эти три группировки потом возьмут одновременный марш потихонечку в сторону Запорожья, именно причем это будет основной удар на этом направлении. Ну и с точки зрения вот того, что происходит на Херсонском направлении, там, Алешке, присутствия там противника вообще нет, то есть это исключительно дроны, там действительно очень тяжелая ситуация в самом городе для мирных жителей. То есть там сейчас начался голод. То есть действительно начался голод. Это большая проблема туда доставлять вообще любую гуманитарную помощь. Вот. И огромная проблема. То есть они не дают ни заехать туда гуманитарным конвоем, ни выехать, при том, что это полностью гражданские автомобили. Это видно, там написано, что дети, люди все равно наносятся удары. Это, ну, то есть военное преступление такое стопроцентное, когда людей просто взяли в заложники. Исключительно воздушным методом удары наносятся со стороны, вот там, через мост, через со стороны Антоновки. Вот все это там находится. Конечно, артиллерия наша пытается найти и вычислить, где все-таки большее количество всех этих дроноводов периодически находит какие-то точки, но достаточно большое их там количество находится. При этом страдает, конечно, фланг другой у противника, да, из-за этого. И, соответственно, мы там больше наносим удары с другой же стороны Херсона, с западной стороны. Вот. И, соответственно, дозанимаем вот эти вот несколько серых островов, которые остались под самим Херсоном. По поводу Калининграда хочу сказать, если все-таки будет попытка блокировки, ну, тут, я думаю, уже никого не секрет о том, что готовит, во-первых, готовится и Беларусь потихонечку, все-таки учения проводятся, и я думаю, Лукашенко не зря последние вот несколько месяцев действительно очень активно проверяет все роды войск, которые есть на территории, собственно, Беларуси, у него подчиненные, и группировка на юге Беларуси тренируется полным ходом, учения проходят и там на, в центре как бы страны, да, в центре Беларуси. Ну и, конечно же, мы потихонечку готовим людей, которые находятся там в Псковской области, Санкт-Петербургский, ну, Ленинградский военный округ. Там тоже как бы все сейчас в боевой готовности находятся на случай, если нужно будет действительно действовать, если будет прямая угроза Калининграду. Потому что те учения, которые проводились там за последний год, именно вот подразделениями НАТО, они полностью были все направлены на полную блокировку Калининграда, а после этого еще полную блокировку Балтийского моря, ну и, конечно же, Финского залива. Это для нас задача со звездочкой, которая сейчас. И более того, есть предположение, что если вдруг будет атака на Калининград, будет одновременно еще атака где-то.
3: Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов утра, в Самаре и Ереване полдень, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Киевский режим не проявляет склонности к комплексным договоренностям. Власти США присвоили 10 миллионов долларов со счетов предпринимателя Константина Малафеева. Украина не сможет вступить в Евросоюз 1 января следующего года. Подробности далее. Украинский шпион рассказал, как вышел на кураторов из Киева. Ранее ФСБ сообщило о задержании в Крыму украинского агента. Он передавал СБУ сведения об объектах российской армии и передвижениях военной техники, а также фотографировал работу подразделений ПВО. Подозреваемый отметил, что активно следил за событиями на украинских ресурсах в различных социальных сетях. В одной из таких групп перешел по ссылке в чат с обсуждением спецоперации со стороны Украины, где уже предложил свои услуги. Полученную от шпиона информацию украинские боевики могли использовать для совершения терактов. Киевский режим не проявляет склонности к комплексным договоренностям, а фрагментарные не способны приблизить к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Россия готова начать переговоры по урегулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для российского народа условиях. Он подчеркнул, что наша страна не видит желания со стороны Украины проводить такие переговоры. Российский предприниматель Константин Малафеев заявил, что власти США присвоили 10 миллионов долларов с его счетов. Больше половины передано в ВСУ. Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по заявлению Малафеева о присвоении его денежных средств в США. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Малафеев заявил, что кража с банковского счета и организация финансирования терроризма вменяется группе бывшего президента Джо Байдена. Контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым позволяют подробно обсуждать технические вопросы, связанные с работой МАГАТЭ, и проходят на высоком профессиональном уровне. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Встреча Гросси и Лаврова прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Одной из основных тем переговоров стала ситуация на Запорожской АЭС, где специалисты МАГАТЭ продолжают работу по обеспечению ядерной безопасности. Украина не сможет вступить в Евросоюз 1 января следующего года. В этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью итальянской газете «Карьера Делла Сера». По ее словам, в Киеве и других странах просматривают вступление Украины в ЕС как гарантию безопасности. Она отметила, что конфликт на Украине изменил геополитику в Европе. Кос подчеркнула, что для Украины не будет привилегий или скидок в процессе вступления. Однако, по ее словам, Евросоюз должен учитывать ситуацию, в которой находится страна. Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии. Протест затронет многие отрасли, в том числе образование, здравоохранение, местных органов власти, металлургию, сельского хозяйства, транспорта. Акция продлится весь рабочий день. Ожидаются отмены, задержки и изменения в расписании поездов дальнего следования и региональных составов. Активисты требуют снижения цен на бензин, а также повышения зарплат. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 2 октября, пятница, 11 часов 4 минуты. Наталья Сергеевна Шатихина присоединяется к лучшему утреннему шоу «Изолента. Живьем». Адвокат, кандидат юридических наук. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
3: Доброе утро, доброе утро. Юридических наук,
2: да.
3: А когда утром, знаешь, проснулся и так, значит, с утра шершавым языком обводя, можно не говорить, скажешь просто слово «адвокат». Он легче все произносит. Это слово
2: да.
3: Все произносит.
4: Шершавым языком облизывая брови, да?
2: Ого, вот это вот.
3: Да, утром, да, но что можешь, то можешь пригладить, понимаешь, себе. Смотря что с утра нуждается в приглаживании.
2: Вопрос тебе провокационный от нашего постоянного вопрошателя Григория Эл. Если бы вам, Наталья Сергеевна, предложили защищать в суде девушку, которую не смогли казнить в США, взялись ли бы вы за это дело? И что там вообще, расскажи.
3: Ой, я про девушку на самом деле даже думаю не сделать ли мне подкаст, потому что там вопрос не в казни, а вообще очень интересная сама история. Разумеется, ну, девушку нужно было бы не защищать, а представлять, потому что в этом случае она как бы потерпевшая, да, ну, мы считаем, от каких-то неверных действий, да. Напомню, это тот же самый врач, который не смог год назад исполнить тот же самый вид наказания в отношении другого заключенного, который, знаете, получил годичную отсрочку, да, по исполнению первый раз за 200 лет казнь женщин в Теннесси. Слушайте, там большой и сложный разговор, конечно, это разговор, ну, вот к вопросу о том, что все так ужасаются, а вы уверены, что, например, все выстрелы в затылок прошли в нужный траектории, да, в России, которая, потому что у нас смертная казнь в виде расстрела, да, которая реализовывалась, вот они все попали в нужное место и отключились. Смертная казнь через инъекцию считается самой гуманным видом смертной казни. Ей вводился предварительно фенобарбитал. Фенобарбитал – это, грубо говоря, средство седативное, после которого вводятся средства, замедляющие работу, такой специфический средств, которые замедляют дыхательный процесс, постепенно его угнетают, на основании чего наступает смерть мозга. Так вот, фенобарбитал на ней не сработал. У нее тромбоз, причем они дважды подавали до еще смертной казни ходатайство, и она даже просила, чтобы ее повесили, потому что она считала, что повешение будет для нее более гуманным видом наказания. У нее тяжелый достаточно тромбоз, и по венам плохо идут, у нее много тромбов в венах, то есть плохое состояние вен очень, и у нее в результате это все идет. Это вот для всех любителей порассуждать про смертную казнь, да, она осуждена была в 96-м году, там ничего хорошего, получила еще один срок, там с очень большими вопросами там, к ней за нападение на заключенную, ну, вроде как она там защищала других. В 2004-м она совершила преступление в 18, по-моему, лет, в 18-летнем возрасте. Мужчина, который, парень, с которым с ней вместе совершил преступление, он был с 17-летним, хотя там у них закон позволяет решить вопрос о том, будут ли его рассматривать как несовершеннолетнего или нет, у них же разный режим, его слушали как совершеннолетнего, он получил пожизненное при этом, да. Вот представьте себе, сколько лет, да, человек всю жизнь прожил в тюрьме. Там была куча вопросов, связанных с реализацией этой смертной казни, начиная от того, что там нужно обеспечить было там ей женскую охрану, она на это подавала, очень много судилась, там очень много чего выиграла, там очень много нарушенных прав ее признали. Ну, то есть там целый был блок вопросов. И вот сейчас она в критическом состоянии, я так полагаю, что там ее просто сейчас отключат от аппарата вентиляции легких и просто постепенно дождутся смерти мозга и отключат от аппаратуры. Вряд ли она придет в себя с учетом того, что ей привели. У нее было потрачено 7 игл. Ну, просто потому что вены начали, я так полагаю, лопаться из-за тромбоза, и проходить невозможно. Но вот для тех, кто любит порассуждать, а мы уверены, что вот каждый выстрел в затылок проходил в нужном направлении, с нужной траекторией, с первого выстрела, да, например, реализовывалась у нас смертная казнь. Там смертная казнь просто происходит, как вы знаете, в присутствии защитников, которые через специальные шторки открыты, и родственников, возможно, ну, потерпевших, да, там присутствует целое количество энное народу. Может быть, и даже в некоторых случаях допускается, если мне память не изменяет пресса, но я там боюсь сейчас соврать, вот могу ошибаться, зависит от ситуации. Вот, и вот у нас-то этого вообще никто не видит. Ну, то есть, как этого человека волокли, куда поставили, в какой угол, там же просто реализовывалось, как волокли по коридору, в углу в тупик заводили, стреляли в затылок поставленного на колени человека. Вот вам весь расстрел. Был. И сколько там, куда, как этого человека там держали, и что было, и куда попали, да, ну, извините. Но это вот для любителей повосхищаться о том, какой прекрасный вид наказания. Самый гуманный на сегодняшний момент вид смертной казни. Инъекции. Угу.
2: Хорошо, давай тогда к другим темам.
3: Давайте все-таки об экономических новостях, значит, которые тоже Передают вести нам с полей. Вчера или позавчера на все деньги выступил представитель Международного валютного фонда Джули Козак. Она сказала, что мировые, ну, МВФ очень пристально следит за ценами на топливо. И она сказала, что цены на бензин, дизельное, авиационное топливо выросли на 60-97%, то есть процентов, в результате нехватки мощности из-за мощности по нефтепереработке из-за войны США с Ираном. Несмотря на то, что Трамп, конечно, пытается сказать, что это из-за Украины с Россией, на самом деле нет. Из-за вот этой всей катавасии, которая случилась на Ближнем Востоке, у нас острейшая нехватка в мире практически ничем не замещаемого дизельного топлива. Там вопрос с Россией и Украиной это состоит в другом. Россия, как вы знаете, ограничивает экспорт сильно очень дизельного топлива, значит, плюс санкции. И как только, поскольку происходят удары по НПС, они просто закрывают дизельное топливо для вывоза, и доступа к нему тоже нету. И в результате, конечно, Трамп просто так что говорит, что нам хотя бы это, чтобы на рынке было мировом, да, неважно в каких странах оно было. Но, как вы понимаете, для авиационной той же самой отрасли, которая не оправилась все еще после ковида до конца, и, в общем, не очень там везде все хорошо, такие цены на авиационное топливо означают банально существенный рост себестоимости авиаперевозки, существенные проблемы с авиаперевозками, в связи с тем, что очень изменены маршруты перелета, в том числе из-за нашего Транссиба, о чем мы обсуждали, но в части, в том числе из-за небезопасного состояния вокруг Ормузского пролива, там периодически меняются карты перелетов вот в этой части света. Ну, в общем, в результате удлиняются пути, дизеля нету, как это, гипс снимает, клиент уезжает, все пропало. Примерно передают нам из Международного валютного фонда. Не очень везде хорошо. И, ну, в целом, единственное, что от себя могу сказать, что любой рост цен на бензин, дизельное, авиационное топливо, мысль о том, что это скажется только на них, ха-ха-ха, пусть подавятся твари, конечно, это не так. Это означает, что все товары постепенно будут дорожать, ну, то есть себестоимость производства будет увеличиваться, что-то кто-то может разоряться, начнет дефицит, начнется с каких-то товаров, и в результате там цен на продовольствие, разумеется, в том или ином виде начнется, и поскольку рынок очень глобализированный, то есть эта цепная реакция, она все равно до кого-то докатится, да, то есть в том или ином виде она до нас дойдет. Это вот вопрос, который сейчас в мире, пожалуй, самый острый стоит и обсуждается, по-моему, везде. Все уже, по-моему, по этому поводу высказались. Так что, в общем, пока мы не научились на каком-нибудь картофельном спирту все дружно держать нашу экономику, я не знаю, на самогоне на каком-нибудь, что ли, у кого самогонный аппарат есть, может быть, он как-то примострячит что-нибудь к двигателю какой-нибудь техники, то есть, соответственно, проблемы с этим будут. В России обсуждаемая очень тема, на самом деле обсуждаемая меньше, чем все остальное, чем хотелось бы. Это сейчас законопроект, который касается прогрессивной шкалы по вкладам, по налогу по вкладам. И он касается двух моментов. У нас собираются, собственно, делать банки налоговыми агентами, соответственно, ну, собственно, они, по сути, отчасти таковыми в большинстве случаев и являются, но по вкладам предлагается, во-первых, шкалу сделать полностью, скажем, полностью также проектной, также шкалу гибкой, как и сейчас. Сейчас она там ограничена, по-моему, 15% проценты по вкладам, но при этом еще и проценты эти предполагается взимать не в конце периода, то есть как мы платим все налоги, как НДФЛ, да, и по новым ставкам, мы до 1 декабря следующего года за предыдущий отчетный год, то есть за это время деньги успевают поработать еще какое-то количество. А сейчас обсуждается законопроект, он уже внесен вовсю. Во-первых, по-другому механизму их взимать, и банкам сразу, как налоговым агентам, при начислении процентов, в том числе при ежемесячном начислении процентов, да, снижать по этим процентам, то есть сразу удерживать НДФЛ, который есть, ну и потом начинать удерживать прогрессивно, что означает, что не очень хорошо с собираемостью налогов в этой части. Ну вот очень спорное это предложение, потому что, естественно, если ежемесячная капитализация у тебя идет по вкладу, у тебя налог будет удержан сразу, значит, что это означает? Это означает, что это фактически будет снижена эффективная процентная ставка накоплений. То есть эффективная процентная ставка накоплений относительно твоего вклада, она будет, ну, решительно изменена, да? То есть если у тебя она там определенная, она на этот процент, собственно, снизится у тебя, этот, тот доход, который ты будешь получать, что в конечном итоге может привести к тому, что граждане не так охотно будут вкладывать деньги в банки, а будут искать другие способы капиталовложений, что не очень хорошо на фоне того, что у нас и так неприличный достаточно отток денег из банков идет и переход в наличную сферу, достаточно приличный, который есть. И это, в общем, не очень хорошие новости, но сейчас законопроект находится в стадии обсуждения, не очень понятно, как там он встретится со стороны, ну, в первую очередь, законодателей, потому что уж очень много народу против такого подхода возражает. С точки зрения экономики это, конечно, бессмысленно. Ну, в смысле, фискальные интересы, понятно, а с точки зрения стимулирования чего бы то ни было, это не очень ответственное решение, по крайней мере, большинство экспертов считается так. То есть на это надо обратить внимание, просто когда вы планируете свои какие-то финансовые, у кого есть какие-то накопления, посмотреть, не изменится ли правило в этой части, и то есть если налог у вас будет удерживаться не по концу года только, а будет удерживаться каждый раз, то здесь надо будет просто смотреть и, возможно, как-то изменять. Это касаться будет, по-моему, и дивидендов, если мне память не изменяет, там собираются обложить налогом по полной шкале все, по-моему, доходы и ценные бумаги и так далее. Вот. Ну и вот в банках, конечно, с вкладами прям не очень удачное решение. Вот, вот такие у нас есть новости, ну, к ним надо присмотреться. В нашей постоянной рубрике «Чего прикупить себе» у нас сегодня есть опять, кто что хочет прикупить. Да, сегодня в нашей постоянные рубрики «Неожиданный объект». Дело в том, что Дом РФ выставил на торги прусский Форд Фридрих I в Гурьевском районе Калининградской области. Это объект культурного наследия. Выглядит он так себе, стоит он меньше, чем двушка хорошая в Москве, меньше 50 миллионов, но выставлен на стартовой цене, справедливости ради. Он в 700 метрах от границы Калининграда. Предлагают его приспосабливать под коммерческое использование, создание туристического объекта. Там 4 объекта недвижимости, на секундочку, 5,2 квадратных метров. Ну, фактически это руина, да, так уж будем говорить. И аренда земельного участка 8,89 га почти земельного участка. Там вопрос, что там с налоговыми ставками будет. Но предлагают взять, как у нас, памятник за рубль. Существует программа, да, в Питере такая, когда ты можешь за рубль взять в аренду памятник, привести его в порядок, есть перечень этих объектов, которые бывают, и, значит, ты можешь его привести в порядок и дальше использовать. У тебя дальше там аренда, по-моему, 49 лет, что ли, после этого, где ты можешь его отбивать. Не очень активно это делают, потому что в Санкт-Петербурге бедище прямо с объектами культурного наследия. Сделать там примерно нельзя ничего. Не знаю, как в Калининграде. В Калининград все-таки не объект ЮНЕСКО. Хотя это статус объекта культурного наследия. Я только не поняла, этого областного или федерального надо смотреть. Но вот если кому надо, можно... Выглядит красиво, но руина... Руины, но выглядит красиво. Конкурс 30 октября. Все, у кого есть лишние 50-60 миллионов, могут попробовать побороться за это, за все. Кстати сказать, на восстановление предлагают получить льготное финансирование под 9 или 6% годовых под гостиницу. То есть там можно делать что-то типа базы и какого-то объекта. Так что кому нужно, красивый Форд Фридрих 19 века, может быть, это внешне оборонительное кольцо Кёнигсберга, которое, как известно, Кёнигсбергу не помогло. 40-тысячный гарнизон города Кёнигсберг сдался советским войскам без боя, чем сохранил, кстати сказать, жизнь свою. Ну, то есть люди предпочли, разумное командование предпочло сдаться наступающей советской армии. Один из самых красивых моментов таких исторических в наступательной нашей операции уже в конце войны. Так, друзья мои, значит, но этим не ограничиваются наши новости. Во-первых, надо сказать, наступает сложный момент очередной взаимоотношений между классическими банками и банками маркетплейсов. Дело в том, что у нас два взаимонаправленных в разные стороны, разнонаправленных, прошу прощения, ну или взаимонаправленных навстречу друг другу, в том смысле, что они в противоположную сторону двигаются. Два разнонаправленных у нас тренда происходят. Дело в том, что Центральный банк у нас, как известно, Эльвира Сахибзадовна, находится в финале своей, как сказать, позиции деятельности на позиции главы Центробанка. Она у нас заканчивает в следующем году свой триумфальный цикл, и сейчас Центробанк прямо в фазе прям невероятной активности находится. Там есть разные прогнозы, как планируется дальше аппаратно и административно, возможно, ее позиция. Там есть какие-то там ожидания, в том числе у рынка. Но в этой связи происходит много подвижек достаточно серьезных. С одной стороны, прямо было сказано, что Центробанк предъявляет повышенные требования к кредитованию, то есть к мелкому потребительскому кредитованию, и будет гораздо серьезнее усугублять положение, в том числе кредитных организаций, которые потребкредиты выдают. А с другой стороны, у нас есть банки маркетплейсов, которые под это все дело, они вроде тоже банки, они, конечно, под регулированием ЦБ, стали лидерами по темпам роста потребкредитования. Ну, по сути, это означает, что когда ты покупаешь, ну, большое количество народу, которые пользуются нашими маркетплейсами, они одновременно оформляют, там предлагается же все время достаточно настойчиво тебе, да, оформить карту. У каждого из них куплен банк. Оформить карту этого банка, ну, то есть, по сути, фактически получить кредиты, эта карточка, и там можно, все время есть предложение, висит там, купить в рассрочку, в кредит, тебе на любой товар сразу, как бы, к этому подшивается вот такое предложение. Ну, и получается, что в этой ситуации большое количество людей этим пользуется, и дочерние их банки, в том числе, очень много у этих маркетплейсов выдало кредитов, и в процентном выражении самый значительный рост портфеля показывают они. И в первой пятерке по потребкредитованию вообще оказались они. Ну и, естественно, они предполагается, что эти банки скоро по этим видам кредитов, а это самые рисковые кредиты и самые такие сложные к взысканию, хотя они продаются неплохими пакетами, пакеты, долги, я имею в виду, по этим кредитам, но вообще-то это означает, что они, ну, там, скоро нагонят наши крупнейшие банки по самым вот этим показателям. Это значит, что они, ну, достаточно высокорисково будут существовать. В принципе, с одной стороны, вроде не так страшно, потому что у сами маркетплейсы это огромные корпорации с огромным финансовым запасом. Ну, то есть они могут дофинансировать дочерние банки в случае необходимости. А с другой стороны, это такой уже пузырь в пузыре, который, ну, вот меня, например, лично здесь тревожит. Я не знаю, тревожит ли всех остальных, а вот меня потребкредитование, зная, насколько люди, ну, я бы сказала, наивны финансово во многих случаях, меня это некоторым образом беспокоит. Я не знаю, кто-нибудь пользуется из вас карточками банков, которые привязаны к маркетплейсу?
2: Я нет.
4: Нет, я не пользуюсь.
2: Я, ну, там, переплачиваю, понятно, там эти 10%, может, что, условно говоря.
4: Не, я понимаю, что это такое, но понятно.
3: Через пополнение их счета.
2: Нет.
3: Вот через... Да, то есть там кредитной карты нету, но, в принципе, если вы через пополнение их счета работаете, внутреннего кошелька, значит, уже как таковое какое-то есть у вас соглашение. На самом деле, огромное количество людей так работает, так дешевле гораздо просто покупать. А у них же огромная, в этом смысле, ну, не огромная, но очень приличная разница в стоимости продукта. Там 10-20% иногда, 10% в зависимости
2: обычно,
3: от...
2: Да.
3: Ну, 10, от 5 до 10% почти всегда есть у них там в некоторых категориях, там приличная очень разница. В зависимости, ну, понятно, там у них себестоимость падает, да, обслуживание, если ты внутри системы действуешь. Ну, такая вот сложная достаточно ситуация. Так, ну, смотрите, есть у нас вопросы или нет? Потому что есть у меня новости, а эфир у нас 3
2: вопрос
3: минуты.
2: Вопросов пока нет, все, ты ответила.
3: Давайте тогда перейдем к тоже еще одной тревожной новости. Вот я прочитала увидел аналитику с оценкой фискального импульса. Фискальный импульс – это то, как налоги влияют на экономику и налоговая политика на 27-й год. Ну вот прогнозы не аис, они всегда не аис, не всегда сбываются, но тут многие аналитики сошлись, что, возможно, они сойдутся здесь как раз. Тут будет случай, когда они отработают. Фискальный импульс на 27-й год, прогнозируемый макроаналитиками, составит 2% ВВП отрицательно. То есть он будет сказываться, снижать экономику, давить на экономику в размере 2% от ВВП. В текущем году импульс считается нулевым. То есть что он не улучшил экономику и не ухудшил ее радикально. А вот начиная со следующего года он будет давить. То есть, что будет происходить? Бюджет будет существенно, считается, замедлять саму экономику и инфляцию. То есть, понятно, что уже Центробанк озвучил, что он все-таки будет давить инфляцию достаточно крупно. Это значит, что не будет, вероятно, резких снижений ключевой ставки, которую ждет достаточно экономика, поскольку планы консервативные, вот эти все... У нас они стабильны, но в этот раз есть даже прогноз, что изменение ключевой ставки, возможно, не будет уже до конца года. Снижения не будет, и она останется по-прежнему высокой, а все-таки экономика ждет снижения ключа ниже двузначных значений. То есть вот предполагается, что для того, чтобы экономика начала очухиваться немного, надо, чтобы ключ ушел все-таки меньше 10. Но, к сожалению, пока мы понимаем, что у нас и с тем, что происходит, приоритетом, выстроенным Центробанком, является все-таки удержание инфляции, что очень сильную критику, конечно, вызывает со стороны, в том числе, Министерства финансов, там, различных крупных экономических акторов. Ну, очень спорное это решение, но понятно, что тут уже Центробанку решать, какую позицию занять. И здесь, ну что, они могут решать сами, как им лучше действовать. И, естественно, они выбирают в этом случае воздействовать в большей степени на инфляцию. То, конечно, у нас прогнозы, что экономика следующего года будет находиться под большим давлением, чем она находилась даже вот в этом, в текущем году. Потому что, еще раз скажу, со стороны... налогов, по крайней мере, фискальной системы у нас на этот год все-таки импульс, прогноз был тоже, так сказать, на отрицательный импульс, тем не менее, отработал нейтрально, налоговый импульс, то есть больших здесь отрицательных воздействий нет, а вот начиная со следующего года, пока все сходятся на том, что эти 2%, они будут, ну, так себе. Ну и вот если так сравнить, то у нас бюджетный импульс, то, как он отработал, да, и как в конечном итоге он сработал, там у нас все предыдущие года были, ну, достаточно приличные. 22-й, 23-й был очень приличный, и 24-й был уже, конечно, хуже, но реально... Конечно, он был, но бюджетный импульс...
2: Наташа,
3: например,
2: уходим, 20-го... извини, пожалуйста, перебью тебя, уходим на рекламу, на новости, вернемся через несколько
3: минут.
2: Я
3: заканчиваю, просто фраза была положительная.
2: Да, да.
0: Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируют удается использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия – единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ России по Северной Осетии предотвратили теракт в регионе. Задержать 19-летний гражданин России, который вступил в запрещенную в нашей стране международную террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что подозреваемый намеревался устроить взрыв на территории участкового пункта полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи Следственного комитета России с 2014 года возбудили более 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. В суд направлено свыше 1000 дел. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель следкома Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба в Луганске по расследованию преступлений, совершенных в ВСУ в отношении мирных жителей и российских военных. Отмечается, что в отношении более 1000 наемников внесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Кроме того, ведомство установило причастность бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова к карательным операциям в Донбассе. Они объявлены в международный розыск. Около 7 тысяч американских солдат расквартированы в данный момент в Польше. Об этом сообщили в Минобороны Республики. Максимальное количество американских солдат в стране достигало 10 тысяч. В Польше военные США выполняют свои задачи в рамках передового присутствия НАТО. Общее количество солдат и гражданских служащих армии США в стране не является постоянным и колеблется в пределах 10 тысяч. Весной этого года ротация части 1-й кавалерийской дивизии США из Техаса была приостановлена. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза, включая премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В мероприятиях в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие по видеосвязи. Председатель российского правительства накануне прибыл в Минск с рабочим визитом. Накануне Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь». Более 20 тысяч москвичей приняли участие в праздновании Дня старшего поколения, в рамках которого состоялся форум, массовый танцевальный флешмоб и концерт с участием известных артистов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, праздник объединил не только представителей старшего поколения, но и их детей, внуков и молодых москвичей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
4: Вы состязателем. Если не можешь доказать, то доброе утро еще раз, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И мы продолжаем наш эфир. Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, к нам присоединяется. Алексей Петрович, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим.
2: Доброе
5: утро, уважаемые радиослушатели.
2: Доброе. Привет. Так, ну что,
4: начнем с вопросов.
2: Да, начнем с вопроса. Один вопрос есть Алексею, но серьезный. А наши новые оборонительные технологии помогают для усовершенствования ударных сил? Я вообще не понимаю. Это Григорий формулирует приблизительно.
4: Давайте мне обязательно. Может быть, ну, какие-то совсем уж... Григорий много вопросов задает. Мне кажется, что он там просто какой-то этот самый поток сознания идет. Он его периодически просто прерывает и в виде вопроса это отправляет. Вот так вот.
2: Хорошо.
4: Не, если он или перефразируем его, давайте, или сами поговорим.
2: Да,
4: но
2: пускай
4: при всем уважении к Григорию.
2: Вообще ничего не
4: понятно. Вы, если есть какие-то интересные вопросы. Спасибо за вопросы, во-первых, но иногда они просто несколько сложны для восприятия. Эксперты, уважаемые, глубокие люди, и задавать им вопросы, сформулированные языком четвероклассника, ну, наверное, как-то в эфире
2: достаточно
4: ведущей федеральной радиостанции не стоит. Вопрос задан.
5: Надо тем на мнение. Него отвечать. Понятно.
4: Это дело. Тоже правильная позиция, согласен.
5: Да, одно дело. Скорее всего, это вопрос адресован к тому выступлению Путина на Валдае, где он сказал, что мы опережаем наших вероятных противников в оборонных технологиях. При этом он не раскрывал детали. Это была не речь. К собранию 2018 года, это был дискуссионный клуб Валдая, там говорили о таких более значимых величинах, как мировой порядок, перекраивание картины мира и так далее, и так далее. Но что имелось в виду оборонные технологии? Конечно, есть очевидные технологии, которые мы опережаем, это ядерные технологии, киберзвуковые, а есть технологии, которые, например, Запад не хочет афишировать и признавать свое поражение, например, технологии, связанные с беспилотниками. Ведь когда началась специальная военная операция, начиная с 23-го года, Запад стал делать упор на беспилотные летательные аппараты, потом появились безэкипажные катера, и он считал, что он нашел ту самую, как говорится, волшебную палочку-выручалочку, которая однозначно позволит Украине переиграть великую державу Россию, ядерную державу Россию, если этих вот беспилотных систем будет большое количество. Я не раз у вас здесь называл цифру, что в прошлом году на Украину завезли 4 миллиона беспилотников и рассчитывали, что вот та воздушная операция, которая проводит объявил, которую Зеленский, которую на Западе рукоплескали, что вот все, вот теперь вот точно 4 миллиона, ну, Россия точно не справится, да? Ну, наш ПВО справилась и справляется до сих пор. Но, как говорится, осталась, как говорится, вторая половина медали. А что же у нас с этим делом? На Западе признали только одно, что у нас количество выпускаемых беспилотников увеличилось. Да, у нас были созданы мощности, ну, например, такой вот центр производства беспилотников, как «Алабуга», который часто показывают кадры вот этого серийного производства, гераний, различных модификаций. И да, мы вот благодаря такому серийному производству смогли наладить выпуск такого количества беспилотников, что мы вначале из догоняющих стали опережающими. Но и появление вот гераний, вторых, которые почему-то на Украине до сих пор упорно называют шахедами, что это были не наши герани, а это были иранские шахеды. Ну, то есть не признавали они наше производство. Но вот герани-2 внесли свой вклад в борьбе с противовоздушной обороной противника, потому что вот эти комплексы ПВО-ПРО, они были заточены под скоростные цели. А тут прилетает геранька. Он ее там практически не видит на радаре, а геранька пролетает и уничтожает этот зенитно-ракетный комплекс, который стоит там сотни миллионов, а то и миллиардов. Вот так. То есть вот эффективная работа гераний вторых поршневых, конечно, взбудоражила весь Запад. Как же так? Дорогущие комплексы защищать нечем. Начали они срочно на Украину что-то антидроновое поставлять в больших количествах, ну, потому что у нас тоже растет количество этих гераний вторых. Но тут произошло следующее, к чему они не были готовы. Они не были готовы, что появятся реактивные герани. Герань-3, герань-4, герань-5. Это реактивные герани, которые для вот этих, скажем, систем, которые начали не хвастаться, что сбивают герани вторые, и все, как говорится, Россия преимущество потеряла, а тут реактивные герани. Их, как оказалось, сложно сбивать.

0: закрывает территорию Украины. То есть герани участвуют во всех налетах, их много. И они достигают целей, поражают как стационарные, так и подвижные цели. Например, вот эта морская блокада, попадание вот всякие сухогрузы обеспечивалось геранями, их модификациями. То есть на что противник не рассчитывал, что у нас помимо массового производства пойдет и массовое внедрение научно-технических инноваций, к которым они оказались абсолютно не готовы. И вот мы видим результат. Герани много, они качественные, они поражают, а противнику крыть нечем. Но этот факт они не признают, что, как говорится, герани стали для них полной неожиданностью. Только сейчас начинают появляться аналитические статьи, что вот, ну, Запад проспал. Проспал вот эти четвертые и пятые герани. А можно сравнить вот эффект от герани, это, знаете, как вот эффект от Т-34. Да, это самый массовый танк.
1: Да,
0: было
1: недорогой.
0: 100 Запада, бронетехники и так далее. Но этот танк перевернул все танковые бои. Да, там до 43-го года была 7,6-миллиметровая пушка, а потом появилась пушка 85. И это вообще стало инновацией. То есть массовый, дешевый, эффективный. Герани такие же массовые, эффективные, дешевые. И их много, и они не заканчиваются. Мало того, герани стали в своей тактике использовать даже ложные герани посылать, ну, то есть пустышки. А Украина, ой, как здорово, мы там сбили герань. А она пустышка, а настоящая герань с боевой части попала куда надо. То есть герани еще изменили тактику применения вот средств воздушного нападения. Потому что да, конечно, ракеты хорошо, гиперзвук отлично, крылатые ракеты тоже хорошо. Вот, а пятую герань почему-то стали путать с другими ракетными комплексами. А это беспилотник. Беспилотник со всеми там, как говорится, признаками беспилотника. И я как-то говорил еще года два назад, некоторые СМИ печатали о том, что именно за реактивными беспилотниками будущее. Потому что время реакции на низколетящую цель, маневрирующую цель, которая мчится к цели, поражаемой, да, вот средствами противовоздушной обороны, там нужно пересматривать все средства противовоздушной обороны, которые есть на Западе. А это серьезная работа, которую они не проводили. Они просто эксплуатируют то, что у них есть. Ну, чуть-чуть дополнили, ну, чуть-чуть улучшили. Но на боевую работу время реакции, время подготовки, время отслеживания, сразу множество целей, это не сказалось пока. Они еще там где-то в стадии разработки, но понять, как работают наши герани, они не могут. Вот техническое превосходство. То есть в начале СВО у них беспилотников было много, и они этим гордились. А теперь, когда у нас появились и войска беспилотных систем, подтянулась промышленность, подтянулась научно-техническая мысль, разработка, инженерные инновации. Мы их опередили не просто там на порядок, я считаю, на два порядка. И развитие вот беспилотных систем у нас продолжается. То есть они думали, что они нашли такую палочку-выручалочку, которая их там на века обеспечит их превосходство в воздухе там, или еще что-либо. Оказалось, в эту игру, если играем вдвоем, то Россия, как всегда, опережает.
1: Да,
0: вот чем.
1: Да.
0: И поэтому говорить лишний раз этим противникам, что у нас там есть и так далее, смысла нет. Мы их все равно опередим.
1: Интересно еще, смотри, интересный такой момент. Мы 2 недели назад обсуждали как раз вопрос о том, что украинцы похвастались, что у них появились новые дроны с машинным зрением, которые настроены на вышки сотовой связи. А у нас же интересная такая тема. Идеи, а их же сразу забирают и перерабатывают. А у нас вдруг появились дроны с машинным зрением, настроенные на их линии электропередач, опоры линии электропередач. Вот, и тут, да и тут вдруг начали у них падать. Вчера 8 штук, позавчера 3 штуки. То есть, итого 11 единиц за 2 суток. Я так понимаю, что это только пристрелка идет. Сейчас вот по вантам говорят, по мостам. Вот Петр сегодня рассказал, что новые тоже какие-то у нас там технологии, которые...
2: Ну, это они жалуются, что вот этими как раз дронами мы бьем по вантам, и вообще мосты там под угрозой большие.
1: Да. Вот про мосты сейчас я прочитал товарища Кличко, который нам вовсе не товарищ, не только лишь все. В Киеве ограничено, он в своем новом релизе говорит, в Киеве ограничено движение по трем мостам через Днепр. Южный мост полностью, я цитирую, южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон, частично ограничено движение.

0: по одной полосе по мосту метро с левого берега на правый, а на мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый. Вот такая вот история в телеграм-канале. Он пишет в своем, что скажешь с мостами, вдруг, что это мы вдруг...
1: Да, но смотрите, это, конечно, тоже связано с беспилотниками, да. Во-первых, у нас сейчас налажено массовое производство электронно-оптических преобразователей. То есть та электроника, оптика, которая стоит на беспилотниках, она стала, скажем, более точнее видеть картинку и наводиться на цель. Причем она может это делать и днем, и ночью, какой бы мелкой цель ни была. Второе – это разворачивание средств связи, которые обеспечивают информационный обмен с беспилотником на всем маршруте его движения. Ну, не только же американцы там волонтеров к себе привлекают, да, и присутствуют. У нас тоже есть система. Есть спутники, вот, ну, типа «Рассвет», есть система искусственного интеллекта «Свод», вот, которая позволяет производить этот обмен в реальном масштабе времени. – И беспилотник, например, такой, как «Герань-5», он становится высокоточным оружием. То есть раньше эти цели возлагалось на крылатые ракеты, но крылатые ракеты нужно было подсвечивать там опору моста и так далее, чтобы она точно туда вошла. А теперь беспилотник это делает сам. То есть он обнаруживает мост, да, конечно, заряда пока не хватает, чтобы там обрушить мост, но... Повредить полотно моста, чтобы по нему невозможно было ездить, с этой задачей беспилотник справляется. И
0: да,
1: если вспоминаем, например, мы мост в Затоке, да, вот как мы его там пытались традиционными методами, там наши силы специальных операций выдвигались, подсвечивали эти опоры, потом, к сожалению, за это была слишком дорогая для нас плата, потом мы по-другому там применяли, но все-таки если есть возможность эту цель хотя бы нарушить функционал этого моста с помощью такого беспилотника, который уже более совершенный, вот, который может четко понять, куда ему попасть, вот, в мост, да, в полотно моста, там, может быть, в опору моста, там что-то ограждение вантовое, то же самое, вот эти вот есть подвесные мосты, которые ванты там держат, то это, как говорится, результат. Если у вантового моста все перерубите вот эти железные канаты таким подрывом, то, да, понятное дело, мост обрушится. И это будет сделано, скажем, относительно дешевым средством воздушного поражения.
0: И, да, так оно, и, так оно и делается. Они по вантам и бьют сейчас. Вот они и жалуются, что по вантам бьют.
1: Да, да. Вот, ну, тренируемся, на, как говорится, на кошках.
2: Пока тренируются, мне кажется.
1: Потом мы по мостам. И, конечно же, это, а раз функционал нарушен, мостом пользоваться нельзя, да, он будет выведен из строя. Конечно, его там со временем могут отремонтировать, но нужно понимать, что в условиях того, когда сейчас логистика, снабжение, линия боевого соприкосновения, которая идет с правого берега Днепра, будет нарушено, то есть нельзя, мостов нет, ничем приехать нельзя. То есть если нарушено полотно, понятное дело, транспорт по нему автомобильный не пойдет. А если то же самое произошло с железнодорожным мостом, то и железная дорога не пойдет, нужно восстанавливать. А это перерыв поставок. А он начинает критически сказываться. Например, срочно перебрасывали там на какой-то участок фронта там боеприпасы, там еще и так далее. А раз, и задержка там на неделю. А за неделю мы этот укрепрайон вынесли. Как говорится, боеприпасы не поспели вовремя. То есть вот такая логистика, ну, точнее, логика применения вот беспилотников, которые стали более совершенны, она работает и помогает нашим подразделениям проводить эффективные наступательные операции.
0: Угу. Хорошо. Что еще бы ты сейчас отметил из того, что сейчас происходит? Тут Зеленский сказал, что им шикарный пакет НАСАМС этих противовоздушных ракет отдали. Вот сейчас злые языки, я сегодня почитал наши каналы бойцов наших, говорят, что пакет прям в пакете наши подорвали, пока он добирался до этого самого, до Киева, что он не добрался. Но это пока слухи из наших телеграм-каналов.
1: Нет, ну, вполне могут быть слухи, отражающие реальность. Дело в том, что мы же вывели систему противовоздушной обороны Украина хорошо, и продолжаем ее добивать. Они же там еще пытаются что-то огрызаться. И дошло до того, это вопли вот того же Гончаренко, вот этого террориста, депутата, который говорит, он там перепугался за свою шкуру, летают наши там беспилотники, а ПВО их почему-то не сбивает. Поэтому, если беспилотники летают, мы же понимаем, что на беспилотнике установлена оптика. Да, он может летать, искать цель, но в то же время он может проводить попутную разведку. Если есть сведения, что там где что-то есть, он полетел, обнаружил и тут же поразил. Получается такой режим свободной охоты. То есть, если мы примерно знаем, и разведка нам там наземная, глубинная докладывает, что где-то что-то там поехало, то туда вполне может долететь беспилотник. Скорость у него большая, там 500-700 километров в час. Обнаружит эту цель, которая маскируется, может, там под гражданскую, фура какая-нибудь там едет. Поразил, фуры нет, ракет нет, насамса нет. Вполне возможно, возможен такой сценарий. Ну а доехал, не доехал, мы увидим по результатам противовоздушной работы со стороны Украины. Какая она будет? Эффективная или останется на прежнем уровне? Вообще они сейчас как бы разделили эту противовоздушную оборону. То есть если у них есть комплексы противовоздушной обороны, противоракетные, ну точнее ракеты к ним, хоть одна, две, три, их берегут, чтобы работать по нашей баллистике. А все остальное с мелочью должны справляться как бы другие комплексы. Но вот реактивные герани, еще раз повторюсь, они разрушили вот эту тактику, которую они считали, что позволит Зеленскому безнаказанно бить по нам, а мы ничего с этим сделать не сможем. Оказывается, можем, да еще очень хорошо. Не зря же президент сказал, что сталелитейную промышленность мы на Украине обнулили. Я думаю,
0: Обнулили,
1: что
0: кстати, тут
1: обнуление
0: была
1: еще там очень
0: информация,
1: много ждет.
0: извините, перебью тебя, что первый раз за 100 лет, за 100 лет, вдумайтесь, да, дорогие слушатели, зрители, за неделю сталелитейная, ну, металлургическая, даже не сталелитейная, а вся металлургическая промышленность Украины не выпустила ничего. То есть ноль вообще. 100 лет такого не было, с 1926 года.
1: Ну, я думаю, там еще таких сюрпризов будет много. Вот дата-центры выводят, но четко мы говорим, ребят, мирный интернет, вот эта сотовая связь не пострадает. Ведь когда не было этих дата-центров, они же все работали. Дата-центры маскировались под некие гражданские, там, кибер и так далее, центры, да, на самом деле это были центры боевого управления. Вот сейчас бьем по ним, и количество мошенников, звонящих там, что вы участвуете в секретной операции ФСБ, стало меньше. Вот.
0: Практически
1: Ну,
0: вообще
1: правда, конечно, есть и
0: пропало все.
1: другие киберцентры, вот, которые тоже там что-то там маскируются для населения и так далее, на территории Эстонии или, например, на территории Армении. Но вот киевский, он был уникальный, потому что позволял проводить кибероперации и по западным областям России, и по центральным, и по южным. Вот так, универсальная точка, поэтому в Киев очень много вложили, в том числе и энергомощности. Сейчас все это обнуляется. Обнуляется достаточно эффективно, обнуляется как ракетными средствами поражения, так и беспилотными. И ничего поделать они не могут. Разве что рассказывают сказки про то, что очередная бабка с огурцами, с банками, забравшись на крышу, попала в нашу герань. Но мы же понимаем, что это так. Для тех, кто для слабоумно верящих, можно так сказать.
0: Ну да. Интересно, да, интересная сейчас там происходит ситуация. Кстати, еще кто не знает, был обнулен дата-центр и офис центральной компании Vodafone. А компания Vodafone, во-первых, это европейская связная компания, во-вторых, она приземляла трафик Starlink, чтобы его не видно было. То есть вышки, не вышки, а эти излучатели Starlink видны, а так сотовая связь, они маскируют это под сотовую связь. Ну вот, закончил Vodafone свое
1: Ну,
0: существование на
1: скажем так,
0: территории Украины.
1: маскировка закончилась, все,
0: Да,
1: все
0: да, да.
1: получили по заслугам.
0: Да, так что интересные там сейчас дела происходят. Очень активно мы начали. Киев 9 суток, 24 на 7 под обстрелом. Такого тоже никогда не было. 9 суток подряд нескончаемый поток гераний. Я читаю их каналы, они прям не прекращая говорят. Вот 10 штук прилетели, вот еще 10 штук прилетели. То есть идет просто постоянное давление на Киев. Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что рассказал нам, как обычно, все подробно и четко. Хороших тебе выходных. И увидимся.
2: Спасибо. Мы
0: обязательно, надеюсь, на следующей неделе. Алексей Леонков, Алексей Петрович Леонков был у нас в гостях. Спасибо большое.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Да, спасибо.
2: Счастливо.
0: И нас попросили, пока мы с Алексеем попрощались, нас попросили промаркировать. Это очень важно, наверное, самое важное в нашей сегодняшней трансляции. Движение сатанизма как экстремистское, запрещенное. Там и все такое прочее. Я уже не помню, когда мы про сатанизм сегодня говорили, но нас очень сильно
2: попросили. Когда этих вспоминали? Ну, это не то движение, это сатанизм американский. Но оно запрещено.
0: Не дай бог, кто соблазнится, и у нас, понимаешь ли, вот
2: да,
0: тут
2: конечно, начнется. Еще вот это, как. Ну,
0: тут могут, от греха подальше промаркируем. Сейчас все сразу перестанут думать даже об этом. Вот. Спасибо всем, кто нас смотрел сегодня в это пятничное утро. И мы прощаемся до завтра. Завтра в 11.

Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Мариуполе Цхинвали. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия установила контроль над еще одним селом в Сумской области. Совет Федерации представит миру информацию о попытках вмешательства в выборы. США предварительно выбрали место для своей постоянной военной базы в Польше. Подробности далее. Российская армия установила контроль над населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Кроме того, установлен контроль над селами Грачевка и Сердобина в окруженной части Харьковской области. На северо-востоке региона за неделю ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в районе Харьковского котла. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» сжимают кольцо окружения ВСУ в Доброполье. Попытки противника вырваться пресекаются. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета проанализирует все случаи попыток зарубежного вмешательства в российские выборы и представит результаты этой работы международному сообществу. Такое поручение дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании осенней сессии Сената.
2: Несмотря на беспрецедентные попытки вмешательства извне с целью сорвать выборы, наши граждане проявили сплоченность и ответственность. Они глубоко и осознанно поддержали курс президента и понимают, за какие ценности сегодня идет борьба. Запад потерпел неудачу, итоги выборов подтвердили, что расколоть российское общество невозможно и никому не удастся.
1: Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила свыше 59%. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, у партии «Новые люди» – 19 мест в Новой Госдуме, у «Справедливой России» – 17. Один мандат у «Родины» и 4 у самовыдвиженцев. Начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди причастны к атакам на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Председатель следкома Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирных жителей и российских военных. Иващенко и Бровди также причастны к ударам по пляжу в селе Архипово-Осипово и массированной атаки города Нижнекамска. В результате терактов погиб 21 человек, в том числе дети. Европейские чиновники прикладывают максимум усилий для того, чтобы втянуть свои страны в прямое противостояние с Россией. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИДа нашей страны Родион Мирошник. Ранее глава евродипломатии Кая Калас призвала страны Евросоюза передать Украине имеющиеся у них в запасах ракеты-перехватчики для систем ПВО, а собственные арсеналы восполнить позднее за счет нового производства. США предварительно выбрали место для своей постоянной военной базы в Польше. Об этом сообщили в Минобороны Республики. Отмечается, что с польской стороны для создания постоянной военной базы необходимо будет согласие премьер-министра Дональда Туска. В начале июня республика официально предложила штатам создать на своей территории постоянную военную базу. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 4 минуты, простите, 4 минуты первого, пятница, 2 октября, 26 год, Лиса Хабалова, Леша Тимофеев, дневной ракурс, в общем, все как обычно,
4: как обычно.
3: По пятницам.
4: Да, как, а Леша Тимофеев очень красивый сегодня, для тех, кто нас только слушает, для тех, кто не смотрит, а вы подключаетесь, смотрите, да, очень красивая рубашка.
3: Спасибо. Так. Так. Приметы, да? Приметы.
4: Конечно.
3: Второй месяц осени начался. Вот меня это все никак не оставляет в покое.
4: Почему не оставляет в покое? Тревожно переживаешь? Не рад?
3: Да как тебе сказать? Переживаешь, конечно, переживаешь. Но в целом рад, наверное. Так, сегодня Трофимов день. Трофим Татаренкова поздравляли сегодня с утра или нет? Сегодня Трофимов день. Значит, этот день назывался еще Трофимовые вечерки. Трофимовой вечерки. И пчелиная девятина. Пчелиная девятина, ну, понятно.
4: Вот не удивлюсь, если сегодня нужно есть мед.
3: Совершенно верно, правильно. Значит, что главное дело дня сегодня? Главное, все откладывайте, все, если есть какие дела, откладывайте и подготавливайте свои ульи к зимовке. Значит, девятидневный период сегодня начинается, в течение которого пасечники утепляли ульи и убирали их в амшаник. Это теплое помещение для зимовки. Работу старались закончить до 10 октября, Дня памяти свадьбы. Но это мы 10-го поговорим. Значит, мед – главный продукт дня сегодня. Мед – главный продукт дня. Утром надо было съесть по ложке мед, но я не съел. Я вообще мед не очень люблю. Значит, и запить теплой водичкой. Хозяйки. Есть среди нас хозяйки?
4: Ну, есть, конечно.
3: Есть. Значит, они пекли медовые калачи, надо сегодня печь медовые калачи, и медовые оладушки, и пряники. Угощали родных, соседей,
4: нуждающихся. Ой, вот это очень вкусно. Оладушки я приготовлю.
3: Медовые?
4: Но вот медовые, я посмотрю, рецепт какой-нибудь найду. Мне кажется, если, например, приготовить оладушки и просто поесть медом. Их с медом, это будет очень вкусно.
3: Да, значит, считалось, чем щедрее поделишься, щедрее.
4: Надо делиться.
3: Да, тем благополучнее пройдет зима. То есть сегодня проявляем максимальную щедрость. Значит, Трофимовые вечерки, Трофимовые вечерки, молодежные посиделки наши предки
4: отмечали. Ух ты, как раз сегодня пятница.
3: Да,
4: молодежь
3: самое
4: будет
3: время,
4: собираться,
3: совершенно.
4: Как нужно проводить эти посиделки?
3: Парни должны были прийти с медом и угощать девушек. Ну, как будто бы не очень по нынешним временам совет, да, прийти с медом и угощать девушек. Значит, присматривались друг к другу. Существовало поверье.
4: Так.
3: Если пристально посмотреть в глаза избраннику, он непременно ответит на чувства. Не смотри на меня так пристально, лесо.
4: Ну подожди, а какие чувства? Чувства ведь могут быть любыми, разными.
3: Да, ну знаем мы, какие чувства. Там говорят, ну молодежные посиделки, какие там чувства-то? А там одно.
4: Ой, да там такие страсти бывают. Ты что, сериалы молодежные не смотришь, особенно наши российские? Там
3: только
4: Элен, не
3: ребят, я молодежный смотрел. И еще Беверли-Хиллз 90-210.
4: О, Беверли-Хиллз, ну это классика, да.
3: Так, это из молодежных. Значит, погодные приметы. Пчелы плотно залепляют литок к холодной и суровой зиме.
4: Литок, честно сказать,
3: тоже... Ну, в ульи надо смотреть, заглядывать в ульи. Смотрите аккуратно, глаза берегите, пожалуйста. Значит, вот этот палец слюнями поднимаем вверх для того, чтобы определить направление ветра. Если сегодня южный ветер, это к хорошему урожаю озимых и хлеба в следующем году.
4: Вот это да.
3: Долгосрочный прогноз.
4: Но сегодня не южный, мне кажется, ветер совсем.
3: Значит, много желудей на дубах. К хорошему урожаю хлеб в следующем году. Вот тоже. Значит, рябина сбросила все листья к морозной зиме. А вот она не сбросила еще все листья. Не сбросила. При этом, если утренние заморозки к холодной зиме. Вот удивительно. Рябина не сбросила. Во что верить нам, а, предки? Кто-нибудь, так сказать, вот если бы...
4: Давай верить в то, что хочется.
3: Ну, давай, тогда про рябину. В рябину будем верить. Потому что в утренние заморозки тоже к холодной зиме. А сегодня утром в Подмосковье, по крайней мере, прям были...
4: Хочется, чтобы зима заморозки. Была снежной. Вот чего мне хочется очень сильно. В прошлом году, я не помню, мне кажется, не было так много снега в прошлом году.
3: В прошлом году было поменьше, но тоже там...
4: В позапрошлом тоже почти не было. Вот было года три назад, наверное, очень много снега. Ты вспомнишь, года три назад еще заморозки были чудовищные.
3: И в прошлом году тоже было много снега.
4: В прошлом было много?
3: Было, да, да, потому что я тебе помню числа.
4: Было, все, да. Точно вспомнила.
3: Значит, чего нельзя делать сегодня? Не делали наши с вами предки, подметали, сегодня не подметают пол, выносить мусор. Ну, конечно, что-то с другой
4: я
3: стороны.
4: Я вынесла мусор. Все. Что теперь будет-то?
3: Мелочь, надеюсь, не пересчитывала?
4: Нет.
3: Ну вот, значит, сегодня нельзя пересчитывать мелочь. Обижать пчел. Пчел обижала сегодня, признавайся.
4: Нет,
3: тоже не обижал.
4: Я их и не встречала везде.
3: Нельзя сегодня обижать пчел, не обижайте, пожалуйста. Значит, шуметь рядом с пасекой. Если будете проходить мимо, потише, пожалуйста. Проявлять скупость тоже нельзя. И давать в долг сегодня тоже нельзя.
4: Хорошо.
3: Да, понятно?
4: Да.
3: И охота и рыбалка тоже нельзя. Вот, понятно, да? Все, мед, кушаем мед. Идем вечером, смотрим пристально в глаза для этих, для чувств. Значит, что еще? Ну, ждем теплую
4: мелочи
3: или
4: пересчитываем,
3: холодную зиму.
4: Кто мелочи пересчитываем, кто не успел подмести, не подметайте, отменяйте свои.
3: Да. Все, друзья, давайте тогда переходим к анонсу главной темы. Сегодня будем обсуждать наши с вами налоги. Вот так решили, да? Ну ладно, пусть будет так. Обычно между большой темой и актуальной звучит отбивка, но сегодня пусть будет так. Я за экспромты. Значит, в 2026 году бюджет поступит свыше 630 миллиардов от НДФЛ. на процентные доходы по вкладам. Это рекордная сумма. Об этом сообщает нам РБК. Подступление от НДФЛ на процентные доходы по вкладам, значит, составит 631,9, почти 632. А по сравнению с изначальным планом Министерства финансов, сбор увеличится почти на 13%. Вот. И прежняя сумма была рекордная, теперь дважды рекордная. Понятно, да? Значит, что
4: я
3: еще?
4: Я попыталась разобраться. На самом-то деле сейчас все детали, которые я нашла, не буду рассказывать, потому что слушайте нас в 13.04, там расскажем подробнее. Но здесь вот, наверное, что самое главное, я для себя, например, сразу выделила, потому что сообщается о том, что частая ошибка людей думать, что государство заберет часть их накоплений. Но здесь суть не в этом, это
3: нет, не
4: так.
3: Этом.
4: Да, сам вклад никто не трогает. Налогом облагаются только проценты, которые банк начислил сверху. То есть от этих процентов как раз высчитывается 13%.
3: Мы зачем кладем деньги в банк? Но для того, чтобы капали проценты, да?
4: Да.
3: И это же, вот эти проценты, это же наши деньги.
4: Ну, как сказать? Ну, вот будто бы наши это вот тот вклад, который мы заработали, мы вложили эти деньги.
3: Мы кладем для того, чтобы получить наши деньги. Но мне, конечно, ну а как еще? Для того, чтобы получить деньги, прибыль получить с этих вкладов. Иначе зачем, какой смысл класть их? Ну, можно под матрасом, там, под березкой закопать где-то, и все, и все будет в сохранности. А мы-то кладем, чтобы заработать. Да, и главное-то, банк-то тоже зарабатывает с этого, с наших вкладов. Он же тоже зарабатывает. Так что это наши деньги.
4: Тогда с наших денег, да, будет вычитаться налог, получается. И вот здесь пример того, как это работает, тоже нашла, сохранила себе это все на телефоне, сейчас зачитаю. Если человек зарабатывает, например, 200 тысяч рублей в месяц, то есть это получается 2,4 миллиона в год, и при этом получил хороший доход по вкладу, то этот доход по вкладу уже выйдет за рамки конкретной вот этой базовой ставки, и с этого излишка придется платить не 13%, а 15% или выше, ну, уже в зависимости от того, там, конечно, сколько человек зарабатывает. И написано, что это затронет обеспеченных граждан. Такая формулировка.
3: Ну да. Значит, и помимо этого новый законопроект там предусматривает, что банки будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам. Ну, типа в автоматическом режиме. При этом более 1 триллиона рублей вкладчики, то есть россияне, дорогие соотечественники, отдадут бюджету с вот этого процента по депозитам. Триллион. Как будто бы немало. Вот. Хорошо. Ну, короче, да? Короче. Корова, вот, совершенно верно, прекрасно. Корова наша, и молоко тоже наше. Но если у тебя есть корова, молоко это чье? Твое или нет, которое дает тебе корова?
4: Слушай, ну вот мне показалось, что все-таки мои деньги по вкладу, это, ну, условно...
3: Корова
4: там,
3: твоя,
4: 500,
3: а молоко не твое.
4: Ну, а как это взаимосвязано? Ну,
3: как? Ну, корова дает молоко, правильно?
4: То есть, если я 500 тысяч вкладываю в банк...
3: Да.
4: И банк начисляет мне проценты.
3: Да.
4: Ну, там, условно, пускай 300 тысяч.
3: Да.
4: И из них
3: условно,
4: что-то...
3: Условно, это где-то, если ты найдешь такую ставку, то ты поделись, ладно, с слушателями.
4: Да, я сегодня шутила, что мне хоть сколько-то денег найти, чтобы хоть какие-то проценты капали. Вот, так что я, ну, и смотри, если хоть часть денег отдам за то, что я покраснела, простите, я смущаюсь очень...
3: Не-не-не, все твои деньги. Ты кладешь. Это же ваш договор с банком, Лисо, вот в чем дело. Это же не просто ты положила, и банк такой добренький,
4: значит, тебе дает. Ну, я думала так, поэтому я уже обрадовалась.
3: Да, да. В общем, хорошо. С 500 тысяч, 300 тысяч процентов вот получить, а где такое найти? Только вы не верьте в такие схемы, их не бывает. Лисо, если тебе кто-то скажет, давай 500, а я тебе отдам 800 через месяц, не верь. Это чистой воды развод. Нет таких.
4: Мне можно порадоваться, что у меня нет 500, поэтому
3: да, ладно.
4: Никто не разведет.
3: У меня тоже нет, не переживай, не все это. Все, давайте тогда к актуальным новостям другим. А тут дадим отбивку или не будем давать? Как, а? Пусть как решит звукорежиссер. Три. Класс, просто супер, блистательная работа команды. Так, к актуальным новостям. Глава украинского МИДа Сибіга заявил о существовании 4 вариантов перемирия с Россией. Перемирие не мира, но перемирие. Значит, наиболее широкое предложение Индии. Да, короче говоря, речь идет о вариантах перемирия, как бы предложениях. Вот одно из них, наиболее широко обсуждаемое, то, о чем говорит, значит, Сибіга, это индийский вариант. Индия предлагает наиболее развернутый и масштабный план. Он включает в себя комплексное прекращение ударов по энергоинфраструктуре, включая порты, параллельно с перемирием в акватории Черного моря. Понятно?
4: Понятно. Ты знаешь, у меня почему-то, к сожалению, вот сижу, пытаюсь открыть конкретно вот эту статью. Хотела там что-то тоже выделить, рассказать. У меня открывается совсем другая страница.
3: Ну, вбей во себе, рассказал. Значит, Турция и Египет, второе, выдвинули похожие инициативы, которые сфокусированы на продовольственной безопасности, разблокировании черноморского экспорта агропродукции и обеспечении безопасного гражданского судоходства. То есть похожее, но только касается продовольствия Черного моря. Значит, и третье, США предлагает более узкий формат, который подразумевает отдельное соглашение об отказе от взаимных ударов исключительно по объектам энергетической инфраструктуры. Так, но Турция и Египет в одном, поэтому четыре. Я думаю, где четыре-то? А там Турция и Египет.
4: Вот что здесь важно. Вот здесь хочется тоже зачитать, как раз хотела нашим слушателям. В конце этой статьи говорится о том, что в Москве отвергают сценарии краткосрочных перемирий. В принципе, об этом и Лавров недавно абсолютно заявил на днях. Да, и они постоянно об этом говорят. И здесь еще были слова о том, что как раз обвиняли Москву, что странная позиция у Москвы, вот не нахожу, к сожалению, эти слова, не та ссылка открылась, но тем не менее, слова были о том, что Москва как раз это все начала. Но мы ответили на то, что это не мы начали, вы начали, а мы просто защищаемся. То есть это постоянно приходится напоминать.
3: Короче, Сибига говорит, что Киев готов к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта, и это перемирие могло бы стать результатом встречи президентов Путина и Зеленского, говорит. Но не знаю.
4: Мы посмотрим, насколько это серьезные намерения.
3: Ну да, и насколько они соответствуют разным интересам, и насколько реализуемы. Ладно, так, идем дальше, да?
4: Да, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению предпринимателя Константина Малафеева. По данным ведомства, американские власти незаконно арестовали его средства на счетах в США. И дальше, что самое интересное и самое важное, они использовали эти деньги для финансирования ВСУ. Сейчас уже возбуждено уголовное дело.
3: Да, учредитель Цареграда, да, знаем мы, Константин Малафеев. Значит, российские следователи устанавливают конкретных должностных лиц из чиновников американцев и представителей США, в администрации в смысле, которые могут быть причастны к этому преступлению. Значит, в 23-м году, да, американские власти заявили о конфискации активов Малафеева. Вот тоже, понимаешь? Ну, это все понятно. Все понятно. Цареград. Значит, российский олигарх, дюже традиционный, православный и прочее, прочее. Я сейчас даже не хочу иронизировать в этом смысле, да? А денежки-то где были?
4: Я об этом же задумалась.
3: Но денежки-то где были? Значит, а сейчас все кричат. Путин же предупреждал. Нам все время напоминать, замучитесь пыль глотать, он говорил, значит, по поводу хранения денег на зарубежных счетах. Ну, безусловно, это чужое имущество. Брать чужое имущество нехорошо, вне зависимости
4: особенно
3: от того...
4: Особенно финансировать ВСУ. Вот это вообще самое чудовищное. Но просто забирать. За 5 лет уже, сколько? 2022 год, да?
3: Да.
4: Ну, почти за 5 лет уже будто бы как-то...
3: А сколько там, интересно было? А сколько было денег? А сколько было денег?
4: Сколько, вот. Да, потратили на финансирование?
3: Нет, сколько этих...
4: Ну, сколько от США забрали деньги?
3: В материалах уголовного дела фигурируют две ключевые суммы. Значит, 5,4 миллиона долларов, 5,5 почти. Это объем средств, который был официально конфискован судом со счета в банке Sunflower Bank. Sunflower Bank, подсолнух. Банк подсолнух.
4: А? Интересный банк, интересный.
3: Да. А в Денвере и передан Госдепу США для поддержки Украины. Эту же сумму подтверждает Следственный комитет в рамках расследования о незаконном изъятии. Дальше 10 миллионов долларов. Это общая сумма первоначального инвестиционного пакета, о котором говорит Малафеев. По его словам, американские власти незаконно присвоили все 10 миллионов, инвестированные им в США еще до введения санкций. А?
4: Здесь проценты по вкладам были бы.
3: Вот это да, серьезный, совершенно верно. Ну, короче говоря, Следственный комитет вот начал уголовное дело, сейчас выясняются эти ну, люди, которые причастны. Так, дальше.
4: Слушай, ну вот, а когда выяснится?
3: Ну, я не знаю, но что, ну, в смысле, заведутся какие-то уголовные дела в отношении людей. А будет суд, в котором будет назначен, ну, и мы потребуем от американцев, чтобы они нам выдали для того, чтобы мы их наказали, а американцы, конечно, не выдадут. Угу. Но, с другой стороны, может быть, действительно, дальше будет передано дело, и решение российского суда и российских следственных органов, например, в рамках переговорного процесса между Россией и США. Ну, если кто-то вдруг замолвил словечко, там-то глобальные процессы,
4: верно?
3: Знаешь, решаются. Угу. А там скажут, например, Дональд Фрэнч, дорогой, но там у нас есть наш бизнесмен, он в подсолнухи ваши инвестировал 10 миллионов. Но нам надо как-то вернуть, вы забрали нечестно. Вот. Может такое быть? Ну, наверное,
4: слушай,
3: может.
4: Но с другой стороны, он, наверное, не первый бизнесмен, который так уже пострадал.
3: Так, ладно, дальше, чтобы все успеть. Трамп заявил, что проблемы пожирают заживо Европы. Европу пинают просто все. Вчера Владимир Владимирович, российский президент, высказал свою точку зрения о процессах, происходящих в Европе. Теперь Трамп. Страны Европы сталкиваются с такими серьезными проблемами, что можно сказать, что их пожирают заживо, по-американски говорит, да, пожирают заживо. Значит, в штате Техас об этом сказал Трамп.
4: Ну да, энергетический кризис у них, в принципе, об этом всегда уже давно говорим.
3: А
4: особенно...
3: в Америке как будто бы нет энергетического кризиса, да?
4: Да там вообще какие-то большие прям проблемы. Вот, недавно разговаривала с экспертом, у них кредиты какие-то чудовищные тоже, как выплачивать эти кредиты.
3: Везде всех пожирают заживо. Мне кажется, вот можно так. Ну, хорошо, пожирают заживо.
4: Мне бы, знаешь, уже хотелось столкнуться с зимой и действительно посмотреть, что будет у них происходить. Потому что все пророчат какую-то чудовищную зиму. Хочется посмотреть, как будут справляться.
3: Лет 15 как? Все пророчат чудовищную зиму. Лет 15.
4: Вот поэтому я об этом и говорю, потому что мы, наверное, на телевидении лет 5 точно про это говорим.
3: Зима близко, зима близко. Все, сейчас будет пестреть опять заголовки. Зима близко, все это.
4: Ну, слушай, ну а вот что дизель столько стоит, это недавно появилась эта проблема.
3: Это недавно, да. Значит, а еще США давят на Европу, чтобы те для стабилизации мировых энергетических рынков открыли резервы дизеля. Они говорят, у вас в загашниках, в сусеках, в амбарах ваших, вот этих европейских, в которых вы все пожираете друг друга заживо, значит, там у вас есть дизелек.
4: Да, 120 миллионов баррелей они просят в течение 180 дней, по-моему.
3: Выбрасывайте-ка на рынок, а то у нас дизель стоит огромных денег.
4: Ну вот я посмотрела, даже записала себе, у них стоит 2,3 примерно евро, это 212 рублей. Хотя, ты знаешь, еще недавно мы говорили о 300 рублях.
3: Да.
4: Вот
3: да.
4: Это где было?
3: Ну,
4: так
3: наверное,
4: вроде тоже там,
3: да.
4: А сейчас, получается, на снижение пошли, потому что 212.
3: На московских заправках солярка есть. Если нужно, приезжайте. Но есть просто даже там, где нет бензина, там есть солярка. Вот я проезжаю, у меня есть там разные заправки. Везде есть. Чуть-чуть подорожал, но, конечно, не до 200 рублей.
4: Приезжайте, это кого зазываешь?
3: Ну, кого угодно, пусть покупают. Ну, а что, будет покупать, будет на налоговое отчисление в российский бюджет. Налоговое отчисление в российский бюджет – это наш с тобой доходы там по социалочке, в холодильничек, кармашек. А?
4: Приезжайте.
3: Ты против?
4: Я только за.
3: За.
4: Пускай все покупают у России, конечно.
3: О, вот это самая важная новость. Значит, Трамп говорит, что Европу пожирают заживо, и на этом фоне шеф-повар Макрона уволился из-за кулинарных пристрастий президента. А? Как вам такая новость?
4: Слушай, ну это заголовок, честно сказать, потому что дальше читала, еще попыталась в других новостях найти, ну что он там такого есть. Да нет никаких пристрастий, просто он постоянно ругался на своего шеф-повара и не выдержал шеф-повар. Ушел спустя 25 лет работы.
3: Согласно книге журналиста Флориана Тардифа, «Почти идеальная пара», так называется этот труд. Гийом Гомес, так звали этого. Он, по идее, Гомес, но поскольку он француз, то мы ставим ударение на последний
4: слог. Вот я как раз хотел спросить. Да.
3: Значит, с поста шеф-повара Елисейского дворца в 21-м году. Значит, почему ушел? Потому что президент Макрон требовал более легкую пиццу и уменьшил порции, исключил сыр, но был недоволен классическими французскими соусами, которые продолжал готовить шеф. По данным книги, президент критиковал Гомеса за традиционное меню и тяжелые блюда. Говорит, тяжело. Он диетическую диетический стол номер 5 требовал все время. А Гомес на майонезе на французском все время готовил ему. Ну и все. Оливье, наверное, тоже. Мы же знаем, что оливье, конечно же, это французское блюдо, из названия исходит, да? Значит, Гомес готовил ему оливье с майонезом, а Макрон говорил, нет, мне нужно, нужно что-то более легкое.
4: Описывается в книге обычный рацион французского президента на завтрак, который, как утверждается, ему часто готовит супруг Брижит Макрон. Подают два апельсина с лимоном, киви, чай с лимоном.
3: Супруга приготовила два апельсина.
4: И хлопья принесла.
3: И хлопья, ну.
4: Слушай, ну это все вредно. Ты представь, на голодный желудок лимон, апельсин.
3: Ну нормально, что ты.
4: Так это же все кислоты
3: не сразу,
4: вот эти.
3: Ну ты что-то, это же уже как бы на закусочку. Ну,
4: почему это завтрак? Это его завтрак.
3: Ну, правильно, завтрак. Я не знаю, там, ну, что там, йогурт, какие-то бутеры, кофе выпил, а потом можно и апельсинчиков. Ну, апельсиновый сок на завтрак.
4: Так бутеры-то он не ест, он вот ест лимон.
3: Ну, может быть, какие-то низкокалорийные. Не знаю, 25 лет, четверть века работал Гийом.
4: Я о чем и говорю, 25 лет, ты представляешь?
3: Да, ладно, так, что мы еще успеем коротко сказать. Значит, правительство одобрило проект о популяризации в рекламе образа многодетной семьи. Теперь социальная реклама вся должна будет быть с этими, с многодетными семьями. Если не многодетные будут изображаться, ее не будет. Нет, только многодетные. Понятно? Понятно. Все, рекламные новости будем продолжать.

Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины XIX века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать?
3: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной вместе с педиатром Антоном Равдиным в программе «Большим о маленьких» по субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Киев не рассчитывал на то, что Россия, помимо массового производства вооружения, пойдет на массовое внедрение инноваций. К этому противник оказался абсолютно не готов. Таким мнением в эфире «Радио «Спутник» поделился военный аналитик Алексей Леонков. В качестве примера он привел реактивные дроны «Герань».
9: Начали не хвастаться, что сбивают герани вторые, и все, как говорится, Россия преимущество потеряла, а тут реактивные герани. Их, как оказалось, сложно сбивать. Низколетящая цель со скоростью 500 км в час, время реакции на нее идет на 1-2 секунды, и те системы, которые были поставлены, даже на открытой местности не справлялись с этими геранями. При этом дальность применения 4-5 герани полностью перекрывает территорию Украины.
8: Алексей Леонков добавил, что герани много, их применяют как по стационарным, так и по подвижным целям. Именно с помощью этих реактивных дронов была обеспечена морская блокада Украины. 10 законопроектов по поддержке участников спецоперации подготовлено в Совете Федерации. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в августе и сентябре состоялись рабочие поездки в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Омскую и Тульскую области, а также Дагестан и другие регионы. В каждом субъекте сенаторы общались с участниками СВО, их родными посещали госпитали и центры комплексной реабилитации. Предложения, высказанные защитниками Отечества, обязательно учтут в законодательной деятельности в рамках сессии. Расширение промышленной кооперации является приоритетом стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В эти дни в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости встретился с главами делегаций, прибывшими в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете. Мишустин напомнил, что в рамках ЕАЭС запущен механизм поддержки совместных проектов, реализуется уже 8 инициатив. Он также рассказал, что в повестке заседания Межправсовета и другие вопросы, включая формирование транспортной инфраструктуры и общего электроэнергетического рынка, обеспечение продовольственной безопасности. Израильские авиалинии получили разрешение от авиавластей Объединенных Арабских Эмиратов на осуществление вывозных рейсов для израильтян, застрявших в Дубае из-за отмены рейса «Fly Dubai» после ЧП. Об этом сообщила гостелерадиокомпания «Кан». По данным СМИ, получение разрешений подтвердили две авиакомпании. Ранее представитель «Fly Dubai» сообщил РИА Новости, что рейсы авиакомпании в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования инцидента с недавним рейсом из Дубая в Тель-Авив. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 12:33. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Дневной ракурс продолжается, и в рамках нашего дневного эфира, прямого эфира, разумеется, давайте поговорим о новостных заголовках, о том, что, собственно, происходит сегодня в средствах массовой информации. Ну, в первую очередь, конечно, мы сейчас будем говорить о зарубежных средствах массовой информации, и повод для этого тоже, главный повод тоже очевиден, это выступление Владимира Путина, которое произошло накануне на пленарном заседании. Собственно, о Валдае. И в этом выступлении и в ответах на вопросы было очень много тезисов, важных, принципиальных. И, ну, и, собственно, с них и начнем разговор. Светлана Кучумова, блогер, представитель СМИ Межрегиональной общественной благотворительной организации «Армия тыла», автор канала «ВМАКС», графиня «Изменившимся лицом бежит пруду». Светлана, здравствуйте.
3: День, Александр.
2: Ну, собственно, начнем с реакции вот этих самых зарубежных СМИ. Вы знаете, по моим ощущениям, эта реакция вот так чуть-чуть прямо вот, ну, буквально самую капельку теперь напоминает адекватную, потому что есть ощущение, что даже те СМИ, которые явно против нас, к нам не расположены, они, наконец, услышали о том, что Россия не собирается нападать на Европу и что Россия применит все средства, так сказать, воздействия, говоря о военных средствах, конечно, в случае нападения на нее саму. Потому что было ощущение, что вот это все как-то все время выдергивается, выбрасывается из контекста выступления нашего президента, и не только его, а тут вот читаю и вижу, как вроде как услышали, или нет?
3: Считаю, что точно так же. Сам по себе посыл Владимира Путина на этой Валдайской речи я бы назвала как «терпение медведя подошло к концу». Он так четко и так ясно и так много говорил о том, что Россия не собирается нападать первой, и но ответ ее будет жестким и прямым, что Европе пора бы уже усвоить этот урок, который она не может уже 4 года усвоить, и что ответ Европы будет зависеть от них, и мы готовы принять его любой, и не собираясь применять ядерное оружие, применим его в случае необходимости все равно. Поэтому вот этот его посыл в Европу сейчас звучит очень мощно. Во-первых, он говорит уже с позиции фактической силы, вот такой мягкой силы. Он так мягко, так уютно говорит о том, что уже в этот раз терпение буквально закончилось, и вот эти вот учения НАТО около Калининграда не пройдут даром. Если что-то с той стороны будет, какая-то провокация, мы ответим. Самое интересное действительно то, как отреагировали на это западные СМИ. Отреагировали они, мне так хочется сейчас эти аллюзии продвигать, как, знаете, как бандерлоги, которые слушали К. Мы слышим К, потому что все, что в ответ полилось из западной прессы, это и Reuters, и Ля Републик, и CNN, не перевирало слова Путина, а наоборот, посыл, ясный посыл, был пересказан, как Россия не собирается нападать, Россия собирается отвечать только на агрессию, вам решать, применять ли ее против России. И надеюсь, действительно, после этого не остается сомнений, что урок потихонечку усваивается. Даже не потихонечку, связано это, конечно, с нашим продвижением, с нашими ударами по Украине. И многие эксперты считают, что уже война закончит, ну, основной ее вот очаг, даже в течение нескольких месяцев, ну, по крайней мере, зимы. И с этим связана такая более образовавшаяся лояльность и прессы европейской, и самих европейских лидеров, которые вдруг почему-то вот такую риторику пригасили. И, конечно, вот этот мощный сейчас посыл Путина, мощный, мягкий, как я уже говорила, он направлен расставить все точки над «и». И, по-моему, он своей цели достиг. И ответ, из ответа западный пресс, мы понимаем, Европа нас услышала.
2: Удивительно, да. Вот опять же, да, вы отчасти ответили на этот вопрос, но все же хотелось бы еще немножко на эту тему поговорить. касательно вот этих самых временных сроков, то есть и не сроков спецоперации, конечно, а времени, которое поменялось. То есть, в принципе, ведь и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и Дмитрий Медведев говорили примерно то же самое, в разное время доносили эту точку зрения до Европы. Но всякий раз из нее, из этого контекста выдергивалась только агрессивная составляющая. То есть то, что Россия может применить ядерное оружие, то, что Россия обладает там на 90%, по-моему, 8, сказал процентов Владимир Владимирович, современной ядерной триадой и так далее, и так далее. А вот сейчас они вдруг стали цитировать и вторую часть, которая на самом деле, наверное, даже первая, да, относительно того, что Россия не собирается ни на кого нападать. На ваш взгляд, точка какая-то, такой Рубикон, такая точка бифуркации, которую перешел вот этот и конфликт, и эскалация, чтобы вдруг с той стороны была дана команда, а давайте мы наконец начнем писать о том, что мы, конечно, слышим, но не пишем, а вот теперь пишем.
3: Да, я так считаю. И это тоже связано с тем, что Европа, европейские лидеры, ну, естественно, пресса, которая там находится под пятой, начали понимать и перестраивать, как я надеюсь, как мне кажется, свое отношение в дальнейшей политике России. Ну, я с самого начала говорила, что они не решатся на эскалацию прямую, потому что если бы это было еще в начале, возможно, они бы успели сейчас.

0: прямо заявил, мы нападать не будем, все будет идти от вас, и далее будет ответ. Поэтому так не получится. А на полномасштабную войну, маленькую войнушку, да, и начинать не стоит, а на полномасштабную войну им он сегодня заявил четко и на весь мир. И перемена в прессе, и далее, я так думаю, посмотрите, у нас уже и олимпийских спортсменов потихонечку допускают, и вообще везде лояльность проявляется, дает надежду на то, что Европа перестроит свое отношение, и мы начнем строить какие-то более-менее партнерские отношения вместо вот этой войны. Делить Украину и далее договариваться по
1: всем этим территориям. А знаете еще, что интересно, что даже журналисты из западных стран стали задавать вопросы из серии «А что будет после?» Вот когда, собственно, весь «Можно ли будет?» каким-то образом, такие вот еще полунамеками, такими непрямыми формулировками. «А как мы с вами будем дальше жить?» То есть вот это интересно. Раньше они даже не думали, как бы, задавать такие вопросы. А теперь уже интересуются. А выглядит это так, как будто вот вы нас выгнали, вы нас обратно-то пустите, вы нас простите, а вот это еще не говорится прямым текстом, но выглядит вот так забавно. Да.
0: А в начале, перед СВО, Путин говорил, мы часть Европы, давайте сотрудничать, давайте вместе развиваться, мы тоже являемся частью вас, мы могли бы все это делать. Нет, они решили зайти другим путем. Сейчас это у них не получилось, ну и потихонечку им придется вернуться к тому, что предложил наш Верховный.
1: Другое дело, что теперь он уже не говорит «частью вас», он теперь говорит «мы все Евразия». Да.
0: Да, многополярный мир, и нужно относиться внимательно. Теперь не несколько центральных сил будет, как это было раньше, а строить мир мы будем по-новому. Мы должны учитывать интересы Африки, Азии. Очень интересно он так об этом многополярном мире с позиции, опять же, силы всего вот вчера сказал. Это удивительно, как будто это уже свершившийся факт.
1: Светлана, вы знаете, еще от этого вопроса тоже, он вот сейчас возник по ходу ваших слов, как раз очень хотелось вашу точку зрения узнать. Вот не услышали ли вы то, что вот, скажем, когда Путин говорил про Евразию, как про отдельный дом, да, про, как про наш дом, про континент, который вот, на котором будут установлены свои правила, про евразийские новые соглашения, которые начали разрабатываться, что как бы Евразия — это такой, вот сейчас модное слово, панрегион, в котором, собственно, вот Россия будет играть решающую роль, но теперь его Владимир Владимирович выделил как бы в отдельное производство, то есть не просто многополярный мир, а вот есть Евразия, в Евразии есть Россия, и здесь мы будем как бы свои, такие демократичные, безусловно, свои правила устанавливать. В то время как Трамп, например, объявил о доктрине Донро и о западном полушарии. То есть видим такое вот разделение как бы.
0: Разделение. Но это правильно, потому что нам нужны союзники. Мы не можем бесконечно доверять и помогать и тем, кто все равно, даже если будет с нами сотрудничать, мы должны будем понимать, что в любое время, как только мы ослабнем, они ударят нам ножом в спину. Поэтому разделение это идет на друзья-враги потенциальные. Оно будет как бы сотрудничество между всеми, возможно, но мы выделяем в особую когорту друзей, потенциальных союзников и прямых союзников, которые у нас есть. И поэтому, конечно, это логично. То есть мы не будем напрямую с тем полушарием, потому что, еще раз скажу, как только чуть мы ослабнем или у них будет хуже, это наши враги, они, видимо, уже навечно так будет. Они не умеют жить на свои, им надо кого-то грабить, и поэтому мы объединим, возможно, слабых, тех, кого можно ограбить, и как сильная сторона, мы, Китай, Индия, возможно, составим противовес той стране. Ну, действительно, это так и должно быть, и, наверное, так и будет.
1: Ну, а теперь немножечко об интервью одного, так сказать, человека, считающего себя президентом, который он дал Financial Times, и в котором вновь признал, что в бюджете вот этого государства существует дыра, причем это уже дыра каких-то гигантских размеров, она продолжает разрастаться, и эта дыра мешает Киеву производить вооружение. Дыра сейчас по нынешним подсчетам 27 миллиардов евро, но то есть там возможно, что эта сумма, конечно, будет увеличиваться. Вот вы говорили, вот совсем буквально несколько минут назад, говорили о том, что нечем, вы произнесли слово, нечем помогать, деньги кончаются. А как, на ваш взгляд, вот в этой связи, с одной стороны, будут развиваться дальнейшие события именно в плане передачи денег каких-то, или это все ограничится обещаниями? А с другой стороны, мы же видим раздражение Европы по поводу постоянных, вот теперь уже просто, ну, такого откровенного попрошайничества. Да дайте еще денег, дайте еще денег.
0: Да, действительно, ЕС отклонил сейчас просьбу.

0: о 27 миллиардах вот это вот евро на вооружение, и на социалку тоже там было.
1: Хоть на
0: И
1: что-то, да.
0: Зеленский, да, но Зеленский объявил, что у них 45 миллиардов не хватает, даже, то есть 27 отклоненные. Но теперь-то совсем ситуация изменилась. Если раньше это было только, ну, не только затраты военной коррупции, то сейчас это стали еще и наши птички, наши герани, наши цветочки. И поэтому Европа понимает, что на вооружение это действительно как в черную дыру. Очень правильно Зеленский назвал это дырой, черной дырой, потому что сейчас уничтожается все: логистика, военная логистика, гражданская, военные предприятия, у них не осталось металлургии. То есть Европа начала понимать, что это вложение бесполезно. Ну, при таких ударах России, которые не собираются заканчивать, это действительно вложение в черную дыру, которая исчезнет там безвозвратно. Ну, как, конечно, с откатом каким-то, возможно, европейским политикам, возможно, Зеленскому, но здесь уже подходит к такой черте, когда прятать такие вещи уже будет невозможно. То есть буквально налогоплательщики не только на Украине столкнутся со страшной зимой люди, да, со страшной зимой столкнется Европа. Об этом вот и Трамп сейчас сказал, что они там пожирают
1: Да,
0: Европу,
1: об этом еще
0: кто-то.
1: сейчас поговорим обязательно. Я хотел бы
0: Да,
1: вот еще
0: вопрос
1: упомянуть
0: кто?
1: мосты в Киеве. Сегодня три моста перекрыты. Один из них, Южный мост, полностью закрыт. Ну, по нему особенно сильно прилетело. Вот, судя по сообщениям, один из самых стратегически важных мостов. Еще не так давно говорилось же о том, что мы не бьем, так сказать, по инфраструктуре, этого рода инфраструктуре. Да, теперь Россия отвечает и туда. Причем Киев становится точкой номер один, вот, судя по сообщениям. И это же тоже показательно, да?
0: Конечно, вчера же Владимир Владимирович очень четко об этом сказал. Вы били по нашим гражданским объектам, вы били по нашим МПЗ, вы били по заводам. И теперь, что вы хотите, получив фашист гранатой. То есть мы действуем в правовом поле всегда. И вот если вспомнить, да, когда бомбили Сербию, да, это явилось прецедентным правом нашего вторжения, как говорят, вторжения, но освобождения Украины. Вот. И здесь он показывает, что мы не начинаем эти войны, мы отвечаем. Это наш ответ. Все в рамках человеческих законов, Божьих законов. Поэтому, если вы на это пошли, получите. И он очень привел прекрасно вот эту аллюзию: получи фашист гранату от советского солдата. Поэтому мосты, логистика, все, что помогает ВСУ и мешает нашей победе, все будет уничтожено. Самое удивительное, что люди в Киеве, я недавно выставляла ролик, это какая-то девушка из спортзала вела трансляцию, при этом занимаясь в спортзале, что вот Киев бомбят целыми днями, мы в бомбежке все. Но при этом она ходит, и я хожу в спортзал под бомбежками, под звуки этих птичек, и при этом они ходят в спортзал. Они прекрасно понимают, что по мирным мы не бьем. Другое дело, если военные объекты или объекты логистики, они размещают буквально в жилых домах, и там, где люди. Но здесь уже ничего не поделаешь. Украинский народ поддержал это, и я думаю, что наши не бьют просто так по гражданским объектам никогда. Поэтому придется потерпеть, если они настолько поддерживают свое правительство. И поэтому, да, мы уже не останавливаемся и в своем, так сказать, желании загасить всю абсолютно логистику, гибнут наши ребята. И этого хотел народ России очень давно, еще с 22 года. Я хочу еще раз напомнить, что вот это все, такой долгий подход к этим ударам, всего лишь там месяц они идут, нужен был для того, чтобы Европа пришла в такое состояние, в котором она находится сейчас. Потому что при вопросе, вступать ли в эту войну, ответ очевиден: нечем вступать. И сейчас до этого дошло. То есть градус доведен до своего максимального значения и идет к своему завершению. Конечно, мы не остановим удары, чтобы сделать какую-то передышку. Конечно, все это идет к своему логическому завершению. Этими ударами оно завершится. Поэтому тут уже все эти удары по инфраструктуре.
1: Ну вот давайте несколько слов про Европу теперь. Да, Дональд Трамп, вы уже упомянули его цитату, он сказал, посмотрите, что происходит в Европе, их просто пожирают заживо. Мне только, конечно, хотелось бы спросить, кто это их пожирает, да, вот да, как бы да. Трамп так это, так аккуратно высказался, ну какие-то обстоятельства пожирают, цены, наверное, пожирают, да, он же, мы же не будем говорить о том, с чего все началось.
0: Энергокризис.
1: Энергокризис, он же да, тоже сам по себе, это же не, да, это же не чудище, это какое-то да, явление, да, да, откуда оно взялось, Трамп не говорит, хотя он, конечно, приложил к этому очевидно, руку и не только руку. Но в связи с этим вопрос. Вот исходя из слов Трампа, Трампу ну ровно в той же степени все равно, что происходит в Европе, как и, ну в каком-то смысле, да, в геополитическом, как и нам, да, ну с той разницей, что Европа это все-таки часть Евразии, да, и не хотелось бы уж совсем. А Трампу так просто, да, он циничен до предела.
0: Да, когда вы задаете вопрос, а кто же пожирает Европу, возникает закономерный ответ. Россия-то еще и ни пальцем ее не трогала даже, не нападала, ни на удары не было, но кто-то пожирает Европу уже сейчас. Вероятно, это какой-то акт каннибализма. Вот. И если это так, то пожирают они сами себя. И это понятно. Ну, не союзница же Америка да, помогает им пожирать. Нет, конечно, но это не то, что...
1: Да, она вообще ни при чем, ну что, хотя, ну, конечно.
0: Да, да, хотя с самого начала было понятно, что Америка подставит Европу, в крайнем случае это всегда будет козел отпущения, начиная с самых, так сказать, отсталых стран Европы, мы знаем, что это стран Прибалтики и далее, их ждет только усиление энергокризиса, цены, сейчас уже у них там цены на дизель зашкаливают, а дальше плюс еще зима в домохозяйствах, понятно, будет тяжелый бизнес, летит, сколько позакрывалось предприятий, и плюс на все это накладывается вот эта их миграционная свободная политика, которая их просто захлестывает, и собственные граждане страдают от этого. Поэтому ничего Европе не остается сейчас, как только идти потихоньку на, так сказать, сближение вот с Россией. И видно, что уже потихонечку речь становится, да, более
1: как
0: лояльной.
1: Вы думаете? Вот, да, как раз за последнюю вашу фразу зацеплюсь. Кто будет застрельщиком? Кто из этих замечательных лидеров, либо Мерц, который тут вручил НАТО премию за вклад в дело мира, ну, то есть это какая-то потусторонняя реальность, вот буквально сегодня, либо это будет, может быть, не Макрон, потому что Макрону недолго осталось, правда, и Мерцу недолго осталось. Вот в связи с этим и вопрос. Кто из стран, пусть даже не из лидеров, может стать той самой страной, которая первой пойдет на прямой контакт с Россией для того, чтобы стать застрельщиком в попытках договориться?
0: Там, где первым поменяется правительство выборами, и оно будет выбрано уже с учетом этих реалий, потому что со старым правительством, понятно, договариваться невозможно. С такой риторикой, а не поменять ее даже, как сказать, репутационно не в состоянии. Должны прийти новые люди, свежие силы, и там, где это произойдет первым, там, например, побеждает партия ДГ там в Германии. Я не помню, честно говоря, по хронологии, где там первыми проходят выборы президента. И вот с этого начнется, конечно, конструктив. Ну, я думаю, конечно, это должно быть главные страны Евросоюза, Германия, Франция, потому что мы видим, что, в принципе, там ФИЦО, да, там Чехия или там Словакия, они давно уже не против с нами начать сотрудничество, им тяжело приходится, не считая вот эти вот маленькие страны Прибалтики, которые как гавкали, так и гавкают на Россию, несмотря на то, что, людям у них тоже там очень тяжело, там, конечно, тоже и кризис, и разруха кругом после постсоветское время, это, конечно, совершенно не сравнить. Но первыми очухаются те страны, где сменится руководство, и с
1: ну, вот
0: начнем
1: похоже
0: уже
1: на то, что это будет Франция, потому что уже в апреле 2027 года первый тур президентских выборов. То есть, похоже, что Марин Ле Пен, видимо, да, как говорят сейчас, вернее, собственно, Бардела, да, Джордан Бардела будет тем человеком, который, возможно, пойдет на прямой контакт с Россией, ну, как вариант.
0: Да, и вот эти вот аккуратные, я думаю, там будут учитываться интерес, но постепенное такое вливание вот в пророссийскую, дружественную, взаимную, так сказать, выгодную повестку, начнемся, наверное, тогда с Франции. Скорее всего, так и будет. Далее потянется Германия, и все страны дадут зеленый свет, разрешение. Наверное,
1: сами себе.
0: Скорее всего, так и будет с Францией. Да.
1: Ну да. Спасибо вам большое. Да, ну что ж, посмотрим, на самом деле, потому что действительно вот по косвенным признакам можно делать выводы о том, как меняется даже политическая информационная повестка, от нее меняется, соответственно, и, ну, как бы остальная обстановка. Но пока, конечно, медленно, и это никак не влияет, о чем мы много раз говорили на ход спецоперации. Блогер, представитель СМИ межрегиональной и общественной благотворительной организации «Армия тыла», автор канала «ВМАКС», графиня «Изменившимся лицом бежит пруду», Светлана Кучумова. Светлана, большое спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Час дня в российской столице, в Якутске 7 вечера, в Бишкеке 4 часа дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Экономика России перешла к более умеренной динамике. Избранный губернатор Белгородской области Александр Шуваев официально вступил в должность. Приложением госуслуги «Моя школа» пользуются уже 16 миллионов россиян. Подробности далее. Экономика России перешла к более умеренной динамике. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Кроме того, правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы. Ведется анализ оперативной ситуации в отрасли. Избранный губернатор Белгородской области Александр Шуваев официально вступил в должность, принеся присягу на торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. На выборах глава региона набрал почти 66% голосов. Александр Шуваев – участник военной операции в Сирии и спецоперации на Украине. Герой России, а также герой ЛНР. С января текущего года был заместителем губернатора Иркутской области. МАГАТЭ в сотрудничестве с властями Сирии удалось поставить под контроль ядерные материалы арабской страны. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. МАГАТЭ на протяжении многих лет добивалась от Дамаска прояснения вопросов, связанных с прежней ядерной деятельностью страны. В последние годы агентству удалось возобновить работу на месте и получить доступ к ряду объектов, представлявших для него интерес. Одним из основных вопросов оставался уничтоженный в 2007 году объект на северо-востоке страны. Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках стран-членов Международного энергетического агентства. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее американский президент допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизельного топлива. Госсекретарь США Марко Рубио разблокировал 320 миллионов долларов военной помощи Египту, отметив роль Каира в регулировании конфликта с Ираном. Об этом сообщает агентство Associated Press. В письме законодателям Рубио отдельно подчеркнул полезную роль Египта в противостоянии с Исламской Республикой. По данным агентства, Каир стал ключевым посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном в усилиях по завершению конфликта, который продолжается уже более 7 месяцев. Как уточняет Associated Press, средства удерживались из-за претензий к ситуации с правами человека в Египте, однако Рубио утвердил отказ от ограничений в интересах национальной безопасности США. Приложением для организации учебного процесса госуслуги «Моя школа» пользуются уже 16 миллионов россиян. Ежедневно туда заходит 3 миллиона человек. Об этом сообщила Минцифры России. Отмечается, что приложение доступно в браузере и на телефоне, а мини-версия встроена в мессенджер «Макс». К основным функциям приложения относятся планирование, домашние задания, электронный дневник, местоположение ребенка, возможность похвалить его дистанционно. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 4 минуты второго, пятница, 2 октября, 26-й год. Лесохабал Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый день. Так, ну что, поговорим про налоги. Вот как нельзя, кстати, мне только что пришло письмо счастья.
5: Так, что от за налоговой, письмо?
4: От налоговой? Да, в госуслуги, значит, с напоминанием и просьбой заплатить налог. Налог на машину и налог на доходы дополнительные. Вот. Да, так что, так сказать, тема актуалочка. Актуалочка.
5: Актуалочка. До 1 декабря мне такие будет. Письма не приходят, пока что.
4: Подожди еще.
5: Хорошо.
4: Так, значит, что мы тут обсуждаем? Налог на вклады в 2026 году, сколько принесет бюджету и что поменялось? Говорили, да, что рекордные суммы будут в 2026 году для бюджета.
5: 631 миллиард.
4: Да, тогда как годом ранее было чуть более 500, и это тоже было рекордом. И в следующем году тоже будет рекорд, еще больше. Значит, почему в этом году рекорд? Разобралась, почему в этом году рекорд?
5: Ну, судя по всему, потому что ключевая ставка была высокой, 21%.
4: Правильно, совершенно верно, да. И исходя из этого, получается 210, все, что свыше 210, облагается.
5: В чем
4: налогом.
5: Я не разобралась пока что, я пока разбиралась в других деталях, вот так. Не успела в этом разобраться, как выигрывает здесь банк.
4: Ну, банк крутит твои деньги, вот и все, ну что.
5: Ну, это же мои деньги, а когда их заберу?
4: Ну, заберешь, без проблем заберешь, конечно. Никаких проблем нет. Вот, ничего. Банк что делает? Берет на
5: хранит
4: этот,
5: мои деньги.
4: Хранит, но не только хранит, еще и дает кредиты же. Mm-hmm. Понимаешь? Вот, так сказать, вот это все взаимосвязь и позволяет банкам получать сверхприбыль. А мы знаем, что банки в этом году тоже отчитываются о рекордной прибыли. Уже несколько лет подряд, пока, так сказать, мы с тобой что-то жалуемся, сетуем и пеняем нас на горькую судьбинушку, на долюшку несладкую.
5: Нет, но мы не только жалуемся.
4: Значит,
5: мы
4: а банки хвастаются. Банки говорят, а у нас все прекрасно. И как будто бы крутят, знаешь, в большой палец к носу прикладывают и как будто бы выставляют нас в дурачках. Шучу я, конечно. Значит,
5: но здесь вот главное изменение, которое, по крайней мере, о котором мы все говорим, которое тоже я вижу, это то, что банки станут некоторыми, ну, налоговыми агентами, можно так сказать, верно. Они будут сами удерживать вот эти все налоги.
4: То есть тебе не надо будет, но ты и так, в общем...
5: При выплате продав.
4: Ты и так...
5: Самое так все понятно.
4: Ничего не делал. Нет, я имел в виду, что... ну, тебе приходит письмо, ты оплачиваешь, да? Но вот этой операции не будет. Ну, то есть все будет в автоматическом режиме, банки будут... Но это пока законопроект. Это пока законопроект, это еще не приняли. Значит, банки будут самостоятельно платить за тебя с твоего вклада. Так что это...
5: Вот пишет Светлана, слушатель наш, оплатил налог на госуслугах, не глядя. Да. Потом решила проверить. Налог пришел на квартиру, которая была продана 2 года назад. Позвонила на горячую линию налоговой. Нужно перепроверять и оплачивать на сайте налог.ру.
4: Слушайте, у меня была история, как-то рассказала, но это было несколько лет назад. Так случилось. Это не, ну так случилось просто, что типа там за 2 года я поменял 3 места жительства и 3 автомобиля. Но так произошло. В конце года там я один купил, условно говоря, поездил там и продал, и купил еще один, значит. Налоговая сошла с ума просто. И я пытался... Значит, они мне говорили, что ты там должен что-то не уплатил, а я точно уплатил, и, значит, я все въездил, а это разные концы Москвы. Солнечногорск — это север, Московской области, а Домодедово — это юг, просто прямо противоположный. И между ними не было коммуникации. Это было несколько лет назад. Не было коммуникации. Они меня заставили, я говорю, что интернета нет. Свяжитесь там.
5: А сейчас, получается, будет коммуникация.
4: Будет прекрасная коммуникация. Короче говоря, я все равно... То есть в какой-то момент, спустя там месяц вот этих вот моих мытарств, я решил заплатить еще один раз этот налог, чтобы только от меня отстали. Вот так мне показалось проще.
5: Но здесь еще интересные тоже новшества. Очень хочется их прочитать. Какая ставка НДФЛ будет действовать для налога на вклады?
4: На 26-й год.
5: Да.
4: Потому что часто мы говорим о том, что мы сейчас за 25-й. Сейчас за 25-й. В 25-м году ключевая ставка ЦБ держалась на 21% на пике. Да? И от этой цифры рассчитывается сумма, с которой налог платить не нужно. Бесплатный лимит 210 тысяч рублей. А если за весь 25-й год во всех банках вместе взятых, со всех вкладов вместе взятых, вы заработали на процентах 210 или меньше, налога дополнительно у вас не будет. А налог будет браться с той суммы, которая превышает 210 тысяч рублей. 220 заработали, за десяточки будете платить, заработали 390, и так далее. В 27-м году за доходы, полученные в нынешнем, 26-м году. Максимальное значение в 26-м году было 16%, поэтому бесплатный лимит 160 тысяч. Заработали 165 с пятерочки, значит, заплатите налог. Заработали 200 со вкладов, заплатите с 40. Понятно? Разобрались. Вот. Значит, прогрессивная шкала и автоматическое удержание. Проект 2027 называется. Какое название? А? Проект 2027. Как будто что-то в будущее, грядущее, что-то хорошее. Знаешь, как на платной дороге на Ленинградке. Называется тариф выходного дня. Это знаешь, что значит тариф?
5: Что это значит?
4: Что, как ты думаешь, тариф выходного дня? Что-то хорошее
5: какое-то. Подороже, мне кажется. Конечно, потому что выходной все ведь едут, будет подороже.
4: В полтора раза будет дороже. А звучит-то как тариф выходного
5: тариф
4: дня.
5: Тариф выходного
4: красиво,
5: дня.
4: Красиво, как будто сейчас тебе что-то конфет какую-то кто-то еще даст, понимаешь ты? Вот и здесь. Проект 2027. Ждете конфетку?
5: А вот, кстати, мне интересно мнение наших слушателей. Пускай они нам напишут вообще, что думают. Пока что никто нам не написал, что думают. Или вот уже пишут. Банки разных стран являются инвестиционными, единицы живут за счет инфляции и перепродажи валют. В России все банки получают прибыль за счет...
4: Что-то не дочитал. Значит, так, давайте про изменения. Правительство внесло в Госдуму масштабный законопроект, который кардинально меняет правила уплаты налога на вклады с января 2027 года. Банки станут удерживать налог сами. Это вот то, о чем мы сказали. Сейчас мы получаем проценты целиком, а налог платим через год, в конце года. По новым правилам, как только сумма процентов в конкретном банке превышает лимит, банк будет автоматически вычитать НДФЛ в момент выплаты денег. Возникает вопрос, а если он превышает в нескольких банках? 160, например, если у меня где-то лежит 80, а где-то 85, например, в двух разных банках. тогда, наверное, самостоятельно надо будет платить. Значит, объединение всех доходов – еще одно важное изменение. Раньше налог на вклады считался отдельно по фиксированной ставке, теперь заработанные проценты по вкладам будут плюсоваться к вашей зарплате и остальным доходам.
5: Вот по твоему первому вопросу у нас есть как раз мнение эксперта,
4: Давай,
5: но мы
4: прекрасно.
5: Его... Если сейчас нам разрешат его поставить, Александр Разуваева, да, экономист, он просто у нас идет в списке вторым, но вот он сейчас... Да, вот говорят, можно как раз поставить
4: Давайте.
5: Его, и он расскажет тебе, даст ответ на твой вопрос. Александр Разуваев, экономист, слушаем мнение.
6: В этом нет ничего такого оригинального. У нас брокеры автоматом удерживают НДФЛ дивидендов. Соответственно, то же самое будет и у банков. Другое дело, что человек может иметь вклады в разных банках, и, соответственно, он как бы в каждом банке не будет попадать под налог, а суммарно будет. Но, видимо, в этом случае ему будет просто приходить, как раньше, бумажное письмо там, в госуслугах, в банковских приложениях это появляется, и, соответственно, будет оплачивать. Но вообще, на самом деле, это удобно. Чем что-то делать, пускай тебя автоматом удержат. Брокеры так поступали всю мою жизнь на фондовом рынке. И ничего такого в этом не было.
4: Ну, типа не страшно, говорит там эксперт, правильно я понял?
5: Ну да, говорит, вообще ну, не
4: хорошо,
5: страшно.
4: Да, хорошо все говорит. Так, значит, на чем мы там становимся? От общей суммы всех доходов. Да, вот это вот важно. От общей суммы всех доходов за год будет зависеть ставка налога. Понятно? От общей суммы всех доходов. То есть не только от вкладов, но и от твоей заработной платы. 13%. Если весь годовой доход, зарплата плюс проценты сверх лимита укладывается в 2,4 миллиона рублей в год. Понятно?
5: А мне, знаешь,
4: будет 13%. Ты не слышишь меня.
5: Нет, я тебя слышу. Просто я это все прочитал. Да, там будет 13%.
4: Да, но надо... Хорошо, что ты прочитал. Давай расскажем переслушателям, да? 15% на доходы в промежутке от 2,4 до 5 миллионов рублей. Будет 15%. Это если от 2,4 до 5. Вместе совокупно за ПЗП и этот... И доходы с вклада. Значит, 18, 20 и 22, если суммарные доходы, Лисо, это про тебя, 5, 20 или 50 миллионов рублей соответственно. Если ты 50 миллионов
5: получишь...
4: А вдруг
5: сбудется? Вдруг сбудется? Вот кто знает.
4: Как что надо? Ахалай-махалай, чтобы все сбылось. Что там надо сказать еще? Ляськи-масяськи.
5: Забираю это все себе.
4: Да. Значит, есть суммарные доходы за год превышают 5, 20 или 50 миллионов рублей. Тогда будет 18 с 5, 20 с 20 и 22 с 50.
5: А мне вот знаешь, что интересно стало? При расчете налога не учитываются проценты по рублевым счетам и вкладам. Если вставка по ним... В течение всего года не превышала 1%, а также проценты по эскроу-счетам.
4: Да, по эскроу-счетам это понятно, там жильем. А у нас времени так и мало. Значит, а про этот... Да, а про...
5: 1%.
4: А, ну, я не знаю таких вкладов, где это что за это за вклад за
5: 1%. Вот, да, поэтому тоже стало интересно,
4: копеечные,
5: что это будет значить.
4: Да, копеечные.
5: Ну, это так. Если я положу деньги в банк.
4: Ладно, давай в этот... У нас есть еще комментарий один, правильно?
5: Да, у нас есть доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов имени Плеханова Константин Ордов. Да.
4: Можно включать его, мне кажется, уже. Ну, уже.
7: На сегодняшний день мы видим, что в результате того, что население, по сути, действительно поверило и в необходимость формирования у себя накоплений, то, что ставки остаются крайне высокими в связи с тем, что Центральный банк продолжает жесткую денежно-кредитную политику, то это формирует вот эту возможность фискальной дополнительной нагрузки. Но тут важно понимать, что для государства вряд ли это является какой-то стратегической задачей, так как денежно-кредитная политика, по меньшей мере, по заверениям самого Центрального банка, будет смягчаться. По мере смягчения депозитные ставки будут тоже снижаться, и тем самым вот налогооблагаемая база будет сокращаться. Но с точки зрения какой-то социальной справедливости, наверное, это является мерой необходимой и понятной.
4: Ну, понятно, типа, богатые должны платить больше. Ну, как будто бы, да, как будто бы с этим трудно спорить. Значит, что важно, вот о чем хотелось бы тоже услышать эксперта, а как это может отразиться на объеме вкладов? Не станут ли прятать эти денежки? Но, с другой стороны, они у тебя или лежат, или что-то приносит твоя корова. Значит, или дает молоко, или не дает молоко, понимаешь ты?
5: Тогда даст мясо, наверное.
4: Ну, это значит, что ты ее в этот в чики-чики. Нет, имеется в виду, что, так сказать, деньги не понесут ли россияне деньги под березы в стеклянные банки, в матрасы, подушки и прочее, прочее.
5: Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, но, например, мы вчера говорили про блогеров, тоже известных каких-то, для меня неизвестных, но в целом они вообще известные в своих кругах люди. Угу. Но вот тоже, одному дали 5 лет колонии общего режима, а его супруге 8 лет.
4: За уход от налогов.
5: Да, да.
4: Ну, да. Нет, но уход от налогов все-таки, ну, это, конечно, прямое имеет отношение, но я немножко про другое.
5: Другое?
4: Про
5: эти,
4: да, про вклады. Не испугает ли, так сказать, ну, а с другой стороны, ну, что, так-то они, но лежат деньги, хоть какой-то вклад приносит. Ну, может быть, россияне будут искать какие-то дополнительные способы. Не знаю. Не
5: ну, вот 20% суммы от 20 до 50 миллионов рублей.
4: Да.
5: Ты знаешь, хотелось бы посмотреть...
4: от 50?
5: Да, от 50, свыше 50 миллионов рублей. Хотелось бы посмотреть статистику вообще, сколько таких людей. Вот,
4: ты знаешь, ты удивишься этой цифры. Конечно, есть,
5: так,
4: да.
5: Есть,
4: да. Значит, ну, 50 секунд успею я сейчас найти.
5: Да, нет, мне кажется, еще успеем найти. Вот, то есть тут есть определенные примеры. Если, например, процентный доход за 27 год составил 3 миллиона рублей, угу, то лимит на тот год, например, 160 тысяч рублей не облагается. Угу. Налог нужно будет заплатить с 2 миллиона 840 тысяч рублей.
4: Да. Ну, хорошо, друзья, да, тут вроде бы, в смысле, понятно все.
5: В целом, да, все понятно, просто у каждого свои цифры, там можно будет это все посчитать на калькуляторе.
4: Да, все, мы прерываемся на выпуск новостей, рекламу, да, и еще там у нас запись есть какая-то,
5: да.
4: А скоро этот продолжим.
5: Вернемся.

0: Радио «Спутник». Добрые соседи. Специальный проект «Радио «Спутник» холдинга «Онмедиа», медиакорпорации Китая и телеканала «Известия» при поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. К 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Сюэ Фуци. Обозреватель CGTN.
1: Как вы знаете, в 2001 году между Китаем и Россией был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом договоре определены основные принципы по выстраиванию наших двусторонних отношений. Это взаимное уважение, это равноправие, это взаимная выгода. Эти принципы, они выдерживают испытания временем и являются основополагающими принципами, которые как раз и определяют сегодняшний облик наших отношений. Это, прежде всего, отражается в том, что наши отношения развиваются динамично по всем направлениям – в политике, в экономике, в социальной сфере и в гуманитарной сфере. И они приносят выгоду нашим компаниям, участникам данного процесса и, конечно, нашим гражданам. Договор от 2001 года имеет очень важное историческое значение и имеет очень прочную историческую перспективу. Данный договор является фундаментальным. Прежде всего, конечно, должно выделить политический аспект наших взаимоотношений. Мы видим, что наши страны взаимодействуют плодотворно на международной арене и по многосторонним форматам, такие как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и по другим направлениям. И это, конечно, дает нам возможности самым тесным образом координировать наши позиции по многим ключевым международным проблематикам, что является важным аспектом в развитии наших двусторонних отношений. В наших взаимоотношениях немаловажным аспектом является культура. Китай и Россия являются странами с очень древними культурами, историческими, многое чему учились друг у друга. В данный момент стоило бы говорить о совместном кинопроекте. Я имею в виду кинофильм «Красный шелк», в котором раскрываются очень интересные детали нашего взаимодействия в далеком 20-х годах прошлого века, когда между китайскими и российскими революционерами разворачивались очень интенсивные события по поддержке друг друга. Конечно, это один из эпизодов культурного взаимодействия между нашими странами. Помимо этого, у нас есть еще большое количество других пластов взаимодействия между художественными коллективами, между творческими личностями и между специалистами. И я полагаю, что в будущем такие совместные проекты будут еще реализовываться, и они будут интересными для китайской и российской аудитории. Есть очень важный такой аспект – это гуманитарная сфера взаимодействия между нашими странами. На данный момент мы знаем, что в китайских вузах обучается несколько десятков тысяч российских студентов, в то время, когда на территории Российской Федерации обучается до 60 тысяч китайских студентов. Китайские студенты обучаются в России по самым различным дисциплинам. Это и, естественно, научные такие специальности, как математика, как физика, как химия, как инженерные специальности. В то же время немаловажными аспектами являются также гуманитарные специальности, такие как языкознание, как литература, как история. Для того, чтобы наши отношения носили очень прочный исторический характер, обязательно нужно, чтобы будущее поколение хорошо знали не только историю наших отношений, но и другие аспекты взаимодействия между нашими странами. Более того, мы знаем, что между Китаем и Россией действует также очень прочная ассоциация профильных вузов, их несколько десятков. И такие ассоциации встречаются ежегодно, проверяются результаты работы и, конечно, отмечают планы на будущее. И, конечно, будем надеяться, что со временем количество обучающихся как в Китае, так и в России будет только возрастать. И таким образом наша молодежь станет важной движущей силой, которая будет работать над продвижением наших двусторонних отношений уже будущие годы. Другое важное направление – это торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и Россией. В контексте большого прессинга со стороны Запада на российскую экономику Китай развивает торговые и экономические отношения со Российской Федерацией на равноправной основе. Наши взаимоотношения носят весьма взаимовыгодный характер и не зависит от третьих стран. Между Китаем и Россией также активно развивается инвестиционное взаимодействие. Мы вместе реализовываем совместные инвестиционные проекты, и такие проекты в конечном итоге носят выгоду обеим сторонам. Самое главное, что такие отношения, они не зависят от каких-либо желаний третьей стороны, особенно западных держав. И это отличительная черта торгово-экономического взаимодействия между Китаем и Россией, когда мы можем, конечно, в такой формате развивать наше взаимодействие, невзирая на санкционное давление со стороны Запада. Если говорить о торгово-экономических отношениях в целом, то можем сказать, что наши отношения также носят весьма независимый, плодотворный и взаимовыгодный характер. Именно поэтому такие связи, они развиваются достаточно динамично. Мы можем, конечно, констатировать, что наши отношения в этом направлении носят долгосрочный, взаимовыгодный такой характер. Очень большой пласт взаимодействия между нашими странами является наука, научное взаимодействие. Наши очень активно выступают, прежде всего, конечно, в сфере больших научных проектов, такие как искусственный интеллект. Наши научные коллективы могут работать по совместно намеченным программам. Из Китая в Россию приезжают научные коллективы, которые будут работать на таких крупных проектах, как физика, как химия, как математика и другим направлениям. Нам стоило бы, конечно, рассчитывать на весьма плодотворные научные результаты работы таких коллективов в России, в Китае, на том основании, что они работают по эффективным научным направлениям и, конечно, могут получить очень хорошие результаты. Если говорить в целом о наших двусторонних отношениях, то здесь стоило бы говорить о том, что те принципы, которые были заложены в договоре от 2001 года, то есть равноправие, взаимное уважение, они являются важными и основополагающими. Они задают общую тональность наших отношений, которые позволяют нам очень динамично развивать прагматическое взаимодействие по всем направлениям. В конечном итоге могут принести выгоду как китайскому, так и российскому народу.
0: Права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней Палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности, а в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открываться экспорт. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он отметил, что власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов, в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго. Большая работа проведена по усилению защиты НПЗ. Ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев в день инаугурации заявил, что почти весь состав регионального правительства останется прежним, а недостающих специалистов привлекут из федерального центра. В ходе общения с прессой после церемонии вступления в должность глава региона пояснил, что костяк управленческой команды останется прежним. Первой задачей, поставленной президентом, Шуваев назвал обеспечение безопасности региона. По его словам, ведется взаимодействие с подразделениями Минобороны, формируется подразделение перехватчиков «Барс Белгород». Губернатор также отметил, что начали помогать малому и среднему предпринимательству, выплачиваются компенсации за повреждения объектов. Индонезийцы выстроились в очередь, чтобы попасть на экскурсию на российский военный корабль. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Джакарту с дружественным визитом на этой неделе. В его состав входят фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга». Экскурсии проводят по фрегату и противолодочному кораблю. Некоторые индонезийцы по такому случаю приехали из соседних городов. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области защиты больших панд. Об этом заявили в МИДе КНР РИА Новости. Ведомстве подчеркнули, что российский народ тепло принимает и любит больших панд из Китая, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами. Ранее генеральный директор московского зоосада Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что панда Катюша из московского зоопарка с небольшим процентом вероятности может остаться жить в России. Более 140 миллионов человек, включая граждан СНГ, установили приложение «Макс» с момента его запуска, а ежедневная аудитория национальной платформы превысила 90 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы. Там добавили, что в среднем пользователи отправляют почти 2 миллиарда сообщений в сутки, совершают порядка 34 миллионов звонков. Количество иностранных пользователей превысило 11,5 миллионов. Отмечается, что Узбекистан возглавил список 5 государств-лидеров. – На втором месте Казахстан, за ним следуют Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Следующий выпуск новостей через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
8: 13.33, продолжаем прямой эфир. У нас смена составов произошла. Александр Кузьмак вышел на замену.
9: Хотел я было сказать, на месте овцы таился лев, но понял, что это некрасиво.
8: Да, это было бы грубовато. Надеюсь, так сказать, никто не услышал. Да, Александр Кузьмак, Сань, привет, привет.
9: Тем более я не лев, я телец.
8: Да, ну хорошо. Так в каком смысле наоборот, на место львицы пришел телец? Да, можно так сказать?
9: Можно.
8: Так, ну что, две новости у нас есть, которые хотелось бы обсудить с вами. Значит, мы говорили вам про налоги в предыдущие полчаса, с экспертами разбирались, да, в изменениях. С 27 года, пишет «Известия», Роскадастр и ФНС, Федеральная налоговая служба, ФНС, простите, усилят контроль за владельцами недвижимости для выявления неучтенных квадратных метров, незаконных перепланировок и коммерческого использования жилья. В случае обнаружения нарушений собственникам грозят финансовые санкции, донесение налогов за три предыдущих года и принудительное изменение документов. Короче говоря, ФНС будет передавать документы в регионы, а там будут следить, а гаражик-то у вас записан, а банька-то на участочке записана.
9: А стенку-то вы передвинули?
8: Совершенно верно, да. Да,
9: а то и сломали просто.
8: Да. А вот это то, что у вас называлось сараем, а стало шиномонтажом в какой-то момент, это учтено?
9: А санузел у вас был совместный, а теперь раздельный, а теперь совместный, да. Куда стена делась?
8: Причем на участке.
9: Причем на участке.
8: Да. В общем, на эту тему подробнее поговорим с Юлией Дымовой, экспертом по вторичной недвижимости. Юля, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Большой ли объем, ну вот так, навскидку или по опыту, Юль, большой ли объем у нас вот этих вот неучтенных квадратных метров по стране матушки?
10: По стране, я думаю, что большой объем. Московский регион, Центральный федеральный округ сейчас уже меньше. Потому что уже есть определенные меры, которые применяются для того, чтобы все это легализовать. И всячески понудить людей для того, чтобы они регистрировали то, что ранее не было зарегистрировано. И для того, чтобы привести в соответствие то, что ранее было незаконно снесено, либо передвинуто. А если мы говорим про всю Россию, конечно, там, ну, я думаю, что порядка гораздо меньше.
8: А скажите, пожалуйста, ну, я не буду спрашивать, почему порядка гораздо меньше, это такой вопрос экзистенциальный, мы не разберемся в ближайшие, там, 10 минут нашего разговора. А, в принципе, почему не ставят на учет, вот, типа, баню там построили, надо ставить на учет. Понятно, что хотят, типа, все ли дело только в деньгах? Или есть какие-то бюрократические сложности, процедурные?
9: Или эта история про «вдруг прокатит».
8: Да, «вдруг прокатит», да.
10: Ну, я думаю, что второе замечание более верное. А глубже, если посмотреть на саму причинно-следственную связь, то по большей части это связано не с недостатком информации и с искажением подачи и трактовки того или иного закона для граждан. Не все граждане понимают, что нужно делать, для чего нужно делать и какой документооборот для этого нужен. Угу. Действительно, очень многие люди просто не хотят, ну, как мы говорим, заморачиваться по той простой причине, что есть определенные сложности, нужно куда-то пойти, что-то сделать, что-то получить, исправить какие-то замечания. Если можно этого не делать, зачем это делать? Угу. Вот это стандартный вопрос. Нет никакого умысла у людей по большей части.
9: А насколько это важно с точки зрения, ну, не только здравого смысла, если иметь в виду, что надо регистрировать, если ты что-то меняешь там или в квартире, или на даче, или где-то там гараж построил, или что-то подобное и не зарегистрировал. А с точки зрения, ну, как бы это сказать, ну, вот условно говоря, мы понимаем, что если ты передвинул стенку в квартире, это может быть опасно, да, там, для устойчивости конструкции, там, для чего-то еще. Люди с удовольствием пилят и несущие стены, и много чего другого делают. Вот с этой именно точки зрения, если посмотреть на ситуацию. Ведь построив баню, например, это противопожарная безопасность, там, да, и так далее, и так далее. Может, там, ну, баня загорелась, там на дом перекинулась, она слишком близко.
8: Нет, но там, да, вот надо соблюдать какие-то регламенты, да, технические.
9: Это тоже как бы это в какой, на каком месте в числе причин стоит вот этот посыл?
8: Прости, пожалуйста, правильно ли я понял, что ты спрашиваешь именно про как бы техническое несоответствие? Не потому, что там злой умысел, да, а просто потому, что не знают правила и строят не по правилам.
9: Ну, то есть, нет, я имею в виду с точки зрения государства, которое понятно, что требует регистрировать и требует взимать, там, вернее, взимает с этого деньги. Не просто потому, что деньги государству нужны, а потому, что это опасно вот, с точки зрения, ну, да, вот да, я что имею в виду.
8: Да.
10: Но на самом деле та санкция, которая будет применяться государством, то, что обсуждается, то, что уже сейчас обсуждается, это больше как понудительная санкция. Это не про дополнительный доход для государства. Это для того, чтобы человек пошел и сделал. Почему важно легализовывать перепланировку? Потому что все мы четко понимаем, что если три соседа вверх по стояку снесут одну и ту же стенку, плохо будет тем, кто снизу. Всем. То есть одна стенка, может быть, конструкция переживет. А если все трое сделают такого рода перепланировку, то будет определенного рода нагрузка. Для того, чтобы все четко понимали, когда входит в тот или иной ремонт, где можно рушить, а где нельзя, то это действительно очень важно. Если мы говорим по поводу той же бани, у нас есть градостроительные регламенты по поводу отступа между деревянными строениями. И да, действительно, если будет зарегистрирована эта баня, и другой человек, который пойдет получать законным образом разрешение на возведение своего деревянного дома, он будет четко понимать, что я вот здесь сейчас отступлю еще 6 метров, и мне будет безопасно. Если он, человек, который дает разрешительную документацию, он не знает о том, что там есть деревянное строение, то риски будут у всех, даже у того, кто законно все возведет. Поэтому легализация, по большей части, нужна для того, чтобы создавать превентивные меры, для того, чтобы не было псевдоразрешения. Когда, по сути, у нас же обычно страдает тот, кто все сделал правильно. Кто все застраховал, кто подвинул стенку там, где надо, кто получил все возможные разрешения, в конечном итоге страдает он.
8: А этот злоумышленник даст взятку и откупится, и все.
9: Вот я хотел спросить, насколько велик уровень коррупции в этой сфере?
10: Ну, нам эта история неизвестна, она вне нашей компетенции.
8: Компетенции, ну да. Слушайте, ну вот возникают еще вопросы. Ну, во-первых, если, так сказать,

0: повернемся в сторону 2004 года или там 93 года, все мы помним, как это было организовано. И сейчас то, что происходит, ну, на самом деле, с позиции документа оборота, одним кликом ты можешь получить адрес объекта. Одним кликом, загрузив все документы, ты можешь получить выписку из ЕГРН на объект. Ты, на самом деле, сегодня, если человек хочет, он может это сделать. Но, наверное, имеет смысл продвигать обучение в определенные группы людей, потому что все мы понимаем, что есть определенные возрастные ограничения, и доступ к цифровизации доступен не всем. И вот в этой части, наверное, нужно дополнительное обучение для людей. То есть почему мы говорим про московский регион, потому что разного рода там долголетие и прочее, они всячески повышают уровень грамотности людей определенной категории, которые тоже владеют объектами недвижимости. Угу. И вот они-то, по сути-то, ни в чем не виноваты, потому что цифровизация пришла, но у них нет соответствующего навыка, потому что им просто его негде получить.
1: Еще, знаете, в завершении вот хочу спросить, ну, на примере знакомых. Мы знаем, что масса есть всяких историй, особенно Черноморское побережье, так все, так сказать, был гараж или сарай, угу. понимаешь, ты вдруг в пятиэтажка возникла. Натурально, причем да. пятиэтажка, она маленькая, компактная, но, так сказать,
2: и вся заселена,
1: и вся заселена, да, да, да, особенно в сезон. Да. Значит, но я про другие случаи хочу спросить. А когда, например, дом, вот то, о чем говорил Александр, ну, например, установлен без учета вот этих технических регламентов, но он установлен и стоит так уже 60 лет. Ну, дед построил его близко к забору со смежной территории. И вот он стоял 60 лет, и никому как бы не это. А сейчас вот усиливается контроль. И что ж теперь, получается, нужно сносить? Или что делать вот в таких случаях?
0: Во-первых, у нас есть вопрос, прекрасная статья такая, называется «Приобретательская давность». То есть понятно, что он 60 лет стоял, но он же как-то обслуживался, к нему же можно было подойти.
1: Верно,
0: следовательно,
1: да.
0: эта земля же уже находилась в пользовании в открытом доступе данного человека. Ну, по сути-то, нужно смотреть каждую ситуацию по отдельности. И да, я с вами согласна, что у многих людей, которые когда-то что-то прихватили, либо где-то что-то незаконно выкопали вниз, либо надстроили 3 этажа вверх в виде мансарды с 3 балконами, которые превратились в многоэтажный дом, они будут бояться это делать. Да, такое есть. И вот этот триггер тоже нужно снять, потому что не всегда это приводит к фатальным последствиям, и не все нужно сносить. То есть, по сути, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, то нет же задачи привести все в идеальное положение, снова все выровнять и перераспределить.
1: Как вот эти, вы наверняка все видели картинки из интернета, когда люди в 5-этажках пристраивают себе балконы, ну, типа в свалы, там вдалбливают землю, и еще 2 комнаты с балконом. Ну, это же, это как это вообще?
2: Еще машину на балкон ставят, да, как в Грузии.
1: Да, может быть, да. Хорошо, хорошо, спасибо вам большое за ответы на вопросы.
0: Спасибо.
1: Есть еще вопросы у нас?
2: Нет, все, спасибо.
1: Да. Эксперт по вторичной недвижимости Юлия Дымова была с нами на прямой связи. Не, ну порядок — это всегда лучше, чем беспорядок.
2: Да, конечно, да? Ну, безусловно. Да. Ну, потому что хотя бы есть кого спросить в такой ситуации, ну, если да. у тебя там что-то сгорело. То есть вот ты сказал про дедушку, а если у этого дедушки, условно говоря, 60 лет стояла, она 61-й загорелась.
1: Ну да, банька.
2: Да, банька-то. Да,
1: в забор монтированная, да. Да, ладно, друзья, сегодня мы поздравляем тоже, да.
2: Сегодня день рождения у Юрия Левитана. Я хотел бы просто об этом сказать, да.
1: Да, поздравляем.
2: Да, для нас, для радищиков, это культовый человек.
1: Через руку я был знаком с Юрием.
2: Серьезно?
1: Прямо через руку, да. Круто. Владимир Безяев, Владимир Игоревич, мы работали вместе на другой радиостанции. Но здесь, я думаю, что ты тоже, в общем-то, через руку, может быть, если там со старожилом каким-то поздороваешься.
2: Ну, давай начнем с того, что когда мы выходим из здания,
1: да, мы его видим и слышим.
2: И да,
1: видим,
2: постоянно.
1: И слышим. Да. Поздравляем Юрия Борисовича Левитана. Юрбор.
2: Юрбор. Да.
1: Так, но помимо дня рождения Левитана, сегодня отмечается День среднего профессионального образования. Президент Путин поздравил студентов, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов с их профессиональным днем. В официальном обращении президент отметил рост престижа рабочих профессий и подчеркнул, что от их квалификации, этих специалистов, напрямую зависит будущее отечественной промышленности, оборонного потенциала и высоких технологий.
2: Ты знаешь, я бы сказал, что тут, несмотря на весь, ну, очевидный официальный пафос подобного поздравления, тут по-другому и не скажешь, потому что к этой теме с разных сторон мы подбираемся в эфирах постоянно, потому что, когда мы говорим о том, что у нас переизбыток менеджеров, или, как говорит Михаил Леонидович Хазин, манагеров, вот, которых действительно огромное количество, переизбыток юристов и экономистов, переизбыток в других областях, потому что так воспитывают во многих семьях,

0: опять же, во многом по инерции, что надо работать там, а вот работать, например, тем же сварщиком пресловутым или кем-то еще, это плохо или непрестижно, а потом выясняется, что сварщик получает 500 в месяц, да, а менеджер в какой-нибудь компании 150.
1: Да, и 500 у него не будет, ну, типа, никогда, ну, условно говоря.
0: Да,
1: ну,
0: в смысле, 500 совершенно справедливо.
1: В рамках карьерного роста,
0: да,
1: какого-то.
0: Абсолютно. Вот, если он там не подворовывает где-то. Вот,
1: ну, да.
0: То, да, не говоря уже о том, что спрос на специалистов технических специальностей растет действительно и будет продолжать расти, и поэтому, ну, да.
1: Ну,
0: да.
1: Здесь, знаешь, с одной стороны, абсолютно точно, а с 18-й, но тоже вот эти процессы, которые идут, которые кажутся обывательским взглядом направлены на снижение студентов высших учебных заведений и перенаправление, значит, в школьников в эти ПТУ, там, техникуме и так далее, ну...
0: Сейчас это действительно выглядит так вот, да, с такой гримасой, я согласен с тобой. Но ты вспомни, ты же тоже наверняка проходил уроки труда на токарных станках, на столярных станках.
1: Ну, я рассказывал, у меня отец шахтер, да, я проходил, ну, мне это никогда не нравилось, значит, мне отец всегда говорит, значит, вот это твоя там политология, это все понятно. Значит, обязательно надо иметь профессиональные права, БЦ.
0: Как в воду глядел.
1: БЦ. Да. И лучше всего, конечно, это газоэлектросварка, он говорил мне.
0: Ну, так еще.
1: Политолог политологом, а вот газоэлектросварка...
0: Шахтеры — это была профессия, которую я помню, я когда был маленький в советские времена, я мечтал быть шахтером, потому что шахтеры зарабатывали на порядок больше.
1: Ну, да.
0: Ну, особенно, да, хотя...
1: Ну, не так, чтобы на порядок.
0: Ну, вот очень много.
1: Я недавно узнал, что в Подмосковье, например, на оборонке тоже, но там, правда, высшее образование требовалось. Нет. Получал, ну, в разы больше, чем мой отец шахтер. Вот у меня совсем, ну, просто у него какие-то там больше 1000 рублей в месяц.
0: Ну, это сумасшедшее.
1: Вообще, понимаешь.
0: Там год проработал, машину купил.
1: Ну да, но ты еще поди купи, как
0: ну,
1: известно. Да. Так, есть у нас эксперты или нет?
0: Нет, еще пока ждем.
1: Мы ждем эксперта.
0: Пока ждем. Но ты знаешь, у меня есть пока что на эту тему сказать, пока мы ждем. Потому что, ну, во-первых, есть некоторое количество книг, написанных на тему развития России современной и России в советском периоде. И вот когда я эти книги читал, ну, у меня экономическое образование, поэтому я очень люблю эти все книги, связанные с технологическими моделями Советского Союза и экономическими, и как они сейчас внедряются только уже в... И главная из этих книг — это, безусловно, «Кристалл роста». Это вообще книга, которую я всем рекомендую прочитать, потому что там рассказывается о технологическом рывке СССР с 20-х по 50-е годы, с ростом промышленности в, там, по-моему, в 13,8% были темпы роста промышленности, и рост демографии, и много чего другого. Так вот, в этой связи я почему вспомнил, потому что там отдельным пунктом, отдельной главой много говорилось о том, как работала и как была внедрена система обучения от рабочего к начальнику цеха, от начальника цеха там, к начальнику производства и так далее, и так далее. Как выделяли наиболее талантливые кадры. То есть пока эта система существовала в рамках, ну, скажем, пока эта модель работала, она давала колоссальный прирост реального сектора, в первую очередь. Именно вот заводов, фабрик, промышленности самой разной.
1: Но я думаю, вот, что многие технологии же были, так сказать, заимствованы. Ведь кто там?
0: Отчасти у американцев.
1: Совершенно. General Electric, Ford,
0: конечно.
1: Да, там вырабатывались эти все.
0: И никто не боялся их. Выкупали этих специалистов.
1: И заводы выкупали, 100%. И специалисты выкупали.
0: И трактора делали, копировали, а потом с них делали свои.
1: Я недавно узнал, кстати, вот любопытное, такая офф-топ, что ли, да, значит, что часовой завод в Челябинске знаменитый, что там молния, по-моему, производилась, значит, это швейцарское производство. Просто выкупили, переместили, да. А механизмы Желякультер, сейчас это супер премиальный бренд, значит, это тоже был выкуплен.
0: И при этом, что любопытно, что статистика показывала, как год от года уменьшалось количество иностранных специалистов. Их сознательно уменьшали, заменяя своими. И вот сейчас вот, когда я смотрю на вот эту вот историю, модель, которая называется «Территория опережающего развития», где создается инфраструктура, ты понимаешь, что создавая эту инфраструктуру, там просто необходимы люди рабочих специальностей. А это то самое среднее профессиональное образование.
1: Ну, просто когда мы говорим про газоэлектросварку, это одно, там действительно хорошие зарплаты, очень высокие, востребованность по всему миру, надо сказать. То есть, на самом деле, в любой точке мира специалист по сварщик найдет себе применение. Но есть-то и другие. Но есть и другие, слесари, например, да, тоже, кажется, важная профессия, а зарплаты у них такие же, как у сварщика, конечно, нет. Ну, вот коллега наш жаловалась, но это было там пару лет назад, может быть, в регионе недалеко, но это там Владимирская, по-моему, область, 20 тысяч рублей зарплата.
0: Нет, ну, конечно, безусловно, но это скорее вопрос, на мой взгляд, работы системы. То есть там, где слесарь... Ведь, опять-таки, что мы имеем в виду? Там, где слесарь получает 20 тысяч, это одно место. А есть места в России, где слесарей не хватает, и там он, очевидно, будет получать больше. Просто эта система, она сейчас дисбалансирована, разумеется, и понятно, по какой причине. То есть мы уже многократно говорили о том, что, например, в регионе, там даже не обязательно Дальнего Востока, но есть регионы в России, где явный недостаток специалистов рабочих специальностей. А есть места, где их переизбыток, и сидит этот слесарь, условно говоря, на свои 20 тысяч, и что? То есть вот ничего. Надо заставить его переехать туда. То
1: есть, может быть.
0: Вот. А это отдельная тема.
1: Это отдельная тема, правда, мобильность граждан и в желании, понимаете, там же это комплексная такая история. Так, кто с нами на прямой связи? Есть эксперт, скажите мне. Нас поменялся, да.
0: Вроде говорят, готов.
1: Что поменялся. Значит, в Кузбассе, город Березовский, Кемеровская область, шахтерам не платят зарплату 8 месяцев.
0: Это написать. Ну, это вопрос-то не престиж специальности.
1: Да, это про другое.
0: Это вопрос начальникам
1: шахты. Это круто, особенно когда есть время вопрос вам задавать. Григорий пишет. Он же говорит о... Главное, чтобы преподаватели приходили работать в училище профессиональные.
0: Это конечно, тоже это тоже. Безусловно. Да. Но это вопрос, да, механизма, работы механизма всей системы. Безусловно. Вот, да, Григорий пишет, тот слесарь, Григорий Л., что слесарь за 20 тысяч делал востребованную работу. Людей, если он уйдет, то многие могут пострадать.
1: Тоже справедливо.
0: Да, верно, конечно.
1: Тоже справедливо. То есть его, типа, перегнать в другой регион, там, где зарплата больше, а тут-то кто будет?
0: Молодой начинающий слесарь, который не умеет этого делать.
1: Он не умеет, и за двадцатку он не пойдет. Он будет доставщиком. Он будет доставщиком.
0: Это, кстати, отдельным пунктом. Ты прав абсолютно.
1: Так, ну что, дозвонились мы, пока не видим, но надеюсь, что будем слышать.
0: Главное, время-то у нас осталось.
1: 2,5 минуты, ну ладно. Значит, старший научный сотрудник РАН ХИКС Борис Илюхин с нами на прямой связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Да, мы сегодня поздравляем студентов, преподавателей, мастеров, значит, с Днем среднего профессионального образования. Скажите, пожалуйста, вот мы с Сашей коротко там буквально упомянули, что сейчас как будто бы наблюдается такая тенденция, что как будто бы, да, мое оценочное суждение, принуждают там школьников выбирать среднее специальное образование. Согласны ли вы с таким наблюдением и считаете ли вы... Как и относитесь к этому?
0: У нас минутка с небольшим.
2: Ну, вы знаете, значит, вот, честно говоря, больших принуждений мы не видим по результатам наших исследований, да. А тенденция отправлять ребят неуспешных академически в среднее профессиональное образование была еще в советские времена. Поэтому, в принципе, вот эта школьная история, когда ты не тянешь, иди-ка ты в ПТУ, да, она просто сейчас немножко проецируется, и родители немножко более нервно на это реагируют. Хотя, на мой взгляд, получение рабочих профессий, вот вспомним старые добрые УПК, это абсолютно правильная вещь. Мне кажется, вообще каждый ребенок должен иметь какую-то рабочую профессию. Кем мы будем? Хирургами, космонавтами? Даст Бог, всю жизнь у нас сложится, но иметь в руках какое-то дело, да, вот простое, понятное, которое всегда пригодится, на мой взгляд, очень важно. И в этом смысле я бы вот отметил пересечение траектории среднего профессионального образования и школьного образования, потому что сейчас все больше ребят начинают получать рабочие профессии еще в школе. Это очень здорово, очень правильно и, самое главное, очень им пригодится в жизни, на мой взгляд, даже если они по ней работать не будут.
1: Прекрасно, мне кажется, все
0: да, сказали. Да, я согласен. Знаешь, как жены иногда мужьям говорят, ты гвоздь забить не можешь.
1: Да. Вот.
0: А это надо надо делать профессионально.
2: Да, или стеночку покрасить, да, или припаять транзистор.
1: А сколько там гордости, господи, как соберешь какую-нибудь мебель из магазина, которого больше нет, но ты просто, так сказать, мужской свой этот коэффициент внутренний какой-то гордости возрастает.
0: Что там собирать?
1: Ну, ключиком все это.
0: Спасибо большое.
1: Борис Илюхин, старший научный сотрудник РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. В студии работал Александр Кузьмак, Алеша Тимофеев. Пока.

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Атаки беспилотников на российские НПЗ продолжаются, за ночь отражены 4. Немецкий суд не допустил операторов северных потоков к процессу о теракте в качестве потерпевших. Евродепутат от Польши потребовала отменить безвизовый режим с Украиной. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием ВСУ. По данным Минобороны, противник потерял более 1360 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин. Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы остается достаточно напряженной. Этой ночью были отбиты атаки на 4 НПЗ, причем технологическое оборудование повреждено не было. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, ущерб от постоянных налетов беспилотников ВСУ на заводы стал значительно ниже, благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты. Около 46 тысяч гражданских беспилотников произведено в России за время профильного нацпроекта. Объем этого рынка в прошлом году превысил 26 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании в Совете Федерации. Министр также добавил, что ведомство заложило в проект бюджета на следующий год по 10 миллиардов рублей субсидий на поддержку спроса на автономную сельскохозяйственную и строительно-дорожную технику. Правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в ходе сезонных полевых работ в этом году. Он напомнил, что правительство уже выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов, а также до конца года приостановило уплату экспортной пошлины на зерновые и зафиксировало на уровне августа верхнюю планку вывозной таможенной пошлины на растительное масло и шрот. Высший земельный суд Гамбурга принял решение не допускать операторов газопроводов «Северный поток» к участию в качестве потерпевших в процессе, на котором будет рассматриваться дело украинца Сергея Кузнецова. Напомню, в конце июня Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах. Судебный процесс над ним начнется ориентировочно 26 октября. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что страна неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала. В Европарламенте от Польши потребовали отменить безвизовый режим с Украиной. Там указали на то, что засилье украинцев приносит стране множество проблем в области безопасности. И напомнили, что в Ярославе бывший украинский солдат убил священника и ранил несколько человек. А в Варшаве только что создали украинский корпус ветеранов. Там также потребовали ограничить наплыв украинцев в Польшу. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, профилактика есть профилактика. Начинаем наш с вами разговор. И, знаете, здесь скорее первая тема, вокруг которой будет построен наш разговор. Профилактика скорее информационная, потому что очень много увидел заголовков, не от всех, сразу скажу, но есть такие коллеги-журналисты, которые опасную инфекцию в Иркутской области классифицировали как чуму, в результате которой умерла пациентка. Давайте разберемся, что же там действительно происходит, Геннадий Григорьевич.
3: Ну, во-первых, здравствуйте, да. А во-вторых, действительно, это произошло. Я бы здесь на две составляющие разделил. Начну с первой. Панику поднимать не надо. Действительно, подтвержденная чума. Причем это погибшая женщина молодая. Она сотрудница Иркутского противочумного института. Как это? У нас действительно есть в Иркутске противочумный институт для Сибири и Дальнего Востока. Он у нас называется. И на нем сегодня лежит основная нагрузка, потому что протяженная граница с Монголией. Вот, и они активно занимаются. А у нас активизировался два очага. Один горно-алтайский, высокогорный очаг сусликовый. Он простирается на территорию. У нас... Это в России, это Кашагачский район Республики Алтай. А большая часть этого очага находится на территории Монголии. И примыкает еще Казахстан. То есть это вот граница трех государств. Вот он активизировался в 2016 году, и директор института Балахонов, профессор Балахонов, он грамотный, и коллектив у него работоспособный. Они этим очагом занимались и сейчас занимаются. Вот в Горно-Алтайском там у нас были случаи заболеваний среди людей. Угу. Последний был в 2016 году, но вот этот Кашагальский район каждый год весной мы прививаем. Прививаем, это 18 тысяч жителей. Вот. И на территории Монголии были случаи, вот уже после нас, там более распространенное было среди людей, даже один раз, по-моему, в 17 или 18 году попали тоже наши граждане, которые туда ездили по бизнес-делам, ну, и так далее. То, что произошло сейчас... Эта сотрудница якобы вернулась с командировки из Бурятии, Селюнгинский район. Мы в этом году тоже наблюдали активизацию того уже очага, который там находится. Это большой, где-то примерно 29 тысяч квадратных километров. Почему? Что такое очаг? Это естественное обитание определенного вида грызунов. Где-то примерно 60 видов грызунов разных, суслики, тарабаганы, полевые мыши там и так далее, они являются естественным резервуаром. Человек заболевает при тесном контакте. Что это значит, тесный контакт? Передается это заболевание блохами. То есть блоха укусила там или живет, она живет в норах у этих сусликов. Или там тарабаганов, или еще каких-то видов там грызунов. Я же говорю, 60 видов разных. Вот. И потом, если человек там то ли выпасом занимается, то ли еще какими-то работами, все-таки огромные территории, то блоха может укусить человека, а блоха кусает для того, чтобы пить кровь. И происходит заражение. Вот. Механизм такой, хотя там разные участки, как при малярии, когда комар кусает, напившись кровью у больного. Примерно это здесь происходит. Но в данном случае и она вроде бы вернулась из командировки из Бурятии. Была ли это она, была ли она там в этом очаге, в командировке, потому что вот когда наступает весна, вот кроме противочумного института, у нас там еще есть Тувинская противочумная станция, Горно-Алтайская противочумная станция. Это уже не научные, а практические учреждения, которые каждый сезон изучают состояние очага, делают прогноз, занимаются профилактикой. Мы даже работаем в этом регионе на территории Монголии. По договоренности межгосударственной делается демаркационная линия с той стороны границы. И работа с сусликом, и работа с обеззараживанием нор, с тем, чтобы создать буферную зону, чтобы они сюда не переходили к нам и так далее. Почему она заразилась? Мне трудно предположить. Почему? Потому что сейчас очаги успокоились. Они у нас, когда вот эти все грызуны, они ложатся в зимнюю спячку, они набирают вес там, и засыпают до весны. Где она могла заразиться? Но самое другое. Она умерла, по тем данным, которые есть, от легочной формы. То есть это уже крайняя стадия. Как тут просмотрели, вот это мне трудно понять. Потому что обычно это бубонная чума, за ноги укусила, начинается температура, увеличиваются паховые лимфоузлы. Да?
2: А долго длится инкубационный период? Это симптоматика проявляется?
3: Нет, классическая форма 7 дней, но мы всегда, когда какие-то карантинные мероприятия определяем в этих очагах, мы накладываем на 14 дней, чтобы с запасом, то есть удваиваем. У кого-то оно может проявиться раньше, не дожидаясь 7 дней. Классическое – это 7 дней, так сказать, хрестоматийная вещь. Конечно, слово «чума» пугает, это библейская инфекция, но в данном случае ее госпитализировали в больницу, якобы с ковидом, с тяжелым, и только потом, когда взяли на исследование, потому что ковид – это вирусное заболевание, а тут почему просмотрели? Потому что сеть медицинская, региональная, вот в таких условиях работы – она всегда должна иметь повышенную настороженность по диагностике. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
2: Это точно.
3: Мы как говорим? Ставьте диагноз под вопросом. Если мы его... Окажется, не он, это будет легче. Она, во-первых, спасти, почему она не лечилась. Вот. И если она вернулась из очага, тоже непонятно. В общем, будут разбираться вот эта часть. Но это чисто профессиональная часть. А что касается собственно, и что и властям местным нужно вот тот комплекс мероприятий, который они наметили, а они проводили областную противоэпидемическую комиссию, судя по сообщениям губернаторов, полностью в курсе дела. Если они их проведут, то там никакого распространения не будет. Во-первых, сейчас не сезон. Во-вторых, мы хорошо умеем купировать подобного рода случаи. А вот почему она заболела, где она заразилась, потому что сотрудники противочумных учреждений у нас на особом счету. Мы им... и прививаем их в том числе. Вот. Тем более, что в том регионе активизация чумных очагов, она очевидна. У нас это и Северный Кавказ, там тоже. Кстати, у нас, поскольку мы заговорили о противочумной системе, у нас 5 институтов. В советское время было 6. Один был у нас в Алма-Ате и закрывал всю Среднюю Азию. А вообще советский период у нас, мы всегда исходили из того, что у нас 26% территории Советского Союза это были естественные природные очаги чумы. И, допустим, если в начале 20 века это заболевание доставляло много проблем, болели, во время Великой Отечественной войны болели, были вспышки большие, в частности, в районе Аральского моря были там такие проблемы. то вот благодаря этой противочумной системе, санация этих очагов, ведение наблюдения за ними, работа на сопредельных территориях тех государств, которые мы граничим, это вот дает нам основание говорить, что мы владеем ситуацией и регулируем. Каких-то драконовских мер, типа давайте их этих раз и навсегда ликвидируем, очаги не получится.
2: Угу.
3: Это естественное обитание. Вот. Но при нормальном мониторинге, нормальных профилактических мероприятиях, потому что отряды, когда мы выставляем их по весне, они и обследуют этих, отлавливают и обследуют этих грызунов. Там, например, когда было спитакское землетрясение, я помню, 88-й год, декабрь, и этот очаг проснулся. Ну, Армения все-таки теплее, а там предгорная полевка была. И мы наряду с мероприятиями, связанными там с профилактикой других заболеваний, люди оказались в экстремальных условиях, еще занимались санацией этого очага. Вот такие вещи тоже бывают. Но в данном случае вот гибель сотрудницы, она, я говорю, это уже в корпоративном плане будет обследовано, потому что эта работа, она имеет свои риски. В советское время мы даже довольно крупные надбавки платили за вредность работы в этих учреждениях. Ну вот, выстрелило.
2: Угу.
3: Это отдельный разговор, и я с профессором Балахоновым еще не беседовал, но мы на эту тему поговорим с ним, что там в действительности произошло. Лабораторное заражение, если она была лаборант, тоже возможно, но вряд ли, что что-то там такое. Вот. Поэтому сейчас вот в этом районной больнице наложен карантин, контактирующие находятся на обсервации, под чутким медицинским наблюдением, и никаких последствий не будет.
2: Да, вот чтобы и не разгонять панику, зафиксировать, что рядовому гражданину тут точно уже переживать нет никакого смысла, потому что это вот действительно такой...
3: Прежде всего, не раздувать.
2: Ну, понятно, да.
3: Мы с вами, да. Когда у нас была ковидная ситуация, мы с вами воочию наблюдали, и вот следующий вопрос, который мы будем обсуждать, он показывает, что гибридность, раскручивание, нагнетание, вот, заведомо гиперболизация, так сказать, рисков, она приводит к гораздо более худшим последствиям, чем само заболевание.
2: Да, это действительно сама по себе тема очень смежная с тем, что мы с вами только что обсуждали. Состоялось второе совещание высокого уровня Генассамблеи по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них. И участники подчеркнули необходимость глобальных действий с учетом уроков пандемии COVID-19. Здесь еще добавлю, процитирую генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Пандемия COVID-19 выявила и усугубила скрытые проблемы мировой архитектуры санитарно-эпидемиологической безопасности и принесла мировому сообществу немало горьких уроков.
3: Вот это вот излишняя патетичность господина Губейроса, это генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения, он врач, но не нашего профиля, она не совсем уместна, хотя ему надо выбивать деньги на все. Но смотрите, вот та же Всемирная организация здравоохранения, мы ведем счет. Количество переболевших и умерших до сих пор, потому что ковид, он остался в популяции человеческой. Вот смотрите, по данным ВОЗ, самым последним, Так? Это на 6-9. У нас сегодня 2-10. В мире, по данным, 779 395 900 случаев коронавирусной инфекции. С 31 декабря 2019 года. Так? Умерло 7 116 873 человека. Опять совокупное. С 31 декабря. А вот в этом документе, который вы упомянули, опять же, официально, вот обсуждение действительно на ассамблее, 81-й ассамблее ООН, она называлась ассамблея высокого уровня, то есть это та ассамблея, когда специально присутствуют главы государств. Ну, не все приезжают. Нас представлял наш министр иностранных дел активно, очень заметно и достойно был представлена наша страна. Так вот, в рамках этого, этой недели высокого уровня проводилась вот эта специальная сессия, где обсуждались вопросы пандемии. Так вот, какие цифры они приводят? Если я тут назвал 7 116 673 умерших от ковида, а здесь 20 миллионов случаев избыточной смертности. То есть не больной ковидом умирал, а умирал человек, у которого там, условно говоря, пожилой человек, которого посадили и не выпускали из его квартиры, если он выходил, его там запрещали, запрещали гулять, запрещали еще многие вещи. Медицина отменяла все плановые мероприятия, все профилактические курсы лечения, все диспансеризации, занималась только ургентными, то есть пожизненным показанием. 20 миллионов, вот тут 7-116, ну пусть будет, даже если мы 8 будем считать, то 12 миллионов умерли не по прямой причине ковида. И сыграла в этом роль. И еще вот эта гибридность, когда все накручивалось, нагнеталось, пугалось, запускались преднамеренно всякие страшилки и так далее, и так далее. Это тоже играло определенную отрицательную роль. Поэтому состоялось это обсуждение. Но единственное, что меня в этом плане смущает, это поведение Всемирной организации здравоохранения. Вот вчера Владимир Владимирович опять об этом говорил, выступая на Валдае. Он говорил, что наши вот эти международные организации перестали быть нейтральными. Они выполняют в роли или каких-то групп государств, или одного государства. Ну, прежде всего, он намекал на Соединенные Штаты Америки. Так вот, подтверждением этому является, смотрите, предложение по созданию действующего механизма оперативного обмена образцами патогенных микроорганизмов с пандемическим потенциалом совместно использования связанных с этим выгод. Это вот то продление разговора, в том числе и в ковиде, которое было, когда американцы начали обвинять, что это китайцы сделали преднамеренно, вот, да, что это сделано было в военном институте и так далее. Это вот отголоски этого, хотя обмен штаммами – это вещь очень нужна. Вот мы гриппом занимаемся, идет постоянный обмен штаммами, и та же Всемирная организация здравоохранения, ну, аффилированные с ней лаборатории, они успевают к сезону подготовить, определиться и подготовить вакцинные штаммы и раздать их государствам, которые производят вакцины, чтобы это были актуальные штаммы, и эффективность вакцинации сейчас очень высокая у нас против гриппа. Мы получаем эти штаммы и делаем. Но здесь подразумевал господин Губейрос другое. Вот тут, конечно, актуальность темы более чем острая, чтобы наднациональные структуры работали на здоровье популяции, они удовлетворяли чьи-то, и в том числе и злонамеренные потуги каких-то государств решать свои вопросы с помощью вот таких механизмов биологической безопасности, которые определяются. Да. Поэтому, тем не менее, само обсуждение было полезным, оно должно проходить, и тем более, что сам факт, что его обсуждают именно на высоком уровне, что это подчеркивает, что это не проблема только врачей. Это мультидисциплинарная проблема, в том числе и политическая.
2: Ну, в таких вещах явно должно быть общее сплочение и государств, и профессионалов, безусловно. Да. Прервемся на новости, Геннадий Григорьевич, а далее вернемся. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, продолжим.

Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимоской. Кстати, название этому прибрежному народу – Алутиики – дали тоже русские. –

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Ущерб от налетов на российские НПЗ стал значительно ниже благодаря созданной пассивной защите. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что это позволяет быстрее вводить в эксплуатацию поврежденное оборудование. Тем не менее, ситуация остается напряженной, отметил вице-премьер.
3: Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы рынок был оснащен всеми видами нефтепродуктов. У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт на октябрь месяц, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт.
2: Вице-премьер напомнил, что Россия потребляет дизель примерно на 80% больше, чем потребляет на внутреннем рынке. Александр Новак при этом отметил, что в стране есть незначительный дефицит бензина, и власти с компаниями работают над увеличением объемов производства топлива. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта на Украине сотрудничать с агентством для обеспечения поставок дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию. Глава агентства подчеркнул, что МАГАТЭ продолжит работу на станции содействия мерам, необходимым для поддержания ее безопасности. Ситуация вокруг АЗС остается нестабильной прежде всего из-за продолжающихся боевых действий и повреждений линии электропередачи. Станция неоднократно теряла внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем охлаждения и других систем ядерной безопасности, а также была вынуждена переходить на резервные источники питания. Группа «Аэрофлот» с 25 октября и до конца зимнего сезонного расписания увеличивает число рейсов на курортный вьетнамский остров Фукуок с 2 до 3 раз в неделю. Ранее авиаперевозчик объявлял, что выполнять регулярные рейсы на этот остров начнет с 15 октября. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке «Эконом» и «Бизнес». Отмечается, что Фукуок станет третьим пунктом Вьетнама, который «Аэрофлот» выполняет регулярные полеты. Авиакомпания также летает в Хошимин из Москвы, в Нячанг из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Международная олимпиада по финансовой безопасности в следующем году пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщил первый вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомню, это ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года, где организаторами выступают Росфинмониторинг, Миноборнауки, Минпросвещение и ряд образовательных организаций. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Продолжаем профилактику с академиком Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко. Геннадий Григорьевич, интересная тема. Тут даже не знаю, с какой стороны подходить. С медицинской, психологической или просто моральной, да, человеческой. Российская молодежь все чаще перестает общаться с родственниками, с близкими, причем родственниками. Из-за тренда на проработанность и фокуса на личных чувствах. Даже есть статистика, понятно, что это не истина последней инстанции, но тем не менее, 15% россиян, возраст от 20 до 30, те полностью разорвали контакт с близкими. Чем это вызвано, Геннадий Григорьевич?
5: Ну, вот это вы только, как говорится, начало. Там еще 25%, которые дистанцируются и сократили.
4: Осознанно.
5: Да. И еще аж целая треть описывает свои отношения с родителями как прохладные. Ну, безусловно, это и на здоровье отражается, прежде всего, родителей. Потому что, что касается матери, то каким бы возрастным, солидным или разгильдяем не был ее ребенок, да, он для нее все равно остается сыном или дочерью. Это первое.
4: Конечно.
5: И чувство вины матери – это психологический феномен. Она всегда чувствует себя виноватой перед своим ребенком, когда он в детстве не покушал, плохо покушал, не так одет, и так далее. Это инстинкт, это святое, это материнская, как мы называем, любовь. Иногда она бывает, безусловно, может, даже избыточной. Вот. Что касается самих молодежь, это тоже, потому что разрывается, во-первых, они ответственны перед своими родителями. Понимаете, рвется нить, естественная нить человека как социального существа, ответственностью перед своими родителями, да, а совсем быстро пройдет время, когда они сами окажутся в этом положении. Вот я в этом вижу, и действительно это и нормализация этой ситуации, она содержит в себе огромный резерв нормальной продолжительности жизни человека. Потому что в эволюции, в эволюционном развитии человека, пока он был просто живым биологическим, как говорится, теплокровным существом, и когда он стал Homo sapiens sapiens, всегда семья играла ключевую роль. Это был, собственно, тот стержень, по которому все шло. Почему сейчас это происходит? Ну, я не социолог, я не психолог, меня это как врача интересует и беспокоит. Я здесь вижу вот ту огромную работу, которую, отрицательную работу, которая за последние 30 лет после ухода Советского Союза с политической арены ведут с нашим обществом. Ну, вот то же движение ваххабизма, мусульманство. Это строжайшее соблюдение старший, младший, там, и так далее, и так далее. Вот. И вдруг они восстали против именно старших. Они отрицали их. Это как бы один из эпизодов, самых маленьких. Это касается всех наций и народностей. Я же помню еще в советское время нам говорили, вот смотрите, на Западе как. Родители вырастили и от детей отходят, и живут своей жизнью, а дети сами живут. Это все глупости. Это нам, так сказать, давали. это все. Но в данном-то случае, что развал института семьи как таковой, поколенческий, ну, давайте почитаем «Тихий Дон», например, или сегодня вот посмотрим, как живут вот в тех же наших кавказских республиках. Так? Закавказье, ну, те же, допустим, осетины, они православные, там есть и мусульмане, неважно. Да. Но почитание отца, и отец до последнего дня будет над своим сыном давлеть. И это воспринимается как норма. Понимаете? Вот. Это все результаты вот той огромной работы, которую мы недооцениваем, и сейчас, правда, мы об этом говорим, укрепление нашей традиционной ценности, это вот как раз развал традиционных ценностей. Человек рождается в семье, человек вырастает, создает свою семью, человек ответственный за своих родителей, для того, чтобы они, как говорится, когда они перестанут быть социально активными, когда они будут нуждаться в любой форме помощи, начиная психологической, финансовой, вот, и жить в семье, а не где-то отстраненно, да, вот ты живешь там, у тебя есть однокомнатная квартира, я к тебе приеду раз там в месяц, да, или позвоню, а ты там что хочешь, что и делай. Хоть на стену залазь.
4: То есть вот реально физическая дистанция, она тоже играет свою роль?
5: А как же? И это играет. Ну, вот исследования есть такие, они, я считаю, неправильные, что, вот, допустим, вот молодые люди, создающие семьи, если это близкий человек, не случайно мы даже в наших медицинских стационарах призываем, придите, проведайте. Вот эта химия, как ее в просторечии называют, между стрессы легче переживаются, когда мать, дети с родителями, а если старшие дети, а родители уже в, ну,

0: родителями и детьми, между будущими поколениями, там, внуками, правнуками и так далее, это противоестественно. И здесь, конечно, прежде всего, это воспитание. Если мы вернемся в традиционных ценностях к тому, что будем воспитывать детей в уважении к старшим, может, даже не только воспитывать, но и требовать от них в детском возрасте. Если он это приобретет в детском возрасте, этот инстинкт у него будет работать всю его жизнь. А если он видит в семье, вот родился ребенок и видит, что бабушки, дедушки их выкинули там, да, отстранили, не до вас, идите, вот, он это впитает в себя, и для него это будет нормой поведения. Поэтому институт – это вот признаки развала института семьи. Ну, а какие причины? Вот сейчас эти исследования, которые вы говорите. И название так противоестественное. Токсичность и упреки. Да, вот молодому человеку неприятно, когда над ним давят, действительно давлеет над ним отец, там, учись. Пойди туда, прекрати делать это, да, там с тем не общайся, это правильно. Потому что это право родителей, когда молодой человек еще не понимает вообще, что с кем он общается и что в этом мире
1: происходит. Геннадий Григорьевич, откуда такая ранимость у детей? И когда еще психологи, знаете, потом говорят, это все вина родителей твоих.
0: Нет, ну ранимость, потому что те родители, которые сейчас, они уже сами жертвы отступления. А этот процесс нарастает, как снежный ком. А вот эти, которые сейчас мы их называем там миллениалами, изумерами, вот эти кликушки, кликухи, как мы им придумали, да? Раньше был сын, отец, ну да, жило общество. В 17-м году такая была ломка государственного строя и социального, но никто никого не обзывал там зумерами, миллениалами. Просто сын, дочь. Отец, мать, бабушка, дедушка, а тут зумерами. Это тоже, кстати...
1: Вот это тоже, это противоестественно?
0: Конечно. Как? Ну что это такое? Вот они теперь другие. Конечно, другие. И мы были другие по отношению к своим родителям. Но нам никаких кличек не давали. А это кличка. Теперь фокус и сепарация. Да? Личная терапия, стал вопрос отдаления от родителей. Вот то, что вы назвали, 25%, которые отдаляются от родителей. Да, неприятно было, когда тебя с улицы зовут там, в 20 часов летом. Тепло, хорошо, иди домой, ложись спать. Или сиди уроками занимайся. Ну и что? Ну это надо, через это надо пройти. Ведь, по-моему... В буддизме, но Индия – это же буддизм в основном, была такая притча, что до 4 лет ребенок – это царь. Потом с 4 до 18 – это раб. Ну, то есть над ним надо давлеть. А после 18 – это друг. Вот это все четко. Вот, когда инстинкты основные, когда он учится говорить, воспринимать мир до 4 лет, его нужно носить на руках, чтобы не сделать из него там какого-то, знаете, запуганного, затурканного, как говорят у нас, да? Потом его держат в железных рукавицах. А потом он становится зрелым человеком, понимающим то естественное состояние быть уважительным к старшему, забота о старшем, да, и так далее. И, конечно, ментальное здоровье, видите ли, у них страдает. Когда его кормят, поят, но он за него отвечают до 18 лет. Ведь сегодня так у нас написано. Он же с точки зрения политической, он не самостоятельный человек. Но даже уже сейчас мы ему должны дать

0: полную свободу. Да? Он сядет на наркотики, он станет хулиганом, а отвечать будут родители. Почему-то об этом тут не говорится. Миллениалы, миллениумы, это кто? Это вот как раз те несовершеннолетние, о которых мы говорим сейчас. Не, зумеры, зумеры это...
1: Не-не-не, вот зумеры это 2000-е, если я не ошибаюсь.
0: Да, да. А эти вот постарше. Те, которые сейчас в компьютер смотрят, и больше их ничего не интересует. И с этого компьютера они черпают такую заразу, извините мне. Да, у них, как образно, но грубо говорят, крыша едет. Они же не читают, не пишут. У них не развит язык. Они не умеют писать, они не знают, что такое книга, да? Они видят эту картинку, где какая-то там дурь из нее несется, а дурь несется, потому что тут получается замкнутый круг. Для того, чтобы привлечь внимание, там все, что хочешь.
1: И нейросети еще.
0: Да. Ну, про это я и говорю, да. Вот, поэтому, конечно, это... очень настораживающие исследования, ну, наверняка, они и на здоровье влияют.
1: А это же извне пришло? Ну, вот эти клички, как вы говорите. Вот не, ну, просто как-то оно появилось
0: не, вот, ну, внезапно. Не, ну, у нас это чуть ли сейчас не на... Так все внезапно появилось. И неуважение к старшему внезапно появилось. Тихий Дон почитайте, когда этого... как он, Малахов там был этот вот, Гулёна. Отец его там чуть ли не стегал, уже у него своя семья, он его... Это правильно.
1: А тургеневские отцы и дети хрестоматийные, да. Тоже,
0: да.
1: Извините.
0: Да, но это же все литературные
1: произведения. На все написано.
0: Да, потому что человек ломается его естественный, возрастной, если хотите... эволюционный ход его воспитания, его поведения, всего. Вот вырвали его, он родился, и все, и уже приходят какие-то тетеньки у нас, да, и смотрят, а как же он в семье? Да, есть деклассированные родители, алкоголики, там тут никуда не денешься, да, которые... Но если семья, к ним могут прийти, могут забрать этого ребенка, то же самое творится там на Западе. Просто приходят и забирают. И человек бегает вокруг. И это что же? То, что направлено на развал семьи. Семья – это институт, выработанный в процессе эволюции. Причем миллионы лет эта эволюция шла. Сначала мы заботимся о ребенке, он несостоятельный, мы его охраняем, да? Потом ребенок начинает заботиться о родителей, которые, вот. В животном мире этого же не происходит. Там все как было, так и остается. Вот. Так что нам надо почаще вспоминать о том, что мы не... Ну, о том, что мы венец творения, это объективно. Но...
1: От этого, к сожалению, отходим. Вот то, на что обратил внимание Владимир Владимирович, кстати, вчера. Вот это противобожественное, то, к чему сейчас человечество идет. Это вот в контексте искусственного интеллекта и прочего-прочего. Вот насколько сегодня это замещает естественный ход и эволюции, конечно, человека, развитие человека, его отношений, конечно.
0: Не, ну, понимаете... Искусственный интеллект, мы его и ругаем, и боимся его. Что такое искусственный интеллект? Это то, что мы туда закачали. Машина просто добросовестно его перерабатывает, анализирует. Вот. Вот мы же туда не закачали домострой. Не объяснили. Не привлекли вот этих миллениалов, изумеров. Вы почитайте. Мы ж сразу его, это мракобесие, это порождение. Вот почему мы к религии вернулись? Не потому, что мы верим в загробный мир, Потому что что такое религия? Это Библия, это Евангелие, это те, в общем-то, написанные человеком общечеловеческие ценности.
1: Учение.
0: Учение. Это учение, да. Там и почитание. И почему вот у человека с возрастом, хотя, казалось бы, он не безграмотный человек, он уже набрался и жизненного опыта, они приходят к Богу. Это опять же естественно. Вот он маленький, у него есть мама с папой. Он на них смотрит, как на божества. Да, они есть, они меня защитят. А когда он остается один, самым старшим, ему надо во что-то верить. На себя полагаться ему труднее и труднее, да? Так можно, вот у меня что-то может случиться, папа позвонит там кому-то, ну, это я утрирую, да, или он меня защитит. Во дворе мальчишка подрался, приходит родитель, разбирается. Он знает, что у него есть защита. А вот с возрастом уже никого нет над тобой. Ты, наоборот, для всех. Поэтому и это естественный ход. Я не призываю всех в религию, хотя она много полезного дает и на нравственном смысле, и вот тех святых, которые там прославляют их, вот эта отрешенность, вера в какие-то более высокие и более нравственные ценности, да? Поэтому это очень серьезное исследование, вокруг которого нужно, опять же, не кампанию затевать и отрицать или, наоборот, подтверждать, а выстраивать. Ну, что тут говорить с нам? В 2012 году мы приняли закон об образовании. Мы там забыли о воспитании, мы там забыли о просвещении. Не надо воспитывать ребенка. Научи его читать, писать, и пусть он себе делает. А нравственно воспитывать его не надо. Это пусть родители занимают. Внесли просвещение. Это вот то, о чем тоже было убрано. А раз его нет в законе, значит, нет в школьной программе. А кто сейчас будет воспитанием заниматься? Если уже учит то поколение педагогов, учителей, которому этому не учили. И почему мы... Чтобы в моем возрасте, да и в вашем, наверное, чтобы кто-то в школе срывал уроки, вот просто, да, были срывали уроки, там подрались или что-то там, но это было...
1: И это не вызывало уважения среди своих, вообще ни в коем случае.
0: И это не вызывало, и это не было системой.
1: Не было системой,
0: кто-то
1: согласен.
0: Там похулиганил, там и окно разбил, кого-то принес какого-то... ворону какую-нибудь. Помните, это классика наша педагогическая «Доживем до понедельника», когда она вылетела и сорвали. А тут системно он приходит, он преднамеренно это делает. Понимаете? И сегодня у педагога нет права сделать ему замечание. Как же так? Вы же ущемляете личность. Вы его губите. Это маразм.
1: Да. На этой ноте будем завершать наш эфир. Спасибо огромнейшее, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
0: Да, мы что-то сегодня о медицине...

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Ключевые макроэкономические показатели ЕАЭС демонстрируют хорошую динамику. Иран призвал власти Франции соблюдать права человека в обращении с протестующими. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки «Восток» в течение недели продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенный пункт Егоровка Запорожской области. По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял свыше 1740 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. Ключевые макроэкономические показатели Евразийского экономического союза, несмотря на внешние вызовы, демонстрируют хорошую динамику. По итогам первого полугодия ВВП вырос более чем на 1%, об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, это стало возможно за счет увеличения объемов промышленного производства, розничной торговли и выпуска сельхозпродукции.
2: Активно наращиваем взаимную торговлю. За январь-июль она прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что важно, расширяем практику использования национальных валют. Доля их во взаиморасчетах за товары сейчас уже достигла 95 примерно процентов. Это весьма солидный результат. Увеличивается производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих от других стран.
1: Михаил Мишустин отметил, что страны ЕАЭС полностью закрывают внутренние потребности по ряду продуктов. Уровень самообеспеченности по основным из них превышает 93%. Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, и ключевой вектор тут смещается в сторону Индии, спрос на специалистов из которой составляет около 70-90 тысяч человек в год. Об этом рассказала вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, директор форума «Международный день торговли 2026» Ирина Заседатель. По ее словам, ключевым вектором этого процесса становится привлечение кадров из Индии. Именно на организацию этой работы направлено соглашение о временной трудовой деятельности, ратифицированное Госдумой. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи призвал власти Франции соблюдать права человека в обращении с протестующими. Об этом передает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Старшеклассники во Франции уже несколько дней протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Накануне на фоне протестов было задержано около 2000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Они выдают себя за сотрудников налоговой. Аферисты рассылают бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доход. По словам экспертов, бумажное письмо создает ощущение официальности и доверия, и преступники этим пользуются. Когда жертва получила послание и уже на крючке, ей приходит электронное письмо с фишинговой ссылкой на поддельный сайт ФНС, где просят ввести личные данные. Вся эта информация сразу же попадает к злоумышленникам. К этой минуте все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Пятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак, Лесо Хабалов в студии. Прямой эфир, информационный час. Традиции надо соблюдать. Ничего не меняется, это хорошо в данном случае.
4: Согласна. И 6 тем по традиции у нас впереди. А еще какие темы такие интересные для многих, очень сильно актуальные.
3: Да. Интересные, полезные, я бы сказал, для понимания того обстоятельства вообще, что происходит в мире и, главное, в России. Начнем с темы топливной, темы, связанные с реакции России, назовем это так, на те террористические действия, которые предпринимает Украина по атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы. И вот вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил о том, что властям удалось снизить ущерб от постоянных налетов на НПЗ. Прорабатываются меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые не укладываются в график. Министерством обороны меры предприняты, Минэнерго и так далее, и так далее. Подробно будем в этой теме разбираться. Сейчас она очень важная для нашей страны, как вы понимаете. Заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов у нас на прямой связи. Александр Сергеевич, доброго здоровья, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Можно да, я конечно, сразу задам конечно. Вопрос? Потому что, знаете, здесь как раз по статье, если читать всю информацию, на которую мы сейчас с Сашей ориентируемся, ну и, в принципе, на все, что есть. Вот здесь, по словам Новака говорится о том, что правительство видит незначительный дефицит на рынке бензина, быстро реагирует на различные дисбалансы. Хотелось бы понимать, как реагирует, что для этого предпринимается. Расскажите подробнее, пожалуйста, нам и нашим слушателям.
5: Я боюсь, совсем подробнее вряд ли сейчас можно рассказывать. Ага. Ну, если не очень подробно, но охватывая все факторы. Ну, во-первых, защита нефтеперерабатывающих заводов усиливается. Об этом и Александр Новак говорил. Да и, в общем-то, не первый раз об этом говорится. То есть и пассивная защита ставится, ну, то есть специальные сооружения, которые мешают падению обломков. Вот. И активная защита, то есть, ну, буквально средства противовоздушной обороны разворачиваются. И таким образом снижается эффективность любых ударов по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Это первое и главное, что делается в данный момент. Кроме того, создаются запасы, кроме того, перераспределяются потоки нефтепродуктов. Ну, смотрите, если вдруг обломки на что-нибудь все-таки упали, и в каком-то регионе возникает прерывание поставок, стабильных поставок нефтепродуктов, то вам необходимо нефтепродукты направить из других регионов. Чтобы направить их из других регионов, ну, в обычных условиях у вас может уйти 2-3 недели, если, ну, вот по процедуре действовать с РЖД, это не какой-то камень в огород РЖД, ни в коем случае, просто есть определенные процедуры, которые, например, предполагают, что вы как покупатель нефтепродуктов, крупный, оптовый, должны за 15 суток предупредить РЖД о том, что вы собираетесь поставить куда-то в некую географическую точку какие-то объемы этих самых нефтепродуктов, и вот за 15 суток вам должны подготовить состав, куда вы зальете топливо и повезете. Ну, в текущих условиях 15 суток это немножечко многовато. А, соответственно, ну, нужно ускорять эти логистические... То есть, когда, опять же, у нас, я понимаю, многие слушатели, многие вот, автомобилисты возмущаются, когда им говорят, что проблема в логистике, и все говорят, ну что вы такое рассказываете, ну какие проблемы в логистике? На самом деле, дорогие друзья, у нас главная проблема в нашей огромной стране — это проблема логистики, потому что если где-то есть нефтепродукты, а где-то их нет, то чтобы их перебросить, уходит время, а с учетом процедур ушло бы еще больше времени. Вот чтобы все эти процедуры ускорялись, ну, правительство в ручном режиме буквально Александра Новака вынуждено работать.
3: Александр Сергеевич, раз уж речь зашла о таком обывательском мнении об этой ситуации, то я абсолютно уверен, что подавляющее число жителей нашей страны никогда в жизни не видели, как выглядит нефтеперерабатывающий завод сам по себе. Мне довелось на них бывать, и просто я понимаю, насколько это гигантского размера объект, который по понятным причинам очень трудно и защищать, и так сказать, он огромный просто по площади. И в связи с этим у меня вот какой вопрос. Понятно, что, ну, наверное, до определенного момента Россия не имела этого опыта, к счастью, о защите, а тем более о противовоздушной защите таких огромных объектов и технологически очень сложных. На ваш взгляд, вот эти уроки, они уже извлечены? То есть можно сказать о том, что в будущем такие объекты будут защищаться иначе, именно для того, чтобы, особенно их критические точки?
5: Ну, смотрите, действительно, площадь объектов довольно большая, но она тоже может очень сильно отличаться. Извините, сейчас немножко издалека зайду.
3: Я вот был на Ярославском НПЗ, да, он огромный. Да.
5: Очень разные площади, да, действительно. Но тут дело в том, что мощность завода... разные мощности заводы бывают, и, кроме того, разное количество, давайте скажем так, установок первичной и вторичной переработки, а также разный парк хранилище, ну, где, собственно говоря, складируется топливо.
3: Ну, тут можно без подробностей, да, чтобы мы
5: Я, собственно говоря, веду к тому, что, понятно, процедура защиты объектов уже очень сильно изменилась. Понятно, что будут больше уделять... Тут за прошедшее время возникли вопросы, понимаете, там даже согласование как возведения каких-то вот этих вот объектов пассивной защиты, потому что это же не просто так, это производство, связанное с высокой опасностью, это требует вот такие внесения таких строительных изменений, требует согласования, при том сразу с разными ведомствами. И вопрос даже не только в том, что будут использовать различного рода методы
3: защиты.
5: Защиты как пассивной, так и активной. Но самое важное, что сейчас прорабатывается сама процедура по созданию таких методов. Это ведь тут возникает вопрос борьбы снаряды и брони. Потому что мы можем сказать, что вот будут строить так, но, и будут вот такие-то средства защиты использовать. Но вопрос в том, что если кто-то ставит целью повредить наше производство, ему не удалось это вот обычными методами сделать, значит, он будет изыскивать какие-то еще методы. И нам важно иметь инструменты для того, чтобы быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации. То есть вот была бюрократическая, например, некая препона. Ее устранили, и сейчас какие-то работы можно проводить быстрее и меньше согласований проводить. Это тоже важный момент. То есть работа должна вестись не только в области строительства. Вот мы придумали ставить такие-то сетки, или вот такие-то там, такую-то арматуру, или там какие-то еще струны натягивать, чтобы обломки не падали. Но нужно, чтобы подобного рода решения можно было вводить оперативно, максимально оперативно, подстраиваясь под меняющиеся условия, с тем, чтобы, если вдруг какую-то брешь находят, чтобы эту брешь можно было максимально быстро устранить. У нас была, насколько я понимаю, ситуация, когда понимание, как устранять бреши, было, а вот бюрократические препоны еще не удавалось быстро устранить. Опять же, к вопросу, почему это все эти действия поднимаются на уровень правительства, потому что правительству приходится просто в ручном режиме какие-то вопросы решать.
3: Вот. Ясно, да. Спасибо, Александр Сергеевич. Интереснейший разговор тоже, который, как вы абсолютно справедливо, и, кстати, и ты тоже справедливо заметили, что разговор очень объемный, если подробно подходить к этому вопросу.
4: Да, здесь еще, конечно, можно говорить и говорить. А я, знаете, вот задумалась в процессе нашей с вами беседы, но это очень быстро, это, конечно, не вопрос к Александру Сергеевичу, это вот просто мысли мои сейчас. Мы обсуждаем и говорим о том, что все в целом как бы стабильно, более-менее, все, что нестабильно, стараются урегулировать. И интересно стало, как за рубежом подают эту информацию. Попыталась сейчас
3: и
4: найти,
3: но вот... Давай с Александром Сергеевичем попрощаемся.
4: Спасибо
3: огромное. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала Инфотек. А мы переходим к следующей теме. Она не менее объемная. Ну вот, как это раньше говорилось по другому поводу, то, о чем долго говорили большевики, вот наконец-то, для многих точно знаю, что наконец-то, так или иначе, Россия перешла в своих, скажем так, ракетных и дроновых и всяких разных других атаках на инфраструктуру Украины, перешла к мостам. Причем не просто к мостам, а мостам через Днепр. В Киеве один мост очень серьезно атакован, другие тоже, там ограничено движение. И транспортный коллапс, как сообщают информационные агентства в Киеве, потому что огромное количество машин скопилось на одном берегу Днепра, другое такое же количество машин на другом берегу Днепра. Что это значит с точки зрения, вот, скажем так, перехода к этой фазе? Поговорим с политологом, военным экспертом Евгением Михайловым. Евгений Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день, Александр Лесов.
3: Ну вот, собственно, да, давайте мы попробуем оценить. Россия стала бить по мостам. Об этом говорилось давно, о том, что давайте, так скажем, ну, предлагалось с разными в свое время горячими головами, а может быть и не очень, наносить удары по мостам. Во-первых, это уже объекты инфраструктуры двойного назначения, во-вторых, прямо-таки в Киеве. На ваш взгляд, цель основная какова? Нанесение ущерба именно этой части инфраструктуры?
6: Ну, давайте так. Прямая цель – это все-таки принуждение к миру на наших условиях, как бы там ни было, помимо всего остального. А то, что мы начали именно сейчас бить, видимо, просто уже было принято решение. Раньше все-таки, может, какие-то гуманитарные составляющие. Ну, до того момента, пока хунта киевская не стала бить по нам достаточно, активно, и президент Путин признал, да, что удары по НПЗ были очень ощутимы в Алдае. Мы как бы не принимали никаких особых таких контрмер. Но сейчас мы как бы бьем и очень сильно, и фактически уничтожили, помимо сталелитейной промышленности, еще и другие инфраструктурные проекты Украины. А вот удары по мостам, это вот смотрите, мост, один только мост в Киеве обеспечивает до 90% трафика. Это вот этот южный мост основной, да, куда мы бьем геранями, там, с усиками так называемыми. И, соответственно, вот мы бьем по опорам. То есть, если еще продолжим так же бить, то мост, в принципе, он колоссальное сооружение. Если бить, мы помним, били по мосту в Затоке очень долго, высокоточным оружием, и не могли его разбить. А здесь мы взяли другую тактику. Я думаю, что это как некие испытания. Бьем по опорам, специальными гераньками оснащенными, и эффект виден. То есть, если мы уничтожим опору моста, то ему держаться будет не на чем. То есть, и на этом фоне, конечно, происходит коллапс. Остальные как бы попытались переориентироваться на другие мосты. Их не так много, в принципе, там. Вот. Но мы же и туда стали наносить удары. То есть, это, вы понимаете, 90% трафика, а большая часть трафика, это, в принципе, сейчас в интересах ВСУ. То есть, это и логистика, и снабжение, естественно, то есть это все. Мы конкретно перерезаем кровеносные сосуды всей системы киевского режима в данном вопросе. А уже то, что Киев стал прифронтовым городом, это уже все кричат в один голос, и, соответственно, это вынуждает граждан, опять же, куда-то деваться с Киева. Это вынуждает, видимо, принимать какие-то решения сам киевский режим, перемещаться в какие-то другие города. Вполне возможно, сейчас идут разговоры о том, что Зеленский примет решение ехать куда-нибудь там во Львов, а мы его там перехватим. Может быть, как вариант, да, так как бы. Вот. И, соответственно, сейчас ситуация для самого Киева усугубляется. Во-первых, мы бьем не только по мостам, мы бьем еще и по высоковольтным вышкам. А это, в принципе, ударили по трем вышкам, 30% электричества отключилось. 30% это очень много. Соответственно, мы сейчас продолжим бить и по мостам, и по вышкам. И все, и наступит коллапс. Как минимум, если коллапс в столице. И, кстати, он отмечается, ситуация в Киеве сейчас отмечается в гораздо худшем варианте, чем в Харькове, чем в Днепре. То есть столица ощутила, что такое война.
4: Да, я на самом-то деле, вот как раз, да, если почитать, там действительно очень серьезная паника среди населения, у них очень сильно подорожало вообще любой транспорт сейчас, поездки на такси, и здесь еще, знаете, что хочется понять во всей этой ситуации, есть ли у них какие-то альтернативные маршруты, и понятное дело, что вот сейчас на данном этапе они очень сильно пострадали, но... Если смотреть масштабно на эту ситуацию, как-то может это сказаться на их экономике, например? Потому что какие-то грузы ведь шли через эти маршруты. Это очень серьезно? Или это то, что они могут поправить какими-то альтернативными маршрутами? Наверное, вот такой вопрос.
6: Ну, вы знаете, если мы будем продолжать бить, то ничего они поправить не смогут на самом деле. Вот, так что альтернативные маршруты есть, но мы же все контролируем. Соответственно, сейчас мы создаем хаос, сейчас будет массовая миграция, население попрет из города, как бы там ни было. То есть, естественно, это очень сильно бьет по экономике, которой и так нет. Экономика исключительно дотационная. Соответственно, за счет Евросоюза. А Евросоюз уже, там мы же читаем заявление, что мы поливаем пустыню своими деньгами. Деньги приходят, а куда они уходят, неизвестно.
4: То есть у них уже есть такие заявления, да?
6: Конечно, уже были заявления, да, уже были заявления. И сейчас же, по-моему, третий транш МВФ отказалась выдать там.
3: А вот вы знаете, я еще что о чем хотел спросить. Да. Всего, я вот читаю, на Украине 29 крупных транспортных сооружений или переходов, или мостов через Днепр. Мы не берем те, которые находятся на юге, ну, понятно, до них далеко, так или иначе. В одном Киеве 9 мостов, включая там автомобильные и железнодорожные, и метромосты. То есть это, по сути своей, треть всех мостов, которые... которые, так сказать, через Днепр переброшены. Там плюс еще есть те, которые связаны с плотинами, там, вот, и так далее. То есть можно вполне, наверное, считать это стратегическим объектом, вот, продолжая вопрос Лесу, с точки зрения того, что это важно, то есть это сильно затруднит логистику. У нас минутка буквально.
6: Конечно, это сильно затруднит логистику, особенно вот этот основной мост. Он ведет там на Борисполь, это же там тоже сообщение с элитными коттеджами основными, да, то есть вот эти, где они все тусят и тусили. То есть это, ну, на самом деле большая проблема. Очень большая. И я думаю, сегодня мы еще увидим продолжение в ночь.
3: Спасибо большое вам за этот
4: комментарий. Да, за ваш прогноз. Тоже очень интересно понаблюдать, как там дальше будут развиваться события на самом-то деле.
3: Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был у нас на прямой связи. Еще одну тему обсуждаем.

0: Говорили вчера журналисты из Японии с Владимиром Владимировичем после пленарного заседания. Говорили, а на следующий день Япония вводит против России новые санкции. То есть народ отдельно, правительство отдельно. Оно такое ощущение, как будто оно действует, как будто оно зомбировано. Вот со стороны на это смотришь?
1: Мне очень хочется пообщаться с нашим экспертом и задать вопросы, потому что когда я в прошлый раз задавала вопросы по Японии, для чего вообще это все делается, мне очень просто и доступно объяснили, почему это происходит. Ты знаешь, там даже речь шла об элементарной зависти. То есть Япония, да, не может сама развиваться, и она вот хоть что-то как-то делает.
0: Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, японист Константин Корнеев. Константин Анатольевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Константин Анатольевич, объясните, пожалуйста, доступно лесо Хабалуи, как она хочет. Вот зачем Япония, несмотря ни на что,
1: вводит
0: новые санкции? То есть это опять такой самоубийственный какой-то поступок.
2: Ну, смотрите, здесь принципиально ничего нового нет. Это все уже мы видели так или иначе и в разных, под разными видами. И вот тот пакет, который сейчас принят, он чего-то экстраординарного в себе не несет. То есть это такая постепенная, поэтапная логика, которую японское правительство реализует там, с 2022 года, синхронизируя частично свои подходы с западными партнерами, какого-то очевидного ущерба или каких-то явных проблем там, тем организациям, людям, лицам, там, и, которые в этот список попали, это все не принесет, поскольку и так все это в гуще.
0: Тогда вопрос второй, что называется сразу по ходу. Поскольку Россия поставляет в Японию и нефть, и природный газ, СПГ, в смысле, да, и так далее, ну, там еще там ряд товаров, то может ли быть такое, что Япония в этой ситуации вроде бы как присоединяется к этим санкциям, но делает это максимально мягко для того, чтобы вот то, что называется, и рыбку съесть, и на люстре покататься.
1: То
0: да,
1: есть вот
0: говорят.
1: По идее как раз хотелось понять, насколько это серьезен этот пакет, потому что выглядит таким не очень серьезным. И я полностью с тобой согласна, потому что тоже такие мысли пришли в голову.
2: Ну, это на самом деле так и есть, потому что это такая, как сказать, типичная попытка японского истеблишмента усидеть на нескольких стульях одновременно, то есть и не ударить грязь лицом перед западными партнерами. Но все-таки мы понимаем, да, что Япония и экономически, и политически, она как бы завязана, да, на западный мир. Во-первых. Во-вторых, окончательно там не рассориться, там не разойтись с Россией, потому что мы понимаем, да, что Россия для Японии все-таки сохраняет большую важность как поставщик энергоресурсов, в первую очередь природного газа. Нефти Япония практически не закупает в России все эти... Ну, с Сахалина-2 немного берет она эпизодически, но природный газ — это 9% японского импорта, и заместить его, конечно, Японии нечем. Ну, вот именно в среднесрочной перспективе.
0: И негде,
2: поэтому,
0: да,
2: конечно, это такое лавирование. Вот.
0: Понятно.
2: И оно будет продолжаться, да.
0: Да, как я сказал, рыбку съесть, я смотрю, они морепродукты из России получают, так что это в этом смысле почти буквально рыбку съесть они хотят. А насколько, насколько на сегодняшний день Япония политически зависима от США? Понятно, что сильно, и понятно, что в первую очередь от США, а может быть и от Евросоюза, чтобы ну вот до такой степени сейчас просто вот как кролик перед удавом выполнять все задания.
2: Здесь на этот вопрос вот прямо однозначно ответить тяжело, потому что Япония, она все-таки, ну тоже не стоит ее слишком уж там сильно окончательно подвязывать, там ставить в полную зависимость от США. У нее, тем не менее, есть свои экономические интересы, есть своя политика, но тем не менее, видите, они каждые полгода просят американцев продлить генеральную лицензию, чтобы можно было оплачивать поставки энергоресурсов там, да, из России. Вот они, где им нужно, я так сказал, где им нужно, они готовы отстаивать свои интересы, готовы там где-то даже надавить, где-то там, ну, то есть достаточно жесткую линию вести. А в тех направлениях, моментах, где не критично, где, собственно говоря, потери того же японского бизнеса будут небольшими, либо эти потери уже состоялись, это уже активы уже потеряны, собственно говоря, это выглядит как такой, знаете, я бы сказал, легкий безобидный цирк, который, собственно говоря, никому большого вреда не несет.
1: Константин Анатольевич, буквально вот 10-15 секундочек задам вопросик. Очень коротко, пожалуйста, ответьте. Россия уже применяла какие-то санкции против Японии? То есть будем ли мы на это отвечать? Были ли такие?
2: Ну, тут тут скорее, видите, тут скорее вопрос именно зеркальный. Ага. То есть Россия в отношении, вот именно если говорить, да, в отношении Японии, каких-то вот таких, ну, даже серьезных санкций не то чтобы не может применить, но это попросту не имеет смысла.
1: Не имеет смысла.
0: Ну, да.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо большое. Константин Корнеев, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, японист, был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник», после новостей продолжим.

Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Пострадавшая при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области идет на поправку. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что сейчас ее жизни ничего не угрожает. После выписки региональное правительство поможет ей получить весь курс необходимой медицинской реабилитации. Пожар на территории завода произошел в понедельник. По данным МЧС, в нем погибли 14 человек. Одна женщина пострадала. Гендиректору предприятия предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим гибель сотрудников и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Руководитель завода заключен под стражу на 2 месяца. В немецкой партии «Союза за социальную справедливость и разумную экономику» раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте во всем обвинять Россию. Постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский ранее заявил, что Рютте своим советом вносит вклад в параноидальную кампанию против Российской Федерации. Как отметил Полянский, дело дошло до того, что простые европейцы, которые не могут достучаться до своих элит и изменить их самоубийственный курс, вновь активно публикуют мемы «Это сделали русские», где дети и разные милые зверушки пытаются свалить на Россию вину за свои проделки. Германия не желает высвобождать резервы дизельного топлива, как того требуют Соединенные Штаты. Берлину не хочется, чтобы его использовали. Об этом пишет издание «Политика». Ранее газета сообщала, что США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран Евросоюза должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение 180 дней. Отмечалось, что этот план был представлен как альтернатива угрозе американского лидера Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Как отмечает издание, Берлин, в отличие от Парижа, не стремится высвобождать какие-либо запасы топлива. Тематический поезд, посвященный столетию ДОСАВ, планируется запустить в московском метрополитене. Председатель организации Денис Добряков на 15-м пленуме Центрального совета ДОСАВ СНГ в Душанбе также рассказал, что прорабатывается совместный проект с РЖД по тематическому оформлению поезда дальнего следования Москва-Волгоград. Кроме того, в рамках юбилейной программы запланирован торжественный вечер в Центральном академическом театре Российской армии, выставочные проекты, авиационно-спортивный праздник и другая масштабная информационная программа. Столетие ДОСАВ будет отмечаться в следующем году. В дорожную карту подготовки к юбилею включено 44 мероприятия, 19 из которых уже выполнены. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: «15.33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». И здесь сейчас Александр Кузьмак и я, Лису Хабалова. Так вот, Александр Кузьмак мне говорит: «Лису, ты не хочешь посолировать, начать?» Я говорю: «Давай, конечно». И я понимаю, что я хочу передать тебе слово. А знаешь почему? Потому что у меня тут же вопрос. У нас с 1 декабря изменятся условия возврата железнодорожных билетов. Хочется спросить, ты вообще часто ездишь? На поездах.
4: Я очень люблю ездить
3: для тебя
4: на поездах.
3: Эта тема актуальна?
4: Да, но я езжу не часто на поездах, но тем не менее очень люблю. Поезд — это вообще культовое средство транспорта для любого человека с самого детства. Гораздо более культовое, чем самолет. Потому что поезд — это
3: вот романтика.
4: Это стук колес, это курочка, это яички и все такое прочее. Но даже несмотря на то, что в поездах сейчас во многих очень хорошо кормят. Да, ну ладно.
3: С 1 декабря, да, у нас изменится условия возврата железнодорожных билетов. Сбор за это будет взимать по прогрессивной шкале, и максимальная ставка 10% от стоимости. Пресс-служба РЖД об этом сообщает. И вот тут сразу назову такие интересные цифры. Возможно, для многих это будет актуально. При возврате за 45 суток и более до отправления 1%, от 30 до 44 суток 3%, и от 10 до 29 суток 5%.
4: Это с 1 декабря, да. Надо подчеркнуть.
3: Да, спасибо большое, Саша. Напишите нам, наши дорогие слушатели, а вот вы покупаете так сильно заранее билеты, тоже тоже стало интересно, потому что за 45 суток, мне кажется, ты знаешь, мало кто покупает билет вот так рано.
4: Тут вообще интересно. Тут еще есть вопрос возникает. Давай представим нашего эксперта, председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. У нас на прямой связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Илья Сергеевич, вот тут фигурирует такая фраза в этой заметке, в этом информационном поводе, как мы говорим. Покупка билетов на всякий случай. Вот это вот для меня, честно говоря, даже немного загадочно. Это как? Это зачем?
5: Самое первое хотел сказать, что действительно пассажиры в долгую покупают билеты за 45, за 60 суток, в зависимости от того, когда открывается продажа. Это связано прежде всего с планированием летнего отдыха. Uh-huh. Таких билетов, приобретающихся, очень много. И, кстати говоря, в основном билеты на южное направление скупаются в первый день продаж.
3: Спасибо,
5: билеты, которые
3: сказали.
5: Берутся вот для таких случаев, часто это происходит, когда какие-то деловые мероприятия проходят, а люди берут билет вот на ближайшее время, надеясь на то, что они быстрее освободятся, и берут несколько позднее. Зная о том, что никаких особых штрафных санкций со стороны перевозчика не будет, и могут спокойно билет сдать в любой момент, тем самым перевозчик, конечно же, теряет возможность продать место, кому это действительно важно.
4: В связи с этим, кстати, вопрос. Насколько, поскольку мы знаем, да, что до определенного момента прогрессивной шкалы нет, и сейчас ее еще нет, только появится, вот это сбора за продажу билетов, то есть, своеобразного, в трех кавычках, конечно, наказание пассажира за то, что вот он взял билет и не поехал, да, и назло кондуктору, да, возьму билет и не поеду. Вот, в этой ситуации, собственно, РЖД, да, вообще транспортная компания, насколько она действительно серьезно попадает в ситуацию вот этих вот нераспроданных билетов? Насколько большие убытки она терпит? Мы ведь говорим чаще всего о каких-то направлениях популярных, то есть там есть шанс билеты все-таки успеть продать. Или много остается невыкупленных билетов в итоге?
5: По информации российских железных дорог, порядка 9 миллионов билетов сдаются в последний день.
4: Ничего себе.
5: Это существенная цифра, но это в рамках всего года. И, конечно же, важно понимать, что не всегда эти билеты успевают продать. Большая часть этих билетов востребована со стороны граждан, но поскольку люди планируют свою поездку за несколько часов и видят, что этих билетов нет в продаже, не получается эти билеты купить. А российские железные дороги не получают дополнительные доходы, которые могли бы направить на развитие компании.
4: То есть это таким образом, недобукинг получается? Такой вот. Не овербукинг?
5: Да, здесь с одной стороны важно решить задачу, чтобы большее количество билетов возвратилось в продажу вот за счет этих дифференцированного подхода. Это удастся добиться, то есть люди выиграют от этого в честь того, что смогут купить билеты. А, конечно же, дифференцированная ставка изменена. Она планировалась 10% при сдаче билета за 29 дней. Мы сейчас видим позицию перевозчика. Она скорректирована с учетом мнения общественности, что планка действительно становится плавающей. И, конечно же, мы настаиваем на том, чтобы эта планка также была транслирована на других перевозчиков. У нас есть перевозчик, который работает в Крым, Grand Service Express. Там тоже, конечно, эту планку правильнее бы все-таки распространить.
3: Илья Сергеевич, еще хочется у вас спросить, а как-то это скажется на пассажирах? То есть, да, по идее, это наверняка скажется на пассажирах, которые не на всякий случай приобретают билеты, но которые вот они должны были ехать, и обстоятельства так сложились, они вынуждены сдавать билет. Учитываются ли здесь какие-то уважительные причины в этой ситуации?
5: Уважительной причиной является болезнь, либо болезнь близкого родственника, который планировал следовать. Это зафиксировано и в авиационных документах. Uh-huh. Важно просто медицинские документы, чтобы были. И, конечно, есть случаи негативные, когда смерть близкого родственника, да, который планировал поездку, тоже можно сдать билет. Это в авиации действует и тут то же самое в железнодорожном транспорте. Но это, конечно, исключительные случаи. Важно понимать, что вот эти возвратные механизмы стоит все-таки скорректировать в отношении к детским организованным группам. Мы знаем, что огромное количество детских групп по южным направлениям перемещается. И иногда возникают форс-мажоры, когда приходится эти билеты сдавать. И сейчас эта мера также будет распространяться на детские группы. Нам кажется, что в отношении данной категории граждан, семей с детьми, эту планку можно было бы как-то скорректировать и ее смягчить.
4: Ну и еще один вопрос заключительный хотел бы задать относительно жесткости или мягкости вот этих самых мер, потому что, с одной стороны, вроде бы как кажется, что, ну, это действительно транспортные компании теряют большие деньги, потому что люди взяли билет, а потом сдали билет, и мы его не успели продать, особенно когда речь идет о тех направлениях, которые не являются популярными. То есть там ты взял билет в условный, не знаю, не буду город называть, и в последний момент не поехал, и билет уже не продать, потому что это не самое популярное направление. А с другой стороны, вот такая забота о пассажирах. И в связи с этим вопрос. Есть ли у вас какая-то информация вот, с точки зрения понимания в России относительно других стран, меры вот такого рода по заботе о пассажирах, то есть что можно сдать билет, да, с потерями, но не с такими уж и большими, 10% это все равно не грандиозные какие-то цифры. А если мы себя сравним с кем-то, то в чью пользу будет это сравнение?
5: Ну, во-первых, железнодорожное сообщение в России одно из самых успешных в части развития и в части работы в целом, да. Поэтому, конечно, по тарифам можно сравнить с авиационным сообщением, нашим российским, даже так такое более понятное. Там более строгие санкции за билеты, при возврате билетов, поэтому то, что сейчас железнодорожные перевозчики вводят с 3 рублей 70 копеек, повышая сбор, с одной стороны, достаточно резко, но с другой стороны, это...
4: Я имею в виду, не если сравнивать между отдельными отраслями транспорта, да, видами транспорта, а если сравнивать с другими странами, у них так тоже можно, не знаете, просто

0: Ну что, продолжишь солировать? Или уже я теперь солирую?
1: Давай ты солируй.
0: Давай я солирую теперь. Заморозки. Везде заморозки. В Москве заморозки обещают до минус трех. В Татарстане заморозки до минус трех. Снег ожидается в предстоящие выходные. Говорю я ужасным таким этим грозным, страшным голосом. Для людей это минус 3 градуса, это не проблема. Даже в начале октября. А вот для культур сельскохозяйственных это проблема. И причем серьезная. И в разных регионах, в частности в Татарстане, вводится даже режим чрезвычайного положения в связи с ранними заморозками вот такой вот силы. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук у нас на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Лису.
1: Здравствуйте.
0: Леонид Иванович, ну, первый вопрос, конечно, что дает чрезвычайное положение? Что можно сделать в этой ситуации? Ну, мы же с природой не поборемся. Как спасти в этой ситуации агрокультуры, если можно их спасти?
2: Ну, там же ведь касается чрезвычайное положение не только агрокультур, поэтому в первую очередь чрезвычайное положение призывает там водителей, дорожные службы и так далее подготовиться. Это второе, если где-то по улице Времянки и так далее водопроводы идут, значит, коммунальщики должны подготовиться. Это два. Ну, дачники, в частности, вот эти дворовые обычные системы свои водопроводные слить. Потому что она может разморозиться и погибнуть. Да. Что касается аграриев, то аграрии сейчас еще продолжают же убирать урожай. И, например, вот сейчас в Татарстане 13% только подсолнечника обработано, овощи 77% обработаны, картофель
0: 62%. О, помёрзнет же.
2: Обработаны. Ну, там в зависимости, конечно, от картины заморозков. Заморозок может быть там минус 3 градуса в воздухе 2 часа или в течение всей ночи, или, допустим, на почве. Тогда, да, может помёрзнуть. И имеется в виду, что если где-то что-то у вас в гуртах лежит или не прикрыто, то это лучше укрыть. То есть это больше такая подготовительная работа. Ну, и если нужно срочно, если заморозки тяжелые, что-то убирать, чтобы не было каких-то проблем.
0: Убирают быстрее.
2: Топливом, там, орх различными помощями, там много чего делают, чтобы уборка шла быстрее. Вот, так что, думаю, таким образом.
0: То есть не ужас-ужас?
2: Да нет, нет. Ну, понимаете, первые заморозки, они же у нас как первый снег, или первый дождь, или первый ветер, всегда какие-то проблемы вызывают. Это чтобы просто люди, ну, не зевали, а подготовились.
1: Вот я смотрю, последний раз в 2023 году был введен этот режим ЧС, и как раз для сельхозпроизводителей, чьи угодья пострадали от этих ситуаций. Да, да, это было в Татарстане. Вот если вам известно, мне хочется узнать, как-то был быстро решен этот вопрос, он вообще вот как-то решился, помогает ли это все?
2: Ну вот насчет осенних не помню, а вот то, что весенние вводились, да, в 2024 году, и в 2024-2023 году, да. И они вводились с запозданием, к сожалению. Это помните, когда были майские заморозки, которые действительно тяжелые?
1: Это как раз позапрошлый год был, если я не ошибаюсь. Да. Тогда в Москве в мае снег выпал, в июне.
2: Да, да, и они вводились с запозданием, но они больше другой характер несли. Там уже вряд ли что-то можно было помочь кому-то, но они больше носили характер для финансовых там всяких вопросов решения. Почему? Потому что если у вас погибли посевы там или что-то еще, и у вас явно совершенно проблемы с гибелью их, то объявление чрезвычайки это означает состоявшийся страховой случай. И там проще просто вопросы вот финансовые с пролонгациями кредитов решать и так далее. А так, ну...
0: То есть, когда мы говорим про чрезвычайное не положение, а чрезвычайную ситуацию в таком контексте, в контексте заморозков, тем более первых заморозков, это все-таки в первую очередь предупреждение, а не ситуация, при которой, ну, вот прям грозит катастрофа. Тем более, что, ну, есть же прогнозы погоды, в конце концов, да, есть понимание, сколько будет там градусов примерно через неделю, всякие фронты там холодные, теплые.
2: Ну да, скандинавский циклон всем известно, о нем уже было известно еще на прошлой неделе, он идет, он холодный, и на самом деле, да, мне кажется, это больше предупреждение, потому что, представьте себе, открытое поле, если брать аграриев, где картошку еще не собрали, и что ты сделаешь, ну кроме как волосы на себе будешь рвать.
0: Картошка не уберется таким образом, да, даже в этом случае.
2: Поэтому больше имеет характер предупреждения, то, что были все готовы к тому, что могут быть неприятности, связанные с дорогами, там, с водой, с тем-сем.
1: Ну, а как-то вот эта ситуация в Татарстане и на Кубани может повлиять уже в ближайшее время на цены, на зерно, овощи?

0: вообще нет.
1: Нет, нет, нет. Нет. Если речь идет об обычных таких сезонных заморозках, вы знаете, я вот в прошлом веке жил долго довольно-таки. Так вот, 1 октября, обычно приходя в школу, я видел на лужицах...
2: Налить, да.
1: И это было нормально. А сейчас у нас уже не 1 октября, а чуть попозже. Поэтому, в принципе, сейчас ночные заморозки – это нормальное явление. А календарь сельхозработ, собственно, таким, как был, такой и остается.
2: Понятно.
1: Вот.
2: Спасибо, спасибо вам большое, да, то есть это тот случай, когда лучше, чтобы нас успокоили, особенно сейчас, изнеженных тех, кто не жил в 20 веке.
0: Леонид Иванович, я задам еще вопросик все-таки очень быстро. Мне бы хотелось знать, а какие методы работают, ну вот прям лучше всего? Что фермеры должны сейчас делать для защиты своих посевов?
1: Посевы еще не взошли, потому что вот озимый заканчивается, они еще не взошли, в Татарстане тоже не взошли. Чтобы сохранить урожай, но он уже готов, но, собственно, просто не иметь, например, картошку, рассыпанную по земле. Она была собрана уже в какие-то там емкости или, ну, минимум гурт, с учетом того, что верхний слой может подморозиться. Капуста, ну, капусту надо убрать, конечно, она подмерзает сильно. Но для этого нужен серьезный заморозок. Насколько я знаю, по прогнозу погоды, какого-то серьезного пока не обещают.
2: Понятно.
1: 7 градусов, чтобы всю ночь было. Вот, ну тоже.
2: Спасибо, Леонид Иванович. Спасибо вам большое. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Переходим к следующей теме.

0: Ты убрала капусту?
1: Я, знаешь, я просто задала последний вопрос, потому что подумала, ну а вдруг наши радиослушатели копают грядки вообще вот сейчас, и надо, им нужен совет, они не знают, как спасать свой урожай.
0: Я думаю, что те, кто копает грядки, они знают, потому что ну, на дачных участках с этим
1: подожди,
0: проще.
1: А если я люблю радиоспутник, слушаю радиоспутник, вот у меня появились грядки, я их начала копать, а я ничего не знаю.
0: Я потом тебе расскажу.
1: Хорошо.
0: О том просто еще одна тема, и она тоже очень интересная. Мы говорим об авиастроении в стране. Мы говорим о том, что авиапарк, который есть в России, он так или иначе сокращается. Ну, не то чтобы сокращается, он изнашивается до тех пор, пока он не будет насыщен отечественными самолетами. Естественно. И может быть, так случится, может, что в 2027 году в России вырастет доля иностранных авиаперевозчиков, вырастет на 5-10%. Да, в этом есть определенного рода риски, но, тем не менее, появление иностранных авиаперевозчиков может быть необходимо. По каким причинам оно может быть необходимо в данном случае? Что, чем нам это, ну, если не грозит, то, тем не менее, к чему это ведет? И насколько это коррелирует с нашим стремлением, наоборот, повышать наш авиапарк? Поговорим с главным редактором портала авиа.ру Романом Гусаровым. Роман Владимирович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну что же, вот появление большого, ну небольшого, а какого-то еще дополнительного количества иностранных перевозчиков. Это почему и насколько это тенденция?
2: Ну, на самом деле, если бы это было в, скажем, доковидный, досанкционный период, наверное, нам бы стоило кричать ай-яй-яй, что-то надо делать, спасать, помогите. Но в данном случае увеличение объемов перевозок иностранными авиакомпаниями из России и в Россию, это только нам на пользу в нынешней ситуации. Потому что российские авиакомпании с 2022 года не имеют доступа к новым воздушным судам. Новые отечественные самолеты начнут поступать к нам только со следующего года, и пока партии будут достаточно ограничены, буквально там десятки. Это очень мало, нам нужны сотни самолетов. Соответственно, мы видим статистику, и по данным Росавиации, перевозки нашими авиакомпаниями в текущем году сокращаются. Да, небольшие там единицы процентов, но уменьшаются. И не потому, что спрос падает, а потому, что у нас потихоньку выбывают старые самолеты. Новых нет. Но если мы посмотрим на статистику иностранных авиаперевозчиков уже в текущем году, то мы увидим, что они прибавили несколько миллионов пассажиров в Россию и из России. Очень большой прирост. В прошлом году то же самое, та же самая была.
0: То есть, простите, что перебиваю, вот, то есть я правильно понимаю, что при наличии, ну, например, вот я смотрю, Royal Iordanian, да, авиакомпания, которая, соответственно, летает в Иорданию, что логично, да, из России и, соответственно, из Иордании. Соответственно, на этом направлении, например, Россия может без потери для туризма и там всего остального сократить количество собственных самолетов и предоставить возможность там летать этим самым самолетом Royal Iordanian.
2: Я скажу больше, даже вообще самим не летать туда.
0: Ну или не летать туда, в принципе, да.
2: Да. И так, к сожалению, приходится поступать по целому ряду новых направлений, потому что, когда были введены в 22-м санкции, вы помните, полностью нас отрезали от всего международного авиасообщения. С тех пор уже десятки стран открыли доступ к авиаперевозкам в Россию. И часть из них, мы просто не смогли закрыть свои мощности, поэтому летают иностранные перевозчики, они как раз помогают нашим туристам, их летают даже не иностранные, а, в первую очередь, наши граждане туда, за рубеж. Если мы сами не можем обеспечить этот пассажиропоток, спасибо, что иностранные авиакомпании...
0: Но это им тоже выгодно?
2: Конечно, очень выгодно. Более того, все эти страны, они же везут не просто там, ну, как говорится, своих туристов к нам. Они везут наших туристов к себе.
0: Конечно.
2: И основные деньги как раз остаются в туриндустрии в этих странах. Конечно, ему это крайне выгодно.
1: Ну вот как раз я помню, еще нашла даже статью, пока вы разговариваете, с 7 сентября это все началось, когда и тревогу ведь бьет конкретно Аэрофлот. Они предлагают...
0: Почему бьет тревогу?
1: Но не то чтобы бьют тревогу, но они предлагают сдерживать рост доли иностранных авиакомпаний на международных маршрутах из России. Мы это обсуждали еще месяц назад, вот 7 сентября мы это тогда обсуждали, да. И мы как раз тогда и говорили, что это очень выгодно конкретно Аэрофлоту, потому что у них и без того дорогие билеты, а сейчас они могут стать еще дороже, и это не будет выгодно. То есть это будет выгодно Аэрофлоту, но это не будет выгодно россиянам, которые покупают этот билет. И вот здесь как раз тоже предложение от Аэрофлота.
0: Вопрос. У Аэрофлота статистика. В этом смысле, с точки зрения прибыли Аэрофлота, для них имеет значение, у них самолеты на внутренних авиалиниях или на иностранных?
2: Вот очень хороший вопрос, да, давайте я немножко скорректирую.
0: Это минутку просто... у нас, да.
2: Да, бьет тревогу Аэрофлота, потому что у Аэрофлота, Аэрофлот, как авиакомпания, представляющая государство, оно должно летать, он должен летать внутри страны по социально значимым маршрутам, которые ему не приносят никакой прибыли, а иногда даже убыток. А прибыль авиакомпании зарабатывает на международных перевозках. И Аэрофлот хотел бы больше самолетов перелетать на международные линии, но он вынужден летать внутри страны, но мы понимаем, что это более важно для нас, для россиян. В конце концов, в первую очередь, ну, чтобы была связанность регионов и так далее. Поэтому Аэрофлот как бы и периодически бьет в колокольчики, пока еще не в колокола, но именно желая все-таки иметь возможность зарабатывать.
0: Ну, баланс какой-то нужен.
2: Да, нужен какой-то соблюдение баланса.
0: Ну, то есть понятно, что Аэрофлот одна из ведущих, если не ведущая авиакомпания России, поэтому
1: да,
0: в этой
1: поэтому
0: ситуации...
1: Да, поэтому они и делают все эти, всю эту статистику,
0: чтобы
1: все эти высказывания.
0: Да,
1: это особо больше всего в их интересах.
0: Спасибо большое. Роман Владимирович Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Приятно, что этот вопрос успели прояснить. Оставайтесь на радио «Спутник». Лесу Хабалов, Александр Кузьмак. До встречи. Очень скоро.

Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Есть что сказать?
6: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. В правительстве обозначили важнейший приоритет ЕАЭС. Германия формирует подразделение БПЛА. Мошенники под видом госжилинспекции крадут данные россиян. Теперь подробнее. Снижение тарифных барьеров, которые препятствуют выходу компании на зарубежные рынки, это важнейший приоритет Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, идут переговоры о создании зоны свободной торговли с Индией и Тунисом.
2: В ситуации торговых войн особенно виден возрастающий интерес к установлению стабильных, предсказуемых условий взаимодействия с Союзом со стороны государств ШОС, АСЕАН. Есть хорошие перспективы для развития сотрудничества со странами Африки. Конечно, мы поддерживаем такой настрой, активно выстраиваем взаимовыгодное и равноправное партнерство со всеми, кто готов к конструктивному диалогу.
1: Напомню, председатель правительства принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Оно стало 48-м по счету с начала работы ЕАЭС и 3-м в текущем году. Участники встречи актуализировали перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудили развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Недавняя просьба министра иностранных дел Германии о встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Нью-Йорке показывает, что политика изоляции России со стороны Евросоюза больше не может продолжаться. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. В связи с этим евродепутат призвал возобновить парламентскую дипломатию с Россией. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий для возобновления отношений с Евросоюзом или отдельными европейскими странами. По его словам, Россия не запрещает европейским государствам выстраивать с ней отношения, тогда как в Европе существуют попытки препятствовать таким контактам. Германия рассчитывает, что новое подразделение ее вооруженных сил по работе с беспилотниками будет приведено в полную готовность к 2029 году. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Бундесвер создаст первое в своей истории специальное подразделение БПЛА. В состав нового полка войдут от 5 до 6 рот. Одна из них должна иметь возможность применять беспилотники на малых дистанциях, еще одна на дистанциях свыше 500 километров. Также в состав планируется включить роту радиоэлектронной борьбы и роту противодействия беспилотникам. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян и похитить у них деньги. Эксперты уточнили, что человеку приходит СМС с указанием его данных и говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например, о незаконной перепланировке. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги. Специалисты рекомендуют проверять информацию на официальных сайтах госорганов. Эксперты также напоминают, что госжилинспекция никогда не отправляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайшие полчаса с нами на прямой связи священник Владислав Береговой. Отец Владислав, мое почтение, очень рад вас приветствовать.
4: Привет-привет, взаимно рад видеть.
3: Ох, ну что ж, сегодня много всего. Я думаю, мы большую часть тем успеем обсудить. Они дискуссионные, они спорные. Они выносятся сегодня на первый план для обсуждения на уровне, ну, можно говорить, в масштабах мира, безусловно. Но с чего начнем? Папа Римский Лев XIV сделал небольшое заявление по искусственному интеллекту, опубликовал сообщение в социальной сети. Я процитирую. В эту эпоху искусственного интеллекта становится все более актуальной задачей развлечения человеческого искусства от того, что создают машины. Существует онтологическое различие, даже доэстетического, между искусством и тем, что машина может породить посредством статистических вычислений, основанных на миллионах изображений, созданных другими. Алгоритмы лишены искры человечности. По этой причине церковь желает возобновить союз с художниками и культурными институтами, чтобы защитить нашу человечность. Но тут сразу, конечно, приходят примеры из истории. Все-таки, да, если мы вспоминаем эпоху Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, и тоже римские папы активно задействовали труд художников, вознося их и себя, и свое величие тоже, будем честны. Но сейчас речь идет о другом. Действительно ли это может, это возрождение этого союза церкви, религии и художников, творцов, помочь в этом противостоянии с машинами?
4: Действительно, очень хороший вопрос, интересный, актуальный, потому что все мы думали, что когда появится какой-нибудь сверхразум, искусственный интеллект, сверхинтеллекты, он заменит строителей, он заменит шахтеров, а не писателей, дизайнеров, художников и прочих творческих личностей. Тут как бы этот дракон как с боем, к бою, с которым ты готовился, ударил тебя хвостиком сзади, и ты даже не знаешь, что делать. И, конечно, многие приуныли, потому что действительно работодатели сразу смекнули эту историю. И, во-первых, на хайпе, на популярности, на моде искусственного интеллекта многие кого поувольняли, и вместо 10 человек наняли одного. Да, получилось не все так хорошо, как хотелось бы. Но, тем не менее, вдруг дизайнеры стали шахтерами и дворниками. Вот. Но, я буквально на той неделе был на как-то фестивале или что-то такое, конференция Baltic Weekend в Санкт-Петербурге проходил. В сообщество всех менеджеров, ребят, которые занимаются связью с общественностью, дизайнерами и так далее. Короче, те, кто управляет не финансовыми потоками, а вот идеями. И было сказано не раз на всех выступлениях, что если мы хотим что-то хорошо продать, то искусственный интеллект надо немножко отодвинуть, потому что картинки, в общем-то, они генерят одни и те же, приблизительно в одном стиле, и за эти два года глаз покупателя замылился. То есть и теперь это не цепляет, теперь это даже раздражает. И самое главное, ну просто среди миллионов одинаковых картинок, видео и каких-нибудь еще дизайнерских проектов, все, человек пролистывает. Подсознание подстроилось под контент, генерируемый искусственным интеллектом, как что-то неважное, незначительное. И буквально сегодня наткнулся на рекламу Аэрофлота. Это не реклама ни в коем случае, но которые подчеркнули, что мы теперь в рекламном своем, в рекламных интеграциях уходим от искусственного интеллекта. Мы заключили соглашение вот с таким-то классным художником, который прорисовал вот, разные народы, населяющие там Россию, там не только Россию, народы мира. И вот мы теперь под свои аэромаршруты и что там еще? Путь исследования рекламируем с помощью естественного интеллекта. То есть теперь буквально что, 3 дня прошло, буквально после этой конференции, и сразу все сделали правильные выводы. И я думаю, что сейчас пойдет и дальше. Причем началось снизу. Сначала появилась тенденция, тоже буквально несколько месяцев назад, афиши, меню в ресторанах, писать от руки. Как в старые былые 80-е годы, ты идешь на Терминатора, который был нарисован так кривовато и криповато, но тем не менее душевно. Да? И сейчас все смекнули, кто, если хочет что-то реально продать и дать это хорошо, красиво, и подчеркнуть, что это естественно, натурально, что за этим есть идея, а идея стоит только за человеком, за его душой, за его талантом, за его пусть и кривыми, но все-таки вот руками. Вот, и люди идут к этому. Поэтому, конечно же, искусственный интеллект интегрирован вот сейчас во все системы, вот всю цифровизацию. Оно оптимизирует процесс, оно пишет замечательный отчет, оно помогает сэкономить десятки миллионов разным заводам, добным энергетическим компаниям и сталеварным производством. Но он потихонечку уходит и сдает позиции в сфере творчества. Ну и, собственно, Папа Римский, в общем, честно говоря, Америку не открыл, то, ну, он идет, причем очень быстро, шаг в шаг, в соответствии с современными тенденциями. А давайте-ка действительно поддержим натурального производителя. Молоко должна давать коровы, вот, а картины должны рисовать художники. И давайте вот так к этому следовать. Ну, последнее, что хочу сказать. Дело в том, что вот самые непопулярные факультеты в училищ, художественных училищах и самые малонаполняемые, к моему большому сожалению, к сожалению, собственно, и ректоров, и преподавателей, это факультеты живописи реалистичной. То есть реализм ушел как бы немножко в прошлое. То есть он не так востребован. Ты можешь делать практически фотографические работы акварелью, маслом, гуашью, чем угодно. Но это не продастся, потому что важно, что вот, кубизм, абстракционизм, импрессионизм, ну, короче говоря, все вот то, ну, все то, что вызывает у человека эмоцию. Потому что важно не просто увидеть то, что ты видишь глазками, и можешь сфотографировать, посмотреть у себя на телефоне. А важно, чтобы вот это как бы сочетание цветов, форм, идеи вот, вызывало в тебе такие эмоции, которые не вызывают у людей простых. Да? Ведь сейчас современное искусство, оно вот вызывает какое впечатление? Да я ж лучше нарисую. Да у меня сын точно так рисует. Да что это за черные квадраты и серо-буро-малиновые линии? Да что это? Разве искусство? Но те, кто понимает это искусство, он считает себя выше других, потому что он понимает. Испытывает некоторый как бы такой духовный экстаз этого созерцания. Не то, что эти профаны, которым нужен реализм. Так вот, картины, фрески Микеланджело и Рафаэля 15 века — это реализм. И как будет использовать в духовной сфере католицизма, картина и творчество современных художников — это большой вопрос. То есть мне представляются какие-то вот линии, пятна на сводах храмов, мне представляется какой-то коллективный Бэнкси вместо фреска.
3: Ну, то есть фреску исполнить в стиле кубизма, ну, как будто бы не очень довяжется с догматикой церкви.
4: Да. Причем, знаете, было же освящение собора Нотр-Дам-де-Пари в каком же, в прошлом году или позапрошлом, и у многих вызвало возмущение облачение священнослужителей, которые возглавляли мессу. Ну, такое специфическое. То есть по-хорошему, ну, вот в таком вот духе современного искусства. Вот, ну, похоже, тогда надо и такие фрески писать. Но будет ли в этом в храме вот, как бы уютно. Не знаю, будет ли это тем храмом, о котором говорили послы князя Владимира, побывав в храме Софии Константинопольской, что мы чувствовали себя как на небе, а не как на земле. Православие — вера детская, она вот настроена на то, чтобы детям там было хорошо, ну и взрослым приятно. Чтобы это как бы Царство Божие в красках, в изображениях, в фресках и мозаиках. Вот изображаемое вот здесь. Мы изображаем невидимое видимым через смысл, через образ, через красоту. Поэтому что там будет финансировать католицизм и как это будет? Ну, большой у меня вопрос. Но, собственно, здесь мы только гадаем на кофейной гуще. Давайте посмотрим, что они сделают. Может, действительно будет здорово, красиво, а не какая-нибудь эклектика в духе постмодернизма.
3: Ну вот даже, знаете, вот та же Сикстинская капелла в 15 веке, ну понятно, почему она дух захватывала у людей, потому что вот именно так и чувствовалось вот это сопряжение, сопричастность к божественному, потому что казалось, что человек не может просто банально это изобразить, это невозможно. И да, тут, наверное, можно представить эти чувства. А все, что касается современного искусства, тут, конечно, сложно. Хотя, знаете, у меня есть опасения, когда выставочные центры, завязанные на современном искусстве, отдельные залы посвящают искусству, созданному, сгенерированным искусственным интеллектом. Такое тоже есть. Но в подтверждение ваших слов на разного рода главных форумах нашей страны экономических, вот в том же самом Санкт-Петербурге, в этом году видел тоже много надписей «Сделано человеком». Как бы на этом акцентируется внимание.
4: Вот, вот. То есть мы сейчас вышли вот в эту эпоху, когда все, наелись, присытились. Верните художникам их художество. Кстати, еще небольшая ремарочка. В общем-то, знаешь, что Микеланджело, конечно, тоже бы здорово пострадал за эту Сикстинскую капеллу и много чего потом перерисовывал, потому что для его современников вот эта вся голодьба, вот эта вся мускулинность, она максимально никак не коррелировалась даже вот для европейцев 15 века с настоящей духовностью. Хотя мы постоянно бубним, что у католиков духовность слишком чувственная, эмоциональная, экстатическая, не такая, какая должна была бы быть по Евангелию. Вот. И что-то там дорисовывал штанишки и там рельеф мышцы чуть-чуть уменьшало.
3: Да, скандалов там было достаточно, в том числе, безусловно. Но, наверное, знаете, дабы закрыть эту тему, вероятно, да, искусственный интеллект тут просто займет свою нишу. Ну, как с электронной музыкой. Понятно, гитарный риф можно написать и барабанную партию без барабанов составить. И электронная музыка у нас есть. Но искусственный интеллект, наверное, да, он же полностью тоже не исчезнет.
4: Кстати, замечаешь, что больше всего подбешивает всех вот во всех этих текстах, картинках и даже видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. Удивительная вещь. Правильность, логичность, там, симметричность, то есть отсутствие ошибок, отсутствие вот такой человечной... не человеческого несовершенства. Вот это больше всего вот видно в текстах, и в картинках, и в видео. То есть вот этого он еще не умеет. Ну, когда-нибудь, может, и научится. Ну, пусть они занимаются экономикой. Ну, Патриарх Кирилл, кстати, тоже много чего говорил про искусственный интеллект. Тоже можно процитировать. Ну, я только одну фразу скажу, что проблема вообще искусственного интеллекта в отсутствии несения ответственности за результат.
3: Да. Ну, что касается возможностей, знаете, 2 года назад все смеялись над тем, какие ролики он генерирует. То, что сейчас, конечно, разница колоссальная. Но не будем долго об этом. Есть еще одна тема, она одно из другого, да, в таких уже более глобальных масштабах. Это вмешательство в то, что прежде считалось прерогативами создателя. Это я уже цитирую Владимира Владимировича Путина, его заявление вчера на Валдае. Вот эта грань, когда действительно человек зашел далеко, генетически изменения организма, влияние на формирование личности, программирование человеческого поведения, даже способа мысли, вот все то, что отметил президент, тоже вызывало всегда очень большие споры и вопросы. Сегодня есть эта человеческая ответственность как раз-таки перед вот этими открытиями? Мы к этому пришли, к этой осознанности? Или вот есть действительно искусственный интеллект, который одни призывают затормозить, другие, наоборот, развивают, а по факту это может действительно стать неконтролируемой машиной? Как считаете?
4: Ой, хороший вопрос, о нем стоит говорить. Я как раз здесь не так, чтобы большой сторонник всяких теорий заговоров, но тут нельзя не вспомнить все эти глубинные государства, Клауса Шваба и прочие людей, которые продвигают идеи трансгуманизма, и в руках которых, собственно, их должно быть сосредоточено, с их точки зрения, власть над человеческой природой. Люди серьезные, состоятельные, которые тратят безумные деньги на то, чтобы человек, причем они знают фамилии этого человека, то есть поэтому я сознательно убираю слово «человечество», ну, как бы достигло долголетия, в лучшем случае бессмертия. Но на самом деле все это идет от ницшанского... да не будет упомянуто имя его в солидных домах, сверхчеловека. Просто они максимально этого слова стараются избегать. Хотя, по сути, говорят именно вот о нем. И потому что здесь есть такой легкий... Мы знаем, что вот эта идея сверхчеловека пришла в конечном итоге к идее нацизма. Поэтому они максимально сторонятся употребления вот этого словосочетания. Этих слов, да и Ницше как такового, то есть мы сами по себе, у нас там своя идея сверхчеловека, вот, так мы не будем его называть сверхчеловеком. Ну и, конечно, мы понимаем, кто этим человеком будет. Поэтому я считаю, что вот в этом контексте, конечно, слова Владимира Владимировича максимально для нас актуальны. Он же не говорил о том, что давайте сейчас мы остановим все генетические расследования, давайте не будем исцелять маленьких детей в утробе родителей, когда это операбельно, когда это возможно, когда можно решить проблему еще до рождения, то есть сохранив жизнь, там ведь кто-то захочет убить ребенка, потому что он будет больным, а я не хочу быть матерью больного ребенка, хочу быть счастливой, вот хочу, вот, чтобы было все как у всех. Ну, как бы имеешь право на самом деле, но стоит ли убийство ребенка твоего счастья? Сможешь ли ты быть счастливой до конца дней своих? Я как священник скажу, что, как правило, нет. Но сейчас вот хочу просто мысль свою максимально прояснить, что речь не идет о том, что надо перестать исследовать геном человека, что не надо придумывать таблетки и методы лечения, которые позволят нам избавиться от тех болезней, от которых десятилетиями не можем избавиться. То есть речь идет как раз вот о последних словах, вот здесь акценты, что вот изменить человечество как таковое. Ведь все эти товарищи говорят о том, что сверхчеловек будет отличаться от современного человека, так как современный человек, гомо сапиенс, отличается от неандертальца, от обезьяны. То есть буквально цитата. Я помню, в принципе, кого, но очень долгое какое-то французское имя, сейчас его, или бельгийское, сейчас его просто не назову. Но есть такая идея. И, естественно, предполагается изменение души. То есть вот это, весь этот трансгуманизм, он пытается вслед за Ницше Бога убить, а Богом сделать человека. То есть здесь речь идет о человеке Божьем. И вот здесь прослеживается то, что произошло в Вавилоне в доисторический вот этот период. Давайте-ка мы построим башню, к небесами будем, как боги. Да, такое примитивное представление. Если ты будешь на уровень один выше Бога, то ты сможешь Богом управлять. Чисто такой, вполне себе осязаемый. Не метафизический, а физический, строительный. Но дальше произошло некоторое смешение языков. И в том смысле, что появился английский, немецкий, французский. В том смысле, что человек перестал понимать друг друга. Вот. Чем дальше ты от Бога, тем дальше ты от человека, соответственно. Здесь речь идет о понимании смыслов, идей. Поэтому Владимир Владимирович, конечно, сказал очень правильные вещи. Надо быть очень аккуратным, очень осторожным, вмешиваясь в то, что действительно не просто было всегда прерогативой Бога, но и есть его прерогативой. То есть когда ты достигнешь 99% успеха и скажешь «все», как Пулман, есть такой тоже писатель, Фредерик, он кажется, «все, Бог будет сейчас смещен с своего пьедестала, убит», то вот в последний момент Бог вмешается, и твоя Вавилонская башня снова разрушится. И хорошо бы нам, простым людям, не быть погребенными под останками, под кирпичами вот этой Вавилонской башни, которая сейчас строится, пусть вдали от глаз нас, простых смертных, но строится.
3: Очень точно сказано. Спасибо вам большое за это. И кроме поиска вечной жизни обсуждаются, безусловно, в обществе и способы мышления человека. Я сейчас хочу разобрать ситуацию, которая произошла в Соединенных Штатах, когда в Теннесси заключенная, приговоренная к казни, выжила после двойной дозы смертельного препарата, после введения этой самой дозы. И знаете, можно ли вообще говорить о гуманизме, выбирая методы? Да, вот это, знаете, такое, как будто противоречащие друг другу слова. И я так полагаю, тоже у церкви здесь позиция однозначная в отношении этого вопроса.
4: Да я бы не сказал, что однозначное. Ну, да. Во-первых, прямого текста нет такого, когда Господь говорит о себе против смертной казни. То есть он жил в эпоху вообще, как человек, по человечеству своему, вот в то время, когда смертная казнь была нормой существования человечества, и, собственно, сам попал под жернова этого явления. И мне вспоминается, опять же, история с князем Владимиром, только уже не выбор веры, а уже после того, как он веру принял православную и смертную казнь отменил, и настолько увеличилось количество жесточайших преступлений в Стольном Граде Киеве, что уже епископы киевские, священники пошли к князю Владимиру с просьбой вернуть все вот прежние суровые законы, иначе сейчас тут все друг друга перережут. То есть бывает такой этап человечества, когда действительно должно быть око за око, зуб за зуб. Вот, это, конечно, та заповедь, это ветхозаветная заповедь. Мы понимаем ее как ограничение мщения. То есть, если тебе выбили глаз, ты не должен идти со своими братьями в соседний аул и вырезать 350 человек, которые живут с преступником в одной деревне. То есть, око за око, не два ока, за одно око. Да? Но дальше Господь говорит уже, когда вот пришло время Нагорной проповеди, уже там 2000 лет прошло со времен задания, или полторы, да, вот этой заповеди ветхозаветной, что даже тот, кто с гневом посмотрит на брата своего, уже там согрешил вот этим грехом убийства в сердце своем. То есть он возвышает немножечко эту заповедь на другой уровень. И в некоторых ситуациях мы понимаем, что вот этот ящик Пандоры открывать не стоит, потому что правосудие несовершенно. И если ты сегодня будешь кричать о том, что смертную казнь необходимо ввести чуть ли там не для каждого второго преступника, то вполне себе возможно при смене власти, мы это уже проходили, преступником окажешься ты, потому что вдруг решил, что, знаете, советская-то власть не очень-то и правильно поступила с императором Николаем II. И все, как бы, на 20 миллионов в лагеря поехали. Не то, что иконочку хранишь в себе или Евангелие. То есть мы проходили. То есть если дать государству возможность ввести смертную казнь как норму, следующая власть через 50, через 100, через 200 лет может просто и пройтись по таковым.
3: Отец Владислав, катастрофически мало эфирного времени, конечно. Спасибо вам за этот разговор. Отец Владислав Береговой, священник, был в эфире «Радио Спутник». До свидания.

эфире «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. За неделю потери ВСУ составили более 1510 военнослужащих. Кроме того, по данным Минобороны, противник потерял 13 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Главы правительств Евразийского экономического союза одобрили пакет решений, необходимый для запуска общего энергетического рынка с 1 января следующего года. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагентаев по итогам заседания Евразийского межправсовета. По его словам, поправки коснулись и правил взаимной торговли электрической энергии, информационного обмена и определения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. Товарооборот между Россией и Белоруссией в этом году может превысить 70 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Аверчук. По его оценке, это очень большая цифра, которая говорит о глубине интеграционных связей. Вице-премьер также отметил рост взаимной торговли России и Белоруссии в сельскохозяйственном секторе, который, по белорусским оценкам, составил около 20%. По словам Аверчука, это стало итогом той большой работы, которую российская страна проводила с компетентными органами Белоруссии в области ветеринарного и санитарного контроля. Россия сохраняет интерес к сотрудничеству со странами Латинской Америки в энергетике, атомной и нефтегазовой отраслях. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин. Энергетическая повестка региона остается активной. В сентябре Латинская Америка импортировала около 500 000 тонн американского СПГ. При этом поставки из Соединенных Штатов заметно сократились на фоне роста экспорта из Тринидада и Тобаго, который достиг максимального более чем за 2 года уровня. Нынешняя политика Евросоюза в отношении России иррациональна и контрпродуктивна. Она завела объединение в тупик. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Их отношения России и Евросоюза значительно ухудшились на фоне украинского конфликта. Страны Запада заняли откровенно антироссийскую позицию и бездоказательно обвиняют Москву в причастности к различным инцидентам, от вмешательства в выборы до подготовки к нападению. Москва все эти обвинения неоднократно опровергала. РЖД внедрят китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах. Перевод, по данным компании, помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в высшей инженерной школе, и первокурсники международной образовательной программы IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте Российского университета транспорта. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире передача «На острие науки». Программа о тех людях, которые не просто изучают мир, а пытаются понять, каким он станет завтра. О тех людях, которые своими открытиями делают мир лучше. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Мы живем в мире спекуляций, где мнений много, но далеко не каждое из них реально обосновано. Это становится особенно очевидно, когда речь заходит о мировой экономике, о мире, который еще недавно казался глобальным и взаимосвязанным, а сегодня стремительно движется к новой модели с конкуренцией центров силы, борьбой за технологии, ресурсы и влияние. И очень важно, я считаю, услышать мнение человека, чья деятельность уже много лет посвящена изучению мировой экономики и международной политики. Разрешите представить моего гостя, президента Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, академик Российской академии наук, член Совета по мегагрантам Миноборнауки России Александр Александрович Дынкин. Здравствуйте, Александр Александрович.
4: Добрый день. Спасибо, Ирина, за приглашение.
3: В этом году ваш институт проводил 12-й, по-моему, международный форум «Примаковские чтения». И тема этой форума была «Мир без правил. Силовая игра». Вот мир, основанный на правилах, в 22-26 годах, как вы говорили в вашем интервью, окончательно ушел в историю и наступил слом мировой политической и экономической архитектуры. Вот скажите, пожалуйста, вот что все-таки понимается под миром, основанным на правилах, и почему эта модель потеряла устойчивость?
4: Ну, наверное, потому что как бы система международных отношений или то, что называется мировым порядком, возникает, как правило, после большой войны. И правила каждого следующего мирового порядка формируют победители в этой войне. Так было после наполеоновских войн, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. И, видимо, то мировое устройство, которое было сформулировано в 1945 году, оно, конечно, трансформировалось, потому что изначально в 1945 году оно виделось как многополярное, потому что было 5 победителей во Второй мировой войне. Но через 3 года он превратился в биполярный, и потом с распадом Советского Союза как бы возник однополярный мир. То есть ситуация 45-го года и, скажем, ситуация 2000-го года, они драматически друг от друга отличались. Поэтому те правила перестают работать, а новые правила еще не сложились.
3: То есть, по сути дела, получается, что однополярный мир уже ушел, а многополярный находится в стадии вот зарождения как такового.
4: Да, он, конечно, формируется, и как бы, ну, еще давно было сформулировано академиком Примаковым в 96-м году о том, что многополярный мир – это как бы вот перспективная модель, которая выгодна России, гораздо более отвечает ее интересам, чем однополярная модель. Но сказать, что он окончательно сегодня сложился, еще нельзя.
3: Вы говорите, считался более выгодным для России. То есть, если говорить о многополярном мире, то это всегда справедливость или это больше неопределенности и непредсказуемость?
4: Вы знаете, в международных отношениях понятие справедливость не имеет большого значения. Это баланс интересов, баланс сил, баланс экономической мощи, баланс конкурентоспособности. Поэтому справедливость – это скорее такая гуманитарная вещь, чем характеристика международных отношений в любую эпоху. Всегда страны борются, конкурируют друг с другом.
3: Хорошо. Вот сейчас однополярный мир сломался, идет становление многополярного. Как это отражается на России и на мире?
4: Ну, понимаете, я считаю, что однополярный мир, вот с моей точки зрения, он закончился в 22-м году с началом специальной военной операции, когда Россия уже отказалась терпеть такую как бы безграничную экспансию Запада в виде расширения НАТО на восток. Об этом предупреждали, много раз говорили, и никто не слышал аргументов России. И вот я думаю, что именно 22-й год положил конец однополярному миру. Сегодня Россия отстаивает свои интересы, в том числе вооруженным путем. Россия не одинока на этом пути. Вот недавно в Нью-Дели закончилась конференция БРИКС, и мы видели поддержку России со стороны 2 крупных центров этого многополярного мира, я имею в виду Китайскую Народную Республику и Индию. Ну, вот такая вот ситуация. Но она очень такая динамично подвижная и постоянно меняется. Вот, например, я считаю, что 47-й президент Соединенных Штатов предпринял попытку реванша однополярного мира. Я имею в виду неспровоцированную агрессию против Ирана. Но мы видим, что эта агрессия оканчивается, в общем, ничем, и скорее поражением Соединенных Штатов. То есть ни одна из 4 целей, которые ставил Трамп, нападая на Иран, она не реализована. Поэтому вот такие всплески как бы однополярности, они еще происходят.
3: И я так понимаю, что это длительный достаточно период будет?
4: Я думаю, да, это будет длительный период. Он, наверное, займет жизнь целого поколения. Но сказать, что многополярный мир будет неким таким торжеством разума, справедливости и всего самого хорошего, я не могу, потому что вопросы конкуренции всегда останутся. И сегодня эта конкуренция все больше смещается в плоскость новейших технологий.
3: Вот вы в одном интервью говорили о том, что сегодня главным фактор международной, экономической и политической нестабильности, это многополярный ядерный мир может сформироваться очень быстро. Вот что является главным здесь вот фактором? Ведь не увеличение количества ядерных держав, а вот что именно? Вот почему?
4: Ну, в том числе я имел в виду, когда я писал об этом, именно увеличение числа ядерных держав. Потому что на сегодня у нас есть 9 ядерных держав. Из них 5 – это официально признанные ядерные державы. Еще 4 державы – это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Они официально не признанные ядерные державы, но никто не сомневается в том, что они являются обладателями ядерного оружия. И после вот агрессии против Венесуэлы очень многие страны задумались о том, что целесообразно иметь ядерное оружие как страховку от такого сорта интервенции. Об этом заявил, например, совершенно однозначно господин Лула из Бразилии. И несколько политических лидеров высказались в том же ключе. И я вам хочу напомнить, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики, он ввел в свою конституцию положение о том, что Северная Корея – ядерная держава, после убийства Муаммара Каддафи. Потому что Муаммар Каддафи под давлением Запада он остановил свою ядерную программу. И что получилось? И вот на этом фоне произошло то, что произошло в Северной Корее. Поэтому с этой точки зрения трудно как бы обвинять этих лидеров, которые надеются таким образом сохранить свою страну, сохранить свои режимы. Вот эта угроза, она по-прежнему остается, и есть как минимум 5 так называемых пороговых государств, которые, если будет принято политическое решение, в течение, я думаю, 6 месяцев смогут приобрести ядерное оружие.
3: То есть, получается, с одной стороны, это увеличение количества ядерных держав, а с другой стороны, то, что не могут договориться между собой.

0: две ядерные державы, я имею в виду Индия и Пакистан, конечно, это существенно осложнило международные отношения, потому что эти страны по-прежнему находятся в состоянии конфронтации, и то, что они не используют ядерное оружие, потому что они практически одновременно, каждая из них создала ядерное оружие. Это сдерживает.
1: Знаете, я воспитана в Советском Союзе, училась в Советском Союзе. И все мы помним работы Ленина «Роль личности в истории», которая говорила о том, что фактически личность как таковая в масштабе в длинном не влияет на ход истории. Но когда наблюдаешь за тем, что происходит вот сейчас, вот на промежутке времени, кажется, что роль личности все-таки играет очень большую роль в истории.
0: Ирин, это абсолютно правильно. Я думаю, не все то, что писал Владимир Ильич Ленин, я так же, как и вы, вырос в Советском Союзе, прошло проверку жизнью. И сегодня вот одно из направлений изучения международных отношений говорит о том, что в ситуации, когда мир оказывается без правил, именно личности, от них, от их решений, во многом зависит система международных отношений. И, может быть, это некая профессиональная деформация, но я хочу сказать, что, с моей точки зрения, международные отношения – это самое важное, что есть у современного мира, потому что от международных отношений зависит война или мир, зависят человеческие жизни, зависит процветание или деградация стран. Поэтому это важнейшая сфера человеческой деятельности.
1: Но вот если говорить о сегодняшнем моменте, нельзя сказать, что вот международные связи с началом специальной военной операции, других войн, они рушатся. Идут торговые отношения, идут финансовые отношения, миграция людей, перемещение там и взаимный обмен технологиями, тем не менее. Трансграничные решаются проблемы, такие как там ковид, пандемии, да, глобальное потепление. Вот что это? Это взаимодействие на каких-то просто участках? Это естественное взаимодействие? Вот происходит такая фрагментация в мире. Вот как объяснить вот эти действия?
0: Ну, вы правильно нашли термины. Действительно, происходит фрагментация мировой экономики и отчасти международных отношений, потому что, скажем, группа стран БРИКС, она учитывает интересы друг друга и взаимно поддерживает друг друга. И я думаю, что вот такой главный интерес всех стран, входящих в БРИКС, это развитие. А есть другая группировка, это страны-семерки, которые тоже как бы интегрируют свои интересы. Но отличие группы БРИКС от стран-семерки, я не хочу говорить о масштабах, там разные измерения по паритетам покупательной способности, и в реальных пропорциях по паритетам, конечно, БРИКС далеко превосходит страны семи по натуральным показателям, страны семи больше БРИКС, но страны БРИКС, участвуя в этой группировке, они не теряют своего суверенитета. А страны большой семерки, они вынуждены в силу жесткости этой организации делегировать часть своего суверенитета вот этой группе стран. То же самое происходит и, скажем, в НАТО. Все страны-члены НАТО, они отдают как бы свою безопасность на усмотрение вот этого органа, которым, естественно, руководят Соединенные Штаты до сих пор. Поэтому вот такая разница, то есть фрагментация очевидна, но, конечно, сохраняются связи, хотя они рвутся. Вы знаете, что вот эти незаконные санкции, а по нашим оценкам Россия сегодня находится под 33 тысячами санкций. Это, конечно, не способствует интеграции мировой экономики, а наоборот способствует ее фрагментации. А речь идет о том, чтобы искать пути освобождения от доминирования доллара. И тут не причина в том, что доллар никому не нравится, а причина в такой арогантной политике Соединенных Штатов.
1: То есть получается, что страны большой семерки внутри ведут себя вот мини-однополярный мир, а страны БРИКС – это многополярный мир.
0: Согласен с вами, это можно именно так интерпретировать. Хотя, конечно, сегодня, я не знаю, какая будет политика у 48-го президента Соединенных Штатов, но то, что Дональд Трамп в определенном смысле дистанцируется от союзников в Европе, мы с вами все видим.
1: А вот как вы считаете, вот фрагментация, она будет расти дальше? И вот с изменением или с ухудшением геополитики?

0: критической ситуации, ведь это может привести к тому, что в каких-то моментах это будет полная такая вот изоляция.
1: Ну, как экстремальный случай, то, о чем вы говорите, наверное, теоретически возможно, но вот смотрите, принят так называемый закон Грэма о санкциях против России и Ирана. И это еще одно испытание многополярного мира, потому что идеология этих санкций направлена на страны, которые торгуют с Россией, прежде всего, покупают российские углеводороды. И вот решится ли Трамп применять эти санкции против Китая и Индии? Для меня это вопрос, потому что и в Пекине, и в Дели сделали однозначное заявление о том, что как бы это посягательство на суверенитет этих стран, и они с этим не согласятся. Но одно дело заявление политические, что будет на самом деле, потому что, конечно, экономики Китая и Соединенных Штатов, они глубоко интегрированы между собой.
0: Понятно. А вот если говорить о фрагментации, а как она влияет на инновационное развитие?
1: Я думаю, что она влияет двояко. С одной стороны, фрагментация ведет к тому, что возникают изолированные технологические стандарты в отдельных группах стран. И это тормозит распространение каких-то новейших технологий, глобальное распространение. Но с другой стороны, поскольку фрагментация ожесточает конкуренцию, то конкуренция всегда стимул инноваций. И вот, скажем, конкуренция по искусственному интеллекту между Китаем, Соединенными Штатами, Россия тоже участвует в этой конкуренции, она именно стимулируется возникающей фрагментацией.
0: Хорошо, но в то же самое время появляется ограничение даже в информации получаем. Да, искусственный интеллект невозможно, и распространение его невозможно остановить с точки зрения именно данных, получения вот информации. Но если мы берем там какую-то инновации в какой-то отдельной отрасли, например, материаловедении там, или там, биотехнологиях, да, то мы можем просто-напросто не знать, что уже что-то открыто или наоборот. И вот этим самым это может очень сильное влияние на замедление инновационного развития.
1: И на замедление, и на цену этих инноваций, потому что если идут параллельные исследования в разных частях мира, то это как бы дополнительные издержки, которых при нормальном функционировании мировой экономики можно было бы избежать.
0: Да. То есть, по сути дела, получается, что здесь нельзя сказать белое или черное, и вот в каждом вопросе, который мы с вами вот обсуждаем сегодня, и белое, и черное, и серое, и вот, наверное, только история определит, а что хорошо было.
1: Ну, мы с вами все-таки как бы пытаемся вести научную передачу, а в науке такие черно-белые оценки они редки.
0: Понятно. Ну, у нас передача называется «Настрие науки», и я не могу не задать вопрос о науке, что наука сегодня может ли стать фактором не только развития, но и национальной безопасности?
1: Ну, это уже давно произошло, и как бы вся история мировой науки говорит о том, что военные приготовления, военные конфликты, они являются таким мощным ускорителем инновационных процессов и науки.
0: Это... То есть влияние одной отрасли на другую, фактически, ну, и необходимость развивать.
1: Я бы так сказал, что угрозы суверенитету национальной безопасности, они приводят к тому, что страны наращивают инвестиции в военные технологии. И вот это играет свою роль, потому что... Ну, это довольно длинный и сложный разговор, потому что раньше считалось, что военные инновации транслируются в гражданскую экономику, потом была другая точка зрения, что гражданская экономика лидирует с точки зрения инноваций, и оборонные технологии заимствуют. Но я думаю, что правда и там, и тут, и как бы эти процессы, к сожалению, вот тот же искусственный интеллект, о котором мы с вами говорили, его... Применение в военных целях – это, в общем, такая новая серьезная угроза, которая, может быть, по своему значению приближается к угрозе, связанной с ядерным оружием.
0: Да, действительно, искусственный интеллект развивается быстрее, чем международное регулирование его использования.
1: Его очень тяжело регулировать, потому что, понимаете, ну, регулирование ядерного оружия, хотя сегодня по инициативе американской стороны похоронены очень многие договора, которые поддерживали стратегическую стабильность. Но верифицировать даже национальными средствами ядерные приготовления, ядерные испытания, производство обогащенного урана возможно. А национальными средствами верифицировать развитие искусственного интеллекта очень сложно.
0: Угу.
1: Понимаете? Поэтому здесь, конечно, можно ожидать возникновения новой какой-то универсальной международной организации, которая этим занимается. Но в ситуации той фрагментации, о которой мы с вами говорили, вероятность такого, я бы сказал, невысока.
0: Ну да, это далекое будущее, может быть. Угу. Говоря о развитии науки, не могу не упомянуть программу мегагрантов Миноборнауки России членам Совета по программе мегагрантов, которой вы являетесь. И программа мегагрантов, которая признана успешной у нас в России, это одна из немногих, по которой финансируются не только проекты в области там, технических или естественных наук, но и гуманитарные и социальные проекты. Например, лаборатория теории рынков и пространственной экономики Высшей школы экономики или исследование благополучия пожилых людей в Томском университете или изучение языка и культуры, археологии народов Сибири и Востока и много других проектов. И я хочу у вас спросить, с одной стороны, как у экономиста, с другой стороны, как у члена Совета по грантам, который определяет успешность отдельных проектов, ну и, в общем-то, программы в целом. Вот как можно здесь оценить программу с точки зрения возврата инвестиций? И особенно вот меня интересуют именно вот эти вот гуманитарные и социальные проекты. Вообще вот эта программа, это что? Это про науку, про экономику или про репутацию?
1: Понимаете, социальные науки, они имеют дело с обществом. И социальные науки отличаются от естественных тем, что... Скажем, если в естественных дисциплинах, скажем, физики, закон Ома действует моментально, то в социальных науках есть свои закономерности. Они не действуют так же мгновенно, как закономерности естественного мира, но они не менее неотвратимы, чем законы, вот, скажем, физики, биологии и так далее. Измерить непосредственно как бы благополучие пожилых людей в Новосибирской области – довольно трудно. Поэтому получить такой жесткий как бы cost-benefit, затраты, результаты, на мой взгляд, невозможно. Но если благополучие этих людей, продолжительность их жизни, здоровой жизни, это создает определенное настроение и в обществе, в этой среде, где они живут, и в этом регионе, и в тех семьях, где они находятся, и это сказывается, очевидно, на отдача на производительность труда гораздо большего числа людей, чем те, кто охвачен этим исследованием. Поэтому здесь я вот призываю как бы не находить таких жестких корреляций.
0: То есть, по сути дела, каждому проекту нужно подходить в данном случае индивидуально.
1: Да, и вот эта программа мегагрантов, она отличается, с моей точки зрения, от многих других проектов Министерства образования и науки минимальной бюрократизацией. То есть вот собирается группа экспертов, таких серьезных, ответственных людей, доказавших свою репутацию в науке, и они экспертно в достаточно острой дискуссии, дискуссии очень острые бывают, они определяют как бы направление финансирования. И, на мой взгляд, это такой здравый подход.
0: Да, и еще, мне кажется, очень важно в этой программе то, что не заканчивается просто-напросто одним исследованием и проектом, а создается лаборатория, которая дальше и продолжает существовать, и дальше продолжает развиваться.
1: Это правильно, но вы знаете, тоже ведь как бы у каких-то научных идей, у каких-то научных программ есть свой жизненный цикл. И важно вовремя создать лабораторию, но по прошествии какого-то периода времени неплохо ее и закрыть, и перераспределить ресурсы. Поэтому говорить о том, что этот как бы все посевы должны всходить.
0: Конечно, да.
1: Не совсем
0: да.
1: так.
0: Но опыт все равно останется.
1: Конечно.
0: В том числе и международный, да.
1: Международный опыт, и компетенции людей остаются, они никуда не исчезают.
0: Угу. Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу, но разговор с академиком Российской академии наук, президентом Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александром Александровичем Дынкиным продолжится через 2 недели. И мы ждем наших слушателей через 2 недели на продолжение нашего разговора. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
2: На острие науки с Ириной Коротковой. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 17:00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ по многоквартирному дому в Донецке. Группировка «Север» за неделю освободила 14 населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Россия ждет ответа Армении по восстановлению железных дорог в Азербайджан и Турцию. Теперь подробнее. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ по многоквартирному дому в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он добавил, что помимо этого, в результате ночной атаки в Кировском районе города повреждено частное домовладение. Российская группировка войск «Север» за неделю освободила 14 населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 2000 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны. В кольце окружения в Харьковской области за неделю уничтожено свыше 265 украинских военных. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Уборка урожая в России находится на завершающей стадии. Аграрии на данный момент собрали свыше 126 миллионов тонн зерновых. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в этом году. Он подчеркнул, что урожайность по большинству направлений выше прошлогодней.
4: Рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом. В том числе ожидаем порядка 140 миллионов тонн зерновых и 35 миллионов тонн масличных. На федеральном уровне вырабатываются необходимые решения, которые помогают дополнительно поддержать аграрии в период проведения полевых работ.
3: Вице-премьер напомнил, что правительство уже выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов. Кроме того, до конца года приостановлена уплата экспортной пошлины на зерновые, а также зафиксирована на уровне августа верхняя планка ввозной таможенной пошлины на растительное масло и шрот. Как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту в другие страны. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Он отметил, что сегодня, используя стимулирующие меры, российские компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов. Напомню, этим летом в стране возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Российская сторона ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению двух участков железных дорог, которые находятся в концессии РЖД и ведут к турецкой границе и в Нахичеване, эксклавные регионы Азербайджана. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, в ближайшее время должны состояться очень важные встречи по этому вопросу. Напомню, в конце прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границе Азербайджана и Турции. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. Снова здравствуйте. В ближайшем часе будем, скажем так, смотреть со всех сторон на происходящее в мировой геополитике вновь и на Украине в частности. Много новостей, которые требуют оценки, требуют серьезного разговора. И мы с удовольствием этот разговор начинаем. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» Игорь Рублев у нас на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Хотел бы начать со статьи Wall Street Journal, просто потому что в связи с вчерашним выступлением Владимира Владимировича Путина и в связи с тем, что вообще происходит сейчас в Европе именно относительно украинского конфликта, эта статья как нельзя кстати. Wall Street Journal пишет прямым текстом: Европа устала от Украины, политики ЕС меняют риторику в отношении конфликта, лидеры стран ЕС все чаще подчеркивают, что выступают за мир и поиск дипломатического решения конфликта. И, в частности, новая риторика – последний шанс для европейских лидеров противостоять распространенному среди избирателей мнению, что продолжение финансовой и военной поддержки Украины обходится слишком дорого и несет дополнительные риски. Как вам кажется, кто рискнет из европейских политиков стать первым, кто в этой ситуации, ну, попробует, по крайней мере, перевести разговор в вот то самое дипломатическое русло, о котором Владимир Владимирович вчера говорил, имея в виду, что Россия готова начать переговоры хоть завтра, да, на приемлемых условиях, разумеется.
6: Вы знаете, я думаю, что из тех, кто прямо сейчас там у власти, никто. Ну, то есть вот мы видели, что некоторые пытаются, как даже тот же Мерц, что-то подобное там на днях пытался в свою речь вставить. Да,
5: ну, вот и Фуль встречался с Лавровым, да.
6: Да, но вот проблема в том, что их попытки все равно идут с позиции их превосходства, что это они снизошли до нас, чтобы с нами поговорить. Как бы вот по поводу того, что вы упомянули, Лавров после этой встречи сказал, что ничего нового мы не услышали. Ну, да. То есть, на самом деле, вот в этой статье Wall Street Journal, да, там очень хорошо видна причина этого всего, электоральная. То есть, у них сейчас выборы, у них проблемы из-за того, что поддержка Украины им дорого стоила. Он там даже Макрон на днях разразился, что сказал, что, оказывается, вы представляете, газ российский – это было конкурентное преимущество, а без него конкурентного преимущества нет, и поэтому экономика страдает, скажем так, хотел сказать украинская, но на самом деле это оговорка по Фрейду, европейская. Вот.
5: Так и хочется его спросить, что раньше молчал.
6: Да, абсолютно верно. Но это все исключительно потому, что у Макрона скоро, ну не у него самого, но в целом скоро во Франции выборы.
5: И у него самого, поэтому, да, в апреле уже, да.
6: Да, и ну, он сам, насколько я понимаю, уже не сможет быть президентом. Да. Вот. Но эта риторика нужна только для того, чтобы каких-то избирателей из, условно говоря, нейтральных к себе перетянуть. Я не думаю, что они реально думают и готовы с нами сейчас разговаривать о завершении конфликта на наших условиях. Нет, я поверю 100% в то, что они хотят перемирия по линии фронта завтра, чтобы дать им там год, два, три, чтобы они с новой попыткой уже к нам пришли. Но на наших условиях они точно не готовы разговаривать. Ну, это, знаете, такое...
5: Да-да-да, продолжайте. Да, я...
6: Конечно. Я просто думаю, что это такой процесс, знаете, смотрите, было сначала в Америке что-то подобное, когда пришел Трамп, в принципе, на антиглобалистских лозунгах, да, которые он не реализовал в полной мере, да, то есть лучше для нас все-таки, я считаю, что Трамп, потому что он совершает ошибки иного характера, чем совершал Байден, но они не настолько агрессивны в адрес нас, эти ошибки. Вот. Теперь в Европе то же самое, то есть мы видим, что во Франции, в Германии могут прийти... Ну, либо прийти к власти, либо получить большую какой-то такой вес в политической жизни силы, которые не обязательно нам враги. Но не обязательно враги, это не автоматически равно, что они наши друзья. То есть тот же Трамп, да, была вероятность заключения какой-то сделки при его президентстве, но он все испортил. Вот то же самое, я думаю, что будет с европейцами. То есть вероятность, что они немножечко очухаются и станут чуть более адекватными, ну, наверное, отличные от нуля. Но вероятность того, что они начнут полностью воспринимать то, что мы, собственно, им говорим, я думаю, что она как раз-таки нулевая.
5: Ну, тут, вы знаете, не в порядке полемики, поскольку у нас эта тема, она все равно запланирована, да, в разговоре, раз уж мы с нее начали в связи с статьей Wall Street Journal. Просто экономическое положение Европы таково, что в данный момент времени они, конечно, могут в этой ситуации еще поупираться, по всей видимости, да, но только упираясь дальше, ну, например, до апреля 27 года экономическое положение это будет ухудшаться к этому моменту. Здесь же не только, так сказать, личные ошибки. Я вот к чему? К тому, что экономическая ситуация вынудит кого-то, или Мерца, или Макрона, или кого-то другого, все-таки попробовать пойти на какого-то рода переговоры. Я вот в каком контексте спрашивал, может быть, кто-то все-таки рискнет, ведь став застрельщиком, он, может быть, потащит всех за собой, и Европу ждет светлое будущее. Ну, я утрирую, конечно.
6: Я думаю, что не случится.
5: Не случится,
6: то есть,
5: да?
6: Проблемы Европы экономически большие, безусловно, но на таком коротком сроке точно нет. Они могут попытаться изобразить вид переговоров, изобразить какую-то, знаете, деятельность. У нас с американцами, в принципе, точно такое же изображение деятельности очень долго уже продолжается. Вот переговоры идут, война идет параллельно, и это как бы друг с другом не связанные процессы. Но Европа, даже если там кто-то один захочет какие-то переговоры повести, ему еще нужно у себя в голове будет решить, что вот все то, что было сказано до этого по поводу России, по поводу этого конфликта, по поводу Украины, которая побеждает в их головах, да, что это все было неправдой, им будет сложно это сделать. Поэтому я скорее верю, что такую попытку, может быть, попробует уже следующая администрация Франции.
5: Открестившись, быть, герой... от предыдущего. Да.
6: Окей. Это проще сделать.
5: Тогда пока вернемся непосредственно на то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Продолжают приходить позитивные, хорошие новости непосредственно с ЛБС, имея в виду в разных... Ну вот в первую очередь сейчас я вижу новости из Харьковской области. И, конечно, попрошу вас их прокомментировать. Что происходит в Харьковской области, как мы продвигаемся, насколько мы далеки от Харькова и так далее. Вот, вы знаете, забегая вперед, просто скажу, что есть у меня, ну, скажем так, там через третий руки, тем не менее, но информация о том, что в Харькове дела плохи, просто с точки зрения жизни в этом городе на данный момент времени, потому что он, по сути, блокирован.
6: Ну, в Харькове уже несколько лет жизнь не то чтобы сладкая.
5: Хуже, хуже, да.
6: Да, но она, безусловно, ухудшается, вы абсолютно правы. Если мы говорим про сам Харьков, то прямо сейчас ему угрозы нет. Но, тем не менее, в Харьковской области выполняется довольно много сейчас черновой работы, чтобы в том числе и Харькову в каком-то обозримом будущем потом поплохело. Я имею в виду 28-й, 27-й год, неизвестно, как бы когда и сколько это будет продолжаться. Вот, что касается того, что вот непосредственно сейчас происходит, это там две зоны, которые стоит выделить. Первый – это Липцовский плацдарм, да, который теперь уже... объединился с тем плацдармом, который был возле Казачьей Лопани, и там мы, ну, такую достаточно серьезную, уж, по крайней мере, зону безопасности сделали, чтобы чуть-чуть проще стало Белгороду. Ну, полностью Белгород может обезопасить только полный контроль Харьковской области, но, знаете, тут даже чуть-чуть, это все равно какие-то жизни спасенные будут. И самое, наверное, важное, это вот ликвидация такого вот кармана-котла, который образовался в... приграничье, да, на стыке Волчанского и Великобурлукского участка. Мы только в этом месяце как бы этого добились, вот в прошлом месяце, точнее, уже у нас октябрь. мы его организовали, этот такой котел, вот, и его потихонечку перевариваем. Буквально каждый день приходят новости об новых освобожденных пунктах населенных. По большому счету, там сейчас осталась Варваровка на севере, да, и пару населенников южнее. Ну, плюс там, естественно, по лесам еще некоторое время, может быть, даже продолжительное, нам предстоит это все чистить, разминировать и так далее. То есть там большие территории под контроль перешли. Я вот думаю, что то, что Путин как бы вчера говорил на Валдае, да, он в первую очередь километра вот отсюда вот брал, но эту территорию, безусловно, еще под контроль, вот под полный надо установить, и поработать там еще придется. Возможно, север после того, как этот котел ликвидирует, ему понадобится еще время, чтобы это переварить. Ну, потому что территории большие.
5: Каждый раз, когда мы говорим об оперативной обстановке, которая складывается на фронте, с одной стороны, и вот в контексте тех событий, которые происходят в тылу украинском, мы сейчас как раз об этом поговорим, а потом вот хотел задать вам такой комплексный вопрос. Но сначала все-таки о том, что происходит, ну, в первую очередь в Киеве, конечно, потому что в Киеве транспортный коллапс, именно этим, так это теперь называют. По трем мостам движение перекрыто через Днепр. Южный мост, по сути, поврежден настолько, что по нему движение вообще остановлено. И в связи с этим вопрос, это... Как вы это видите? Это все еще предупреждение или мосты через Днепр будут, ну, как бы есть намерение разрушить мосты через Днепр, ну, как бы их сделать так, чтобы они были непригодны для транспортировки каких-либо грузов?
6: Смотрите, тут несколько моментов. По поводу моста Южный, он пока... Они скорее опасаются, что он может быть поврежден настолько, что по нему нельзя отправлять там технику, там еще метро ж проходит по этому мосту. Вот. Я думаю, что на данный момент он не поврежден настолько, чтобы они вообще не разрешили потом это делать. Да? Они просто пока опасаются. К вечеру вроде как там должны это запустить. Тут вопрос больше не в предупреждении и не в том, что вот мы уже сейчас решили и будем это все сносить, а в эксперименте. Потому что у нас появились новые средства поражения. И конкретно вот по мосту и по опорам ЛЭП, вот это было два дня назад, применяются новые типы гераней. Как они себя покажут, ну, мы поймем только на практике. И вот мы сейчас, по большому счету, исходя вот просто даже из того, что один день одно, другой день другое, сегодня вроде как не трогают, смотрят, на как это на что повлияет. Судя по всему, мы просто эксперимент проводим.
5: Ну, вот у этого эксперимента же вот должно быть какое-то дальше продолжение, если бы эксперимент удачный.
6: Да, я думаю, что это продолжение будет. Вот сейчас, когда как бы данные определенные будут получены, будет принято, наверное, решение вот, ну, либо сносить ЛЭП соответствующие и, ну, ограничивать возможность перетоков электроэнергии там слева на правый берег, как минимум в Киеве, и по мостам, как минимум по Южному мосту, по еще, скажем, есть Северный мост, который примерно так же уязвим, как и Южный, да, потому что там вот конструкция... Ну, разные есть конструкции мостов. Конструкция Южного моста, там, если вы посмотрите, она уязвима просто вот в силу того, что элементы важные, они вынесены так, что они удобны для удара герани. Вот, и эти мосты мы можем сделать, ну, если не положить их полностью, да, не свалить их, не разрушить, то сделать их непригодными для движения метро, для движения грузового транспорта и автотранспорта. Это вызовет транспортный коллапс в Киеве, какой мы видим сегодня, только еще хуже, и это даст очень большой экономический эффект. Вот вы говорите про то, что, значит, содержать Украину сложно, и будет тем сложнее содержать, если им придется тратить колоссальные деньги просто на то, чтобы логистику в столице поддерживать. Это мы даже не говорим о том, что зима близко, не говорим о том, что энергетика еще станет целью, да, ну, про ЛЭП мы сказали, но если это в комплексе, это еще больше денег, то есть одно на другое накладывается.
5: А денег нет.
6: И это очень неприятная, да, для них будет история, тем более, что вот там Зеленский сегодня уже по этому поводу кое-что говорил, по поводу перехватчиков. Они же хвалились уже целый месяц, что они сейчас сделают перехватчики, и вообще у них все будет шоколадно. Но он обмолвился, что у них проблема с двигателями для перехватчиков. Но если у них проблема с двигателями, а это, кстати, логично было, и они их не производят, то о каком масштабировании и о каком вообще даже попытке закрыть вот этими реактивными перехватчиками небо хотя бы над Киевом идет речь. То есть я пока очень скептически отношусь к тому, что они смогут это сделать. Что-то, какую-то герань сбить, ну, ее, наверное, какую-то герань даже, не знаю, из автомата можно сбить. Поэтому это не повлияет глобально на наши возможности, как мне кажется. По крайней мере, не сразу.
5: Понятно. Ну и уж вот, коль скоро мы говорим именно про Киев, мы видим, что большое количество новостей приходит именно из столицы, то есть новостей этого же рода, да, то есть мы говорим о том, что Россия концентрирует удары именно по предприятиям, по инфраструктуре, по логистике, по мостам и так далее именно в Киеве. На ваш взгляд, есть здесь элемент не только стратегический, такой, связанный со стратегией и с экономикой, но еще и моральный аспект, скажем так, давящий на всю Украину, поскольку столица не просто подвергается обстрелам и разрушениям, имея в виду инфраструктурные объекты, но и просто для самих киевлян, для жителей других областей Украины?
6: Да, безусловно, это так. То есть тут... Правильно вы отметили две стороны этой медали. Одна — это то, что противник, ну, вообще всю войну сделал ставку на то, что у него будет хорошее ПВО вот в Киеве, а в остальных областях, ну, постольку поскольку, mm-hmm. там что-то выделили, но по остаточному признаку. А сейчас просто получилось так, что мы устроили там настоящее избиение, сначала уничтожили склады с перехватчиками, и сейчас отбиваться им сложно. Угу. Вот, поэтому вот все то, что они сконцентрировали все 5 лет, да, вот то, что у них там живое было, они пытались концентрировать в Киеве. Вот сейчас оно все получает, в общем-то, заслуженное внимание от наших войск беспилотных систем, от наших ВКС, ну вот, в общем-то, от всех, от всех, кого нужно.
5: Можем ли мы ожидать исхода людей из столицы?
6: Он так или иначе по чуть-чуть происходит. То есть, ну вот сегодня украинские паблики, киевские особенно, публикуют там карты, то, что вот стало неожиданно много предложений о аренде жилья на левом берегу, особенно на правом берегу Киева. То есть, потихоньку люди уезжают. И что интересно, в Западной Украине одновременно спрос на аренду жилья увеличивается. То есть люди потихонечку из Центральной Украины, там из Киева, из восточных областей вот на Западную Украину перекочевывают, скажем так, да, и, ну, этот процесс, он будет продолжаться, я думаю, что и дальше, просто сейчас есть его определенная идентификация, он-то и раньше был, то есть мы, ну, эти истории слышали 100 раз, как там, не знаю, кто-нибудь из восточных областей приезжает во Львов, его там запрещают на русском говорить, это как бы истории вечные, но сейчас это просто будет новый виток этого всего, все, конечно, не уедут, но эта паника, которая определенно есть в Киеве, она нам на руку.
5: Безусловно. Идем дальше. Еще один аспект. Это, ну, начнем, наверное, с дата-центров, а потом поговорим про интернет отдельно. Удары по дата-центрам, их отметил даже Зеленский о том, что Россия бьет по дата-центрам. Насколько это критично, стало критично с точки зрения достигнутых результатов?
6: Пока непонятно. То есть были перебои с интернетом после ударов по дата-центрам? Но, возможно, накапливаемый эффект, он наступит через некоторое время. То есть есть определенные сбои в работе интернета. Но вот отследить их четко вот прямо сейчас еще, наверное, невозможно. Мало времени прошло. Нужно как бы продолжать эту работу и посмотреть, что получится. То есть, ну, я считаю, что там всегда нужно как-то осторожно к своим там достижениям тоже относиться и не ждать, что завтра весь интернет у них отключится. В конце концов, у них тарелки Старлинка, наверное, будет всегда, и какой-то интернет у них будет. Но проблемы есть. Как бы это тоже, опять-таки, вот гирька на чашу вот весов их экономического коллапса, еще одна, то есть вот все, вот это сложит в итоге картину, где у них там будет не 30 миллиардов не хватать, да, а, например, 60 там, или 100.
5: Ну, к этому все идет,
6: в зависимости от того.
5: Да. Теперь, опять же, говоря про интернет, еще один аспект вот в этом большом вопросе попробуем подсветить, это, собственно, обеспечение информации и пропаганды, потому что интернет, безусловно, одно из главных в данном случае медиа, да, для Украины, через которое это самое пропаганда идет. И вопрос, то, что жители Украины, ну, грубо говоря, по вот этим причинам рано или поздно, и теперь уже скорее рано, чем поздно, могут остаться без вот этого постоянных инъекций, всяких потужных марафонов и так далее, и так далее. Как это может повлиять, ну, перспективе на ситуацию? Тоже без иллюзий, но тем не менее.
6: Знаете, тут, мне кажется, больше даже влияет не то, что они без информации остаются, а то, что они новую информацию получают. То есть, когда им Зеленский говорит, мы сбили вчера 80% реактивной герани, они смотрят в окно, у них там вся улица горит, у них как-то возникают вопросы. И сейчас, если посмотреть, вот немодерируемые какие-то сообщества Киева, да, у них там вопросов к власти неожиданно стало возникать гораздо больше. И самый главный вопрос, зачем вы вот это летом устроили, то, что вы делали? Но вопрос это одно, но мы из этого ничего не извлечем. к сожалению, как бы я не верю ни в какой Майдан там и так далее. Это ну, невозможно. Да. Все Майданы из-за рубежа организовываются.
5: Ну, то есть это не вопрос прозрения, скажем, в глобальном смысле слова, а просто, так сказать, люди, ну, грубо говоря, начинают задавать вопросы, потому что ухудшается ситуация, и не более того.
6: Да, да.
5: Ясно. И вот теперь, собственно, вот тот самый комплексный вопрос, который я хотел задать. Вот говоря о мостах, говоря о дата-центрах, говоря о складах, безусловно, инфраструктуре и всем прочем, говоря об интернете, говоря о состоянии людей в том же самом Киеве, о противовоздушной обороне, вот эти все те факторы из тыла, которые мы с вами обсудили, и факторы, которые, те, которые происходят непосредственно, мы видим, имеют место на, непосредственно на линии боевого соприкосновения, как сейчас выглядит связь между ними? Я имею в виду, видим ли мы последствия этих ударов на линии боевого соприкосновения? И насколько она ощутима? И на ваш взгляд, когда это будет ну, как бы явственно видно, что те войска, которые ведут боевые действия против России, ну, они там, скажем, перестают в достаточном количестве получать там, боеприпасы, ну и так далее. Вы понимаете, да, о чем я?
6: Ну, прямого эффекта мы не увидим, по крайней мере, увидим не скоро. Это должно быть совершенно другой уровень работы по логистике. Вот, мы увидим эффект косвенный. Ну вот смотрите такой момент. Допустим, дальнобойные удары противника. Это не совсем про ЛБС, но тем не менее. Это не бесплатная история, и это стоит денег достаточно больших. Как бы уже исследований на эту тему было довольно много. Вот Федоров, их бывший министр обороны, да, он израсходовал довольно много средств летом, в том числе и тех, которые были положены к тратам в последнем квартале. Вот. И сейчас вот этот разрыв бюджета не дает им свободно нарастить свои ударные возможности, не дает им вольготно себя чувствовать, экспериментировать, и чтобы у них вот всего в достатке было везде. Вот это в каких-то процентах небольших от общего числа, создает для нас новые возможности и снижает для нас некоторые риски. Но прямо сейчас мы не можем говорить, что там удары по тылу в Киеве могут привести к чему-то глобальному именно на ЛБС. Это вот привело, допустим, к тому, что по нам меньше ударов стало. Если вы как бы обратите внимание...
5: Фактор.
6: Да, если вы обратите внимание, как бы это... Ну, я думаю, что полезно для всех регионов, потому что ну, много где дотягивались украинские беспилотники летом. Сейчас чуть-чуть стало лучше.
5: Вот потому, по ощущениям, вы знаете, их количество стало меньше, судя по из статистики. Возможно, я ошибаюсь, но это по ощущениям.
6: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Количество запусков стало меньше. Бывали дни сейчас вообще, что они не запускали. Угу. Не надо, как бы, наверное, думать нам, что это вот все и навсегда. Угу. Они попытаются нарастить, перераспределить, но в моменте стало проще. Потому что мы вот хорошо поработали, и надо эту вот работу разведки там и так далее, нашего ударного контура продолжать, чтобы как можно больше поддерживать ту ситуацию, когда они могут меньше, чем мы. Гораздо.
5: Угу. А теперь, опять же, продолжая разговор именно про то, что происходит на Украине, еще одна, такое одно большое число, так или иначе, оно пока само по себе, да, выглядит страшно, но я имею в виду государственный долг Украины, который сейчас, по последней информации, превысил почти больше, чем 215 миллиардов да, да, правильно я читаю, долларов. То есть, по последней информации, это то ли 105, то ли 106% ВВП. То есть, Украина уже официально должна больше, чем, скажем так, чем получает. Да? Мы это видим в европейских странах, в некоторых, где госдолг превышает ВВП. Но вот и Украина, на Украине он тоже превышается, то только разница, что Украина сама по себе уже зарабатывает все меньше и меньше. И здесь тоже вопрос, поскольку украинский долг и украинский бюджет полностью зависят, да, от внешнего финансирования, то, на ваш взгляд, ближе к зиме в особенности, увидим ли мы явственные, так скажем, результаты вот этих цифр, вот то, во что они выльются?
6: Ну, смотря каких результатов ждать. Я думаю,
5: экономических, в первую очередь,
6: будет,
5: конечно.
6: Да, разрыв будет нарастать, это мы точно увидим. Там сейчас противоречивые новости по поводу того, закроют им дырку в бюджете или нет. Зеленский говорит, что да, только есть условия. Еврокомиссия, кстати говоря, говорит, что мы ничего не знаем, мы уже все дали. Поэтому, видимо, там какой-то торг идет. Но этот торг идет насчет той дырки, которую они уже в начале сентября заявляли. А сейчас это все то, о чем мы сейчас с вами говорим, это новое. Поэтому Дырка-то это может интересным образом досказаться на вот снабжении вот украинского режима, да, и на желании вообще это все продолжать. Все-таки я надеюсь, что, может быть, не сразу, может быть, даже не в этом году, не в следующем, но экономические причины Европу все-таки подтолкнут к тому, чтобы снизить накал своих вот этих вот заявлений, снизить свои ожидания от этого конфликта.
5: Ну и, соответственно, соответственно, и снизить эскалацию.
6: И снизить эскалацию, да, в итоге. Но это, к сожалению, это не сразу получится. Это процесс, который длительный довольно.
5: Ну да, безусловно. Ну и завершая вот первую половину нашего разговора, вот как раз еще одна новость по поводу Следственного комитета, который объявил международный розыск двух экс-министров обороны Украины. Мне кажется, что это вот тот случай, когда объявлять их надо, только найти будет трудно.
6: Да, я думаю, что, знаете, к этим людям еще и у украинских служб могут возникнуть вопросы, особенно к Федорову. Ну, это такая, знаете, стандартная, в общем-то, процедура. Там можно любого, мне кажется, объявлять в розыск, не ошибемся.
5: Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что этот процесс, эта схема, она продолжает успешно работать. То есть, назначают, проворовался, объявляют. Назначают следующего, он опять проворовался, опять объявляют в розыск. А они все где-то... А где вообще, а куда они все уезжают? Ну, есть какие-то направления движения, назовем это так.
6: Счастливое будущее, судя по всему. Он, Федоров, он вообще лучшую свою жизнь, мне кажется, живет. Столько забрать из украинского и европейского бюджета пока не удавалось никому. Он тут рекордсмен.
5: Понятно. Да, в этом смысле пока живет, да, действительно, свою лучшую жизнь. Ну что, мы продолжим этот разговор сразу после новостей. Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина». Не переключайтесь, оставайтесь на радио «Спутник». Новости, потом продолжим.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Проект федерального бюджета на следующий год, несмотря на объективно сложные условия, обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства. Причем они не просто сохранены, но и усилены. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Паниш. Он напомнил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум вырастут на 6,8%, а страховые пенсии проиндексируют дважды. Сначала на 6,8%, а потом еще на 3,3%. Это значит, что реальные доходы пенсионеров не просто догонят инфляцию, а получат ощутимую прибавку. Парламентарий подчеркнул, что главное преимущество бюджета заключается в его сбалансированности. Мировой порядок постепенно переходит от системы, сосредоточенной вокруг ограниченного числа государств, к модели с несколькими центрами силы. Такое мнение выразил ливанский эксперт по российским вопросам Ахмед Аль-Хадж Али. Он пояснил, что одним из показателей происходящих изменений стало расширение БРИКС, которое уже не ограничивается первоначальным составом из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки и объединяет значительную часть населения, экономики, ресурсов и рынков мира. Мобилизация на Украине превратилась в игру в прятки между военкоматами и порядком 2 миллионов мужчин. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По информации источников издания, многие украинские мужчины, которые отказываются вступать в ряды ВСУ, протестуют против неравного распределения бремени конфликта на Украине. В то время как некоторые служат, другие занимаются накоплением богатств. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста в стране всеми силами уклоняются от призыва, нелегально покидают Украину, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютта встретили криками «убийцы» после вручения премии мира НАТО. В немецком Мюнстере НАТО получила международную премию Вестфальского мира. Награду от имени Альянса принял генсек Марк Рютта на церемонии. Также выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Когда политики вышли на балкон ратуши, протестующие освистали их и встретили громкими выкриками. Видео с церемонии можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Столичная Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Росавиация уточнила, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а в расписании возможны корректировки. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
7: 17.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии и Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина», на прямой связи со студией. Игорь, еще раз здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте.
7: А тут вот прям в новостях сейчас была такая любопытная новость, которая тоже интересно об этом поговорить. Уж коль скоро, ну, большая часть повестки посвящена Украине, что уж там, тут не утаишь это все. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», мы начали с «Уолл-стрит Джорнал», теперь «Нью-Йорк Таймс». Мобилизация на Украине превратилась в игру в прятки между военкоматами и порядком 2 миллионов мужчин, пишет «Нью-Йорк Таймс». Здесь два вопроса. Во-первых, что за цифра, вернее, что это за число 2 миллиона, насколько оно реалистично в этом смысле. А с другой стороны, когда 2 миллиона мужчин не хотят, бегут, убегают и, так сказать, еще и попадаются, да, и их и там кого-то истязают, кого-то там избивают, крадут и все такое прочее, кто-то взятки дает. В первую очередь вопрос, ну, то есть, это, с одной стороны, огромный мобилизационный ресурс, 2 миллиона человек, а с другой стороны, получается, что он, ну, нисколько, никакой перспективы не имеет.
8: Слушайте, ну давайте так, по поводу возможностей мобилизовать, ну, наверное, да, они еще выковырять у себя из населения 2 миллиона смогут. То есть, ну там по оценкам меньше 20, делим напополам, получаем мужчин, там убираем пенсионеров и тех, кто там еще не достиг возраста, соответственно, там примерно где-то 2 миллиона и будет. Но вопрос в том, что из этих 2 миллионов там некоторые забронированы. Плюс, как бы, они же до сих пор не знают, кто у них остался, кто уехал. Некоторые это сделали, скажем так, в обход. Поэтому оценка такая, весьма, мне кажется, условная. Пальцем в небо. Да-да. Но она может быть немножечко правдивой, там примерно порядок цифр показывать. Вот. Но абсолютно правы, то, что вот эти люди... Там уже не осталось тех, кто пойдет добровольно на фронт. Все понимают, что это билет в один конец. Все понимают, что как бы каким образом именно используют личный состав на фронте. Вот. Но, к сожалению, вот характер боевых действий прямо сейчас, он позволяет не сильно зависеть от мотивации личного состава. Плюс их информационно накачивают, ни в коем случае не сдаваться. По разным причинам говорят то, что вот, значит, мы с ними что-то сделаем плохое. Ну и плюс они сами очень часто тех бойцов, которые там пытаются там сложить оружие, они их могут спокойно сами ударить беспилотниками, как бы и не дать им это сделать.
7: Ну, по сути, как такое, заградотряды такие своеобразные.
8: Ну да, немножко как бы... Не то чтобы отряды, заград расчеты БПЛА.
7: Ну да, так. 2-0, да, как говорят в таких случаях. Я просто, вот вы знаете, вы сейчас, когда рассказываете о том, что происходит с той стороны, с точки зрения вот всех этих деталей, естественным образом вот назревает вопрос о том, что мы отсюда видим одно, а мы отсюда, я имею в виду изнутри, из России, из тыла, как угодно, тем более из Москвы, видим одну ситуацию, из Европы видят другую ситуацию, ну и плюс Америка там и так далее. А внутри Украины эта ситуация выглядит, видимо, как-то совсем иначе, и временами, вот даже судя по вашим рассказам, выглядит слегка иррационально. Так ли это? Ну, то есть, чего мы не знаем или не можем знать о том, что в реальности происходит сейчас на Украине, поскольку закрыто же все, да, источники информации, ну, вот только вы, или такие, как вы, или какие-то каналы, которые еще пытаются оттуда что-то говорить.
8: Слушайте, там, мне кажется, просто есть две реальности. Одна реальность пропаганды, да, которая очень жесткая была с 22-го года, но она уже... Очень сильно прохудилась эта реальность у них. Там, не знаешь, есть ли люди во множестве, которые верят их марафону и их заявлениям? Я думаю, что нет, потому что слишком много обратного они видят в своей жизни каждый день.
7: То есть не, вот себя не обманешь уже, да?
8: Да, уже приводил пример сегодня вот в первой части по поводу беспилотников, да, то есть 80% сбития, когда у тебя прилет за прилетом в Киеве, и дай бог там 1, 2, 3, может быть, за неделю случая, когда они там действительно что-то сбили, при том, что, мне кажется, там уже все поняли, что лучше вот когда ПВО не работает. Потому что, условно говоря, в августе, когда еще до взрыва там Вишневым и так далее, когда у них было много противоракет, ну, относительно, как-то так получалось, что эти противоракеты довольно часто прилетали в балконы, в дома и так далее.
7: Сами по себе даже, не обломки, да, беспилотников,
8: а сами. Да-да-да, просто они не ликвидировались, попали в балкон. А когда противоракет стало мало, Как-то так получилось, что и жертв стало гораздо меньше. Разрушений больше, экономического эффекта больше, а жертв в десятки раз меньше. Потому что там в Киеве были моменты в августе, когда там 50 человек, 60 было, да, там, ну, может быть, это я с ранеными считаю. Ну, в общем, сейчас не десятки, сейчас это вот 10, 12, 13.
7: Игорь, а вот вы знаете, 12, тут в продолжение, опять же, этого разговора, сегодня мы это обсуждали с другим собеседником, что вот на Украине до сих пор публикуются в соцсетях всевозможные вот эти вот типа шортсов там или прочего. Да, в разных, так сказать, ресурсах по-разному называется. Там девушка в тренажерном зале занимается, и в этом, из этого тренажерного зала прямо-таки с беговой дорожки рассказывает людям о том, как она несчастна, потому что она в Киеве под бомбежками, значит, занимается, тем не менее, при этом в фитнес-клубе, в тренажерном зале. Ведь такие люди по-прежнему есть, и они мало то, что деньги на этом зарабатывают, так они еще по-прежнему вещают таким образом в запрещенные в России соцсети. Ну, не сами по себе, да, понятно.
8: Вы имеете в виду, что не все так плохо, что ли?
7: Или делают вид, что... Или не все понимают, что стало плохо. Мне вот это интересно.
8: Слушайте, ну давайте так. Это пока... Они говорят сейчас, что Киев это прифронтовой город стал, да, по интенсивности ударов. Но все-таки это не Славянск, это не Краматорск, это не, даже не Запорожье. До Киева мы можем дотянуться только нашей высокоточкой, которая, ну, довольно далеко летит, чтобы туда попасть. А по условному Запорожью мы можем кинуть и фабы, мы можем там и из артиллерии, по крайней мере, реактивно отстреляться, и FPV-дроны туда залетают. Поэтому, конечно, пока у них там есть определенные...
7: Работающие фитнес-клубы.
8: Да, определенные очаги мира такие в виде работающих фитнес-клубов. Но я посмотрю на все эти фитнес-клубы зимой, если мы будем реализовывать наши энергетические, вот, наше энергетическое наступление, скажем так.
7: Понятно. Продолжаем дальше пойти по информационным поводам. Ну и вопрос, который пришел к нам от нашего слушателя. Он действительно в тему. Как вы считаете, заметно ли сейчас... тактическая ставка, я сейчас вот как написано, так и цитирую, на экономический крах Украины. Может ли это произойти? Я, правда, не очень понимаю, почему она тактическая, но тем не менее.
8: Ну, мы в целом как бы избрали для себя стратегию вот, удушения, да, нашего противника, вот такой войны на истощение. Соответственно, как бы это и есть наша цель уже очень-очень много лет. Сейчас просто то, что мы видим, это не то, что мы вот вдруг решили этим летом там, да, или в этом году действовать именно так, а не иначе. Просто в этом году у нас появились а. средства поражения, и б. нам дал противник очень хороший повод вообще не выбирать цели. То есть вот все вот эти вот... Зеленского сопли по поводу того, что ой, Россия перестала вообще хоть что-то там, какую-то избирательность проявлять, они достаточно смешно выглядят, потому что, во-первых, он рассказывал 5 лет, что мы не проявляем никакой избирательности, и до этого тут неожиданно выясняется, что она все-таки была. А во-вторых, ну а кто устраивал вот весь этот террор лета? Вот кто это делал? Кто начал как бы вот удары по складам? Кто начал удары по ряду других объектов, которые теперь горят тоже на Украине буквально каждый день? Ну, да. Получили то, что выпрашивали, в общем-то.
7: Ясно. А теперь непосредственно, сейчас я даже зачитаю полностью вот эту новость, потому что она была и в новостях, она и у нас в повестке была. Это заявление Мерца и церемония вручения Мерцем некой премии мира НАТО, которую он вручил генсеку НАТО Марку Рютте. Это само по себе что-то за гранью абсолютно. То есть в нынешней ситуации это какой-то зашкаливающий цинизм. Международная премия Вестфальского мира. Марк Рютте принял эту премию от имени Альянса. Фридрих Мерц был на церемонии, выступал. Правда, не очень там тоже у него было не все однозначно. А потом они вышли на балкон ратуши. Их освистали и встретили криками «убийцы». Причем есть видео, оно есть в нашем Макс-канале «Радио Спутник». Вопрос, как вы к этому относитесь, странно спрашивать, да, поэтому я спрошу, то есть это выглядит как параллельный мир, то есть вот как будто люди живут в какой-то капсуле, если они еще и премии мира за это вручают, военному блоку НАТО.
8: Я уже давно перестал удивляться этим вещам, вот серьезно.

0: Вообще.
1: Да, и при этом именно со стороны Германии. Тут, наверное, отдельно хочется сказать, что речь идет о Германии, о стране, которая уж последняя, кто здесь может быть, кто только США, наверное, ее в этом смысле переплюнут в плане миротворческой деятельности.
0: Безусловно.
1: Говоря о международной политике, теперь уже мы так потихонечку к ней переходим. Конечно, отдельным пунктом стоит риторика. Пока только риторика со стороны Дональда Трампа с одной стороны и Ирана с другой стороны. Они обмениваются грозными заявлениями. Дональд Трамп говорит о том, что либо они все подпишут, либо их уничтожат, их не будет. Но он, так сказать, постоянно говорит именно такими формулировками, на что Иран отвечает, что его ответ будет гораздо более жестким, чем он был. На этом фоне США уходят из Ирака, и как бы вот это складывается в некую цепочку событий. На ваш взгляд, у этой цепочки какой следующий, ну, логический шаг вы видите вот в цепочке событий именно? Увидим ли мы эту новую эскалацию? Тем более, что говорят якобы о посылке новых там морских пехотинцев, новых солдат туда, в сторону Ирана. Пока, правда, о планах. Вот ваш взгляд какой?
0: Смотрите, сейчас у Трампа промежуточные выборы будут, и как раз-таки вот третий авианосец туда придет после промежуточных выборов, ну плюс-минус. И, скорее всего, Трамп уже будет понимать, что он превращается в хромую утку и будет пытаться реализовывать какие-то свои амбиции поменьше, да? Вот, возможно, там попытается сделать приятное израильскому, произраильскому лобби, может, еще какие-то вещи будет пытаться сделать. Но я бы не исключал, что после поражения на выборах в Конгрессе Трамп решит снова воспользоваться вот своей властью, чтобы начать там кратковременную операцию против Ирана, примерно такого же масштаба, как была, ну, до этого в этом году. Но тут есть как бы нюансы. В тот момент, когда он ее начинал в прошлый раз, запасы нефти в США были на одном уровне, сейчас они совершенно на другом уровне. В тот момент хуситы занимали одну часть Йемена, сейчас они могут контролировать пролив в Красном море уже гораздо более крепко, скажем так. Плюс они доставляют Саудовской Аравии там сейчас огромные неприятности в виде того, что бьют по их НПЗ, по газопроводу, по нефтепроводу, и их прокси в Йемене, да, как это называется в западном поле информационном, официально признанное правительство Йемена, ну, которое на самом деле оккупационное, вот, что вот это, вот эти силы сейчас сталкиваются с очень серьезными проблемами. Они сейчас могут потерять Таис, они могут потерять в итоге Адан. Ну, посмотрим, как там что получится, конечно, у хуситов. Но этой осенью, в сентябре, по крайней мере, этого года, они очень неплохо там продвинулись и укрепили свои позиции. Может быть, вот этот авианосец и все попытки там Трампа запугать Иран, они в том числе в итоге приведут к тому, что и с хуситами будет конфронтация. Но это плюс-минус бесполезно будет бомбить Сану там или бомбить какие-то объекты на территории Йемена. Они живут очень бедно. Они как
1: Ну и потом
0: бы им
1: пытались же уже.
0: терять, да, им терять особо нечего. И тут, мне кажется, даже эффективней удары по Ирану. И то, что мы знаем, что удары по Ирану, это не особо эффективно, как показала практика. А по Йемену это еще более странное решение. То есть ни к чему не приведет.
1: Ну и
0: Ну,
1: потом в
0: приведет к тому,
1: Йемене
0: что
1: нет
0: нет.
1: ядерной программы. Там как надо какой-то
0: Вообще.
1: повод найти, да.
0: Ну, в Йемене-то, конечно, ядерной программы нет, но знаете, как-то у них вот ракеты баллистические появляются. Вот вроде бы
1: Да.
0: люди в тапках ходят, да, с
1: Потому что
0: автоматами, а вот
1: тапки.
0: баллистические ракеты. Да, абсолютно верно.
1: Вот, тапки — это мем, тапки — это символ уже много лет. Люди в тапках, которые вот это все. Это в какой-то момент времени станет коммерчески успешным проектом. Как бы это ни звучало, но тем не менее. А вот сейчас, листая новости, так или иначе связанные с положением в экономике, вот, ну, я имею в виду европейским и американским положением в экономике, британским отдельным положением в экономике, вот все время я ловлю себя на мысли, что когда мы говорим о геополитике там, европейской или о том, что делают США там, сейчас с Ираном, ну никак не удается отделаться от мысли, что вот та воинственная риторика, которой сейчас чуть меньше, но тем не менее Европа продолжает заниматься и в адрес России в особенности. Вот недавние слова Рютте, например. Но это же замечательная фраза о том, что если вы почти уверены в том, что Россия причастна, можете смело возлагать на нее ответственность. Человек говорит это прямо в публичном поле. У меня просто, как у журналиста, 10 тысяч вопросов. Как вообще может быть такое? Как можно так к такому призывать? И у меня вопрос. Как бы от слов к делу никто не переходит. То есть мы видим только массу риторики на эту тему. Мы сейчас, мы у, а ничего не происходит.

0: Это, мне кажется, от слов к делу они сейчас еще менее, вероятно, перейдут, чем раньше. Им было наглядно продемонстрировано, что может быть с их экономикой. Вот этим летом на Украине. Потому что, ну вот представьте себе, мы там можем, ну, несколько подтрунивать над украинским ПВО, да, которое пропускает сейчас удары. Вот так украинское ПВО на 2-3 головы сильнее, чем все, что есть в Европе. То есть там ни одна страна не защищена и близко так, как Украина, потому что в Украину вкладывались 5 лет все, кто только можно, и по эту сторону Атлантики, и по ту сторону Атлантики. А какая-нибудь Польша, Англия, Франция, если им вдруг удастся столкнуться с нашими гераньками реактивными, ну, мне кажется, они резко после этого, скажем так, на грешную землю упадут, вот с этих вот небес, в которых они витают, и считают себя там какой-то технологически развитой цивилизацией.
1: Но там же
0: Потому что, ну,
1: найденные
0: это там...
1: обломки беспилотника вызывают панику одного, вот где-нибудь
0: Ну,
1: под Лейпцигом, да?
0: этих игр с беспилотниками тоже непонятно, зачем они это делают. Как бы, если это нужно было бы для того, чтобы подвести к какому-то политическому действию, так уже надо было бы это политическое действие сделать. Мне кажется, это просто для того, чтобы свой электорат драконить, да, таким образом, типа показывать Россия, Россия, Россия, Россия. Ну, то, что Трамп, кстати, озвучивал по поводу вот этой вот охоты на ведьм, которая на него в свое время была развязана. Вот, мне кажется, это то же самое.
1: А вот вы знаете, кстати, в связи с этим здесь сразу тоже два вопроса. Один из них относительно случившегося с самолетом Fly Dubai. Это же тоже любопытная история, что именно с точки зрения того, что вроде как повод есть, как тот беспилотник, к чему-то. А действий никаких опять не следует, то ли потому, что спасательная операция завершилась успешно, то ли потому, что уж больно неубедительны те аргументы, которые приводятся действующими лицами по поводу случившегося. Вот на ваш взгляд, такие попытки, это попытки на самом деле как-то еще дестабилизировать что-то, создать какой-то триггер, какой-то повод, какой-то казус Бейли там в миниатюре, для того, чтобы что-то дальше делать. Потому что вот что с беспилотниками в Лейпциге, что вот эта история, за ними как-то, ну, шум информационный утих, и ничего не происходит.
0: Ну, давайте так, тут надо разделять. Я думаю, что то, что в Лейпциге, это они действительно пытаются какие-то там поводы создавать, как уж они их собираются использовать, это пока непонятно. Пока никак они толком это не использовали. А с самолетом, я думаю, что это случайность просто.
1: А,
0: Вот. Но
1: ну, да.
0: если бы там сложилось определенным образом, нехорошим, да, тогда я думаю, что это было бы использовано, чтобы обвинить там, да, кого угодно, Иран, хуситов, кого угодно, в том, что вот они там в этом виноваты, и, соответственно, подводили бы под эту риторику продолжения боевых действий.
1: Ну и теперь, наверное, главное, вот сейчас, что я хотел оставить для обсуждения, это, конечно, вчерашние слова Владимира Владимировича. Потому что, вот почему, в первую очередь, потому что появилось ощущение, я этот вопрос, признаюсь, сегодня однажды задавал, но, опять-таки, ваша точка зрения интересна. Такое ощущение, судя по тому, что мы видим в ответах от разных телекомпаний, СМИ зарубежных, которые обозревают, описывают, анализируют речь Владимира Владимировича, ответы его на вопросы, что они все-таки что-то услышали наконец. То есть мы впервые слышим, где они все-таки, ну, по крайней мере, в одном контексте говорят и о том, что Россия угрожает ядерным оружием, и в том, что Россия не будет нападать на Европу.
0: Но в плане вот конкретно этой риторики, я думаю, что да, они услышали. Но я не думаю, что они всерьез собирались там атаковать Калининград. То есть эта игра у нас на нервах, не более того. Ну,
1: То есть
0: потому
1: опять
0: что
1: слова.
0: какой
1: Да.
0: может быть ответ, да, вот за это? Всем было понятно, какой может быть ответ за это. То, что его иногда надо проговаривать, ну да, надо проговаривать. Потому что, знаете, мы иногда, наверное, излишне надеемся на то, что в руководстве Европы, ну не могут быть же там совсем глупые люди быть. Но ведь, видимо, бывают. Потому что там иногда посмотришь, что они говорят. Ну, по крайней мере, если на уровне вот именно Европы, ЕС именно как организации, да, там порой просто вот за голову берешься и думаешь, господи, а что там в голове, там что-нибудь вообще есть в голове или нет? На национальном уровне там хоть чуть-чуть получше иногда бывает. Там они хотя бы какую-то ответственность чувствуют. Там на уровне ЕС они вообще никакой ответственности не чувствуют, и вот этим надо напоминать. Ну, я думаю, что тут неплохо бы, может быть, еще какие-то испытания интересные провести, чтобы напомнить. Это всегда будет полезно, чтобы вот люди, у которых по большому счету ядерного оружия, там кот наплакал, да, и средств доставки кот наплакал, и ПВО кот наплакал, чтобы они как бы, ну, как-то попроще вот себя вели на континенте. Потому что они, у них апломб, который вот они имеют, совершенно не соответствует их возможностям и их месту в мире, по крайней мере, в мире 21 века. Может быть, когда-то в 19 веке и было так, что Европа это как бы центр вообще развития цивилизации, да, там и до этого всего. Но и то спорно, как бы были и другие центры. Сейчас это увядающая как бы такая ветвь.
1: А тогда, исходя как раз из ваших слов, я честно скажу, что я абсолютно согласен с, вот именно с вашей оценкой, вот эти разговоры про милитаризацию Европы, они в колоссальной степени остаются разговорами. То есть мы очень много слышим об угрозах. Да, угрозы, безусловно, есть там на фоне там всевозможных руководящих людей, которые об этом говорят. Но с точки зрения состояния экономики, с точки зрения состояния вооруженных сил, там сколько, 500 новобранцев в Бундесвер пришло в прошлом году за весь год. Вот, пока это выглядит не просто разговорами, а какими-то прям совсем пустыми. Поправьте меня, если я не прав.
0: Я абсолютно с вами согласен. Как бы, знаете, такой вопрос постоянно как бы разбирается, да, там последние несколько лет. Я всегда отвечаю, что я не вижу милитаризации Европы. Я вижу, как они вкачивают деньги на Украину, но останется ли Украина частью вот этого вот европейского пространства, не ясно. Конкретно наш разрыв с вооруженными силами любой страны, абсолютно любой в Европе, он растет. И он растет с каждым годом все больше и больше. То есть сейчас армии Объединенной Европы вот против армии России, ну, это было бы избиение, по крайней мере, до того момента, как они смогли бы оправиться, да, там, это был бы очень тяжелый для них урок. И как бы те страны, которые воевали 5 лет в современной интенсивной, сверхинтенсивной войне, и те страны, которые вообще не воевали, может быть, вообще никогда, это сравнивать нельзя. Я не вижу там никакой милитаризации. Где их военное производство, хоть чего-нибудь? Снарядов они чуть-чуть больше стали делать, хорошо. А как там насчет танков, как насчет стволов для артиллерии? Беспилотники они для Украины делают? Ну, делают. Что дальше? Как бы это не милитаризация, это совершенно как бы не тот уровень, допустим, милитаризации, допустим, нашей за эти несколько лет можно посмотреть. Мы с нуля там сделали в Казани, да, под Казанью завод дронов там огромный, да, его потенциал колоссален.
1: И там в разы увеличили, из... да, производство.
0: Да, да, да. И он увеличится постоянно и будет еще увеличиваться. Это совершенно другой уровень, чем то, что, вот, допустим, по нам пытаются работать вот, теми беспилотниками противника. Совершенно другой уровень даже вот, ну, культуры производства. Если мы будем смотреть там, на снаряды, на вот, в общем, на все, на всю, на всю линейку.
1: Там, ну вот, и потом последнее, вот у нас как раз там минутка с небольшим осталось, мы же сами постоянно говорим о том, что на уровне самых верхних эшелонов власти, что война с Европой, если она такая, не дай бог, случится, будет крайне короткой. И в первую очередь потому, что будет применено соответствующее оружие. А соответственно у меня сразу возникает вопрос, о каких танках мы вообще ведем речь? То есть какие там танковые армады, даже если они когда-нибудь будут созданы, пойдут в сторону России? Ну то есть мы же, как бы понятно, чем это кончится, не начавшись. Разве нет?
0: Ну... Это абсолютно верно. Как бы они просто в их голове почему-то созрела мысль, что ядерное оружие никогда не будет применено, потому что это страшно. Но по мне, так если на тебя нападает Европа или блок НАТО, то если ты не применяешь ядерное оружие, то ты поступаешь странно. То есть если тебя хотят уничтожить, то почему ты должен вообще хоть в чем-то себя ограничивать?
1: Ну да, то есть об этом сказал Владимир Владимирович Путин как раз о том, что ввиду того, что мобилизационный, кадровый, какой угодно, человеческий ресурс Европы, разумеется, выше, чем у России, Россия будет отвечать в тех областях, где она имеет большое преимущество, а это в первую очередь ядерная триада и вообще новые виды вооружений, которые мы регулярно демонстрируем. Поэтому тут, в общем, в этом смысле, так сказать, расчет понятен там, на ближайшее время. Ну и последний, наверное, вот такой вот короткий вопрос. В ближайшее время мы говорим о каких-то точках, где мы ждем новостей. Ну, так вот, 30 секунд, я имею в виду, возвращаясь к ЛБС.
0: В ближайшее ждем время. Новости Доброполья, Белозерская, ждем новости Орехов и север Харьковской области.
1: Вот это основные точки. Игорь, спасибо вам огромное за интереснейший разговор, по сути, по всем главным темам вообще геополитики, связанным с Украиной. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» был с нами, Игорь Рублев. Хорошего вам вечера. Оставайтесь на радио «Спутник» и до встречи.

0: Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируется использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия — единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове и Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Армия России продолжила наносить удары по морским судам и объектам инфраструктуры Украины. Минфин 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Ленинградская область изучает новые направления для сотрудничества с Белоруссией. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Николаеве поражен дата-центр RxName, обеспечивающий обработку данных и хранение сайтов. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество. Минфин 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Их получили работники министерства, которые изъявили такое желание и открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. Широкое использование новой нацвалюты началось с 1 сентября. Крупнейшие банки и розничные торговые компании открыли клиентам свою инфраструктуру для проведения соответствующих переводов и платежей. Первые расчеты цифровыми рублями были проведены еще в прошлом году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, и проведены некоторые расчеты по госконтрактам. Общий объем таких операций, по данным Минфина, составил почти 16 миллионов рублей. Товарооборот Таджикистана и России за 8 месяцев текущего года вырос на 16,4% и составил 1 миллиард 600 миллионов долларов. Таджикское государственное агентство «Хавар» отмечает, что Россия стала для Таджикистана ключевым торговым партнером и ежегодно возглавляет первую строчку в географической структуре внешней торговли республики. Ранее о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Россией заявил президент республики на встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Глава государства особо подчеркнул, что необходимо укреплять связи в сфере логистики и транспорта, создавать промышленные предприятия и реализовывать инвестиционные проекты. Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом сообщил министр энергетики этой страны Аваис Гари. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо для обеспечения мира, безопасности и экономической стабильности в регионе. Страны «Большой семерки» согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В пятницу ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов и что этот процесс начнется немедленно. Власти Ленинградской области изучают новые направления для сотрудничества с Белоруссией. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в рамках выставки «Напром Беларусь». Он отметил, что если ранее основное сотрудничество с белорусской стороной было вокруг агропромышленного комплекса, то в настоящее время это инновационные технологии. Глава города также отметил, что между Ленинградской областью и Белоруссией продолжает расти товарооборот. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.

0: если потом что-нибудь. Музыка играет, почему? Так надо? Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
1: Добрый вечер.
0: Напугали меня, мне крикнули в ухо, говорите, я не знаю, играет музыка в наушниках.
1: Хотел залечь и откатиться.
0: Добивка. А, потому что я молчу, играет добивка. Вот оно что. Ты представляешь, вот, до чего дошла техника?
1: Технологии.
0: Пока
1: да.
0: не заговорил, играет музыка. Ну хорошо, будем следить по часам. А, что у нас, как эта программа-то называется у нас сегодня? Пятница вечер.
1: Пятница вечер, пятница, да.
0: Я же придумал название. Я и забыл. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Первый час мы сейчас проведем в студии.
1: Да.
0: Рад тебя видеть, дорогой Дмитрий Юрьевич.
1: Симметрично. Наконец-то мы в Москве.
0: Наконец-то мы в Москве, наконец-то мы вместе, а то все по Санкт-Петербургу. Не поверишь, но я в ближайшие, можно сказать, ну, скажем так, часы отбываю в Санкт-Петербург.
1: Да
0: мы
1: что,
0: движемся
1: на
0: встречных курсах. Ладно, давайте новости недели. Новостей много, они интересные. Давай я тебе зачитаю, а ты выберешь.
1: Давай.
0: Поиграем в демократию. Я все-таки не Татьяна Ладяева, я человек добрый, чуткий, отзывчивый и либеральный. Значит, мировые СМИ реагируют на выступление Путина на Валдае. Тема номер один – выступление на Валдае Путина. Об этом можем поговорить. Совет обороны Киева соберется на срочное совещание из-за ситуации с мостами. Вторая тема очень интересная. Что случилось-то там? Значит, Калининград и применение всех вооружений. Путин об этом сказал в письме России НАТО. Об этом написали, чтобы для тех, кто, может, не слушал, чтобы они там...
1: Два раза и громко, да.
0: Чтобы на всякий случай. На это отреагировал Рютте. Это вот еще одна такая тема. Дальше, значит, очень интересная история про Fly Dubai.
1: Предлагаю с него начать.
0: Сейчас начнем. Да, это, может, еще там поинтереснее будет. Значит, смертная казнь в Соединенных Штатах – это несчастная женщина. Ну, ее я уже обсуждал раз шесть за последние три дня. Но я много времени провожу в эфирах. Если есть что рассказать, я готов тебе рассказать и можем обсудить. Чат рулетки. Очень интересная тема. Кто-то умный уже предложил блокировать все чат-рулетки, потому что нашли одну чат-рулетку, где собирались педофилы. И некий энтузиаст сказал, что надо подумать. Заблокировать все. Хорошо, что не интернет включить. Да. Ну чего, с мостов или с чего? Или с Fly Dubai?
1: Fly Dubai, давай, да, Fly Dubai. Мы наблюдали типичный, так сказать, пример работы свободной прессы, где... Каждый несет любую ахинею, какая может только в голову прийти. Никаких фактов, ничего, слух прошел. Первое. Самолет угнали. Так. Второе. Подрались пилоты. Это были русские и украинец. И все сказали, понятно. Нет. Все было не так. В салоне сидели русские и украинец. И они ворвались в этот самолет. Там, ну вообще, слушай, натуральный репортаж из дурдома. Смотреть смешно. То есть это наше любимое. Ну, давайте подождем хотя бы час. И там вот пыль осядет и скажут, что на самом деле. Ну, хотя бы какие-то официальные заявления. Нет, я первый, я сейчас быстрее скажу, да, АТАС вообще. Но случай безобразный.
0: Я добавлю еще.
1: Да.
0: Значит, комментарии последовали с разных спектров политической как там, радуги или что-то в небосклона. Значит, наши вот эти поуехавшие.
1: Да.
0: Они обвинили российских пропагандистов, в частности, каналы Соловьева, в том, что они специально, вот этого такого бреда я даже не ожидал, что они специально распространяли фейк про то, что это были русские и украинец. Хотя они ссылались, конечно, на израильский какой-то источник, который это написал.
1: Естественно.
0: То есть там заголовок «Русские пропагандисты разгоняют фейк про то, что подрались русский и украинец». Ну, тоже, конечно.
1: Ну, это профессионализм,
0: ну,
1: да, всякое лыко
0: конечно,
1: в строку.
0: Да.
1: Мастерство, я
0: это
1: бы даже
0: Путин
1: сказал.
0: Приказал,
1: да, да,
0: наверняка.
1: Лично. Ну, в общем, в итоге выясняется, что это подрались два каких-то совершенно нерусских пилота, один другого резал ножом. Ну, какое-то безобразие вообще. Конечно, тут это... Сейчас-то им пистолеты не кладут, а раньше клали. Но ножи есть на случай падения самолета, и там можно его из специального ящичка достать, что он и сделал, наверное. При этом там всякие эти обвинения, а как же там контроль, а как он пронес. Ну, дорогие друзья, есть миллион способов пронести вообще что угодно. Это
0: тем более, если ты пилот,
1: да,
0: и это, ходишь через этот контроль там по три раза в
1: день.
0: Да,
1: это все рассчитано на относительно честных людей. Ну, случай безобразный. Дальше мне интересно другое. А как вы туда вошли? Ну, типа говорят, что это вот пилот, которого порезали, он дверь открыл. В смысле? Он у вас там лежит, все стены кровью перемазаны, как это он вам открыл? Может, у вас есть какие-то секретные способы открывания дверей на рейсах Fly Dubai? Ворвались какие-то сантехники, самолет куда-то пикировал, на столах стоят стаканы с водой непролитые. Что это за фигня вообще? То есть вопросов столько, что я даже не знаю.
0: То есть ты подразумеваешь, вернее, подозреваешь некий, так сказать, работу каких-то мировых закулис?
1: В целом, естественно, ну потому что безобразно выглядит.
0: А смысл?
1: Не знаю. Не знаю. Ну, хотели.
0: Ну, давай возьмем самую, допустим, вот какую-нибудь такую вот, ну, невероятную гипотезу. Предположим, это израильские спецслужбы.
1: Да, мужика он резал на самом деле. После чего, соответственно, хотел самолет куда-то уронить. Mm-hmm. Это точно совершенно. Куда уронить? Ну, куда-нибудь на территории Израиля. Этого там достаточно. Там вроде как 100 граждан Израиля сидели в самолете, и он бы их целенаправленно убил, даже если бы просто врезался, да. А это уже послужило бы каким-то...
0: Он бы сам погиб.
1: Да. Я тут
0: гарантированно.
1: Это... Да. Ха. Может, он больной. И за деньги, которые передадут семье, готов подобное произвести.
0: Ну да, такие люди,
1: может,
0: кстати,
1: он о чем-то
0: есть,
1: сторгал. Да. Мы же помним этого Рубина, который Ли Харви Освальда зарезал, а потом сразу умер. Как-то да, вот так бывает.
0: Не, ну там, может быть, он думал, что он не умрет. Но я тебе скажу, я, по-моему, тоже приводил этот пример. Общался я, когда работал в Пакистане с местными специалистами по безопасности, угу. И спрашивал, как же так? А у них довольно часто бывают смертники, там да, что-то взрывают. Да, ну, да. Они взрывают не там, где... Как бы это попадает в прессу, там где-то да. У них свои какие-то, так сказать. И это, в общем, довольно регулярно. Я говорю, а как вообще, вот, ну, как эти люди на такое идут? Ну, правда, он говорит, конечно, это не пилоты обычно, это, как правило, люди, ну, с какими-то, так сказать, отклонениями, да. Немножко там нездоровые. Да. И действительно, они, многие из них, ну, понятно, не имеют базового даже образования, в основном религиозное, и в их сознание они попадут. Безусловно,
1: конечно.
0: В гораздо более лучший мир, чем в тот, в котором они живут сейчас. И там, говорит, вот с этими кадрами у нас там, говорит, вообще проблем нет. Это вообще не проблема. Хотя, с другой стороны, тут целый пилот. Ну, не... В любом случае, даже если не заговор, что он хотел-то?
1: Да.
0: Мы помним, помнишь, этот был German Wings компания, когда там немецкий пилот, он что-то с ума сошел и
1: да,
0: с собой
1: да,
0: таким
1: да,
0: образом
1: да,
0: покончил.
1: Да, да, да.
0: Вот, в Альпах. Это дочерняя компания Люфтганзы была. Ну, там человек... Вроде тоже не
1: ну, тоже вопрос, а как тебя медики-то допустили?
0: Да.
1: Ну, я с другой стороны на это смотрю, как обычно. То есть, вот у вас там такое количество вопросов возникает к произошедшему, что все время правильно про это говоришь. Это вы сами все организовали, да. Объясните. Разубедите нас в том, что это не вы организовали. Не смогут разубедить. И эту точку зрения надо держать все время вот эту.
0: Ну, тут интересно, мне кажется, есть вот какой аспект, что все, что связано с Израилем, со спецслужбами, оно, мне кажется, никогда не становится достоянием гласности.
1: Абсолютно здраво, на кой черт
0: да,
1: вам
0: они...
1: что-то объяснять еще? Да.
0: Но, с другой стороны, они же все сели в этом самом, я не знаю, где этот вот, который покушался, где он находится, его передали, это же компания не израильская, граждане Израиля
1: да.
0: Вернулись в Израиль, понятно,
1: угу.
0: Или куда-то там они летели, их перевезли, но вот этот вот пилот, который пытался это сделать, вот в чьих цепких лапах, как говорится, он находится. Если он в саудовских, например, то у саудовцев там своя версия, это все придумал Иран.
1: Конечно.
0: Потому
1: да.
0: Что а кто же еще?
1: Да.
0: Вот. Если бы они где-нибудь, не дай бог, на Украине приземлились бы, то там понятно, кто бы
1: даже
0: был.
1: Фамилию называть не надо, да.
0: Еврей говорил по-русски, что там еще?
1: Все
0: ясно, конечно. Вот, ну и так далее.
1: Но мы должны придерживаться обвинительной точки зрения. Это все вы устроили, да. Оправдывайтесь, давайте, оправдывайтесь. Напомню, мы с тобой, когда про 80-е говорили, неоднократно там про авиационный терроризм, попытки угона, я рассказывал, что в Министерстве внутренних дел это сразу были выделены специальные сотрудники, меткие стрелки, которые сидели в конце салона. Ну и если некий негодяй начинал угонять самолет, к нему подходила стюардесса с вами там поговорить хотят он раз, башку в проход, ему там бам! До такого не доходило, но сотрудники летали всегда. А в Израиле летают и теперь на израильских линиях.
0: Тут мы можем еще порассуждать, а вот эти вот смелые сантехники.
1: Отважные,
0: крепкого телосложения.
1: Да, да, да. Это кто?
0: Которые быстро вскрыли дверь, да, и обезвредили всех.
1: Как туда можно залезть, я не представляю, честно
0: говоря. Ну, я видел, сейчас же, во-первых, куча видео из салона. Да. А во-вторых, значит, есть уже снятое искусственным интеллектом вот полная инсценировка.
1: Полное восстановление.
0: Как кино, да. Прямо, да. Mm-hmm. Что, значит, когда тут начал убить, этот побежал, и дверь осталась, он там, типа, вот там. Mm-hmm. Ну, черт его знает. Интересно было бы, конечно, если бы это все было действительно восстановлено, если бы все это было открыто, но учитывая все-таки то, что это Ближний Восток, и Саудовская Аравия, и Израиль, у них там методы, кстати, по-моему, то ли сегодня, то ли вот на днях годовщина, помнишь, этого Хашоги, которого убили в посольстве, и там у них методы, в общем, там у всех своеобразные, скажем так, и, в общем, там Восток дело тонкое, как говорится, а там Восток со всех сторон, там Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, было это где-то там в районе Иордании, тут Израиль.
1: Да, да, да.
0: Я думаю, что...
1: Мы будем с интересом следить.
0: Будем следить.
1: За развитием, да.
0: Следить за развитием. Ну, давай про Калининград, может быть, и НАТО поговорим.
1: Давай.
0: Тоже интересная история. Ну, во-первых, как я уже сказал, ну, во-первых, Владимир Владимирович на Валдае говорил о международной ситуации. Кстати, подчеркивал, что Россия готова к переговорам, не готова поступаться своими интересами. Еще раз сказал, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если на нас, то мы ответим. Вот. Ну и плюс, чтобы там все понимали, потому что они там как нагнетают, отправили в письменном виде письмо.
1: Миролюбимому блоку НАТО, да.
0: Да.
1: Строго оборонительному.
0: Голубям мира.
1: С лимонкой в зубах.
0: Да. Что мы, значит, тут, если что, то, очевидно, причины на это были. Я вот помню последний раз, вернее, может быть, не последний, но когда письмо такое отправлялось, это было незадолго до начала спецоперации. Вот такого характера письмо западным странам. Uh-huh. Это было, по-моему, в ноябре 2021 года. Вот. На него они даже не ответили тогда.
1: Зачем?
0: Просили их там вот как-то прекратить экспансию. Да. И, в общем, как бы намекали. Я помню тогда и ну, скажем так, из источников весьма близких к руководству страны звучали недвусмысленные заверения, что мы серьезно настроены на этот раз, и мы пойдем на этот раз до конца, и не надо переходить наши красные линии. И вот спецоперация была начата. Как ты считаешь, насколько серьезно все это? Ну, или давай пару слов скажу, Рютте ответил в том духе, что да. А я-то что, я вообще тут, это как-то мы же миролюбивые, и вообще мы не верим, что это ядерное оружие. Да вы что, ребят, мы тут ни при чем, ребята, да. Мы не в курсе вообще. Вот как ты всю эту ситуацию оцениваешь, насколько все серьезно?
1: Ну, если звучат такие, как это сказать, определения наших действий, ну, наверное, серьезно. Раньше я такого не слышал. А почему? А потому что вы разворачиваете учения возле нашей Калининградской области. Ну, это как-то, я не знаю, для тех, кто не в курсе, объявление мобилизации в стране – это, в общем-то, начало войны. Можете обратиться к опыту Иосифа Виссарионовича. Почему ты не объявлял мобилизацию? Потому что. Ну, нам это надо, начинать войну? Нет. А вы учения возле наших границ проводите. А это к чему? Вообще. А может, у вас там есть какие-то эти предположения, что вы дальше делать хотите? Так вот, если вы будете делать дальше, последствия это вызовет вот такие вот. При этом там же не сказано было, что будет нанесен ядерный удар по силам НАТО. Было сказано, что мы применим все, что у нас есть. То есть это не определение ядерных ударов.
0: Нет, там, по-моему, было написано, что вплоть до ядерного оружия. Насколько я знаю, я текст не видел.
1: Да.
0: Я не знаю, видел ли его кто-нибудь,
1: да.
0: Но, может быть, он есть, честно говоря, тут, наверное, моя ошибка, не посмотрел, но я слышал в комментариях, что это там есть, что мы применим все средства вплоть до ядерного оружия.
1: Даже если так, это правильно, с моей точки зрения. Ну, а что, как это? Офицер лишил девушку иллюзий. Почему у вас иллюзии какие-то? Они наглые, как обезьяны. Они лезут и лезут, лезут и лезут, и по сусалам не получают. Я уже давно предлагал, давайте делать ролики. Вот если наш термоядерный заряд прилетит по вашему Парижу, вот прям в Лувр, давайте посмотрим, где там будет это запекшееся стекло в эпицентре, сколько человек умрет в эпицентре сразу, сколько ударная волна вас положит, и разрушение получит город Париж. Давайте ролики такие делать. А вы посмотрите, вам это надо или не надо? Второе предложение у меня было, а вот к вам в Гамбург приедет американский газовоз, а вот мы запустим одну ракету с железными ломами, она взорвется, ломы прошибут ваш этот газовоз, а следом прилетит инициирующий заряд. И все это взорвется. Взрыв будет гораздо страшнее, чем в этом. Помнишь, где там в этом? В Лиссабоне взорвалось? Нет, в этом, в каком? В Ливане где-то. Забыл. Селитра, когда взорвалась, помнишь, там жуткий взрыв был?
0: Вот. В Бейруте.
1: Да, точно, в Бейруте. Вот примерно то же самое будет. Сделайте ролик, покажите, пусть население посмотрит, куда их тащат. У вас там такая плотность населения, ничего хорошего для вас не будет. Надо ли такое делать? Их все время надо пугать. А потом вдруг наша внешняя разведка сообщает, что на дне нашего, на днище нашего пришедшего газовоза там 20 сколько-то мин прикручено в ваших Европах. Ну, мы свои ломы еще не запустили, а они уже нам мины присылают. Ну, что это такое? Мы что, не имеем права об этом рассказывать? Рассказывать надо и пугать их надо. Пусть хоть как-то осознают. Поэтому, с моей точки зрения, заявления абсолютно правильные. Да, вы там не расслабляйтесь.
0: Ну, вообще, я тут тоже анализировал, все это довольно серьезно. Европа, несмотря на то, что большинство считает, что особых пока ресурсов для войны с Россией у них вроде как нету, но понятно, что они могут доставить массу неприятностей в Балтийском море, и в Калининграде, да, и с блокадой, там, и с другими какими-то методами, но начиная с 2014 года главные страны Европы, Великобритания, Франция, Германия, в общем, встали прямо на курс, да, собственно, войны с Россией.
1: Уже, да.
0: Да, то есть дипломатия никакая больше не работает. Значит, мы все знаем, что все эти минские там, и прочие соглашения были сделаны исключительно ради того, чтобы выиграть время, вооружить до зубов украинскую армию, а после они вообще оттуда вышли все. И британцы так вообще там и не участвовали даже с самого начала. То есть они на курсе войны с самого начала находятся. Здесь не надо иллюзий, потому что, да, эта война была экономической в начале, по большей части. Мы помним, что первые санкции все-таки появились не в 22-м году,
1: да,
0: а сильно раньше. Вот. И цель стратегического поражения, развала России через экономические, санкционные, поддержку Украины, предоставление разведданных, информационные меры, она существует довольно давно. Я просто к тому, что они на этом курсе стоят. И, да, собственно, их внешняя политика, международная деятельность, она определяется вот этим фундаментальным таким стратегическим направлением. И чтобы с него свернуть сейчас, и почему-то вдруг вернуться...
1: Ну, это политическая смерть.
0: Да, то есть вернуться к дипломатии с Россией, да, сейчас, это признать поражение. А у них фактически сейчас... Ну, глядя на то, что творится на Украине, еще сейчас про мосты мы поговорим, да, но, видимо, да, уже, да, через, после, да, перерыва, вот, у них просто других вариантов-то нету. То есть им надо либо признавать сейчас, что, ребята, мы, наша политика провалилась, экономику мы не сломали российскую.
1: Свою сломали.
0: Свою, ну, свою там, это, да, сами разбираются, свою сломали, Украина не побеждает, народу там все меньше, ну, можно, конечно, воевать до последнего украинца, но будет только хуже, поэтому давайте-ка мы будем переговаривать. Этого и близко нет, вместо этого они готовятся к войне, поэтому курс на столкновение...
1: Я тебе больше скажу.
0: На мой взгляд, вот пока никаких предпосылок к тому, что он будет изменен, не существует просто.
1: Я тебе больше скажу. Вот они нас втянули в конфликт. Я считаю, что втянули. Что мы никакого желания нападать, да, на, да, Украину не имели, они нас втянули и фактически заставили. Это у них прекрасно получилось. Дальше, глядя на этот конфликт, они, ну как, ты же помнишь известный тезис, что ядерную державу победить нельзя. Почему? Потому что оружие. Извините.
0: Будь здоров, да,
1: спасибо. Сказал, да, потому что ядерное оружие она применит и всем кранты. Это не имеет никакого смысла нападение на ядерную державу. Но в этом конфликте никакого ядерного оружия. Они с интересом и с удовольствием на это смотрят. Да, а мы вот так, а мы вот так. А что ты сделаешь? А тут, а тут. И, как мне кажется, расчет исключительно на то, а вот сейчас вот НАТО с вами воевать начнет, а у нас тупо солдат в два раза больше, чем у вас. У нас, то есть. Но является ли это угрозой? Конечно, является. То есть, ну, двукратное превосходство сейчас как напрыгнут с этими так называемыми конвенциональными вооружениями, будет очень тяжело. Ну, вот это, ну, надо решительно пресекать, даже не думая. Вот сразу ядреная бомба по башке, и победы-то, ну, нет.
0: Я думаю, что их стратегия, она, или тактика, там, уж не знаю, как правильно назвать, она, им нужно открыть второй, может быть, даже еще и третий фронт. И это может быть Калининград с Польшей, например, да, или там, я не знаю, Приднестровье условное, или, может быть, Кавказ, не знаю, Армения, там что-нибудь такое. Ну, вот что-то такое, да, да, то есть добавить огня. А Британия, например, та же, Вот все как-то говорят, что посмотрите, у Британии нету вооруженных сил. Да, действительно, у них нету практически флота, у них нету сухопутных, но...
1: Это никак не мешает употреблять
0: вообще хохлов. У них есть что? У британцев есть прекрасная разведка, у британцев есть великолепные военные технологии, все эти дроны морские и прочие ракеты, да, там и так далее. У британцев есть потрясающее влияние на огромное количество стран. У британцев есть деньги, у британцев есть рынки, у них есть опыт, у них есть инструкторы и так далее. И они воюют этим.
1: Да.
0: Им не надо выставлять, я не знаю, там 8 дивизий.
1: Но если есть папуасы, которые, конечно, готовы подыхать за их, да, интересы, да, а зачем самим-то воевать?
0: Именно так. И вот, мне кажется, их следующий шаг, ведь все эти операции, мы прекрасно понимаем, кто их планировал. И Курская область, и вот эта вот операция по принуждению России к миру через удары по Wildberries, да. Это все планируется там. И ощущение, что несмотря на то, что это провал за провалом, да, может быть, болезненный для нас, но все равно для них это провал, они не прекращают. Значит, будут новые, мне кажется.
1: Обязательно. Да. Я никаких сомнений не испытываю. Поэтому твердое заявление о том, что будет применено все, что есть, ну, оно как-то отрезвляюще, на мой взгляд, должно действовать.
0: Да. Будет действовать отрезвляюще, ну, посмотрим. Во всяком случае, Рютте, с другой стороны, Рютте все-таки, он, конечно, важный человек.
1: Ну, Рютте все-таки администратор.
0: Ну, администратор.
1: Это, да, не тот, кто начинает нападение там и прочее.
0: Да, это скорее пресс-секретарь, который, да, делает политические заявления, а есть еще и отдельные страны, типа Польши, например, угу, или наши прибалтийские эти
1: рвутся
0: все друзья,
1: в бой,
0: которые
1: дико
0: рвутся в бой. Ну, в общем, да. В общем, ситуация, с одной стороны, очевидна, с другой тревожна. Еще одну вещь маленькую скажу. Сегодня уже с утра рассказывал об этом. Мне кажется, тоже не безинтересно, что приезжавший в Россию этот самый глава ЦРУ Рэдклифф,
1: да,
0: значит, написали в британской прессе, по сведениям от их британских источников, пытался России угрожать.
1: Угу.
0: Да, и, значит, говорил, что мы введем, ну, мы примем закон Линдзи Грэма, террориста-экстремиста, угу, и мы развалим вашу экономику, как развалили советскую. Якобы вот это было так, и именно поэтому у него не произошло встречи с Путиным, то есть Путин, угу, его не принял. Ему, угу, сразу на том уровне сказали, куда ему пойти вместе с угрозами, вот, и что доложить.
1: Ваш самолет вон там.
0: Президенту Трампу. Не знаю, за что купил, за то и продаю, но вот такая версия тоже есть, и она косвенно подтверждается вот как раз встречей Лаврова с министром иностранных дел Германии, когда Лавров, помнишь, рассказал, что он пришел с какими-то там требованиями, да, странными, да, да, что-то там, значит, это, занимал позицию, что вы тут вот, а потом мы с вами будем разговаривать. Ну, в общем, есть ощущение, что они, с одной стороны, пытаются вот как-то на нас надавить, с другой стороны, ну, не знаю, в панике, не в панике это делают. В общем, не все так однозначно, как говорят у нас.
1: Я боюсь, не получается.
0: Да,
1: ничего,
0: не получается.
1: Ничего не получается.
0: Прервемся мы сейчас на новости, на небольшую, но очень интересную, полезную для вас, друзья, рекламу. И после этого мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся к вам. Вот, мы обязательно поговорим о мостах киевских.
1: Да.
0: Обязательно о чат-рулетке. Это очень интересная тема, об общественных, которые любят все запретить сразу же, чтобы что не вышло. Ну и другие темы. Я также попросил, там еще, может быть, люди напишут что-нибудь. Вот я туда тоже гляну. Вот.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский и наблюдал за учением «Центр-2026». Также глава государства пообщался с военным атташе разных стран и ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Кроме того, российский лидер заслушал доклады о ходе учений. Всего в них задействованы свыше 47 тысяч человек, более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 90 летательных аппаратов, 77 боевых кораблей и судов обеспечения. Подразделения российской группировки войск «Центр» за неделю уничтожили более 3125 военнослужащих ВСУ и 17 боевых бронированных машин. В Минобороны также отметили, что в результате активных наступательных действий группировка освободила населенные пункты Нововодяны и Веселое поле Донецкой Народной Республики. Власти России добавили в приоритетные направления для обеспечения топливом электростанции региона, заключившие соглашение с частными автозаправками. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что штаб по топливу обеспечил осенние полевые работы сельхозтоваропроизводителей, а также потребности северного завоза во время короткой летней навигации. Ранее Новак сообщал, что власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Федеральная антимонопольная служба в среду сообщала, что соглашения с независимыми операторами автозаправок заключены в 15 регионах России. Береговая охрана Соединенных Штатов перехватила в Карибском море грузовое судно, перевозившее топливо на Кубу. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, судно длиной около 90 метров остановили 5 сентября между Кубой и Мексикой. В береговой охране заявили, что оно подозревалось в использовании методов так называемого «теневого флота» для уклонения от обнаружения. Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из стран, предоставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозы национальной безопасности штата. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспорту, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию. 6 московских школьников стали победителями и призерами 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. В отборочном этапе приняли участие около 20 тысяч школьников и студентов из России, а также других стран СНГ и дальнего зарубежья. А финальные состязания, которые состоялись на базе Сибирского федерального университета, объединили около 700 ребят более чем из 40 государств. В этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
0: И в этом месте должен сказать человек, это я, Дмитрий Пучков. Но нет, Дмитрий Пучков, это не я. Это он. А я Петр Лидов. Слушай, ты знаешь сегодня, Дмитрий Юрьевич, какой день? Я сейчас тебе скажу, тебе будет радостно. На Руси знаешь, какой день сегодня? Сегодня Трофимов день. И по традиции, это еще и день какого-то там пчеловода, а вообще по традиции...
5: Пчеловода Трофима.
0: Да, пчеловода Трофима. Там Трофим и Зосима, значит, ну какие-то там, понятно, много всего там полезного. Пчеловоды, почему пчеловоды? В этот день, значит, 9 дней пчеловоды готовили улей к зиме. То есть сегодня у них день, когда они в Трофимов день... Ну, я просто представляю этих пчеловодов. Ну что,
1: сегодня... Пчелы уходят на зажировку.
0: Сегодня будем начинать готовить. Да. Наливай. 9 дней еще есть.
1: И пчелам, да.
0: Вот. И сегодня по традиции, значит, Трофимовы вечерки проводятся. То есть вечером парни и девушки в деревне. Ну, и понятно. Ага, и ага. Оказывается, что если сегодня, если ты вдруг парень на деревне, не первый, ну, уж у первого проблем таких нет, но если ты не первый парень на деревне, тебе нравится какая-нибудь девчонка, то именно в этот день, пристально посмотрев ей в глаза, ты можешь рассчитывать на взаимность, Дмитрий Ильич.
1: Едем в деревню срочно.
0: Учитывая, что сегодня пятница, друзья, пользуйтесь этим знанием. Ну что, мосты.
1: Мосты.
0: Значит, что по мостам? В Киеве Совет обороны Киева проведет сегодня срочное совещание, может, уже проводит прямо сейчас, в эти минуты, из-за ситуации с мостами. А что случилось? Пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря городской военной администрации. После нескольких попаданий в Южный мост повреждены опора, отбойник, дорожное защитное бетонное покрытие, полотно метрополитена. По данным СМИ, через этот путепровод проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины, ну и так далее.
1: Да.
0: Я к чему? Я помню и тебя, и многих других общественных деятелей, которые долгое время задавали вот этот вот вопрос. Где удары по... Ну и дальше там и фигурировали мосты в том числе.
1: Да.
0: Вот. И нам рассказывали эксперты...
1: Нет такого оружия.
0: Что, ну, это невозможно.
1: Да.
0: Вот. Угу. Что теперь?
1: Мы в советской армии служили, мы неплохо знаем, как там прорывы военно-воздушные осуществляются к мостам, как их бомбят, и это вообще цели, которые в первую очередь надо уничтожать. Но тут военные действия разворачиваются по совершенно другому сценарию. То есть никакие там эти эшелоны истребителей, бомбардировщиков не идут, все это далеко, мы туда не летаем, они к нам не летают, ПВО работает со страшной силой с обеих сторон, работало. И никак мосты было не достать. Это печально, потому что еще Владимир Ильич Ленин нас учил, что захватывать надо впервые. Телеграф, телефон и мосты. Почему? Ну вот у нас в Питере мост любой вообще, это натурально бутылочное горлышко. Да. Закрой один, и остальное все захлебнется просто. Ну так и тут. Они, наверное, не врут, когда говорят, что там 90% трафика идет. Плюс там метро едет с левого берега на правый. Ну, конечно, его надо уничтожать. Никаких сомнений. Уничтожать можно по-всякому. Можно, например, ну, авиацией и тяжелыми бомбами. Вот у нас теперь же бросают 3-тонные бомбы, которые с точки зрения летчиков-бомбистов вообще ни к чему. Но вот для моста, на мой взгляд, очень сильно пригодилось бы, да. А можно, например, запустить корабль или подводную лодку, груженную тротилом, чтобы она жахнула под мостом. А можно в какой-нибудь МТЛБВ посадить робота Федора, я слышал, у нас есть такой, чтобы он заехал на мост и там взорвался с парой тонн тротила. Тоже хорошо, то есть способов масса. Но избран пока что способ нападение с воздуха с помощью беспилотников. Куда там нападают беспилотники? Опоры снести трудно. Но поскольку мост вантовый, то оно сверху прилетает в надежде перерубить эти самые ванты. Я так думаю, что оно в целом решается количественно. То есть, если прилетит 100 гераней, и каждая по веревке перебьет, то, наверное, этого хватит.
0: Более того, я видел вчера, смотрел с утра украинские каналы, они там обсуждают, сейчас же еще есть у нас одна технология, которая, мы наносим удары по линиям электропередач.
1: Угу.
0: То есть, для того, чтобы лишить электроэнергии.
1: Там, по вышкам ЛЭП.
0: Да. И для этого созданы специальные боеприпасы в дронах, которые нацелены именно на это. То есть они рубят вышки, провода и так далее. Я не знаю, что это такое. Там, ну, условно, я не знаю.
1: На видосах отлично справляются, да.
0: Да, то есть это какие-то специально разработанные системы. И они как раз переживают, что именно вот по этим вантам, если такие системы начнут наносить удары. А ведь это действительно вопрос количества.
1: Да.
0: Если лупить в этот мост по этим вантам, ну, предположим, там, как мы уже продемонстрировали, что это ПВО практически нет, сбить их невозможно. Да. Ну, по 5 штук в день, например, будет прилетать в течение 2 недель.
1: Ну, лучше по 25.
0: Ну, или по 25, или по 250. Да. Там, да, такие варианты есть. Не знаю, что это сейчас. Это демонстрация. все-таки, или это уже попытка все-таки
1: нанести если есть 25 ущерб. Штук в день, то есть это, грубо говоря, по одному в час, ну, лупите просто по проезжей части, чтобы там никто не ездил. Если вам-то не перебить, лупите по проезжей части.
0: Ну, даже, видишь, сегодня вот остановили движение.
1: Так точно.
0: В принципе, вот этими средствами это можно делать каждый день на протяжении довольно... Там даже 25 не нужно, в общем, по большому счету. Ну, интересно, да.
1: И мы... если они так взвыли, у них там особое заседание... Ну и наш любимый тезис «А нас за что?».
0: Вот,
1: вы помните, как вы недавно на фоне там какая-то марка идиотская, «Почта Украины», на ней горящий Крымский мост, а мы тут фотографируемся. Смешно было, да? Ну вот, давайте, теперь вот у вас снова, еще одну марку сделайте с этим Киевским мостом, снова фоткайтесь, да? Нормально получилось, я считаю, более чем. Досада лично меня гложет ровно одна, что так долго тянули.
0: А мне кажется, нужно было создать ситуацию, когда вот эти все удары, они, знаешь, как такой, как каток, который будет ехать столько, сколько надо. И, очевидно, для этого нужно было наладить производство, сделать запасы, подготовиться. Мне кажется, из-за этого. Хотя, может быть, что-то другое.
1: Мы же в стратегию не лезем. Просто
0: ну, мы не знаем,
1: потому, что это секретное все, никто никому ничего не объясняет. Совершенно правильно делает. Но отрадно, да.
0: Но выглядит это именно так.
1: Наконец-то.
0: В случае, да.
1: Еще остается только пожалеть, что никаких орешников не видно. Хотя бы... с железными болванками, чтобы прилетели, как по Южмашу, врезали тогда. Ну и тут надо то же самое. Обрати внимание, удары по центрам обработки данных, по интернет-провайдерам, по линиям электропередач. Все в нашей жизни, вообще все держится на электричестве. Электричество – это самый главный вид энергии. Вот, надо все это заглушить. По-моему, хорошо получается. Надо и дальше так.
0: Ну... Я бы еще вот что здесь сказал. Мне кажется, я еще хотел бы напомнить, они очень смеялись, когда наш президент сказал, что да мы еще не начинали ничего.
1: Да.
0: Год назад или сколько? Да, ладно, вы не начинали, вы там
1: нечем
0: уже у вас
1: вам,
0: нет,
1: да,
0: ничего
1: да,
0: нет
1: да,
0: у вас.
1: Да, да.
0: Ну, вот оказывается,
1: ну
0: что...
1: и я бы еще обратил внимание почтенной публике на то, что посмотрите, у них встало движение. То есть это о чем говорит? О том, что жители Киева совершенно беспрепятственно, это где страшная война идет, они совершенно беспрепятственно разъезжают на личных автомобилях, едут по своим делам. Это почему? Ну, потому что Российская Федерация по вашим мирным объектам и по населению не бьет. И вы это твердо знаете, и вы поэтому вот так себя ведете.
0: Какие-то прогнозы, Дмитрий Юрьевич, ты сам для себя делаешь, которыми ты мог бы поделиться?
1: Мы только поем псалмы, чтобы не останавливались. Надо до логического конца доводить. Как многократно в беседах с Татьяной объяснял, что хорошая переговорная позиция – это когда у противоположной стороны сломаны ноги, сломаны руки, выбиты зубы, вот его принесли... На стул напротив посадили. Вот, да, давай поговорим, да, давай. Что еще тебе сломать, прежде чем ты подпишешь то, что нам надо?
0: И... А подпишут ли? Или все-таки для европейцев-то, в общем, чего им? Они
1: опять
0: похлопают, Владимир, давай, молодец.
1: Ну, это как? Это бешеная гиена, у которой вырвали зубы, она не сможет кусаться. Вот это в первую очередь.
0: Но все-таки страна большая, и армия, в общем, пока еще боеспособная, и она действует. Они даже там в какие-то вот контрнаступы ходят.
1: Да, да.
0: Вот бои идут. Они говорят, я еще раз вот обращаюсь к ним. Интересно, что говорят они? Они говорят следующее устами лысого пропагандиста своего, значит, который, правда, врет каждый раз. Он каждые две недели обещает, что сейчас будет там такое, вы увидите. Но, значит,

0: дроны собьем. Вот, вот такая там позиция. То есть они как-то, ну, в общем, настроены на...
1: Это же СМИ. Ну, что толку от того? Ну, хорошо, вот организовали нападение на Курскую область. Хорошо ли это для нас? Ну, наверное, нет.
0: Нет, конечно.
1: Конечно, плохо. Чем закончилось нападение на Курскую область? Ну, тем, что вы там народу потеряли немыслимое количество, и вас оттуда вышибли. Как вот на Валдае Владимир Владимирович сказал, что они прогнозируют 1,5 года, и Россия отвоюет все территории. И тут же вопрос, а что вы в них вцепились? Если отвоюет, и вы это понимаете, вы же напрасно гробите людей. Если вам кажется, что это истощит Россию, ну, как-то не смешно. Даже давайте 150 миллионов и 20. Как у вас там с победой? А самолеты у вас, значит, в Бельгию на ремонт летают, да? Вот это здорово вообще. Ваш F-16 300 часов налетал, его надо гнать в Бельгию, а там, говорят, за 9 месяцев его там приведут в порядок.
0: Там накопилось, очередь стоит и не справляется, рабочих рук не хватает.
1: Да, ну, с одной стороны, знаешь, когда читаешь новости, и что наше ПВО сбило там, ну, условную цифру называю, сбило 40 авиационных, крылатых авиационных бомб. Ну, наверное, это, ну, минимум 20 самолетов вылетов, что каждый везет по 2 бомбы, бросает, ну так летают, ну так бросают, сбиваем, это прекрасно. Ну, то есть у этих гадов, да, есть, ну, самолеты, есть, да, летают.
0: То есть тут тоже, наверное, нам праздновать победу рано, не, но тем не менее, оптимизм, я думаю, сейчас у нас присутствует.
1: Мощно рощено, да, выпускают эти и герани, и ракеты в достаточном количестве. Не обязательно по 20 штук в час присылать.
0: Так, ну что, чат-рулетка.
1: Давай.
0: Мне нравятся всегда такие новости. Значит, была найдена некая чат-рулетка, где дети показывали себя, значит, несовершеннолетние показывали себя. Что такое чат-рулетка, все знают, да, это такая программа, которая позволяет случайным людям онлайн по видео встречаться со случайными людьми и что угодно обсуждать. Многие развлекаются таким образом, кто-то там выпивает, кто-то пишет, да. кстати, очень классных много роликов, очень, кстати, хороший ресурс для пропаганды, между прочим, там наш толковый пропагандист, очень. Прямо с первого дня СВО, помнишь, это было, забыл уж как зовут, пародист Зеленского, они же оттуда, очень много ребят вышло,
1: да.
0: Но не суть. Вот, значит, есть, значит, у нас вот активист, который из-за того, что была обнаружена действительно вот эта вот некая группа или что-то, значит, вот из некоторого количества людей с несовершеннолетними, вот, значит, Михаил Иванов, председатель общественного движения «Россия православная», сказал, что подобные площадки не имеют эффективных механизмов модерации, в чем он, скорее всего, прав, из-за чего создают прямую угрозу для безопасности детей. Я призываю заблокировать все чат-рулетки на территории России, говорит он. Если мы не можем гарантировать безопасность детей на этих площадках, значит, они не должны работать. Никакие свободы технологий не стоят слез ребенка. Мы обязаны защитить наших детей. Если для этого нужно закрыть все подобные сервисы, мы должны сделать это без колебаний. В общем, с точки зрения позиции, эта мысль, конечно, правильная. Вот, но тут возникает вопрос. Ну, давайте так, будем реалистами. А какая площадка вообще может защитить? Ну, обращаюсь к нашей любимой теме. Зайдите на любой поисковик, наберите там что-нибудь со словом «порно».
1: Да. И запретите все это.
0: И вот вам там вывалится столько всего, и даже не спросят ваш возраст, и не будет там предупреждения о том, что движение ЛГБТ запрещено в России. Вот, и без предупреждения вам покажут движение ЛГБТ и во всех его лучших проявлениях, вернее, худших. Как ты относишься вообще к подобным идеям запретить? Это просто популизм или реально можно каким-то образом все-таки что-то сделать?
1: Для меня это как-то странно. Мы из Советского Союза, вот советский город Ленинград, в нем есть так называемый Катькин садик напротив Елисеевского магазина, ну где памятник Екатерине, Катькин садик.
0: Катькин
1: садик. В советской власти там постоянно, ежедневно собирались лица нетрадиционной ориентации. Обращаю ваше внимание, в Советском Союзе это была уголовная статья мужеложества. Все изловленные тут же садились.
0: Без... В Москве у Большого театра.
1: Да.
0: Там же тоже театр сзади.
1: Да, как же так, ребята? Я вас с большевиками никаким местом вообще сравнивать не могу. А вот, вот так было. Но обрати внимание, теперь на Западе все это легализовали. Оказывается, это все хорошо и правильно. А следующий шаг – это легализация педофилии. Поэтому они на все на это вот там сквозь пальцы смотрят. Им это, по большому счету, не очень интересно. Развлекайтесь вы там как хотите. Как вы хотите это прекратить? ну, для более непонятливых, вот торгуют запрещенными веществами.

0: деньгами, например, можно ли это запретить? Конечно, статья уголовная есть. Людей ловят, ловят, судят. В огромных, кого он в Америке, там в тюрьмах не протолкнуться давно, десятилетия.
1: Да, у нас тоже, в общем, да, по статье какая-то 280.
0: Точно, да. И никак не получается. Почему? Ну, потому что вы не с того... Надо ли ловить, сажать? Безусловно, надо. Заходить надо с другого конца. Если вы открыли такой канал, вот я тебе, как бывший оперуполномоченный, что я там делать должен? Я вас всех сразу на карандаш. И детей, которые там голыми задницами за деньги крутят, для того, чтобы их родителей, так сказать, в чувство привести, чем твой дурачок занимается, и тех, кто за это платит. Если это не наши, ну, возникнут сложности, ну, хотя бы там через Интерпол материалы отправить, вы посмотрите, вот этот персонаж чем занят. Да. Всех ловить, всех сажать. И это удобно, то, что у них есть какой-то кружок, где они там вот подобными вещами занимаются. Это можно выявить и за это покарать. Запретить, ну, рубите все эти кабеля, которые из страны идут на Запад, вам это, честно скажу, не поможет никак вообще.
1: Ну, тут вопросов всегда больше, чем ответов, я с тобой совершенно согласен. Потому что, с одной стороны, ну, мы все живем и часто обсуждаем это в эфирах, вот эти все проблемы, которые есть и с наркотиками, да, и там, с порнографией, не знаю, и с, действительно, с педофилией, и с какими-то, значит, враждебными действиями, с одной стороны. А с другой стороны, жизнь такова, что все это присутствует.
0: Да, да.
1: И я ни разу не видел, ну, какого-то, не знаю, там, ну, не знаю, какой-то мощной борьбы там, с, ну, как-то в основном все вот принимают какие-то запреты, там, а потом ничего особо не меняется.
0: И не может измениться.
1: То есть, да. Вот между запретом в законе, ну, может быть, одного кого-то там где-то,
0: да,
1: а вот
0: да,
1: явление, да, остается все равно. Ну, не знаю, как с этим быть. С одной стороны, нельзя сказать, что этот человек не прав. А с другой стороны, ну и чат-рулетку убивать,
0: прав,
1: смысл какой?
0: Абсолютно прав. Но так оно ничего не решит. Да. Тут вопрос в другом. Надо ли бороться? Конечно, надо.
1: Уже
0: все уши прожужжали какими-то этими невероятными совершенно искусственными интеллектами. Чего вы своего искусственного интеллекта не заточите под ловлю педофилов в интернете? Какие в этом сложности? Он что, не может там анализировать фотки и видео? Может.
1: Может.
0: Не может анализировать разговоры? Может. Ну так натравливайте его, собирайте материал, фактуру, документируйте, все, добро пожаловать в суд. Ну, понимаешь, если это за этим зорко бдят, ловят и содят, ну, там энтузиазм резко пропадет. На углу Невского и Тверской никто не стоит с известными пакетами, у меня тут дешевле всех, сшибает с ног, берите. В подворотне, в темной, сам вот сейчас возьми любого гражданина, любого именно, можешь купить? Нет. Почему? Ну, потому что не знаю где. А если знают, то тебе хрен продадут, начнем. Может, и мент. Зачем?
1: Ну, да.
0: Только там это, уже внедриться, опыт надо иметь и прочее. Почему? Ну, потому что бдят и ловят. Вот так и тут надо, да. Явление безобразное. Мы решительно осуждаем.
1: Да. Ну, хорошо. Что у нас еще за неделю? Что-нибудь, может, у тебя есть? Ты хочешь что-нибудь такое?
0: Ничего не помню. Кроме Fly Dubai, да, это больше всего.
1: Ну, Kanye West к нам не приедет. Вот.
0: Да что ж такое.
1: Да, ты понимаешь, в чем дело. Вот, ну, билеты очевидно вернут. То есть, я думаю, что тут проблем не должно
0: быть.
1: Я
0: надеюсь, что да.
1: Ну, конечно. Ну, а как? Если обещали, не будет.
0: Обязаны.
1: Ну, хорошо, хорошо. Да, я обещал рассказать про Mobland.
0: Давай.
1: Я посмотрел первую серию вчера.
0: О! Mobland, то есть по-русски Gangsterland.
1: Да. Ну, это Гай Ричи.
0: Да.
1: Это классный первый сезон, вообще отлично, вопросов нет. Отличный, бодрый, жесткий, интересный, цепляет. Значит, могу сказать, что первая серия, не раскрывая деталей, потому что все будут смотреть, значит, все, там все есть. Uh-huh. Все вот, что было, там оно все есть. Значит, с точки зрения вот этого качества гайрического и специфического, даже, может быть, какого-то юмора, там, в общем, все нормально. То есть добротно, и вот все атрибуты есть. Но какое-то вот у меня ощущение, вот как фальшивые елочные игрушки, понимаешь?
0: Да что ж так, не радует.
1: А вот не радует. То ли ощущение, что ты уже это видел все в первом сезоне. Вот. Ну, потому что тот же, значит, вот те же все главные герои.
0: Там. Тех же щей только гуще влияет.
1: Да. И жести там много. И все там хорошо.
0: Не помогает.
1: Ну, вот прямо я даже где-то в середине думаю, ну, понятно, ладно, пойду. Ну, досмотрел все-таки. Ну, вот не было такого, что сел и, как бы, закидывая в себя воображаемый попкорн. Да ладно, а вот, вот это вот у меня ощущение не было, но вот это мое ощущение такое. Посмотрим, там две, по-моему, серии вышло. Посмотрю вторую еще. Может быть, сегодня вот как раз приеду домой и посмотрю. Ну, в общем, ну, добротно для ценителей жанра и творчества данного режиссера.
0: Я еще не посмотрел, только актера. Скачал. Вместо этого я посмотрел вчера одну серию нашего отечественного сериала «Полдень».
1: «Полдень», «Полдень», «Полдень».
0: Продолжается экзекуция братьев Стругацких. Это по «Жуку в муравейнике». Ну, есть «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер». Там три книжки, так сказать. Только руками развести. То есть, опять-таки, дорого-богато. То есть, видно, деньги вложены, техническая часть, ну, я не могу сказать, прекрасная. Ничем не хуже у других, так я тебе скажу, нормально. При этом, что за сценарные ходы? Там некий главный герой такой, Лёва Абалкин, он ходит по чужой планете с представителем народа голованов. Это собака с огромной башкой, говорящая человеческим языком. В книжке страшно интересно, как человек разговаривает с инопланетянином, тот ему отвечает, а этот потом полстраницы думает, что этот имел в виду. Книжка отличная, в детстве просто на ура. Тут это оказался какой-то персонаж чернокожий. Человек. Это зачем? Я вот понять не могу, вы берете эту так называемую вселенную, берете персонаж, ну как трудно быть богом, все те же имена, диалоги вынимаете, а сюжет у вас совершенно другой. Это зачем? Вот в рамках этой вселенной, хорошо, мы все знаем, о чем речь, но что, если вы что-то другое делаете, зачем их так же зовут и зачем они так же говорят?
1: Ну, продается лучше, наверное.
0: Не знаю. Ты знаешь, вот...
1: Да, может, там есть какие-то рецепты, что там должно быть, чтобы все смотрели сериал, а там в книжке такого нету, а поэтому приходится переделать.
0: Ну, любое кино заточено под подростков. На подростков там. 13-17 лет – это вот пик, так сказать, посещают. Уже даже в наших кинотеатрах поняли, что основные посетители – это Человек-паук. Представляете, открытие? Вот у американцев там подростки от 13 до 17 лет – это 75% зрителей – у нас наконец-то дошло, для кого кино надо снимать, поэтому сказки делают. Ну, тут как-то странно. Знают ли дети братьев Стругацких? Я тебя уверяю, нет.
1: Не
0: вообще не знают. Ну, для них, вот мне, я старый дедушка, мне страшно интересно, что же там такое.
1: Ну,
0: а детей на это нет, не купятся, не поведут.
1: Может, ну, опять же, я не смотрел, я не знаток творчества, я по-прежнему, я досмотрел до того эпизода у Германа, где из арбалета убивают эту несчастную женщину. На нем я...
0: Стрела из носа, это десятка просто.
1: На нем я остановился, и там еще минут 30 осталось. Тяжело. Тяжело идет заканчивать. Трудно. Я еще люблю, знаешь, что-то как-то там закусывать, как-то вот, когда смотрю. А там не лезет кусок в горло вообще никак.
0: Вот. Аромат эпохи не
1: аромат
0: дают.
1: Аромат эпохи там есть, да. Но я могу предположить, что они пытаются как бы зацепить все аудитории. То есть вот старшую, те, кто знает Стругацких, они берут, собственно, название. Для молодежи придумают что-нибудь там вот супергеройство какое-нибудь.
0: Соглашусь, не получается.
1: И вот из этого лепят продукт универсальный, который понравится всем. И бабушке, и маме, и внуку,
0: и всем остальным. Увы. Ну, не получается.
1: Может быть, мы на этом...
0: Мы желаем им удачи, да.
1: Мы желаем всем удачи. Нет, ну, дай бог, все равно люди работают, стараются. Кому-то, наверное, их творчество нравится. Вот, молодцы, актеры хорошие. На этом мы заканчиваем первую часть. И я передаю слово товарищу Минчук, который сейчас вместо меня здесь заменит, а с Дмитрием Юрьевичем. Я прощаюсь, но он остается, друзья. Вы
0: спасибо,
1: не уходите Петр. Никуда.
2: Знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИДе прокомментировали вывод американских войск из Ирака. G7 намерена сохранить санкции против России в энергетической сфере. Россиянин взял золото на первом этапе Кубка мира по плаванию. Теперь подробнее. Общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на полигон Чебаркульский в Челябинской области, где глава государства наблюдал за этапом стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» и сопряженного с ним командно-штабным учением ОДКБ «Взаимодействие-2026». После учения президента пообщался с военным атташе разных стран, и глава Кремля поприветствовал военных представителей и выразил уверенность, что их совместная работа была полезной. В продолжение темы более 47 тысяч человек и 2 тысяч единиц вооружения, а также 90 летательных аппаратов, 77 кораблей и судов задействованы в учении «Центр-2026». Стратегическое командно-штабное учение проходит с 28 сентября по 3 октября. Главной целью названо совершенствование практических навыков руководящего состава и штабов объединения в управлении группировками войск и сил. Учение проводится в два этапа. В нем принимают участие представители 41 государства. Москва приветствует вывод американских войск и их союзников из Ирака. Это свидетельствует о том, что иракская армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году спровоцировало десятилетие нестабильности на Ближнем Востоке. Москва убеждена, что Ирак сможет противостоять любым внутренним и внешним вызовом после вывода войск США и союзников. Ранее Дональд Трамп вслед за Пентагоном объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении международной операции «Непоколебимая решимость», назвав 12-летнюю военную кампанию окончанием дорогостоящей экскурсии в ад. Страны «Большой семерки» заявили о намерении сохранить санкции против России в энергетической сфере и работать с Международным энергетическим агентством и другими международными партнерами, чтобы не допустить дальнейшего распространения последствий энергетического кризиса на рынке топлива, газа и других сырьевых товаров. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам виртуальной встречи. Накануне президент России Владимир Путин на Валдае прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, на мировые рынки оно не попадает из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов. Более 560 образовательных учреждений во Франции пострадали из-за школьных митингов. Об этом сообщает газета «Фигаро». Французские старшеклассники уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Россиянин Егор Корнев занял первое место на дистанции 50 метров на спине на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Вторым стал другой россиянин Павел Самусенко. Российские пловцы впервые с 2002 года выступают с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И не поверите, Дмитрий Юрьевич Пучков, который не просто у микрофона, а рядом со мной у микрофона, не напротив, в экране. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуй, Алена.
2: Страшно представить, когда мы с вами последний раз виделись. Я считаю, где-то в марте. Вы были в Москве последний раз.
3: Наверное. Друзья, а ты по-прежнему прекрасна.
2: Спасибо. Да? Я очень стараюсь. Я каждую пятницу вообще-то наряжаюсь перед встречей с вами. Мне очень приятно, что вы отметили. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поговорим о прекрасном. Я тут послушала вас немного с Петром. Вроде бы все международные новости вы уже обсудили, но вот кое-что мне удалось сохранить для себя. США — это же такая страна изобретательная, прогрессивная, продвигающаяся. Да. Вот они госуслуги изобрели. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала услуг America.gov, ну, видимо, government, который объединит онлайн-сервисы федеральных ведомств США, и пользователи смогут авторизоваться, задавать вопросы и оформлять запросы в одном месте без перехода на сторонние сайты. Представляете, какая прогрессивная страна?
3: Значит, для меня это как-то странно. Вот когда-то давно, я до 2012 года в США ездил, ну, когда-то давно меня там несколько раз обманывали при расчетах в магазинах, в ресторанах. Там это вообще в порядке вещей. Принести чек, написанный авторучкой, что типа с тебя там $62, а мне тут же смс-ка из банка приходит, что 85. Показываешь им в телефоне, что это? Это ваш банк вот так вот там, да? Да не может такого быть, особенно в России. Да. Ну, конечно, вы тут жулики и варьё, а у нас, значит, не может быть. Ну, для меня это как-то странно. При этом, обрати внимание, все компьютеры и, о ужас, интернет, это, в общем-то, из США. А почему у них нет вот такого, для меня загадка. Наверное, я так подозреваю. Но вот у них почта, например, со страшной силой работает, что в Англии, что в США, и масса вопросов решается по почте. Не как у нас, не стоянием в очередях, а написал запрос, тебе прислали в ответ. Нормально работает, и, по всей видимости, все довольны. Во всяком случае, точно могу тебе сказать, что в километровых очередях там никто не стоит. Вот для меня, как для советского человека, когда любое хождение за справкой, это просто выкинутый рабочий день, потому что я там и настоюсь, и насижусь, и списки, и химическим карандашом на лбу номер 9 напишут там, или еще чего-нибудь, не дай бог, кто-то проскочит без очереди. И теперь, когда приходишь в наш МФЦ, оторвал номерок, 10 минут, и вот я уже на улице, все вопросы решены. Обалдеть вообще. Ну, вот у нас это серьезнейший сдвиг. А им, я так подозреваю, просто не надо. Но выглядит, да, безобразно. Как это в самой высокотехнологичной державе Запада, и вдруг такой удобной вещи нет. Странно.
2: Вы же наверняка уже видели, что у очень старого мемчика Fashion Details появился конкурент в виде одного российского актера, который уехал в Америку, и там он в колледж. Вы видели этот? Это не университет. Ну, есть там. Не хочу называть имен, чтобы не делать ему лишнюю рекламу. Но я готова уверен, что такие... Я готова вот поклясться, уверена, что такие, как он, уехавшие, сейчас начнут говорить... Ну вы что, это другое, это не госуслуги, мы не... нет, это вот нужно скачать, потому что это другое.
3: Ну это психбольные, как ты понимаешь, тут это, диссертации защищать можно на поведение этих умалишенных. Тут другое, там другое, да, удивительно.
2: Ну, к слову, об обращениях к чиновникам. Вот смотрите, в Беларуси разгорелся страшный скандал вокруг многодетной семьи. А точнее, многодетной мамы, которая Александр Лукашенко лично подарил квартиру. Что произошло? В декабре прошлого года президент заявил, родите три малыша и требуйте от меня все, что угодно. Угу. И вот одна минчанка после рождения тройняшек напомнила об этом обещании президенту. И президент в течение буквально недели выдал ключи от нового жилья. И в соцсетях подарок не оценили, все стали обвинять маму в наглости, что это такое, почему вот так легко квартиры раздают. А кто-то стал говорить, что наоборот, молодец. Вот лично у меня полный восторг от людей, которые так, вы говорили, я сделал, показывать. Это же смело, и она получила, что хотела. Ну, неважно, каким образом, она добилась, чего хотела. Сказал президент, она сделала. Ну, молодец, красотка. Лично я за нее рада, что у нее теперь квартира есть. Но ее реально хейтят в сетях. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, это хейтят-то не ее, а Лукашенко, как ты понимаешь. Хотя что...
2: Ее за наглость.
3: Что же Александр Григорьевич сделал не так? У многих ли людей есть по трое детей? Я тебя как опытную маму, да. Вот у меня, например, из знакомых вокруг меня один дементий. Вот я третий ребенок в семье, и дементий третий ребенок в семье. Больше нет никого. То есть это и при советской власти очень много. Для вот, российской части страны трое – это очень много. Надо ли рожать детей? Государство вон орет уже криком просто. Людей мало, их надо рожать. Как их это спровоцировать на рождение детей? Ну, в первую очередь, материально. Мне нужна жилплощадь, безо всяких разговоров. Тут дальше, ну, сколько рождается-то у людей по трое? У вас квартир-то государственных хватит раздавать? Ну, наверное, хватит. И если президент это объявил, ну, вы давайте еще тех, кто за материнским пособием, там, капиталом обращается, вы еще их обвините в том, что это ты, мерзавка, пошла за казенными деньгами. Не стыдно? Ну, это что за идиотия вообще?
2: Мне кажется, очень предприимчиво. Это как, помните, был...
3: Да, блин, тренд. Если мне это положено, да. И вы об этом сказали. Вот, я пришла, дорогие друзья, я родила троих детей. Это подвиг во имя государства, между прочим.
2: Так еще и тройню выносить, ее и родить, да. Я вообще не представляю, как
3: какие
2: это.
3: Вопросы? В чем там можно обвинять? Это нет, это специальные политически ангажированные и проплаченные твари, так я тебе скажу.
2: Ну, а девушку мы поздравляем с новым жильем.
3: Молодец.
2: И всю ее большую семью. И пускай
3: всем
2: там
3: здоровья,
2: всем будет уютно,
3: да.
2: И
3: рожайте
2: тепло.
3: Рожайте еще.
2: Да, да. Квартиру побольше попросят. Ну, ладно, к другим новостям. Вот у нас давно с вами не было. Инициативная Госдума. Смотрите, Следственный комитет предложил ввести водительские права для электросамокатчиков. Наконец-то. Точно нас слушают, Дмитрий Юрьевич. Также ведомство хочет приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств. Это позволит привлекать их к административной и уголовной ответственности за нарушение ПТД, если в результате нарушения пострадали люди. Но все-таки самокат – это транспорт или это игрушка? Как будем делить?
3: Тут вообще никаких этих обсуждений быть не может. Вот я для того, чтобы ездить на автомобиле, я иду, прохожу специальное обучение, получаю навыки вождения автомобиля и после этого сдаю экзамен, который удостоверивает мои способности, после этого мне выдают права. То есть, а, я знаю правила, б, я этой самобеглой коляской умею управлять. И вот я с правами, отучившийся, сажусь в автомобиль, и вдруг передо мной выезжает какой-то идиот. Его другим словом не назвать. Как он едет в одном направлении со мной, между рядами там вот так вот, или как это теперь все чаще и чаще, он тупо едет по встречке, объедешь. Ты же не будешь меня давить.
2: Или по МКАДу на встречку.
3: Да, то есть правил он знать не должен. Соблюдать он их не обязан, и в любом случае ему за это ничего не будет. Это вот, вот кто это разрешил? Вот у меня первый вопрос. Кто это разрешил? Кто этот интеллектуал? Вот я стою на своем автомобиле, справа от меня, как это у нас говорят, поребрик, на нем железный забор, и мне надо повернуть направо. Ну, я стою и хочу поворачивать направо, там, смотрю на светофор, загорается светофор, слава богу, я что-то там краем глаза вижу, что там что-то шевелится сбоку. А это, оказывается, велосипедист одной ногой об поребрик и, накренив велосипед, чтобы мое зеркало не задеть, он мимо меня просачивается. Вот если бы я не увидел, я бы тебя размазал бы по забору, не имея никаких вообще намерений совершать под эти ДТП и людей калечить. Вы зачем это разрешаете? Вот объясните мне, пожалуйста, вы зачем это разрешаете? Плюс большинству, естественно, плевать на него, на идиота. Ну так сядешь-то ты за это. Вы зачем это делаете? Ну как так можно? Вот недавно, кстати, появились квадрики. Хорош ли квадрик? Прекрасное устройство. Гонять там вообще по грязи и прочее, и прочее. А по дорогам ездить нельзя. Нужны права на трактор. И по дорогам вот на этих квадриках ездить нельзя. Ну, так и не ездят. Хорошо ли это? Прекрасно. Потому что малолетние идиоты, оседлавшие все эти страшные устройства, вот у них теперь там питбайки какие-то, на которых они у меня в прошлом году подростка задавили, где я там по дороге домой еду. О, вопли там туда-сюда, кто виноват, там милиция участвовала. Родители виноваты, которые ему вот это купили и не могут проследить, что он на нем делает. Я решительно против. Полезны ли самокаты? Конечно, полезны. Можно ли на них ездить в центре Питера? Нет, нельзя. Там просто все выключено. У нас нельзя по Невскому ездить на самокате. Он не работает там. В Купчино где-нибудь, там, я не знаю, как, или здесь в Ясенево, где широкие дороги, ну, на здоровье ездить, там, пожалуйста. В центр соваться не надо. Нужны ли для этого права? Обязательно. Нужны ли номера? Обязательно. И никак по-другому.
2: Все. Ну а с какого возраста? Вот у нас же мопед, и, может быть, наврала, исправьте меня, но есть там какая-то на категория дорогу. Мопедов 16
3: лет. Это ты знаешь, вот советская власть была и полторы машины. У меня вот дом на 236 квартир в моем горячо любимом Купчино. Там 5 машин было всего, 236 квартир. Теперь в каждой по 2. Ну, совершенно другое движение, совершенно другой уровень опасности. Вот тогда там детям с 14 лет можно на велосипедах, так там не было никого на дорогах. А теперь есть. И далеко не все наши граждане, получившие права, ездят как этот Шумахер. Нет, они тоже плохо соображают, у них нет водительского опыта. Вчера машину купил, и вот тут уже, пожалуйста, ДТП. Я решительно против выезда на дорогу людей без прав, которые не соблюдают права. Это еще и провоцирует всех присутствующих. Почему этот идиот может вообще тут вышивать, как ему в голову взбредет? Ладно, поперек пешеходного перехода он едет, не слезая со своего там этого велосипеда, самоката. Так он по встречке ездит. Или на каком-нибудь безумном моноколесе. Разгоняется быстро, тормозит плохо. Что это тут устроил?
2: Ну и туда же велосипедные вот эти вот, велосипеды доставки. Туда же. Вот у меня ситуация, я стою, мне поворачивать направо. Два ряда, один налево поворачивает, второй направо. И парень, который на велосипеде стоит справа от меня, то есть максимально правое положение, он включает поворот налево и мне такой показывает, я сейчас вон туда. Я сижу, думаю, ну как бы хорошо, я тебя увидела. Если бы ты был вот еще миллиметр, ты был бы в слепой зоне. И я бы сейчас на тебя наехала.
3: Да. Ну так нельзя.
2: Ну, это тоже рубрика всем известная, любимая, развлекательная, но, вы знаете, Дмитрий Юрьевич, здорово, что пытаются урегулировать этот процесс, но я ханжа, я категорически против самокатов, я считаю, что их надо запретить, их не надо регулировать, их надо просто запретить.
3: В новостройках, на прогулках, на здоровье гоняйте сколько хотите, вот сколько хотите, вот ты же помнишь, что эти, когда Сигвеи придумали, еще там Стив Джобс всем рассказывал, что это вообще там преобразит облик городов, там тут маленьких, наверное, да. Где тебе гораздо удобнее прыгнуть. Ну, оказалось, Segway 10 тысяч долларов, извините, перебор. А самокат, который в прокат за 3 копейки, ну, конечно, он удобный. Я вот на своем обводном канале, у меня там крайняя станция метро Балтийская, а на производство люди от вокзала едут на самокатах. Они там кучами валяются. Удобно ли это для людей? Ну, конечно, там либо 15 минут пешком пилить, либо 3 секунды на самокате. Конечно, удобно. Там они никому не мешают. Вот, хорошо, да.
2: Ой, все, ну этих самокатчиков. Вот я, кстати, вижу комментарии сегодня. Угу. Друзья, конкретно сегодня я вижу комментарии. Я их специально вывела, потому что следующая тема, которую мы обсудим с Дмитрием Юрьевичем, предполагает ваше участие в нашем обсуждении. Я хочу посмотреть, что вы нам напишете. И вот нам пишут, что Алена, мы с тобой полностью согласны. Так что, видите, я не одна ханжа, да. Дмитрий Юрьевич. У нас есть и...
3: У нас ханжистский кружок.
2: У нас ханжистский кружок сегодня. Вот такой токсичный, да. Ханжа Таксиньевна, я. Можете меня так и называть. Ну, а теперь к теме, которую я уже заявила. Главные претенденты на слово года 2026.
3: Так, так, так.
2: Нишевый. Но это уже... Мы с вами решили, что нишевый говорить как-то не нишево, а то уже все исполнилось. Prime Era. Да, вы знаете, что такое Prime Era? Я вот недавно выучила, я даже пост писала к своему дню рождения на прошлой неделе. Prime Era — это вот когда самый лучший период твоей жизни. Вот ты сейчас в Prime Era. Вот лучше никогда ты не жил и, видимо, жить не будешь.
3: Не слышал.
2: На пике счастья. Колобок — почему-то слово года. Вот так вот. Колобок. Пухосос. Помним, что был такой.
3: Пухосос, отлично. Колобок, хороший. Наверное, из-за борьбы с колобком.
2: Наверное.
3: Потому что отодвинули из-за Человека-паука, и там такая истерика была с колобком. Наверное, поэтому.
2: Наверное.
3: По чистоте употребления.
2: Следующее слово «ИИ». Ну да, о нем мы и так говорим уже года три, наверное. Red flag, тревожность, 6-7, какой-то brain rot. Это бессмысленный контент или состояние усталости.
3: Гнилой мозг.
2: Ой, я такого даже не знаю. И взаимопомощь. А что плохого в слове взаимопомощь, я не знаю. Ну вот какие из перечисленных вы чаще всего слышите?
3: Это неплохие. Это, наверное, слова по частоте употребления.
2: Да.
3: То есть то, что чаще попадает. Ну ИИ. Лично я ИИ больше всех вижу, да.
2: А что бы вы сюда добавили?
3: Я ничего.
2: Вот, да, больше никаких. Мне кажется, все еще очень много используют слова дофаминовый и гиперфиксация. И этот в моменте.
3: В моменте, да. Да,
2: в моменте.
3: Это, в моменте приготовься. Это значит сейчас по-русски.
2: Какая неожиданность.
3: Но с английского, если ты вот эти... Калька такая.
2: Так круче.
3: Это, в моменте. Вот в моменте там, да. Это...
2: Ну вот, Дим Юрьевич, давайте в моменте поиграем с вами в следующую игру. И нашего зрителя тоже подключаю. Вижу ваши комментарии. Пожалуйста, участвуйте. Значит, я сейчас называю зумерские слова.
3: Давай.
2: А вы будете угадывать, что они означают. Вы всё-таки некоторые отношения к английскому языку имеете,
3: да.
2: Но вдруг получится. Делулу. Друзья, ваши варианты. Что такое Делулу? На что это похоже? Что отсылка? А вот я расскажу пока что еще комментарии. А, вот, кстати, подписывают, что еще от слова «совсем» можно тоже добавить в список слов.
3: Ну, это 100 лет, но омерзительное, да, согласен.
2: Делулу. Это когда человек живет в своих мечтах и оторвался от реальности. Я вот, Дмитрий Юрьевич, сегодня не могу, я сегодня Делулу. Наверное, это
3: не
2: так
3: в ресурсе.
2: Не в ресурсе, да, кстати, тоже хорошее слово. Следующее – риз. Как вы думаете, что такое риз? Риз? Вот, друзья, пишите ваши комментарии, что такое риз, а я буду пояснять. Это харизма, умение очаровать человека, особенно во флирте. Но я вот тоже не понимаю, как это использовать? Что я сегодня что, очень ризовая? Или как? Я сегодня харизматичный. Вот зумеры так как-то так говорят. Дальше смотрите. Эмоционально сорваться – это краш-аутнуться. Краш-аутнуться.
3: Ну, это понятно по-английски, да.
2: Ну, хоть что-то стало понятно. Потому что я обалдела, когда увидела эту подборку. Вот смотрите дальше. Фармить. А, фармить. Фармить ауру. Вот мне тут даже фармить. Ударение, я проверила, фармить ауру. Может быть, по-английски-то и фармить, я бы тоже так сказала. To farm, наверное. Но у них тут фармить ауру. Как думаете, что это?
3: Ну, что-то хорошее нарабатывать.
2: Ну вот, произвести впечатление, Дмитрий Юрьевич. Вы крутой, почти, почти круто. Хорошо, давайте такое слово. Залочиться. Как вы думаете, что такое залочиться?
3: Закрыться от всех.
2: А, залочиться – это перестать отвлекаться и сфокусироваться на чем-то. Дмитрий Юрьевич, давайте залочимся с вами на вот этой теме.
3: Да. Ну, лок – это замок, да. Залочиться – это закрыться, значит, да.
2: Вот, просвещаю вас. Глейзить. Глейзить. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич. Это восхищаться настолько активно, что это похоже на подлизывание, прости господи.
3: Боже.
2: Да.
3: Боже.
2: Вот так вот, глейзить. Я вот сегодня вами очень... А вот как это?
3: Глейзю.
2: Глейзю. Я сегодня глейзю, да, невозможно. И тильт. Вот, кстати, вот это слово я видела, но я не знаю, что оно означает.
3: Уклон. Да. Наклон.
2: Тильтануть. Тильтануть.
3: Уклониться. Склониться.
2: Тильт – это состояние сильного раздражения, гнева и потери самообладания, из-за которого человек совершает глупые ошибки. Я тильтанулся, наверное, я облажался. Я тильтанулся.
3: Ну, в смысле, возбудился, и это повлекло какие-то неправильные последствия.
2: Ну да. Представляете, как люди разговаривают? А вот сейчас будет комментарий типа «русский язык – это живая система, он сам все выкинет», или все-таки мы обсудим,
3: да,
2: что это какое-то издевательство?
3: И поэтому 9 десятых английских слов – вот такой великий русский язык. Но это из-за компьютерных игрушек в основном, потому что там общение специфическое идет и терминология специфическая, поэтому вот все эти крэши – это крэш, это не краш, краш – это влюбиться, а крэш – крэш-аутнуться, крэш-аут, это вот сломался, сокрушился.
2: Мне кажется, краш-аутнуться даже выговорить сложнее, чем
3: так
2: сказать
3: точно,
2: эмоционально
3: да.
2: Сорваться. И вот, кстати, получается, краш-аутнуться и тильтануть – это очень похожие значения, потому что вот читаю комментарии про тильтануть. Это сленговый глагол от слова «тильт», он означает потерять самоконтроль из-за сильных эмоций. Ну, как-то очень похоже.
3: Ну, выбивает из колеи, по-русски так это называется.
2: Ой, господи, ну дай бог всем здоровья,
3: да.
2: И дикции хорошие, чтобы не приходилось выговаривать, например, крэш-аутнуться.
3: Ну, мы, это, надеюсь, жить дальше, мы посмотрим, с какой скоростью все это будет забыто вообще.
2: Поборемся, да-да-да, посмотрим, через год хоть одно из этих слов будет вообще нишевым, и нишевое это будет нишевым. Но в моменте все очень нишево, друзья, в моменте все нишево. Ну ладно, вот смотрите, хорошее русское слово. Хрючево. Хорошее же слово.
3: Отлично, я все время употребляю.
2: Вот, в России начнут выпускать хрючево. Заявку на регистрацию этого бренда уже подали в Роспатент. И под этим брендом будут продавать молочную продукцию, батончики и какао. Как аппетитненько, мне кажется, очень. Хрючево.
3: В моем понимании, хрючево – это примитивная грубая еда. Вот чем в армии кормят, например. Ну, кормили в советской, я в нынешней не был, не знаю, как там кормят хрючево. Или это что-то вот, ну, что я вижу? Это вот салат, например, какой-то, знаешь, вот где картофель топором на 4 части разрублена. Не как салат оливье, где все в лагерную пыль состругано. Нет, вот грубая такая еда. Называть свой продукт хрючево, ну, какой-то сомнительный рекламный ход.
2: У меня обычно муж, например, говорит про хрючево, если какой-то рецептик увидит в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации и признан экстремистской компанией.
3: Правильно запрещенный.
2: Правильно запрещенный, да. Нельзя грамм, короче. Он увидит там, когда смешали, не знаю, добавили чуть больше масла, у него сразу все это стало хрючевым. Вот хрючево — это что-то невкусное, месиво какое-то.
3: Да, именно месиво, да. Грубая еда.
2: Ну, может быть, это было сделано просто для привлечения внимания к новому бренду.
3: Этим специалистам по пиару я бы всех уволил, кто предлагает мой продукт так называть. А чужой продукт надо называть. Вот идите, не хотите наш чудесный продукт, идите, берите хрючево у конкурентов. Вот так правильно.
2: Это я вам мемчик скидывала, где лежат сосиски в упаковке мультфильма «Смешарики», и там подпись «Найди Нюшу». Вот примерно то же самое. Это все равно, что сосиски назвать хрючево, но честное слово. Смотрите, какое исследование. Москвичи стали заказывать фастфуд на 60% чаще. В исследовании сравнивали период с января по июль этого года с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 заказа в месяц против 3,5 годом ранее. И гендерный состав аудитории почти сбалансирован. 51% мужчины и 49% женщины. Ну, фастфуд — это однозначно хрючево. Ну, вкусное же хрючево. Вы как к фастфуду относитесь?
3: Если жрать нечего, съем. Ходить каждый день не буду, нет.
2: А вот что вкуснее? Вкусно и точка? Я, кстати, не понимаю, почему не назвали «вкусно и тачка». Ребят, вопрос. Вот надо было «вкусно и тачка».
3: Я там не был. Ну, я подозреваю, что это от предыдущего все рецепты, продукты и прочее остались. Я там не был, я не знаю. С тех пор, как переназвали, не был. Что было до этого, ну, не знаю, гамбургер, ну, отличный, вкусный.
2: А вот люди делятся на KFC и на Макдональдс. Вот KFC или Макдональдс?
3: Я бы в Макдональдс пошел.
2: И я тоже.
3: Ну, от безысходности я и туда, но эти наггетсы отдельно от бургера как-то нет. Мало.
2: Вот, кстати, наггетсы...
3: А много я их сожрать не могу.
2: А какую порцию вы обычно берете? 3, 6, 9?
3: Большую.
2: 9. Ну, какой, Дмитрий Юрьевич, аппетит хороший. Ну, хотя, если за день это единственное, что вообще попадает в желудок, то... Смотрите, к слову, крупная сеть фастфуда тоже увеличила уже упомянутую годовую выручку на 23% до 187,4 миллиардов
3: рублей. Это значит, люди не ходят в кабаки, а заказывают эту фастфудовую еду. Денег нет. Сигнал тревожный, повторюсь. В кабаках все подорожало втрое примерно. То есть, вот последний раз ходил, на двоих 12, ну, почти 15 тысяч рублей без алкоголя. Ну, здорово, ёлы-палы.
2: Ну, вкусно.
3: Давно так хорошо не было. Конечно, вкусно. Это не вопрос. Цена серьезная.
2: Ну да, к сожалению, рестораны уже вот так похолодали, что сказала, подорожали.
3: Да.
2: И вот психологи в завершении разговора про фастфуд связывают тягу к фастфуду с повышенным стрессом и желанием получить быстрый дофамин. Слушайте, это, конечно, классные все комментарии психологов, раздел «Любимое». Но почему здесь не написано? Либо же у вас была единственная возможность, и 3 минуты единственные, на поесть.
3: И это ну я и еще не забудьте рассказать, что это еще и вкусно. Вот представляете, гамбургер вкусный, кока-кола сладкая и молочный коктейль, куда там это, рожок мороженого влупили, он тоже вкусный, представляете? Вот так.
2: Прервемся на новости на радио «Спутник», оставайтесь с нами.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проходит в России с 28 сентября по 3 октября. Оно сопряжено с командно-штабным учением ОДКБ «Взаимодействие-2026». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, связаны ли нынешние учения с вызовами, которые возникают у границ страны, представитель Кремля ответил, что стратегическое учение плановое и не связано с вызовами у российских границ. Песков также назвал его проведение важным с точки зрения планов военного строительства России. Минэнерго подготовила проект постановления для проведения конкурсов на строительство гидро- и гидроаккумулирующих электростанций и заключение договоров предоставления мощности, обеспечивающих возвратность инвестиций. Согласно проекту постановления, предполагается, что построенные в рамках конкурса сооружения будут введены в эксплуатацию после 1 января 2030 года. Россия и Белоруссия подготовят механизм субсидирования товаров союзного государства. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря, член постоянного комитета союзного государства Элла Селицкая. По ее словам, уже создана нормативная база и реестр, который находится в открытом доступе для субъектов хозяйствования Беларуси и России и насчитывает около 15 позиций. Сейчас в документ включены 4 категории товаров. Это автобусы, грузовые автомобили, станки и микроэлектроника. Работа по расширению перечня ведется совместно с Министерством промышленности Белоруссии и Министерством промышленности и торговли России. Лидеры стран Большой Семерки договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки мощности на фоне топливного кризиса. Об этом говорится в их совместном заявлении. В пятницу лидеры стран G7 провели видеоконференцию по вопросам энергобезопасности. По ее итогам они согласовали выпуск на рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических запасов. Из-за эскалации конфликта Ирана и Штатов практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Страны Запада в частном порядке разрабатывают запасные планы по переносу посольств из Киева во Львов или Польшу. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на дипломатов. Отмечается, что западные дипломаты публично заявляют о том, что намерены оставаться в Киеве, чтобы не создавать впечатление, что союзники бросают Украину на произвол судьбы. В конце сентября Wall Street Journal сообщала, что власти Украины рассматривают возможность предоставить Киеву статус прифронтового города. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. И Дмитрий Юрьевич Пучков не просто у микрофона, он в Москве у микрофона, рядом со мной. И я уже второй раз за последний час этим очень-очень хвастаюсь.
1: И снова здравствуйте.
4: Всем староприбывшим, новоприбывшим. Мы продолжаем нашу беседу. А именно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Какая неожиданность. Я каждый раз-то пытаюсь сказать так, как будто бы ждет что-то новое, но... Люди,
1: но
4: правда,
1: они новые
4: ждут.
1: Постоянно. Да.
4: Это да. Ну вот, кстати, знаете, спорно, Дмитрий Юрьевич, я еще не успела с вами поделиться, но нам тут пришел комментарий от одного из наших слушателей, от педагога, между прочим, который делится со своими учениками еженедельно результатами наших эфиров. Кто попал в рубрику «Почему?» и с педагогической точки зрения изучают проблематику. И справедливо один из наших слушателей заметил некоторую закономерность в действиях малолетних дебилов. И было предложение составить список топ малолетних дебилов. Я вот уже начала собирать всех малолетних дебилов за 3 года, чтобы разобрать их по группам.
1: Ввести рубрикатор.
4: Конечно. И ко дню рождения нашей программы, это совсем скоро, буквально через 1.5 месяца, обсудить, что же за 3 года объединяет некоторое количество людей. Вот как-то проследить динамику.
1: Интересно. Да.
4: Напишем с вами еще кандидатскую, защитим по этому поводу. Предлагаю по психологии. Как вам?
1: Да. Начнем с нее.
4: Ну ладно, поехали. На этой неделе отличились. 2 пенсионеров устроили драку в пункте выдачи в Железногорске и Лимском. Один из мужчин показал сотруднику код для получения заказа, но стоявший рядом посетитель воспринял этот жест с телефоном как оскорбление и полез в драку. И после первой потасовки дедушка вернулся уже с резиновой дубинкой, с резиновой, где он резиновую взял, очень интересно, и в какой-то момент в ход пошла мебель. В итоге пункт выдачи оказался разгромлен.
1: Вот. Малолетние.
4: 2
1: ветераны.
4: Даже.
1: А что оскорбительного в телефоне, в смысле, показал или что, непонятно.
4: Вот как-то не уточняется, в каком был состоянии человек, но, возможно, был какой-то жест, я могу только предположить. Что...
1: От чего пенсионер возбудился?
4: Как он, тильтанулся, да?
1: Да, тильтанулся, да.
4: Тильтанулся он.
1: Да, дорогие друзья, если кто-то кому-то показывает телефон, не надо их бить, отойдите подальше.
4: Следующий кандидат – это было ограбление века в Калифорнии. Воры угнали фуры NVIDIA, технологическая компания, рассчитывая найти дорогое железо. Но вместо видеокарт, которые ожидали увидеть грабители, их ждало 20 тонн песка в этой фуре. И на грузовиках тестировали беспилотное управление, поэтому песок в них нужен как балласт.
1: Пацаны шли к успеху, не фартануло.
4: Я даже знаю, в какую группу они попадут.
1: 20 тонн песка, удача, да.
4: Они попадут, вот я уже начала распределять.
1: Сядут, как за настоящие видеокарты, да.
4: Это помните, как были у нас ребята, которые дымовую шашку, что ли, заложили, чтобы ее обнаружить и сказать, что вот мы ее нашли, мы тут герои. Вот примерно из этой же истории. Ну и третий кандидат, россиянин, который попросил политическое убежище в Дании, устроил спектакль. На площади Копенгагена отрезал себе фалангу пальца, почти, прости господи, отец Сергий, и написал кровью 2 антивоенных плаката. И в видеообращении, отправленном журналистам, он заявил, что не желает нажимать пальцем на спусковой крючок оружия и стрелять в людей.
1: То есть он с указательного пальца еще отрезал.
4: Я же говорю, отец Сергий.
1: Да, это... Предмет для внимания психиатров. Психология здесь уже бессильна. Медикаментозное лечение. Я надеюсь, пошел лесом и со своим отрезанным пальцем, и со своими лозунгами, и с попытками получить убежище. Так я надеюсь.
4: Как распределять будем?
1: Ну,
4: калифорнийцы.
1: Калифорнийцы. 20 тонн песку. Это прекрасно.
4: Да. Мне тоже они понравились. А следующие, наверное, это пенсионеры. Ну и, наконец, психически нестабильный, да. Скорее всего,
5: россиянин в Копенгагене. Вот такая история. Но в противовес настоящий джигит на этой неделе вратарь кировского хоккейного клуба «Родина» Егор Залесов предотвратил вооруженный налет на супермаркет. Спортсмен случайно оказался в магазине, когда преступник, угрожая ножом, потребовал у кассира выручку. И хоккеист оперативно среагировал, отобрал оружие, скрутил грабителя, передал его прибывшим полицейским. И за этот смелый поступок его наградили памятным подарком и благодарственным письмом на заседании общественного совета.
1: Слава богу, что так все обошлось. Хоккеисту мое почтение. Не забояться такого и так ловко действовать и с таким результатом, мое почтение, да.
5: Егор, это очень-очень круто, вы большой молодец, уверена, что вы
1: если
5: нас
1: если вы не
5: слушаете.
1: Такой ловкий хоккеист, повторять категорически не рекомендую.
5: Не поддерживаем такое, да. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас с вами раз в две недели любимая рубрика «Вопрос-ответ».
1: Так.
5: Я новые вопросы собрала. Я, как обычно, проговорю, напомню, что, друзья, раз в две недели с Дмитрием Юрьевичем мы принимаем ваши вопросы, даем ответы в прямом эфире. Сразу после эфира мы связываемся с победителем, автором вопроса. Ему пишу либо я, либо кто-то из администраторов моего Макс-канала, которые мне помогают, и мы спрашиваем вашу страницу ВКонтакте. Причем для аудитории Макса мы тоже уже создали условия, в которых можно задавать вопросы. А именно я в своем пока что в телеграм-канале Краля Даля, Макс-канале, я, видимо, никогда не переучусь, в Макс-канале Краля Даля раз в две недели выкладываю пост, где можно оставить комментарий, вопросы, и к эфиру я собираю и в Максе, и в телеграме. А в телеграме у нас есть канал «Пятница вечер плюс вторник», и там вы тоже можете задать все свои вопросы, которые я Дим Юрьевичу передам в прямом эфире. Отчет окончен. Можно приступать к рубрике «Вопрос-ответ». Поехали. Вопрос первый. Меня и многих зрителей мучает, и слушателей мучает вопрос. А вы знаете, что строят ваши соседи? Уже много лет почти каждое видео идет под аккомпанемент перфоратора и перекатывание тяжелой тележки. Они забетонировали все помещение под потолок, и теперь выдалбливают по новой? Или у вас там статуи мраморные рубят каждый круглый год?
1: Я туда смотреть не хожу. Меня это все приводит в нездоровое психическое состояние. Я туда не хожу, потому что строители – это люди наемные, они вообще ни в чем не виноваты. Ну вот наверху, я на втором этаже, а там на третьем этаже, надо мной там, как это они сказали, у нас тут какая-то парфюмерная контора, греметь не будем, все типа маленькое и все такое. Ну что, сначала они днем долбили. Потом они начали, я переношу на вечер, они начинают долбить с 6 вечера, чтобы когда все с работы уйдут, никому не мешать. Да и там слов цензурных нет. Теперь где-то выше, там не то плитку кладут, потому что стучат резиновыми молотками, по всей видимости, это какая-то плитка. Ничего сделать нельзя, оно приватизированное, там друг у друга перекупают, новые заезжают, ломают перегородки, ставят новые, там кафель перекладывают, черти что, с боку хвостик, победить нельзя. Домашняя студия строится, в октябре будет 4 года.
5: Нет ничего более постоянного, чем временное.
1: Нет ничего лучше, чем нанять родственников что-то делать. В лес никого отвезти нельзя, закопать нельзя, наслаждайся.
5: Нет, ну в принципе есть определенная перестраховка в этом, Дмитрий Юрьевич, потому что чужого бы человека было не жалко.
1: Да.
5: Опять мои комментарии от Ханжи Таксиньевны. Ну поехали дальше, следующий вопрос. А вы не думали обучить и зарегистрировать какую-нибудь именную ИИ-модель? Модель для звучания фильмов, сериалов и игр вашим голосом. Мне кажется, это было бы очень круто. Какой-нибудь GTA 6 в правильном переводе с особым цинизмом.
1: Непонятно чем. Переводить игры очень тяжело. Была когда-то такая игра Fallout 2. Там текста в игре в формате TXT 2 мегабайта. То есть это десятитомник. Ну, попробуй переведи для начала. Там настолько непросто, что туши свет. Что-то озвучивать могу, но мне переводчиков таких не найти. Я не фабрика, чтобы переводили так, как надо мне. Их просто нет таких. Надо самому перепроверять текст. А это зачастую ты с уважением относишься к чужому труду. Я не буду тут исправлять, потому что это авторский стиль, еще чего-то. В итоге все обматеришь. Если бы я сам переводил, то получилось бы быстрее, чем я чужой текст с уважением там как-то это редактирую. Нет, так невозможно.
5: Про компьютерные игры абсолютно поддерживаю.
1: Поэтому ну я кино озвучиваю ровно столько, сколько оно идет. Я как робот говорю, не ошибаюсь, не запинаюсь. Ну, с возрастом, конечно, похуже стало, но в целом вот так. Это... Нет, никакие ИИ я там не тренирую, оно неинтересно.
5: Это вы еще не упомянули, что озвучивание игр – это определенный физический труд, потому что там мало того, что ты не видишь картинку, никакого развлечения, читаешь текст, ты еще задыхаешься от этих коротких фраз. Я когда писала Far Cry 6, я там, кстати, озвучивала искусственный интеллект Фэй. В шестом Far Cry. И вот там туда, сюда. И вот эти короткие фразы, они действительно через полтора часа работы ты уже как будто бы после, я не знаю, 5 километров тяжело. Нон-стопом бежал. Да, это так, очень так. Тяжело. Поэтому и, конечно, модель хорошая
1: там
5: идея.
1: Там и без меня желающих этим заняться хватает.
5: Да, справедливо. Следующий вопрос. Всегда хотелось узнать у вас, что значит правильный перевод? Есть ли какие-то критерии? Позвольте, я отвечу. Да, правильный перевод – это который сделал Дмитрий Юрьевич.
1: В целом это название издевательское.

0: Сами придумывайте, да, у меня правильный, все.
1: Следующий. Как вы думаете, может большинство современных экранизаций, переосмыслений, особенно старых книг и фильмов, проваливаются, потому что современные киноделы просто не в состоянии настолько масштабно мыслить, ну и перенести этот масштаб на экран? Или все банально? Искусству нет места на конвейере, наверное, в конвейере.
0: Ну, двояко. То есть вот с Петром говорили в предыдущий час. Во-первых, вот если это экранизация и произведений каких-то советских авторов, то нынешние дети их просто не читали. Почему? Ну, точно так же, как вот в моем возрасте не читали книжки там 40-х, 50-х годов, потому что они просто старые и нам неинтересны. Так и нынешние, они советских книжек не читали. А если это на меня направлено, на 60-летнего дяденьку, то я с ужасом смотреть буду. Ибо это не экранизация, а, так сказать, по мотивам создано навеяло. Это вообще шок культурный вызывает. Нафига вы это делаете? Понять невозможно. Ну да, имеют полное право. Вон Шекспира столетиями терзают, и что-то никому никак не надоест. Разные постановки с разными акцентами. Вот вам, пожалуйста, получается. Я не сторонник. То, что оно проваливается, ну, я повторюсь, оно, с одной стороны, неинтересно детям, а с другой стороны, слабо сделано. Скорее всего, причины провала, как правило, в низком качестве. Сценарном, режиссерском, актерском или все вместе сразу. Вот как-то так.
1: Да еще такие масштабные произведения очень сложно экранизировать. Мы же с вами говорили про Евгения Онегина, Сарика Андреасяна. Да, там есть какие-то пробелы, которые вызывают, ну, просто улыбку, а где-то ты понимаешь, что просто весь масштаб не позволил уследить за вот этим вот фрагментиком. Ну, когда почему-то, например, Виктор Добронравов оговорился, и он сказал «княжна дома» вместо «княгиня дома», например. Ну, может быть, это был 25-й дубль, но оговорился человек. Он все-таки в театре Вахтангова много лет играет Онегина, и вряд ли он говорит как-то иначе. Вопрос, возможно, уже звучал в эфире, но аж чешусь, как хочу его задать. Кто первый назвал Дмитрия Юрьевича Дим Юрьевичем? Дим Юрьевичем.
0: Сотрудник мой по кличке Берс Алексей Борисович.
1: О, вы же помните, ничего себе.
0: Он у меня работает до сих пор. Я его, по-моему, с 97-го года знаю, да, а теперь он у меня работает. Ну, не теперь, а давно.
1: Ничего себе, два, вот так вот ответили. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к шоу по телевизору? Нужны ли они сейчас или показывают что-то другое?
0: Какие именно? Непонятно, про что речь.
1: А вот всякие... А вообще, давайте вот так, я немножко переформулирую вопрос с позволения автора. Он мне не ответит, поэтому я просто себе разрешу. Сейчас очень много споров на предмет того, что будет ли жить телевидение, нужны ли вот эти реалити-шоу, там всякие битвы титанов, всякие...
0: Вообще чушь, ёлыпа, вот я тебе сразу скажу.
1: Так.
0: Интернет – это средство доставки информации. Вот у телевизора была антенна, а теперь шнурок надо воткнуть. Это никакой не интернет, это тот же самый телевизор, это средство доставки. А вот эти вот бригады высоко талантливых, образованных специалистов, потому что один человек на один телефон ничего вам не снимет. Надо много камер, хороший звук, режиссура, свет, цвет, постобработка туда-сюда. Это делают огромные коллективы. Ну, возьми любую эту новогоднюю передачу, да там, я не знаю, какие средства вбиты, туши свет. Ну, все это как жило, так и будет жить. А средства доставки, что это? Ну, чем был плох телевизор? Например, тем, что в нем расписание. Если написано в 18:00, то раньше ты не посмотришь и позже не посмотришь. А теперь удобно. Все записанное лежит. Я пришел, когда хочу, тогда нажал и посмотрел. Но все равно качественное шоу изготавливает огромный коллектив. Это и есть телевизор. Просто функционирует немножко по-другому. Интересные ли они? Я не потребитель этих. У меня времени свободного нет, чтобы сидеть все это смотреть. Но я вечером, когда приезжаю, вот женщина моя смотрит каких-то, например, где там выбегает я не знаю, как называется, три талантливых исполнителя что-то там поют, и надо угадать, кто из троих не поет.
1: Угу.
0: Ну и там жюри сидит, гадает, а потом показывают, кто на самом деле поет, а кто не поет. Очень смешное, да. Забавное, угадывают далеко не всегда, несмотря на то, что там специалисты по пению и пляскам сидят. Ну, смешное. Надо ли такое показывать? Ну, наверное, надо. Вот какие-то идиотские, там какие-то эти псевдосемейные разборки, какая-то идиотия.
1: Беременна в 16.
0: Да.

0: такое резко отрицательно отношусь. Ну как это?
1: Не знаю.
0: Рыба, как это, мастер и Маргарита, рыба хороший, спросил фиолетовый иностранец. Мировая. Хороший, лублу, плохой нет. Вот и я так же.
1: Следующий вопрос. Дмитрий Юрьевич, если есть снятые в России сериалы, похожие на «Сопрано» и «Прослушку»?
0: Нет.
1: Сам... А, все, не буду даже досчитывать.
0: Ну, на «Прослушку». «Прослушка» — это лучший сериал про полицию. Лучше просто нет. Это вообще шедевр мирового сериалостроения. У нас «Улицы разбитых фонарей». А вот... Написано точно так же, написаны полицейским и под надзором милиционера. Поставленные, где вот в первых этих улицах разбитых фонарей, где все актеры приходили в своей одежде, где там микрофоны в кадре висят, снято все на телевизионную камеру. Там, да, все как в жизни.
1: А «Бандитский Петербург»?
0: Он не такой. Он хороший, да, хороший. Но
1: ликвидация, Демьер,
0: не полицейский. Ликвидация – это смешное кино просто.
1: Следующий вопрос. Расскажите, где вам больше нравится путешествовать? По историческим местам, на природе или вообще предпочитаете на данный момент спокойный отдых за городом? Мечтаю о вашей книге про создание горячительных напитков, дабы разукрасить осенние путешествия.
0: Я никуда не путешествую. Я езжу в отпуск. Я это так называю, где я там хожу. Ну, редко хожу. Езжу я в основном в санатории, 2 раза в год в санатории. На воды целебные, клизмы и всякое такое. Здоровье
1: прекрасно
0: поправлять. Если я там куда-то за угол отхожу, то только поесть где-нибудь. А так там диетическое питание, поэтому мне некогда, нет. Ничего не вижу, друзья. Живу я за городом, условно, в 50 километрах от Питера. Там даже на машине, когда приезжаешь, выходишь, там воздух совершенно другой через это. Сон совершенно другой, отдых совершенно другой. И ездить я больше никуда не могу, потому что Евросоюз объявил против меня личные санкции.
1: Комплимент он вам сделал.
0: Согласен, но ездить никуда больше нельзя вообще. Вон, я помню, наш Виктор Бут поехал в Таиланд, там его приняли, 2 года отсидел в Таиланде и 12 лет отсидел в США. Это же кошмар. Зачем мне такое? Нет, никуда не езжу. Только Российская Федерация, чего и вам всем желаю.
1: Ой, ну дело времени, все равно это все. Все эти женщины легкого поведения рано или поздно переобуются в очередной раз в другие туфельки. И будет все как надо нам. Как вы относитесь к красивым номерам? Из моих личных наблюдений владельцы таких номеров, как правило, безобразно ведут себя на дороге. Также вызывают сомнения легальность их получения.
0: Ну это давно было, мне так кажется. У меня красивый номер, конечно. Веду я себя прилично, а поскольку я каждый день в город и обратно, то я на окружающих зорко смотрю. И если это какой-нибудь Рено Логан с красивым номером, то он, во-первых, ничего за него не платил железно, во-вторых, ведет себя как нормальный человек, ничего себе, никаких безобразий не позволяя. Я бы сказал, что чем дороже машина и чем она больше размера, вот там, да, там сразу отбитые мозги, перестроение бесповоротников, там вклинивание, какое-то безобразное совершенно поведение, но это не от номера зависит, а от владельца. Как говорят китайцы, зачем становиться богатым, если надо соблюдать законы? Вот так.
1: Справедливое замечание. Интересно, а возможно получить красивые номера, вот, которые висят на вот этих длинных дорогущих машинах, просто так, случайно?
0: Конечно. Да. Поэтому они на Рено Логане и висят.
1: Ну тоже, да.
0: Их, наверное, несколько больше, чем люди покупают. Вот.
1: Знаете ли вы фильм «Ночь на земле» 91-го года Джима Джармуша? Каково ваше мнение о нем? Может быть, его включить в рубрику «Старый фильм лучше новых двух»?
0: Я его не переводил. Угу. Я переводил «Пес-призрак», «Путь самурая» и «Мертвец». Оба гениальные. Да. Джим Джармуш молодец. Крайне одобрительно отношусь к его творчеству. Мне очень сильно нравится.
1: О каких птичках вы все время говорите? Может, это из какого-то фильма? О каких птичках?
0: О каких птичках?
1: Что за птички?
0: Птичек кормит моя женщина на участке. Она им за зиму, она им скармливает 60 килограмм семечек. Я думал, это много. Потом прочитал интервью с Юрием Антоновым, который скармливает 700 кило. Я пацан вчерашний, супротив Юрия Антонова. Вот птички, да, на участке птички в кормушке прилетают и едят семечки. Сало она им там прикрепляет, они сало жрут. Синицы, в общем, жизнь кипит. Туда приходит вниз. они крошат семечки эти и сбрасывают вниз. Туда приходит кот регулярно, и не один. Там живет ласка, это такая белая дрянь, резкая, как понос, скачет с такой скоростью.
1: Почему дрянь? Выглядит же симпатично,
0: нет? По-доброму. Ну какая она ж хищник, она этих... Она... Там мыши приходят жрать упавшие семечки, а мышей жрет ласка и кот. Вот, круговорот мышей в природе.
1: А вот, кстати, про хищников следующий вопрос прямо в тему. Вы слышали о ситуации с медведями по стране?
0: Да, даже вы смотрите «Гоблин Ньюс»? Там подробно освещено в прошлом выпуске, как наша старшая участковая двух медведей завалила там с интервалом. Приехала на пасеку с автоматом, застрелила одного медведя, поехала в соседний населенный пункт, застрелила другого. Вот есть женщины в русских селениях, вот молодец.
1: Вообще, на самом деле, ситуация действительно страшная. Я уже даже стала думать, интересно, а у кого надо брать консультацию на предмет того, как себя вести?
0: Никак. Вообще, ты ничего не угадаешь. Один такой, другой такой. Это все из-за охоты. Как верные люди сообщают, это эти самые охотники, которые, ну, заради интереса, там, с огромными винтовками и прочее, что они убивают самых крупных медведей. А этот, ну, егеря выводят на самых крупных, они их убивают. А этот крупный медведь в природе, он наводит ужас на всех. Например, на медведец с маленькими медвежатами. Он все время норовит их убить. И поэтому мать предельно осторожна, чтобы к этому уроду не подходить. И детям все это поясняет все время. Они, медведи, когда нормально растут, они очень осторожные, боязливые. А вот когда в них страха нет, и они ничего не боятся, они и к людям идут совершенно спокойно. То есть это в том числе и вырубка лесов, и массовые пожары, и отсутствие жратвы, и вот это безобразие на охоте. Все в кучу, и вот они уже людей едят. По-моему, 27 человек за этот год съели, по последним, так сказать, данным, что я слышал. Вот.
1: Кошмар, кошмар. Все-таки ходят по городам медведи, как думали в Европах, только балалайки пока
0: да.
1: у них нет. Эй,
0: пока нет.
1: Так, Дмитрий Юрьевич, выбираем победителя вопроса.
0: Про птичек.
1: Хороший вопрос, потому что непонятно,
0: что
1: за птички, да, действительно. Так, автор вопроса про птички. Мы с вами свяжемся сразу после эфира. Обязательно напишу. Ну что, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми. Возвращайтесь домой. Кстати, я вот, Дмитрий Юрьевич, сейчас занимаюсь сбором средств для десантников под Курском. Я вот решила взять шефство над одним госпиталем и над одной группой десантников, и вот им помогаю. И хочу передать большой привет и благодарность всем, кто активно участвует уже 2 недели в сборе средств и в помощи. И даже откликнулись профессора из Первой градской больницы Москвы и стали присылать для госпиталя медикаменты, присылать какое-то оборудование и так далее. Поэтому мы все едины, все здорово, и мы на подмоге всегда. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дим Юрьевич был в Москве. Надеюсь, что в этом году это все-таки не последнее его посещение нашей прекрасной студии. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое.
0: Алена.
1: До встречи через неделю. Новости на Радио Спутник. Пока-пока.

0: права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности, а в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Россия следит за ходом судебного процесса по делу судном «Профессор Молчанов». Страны G7 требуют немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормуз. Россиянин установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию. Теперь подробнее. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что с 28 сентября в соответствии с планом подготовки вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». В докладе о заключительном этапе он доложил, что к мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Министр уточнил, что в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Общая численность войск на полигоне Чебаркульские составляет около 6000 военнослужащих. Посольство России в Норвегии внимательно следит за ходом судебного процесса, касающегося арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Судно было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Она находится в порту Баренцбург. Дипмиссия рассчитывает на скорейшее освобождение российского научно-исследовательского судна из-под ареста и обеспечение его беспрепятственного возвращения в Россию. Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу. Страны Большой Семерки требуют немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив и заявляют о намерении активизировать усилия для этой цели. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7. Страны и государства объединения осудили действия Тегерана, которые, по их оценке, нарушают международную торговлю, энергетическую безопасность и мировую экономику и приветствуют усилия Соединенных Штатов по обеспечению свободного движения торговли через Ормузский пролив. Администрация США решила оставить в силе введенные ранее антидемпинговые пошлины на некоторые виды углеродистой стали из России и Китая. Об этом сообщило Американское министерство торговли. Рассмотрение данного вопроса началось в июне. Обзор был проведен в ускоренном порядке. Как уточняется в тексте, Штаты ввели антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в августе 2023 года. Русская православная церковь развивает образовательный проект «Ключи». Почти 170 студентов и аспирантов ведущих столичных вузов готовят 1700 школьников из малообеспеченных семей к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вузы. Также планируются новые культурные и спортивные программы. Отмечается, что из выпускников проекта 25-26 учебного года 70% учеников поступили на бюджет, треть результатов ЕГЭ свыше 80 баллов, есть даже 100 баллов. По физике. Россиянин Егор Корнев с мировым рекордом стал первым на дистанции 100 метров вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Второе место занял австралиец, третьим стал россиянин Василий Кукушкин. Первый этап соревнований продлится до 3 октября. Российские пловцы выступают с флагом и гимном. Минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Все верно, друзья, это вы по адресу «Радио Спутник», тот самый Бочарик. Все это на своих местах. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я вот, знаете, такая передача «Что, где, когда»?
2: Конечно.
3: И там вот со стороны зрителей, телезрителей, мой друг Дима Бреттенбихер, мы так вот в одном университете учились, вот там побладше меня, но вот я его знал и до его телекарьеры банковской. Ну, неважно, это так, случайные какие-то. И вот я себя чувствую вот примерно в такой же роли здесь вот на радио, потому что у вас эксперты, аналитики выступают, с удовольствием многих смотрю, а вот как бы со стороны зрителей, просто вот те, которые все события в мире воспринимают скорее на эмоциональном, на каком-то чувственном уровне, вот я считаю, что вот я со стороны зрителей, поэтому буду как бы своими впечатлениями от происходящего в мире делиться как простой потребитель новостей.
2: Но, тем не менее, насколько это идеально вписывается в, скажем так, эфирную сетку, вот, особенно да. пятница вечером. Мы продолжаем, да. А тем более, мне кажется, вот за глубокой аналитикой, которая весь день транслируется вечером, вот так посидеть.
3: Еще раз скажу, некоторых ваших спикеров с огромным удовольствием слушаю. Прям люди есть, которые разбираются в предмете, очень много нового, интересного узнаешь, и там немножко там какие-то добавляются эти... Как их сказать, ну вот в мозаику, когда кусочки, чтобы да, там да, картина да. стала более цельной. И еще вот хочу еще раз поделиться, потому что я не устаю восхищаться Москвой, так как я за городом живу, и тут вот приезжает, тут такая Москва, такая обстановка. Друзья, кто живет в Москве или близко, приезжайте вечером в выходные погулять по столице, не по самым туристическим тропам. Хотя здесь же Третьяковка недалеко, это тоже можно считать, что туристическая тропа. Но, в принципе, вот сейчас Москва такая, вот такой этот прохладный, свежий осенний воздух, вот это еще листва, вот этот свет от фонарей, которые через эту листву, просто прекрасно.
2: А закат-то наблюдали сегодня?
3: Закат, я вот вышел из дома и просто стоял, вот так смотрел на это вот такое прям огненное действо во все небо. Ну, да. про огонь мы неожиданно, да, вот вышли на то, что происходит во Франции. Детский бунт. 3500 лицеев. Лицеи – это во Франции старшая школа, то есть вот примерно как у нас там с 8 по 11 класс, это вот называется лицей. Во Франции бунтуют школьники, 350 лицеев уже, то есть 10%, это вот на вчерашний день информации, были охвачены вот этими беспорядками. Там тоже вот кадры облетели все соцсети, я не знаю, как в новостях там на радио их показывают, вот эти вот огонь, который охватил там в Марселе, подожгли имени Виктора Гюго, по-моему, лицей. Потом вот сегодня распространяется очень сильно фотография, где пожарный прям в огне стоит, а дети такие тиктоки свои снимают. Ну, в общем, так вот Франция, она же любит погулять, пожечь. Это вот еще вот недавно жилет Джон. Были там 2,5 года, по-моему, они гудели. И напоминаю, сегодня пятница, а все самые интересные события как раз вот суббота-воскресенье происходят. Я посмотрел много роликов, ну как, десяток где-то вот роликов, где сами вот эти молодые люди, там 14-15 лет, прям очень страстно рассказывают, как их это все задолбало. И вот с их слов можно понять, что прежде всего им не нравится то, что они с 8 до 18, то есть они в 8 начинают уроки, в 18 у них только как бы конец занятий, потом нужно прийти домой, сделать домашку. И они говорят, мы просто элементарно не высыпаемся, огромная нагрузка, зачем столько там какие-то вот эти... Очень много гуманитарных наук, которые, мне кажется, можно было вполне исключить, вот всякие эти, вот эти гендерные теории и так далее. И, в общем, от нагрузки они стонут, и очень много школ в каком-то состоянии раздолбанном. То есть там буквально девочка такая симпатичная рассказывала, что она просто вот не может сходить в туалет, потому что там он там один раз что-то там как бы...
2: Без слез не взглянешь, короче.
3: Нет, сломался, и все, его не чинят. Так, ну, мальчикам ходить, да. И там у них не принято в куртуазной Франции. Ну и так далее. То есть вот то, что учителей не хватает по 45 учеников в школе, ну это в старших классах, это вот я... Ну, во-первых, да, интересно, что там происходит. Но для меня это повод про наше образование в очередной раз вспомнить. У меня же тоже... Сын ходит в школу, и... а вот буквально на днях мы сидели за столом, и так, ну, там день рождения у знакомой, и получилось так, что прям 4 поколения мы за это пили, там бабушки, там мы, наши дети, уже внуки, и как раз вот тоже заговорили о том, что это еще до вот этих всех событий во Франции, о том, какая вот нагрузка, что там детям, чем они занимаются там. И когда я сказал, что у нас было вообще-то 10-летнее образование, мы в 7 лет шли в школу, учились 10 классов, первые 4 года или даже 4 точно, первые 3 года у нас было не больше 4 уроков в день. Но на меня уже вот поколение чуть помладше так смотрело такими глазами. Неужели, а вот как вы тогда, чему вы вообще научились? Я говорю, а в 10 классе у нас вот были дни, когда было 6 уроков, и только потому, что была сдвоенная физкультура. Просто так получалось. А так или НВП, или труд. Ну, то есть, занятие трудом тоже. Но они чередовались, как я понял, одну неделю начальная военная подготовка была, противогазы, автомат Калашникова разобрал, собрал, там какие-то там элементарные гражданской обороны основы и так далее. А на труде там табуреточку сделать, гвоздь прибить, то есть все, что пригодилось потом в жизни. И они на меня так смотрят, типа, что-то ты врешь, наверное. Я говорю, не вру, а как вы тогда? Я говорю, вот так вот, тупые вот такие мы вот, значит, и выросли, потому что примерно там вдвое меньше учебных часов, чем у вас было. А еще уехали половина моих еще по всему миру и во всех университетах, лабораториях в Швейцарии, Франции, Канаде, США работают вот с таким образованием. Каждый раз я задаю себе вопрос, зачем было ломать то, что хорошо работает. Ради вот этой срады, можно говорить? Ну, я уже сказал.
4: Стараемся. Я понимаю ваши мысли на этот счет.
3: Извините, государственная станция все-таки. Прошу прощения. В общем, ради этой Болонской системы вот это вот все перелопачивать, переделывать. А Болонская система, она зачем? Затем, чтобы наши вот детки выучили здесь и уехали в Болонью, там науку двигать или становиться инженерами. То есть вот эти вот все вопросы у меня в голове вот все время и крутится. И, собственно, вот эту тему я ее оставляю всегда со знаком вопроса. У меня, кроме как призыва вернуть то, как это все работало, и в принципе было нормально, и считалась наша система советская лучшая в мире. Почему бы к ней не вернуться, вот как было, и упразднить эту Болонскую систему? И еще по поводу большой загрузки, маленькие детские головки, большого количества знаний. У меня вот сына забираю в школу и говорю, там, 7 уроков у него было. Я говорю, а какие были? Он там вспоминает Матешу, Литру, Русиш, а потом, говорит, а уже не помню. У него вообще-то память просто шикарная. Вот он сейчас эти карточки собирает футбольные, он там помнит, я не знаю, там сборную Бразилии 55-го года вместе с Горинчи. Я вообще даже забыл про таких игроков. А тут просто потому, что вот утрамбовывание знаний в голову, оно, может, ты там кроссворды будешь хорошо решать или в какой-нибудь передаче на НТВ там быстро на вопросы отвечать. Но гораздо полезнее, на мой взгляд, научить человека методу познания, чем там каких-то этих знаний напихать. Тем более, что вот... вот так вот получается, что по гуманитарным предметам, какая-то более-менее, мне кажется, что казенная такая программа, вот сейчас «Основы православия», я его спрашиваю про это, и я так понимаю, что ему это настолько скучно все, что это вот, нашли бы батюшку, вот их полно харизматичных, даже здесь на радио выступает, который бы, за полуторачасовую лекцию объяснил, почему это для нас, для русских и вообще для российских людей важно, что это 1000 лет, это было все церковь и культура, и там выход в свет для людей, и образование, и вот этот...
4: То есть не на классного руководителя дополнительный час нагрузки, когда, может быть, человек и не в теме настолько, насколько тот же священник.
3: Тупо. Он прямо по методичке шпарит, и у детей это в голове просто не задерживается. А когда вот так вот на уровне там вот дедушка, бабушка вот сходили, там свечку поставили, там все это объясняешь, для него это все важнее и интереснее становится. И вообще, то есть вот Евангелие, чем Ветхий Завет от Нового отличается, там просто сели у карты, там я показал, как в Новом Завете, где, Христос, там же какие страны упоминаются, не то, что я вот пропагандирую, что я умею интересно рассказывать, а там нет. Просто для своего ребенка я вот не хочу, чтобы... Почему я тоже эту тему поднял? Я не хочу, чтобы он выучил этот предмет и в итоге его возненавидел. Ну, это потому что детская психика так устроена. Ну, это ему скучно, он не будет это все. Ему дальше будет это как насилие какое-то.
4: А если он еще ментальное. И обязателен для поступления, это же вообще превращается.
3: Не, ну, там-то, ну, там-то просто хочешь, не хочешь, ну, там да. Мотивация немножко другая. Но то, что вот к великой русской и российской литературе вот так потихоньку какая-то неприязнь в школах воспитывается, и вообще вот к этим гуманитарным, ну я это еще в советской школе так было, которую я хвалю, а сейчас вот я просто посматриваю программу, что им дают, тоже, мне кажется, что вот... Ну вот, например, там по окружающей среде задали 10-летнему ребенку 9 описать и там вклеить в тетрадь 9 городов, в каждом городе, значит, найти героя, описать его подвиг. Ну, не знаю, а сколько это часа 3, наверное, займет. А вот он еще в 10 лет, он еще и вообще, может, до конца не понимает, что это было. Это еще надо, вот опять же, через художественные произведения, через какие-то рассказы бабушек, дедушек, пап-мам, понять, конечно, насколько это было большое событие, чтобы это было... А так это вот механически. Я думаю, что, ну, наклеили, описали и забыли. Вот.
4: Да не дай бог из разгильдяйства еще и в искусственный интеллект попросил, да, там, красивую историю
3: никакое
4: составить.
3: Никакое не разгильдяйство, это сейчас только, это только спасение. Это спасает, там, ну, не знаю, там, по часу-полтора в день просто от того, чтобы... Тут я честно признаюсь, а по-другому как вот эти вот все...
4: Ну, учитывая, да, объемы нагрузки и прочее.
3: Да, я не очень понимаю, зачем, потому что нам же хочется, чтобы наши дети были всесторонне развиты, то есть там мы как-то и физические, и какие-то социальные навыки от общения с другими детьми. Но вот, на мой взгляд, сейчас те программы, которые существуют, они просто перегружают детей. А что мы можем в итоге увидеть? Ну, естественно, у нас такого не будет, как во Франции. Там просто это вот принято. Вот как-то вот собираются люди и начинают там жечь автомобили.
4: А жечь-то зачем?
3: А это такая традиция, чтобы гори-гори ясно, чтобы не погасло. А не по любому поводу. Ну, не, ну вы вот отмотайте назад, и там каждый иногда ежегодно, а то и каждый раз в два года... Пожечь автомобили, выплеснуть, я не знаю, там спустить пар, наверное, это как-то вот, ну вот как-то у них в традициях каких-то.
4: Да, еще и школу спали,
3: может быть,
4: чтобы на уроки
3: завещено
4: не ходить, да,
3: классиками,
4: да, да, да.
3: Дюма, Гюго и там Вольтером и так далее, Бальзаком.
4: Ну вот, кстати, по литературе, кстати говоря, мы же с вами представители разных поколений.
3: Да.
4: Я сдавал ЕГЭ, сдавал я литературу.
3: Уже вот есть такое поколение ЕГЭ.
4: Поколение
3: такое,
4: ЕГЭ, да-да-да, именно так я себя к ним причисляю. И у нас был класс 41 человек.
3: Ну,
4: я когда подошел к своей учительнице по русскому языку и литературе, говорю, буду сдавать в следующем году, ну в 10 классе я ей говорю, она мне отвечает. Нанимай репетитора, если не наймешь, я тебя не допущу, потому что уроки литературы будут замещены уроками русского языка. Так как мне надо вас всех подготовить к обязательному экзамену, ты один такой, кто сдает литературу, да. А все остальные, еще 40 человек, будут сдавать русский язык. Поэтому извини, но таковы реалии.
3: А я помню, в 10 классе у нас было, еще раз напоминаю, 10 классов вместо 11. Подошел к учителю химии, говорю, мне вот, я, скорее всего, на химию куда-нибудь буду поступать, к учительнице истории на историю, к учительнице математики, что на математику куда-нибудь, к учителю физики на физику. И как-то, ну, это мне просто нужно было, вот тогда просто репетиторы, это было такое понятие, но вот чтобы это вот какие-то, может быть, там... руководители обкомов могли это все позволить. Ну, и где-то по полчаса больше чуть занимался в неделю с каждым. Ну, действительно, мне очень сильно помогла эта маленькая хитрость, потому что я все равно... Ну, я на математику поступал, но как-то вот подтянулся в 10 классе.
4: Ой, да,
3: так что вот это маленький лайфхак, кто там в 11 классе, подойдите и скажите, я вот... по вашему предмету пойду. Ну, может быть, чуть-чуть вам больше внимания будет какого-то.
4: Удобно.
3: Удобно.
4: А с другой спрос будет выше.
3: А с другой стороны, вот сейчас вот с этим всем накатом искусственного интеллекта, опять же, вот если бы я сейчас вот учился в 11 классе, я бы стоял и хлопал глазами. А куда вот, на что поступать? Вот мы ехали с супругой мимо здания, где же это, ну, на улице Королёва, там написано какая-то... Бухгалтерская юридическая академия. Ну вот, собственно, вот бухгалтера и юристы – это вот первый на выход, собственно, mm-hmm. когда вот уже какие-то сделают системы, которые будут избавлены от глюков, вот они тебе все, собственно, все твои профессии.
4: А, айтишники. Извините, какой срез произошел?
3: До конца не очень понимаю, там, поэтому не хочу говорить. То есть, ну да, там вайб-кодинг, там куча уже народу, которые ни разу компьютер в руках не держали, уже какие-то программульки пишут. Ну, я к тому, что понятно, что все родители, это такая у нас традиция, хотят, чтобы их дети поступили в ВУЗ. В ВУЗ на какие специальности? Если кто-то нас слушает и может написать, вот это вот точно через 20 лет ваш ребенок там будет работать и зарабатывать. Вот я знаю, что врачи, адвокаты – это вот те люди, у которых...
4: У нас был врач, юрист, айтишник.
3: Врачи и адвокаты – это люди, у которых, как это сказать, чем они становятся старше, тем они более востребованы, так скажем, и более солидными становятся, более опытными.
4: А по итогу представители технических специальностей сейчас на самом высоком спросе, скажем так, пользуются, да?
3: Ну, вот я бы оставил это вот как раз знак вопроса, и вот с этими бедными французскими школьниками тоже посмотрим, что... А вот буквально за пару минут до эфира на Бельгию перекинулись вот эти протесты, там тоже школьники начали что-то поджигать и... на площадях, и в Мадриде тоже устраивают. Может, это вот как детский крестовый поход был перед тем, как, значит, настоящий, может быть, перед настоящей революцией вот с детей все начнется. Тем более они такие пассионарные, такие заряженные, у них много энергии.
4: Дурь-то надо куда-то девать.
3: Надо. Ну, вот, да, опять же, забыл сказать, что там в какие-то крупные города вводят подразделения по борьбе с вот как раз такими восстаниями и протестами. Там вот сейчас картинки пойдут ужасные, потому что там такие БТР ощетинившие, водометы, космонавты, в общем, все это так против детей. Ну, интересно будет, интересно.
4: Но в Европе в целом сейчас такие настроения. Это связано не только со школьниками, Европа там Германия.
3: Две научно-технических революции. Это то есть факт. Они застряли у себя там где-то в начале 90-х, а микроэлектронику профукали, искусственный интеллект, вот, ну, не искусственный интеллект, а вот эру интернета профукали, профукивают и седьмую, если так можно считать, искусственный интеллект, и остаются где-то там далеко позади всего мирового прогресса, и вполне, вот я вполне рассматриваю вариант, что они там могут каким-то образом и революции дело какое-то, ну, потому что вот эти противоречия, они не обязательно там вылазят именно вот там, где они начались, а через что-то, как вот болезни, у тебя там болит нога, почему-то там причина этого в спине и так далее. Так что, ну...
4: Но согласитесь, вот это все связано с кормлением бесконечным Украины. Потому что вот это простые люди начинают пожинать плоды.
3: Да, да.
4: В Германии, понятно, политика Мерца, которую считается просто отвратительнейшей. Да, там урезаются социальные выплаты, гарантии.
3: Сейчас посвистали их.
4: Ну вот о чем и речь, да.
3: А я еще наблюдаю, есть такая социальная сеть X, которая была раньше Twitter, и которая еще, ну, каждый раз, когда я упоминаю, я напоминаю, что она у нас не запрещена, а просто замедлена Роскомнадзором. И когда есть возможность ускорить, то там что-то читаю. И сейчас там все посты с любого языка, они просто по-русски, довольно-таки хороший перевод автоматически. Uh-huh. Поэтому там вот сейчас такая настоящий Вавилон. Люди между собой общаются. То есть там японец с поляком совершенно так вот как-то обсуждают какие-то вопросы. Хотя раньше все это вот было ограничено каким-то языками своими. Сейчас это вот просто площадка для обсуждения вообще всего в мире. И вот там где-то пару недель я это наблюдаю, идет прям флешмоб, и я вижу, как он начинается, то есть вот как раз как по нарастающей хэштег «Россия не мой враг». На всех языках. То есть я не помню, где это началось, но я просто начал вдруг видеть, что в ленте все чаще и чаще, значит, такие появляются сообщения. Причем там какие-то либо картинки с искусственным интеллектом, где там, значит, русский медведь, и там, я не знаю, там какой-нибудь этот...
4: Там сначала идентифицирует себя пользователь, там я и национальность, Россия мне не враг.
3: Вначале вообще было это как-то довольно хаотично, а потом пришло к какому-то виду, вот картинка, где человек сам подтверждает, что он не бот, либо там какая-то нарисованная картинка, и Россия мне не враг, это Нидерланды, Япония, Корея, там, я не знаю, Бразилия, просто со всего мира, и просто шквал. Я встроенному в Твиттер искусственного интеллекта Грок спросил, сколько было постов за последнее время вот с таким хэштегом. Он там ответил, что примерно, что это примерно, сейчас удивитесь цифре, 300 тысяч аккаунтов. Там чуть-чуть не хватало до 300 тысяч аккаунтов и больше миллиона постов, потому что еще перепосты были. Он вместе считает. То есть вот люди совершенно искренне, вот просто, видимо, в какой-то момент они пишут, я там из Нидерландов, такой-то, такой-то, Россия не мой враг, мой враг сидит в Брюсселе. И вот просто сидишь, у тебя полная лента вот этого, ды-ды-ды-ды-ды, там сверху вниз. Поэтому вот, да, люди совершенно четко понимают связь между тем, что они, что им становится хуже жить, и с тем, что они там, ну ладно, помогают Украине, но они кому помогают? Потому что, опять же, вот этот же Твиттер, в котором все стало вдруг на одном языке, вдруг им стало показывать вот это все преступления ТЦК, все вот эти посты, значит, этих украинцев. У нас есть еще пару минут?
4: Конечно, да? Полторы минутки, да.
3: Просто вот я одну из тем... Перед тем, как сюда приехать, написал, что Корея – это Польша в Азии, и мне ваш редактор приспросил, это что значит. А это значит то, что вот этот вот инцидент, когда корейский президент назвал Зеленского предателем и убийцей из-за того, что он огласил вот этих, ну там... Наверное, кто новости слушает, в общем, про Зеленский рассказал, что двух пленных северокорейских солдат отправили в Южную Корею, а из-за этого могут быть последствия у их семей в Северной Корее и так далее. Короче, просто вот довольно резко отреагировал южнокорейский президент. И мы же знаем, как реагируют на все вот это вот украинцы простые, типа там «твое дело давать старлинки и завали хлебало».
4: Да, да,
3: это
4: да.
3: Вот в этом духе пошли, значит, посты. Корейцы это все видят, потому что это им все на корейский переводится. Они им начинают там вежливо возражать. Но мы-то знаем, как ведут себя украинцы в соцсетях. И просто вот сейчас, почему Корея – это азиатская Польша? Потому что вот только-только, ну, не прошли, он тянется, вот этот эпизод с Польшей, когда вот быстренько в интернете это все просто возненавидели украинцев. И сейчас вот в Польше любой, там же около миллиона украинских беженцев, любой инцидент, там пьяни, вышел еще что-то, он же не воспринимается как изолированный, а просто сразу возбуждает там всю Польшу и уже бьют за украинский язык. И вот в Корее буквально вот сейчас я новость прямо перед тем, перед эфиром прочитал, что начали донатить южные корейцы России на то, чтобы...
4: Правильно,
3: я против этого. Ну, надписи на снарядах, значит, это неблагодарные свиньи.
4: Да, Украина, конечно, блестяще наживает себе врагов. Ну, а мы прервемся на новости и продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально интегрированных нефтяных компаний. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что эти компании держат рост цен на уровне, близком к инфляции. На них приходится примерно 80% всего продаваемого объема нефтепродуктов. Остальные 20% – это независимые АЗС. На каждом штабе, по словам Новака, рассматривается ситуация и цепочки формирования цен, возбуждаются антимонопольные дела. Миноборнауки предложило разрешить вузам принимать участников спецоперации их детей на платное обучение сверх установленных лимитов. Сейчас число платных мест по ряду специальностей ограничено. Подчеркивается, что участники СВО и их дети могут поступить на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты, которая ежегодно устанавливается вузом в размере не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Так, на 26-27 учебный год для приема в рамках отдельной квоты было установлено почти 57 тысяч бюджетных мест. На них были приняты около 42 тысяч участников СВО и их детей. Пентагон выпустил меморандум, направленный на ускорение законного, безопасного и эффективного применения систем противодействия беспилотным летательным аппаратам во всех структурах ведомства. Таким образом, ведомство намерено сократить сроки согласования с нескольких месяцев до нескольких дней или недель. В частности, ведомство ускорит технические и юридические проверки, а повторные проверки уже одобренных систем проводить не будут, если их характеристики не изменились. Теперь ответственные ведомства должны быстрее рассматривать запросы на их использование, а любой отказ обосновывать, если решение не принято за 30 дней, вопрос передается руководству Пентагона. Большинство граждан Швейцарии считают, что конфедерации необходимо отказаться от закупки дорогостоящих американских истребителей F-35, которые обойдутся Берну дороже, чем планировалось. Контракт 2022 года на закупку американских истребителей вызвал скандал в Швейцарии после того, как выяснилось, что его стоимость будет существенно выше согласованной, а поставки задержатся. Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что власти в Берне навязывают швейцарским налогоплательщикам дорогостоящие закупки вооружений под предлогом мнимой российской угрозы. Специалисты комплекса городского хозяйства включили отопление в более 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов Москвы. Уточняется, что подача тепла осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
3: Но потрясающая заставка же. Согласитесь, Андрей Николаевич. Здравствуйте, друзья. Продолжается эфир. Тот самый Бочарик.
4: Мне все нравится. Я прям всем доволен. Я еще хотел немножко про Корею поговорить. Во-первых, я хотел сказать, что почему вот как только начинается наш с вами эфир, и время начинает бежать, по-моему, раз в 10 быстрее. Вот только вот начинаешь о чем-то говорить, и раз, вот уже полчаса прошло.
3: С одной стороны, хорошо.
4: Не знаю.
3: Это значит, что беседа оживлённая, да, интересная. Да, да. Я только с этой точки зрения.
4: Хорошо.
3: А вот то, что так быстротично...
4: Да, иногда не хватает времени просто до конца рассказать, что накипело, что хочется высказать.
3: Прощаться грустно, вот так вот скажем. Да.
4: Мы еще не прощаемся.
3: Пока нет.
4: Значит, про Корею мы говорили, про то, что сейчас идет вот прямо когда мы с вами разговариваем, там идет такая жестокая битва в этом самом Твиттере между украинцами и корейцами, и отмочили они, знаете, что обвинили корейцев, вот там прям этот уже с миллионными просмотрами разошелся твит, обвинили корейцев в нанкинской резне. То есть вот сначала тупые пришли, которые просто умеют ругаться и всякими генитальными фантазиями, а тут пришли умные. И значит, корейцам говорят, что а вы вот перед китайцами за нанкинскую резню еще не извинились. Тут подтягиваются китайцы и говорят, а вы вообще там кто? Вы что несете-то вообще? Вы хоть что-то изучали? Вот вы там в Европе у себя сидите, а у нас вот в Азии там история многогранная, у нас тут отношения не очень сложное. Куда вы лезете? Вы что? Ну, я напомню для наших слушателей и зрителей, что нанкинская резня – это, естественно, эпизод японского завоевания Китая, эпизод Второй мировой войны. Даже не хочу рассказывать, там же вот эти все жуткие, где офицеры спорили, кто больше голов отрубит.
3: Ой, там по степени жестокости, конечно.
4: Да, по степени жестокости вообще одно из самых таких эпизодов, самых ужасных в истории человечества.
3: Украинцы пусть Волынскую резню вспоминают лучше. Там, да, это вот поближе будет.
4: Вот я уже рассказывал, еще раз вот просто расскажу, вот почему вот эта вот именно Галицийско-Волынская вот эта вот область, она оказалась, ну вот люди с таким характером, с таким, ну, с такой ярко выраженной ксенофобией, и жестокостью, потому что вот была такая Люблинская уния, которая объединила Великое княжество Литовское с Польшей, и по этой унии вот эта вот полоска западных русских земель православных отошла Польше. Там зашли католические польские паны, которые просто считали, вот слово «быдло» это оттуда, это они считали это вот, этих православных крестьян чем-то вроде какой-то скотины, и даже, ну, так же с ними обращались. То есть это вот жестокое обращение польских панов, вот эти все бандеры и мельники, они же против поляков воевали, это, собственно, вот непонятно, почему их вот сейчас на флаг подняли, это вот все антипольское было. И вот я тоже вспоминал Куприна, произведение Олеся, тоже так, ну, перечитываю, раз там он, Куприн, он же как бы там от первого лица пишет, что вот он пытался с этими крестьянами поговорить, а которые уже там, по-моему, к тому времени это вот забрали эти земли у поляков, конфисковали после польского восстания 1860-х годов, то есть ко времени описываемых Куприным событиям лет 40 уже прошло, но вот крестьяне все равно, он пытался с ними заговорить, они лезли ему целовать руки. То есть их уже вот тогда просто вот воспитали так, надрессировали эти польские паны, что они просто вот ненавидели все, что вот чужое. Но опять же там, почему там, кроме вот этой ксенофобии, еще юдофобия, это потому что евреев назначали как сборщиков налогов, каких-то переписчиков и, ну, в общем, на какие-то должности, и... Вот так вот, вот такой вот характер образовался. Я не знаю, я уже потерял мысль, почему. А, ну да, Волынская резня. И... Я не хочу что-то оправдывать, просто мне всегда интересны причины, почему вот такой вот там сдвиг в национальном характере. Ну, для себя вот так вот объяснил, порывшись в исторических каких-то событиях. Вот, и в Азию возвращаюсь. Вот я просто проверил, действительно, был твит, официальный твит японского МИДа, это не подделка была, где японский МИД был возмущен, что президент США Дональд Трамп назвал Китай своим союзником во Второй мировой войне. Вот, я не знаю, там вообще по объявлениям, что ли, набрали этих... Ну, он просто расходится, все говорят, а вообще, вы это троллите так, японцы, или вот что у вас, или там дебилы полные сидят. Ну, видимо, второе, потому что, ну, не знать, что КНР... Ну, не КНР, а еще тогда вот этот Китай, да, Гоминьдановский, он был действительно в 42-м году, прям был официально заключен договор между США и КНР, а то было объявлено, что общий враг милитаристская Япония. И так я хотел перейти к 77-летию Китайской Народной Республики.
3: 1 вчера, октября, по-моему,
4: вчера это была дата. Владимир Владимирович своего друга Си Цзиньпиня поздравил. Почему я на это внимание обращаю? Потому что ты всегда смотришься в это и думаешь, почему у нас не получилось. То есть вот социалистическая страна с, там, во главе коммунистическая партия, и мы жили в стране, где была главная социалистическая, ой, коммунистическая партия, и строили социализм. И почему у них получилось, а у нас нет? Вот каждый раз я себе задаю этот вопрос, и каждый раз вот пытаюсь как-то ответ получить. Ну, понятно, там можно проклинать Горбачева и Ельцина, и все такое, или, может, как-то обстоятельства. Надо вот просто не то, чтобы они раньше начали этот вот переход на какие-то рыночные, они это называют рыночные способы управления социалистическим хозяйством. То есть, ну, а до этого Дэн Сяопин сказал, что вообще какая разница, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Тоже вот оправдывая таким образом переход на рыночные методы хозяйствования.
3: Но здесь американцы же еще согласитесь, все-таки. Для них СССР на то время был главной угрозой.
4: Я к этому хотел перейти, да, что мы, что 72-го года там подкатили, значит, свои эти гольф-шарики, эти... Американцы, чтобы оторвать Китай от СССР, просто они понимали, что вот такая громада объединенная, ну, ей просто в мире никто не может противостоять. И сейчас, кстати, к этому состоянию потихонечку приходит, к какому-то очень прочному союзу между Россией и Китаем. Но в тот момент им получилось оторвать, потому что, опять же, вот если вот лезть во все вот эти детали исторические, потому что у Сталина, ну вот, это обиделся Мао Цзэдун на Хрущева за то, что за 56-й год, за 20-й съезд, за критику Сталина, где вот сейчас тоже мы это вот все проходили уже во времена перестройки и верили всему, вот просто там открыв, развесив уши, про это все слушали, и там, ах, оказывается, там, значит, вот культ такое все было. Да. А между прочим, вот они тоже, Китай, пережили культ личности, то есть вот то, что Мао творил там, это же вот эти, это же факты, они как бы непридуманные про голод, 30 миллионов человек от голода погибли. Я когда читал об этом, я не знаю, у меня аж волосы дыбом вставали, например, там... Не знаю, ну ладно, расскажу, взрослые люди нас слушают. Ну вот, например, в деревне погибают, ну вот голод, и одна семья договаривается с другой, что, ой, что эти отдадут им своего ребенка на съедение, а эти ой, своего. Ой, это вот, это, вот это меня страшно, аж продирает даже. Такая, ну вот, чтобы они понимают, что эти дети не жильцы, и, ну, их не прокормить, и вот как-то вот до такой реальности доводил их Мао Цзэдун. Но у них как-то вот сейчас, я тоже вот попытался почитать по этому поводу, вот какое отношение сейчас у китайцев к Мао Цзэдуну, по-моему, это называется 70-30. То есть 70% того, что делал Мао, это хорошо, а 30% это, ну да, вот там, вот плохо, ошибки, там какие-то завихрения, там... То есть они каким-то образом этот вопрос у себя в обществе проработали, вот примерно вот так вот они как-то это все для себя решили. Тем не менее, Мао Цзэдун для них это основатель государства. С 49-го года, с 1 октября считается, что закончились 100 лет унижений, которые у них прямо это в учебниках истории написано, потому что это примерно с опиумных войн номер один в Великобритании, потом вторые, чуть ли не расчленили государство. Я напомню, что Приморский край, 2 миллиона километров, и город Владивосток – это бывшая территория Китая, которая нам отошла там по каким-то вот этим тоже, значит, договорам, когда Китай чуть-чуть вот разваливали. Они, кстати, у них нет претензий обратно на эту территорию, потому что она к ним, в Китаю, пришла вместе с маньчжурской династией, вот, которая последняя была. Это просто вот маньчжуры пришли с севера, и, собственно, китайцы к этой территории никаких особых... Ну, вот как нам сейчас там, Польша вот нафиг не нужна, ну, вот как-то там в те времена, в царские, она каким-то образом была там.
3: Это поляки зато спят и видят, что Россия придет.
4: Не, ну, тем не менее, вот все эти рассказы про то, что они там теперь там до Урала заберут всю Сибирь, не надо им этого ничего, у них там нормально, если там посмотреть плотность населения, то там половина Китая, он, кстати, опять же, из-за этих карт Меркатор,

0: каких-то вот в программных воссоединиться с Тайванем.
1: Ну, но это есть, регулярно, да.
0: Поэтому тоже вот говорить о том, что вот буквально там завтра-послезавтра там война начнется, да у них еще есть время, у них еще лет 20 на это, они просто как это, задушат в объятиях, они просто технологически там просто станут богаче жить, и тайваньцы скажут, а что нам, там Америка со своими ракетами далеко, а тут вот как бы наша страна, мы вот войдем, как там Гонконг и Макао присоединились. Кстати, вот по этому поводу я не хочу уходить от темы 77-летия Китая, просто вот один из постов там в ленте, я там подписан, на какие-то технологические новости, и вот новость, над которой там захохотали все, что, значит, Россия и Беларусь добились 130 нанометров в технологическом процессе по производству чипов. И, значит, там тоже какие-то там, ой, у нас тут уже там, значит, в новых айфонах 2 нанометра, а тут 130 нанометров, ха-ха-ха, да вы там на 50 лет отстали. На самом деле это очень даже и отличный результат, потому что 130 нанометров, это как, ну, короче, это литография, если так вот может себе слушатель представить, то... Это как пленку фотографическую засвечивать, чтобы там после засвета оставался вот как раз рисунок, если кто-то помнит текстолитовые платы, то вот такой вот рисуночек, который разработан инженерами, оставался. У ультрафиолета там длина волны, по-моему, 140 нанометров, и как раз вот на эту толщину можно сделать... вот эту самую литографию, вот эти маски, которые засвечивают на толщину, ну, вот эту, на длину этой волны ультрафиолетовой. А можно уже разработанные технологии, как уполовинить это, ну, короче, до 20, как только ты этим процессом овладеваешь, то ты практически уже можешь там 22 нанометра делать, а это вполне, на мой взгляд, даже современный, потому что вот эта вся гонка за нанометрами, это вот, ну, вот маркетинг чистый, маркетинг, потому что там тоже на... Ну, это про это можно долго рассказывать, но, короче, ни на что это сильно не влияет, и для как большинства там 99,9% техники, а тем более для ракет
1: это
0: и
1: да.
0: Всяких интересных, вот этих 130 нанометров хватит вот так вот просто. И
1: ну, согласитесь, Андрей Николаевич, что мы уходим от этого стереотипа, когда, да можно же купить. У Запада можно купить, тут можно купить. Зачем, зачем свое делать, если можно везде все купить?
0: А сейчас мир к тому движется, вот как к обособлению, что вот все поняли, что все, что просто все настолько обожглись, или другие обожглись так, что, ну, вот прежде всего, это редкоземы и США. При том, что, возвращаемся к теме Китая, у Китая есть огромное месторождение, где он, значит, роет эти экскаваторами эти редкоземы, там, значит, какие-то стоят колбы, где их там эти обогащают эту руду, в какой-то кислоте растворяют, потом воспаряют, потом крутят, потом много раз этот процесс повторяют, и поэтому они редкоземы, их очень тяжело добыть вот из какой-то руды. А у нас, например, есть технологии, которые обогащают уран, и мы ей пользуемся, вот там в Челябинске «Маяк», по-моему, называется, там в Красноярске еще где-то. Это не военная тайна, это все знают. То есть комбинаты, которые вот этими... Условно говоря, обогатить уран гораздо тяжелее, чем вот сделать чистый редкозем. Мы это можем делать, мы вот наверняка уже, я это просто говорю, но наверняка кто-то уже этим занимается совершенно спокойно. У нас есть эти все месторождения. То есть мы не так, чтобы и сильно и отстали от Китая, который, конечно, вот сделал просто... впечатляющий рывок вот в мире. Я не знаю, как это вот люди на это все смотрят, когда это был 2008 год, когда появились сообщения, что Китай в данный момент производит больше цемента, чем за предыдущие 100 лет все США. И как раз они рванули делать эти высокоскоростные дороги, которые практически все проходят по таким эстакадам. То есть они не лежат просто на почве, а чуть-чуть вот выше на таких ножках. То есть, да, то, что можно делать, страна может делать какие ресурсы может копить, какие грандиозные проекты может осуществлять вот именно

0: вот в такой политической системе. И, скорее всего, мне кажется, вот мы будем двигаться как раз... Ну, просто все увидят, что вот эта вот система эффективнее. И под разными соусами вот какая-то крепкая централизованная власть будет... Вот в тех самых макрорегионах или полюсах в нашем многополярном мире вот будут как раз вот такие возникать там империи, можно так сказать, потому что сильная вертикальная власть, сильная вертикаль — это как раз он скорее имперский стиль правления.
1: По Китаю, кстати говоря, вот действительно удивительно и уровень национального самосознания, и то, как вот на 10 шагов вперед все просчитывают. Знаете, когда началась история на Ближнем Востоке, в горячей ее фазе, Израиль, США, Иран, перекрытие Армузского пролива, все, да, стали говорить, ну, по Китаю
0: это
1: ударит
0: по Китаю,
1: точно.
0: По яйкам им ударит.
1: Потом проходит несколько месяцев, выходит очень большой материал от одного издания, где рассказывается, Китай за там полгода до конфликта закупил нефти столько.
0: Да, 9 месяцев у них было запасы, как потом оказалось, что да, вот совершенно спокойно, поступательно. Действительно, у них там, наверное, там они не воспринимают себя как вот выскочили, давай там успеть все сделать. Вот они там свою там 3000-летнюю историю, наверное, 5000-летнюю, ну вот с империей Цишихуанди, наверное, вот 3000-летняя, и тоже это какая-то форма империи. А вы знаете, да, что у них там так получалось, что одна империя, у нее был желтый цвет у одной династии, потом 300 лет проходило, или там чуть меньше, там 250, и там, как всегда, какой-то переворот, революция, или их завоевали извне, и вот у следующей династии был красный цвет. То есть, и это у них чередовалось. То есть, вот золотой, красный, там желтый, красный, ну, вот всегда оттенки были желтый и красный. И вот у предыдущей империи, династии, которая вот Цинь, по-моему, которая маньчжурская была, у нее был цвет желтый. А сейчас цвет красный. То есть это вот все вот в эту вот как его, дихотомию, ну, неправильно, дихотомия, дуализм вот этот цветов в Китае, это вот укладывается вполне себе такая, ну, да, новая коммунистическая империя.
1: Ох, недооценили в свое время американцы возможности Китая. Сильно, ну, недооценили.
0: Да, это же на наших, вот на моих глазах все происходило, когда при Обаме. Тоже у нас это не очень много об этом говорили. Это уже прошел 2008 год, когда вот он так сильно Запад тряханул, и, собственно, вот еще какие-то последствия до сих пор в финансовых системах чувствуются. А Китай, и тогда сказали, а Китай — это все кранты. Кранты, конечно, да, да, да. В 2008. У них же экспортная экономика, а сейчас у них вот это, никто ничего покупать не будет, они загнутся. Ну, там, рису им подкинем, чтобы там...
1: Откуда у них станки, откуда у них технологии?
0: Тут оказалось, что они просто быстро переориентировались, давай высокоскоростные, значит, магистрали строить, какие-то города, да, вот некоторые там не получилось до конца заселить, и теперь там бегают и кричат, что вот там в Китае какие-то целые города стоят, пустых домов, где никто не живет. Ну, наверное, не без промахов, и про коррупцию мы там слышали, что там какой-то чувак, я не знаю, из какого-то города, я первый раз это слово, ну, это 4 миллиарда долларов в золоте там. Ну, понятно, что это все там не идеально как-то у них проходит, но тем не менее с 2008 года вдруг стало понятно, что это вот довольно быстро станет первое. Оно уже давно, с 2010 года, вот по промышленному производству, это первая экономика мира. Просто в этот же 2010 год США начали включать в ВВП финансовые услуги. И сразу же, просто наши деньги мы печатаем сколько хотим, столько их туда-сюда себе переводим, столько и пишем.
1: А как вчера на Валдае Владимир Владимирович про китайский автопром высказался тоже.
0: Да, будете ездить
2: все. Все будете,
0: да, дешевле и лучше. Все, уже тут назад пути нет. Да. Я хотел просто к тому сказать, что вот уже Обама, он как-то, как же он это называл, Кимерика, можно так сказать, он продвигал такую модель, что типа вот это у нас единая какая-то экономическая промышленная модель Китай-Америка, Кимерика. Типа, мы тут вот такие умные и красивые сидим, значит, разрабатываем все, дышим чистым воздухом, никакие у нас там нету производств грязных, вот эти, значит, все чертежи отдаем в Китай, и там карлики за чашку риса, значит, быстро все вот это, все товары делают. нам присылают. И вот, значит, вот это прям вот такой термин был в Америке, чимерика.
1: Типа, ну и как европейцы в Африке, аналогично.
0: Ну, извините, Африка вот она не обогнала по технологиям
1: это
0: европейцев.
1: Факт. Да,
0: да, а китайцы это вот да. С присущей многовековой мудростью как-то вот умудрились.
1: Да.
0: И я просто не хотел, ну, на какую-то грусть перейти, что вот, значит, вот у них получилось, а у нас нет. Кстати, вот маленький исторический, мы когда говорили о том, что там США специально оторвали Китай от СССР, а ведь в 89 году были события на площади Тяньаньмэнь, там апрель, июнь или май-июнь, когда резко вот США и по идеологическим показаниям охладел к Китаю. И в этот момент мы, если бы хотели, а у нас же там вовсю перестройка, гласность, открытость, а давайте, давайте. Мы, в принципе, если бы у нас было более-менее мудрое руководство, мы могли бы как раз и понимали, что делаем, вот примерно на такую схему перейти. Но у нас не было столько дешевой рабочей силы, у нас вообще ну, такое некое высокомерие еще тогда оставалось, что мы там такая держава крутая, а китайцы, что они не сделают, все ломается, все это китайские какие-то копии. И тем не менее, вот, 77 лет страна прожила, а СССР 69 лет. Ну, Мао Цзэдун восхищался Сталиным, вообще полностью старался его копировать. И, как я уже говорил, то, что они вот как-то осознали, кто такой личность Сталина, то есть Мао Цзэдуна, его какие-то да, угу. И хорошие поступки, и там, может быть, которые во вред пошли, ну, не делал он, не бог, вот. Там ошибался, тут ошибался. А у нас вот эти вот все со Сталиным еще до сих пор какие-то разговоры. То он какой-то, я не знаю, там просто тиран, у него все капает, кровь с клыков, он там просто по ночам не спал,
1: ходил. А должна быть, думаете, единая оценка?
0: Мне кажется, мы еще до взвешенной оценки не дошли, потому что либо это вот просто там гениальный менеджер и там просто какой-то провидец, визионер, либо какой-то палач.
1: Черное-белое.
0: Да, черное-белое, а какой-то более-менее понятной картины. Вот. Ну, я считаю, что у меня вот в голове она как-то сложилась, но, наверное, не сегодня мы будем ее обсуждать, хотя интересно.
1: А вот этот самый грустный момент, когда нужно прощаться, к сожалению. Спасибо вам, Андрей Николаевич, спасибо нашим слушателям.
0: Вроде только набрал воздуху, бум, и все.
1: И говорим до свидания.
0: До свидания, спасибо всем.
2: Ага, тот самый Бочарик. Знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин на полигоне Чебаркульске осмотрел выставку образцов вооружения и военной техники. Российские вузы подписали меморандумы о сотрудничестве с 4 университетами Китая. Аргентина будет предлагать гражданство за инвестиции в 350 тысяч долларов. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин во время посещения полигона Чебаркульске осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. В экспозиции представлено более 300 образцов, включая беспилотные летательные аппараты, в том числе реактивные ударные «Герань-4» и «Герань-5», дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы. В частности, сотрудник выставки рассказал, что реактивный ударный беспилотник «Герань-4» с реактивным двигателем несет боевую часть 50 килограммов, развивает скорость 350 километров в час или летает на 750-800 километров. Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Россия ведет переговоры с Индией, Египтом и Турцией о предложениях по обеспечению безопасного судоходства в Черном море, которые могут предусматривать двусторонние соглашения. Российские вузы подписали меморандумы о сотрудничестве с 4 университетами в Китае. Об этом сообщили в дирекции международного сотрудничества РГСУ. В ходе рабочей поездки представители российских вузов КНР в центре переговоров были педагогика, психология, государственное управление, социальная политика, право, цифровая экономика, гуманитарные исследования и подготовка кадров. Отмечается, что если совместные программы, исследования и академические обмены станут регулярными, университеты превратятся в долгосрочный канал взаимодействия двух стран. В этом случае университетское образование будет выполнять не только функцию подготовки кадров, но и формировать долгосрочные профессиональные связи. Нелегальные мигранты с начала этого года почти 12 тысяч раз пытались проникнуть в Латвию из Белоруссии. Об этом сообщил министр внутренних дел Прибалтийской республики Янис Домброва. В пятницу он посетил границу Латвии с Белоруссией, где возмутился медленными темпами восстановления забора, пострадавшего в августе от урагана. Строительство забора началось после того, как Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала эти обвинения. Аргентина будет предлагать гражданство за инвестиции. Паспорт страны обойдется в 350 тысяч долларов. Заявки начинают принимать в четвертом квартале этого года. Супруг или супруга, а также дети основного заявителя тоже могут подать документы. Все средства будут проверяться на предмет финансовой прозрачности для предотвращения случаев отмывания денег или финансирования терроризма. Рассмотрение заявок будет осуществляться с участием службы разведки, Министерства безопасности и МВД. Полученные деньги будут использованы для дальнейшего укрепления финансового положения Аргентины. К этой минуте пока все. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Начинаем информационный час, обсуждаем все самое главное, интересное, актуальное вместе с приглашенными экспертами. С 28 сентября, как известно, проводятся стратегические командно-штабные учения «Центр-2026». Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. А Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, отметил главную цель учений и «Центр-2026», и взаимодействие взаимодействие 2026 – это отработка навыков отражения внешней угрозы. Принимают участие в учениях Беларусь, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан. Они также направили свои контингенты для участия в учениях. Казахстан и Конго также в роли оперативных групп присутствуют. Давайте обсуждать эту историю на прямой связи со студией. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Какие вызовы, на ваш взгляд, сегодня вот они на первом месте? Что нужно отрабатывать, на ваш взгляд, с учетом того, как изменился и характер боевых действий, учитывая все нововведения? Да, вот что сейчас основное?
3: Ну, во-первых, надо напомнить официальную тему учений центров 2026. Это применение группировок войск и сил в ходе отражения агрессии на центральноазиатском стратегическом направлении и обеспечения безопасности, военной безопасности в Каспийской морской зоне. Поэтому параллельно с этим проводится также, учитывая, что Россия председательствует в организации договора о коллективной безопасности, параллельно проводятся командно-штабные учения взаимодействия 2026. Но в первую очередь, конечно, для всех участников, которые либо непосредственно участвуют, либо прислали наблюдателей за этими учениями в лице соответствующих военных атташе, всем интересен опыт Российской Федерации в ведении современных высокотехнологичных боевых действий, которые мы имеем в ходе специальной военной операции. Поэтому именно российский опыт, он ценен и полезен, а также востребован всеми теми, кто так или иначе принимает участие в указанных двух стратегических мероприятиях. Что касается рисков и угроз, ну, сегодня они очевидны. Это дальние ракетные и дроновые удары. Это повышение уровня реагирования на подобного рода вызовы со стороны группировок сил и средств ПВО. Ну и в целом мы видим, как стремительно меняется характер современных боевых действий. Активным образом задействуются и системы боевого искусственного интеллекта, резко возрастает требование к повышению ситуативной осведомленности на поле боя. Собственно, вот российский опыт, а также российское понимание того, что есть современная высокотехнологичная война и как она меняет ход перспективных боевых действий, все это отрабатывается в рамках данных мероприятий и востребовано со стороны наших партнеров, союзников, друзей из стран глобального юга и ОДКБ.
2: Игорь Юрьевич, знаете, вот на что я обратил внимание, в 2023 году было много таких мнений ввиду развития вот этой гонки БПЛА, мол, а зачем нам ствольная артиллерия, зачем нам танки, и это же неприменимо в современных конфликтах, да, танки там как раз артиллерия отстрелялась, и, значит, приходится менять позицию. Но вот я читаю, что было задействовано, в том числе применено в ходе этих учений. Например, танки Т-14 и Т-90 «Прорыв» применили танковую карусель под прикрытием комплекса деривиации ПВО. Ну, то есть можно сказать, что идет переосмысление в том числе и подобного вооружения, подобной техники, потому что, ну, непонятно, никто списывает со счетов, танки артиллерию не будет. Но при этом нужно действительно, да, подстраиваться под вызовы, когда есть беспилотники и прочие угрозы.
3: Ну, вы знаете, здесь есть разные точки зрения, зачастую совершенно полярные. Одни утверждают, что по-прежнему как бы тяжелая бронетехника будет востребована, а на поле боя другие говорят, что уже все, век танков закончился. Я думаю, что здесь не надо спешить ни с какой категорической точки зрения, потому что, еще раз повторяю, опыт СВО сам по себе важен, но его не надо абсолютизировать. Даже если мы посмотрим, например, за приготовлениями такой страны НАТО, как Польша, она ударными темпами наращивает свой бронетанковый, прежде всего, кулак. Идет масштабная закупка танков, основных боевых танков в США и в Южной Корее. И, как говорится, это тоже заставляет задумываться, как и каким образом будет меняться конфигурация соотношения сил и средств. Поэтому именно в ходе вот таких на учении как раз и отрабатываются новые форматы боевых действий, проверяются те или иные тактические приемы либо предложения которые меняют прежние представления, как надо действовать на поле боя. Поэтому данный опыт будет, безусловно, полностью востребован. Ну и что касается артиллерии, особенно зенитной артиллерии, должен сказать, что сегодня она вновь востребована в связи с угрозами, прежде всего, из воздуха. Это беспилотники. И понятно, что классические, скажем, зенитные ракетные комплексы и зенитно-ракетные системы зачастую не всегда эффективно использовать именно для уничтожения беспилотников. Поэтому вновь востребована, казалось бы, давно ушедшая уже эпоха ствольной зенитной артиллерии, только на новых принципах, когда есть принцип программируемого подрыва снаряда, плюс есть оптико-электронные системы, которые позволяют точно вычислить и определить точку встречи для гарантированного поражения воздушной цели. Поэтому, еще раз повторяю, опыт и прошлых, и нынешних войн, его не надо абсолютизировать, но именно учения позволяют нам отрабатывать новые тактические приемы, новые конфигурации и соотношения тех или иных единиц боевой техники на поле боя для того, чтобы понимать, как наиболее эффективно использовать как текущий потенциал, так и перспективный.
2: И еще один вопрос успею задать, эфирное время позволяет. Каким вам видится перспективы лазерных комплексов?
3: Ограниченное применение. Здесь не надо никакой абсолютизации, потому что туман, дождь, снег, неблагоприятные погодные условия существенным образом, зачастую радикально, препятствуют эффективному использованию лазерного луча как средства поражения, например, воздушных целей. Поэтому ничего старую классику в виде зенитной артиллерии и зенитных ракетных комплексов пока что заменить на поле боя не способен.
2: И вот сейчас как раз РИА Новостям, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил следующее. Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026». Спасибо вам большое, Игорь Юрьевич. Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», военная аналитика, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Для следующей новости нужно понимать контекст. Скотт Бессент, это глава Минфина Соединенных Штатов Америки, призывал Евросоюз предоставить доп. Поставки дизельного топлива. С дизелем в Соединенных Штатах действительно сейчас не просто, наверное, громкое слово, но на ценниках так или иначе это отражается. Была реакция со стороны Еврокомиссии, та отвергла требования Соединенных Штатов, и вдруг внезапно страны Большой Семерки договариваются высвободить из запасов 100 миллионов баррелей топлива. Давайте разбираться. На прямой связи со студией эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Вот эти призывы Соединенных Штатов и впоследствии договоренность на G7, как можно это охарактеризовать? Додавили или действительно нашли конструктивный подход? Как вам видится эта история?
4: Ну, я думаю, что здесь европейцы понимали, что высвобождение стратегических резервов, оно поможет им сдержать цены на топливо на своих рынках, потому что буквально каждый день там были новости об обновлении исторических рекордов. В Нидерландах, в Великобритании, в Германии, Франции, везде рекорды фактически были обновлены и по бензину, и по дизелю, и нужно было как-то сдерживать рост цен. Призывы к Трампу решить проблему с Армузским проливом, с Ираном, они не находили, скажем так, ответной реакции какой-то. И наоборот, скорее Трамп начал давить на европейцев и шантажировать их, и говорить, что либо вы высвобождаете свои стратегические резервы, то есть сами насыщаете рынок топливом, и это, кстати, поможет и в США тоже снизить цены. Но вот получается руками европейцев, либо я еще хуже сделаю, я закрою экспорт дизеля, да, на внутреннем рынке Соединенных Штатов будет насыщение, там цены упадут, но Европе было бы очень тяжело при этом, потому что США вообще крупнейший в мире сейчас экспортер дизеля, так еще и крупнейший поставщик в Европу, поэтому они и поставщика бы лишились, и в принципе на мировом рынке дефицит усилился бы, и они получили бы существенный рост цен, а не снижение. Но при этом пытались сохранить лицо и говорить, что нет, мы сами как бы не будем, давайте, это, мол, не Трамп на нас надавил, а мы сами решили, вот согласованно. Хотя изначально, кстати, они говорили, что только если внутри Международного энергетического агентства международного мы договоримся, тогда да. Но в итоге вот на площадке G7. То есть им важно было показать, что это именно коллективное решение.
2: Но это же по факту отсрочка, да? Если глобально рассуждать о проблемах с дизелем, с топливом сейчас.
4: Ну да, фактически, конечно, это отсрочка, это не решение проблем, и более того, это даже не позволит как-то радикально снизить, наверное, цены, потому что фактически там речь идет о том, что 100 миллионов баррелей высвобождают, но это на длительный период. Посмотрим, какие там будут дальше комментарии, но предполагаю, что где-то на полгода, вот за полгода они вот эти 100 миллионов баррелей освободят, в общем-то, из резервов, но да, дефицит от этого из-за перекрытия Ормузского пролива никуда не денется. Там сейчас вбросы идут о том, что вроде как побольше стало проходить, но тем не менее это очень нестабильная ситуация. И предыдущие все эти месяцы с марта, когда был перекрыт Ормузский пролив, а тут важно тоже отметить, что мир проедал запасы коммерческие, то есть то, что хранилось просто на собственных базах, на танкерах. И сейчас, по сути, стратегические резервы приходят на место истощенным коммерческим резервам.
2: Если так и будет, да, без изменений развиваться ситуация, да, без каких-то глобальных решений, не спровоцирует ли это еще больший рост цен впоследствии, да, когда, извините, кубышка закончится?
4: Это возможно, и мы это видим как раз в нефти. Вот сейчас нефть закрепилась выше $100 за баррель во многом на фоне того, что многие страны уже существенно, можно сказать, истощили свои стратегические резервы именно сырой нефти. И в Соединенных Штатах там минимальный уровень с 82 года, и мы видим, как помесячно график идет, и мы видим, что они все меньше и меньше извлекают нефти из стратегических резерв. То же самое с нефтепродуктами произойдет. И причем их в мире меньше готовых нефтепродуктов хранится именно в стратегических резервах, чем в сырой нефти. Поэтому да, если там в течение, условно говоря, полгода не решить проблему с судоходством в Ормузском проливе, то и этот способ, скажем так, стабилизации ситуации на рынке, он будет исчерпан. И нужно будет что-то другое придумывать, там, разрешать кризис с Ираном и так далее. Поэтому, да, во многом это отсрочка.
2: Американцы могут сократить экспорт в Европу, поставки в Европу дизельного топлива?
4: Ну, я думаю, что американцы как раз для них это самый крайне нежелательный сценарий был у самих, потому что если ты закрываешь дизель на внутреннем рынке, значит, что компании не заработают столько, сколько сейчас зарабатывают. Они на внутреннем рынке прекрасно получают деньги и на внешний отправляют. А так, если ты запрешь их на внутреннем рынке, они не получат такой прибыли. А все-таки Трамп, скажем так, заботится об экономике компании. Они в свое время его спонсировали, его избирательную кампанию и так далее. Ну и плюс это подорвало бы довольно сильно как бы США надежность поставок. Ну то есть их имидж надежного поставщика. Ведь там дальше газ еще есть. Ну вот, и что получается, когда зимой там похолодает США и цены поднимутся, они и от газа откажутся, от экспорта газа. Ведь они же постоянно говорят, что там молекулы свободы вытесняли российские. А сами, получается, при первой же опасности, как говорится, запрут газ на внутреннем рынке. Поэтому я думаю, что им невыгодно было реально останавливать экспорт. Но вот напугать европейцев и, кстати, заставить их опустошить свои хранилища, чтобы потом они у американцев-то и покупали их дизель, чтобы их восполнить, вот это вполне выгодно.
2: А с хранилищами-то как дела сейчас? Вот финальный вопрос, да, если можно коротко. Насколько вот еще хватает этих самых хранилищ? Сколько можно освобождать еще таким образом?
4: Ну, европейцы актуальные данные не публикуют, в общем-то, сколько конкретно у них там осталось. Да. Но я думаю, что вполне на несколько месяцев, как минимум, в общем-то, будет достаточно, чтобы не позволить цене и дальше расти, как минимум так.
2: Спасибо большое за экспертный комментарий. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был в нашем эфире.
0: В эфире радио «Спутник».
2: Продолжаются и разбирательства вокруг северных потоков. Стало известно, что высший региональный суд Гамбурга отказал в присутствии операторам из самых северных потоков в качестве потерпевшего по процессу по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова. И вокруг этой истории, честно говоря, очень-очень много вопросов. Давайте их зададим. Адвокат по международному праву Мария Ярмаш уже на прямой связи со студией. Мария Михайловна, здравствуйте, рад вас приветствовать.
5: Здравствуйте.
2: Мария Михайловна, возникает вопрос, почему, да, вот со стороны кажется, да, вот как обывателю что-то не так, как будто нет, должно быть большее количество или участников процесса, да, а тут такое впечатление, будто как торпедируется эта история с расследованием. Вы что можете сказать по этому поводу?
5: Я прежде всего обращу внимание на один фактор. Не допустили с истцами операторов северных потоков только потому, что суд, сенат суда посчитал, что операторы могут выступить самостоятельными исками не в рамках уголовного процесса, а по результатам уголовного процесса. И более того, здесь у нас обвиняемый Сергей Кузнецов, гражданин Украины. Я так понимаю, что судьи не хотят, чтобы в этом процессе связь этого Кузнецова с киевским режимом и с властью Украины был как-то опосредован. То есть они хотят обвинить стрелочника. И, соответственно, считают, что на этом поставить точку, потому что, как мы понимаем, да, это же был международный терроризм, акт нападения на гражданскую инфраструктуру. И, конечно, операторы северных потоков заинтересованы, потому что они и есть потерпевшие. Там на несколько сотен миллионов евро восстановительных ремонт, работ и так далее. Но судьи не хотят допускать здесь заинтересованных лиц и пытаются только на уголовном законе выстроить обвинение и обвинить вот этого Сергея Кузнецова во всех бедах. То есть вот он это сделал, он несет ответственность. Конечно, сам он возместить никакие бы ущербы операторам северных потоков не смог бы никогда, поскольку он не обладает такими средствами, а допустить возможность в будущем со стороны Российской Федерации требования о репарациях к Украине в соответствии вот с этим уголовным делом и с причастностью киевского режима к нанесению ущерба этим гражданским инфраструктурам. Думаю, что вот как раз суд пытается этого избежать, суд Германии, остановившись только на признании вины вот этого обвиняемого. Я думаю, что, конечно, вину они там уже установят, поскольку собирали доказательства именно вот прорабатывая эту цель.
2: Российская сторона может реагировать каким-либо образом, да, на подобные ситуации? Да, понятно, что тут не оспоришь решение суда, скорее всего, но обратить на это внимание, да, хоть какое-то заявление выпустить, да, ввиду возможных полномочий, скажем так. Инструментов.
5: Знаете, ну, во-первых, если мы посмотрим решение вот этого сената, по уголовному, это третий сенат уголовного суда, о чем они сказали? Что они не допускают операторов северных потоков как соистцов в качестве частных обвинителей. То есть в рамках вот этого процесса защищать свои интересы операторы северных потоков не могут. Но при этом там очень достаточно умно с точки зрения юридической практики, возможно, и обоснованно они указали, что операторы не лишены возможности в другом процессе, в гражданском, требовать возмещения ущерба. Но с кого? Сергея Кузнецова? Понимаете, да, это бесполезно. И добавлять сюда дополнительных ответчиков по данному иску, привлекая, я говорю еще раз, привлекая киевский режим и Украину как государство, которое несет ответственность за нанесение ущерба этой гражданской инфраструктуре. Немецкий суд этого не допускает, и им, я думаю, что они будут блокировать подобные действия юридические, ставить всякие препоны, чтобы такой иск не принять.
2: А как вы считаете, Норвегии сказали подвинуться в этом вопросе? Ну, понимая, да, вот я помню, как они очень быстро открестились от этой истории, но тем не менее, в чьих водах это все происходило, уж извините.
5: Я думаю, что здесь как раз можно вообще-то, конечно, приветствовать, что прокуратура Германии довела это дело до суда и выдвинули обвинительное заключение и будут сейчас рассматривать это дело, потому что там все равно не могут исключить тот факт, что Сергей Кузнецов и его соучастники этого преступления действовали по заданию украинских спецслужб, то есть по заданию иностранного государства. Это будет, я думаю, установлено. Это уже хорошо. Более того, мы знаем, что защита Сергея Кузнецова пыталась снять вообще вопрос об уголовном преследовании за подрывы этих трубопроводов. Угу. Они пытались объяснить это, что это была самооборона Украины, и пытались объяснить, что они имели право так действовать, это не подпадать под уголовное наказание. И уже хорошо, что Верховный суд, Верховный суд Германии указал, что это гражданская инфраструктура, поэтому здесь действуют уголовные законы, наносили преступный ущерб гражданской инфраструктуре. То есть здесь власти Германии, несмотря на то, что лоббировалось со стороны Евросоюза, Еврокомиссии, со стороны киевских властей, очень сильно лоббировалось, было предложение, и пытались приостановить этот процесс и вообще не доводить до суда, до уголовного, что как бы имели право, да, имели право это все подорвать. Нет, Германия довело это до расследования, до судебного разбирательства. Указали, что операторы могут предъявить дополнительные иски, и по результатам привлечения вот этого гражданина Украины к уголовной ответственности, осуждение, там, приговор, который будет обвинительным, если он будет обвинительным, и будет там подтверждено, что человек действовал по заказу и в рамках работы на иностранное государство, в будущем операторы «Северных потоков» не лишены возможности требовать компенсации именно со стороны из активов Украины. Mm-hmm. Если там у них что-то еще, конечно, останется.
2: Но это да, это вообще отдельный вопрос и отдельная
5: страна
2: история.
5: Страна банкрот. Да.
2: Да, все понятно, на чьи деньги существующие. Мария Михайловна, минута остается. Как вы считаете, как долго ждать еще точки в этом вопросе? Или это еще может растягиваться на долгое и долгое время?
5: Нет, 16 судебных заседаний уже запланировано. До середины декабря суд рассмотрит все доводы обвинения и защиты. Будет вынесен приговор. Конечно, имеет право проигравшая сторона подать апелляцию. И дальше уже будем смотреть. Еще раз подчеркну, операторы «Северных потоков» не лишены возможности, поскольку, как суд указывает, у них есть и дееспособность, и правоспособность со своими исками о возмещении ущерба обратиться к причинителю вреда непосредственному после того, как приговор вступит в законную силу, и если суд подтвердит, что Сергей Кузнецов действовал по заданию украинских спецслужб и, в общем, в интересах иностранного государства, в частности, Украины.
2: Спасибо вам огромнейшее за исчерпывающий комментарий. Мария Ярмош, адвокат по международному праву, была в нашем эфире. Далее новости. Оставайтесь с нами, мы продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений и сопряженными с ними командно-штабными учениями взаимодействия 2026. После этого российский лидер пообщался с военными атташе разных стран. Президент Южной Кореи обвинил Украину в попытке спровоцировать войну на Корейском полуострове. Ли Джо Мен потребовал от Киева публичных извинений за ситуацию с передачей Южной Кореи двух пленных военнослужащих КНДР. Если Украина откажется признать факты и принести извинения, Сеул примет дополнительные меры, подчеркнул президент. Поводом для конфликта стала передача Сеулу двух северокорейских военных, попавших в плен на Украине. Южнокорейская сторона утверждает, что Киев должен был сохранить операцию в Тайне. Однако Зеленский публично о ней рассказал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования на ближайшие 5 лет. Он отметил, что в Подмосковье объединят практический опыт региональных школ с научной и экспертной базой академии. Совместные программы охватят 820 школ региона. Одно из ключевых направлений – это математические классы. За год их число выросло более чем вдвое. Сейчас у них учатся около 80 тысяч школьников. Новый российский учебник по менеджменту могут ввести в вузах в качестве основного в следующем году. Он будет рекомендован студентам любых специальностей, где предусмотрено изучение курса менеджмент. В пресс-службе президентской академии уточнили, что учебник предназначен для студентов первого курса. Его главное отличие заключается в том, что он основан на особенностях развития России, российской модели управления и деловой культуры, тогда как ранее большинство серьезных учебников по этой дисциплине в России были переводными или написанными на основе американской или европейской моделей управления. Команда исследователей из Сингапура создала самые точные в мире атомные часы, которые превзошли разработки из Соединенных Штатов и Китая. Уточняется, что эти часы на основе одного иона лютеция настолько точны, что потеряют лишь одну секунду за 260 миллиардов лет. Это почти в 20 раз превышает возраст нашей Вселенной. По мнению исследователей, эта десятилетняя работа улучшит хронометраж, проложив путь к переопределению секунды и проверке фундаментальных законов физики, включая общую теорию относительности Эйнштейна и поиск темной материи. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Вместе с ним и информационный час, вторая его половина. Я напомню, мы разбираем все самое главное, интересное и актуальное в мире бесконечной новостной повестки. Что ж, поехали. Минприроды предложила свои изменения в закон о недрах. Касаться он будет присутствия частных компаний в освоении континентального шельфа и арктической зоны нашей страны. Сейчас, как известно, этим правом могут воспользоваться только российские юрлица, и доля госучастия должна быть более 50%, а также компания должна иметь опыт освоения нашего российского шельфа не менее 5 лет. А суть изменений в том, что можно допустить и иностранное государство, тоже имеющее опыт в освоении участков недр не менее 5 лет, и в том числе исключить ограничения по наличию доли в уставном капитале, да, Российской Федерации более чем 50%. Интересная тема, давайте разбираться. Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов уже на прямой связи со студией. Леонид Геннадьевич, мое почтение, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Насколько в этом есть необходимость? Существует ли она? Есть ли тут зерно такого здравого смысла, если мы говорим про свои недра и арктические зоны в том числе, конечно?
4: Разумеется, зерно здравого смысла есть, потому что азиатские компании очень интересуются шельфом Российской Арктики и вообще шельфом России, да, не только арктических морей, но и других, так сказать, морей нашей страны. Соответственно, предлагается внести изменения в законодательство, чтобы дать им возможность вести геологоразведочные работы на российском шельфе и, соответственно, добывать различные полезные ископаемые. Прежде всего, углеводороды. Например, по имеющимся данным, запасы нефти на шельфе Российской Арктики составляют не менее 85 миллиардов тонн, а запасы природного газа могут достигать 100 триллионов кубометров. Согласитесь, это огромные ресурсы и огромные деньги. А кроме того, на шельфе Российской Арктики запасы железообалганцевых конкреций оцениваются примерно 80-100 миллионов тонн. Марганец – это важнейший металл, который нужен для лидирования стали. А для чего нужна лидирование стали? Да? Прежде всего, для производства газопроводов. Вот. Понимаете, насколько это важно? Кроме того, на шельфе тоже Арктики есть довольно большие запасы олова, запасы золота, запасы янтаря и запасы мамонтовой кости. То есть вот эти огромные ресурсы, они в настоящее время практически не разрабатываются. Соответственно, если мы допустим азиатских игроков из стран, дружественных к России, это позволит вовлечь их в разработку и увеличить доходы нашей страны.
3: Вы же не просто так сделали акцент на дружественных странах, да? Все-таки недружественным делать нечего?
4: Да, недружественным делать нечего. Это прежде всего дружественные к России, Китай и Индия. Но это может быть и Вьетнам, и Казахстан, и Иран, да, и может быть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Ну а если в США, так сказать, наконец-то встанут на путь мирного сотрудничества, то могут быть и США.
3: А по технологиям сейчас, да, преимущественнее, да, если зайдет Китай условно, да, или есть страны, да.
4: Это прежде всего Китай и Вьетнам и Индия.
3: Выборка интересная.
4: Совершенно верно, но потому что и индийские, и вьетнамские, и китайские компании, они ведут активные работы на шельфе. Есть, например, компания «Русветпетро», в которой определенная доля принадлежит нашей компании «Зарубежнефть», но почему бы вьетнамцам к нам не пойти на наш шельф, и у нас не проводить? Да, милости просим. Технологии есть. И потом, знаете, вот было бы неправильно считать тот же Вьетнам отсталой страной. Это далеко не отсталая страна.
3: Ни в коем случае.
4: Да, очень активно развивается и в экономическом, и в промышленном плане, и является верным союзником России. Да даже если Северная Корея захочет, а почему нет?
3: Ну, КНДР тем более. Здесь, слушайте, у нас мы каждый год говорим об амбициозных проектах. Тут даже обсуждать, понятно, перспективы даже нечего, тут все ясно. А как вы оцените сегодня наши компании, наши технологии, да, по части освоения недр?
4: У нас очень хорошие технологии. Достаточно вспомнить, что в 2014 году компания «Роснефть» открыла нефтегазоконденсатное месторождение «Победа» в Карском море, которое одновременно является частью Карской нефтегазоносной провинции. По существующим оценкам, по своим запасам оно может сравниться вообще с запасами Саудовской Аравии. А мы с вами знаем, Саудовская Аравия – один из крупнейших игроков на углеводородном рынке планеты. Поэтому, так сказать, у нас есть технологии, у нашей российской компании в условиях даже санкций свое научно-техническое развитие не остановили, и эти решения могут быть применены на шельфе как российской Арктики, так там и на шельфе Камчатки, в Охотском море и даже в Черном море, которое до конца не изучено.
3: Да, здесь соглашусь, безусловно, с вами. И коллеги-журналисты подмечают это, что это стратегическое решение. И подобное решение будет способствовать разведке, добыче полезных ископаемых в условиях. Ну, что греха таить, действительно санкционного давления, с которым Россия справляется, тут тоже вопросов нет, но и обеспечивать наши интересы стратегические нашей страны. Спасибо, Леонид Геннадьевич. Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук, был в нашем эфире.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Ну а интересы страны также тесно сопряжены и с безопасностью, особенно безопасностью детей, подростков. Поэтому в Казани прошло 24-е заседание генпрокуроров стран ШОС. Тут нужно напомнить, это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, безусловно, Таджикистан и Узбекистан. Много говорили про вредоносный контент, про поведение в социальных сетях, в интернете. В частности, генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан отметил, что за текущий год заблокировано там больше 700 ресурсов, распространяющих вредоносный контент для детей. Давайте разбираться. На прямой связи со студией председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Станина. Нина Александровна, мое почтение. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Вот мы видим действительно очень результативную, понятную работу, когда блокируются ресурсы, распространяющие самый разный деструктивный, вредный контент для детей. Понятно, что нужно и таким образом повышать грамотность до подрастающего поколения поведения в интернете. Но все-таки сама степень угрозы растет. Технологии, дипфейки, нейросети и прочие тоже не отстают. На ваш взгляд, нужно ли менять подходы или масштабировать, да, больше ресурсов под эти вещи выделять? Что скажете?
5: Ну, во-первых, не с этого, наверное, начинать нужно. Потому что в любом случае, вы верно сказали, и угрозы растут, и, наверное, появляются и другие какие-то очень интересные для детей вот такие контенты, которые их привлекают. Поэтому единственное, вот, что спасет наших детей, если для них социальные сети станут не источником, наверное, вот, получения той деструктивной информации, а только средством для того, чтобы вот эта информация поддерживала их жизни. То есть мы должны онлайн-жизнь заменить на реальное проживание детей. А в этом смысле ничего другого, кроме живого общения с детьми, у нас получиться не может. Это когда дети общаются друг с другом, а это означает, что мы должны организовать их досуг. На смену их зависания в социальных сетях должно прийти занятие спортом, занятие творчеством, общение с родителями. То есть какие-то вот те форматы, которые, к сожалению, отсутствуют в жизни современных детей. Но они должны быть наполнены смыслом, то есть какое-то такое идеологическое содержание. Ну ничего другого же человечество придумать просто не сможет. Как бы мы ни ограждали наших детей, в любом случае все более изощренные формы воздействия, наверное, будут придумываться для того, чтобы вовлекать детей, начиная с интересных игр и продолжая интересным для детей контентом. И в этом смысле вот только запретительными, запретными мерами мы проблемы не решим. Вот сколько вы говорите о том, что более 7 там, сотен было уже под запретом контента всякого, но ведь это не главный показатель.
3: Конечно.
5: Показатель-то другой приводит Гуцан еще о том, что увеличилось число детей, которые оказались жертвами мошенничества, схем мошеннических, жертвами воздействия пропагандистов с той стороны, которые тоже не дремлют. Вот если эта цифра у нас сойдет на нет и будет такая прямая, корреспондирующая, что ли, зависимость, мы запретили этот контент, и у нас прямо нулевая преступность среди детей и подростков, это да. А так мы же видим, что этого не случилось, значит, этих форм недостаточно. Поэтому ничего другого, кроме воспитания и вовлечения, кроме, повторяю еще раз, замены онлайн-жизни до офлайн-пребывания детей в этой жизни, ничего мы придумать не сможем.
3: Ну, хотя вот, Нина Александровна, казалось, вот простое решение, да, разнообразить жизнь реальную, действительную, но тут это же еще важный сигнал родителям, да, вот когда не, это не попытка откреститься от ребенка и дать ему там планшет, телефон, да, а чтобы родители подключались к разнообразию этой самой жизни.
5: Так вот о чем я как раз и сказала, чтобы дети общались сами, ну, да, с собой, а сами с собой они общаются, кроме того, что там просидят на школьных уроках, дальше вышли за пределы школы, их ничто уже не связывает. Школа перестала быть местом общения для детей. Школа превратилась в место, где они, ну, хорошо, что стали получать знания, а не услуги, это очень хорошо. Но, согласитесь, в школе нет кружковой работы, в школе нет всех спортивных занятий, родителям надо задумываться, куда дальше ребенка своего определить. То есть, ну, для того, чтобы пока они находятся условно на работе, ребенок тоже был в безопасности. Поэтому, конечно, здесь мало одного родительского сообщества. Надо менять еще и формат работы с детьми.

0: семья, ребенок, увы, она пока у нас не стала такой, обретшей реальные очертания. Еще раз повторяю, ребенок у нас, вот после того, как он вышел за пределы школы, мы же в школе запретили пользоваться сейчас гаджетом, телефонами, ну и что? В школе запретили, за пределы школы вышел, он снова сел в этот телефон. Ну, конечно. Поэтому, конечно, а родители не дают, нет у него времени. Досуг детей нужно занять, и это не расходы на детей, это инвестиции в наших детей. А один гудсан с этой проблемой не справится, и он справедливо тоже абсолютно говорит, что без вот этих профилактических мер, одни запретные меры результата не принесут.
1: Да, здесь, знаете, не поспоришь. Правда, есть еще одна новость. Успею вопрос задать, если позволите. В Государственную Думу внесли законопроект, который предполагает запрет пропаганды деструктивных идеологий. Слово «идеология» у нас сегодня в диалоге с вами прозвучало. И понятно, что да. Вот на ваш взгляд, есть будущее у подобных законопроектов или конкретно у этого?
0: Слово «запрет» уже само по себе пугает, поэтому надо для начала понять, что мы относим к деструктивным идеологиям. У нас слово «идеология» даже в Конституции сегодня отсутствует. Поэтому давайте тогда вернем в Конституцию, что у нас такое государственная идеология, чтобы понять, что такое негосударственная и деструктивная. У нас даже нет сейчас законодательно оформлено понятие о духовных, нравственных ценностях. Есть указ президента, а законодательно оформленного понятия этого нет. Даже в Семейном кодексе этого нет. Поэтому нужен, конечно, закон о традиционных ценностях, чтобы понять, какие тогда нетрадиционные, за что наказывать. Пока давайте ограничимся. У нас есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Закон о запрете пропаганды идеологии child-free. Достаточно. Хватит запрещать. Надо еще раз говорю, предложить альтернативу, а потом уже задумываться о том, за что наказывать. То есть детей сначала надо научить, что такое хорошо, а что такое плохо, чтобы они все-таки понимали действия со стороны нас, взрослых.
1: Спасибо огромнейшее за исчерпывающий, очень содержательный комментарий по теме. Нина Останина, председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, была в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Давайте о хорошем. Все фанаты Гарри Поттера, я думаю, очень сильно обрадовались, когда увидели трейлер сериала с озвучкой на русском языке. Также журналисты предполагают, что премьера в нашей стране состоится вместе одновременно с остальным миром уже 25 декабря 2026 года текущего. Есть много вопросов, говоря о озвучке. Да, вот как-то честно говоря, вот как у обывателя складывается впечатление, будто это работает очень выборочно. Но, с другой стороны, есть и санкционная политика, но кто-то ее придерживается, кто-то нет. Конечно, интересно. Продюсер, генеральный директор Москонцерта, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бочурин, нужен прямой связь со студией. Илья Викторович, мое почтение. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, рад вас слышать.
1: Взаимно. Илья Викторович, вот знаете, куда ни глянь, это же касается и видеоигровой индустрии, и текстовых переводов, и вот теперь мы говорим о кино и сериалах. А как вы можете прокомментировать такую выборку, когда вот этот сериал мы будем привлекать российских актеров дубляжа в случае, да, там с каким-то другим проектом будем, не... вот как это работает? Объясните, пожалуйста.
3: Все достаточно просто. Сериал, принадлежащий HBO, про который идет речь, «Гарри Поттер и философский камень», по-моему, первый сезон его действительно запланирован к релизу мировому 25 декабря, и мы попадаем вот в этот мировой релиз, потому что Амедиатека покупает права на показ данного сериала на территории Российской Федерации. Цифровые права дают возможность сделать официальную озвучку и сейчас уже вот получить, например, трейлер официальный и официальную.
1: Так, что-то у нас со связью. Давайте попробуем.
3: Почему возникает вопрос? Потому что за последние годы практика была совершенно другой. И когда в 22-м нас лишили прав на показ большинства таких мировых больших прокатных фильмов,

0: возникла такая...
1: Слушайте, давайте попробуем перезвонить, потому что тема очень интересная. Да, простите, пожалуйста, почему-то звук прерывается, и да, вот несколько секунд тишины. Давайте попробуем. Ничего страшного, прямой эфир такой бывает. Единственное, по ходу нашего эфира прозвучало, да, запрещенное движение ЛГБТ, признанное экстремистским, да, деятельность, которая запрещена на территории Российской Федерации. Но это к теме текущей, конечно, не относится. Тем не менее, да, я могу сказать, что есть даже компании, да, пока мы ждем... Илью Бачурина, напоминает продюсер, генеральный директор Москонцерта, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино». Есть компании, которые вот формально юридически из России ушли. Возможно, свои сервисы в полной мере не предоставляют. Это же касается компании Sony, например. Но при этом свои цифровые продукты они переводят и задействуют наших российских актеров. Вот это удивительно. Илья Викторович, еще раз проверяем, да, с вами связь?
0: Да, еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Да. Интересно, все разорвалось. Жалко.
1: Да.
0: Продолжаем.
1: Угу. Да, да, пожалуйста, вот продолжая вашу мысль, действительно, вот к сути вернемся, да, я уже привел в пример еще и компанию Sony здесь, которая нас лишила, знаете, как это удивительно, и вот вы говорите про прокат, про стриминговые сервисы в том числе, куда доступа нет, тот же самый Netflix, например, мы же не можем из России оплатить, да, и как-то пользоваться подобными сервисами, но при этом продукты внутренние могут иметь, да, русскую озвучку, русский дубляж, это интересно.
0: Смотрите, те продукты, те фильмы, которые и сериалы, которые не лицензированы для показа на территории России, они дублируются чаще всего и не на территории России. Но нашими артистами озвучки, артистами дубляжа, которые хорошо известны нашей аудитории, делается это часто в сопредельных странах, в Казахстане, Грузии, там много где. Но, собственно, это такой серый рынок, будем говорить так. Нету прав и нету, соответственно, действий, что ли. Вот предсеансовое обслуживание, в рамках которого показывались многие блокбастеры, которые сейчас сходят постепенно на нет, оно как раз вот такой же озвучкой, собственно, в кавычках официальной, всех радовало, потому что голоса узнаваемые, сделаны не в России, вроде как мы, и права не нарушали. Хотя по факту нарушали и законодательство Российской Федерации, и права. И вот эта практика сейчас сходит на нет. Очень радует, что в этот же момент появляется встречное движение, когда, наконец, начинают лицензироваться права на большие произведения. Значит, это происходит через продажу, а медиатека вот делает такой как бы первый пробный большой проект. Дай бог, чтобы восстанавливались отношения в области культуры нормальные, без политики и ограничений нездоровых, которые вводили не мы. Но нам, сказать, на них пришлось реагировать, и те нормы, которые установлены в соответствии с этой реакцией, должны соблюдаться. Это я вот про предсеансный показ все. В итоге с «Гарри Поттером» все просто. Купили права, будем показывать. Все здорово. С официальной, по-настоящему, без кавычек, озвучкой. А вот то, что касается всего остального, попадающего на экраны и на цифровые платформы, ну, тут она действительно не официальная, а серая. Давайте вот прям четко это скажем.
1: А я так полагаю, если актер, если голос, да, вот начинает участвовать во всех этих серых схемах, да, это может некие последствия за собой иметь, да, когда уже большие компании, скажем, зарубежные, ну, добавляют тебя, извините, в блэк-лист. Такое возможно? Тут есть фактор репутации?
0: Думаю, что да, потому что озвучка последующая, когда с официальными релизами правообладатель вернется, она, очевидно, будет строиться на тех, кто в серой озвучке не участвовал. Я думаю, что, конечно, имея возможность выбора, правообладатель будет отдавать предпочтение тем, кто у него сомнений не вызывает. Тут вот в этом противодействии таком нужно понимать, что ты, занимая сторону, дальше не сможешь... ну, как бы открутить назад, что называется, свои действия. Это факт. На самом деле, то, что касается вот предсеансных показов, они ровно такую же имеют обратную сторону медали, когда с официальными релизами тем сетям, которые занимаются предсеансным показом, им будет тяжелее договариваться. Надеюсь, что такая единая политика вот на кинопрокатном рынке государства, Минкульта, наших всех участников рынка, она даст возможность со всеми возникающими, теми, которые еще будут возникать проблемами, справиться. Вот очень важно здесь не разделяться на такие, как бы, знаете, сегментики по интересам. Очень надеюсь, что действительно мы как-то вернемся к правильным отношениям, к справедливым для российского, в первую очередь, кинематографа, потому что они действительно были раньше сложены так, что выгодно было всем, кроме нас, кроме российского кинематографа. Значит, вот надеюсь, что вернемся к справедливым для нас правилам, сказать, а не к тем, которые работали, ну, по сути, против огромного количества, сказать, людей, задействованных в киноиндустрии российской.
1: Но сейчас, полагаю, единой политики нет ни у нас, я имею в виду ни у России, ни у остального мира, да, по отношению, по части сотрудничества с Российской Федерацией.
0: Да, на самом деле никто не хочет закрывать двери в этом сотрудничестве. И, по сути, вот это и дает надежду на то, что мы еще обсудим и примем эти справедливые новые правила взаимодействия. Но наш рынок, я надеюсь и уверен, он уже не будет прежним, потому что действительно, столкнувшись с глобальной проблемой, ну, по сути, шантажа культурного, когда у нас действительно забирают...
1: Вот что касается шантажа культурного, да, вот, к сожалению, на самой главной мысли снова связь у нас прервалась, но эфирное время подходит к концу. Илья Викторович, спасибо огромнейшее. Илья Бачурин, продюсер, генеральный директор Москонцерта, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», был в нашем эфире. Ну, а я, ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. Всего доброго вам и до свидания.

0: Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 10 вечера, в Перми полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области. В Минпросвещение прокомментировали использование искусственного интеллекта в школах. В Словакии открылась выставка, посвященная Московскому театру «Современник». Далее подробности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил главе государства, как развиваются регионы, какие задачи стоят перед Челябинской областью. Губернатор добавил, что в целях улучшения качества жизни в регионе строятся современные медицинские центры, возводится университетский кампус «Южный Урал», улучшается транспортная доступность, а также открываются новые площадки для спорта и творчества. Он подчеркнул, что президент одобрил эти проекты. Встреча главы государства и губернатора состоялась в рамках рабочей поездки президента в Челябинскую область, где он на полигоне Чебаркульский наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Освоение искусственного интеллекта в школах России следует рассматривать как часть профессионального развития педагога, сообщила глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, критерием целесообразности использования такой технологии в российских школах должна быть польза для обучения и снижения нагрузки. Министр также подчеркнул, что материалы, подготовленные с помощью искусственного интеллекта, должны проходить содержательную и методическую оценку педагога до использования на занятиях. Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно получения Украиной членства в Евросоюзе. Политик выразил мнение, что более реалистичным вариантом было бы приглашение Киева за стол переговоров и предоставление ей полноценного членства по итогам процесса, ориентированного на результат. Ранее издание «Юрактив» сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Евросоюз, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. А еще ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в следующем году. Посольство России в Непале заявило, что получило несколько запросов в связи с блокировкой турмаршрута в Гималаях. Эти проблемы в основном решены. Там добавили, что в дипмиссию поступило несколько запросов о поиске родственников, но почти все они позднее были отозваны, поскольку искомые люди выходили на связь. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что на популярном турмаршруте в Непале, который оказался заблокирован после наводнения, есть россияне, но среди них нет тех, кто покупал путевки у туроператора. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхоти-Коши. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Выставка, посвященная 70-летию со дня создания, 60-летию гастроли Московского театра «Современник», открылась в Братиславе, сообщило посольство России. С приветственным словом к гостям обратился советник-посланник посольства в Словакии Константин Нефедов. Дипломат отметил, что «Современник» с самого начала стремился говорить со зрителем языком своего времени, искренне, открыто, без искусственной дистанции между сценой и залом. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Я Александр Кузьмак. Снова здравствуйте. В ближайшем часе будем, скажем так, смотреть со всех сторон на происходящее в мировой геополитике вновь и на Украине. В частности, много новостей, которые требуют оценки, требуют серьезного разговора. И мы с удовольствием этот разговор начинаем. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» Игорь Рублев у нас на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Хотел бы начать со статьи Wall Street Journal, просто потому что в связи с вчерашним выступлением Владимира Владимировича Путина и в связи с тем, что вообще происходит сейчас в Европе именно относительно украинского конфликта, эта статья как нельзя кстати. Wall Street Journal пишет прямым текстом: Европа устала от Украины, политики ЕС меняют риторику в отношении конфликта, лидеры стран ЕС все чаще подчеркивают, что выступают за мир и поиск дипломатического решения конфликта, и в частности новая риторика – последний шанс для европейских лидеров противостоять распространенному среди избирателей мнению, что продолжение финансовой и военной поддержки Украины обходится слишком дорого и несет дополнительные риски. Как вам кажется, кто рискнет из европейских политиков стать первым, кто в этой ситуации, ну, попробует, по крайней мере, перевести разговор в вот то самое дипломатическое русло, о котором Владимир Владимирович вчера говорил, имея в виду, что Россия готова начать переговоры хоть завтра, да, на приемлемых условиях, разумеется.
4: Вы знаете, я думаю, что из тех, кто прямо сейчас там у власти, никто. Ну, то есть, вот мы видели, что некоторые пытаются, как даже тот же Мерц, что-то подобное там на днях пытался в свою речь вставить, да.
2: Ну, вот и Фуль встречался с Лавровым, да.
4: Да, но вот проблема в том, что их попытки все равно идут с позиции их превосходства, что это они снизошли до нас, чтобы с нами поговорить. Как бы вот по поводу того, что вы упомянули, Лавров после этой встречи сказал, что ничего нового мы не услышали. Ну, да. То есть, на самом деле, вот в этой статье Wall Street Journal, да, там очень хорошо видна причина этого всего, электоральная. То есть у них сейчас выборы, у них проблемы из-за того, что поддержка Украины им дорого стоила. Он там даже Макрон на днях разразился, что сказал, что оказывается, вы представляете, газ российский, это было конкурентное преимущество, а без него конкурентного преимущества нет, и поэтому экономика страдает, скажем так, хотел сказать украинская, но на самом деле это оговорка по Фрейду, европейская. Вот.
2: Так и хочется его спросить, что раньше молчал.
4: Да, абсолютно верно. Но это все исключительно потому, что у Макрона скоро, ну не у него самого, но в целом скоро во Франции выборы.
2: И у него самого, поэтому, да, в апреле уже, да.
4: Да, и он сам, насколько я понимаю, уже не сможет быть президентом. Вот. Но эта риторика нужна только для того, чтобы каких-то избирателей из, условно говоря, нейтральных к себе перетянуть. Я не думаю, что они реально думают и готовы с нами сейчас разговаривать о завершении конфликта на наших условиях. Нет, я поверю 100% в то, что они хотят перемирия по линии фронта завтра, чтобы дать им там год, два, три, чтобы они с новой попыткой уже к нам пришли. Но на наших условиях они точно не готовы разговаривать. Ну, это, знаете, такое...
2: Да, продолжайте. Да, я...
4: Конечно. Я просто думаю, что это такой процесс, знаете, вот смотрите, было сначала в Америке что-то подобное, когда пришел Трамп, в принципе, на антиглобалистских лозунгах, да, которые он не реализовал в полной мере, да, то есть лучше для нас все-таки, я считаю, что Трамп, потому что он совершает ошибки иного характера, чем совершал Байден, но они не настолько агрессивны в адрес нас, эти ошибки. Вот. Теперь в Европе то же самое, то есть мы видим, что во Франции, в Германии могут прийти... Ну, либо прийти к власти, либо получить большую какой-то такой вес в политической жизни силы, которые не обязательно нам враги. Но не обязательно враги, это не автоматически равно, что они наши друзья. То есть тот же Трамп, да, была вероятность заключения какой-то сделки при его президентстве, но он все испортил. Вот то же самое, я думаю, что будет с европейцами. То есть вероятность, что они немножечко очухаются и станут чуть более адекватными, ну, наверное, отличные от нуля. Но вероятность того, что они начнут полностью воспринимать то, что мы, собственно, им говорим, я думаю, что она как раз-таки нулевая.
2: Ну, тут, вы знаете, не в порядке полемики, поскольку у нас эта тема, она все равно запланирована, да, в разговоре, раз уж мы с нее начали в связи с статьей Wall Street Journal. Просто экономическое положение Европы таково, что в данный момент времени они, конечно, могут в этой ситуации еще поупираться, по всей видимости, да, но только упираясь дальше, ну, например, до апреля 2027 года экономическое положение будет ухудшаться к этому моменту. Здесь же не только, так сказать, личные ошибки. Я вот к чему? К тому, что какая экономическая ситуация вынудит кого-то, или Мерца, или Макрона, или кого-то другого, все-таки попробовать пойти на какого-то рода переговоры. Я вот в каком контексте спрашивал, может быть, кто-то все-таки рискнет, ведь став застрельщиком, он, может быть, потащит всех за собой, и Европу ждет светлое будущее. Ну, я утрирую, конечно.
4: Я думаю, что не случится.
2: Не случится,
4: то есть,
2: да?
4: Проблемы Европы экономически большие, безусловно, но на таком коротком сроке точно нет. Они могут попытаться изобразить вид переговоров, изобразить какую-то, знаете, деятельность. У нас с американцами, в принципе, точно такое же изображение деятельности очень долго уже продолжается. Вот переговоры идут, война идет параллельно, это как бы друг с другом не связанные процессы. Но Европа, даже если там кто-то один захочет какие-то переговоры повести, ему еще нужно у себя в голове будет решить, что вот все то, что было сказано до этого по поводу России, по поводу этого конфликта, по поводу Украины, которая побеждает в их головах, да, что это все было неправда, им будет сложно это сделать. Поэтому я скорее верю, что такую попытку, может быть, попробует уже следующая администрация Франции.
2: Открестившись, быть, от предыдущего.
4: Окей. Это проще сделать.
2: Тогда пока вернемся непосредственно на то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Продолжают приходить позитивные, хорошие новости непосредственно с ЛБС, имея в виду в разных... в первую очередь сейчас я вижу новости из Харьковской области. И, конечно, попрошу вас их прокомментировать. Что происходит в Харьковской области, как мы продвигаемся, насколько мы далеки от Харькова и так далее. Вот, вы знаете, забегая вперед, просто скажу, что есть у меня, через треть руки, тем не менее, но информация о том, что в Харькове дела плохи, просто с точки зрения жизни в этом городе на данный момент времени, потому что он, по сути, блокирован.
4: В Харькове уже несколько лет, жизнь не то чтобы сладкая.
2: Хуже и хуже, да.
4: Да, но она, безусловно, ухудшается, вы абсолютно правы. Если мы говорим про сам Харьков, то прямо сейчас ему угрозы нет. Но, тем не менее, в Харьковской области выполняется довольно много сейчас черновой работы, чтобы в том числе и Харькову в каком-то обозримом будущем потом поплохело. Я имею в виду 28-й, 27-й год, неизвестно, как бы когда и сколько это будет продолжаться. Вот что касается того, что вот непосредственно сейчас происходит, это там две зоны, которые стоит выделить. Первый – это Липцовский плацдарм, да, который теперь уже объединился с тем плацдармом, который был возле Казачьей Лопани, и там мы такую достаточно серьезную, уж по крайней мере, зону безопасности сделали, чтобы чуть-чуть проще стало Белгороду. Полностью Белгород может обезопасить только полный контроль Харьковской области, но, знаете, тут даже чуть-чуть это все равно какие-то жизни спасенные будут. И самое, наверное, важное, это вот ликвидация такого вот кармана-котла, который образовался в приграничье, да, на стыке Волчанского и Великобурлукского участка. Мы только в этом месяце как бы этого добились, вот в прошлом месяце, точнее, уже 16 октябрь. Мы его организовали, этот такой котел, и его потихонечку перевариваем. Буквально каждый день приходят новости об новых освобожденных пунктах населенных. По большому счету, там сейчас осталась Варваровка на севере, да, и пару населенников южнее. Ну, плюс там, естественно, по лесам еще некоторое время, может быть, даже продолжительное, нам предстоит это все чистить, разминировать и так далее. То есть там большие территории под контроль перешли. Я вот думаю, что то, что Путин как бы вчера говорил на Валдае, да, он в первую очередь километра вот отсюда брал, но эту территорию, безусловно, еще под контроль, вот под полный надо установить, и поработать там еще придется. Возможно, север, вот после того, как этот котел ликвидирует, ему понадобится еще время, чтобы это переварить. Потому что территории большие.
2: Каждый раз, когда мы говорим об оперативной обстановке, которая складывается на фронте, с одной стороны, и вот в контексте тех событий, которые происходят в тылу украинском, мы сейчас как раз об этом поговорим, а потом вот хотел задать вам такой комплексный вопрос. Но сначала все-таки о том, что происходит, в первую очередь, в Киеве, конечно, потому что в Киеве транспортный коллапс, именно этим, так это теперь называют. По трем мостам движение перекрыто через Днепр. Южный мост, по сути, поврежден настолько, что по нему движение вообще остановлено. И в связи с этим вопрос, это... Как вы это видите? Это все еще предупреждение или мосты через Днепр будут, есть намерение разрушить мосты через Днепр, их сделать так, чтобы они были непригодны для транспортировки каких-либо грузов?
4: Смотрите, тут несколько моментов. По поводу моста Южный, он пока... Они скорее опасаются, что он может быть поврежден настолько, что по нему нельзя отправлять там технику. Там еще метрож проходит по этому мосту. Вот. Я думаю, что на данный момент он не поврежден настолько, чтобы они вообще не разрешили потом это делать. Да, они просто пока опасаются. К вечеру вроде как там должны это запустить. Тут вопрос больше не в предупреждении и не в том, что вот мы уже сейчас решили и будем это все сносить, а в эксперименте. Потому что у нас появились новые средства поражения. И конкретно вот по мосту и по опорам ЛЭП, вот это было два дня назад, применяются новые типы гераний. Как они себя покажут, мы поймем только на практике, и вот мы сейчас, по большому счету, исходя вот просто даже из того, что один день одно, другой день другое, сегодня вроде как не трогают, смотрят, на как это на что повлияет. Судя по всему, мы просто эксперимент проводим.
2: У этого эксперимента должно быть какое-то дальше продолжение, если эксперимент удачный.
4: Да, я думаю, что это продолжение будет. Вот сейчас, когда как бы данные определенные будут получены, будет принято, наверное, решение вот, ну, либо сносить ЛЭП соответствующие и, ну, ограничивать возможность перетоков электроэнергии там слева на правый берег, как минимум в Киеве, и по мостам, как минимум по южному мосту, по еще, скажем, есть северный мост, который примерно так же уязвим, как и южный, да, потому что там вот конструкция, ну, разные есть конструкции мостов. Конструкция южного моста, там, если вы посмотрите, она уязвима просто вот в силу того, что элементы важные, они вынесены так, что они удобны для удара герани. Uh-huh. Вот, и эти мосты мы можем сделать, ну, если не положить их полностью, да, не свалить их, не разрушить, uh-huh. то сделать их непригодными для движения метро, для движения грузового транспорта и автотранспорта. Это вызовет транспортный коллапс в Киеве, какой мы видим сегодня, только еще хуже, и это даст очень большой экономический эффект. Вот вы говорите про то, что, значит, содержать Украину сложно, и будет тем сложнее содержать, если им придется тратить колоссальные деньги просто на то, чтобы логистику в столице поддерживать. Это мы даже не говорим о том, что зима близко, не говорим о том, что энергетика еще станет целью, да? Ну, угу. Про ЛЭП мы сказали, но если это в комплексе, это еще больше денег, то есть одно на другое накладывается.
2: А денег нет.
4: И это очень неприятная, да, для них будет история. Тем более, что вот там Зеленский сегодня уже по этому поводу кое-что говорил, по поводу перехватчиков. Они же хвалились уже целый месяц, что они сейчас делают перехватчики, и вообще у них все будет шоколадно. Но он обмолвился, что у них проблема с двигателями для перехватчиков. Но если у них проблема с двигателями, а это, кстати, логично было, и они их не производят, то о каком масштабировании и о каком вообще даже попытке закрыть вот этими реактивными перехватчиками небо хотя бы над Киевом идет речь. То есть я пока очень скептически отношусь к тому, что они смогут это сделать. Что-то, какую-то герань сбить, ну, ее, наверное, какую-то герань даже, не знаю, из автомата можно сбить. Поэтому это не повлияет глобально на наши возможности, как мне кажется. По крайней мере, не сразу.
2: Понятно. Ну и уж вот, коль скоро мы говорим именно про Киев, мы видим, что большое количество новостей приходит именно из столицы, то есть новостей этого же рода, да, то есть мы говорим о том, что Россия концентрирует удары именно по предприятиям, по инфраструктуре, по логистике, по мостам и так далее именно в Киеве. На ваш взгляд, есть здесь элемент не только стратегический, такой, связанный со стратегией и с экономикой, но еще и моральный аспект, скажем так, давящий на всю Украину, поскольку столица не просто подвергается обстрелам и разрушениям, имея в виду инфраструктурные объекты, но и просто для самих киевлян, для жителей других областей Украины?
4: Да, безусловно, это так. То есть тут правильно вы отметили две стороны этой медали. Одна — это то, что противник, ну, вообще всю войну сделал ставку на то, что у него будет хорошее ПВО вот в Киеве, а в остальных областях, ну, постольку поскольку, mm-hmm. там что-то выделили, но по остаточному признаку. А сейчас просто получилось так, что мы устроили там настоящее избиение, сначала уничтожили склады с перехватчиками, и сейчас отбиваться им сложно. Угу. Вот, поэтому вот все то, что они сконцентрировали все 5 лет, да, вот то, что у них там живое было, они пытались концентрировать в Киеве. Вот сейчас оно все получает, в общем-то, заслуженное внимание от наших войск беспилотных систем, от наших ВКС, ну вот, в общем-то, от всех, от всех, кого нужно.
2: Можем ли мы ожидать исхода людей из столицы?
4: Он так или иначе по чуть-чуть происходит. То есть, ну вот сегодня украинские паблики, киевские особенно, публикуют там карты, то, что вот стало неожиданно много предложений о аренде жилья на левом берегу, особенно на правом берегу Киева. То есть, потихоньку люди уезжают. И что интересно, в западной Украине одновременно спрос на аренду жилья увеличивается. То есть люди потихонечку из центральной Украины, там из Киева, из восточных областей вот на западную Украину перекочевывают, скажем так, да, и, ну, этот процесс, он будет продолжаться, я думаю, что и дальше, просто сейчас есть его определенная идентификация, он-то и раньше был, то есть мы, ну, эти истории слышали 100 раз, как там, не знаю, кто-нибудь из восточных областей приезжает во Львов, его там запрещают на русском говорить, это как бы истории вечные, но сейчас это просто будет новый виток этого всего, все, конечно, не уедут, но эта паника, которая определенно есть в Киеве, она нам на руку.
2: Безусловно. Идем дальше. Еще один аспект. Это, ну, начнем, наверное, с дата-центров, а потом поговорим про интернет отдельно. Удары по дата-центрам, их отметил даже Зеленский о том, что Россия бьет по дата-центрам. Насколько это критично, стало критично с точки зрения достигнутых результатов?
4: Пока непонятно. То есть были перебои с интернетом после ударов по дата-центрам? Но, возможно, накапливаемый эффект, он наступит через некоторое время. То есть есть определенные сбои в работе интернета. Но вот отследить их четко вот прямо сейчас еще, наверное, невозможно. Мало времени прошло. Нужно как бы продолжать эту работу и посмотреть, что получится. То есть, ну, я считаю, что там всегда нужно как-то осторожно к своим там достижениям тоже относиться и не ждать, что завтра весь интернет у них отключится. В конце концов, у них тарелки Starlink'а, наверное, будет всегда, и какой-то интернет у них будет. Угу. Но проблемы есть. Как бы это тоже, опять-таки, вот гирька на чашу вот весов их экономического коллапса еще одна. То есть вот все вот это сложит в итоге картину, где у них там будет не 30 миллиардов не хватать, да, а, например, 60 там, или 100.
2: Ну, к этому все идет,
4: в зависимости от того.
2: Да. Теперь, опять же, говоря про интернет, еще один аспект вот в этом большом вопросе попробуем подсветить. Это, собственно, обеспечение информации и пропаганды. Потому что интернет, безусловно, одно из главных в данном случае медиа, да, для Украины, через которое это самая пропаганда идет. И вопрос, то, что жители Украины, ну, грубо говоря, по вот этим причинам рано или поздно, и теперь уже скорее рано, чем поздно, могут остаться без вот этого постоянных инъекций всяких потужных марафонов и так далее, и так далее. Как это может повлиять, ну, перспективе на ситуацию? Тоже без иллюзий, но тем не менее.
4: Знаете, тут, мне кажется, больше даже влияет не то, что они без информации остаются, а то, что они новую информацию получают. То есть, когда им Зеленский говорит, мы сбили вчера 80% реактивной герани, они смотрят в окно, а у них там вся улица горит. У них как-то возникают вопросы. И сейчас, если посмотреть вот немодерируемые какие-то сообщества Киева, да, у них там вопросов к власти неожиданно стало возникать гораздо больше. И самый главный вопрос, зачем вы вот это летом устроили, то, что вы делали? Но вопрос это одно, но мы из этого ничего не извлечем. К сожалению, как бы я не верю ни в какой Майдан там и так далее. Это невозможно. Все Майданы из-за рубежа организовываются.
2: Ну, то есть это не вопрос прозрения, скажем, в глобальном смысле слова, а просто, так сказать, люди, ну, грубо говоря, начинают задавать вопросы, потому что ухудшается ситуация, и не более того.
4: Да.
2: Ясно. И вот теперь, собственно, вот тот самый комплексный вопрос, который я хотел задать. Вот говоря о мостах, говоря о дата-центрах, говоря о складах, безусловно, инфраструктуре и всем прочем, говоря об интернете, говоря о состоянии людей в том же самом Киеве, о противовоздушной обороне, вот эти все те факторы из тыла, которые мы с вами обсудили, и факторы, которые происходят непосредственно, мы видим, имеют место непосредственно на линии боевого соприкосновения, как сейчас выглядит связь между ними? Я имею в виду, видим ли мы последствия этих ударов на линии боевого соприкосновения? И насколько она ощутима? И на ваш взгляд, когда это будет, ну, как бы явственно видно, что те войска, которые ведут боевые действия против России, ну, они там, скажем, перестают в достаточном количестве получать там боеприпасы, ну и так далее. Вы понимаете, да, о чем я?
4: Прямого эффекта мы не увидим, по крайней мере, увидим не скоро. Это должно быть совершенно другой уровень работы по логистике. Вот, мы увидим эффект косвенный. Ну, вот смотрите такой момент. Допустим, дальнобойные удары противника. Это не совсем про ЛБС, но тем не менее. Это не бесплатная история, и это стоит денег достаточно больших. Как бы уже исследований на эту тему было довольно много. Вот Федоров, их бывший министр обороны, да, он израсходовал довольно много средств летом, в том числе и тех, которые были положены к тратам в последнем квартале. Вот. И сейчас вот этот разрыв бюджета не дает им свободно нарастить свои ударные возможности, не дает им вольготно себя чувствовать, экспериментировать, и чтобы у них вот всего в достатке было везде. Вот это в каких-то процентах небольших от общего числа, создает для нас новые возможности и снижает для нас некоторые риски. Но прямо сейчас мы не можем говорить, что там удары по тылу в Киеве могут привести к чему-то глобальному именно на ЛБС. Это вот привело, допустим, к тому, что по нам меньше ударов стало. Если вы обратите внимание, как бы это, ну, я думаю, что полезно для всех регионов, потому что, ну, много где дотягивались украинские беспилотники летом. Сейчас чуть-чуть стало лучше.
2: Вот по ощущениям, вы знаете, их количество стало меньше, судя по из статистики. Возможно, я ошибаюсь, но это по ощущениям.
4: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Количество запусков стало меньше. Бывали дни сейчас вообще, что они не запускали. Угу. Не надо, как бы, наверное, думать нам, что это вот все и навсегда. Угу. Они попытаются нарастить, перераспределить, но в моменте стало проще. Потому что мы вот хорошо поработали, и надо эту вот работу разведки там и так далее, нашего ударного контура продолжать, чтобы как можно больше поддерживать ту ситуацию, когда они могут меньше, чем мы. Гораздо.
2: Угу. А теперь, опять же, продолжая разговор именно про то, что происходит на Украине, еще одна, такое одно большое число, так или иначе, оно пока само по себе, да, выглядит страшно, но я имею в виду государственный долг Украины, который сейчас, по последней информации, превысил почти больше, чем 215 миллиардов Да, правильно я читаю, долларов. То есть, по последней информации, это то ли 105, то ли 106% ВВП. То есть, Украина уже официально должна больше, чем, скажем так, чем получает. Да? Мы это видим в европейских странах, в некоторых, где госдолг превышает ВВП. Но вот у Украины, на Украине он тоже превышается, то только разница, что Украина сама по себе уже зарабатывает все меньше и меньше. И здесь тоже вопрос, поскольку украинский долг и украинский бюджет полностью зависят, да, от внешнего финансирования, то, на ваш взгляд, ближе к зиме в особенности, увидим ли мы явственные, так скажем, результаты вот этих цифр, то, во что они выльются?
4: Ну, смотря каких результатов ждать. Я думаю,
2: экономических, в первую очередь, конечно.
4: Да, разрыв будет нарастать, это мы точно увидим. Там сейчас противоречивые новости по поводу того, закроют им дырку в бюджете или нет. Зеленский говорит, что да, только есть условия. Еврокомиссия, кстати говоря, говорит, что мы ничего не знаем, мы уже все дали. Поэтому, видимо, там какой-то торг идет. Но этот торг идет насчет той дырки, которую они уже в начале сентября заявляли. А сейчас это все то, о чем мы сейчас с вами говорим, это новое. Поэтому это может интересным образом досказаться на вот снабжении вот украинского режима, да, и на желании вообще это все продолжать. Все-таки я надеюсь, что, может быть, не сразу, может быть, даже не в этом году, не в следующем, но экономические причины Европу все-таки подтолкнут к тому, чтобы снизить накал своих вот этих вот заявлений, снизить свои ожидания от этого конфликта.
2: Ну и, соответственно, соответственно, и снизить эскалацию.
4: И снизить эскалацию, да, в итоге. Но это, к сожалению, это не сразу получится. Это процесс, который длительный довольно.
2: Ну да, безусловно. Ну и завершая вот первую половину нашего разговора, вот как раз еще одна новость по поводу Следственного комитета, который объявил международный розыск двух экс-министров обороны Украины. Мне кажется, что это вот тот случай, когда объявлять их надо, только найти будет трудно.
4: Да, я думаю, что, знаете, к этим людям еще и у украинских служб могут возникнуть вопросы, особенно к Федорову. Ну, это такая, знаете, стандартная, в общем-то, процедура. Там можно любого, мне кажется, объявлять в розыск, не ошибемся.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что этот процесс, эта схема, она продолжает успешно работать. То есть, назначают, проворовался, объявляют. Назначают следующего, он опять проворовался, опять объявляют в розыск. А они все где-то... А где вообще, а куда они все уезжают? Ну, есть какие-то направления движения, назовем это так.
4: Счастливое будущее, судя по всему. Он, Федоров, он вообще лучшую свою жизнь, мне кажется, живет. Столько забрать из украинского и европейского бюджета пока не удавалось никому. Он тут рекордсмен.
2: Понятно. Да, в этом смысле пока живет, да, действительно, свою лучшую жизнь.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Здание территориальной избирательной комиссии в Запорожской области повреждено после артиллерийского обстрела. Оборудование и оргтехника полностью уничтожены, сообщили в ЦИК России. Отмечается, что люди не пострадали, поскольку были переведены на удаленную работу. В Минпросвещении объяснили, зачем в школах ввели оценку за поведение. Там отметили, что отметка нужна для укрепления дисциплины, защиты чести учителя и формирования уважения к традиционным ценностям. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство тщательно проанализирует результаты апробации оценки за поведение, чтобы выявить ее сильные и слабые стороны. Подготовка проекта консервации исторического особняка Миллера в Санкт-Петербурге, в котором произошел пожар, займет 2 недели, сообщил вице-губернатор города, руководитель администрации Валерий Москаленко. Напомню, в четверг вечером произошел пожар в историческом особняке Миллера. Он был построен во второй половине 18 века. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в пятницу в 19:38 по местному времени. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка. По его словам, имеющиеся в распоряжении города документы позволяют восстановить здание после пожара в первозданном виде. Работа более 730 старших школ была нарушена во Франции в пятницу из-за продолжающихся протестов учеников, заявил министр национального образования страны Эдуард Жифре. Число случаев применения насилия по отношению к сотрудникам школ также снизилось. В пятницу пострадали 3 человека против 31 в четверг, сообщил министр. Напомню, старшеклассники во Франции уже несколько дней протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Накануне было задержано около 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Пентагон намерен сократить стимулирующие выплаты военнослужащим киберкомандования США базового уровня квалификации на сумму до $1000 в месяц, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Так, военные хакеры могут лишиться стимулирующих выплат на сумму до $12000 в год. Новая структура оплаты труда вступает в силу в октябре и уже вызвала волну недовольства среди рядовых сотрудников и аналитиков. В то же время небольшая группа высококлассных специалистов высшей категории получит прибавку к жалованию в размере до $3500 в месяц. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Александр Кузьмак в студии и Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина». На прямой связи со студией. Игорь, еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: А тут вот прям в новостях сейчас была такая любопытная новость, которая тоже интересно об этом поговорить. Уж коль скоро, ну, большая часть повестки посвящена Украине, что уж там, тут не утаишь это все. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», мы начали с «Wall Street Journal», теперь «Нью-Йорк Таймс». Мобилизация на Украине превратилась в игру в прятки между военкоматами и порядком 2 миллионов мужчин, пишет «Нью-Йорк Таймс». Здесь два вопроса. Во-первых, что за цифра, вернее, что это за число 2 миллиона, насколько оно реалистично в этом смысле. А с другой стороны, когда 2 миллиона мужчин не хотят, бегут, убегают и, так сказать, еще и попадаются, да, и их и там кого-то истязают, кого-то там избивают, крадут и все такое прочее, кто-то взятки дает. В первую очередь вопрос, ну, то есть, это, с одной стороны, огромный мобилизационный ресурс, 2 миллиона человек, а с другой стороны, получается, что он, ну, нисколько, никакой перспективы не имеет.
6: Слушайте, ну давайте так, по поводу возможностей мобилизовать, ну, наверное, да, они еще выковырять у себя из населения 2 миллиона смогут. То есть, ну, там по оценкам меньше 20, делим напополам, получаем мужчин, там вот, убираем пенсионеров и тех, кто там еще не достиг возраста, соответственно, там примерно где-то 2 миллиона и будет. Но вопрос в том, что из этих 2 миллионов там некоторые забронированы. Плюс, как бы, они же до сих пор не знают, кто у них остался, кто уехал. Некоторые это сделали, скажем так, в обход. Поэтому оценка такая, весьма, мне кажется, условная. Пальцем в небо. Да-да. Но она может быть немножечко правдивой, там примерно порядок цифр показывать. Вот. Но абсолютно правы, то, что вот эти люди... Там уже не осталось тех, кто пойдет добровольно. На фронт все понимают, что это билет в один конец. Все понимают, что как бы каким образом именно используют личный состав на фронте. Вот. Но, к сожалению, вот характер боевых действий прямо сейчас, он позволяет не сильно зависеть от мотивации личного состава. Плюс их информационно накачивают, ни в коем случае не сдаваться. По разным причинам говорят то, что вот, значит, мы с ними что-то сделаем плохое. Ну и плюс они сами очень часто тех бойцов, которые там пытаются там сложить оружие, они их могут спокойно сами ударить беспилотниками, как бы и не дать им это сделать.
5: Ну, по сути, как такое, заградотряды такие своеобразные.
6: Ну да, немножко как бы... Не то чтобы отряды, заград расчеты БПЛА.
5: Ну да, 2-0, да, как говорят в таких случаях. Да, я просто, вот вы знаете, вы сейчас, когда рассказываете о том, что происходит с той стороны, с точки зрения вот всех этих деталей, естественным образом вот назревает вопрос о том, что мы отсюда видим одно, мы отсюда, я имею в виду изнутри, из России, из тыла, как угодно, тем более из Москвы, видим одну ситуацию, из Европы видят другую ситуацию, ну и плюс Америка там и так далее. А внутри Украины эта ситуация выглядит, видимо, как-то совсем иначе, и временами, вот даже судя по вашим рассказам, выглядит слегка иррационально. Так ли это? Ну, то есть, чего мы не знаем или не можем знать о том, что в реальности происходит сейчас на Украине, поскольку закрыто же все, да, источники информации, ну, вот только вы, такие, как вы, или какие-то каналы, которые еще пытаются оттуда что-то говорить.
6: Слушайте, там, мне кажется, просто есть две реальности. Одна реальность пропаганды, да, которая очень жесткая была с 22-го года, но она уже... Очень сильно прохудилась эта реальность у них. Там, не знаешь, есть ли люди во множестве, которые верят их марафону и их заявлениям? Я думаю, что нет, потому что слишком много обратного они видят в своей жизни каждый день.
5: То есть, себя не обманешь уже, да?
6: Да, уже приводил пример сегодня вот в первой части по поводу беспилотников, да, то есть 80% сбития, когда у тебя прилет за прилетом в Киеве, и дай бог там 1, 2, 3, может быть, за неделю случая, когда они там действительно что-то сбили, при том, что, мне кажется, там уже все поняли, что лучше вот когда ПВО не работает. Потому что, условно говоря, в августе, когда еще до взрыва там Вишневым и так далее, когда у них было много противоракет, ну, относительно, Как-то так получалось, что эти противоракеты довольно часто прилетали в балконы, в дома и так далее.
5: Сами по себе даже, не обломки, да, беспилотников,
6: а сами. Да, просто они не ликвидировались, попали в балкон. А когда противоракет стало мало, как-то так получилось, что и жертв стало гораздо меньше. Разрушений больше, экономического эффекта больше, а жертв в десятки раз меньше. Потому что там в Киеве были моменты в августе, когда там 50 человек, 60 было, да, там, ну, может быть, это я с ранеными считаю. Ну, в общем, сейчас не десятки, сейчас это вот 10, 12, 13.
5: Игорь, а вот вы знаете, 12, тут продолжение, опять же, этого разговора. Сегодня мы это обсуждали с другим собеседником, что вот на Украине до сих пор публикуются в соцсетях всевозможные вот эти вот типа шорцев там или прочего. Да, в разных, так сказать, ресурсах по-разному называется. Там девушка в тренажерном зале занимается, и в этом, из этого тренажерного зала прямо-таки с беговой дорожки рассказывает людям о том, как она несчастна, потому что она в Киеве под бомбежками, значит, занимается, тем не менее, при этом в фитнес-клубе, в тренажерном зале. Ведь такие люди по-прежнему есть, и они мало того, что деньги на этом зарабатывают, так они еще по-прежнему вещают таким образом в запрещенные в России соцсети. Ну, не сами по себе, да, понятно.
6: Вы имеете в виду, что не все так плохо, что ли?
5: Или делают вид, что... Или не все понимают, что стало плохо. Мне вот это интересно.
6: Слушайте, ну давайте так. Это пока... Они говорят сейчас, что Киев это прифронтовой город стал, да? Угу. По интенсивности ударов. Но все-таки это не Славянск, это не Краматорск, это не, даже не Запорожье. До Киева мы можем дотянуться только нашей высокоточкой, которая, ну, довольно далеко летит, чтобы туда попасть. А по условному Запорожью мы можем кинуть и фабы, мы можем там и из артиллерии, по крайней мере, реактивно отстреляться, и FPV-дроны туда залетают. Поэтому, конечно, пока у них там есть
5: работающие фитнес-клубы.
6: Да, определенные очаги мира такие в виде работающих фитнес-клубов. Но я посмотрю на все эти фитнес-клубы зимой, если мы будем реализовывать наши энергетические, вот, наше энергетическое наступление, скажем так.
5: Понятно. Продолжаем дальше пойти по информационным поводам. Ну и вопрос, который пришел к нам от нашего слушателя. Он действительно в тему. Как вы считаете, заметна ли сейчас тактическая ставка, я сейчас вот как написано, так и цитирую, на экономический крах Украины? Может ли это произойти? Я, правда, не очень понимаю, почему она тактическая, но тем не менее.
6: Ну, мы в целом как бы избрали для себя стратегию вот, удушения, да, нашего противника, вот такой войны на истощение. Соответственно, как бы это и есть наша цель уже очень-очень много лет. Сейчас просто то, что мы видим, это не то, что мы вот вдруг решили этим летом там, да, или в этом году действовать именно так, а не иначе. Просто в этом году у нас появились средства поражения, и нам дал противник очень хороший повод вообще не выбирать цели. То есть вот все вот эти вот Зеленского сопли по поводу того, что ой, Россия перестала вообще хоть что-то там, какую-то избирательность проявлять, они достаточно смешно выглядят. Потому что, во-первых, он рассказывал 5 лет, что мы не проявляем никакой избирательности и до этого, а тут неожиданно выясняется, что она все-таки была. Угу. А во-вторых, ну а кто устраивал вот весь этот террор лета? Вот кто это делал? Кто начал как бы вот удары по складам? Кто начал удары по ряду других объектов, которые теперь горят тоже на Украине буквально каждый день? Ну, да. Получили то, что выпрашивали, в общем-то.
5: Ясно. А теперь о, ну, непосредственно, сейчас я даже зачитаю полностью вот эту новость, потому что она была и в новостях, она и у нас в повестке была. Это заявление Мерца и церемония вручения Мерцем некой премии мира НАТО, которую он вручил генсеку НАТО Марку Рютте. Это само по себе что-то за гранью абсолютно. То есть в нынешней ситуации это какой-то зашкаливающий цинизм. Международная премия Вестфальского мира. Марк Рютте принял эту премию от имени Альянса. Фридрих Мерц был на церемонии, выступал. Правда, не очень там тоже у него было не все однозначно. А потом они вышли на балкон ратуши. Их освистали и встретили криками «убийцы». Причем есть видео, оно есть в нашем Макс-канале «Радио Спутник». Вопрос, ну, как вы к этому относитесь, странно спрашивать, да, поэтому я спрошу. То есть это выглядит как параллельный мир. То есть вот как будто люди живут в какой-то капсуле, если они еще и премии мира за это вручают. Военному блоку НАТО.
6: Я уже давно перестал удивляться этим вещам, вот серьезно. У них... Вот все те, знаете, романы антиутопии, которые были в 20 веке, они все восприняты были Европой и США, по-моему, как методичка к действию. И они ее реализовывают. То есть я думаю, что, знаете, там военные преступники, нацисты в Третьем Рейхе бы удивились бы, до каких высот в вопросе пропаганды, в вопросе так называемой большой лжи, да, в которую хоть не верят, зайдут, вот, в общем-то, деятели в Европе и в Америке. Потому что это, конечно, ну какая премия мира у НАТО вообще может быть и у них?
5: Ну,
6: у западных, да, скажем так, стран вообще.
5: Да, и при этом именно со стороны Германии. Тут, наверное, отдельно хочется сказать, что речь идет о Германии, о стране, которая уж последняя, кто здесь может быть, кто только США, наверное, ее в этом смысле переплюнут в плане миротворческой деятельности.
6: Безусловно.
5: Говоря о международной политике, теперь уже мы так потихонечку к ней переходим, конечно, отдельным пунктом стоит риторика. Пока только риторика со стороны Дональда Трампа с одной стороны и Ирана с другой стороны. Они обмениваются грозными заявлениями. Дональд Трамп говорит о том, что либо они все подпишут, либо их уничтожат, их не будет. Но он, так сказать, постоянно говорит именно такими формулировками, на что Иран отвечает, что его ответ будет гораздо более жестким, чем он был. На этом фоне США уходят из Ирака, и как бы вот это складывается в некую цепочку событий. На ваш взгляд, у этой цепочки какой следующий, ну, логический шаг вы видите вот в цепочке событий именно? Увидим ли мы эту новую эскалацию? Тем более, что говорят якобы о посылке новых там морских пехотинцев, новых солдат туда, в сторону Ирана. Пока, правда, о планах. Вот ваш взгляд какой?
6: Смотрите, сейчас у Трампа промежуточные выборы будут, и как раз-таки вот третий авианосец туда придет после промежуточных выборов, ну, плюс-минус. И, скорее всего, Трамп уже будет понимать, что он превращается в хромую утку и будет пытаться реализовывать какие-то свои амбиции поменьше. Да? Вот, возможно, там попытается сделать приятное израильскому, произраильскому лобби, может, еще какие-то вещи будет пытаться сделать. Но я бы не исключал, что после поражения на выборах в Конгрессе Трамп решит снова воспользоваться вот своей властью, чтобы начать там кратковременную операцию против Ирана, примерно такого же масштаба, как была, ну, до этого в этом году. Но тут есть как бы нюансы. В тот момент, когда он ее начинал в прошлый раз, запасы нефти в США были на одном уровне, сейчас они совершенно на другом уровне. В тот момент хуситы занимали одну часть Йемена, сейчас они могут контролировать пролив в Красном море уже гораздо более крепко, скажем так. Плюс они доставляют Саудовской Аравии, там сейчас огромные неприятности в виде того, что бьют по их НПЗ, по газопроводу, по нефтепроводу, и их прокси в Йемене, да, как это называется в западном поле информационном, официально признан

0: есть какие-то объекты на территории Йемена, они живут очень бедно. Они как бы...
1: Ну и потом пытались же уже.
0: Терять, да, им терять особо нечего. И тут, мне кажется, даже эффективней удары по Ирану. И то, что мы знаем, что удары по Ирану, это не особо эффективно, как показала практика. А по Йемену это еще более странное решение. То есть ни к чему не приведет.
1: Ну и потом в Йемене нет ядерной программы. Там как надо вообще какой-то повод найти.
0: Ну, в Йемене-то, конечно, ядерной программы нет, но знаете, как-то у них вот ракеты баллистические появляются, вот вроде бы люди в тапках ходят, да, с автоматами.
1: Потому что тапки.
0: А вот баллистические ракеты. Да-да-да, абсолютно верно.
1: Вот, тапки – это мем, тапки – это символ уже много лет, люди в тапках, которые вот это все. Это в какой-то момент времени станет коммерчески успешным проектом, как бы это ни звучало, но тем не менее. А вот сейчас, листая новости, так или иначе связанные с положением в экономике, я имею в виду европейским и американским положением в экономике, британским отдельным положением в экономике, вот все время я ловлю себя на мысли, что когда мы говорим о геополитике там, европейской или о том, что делают США там, сейчас с Ираном, ну никак не удается отделаться от мысли, что вот та воинственная риторика, которой сейчас чуть меньше, но тем не менее Европа продолжает заниматься, и в адрес России в особенности. Вот недавние слова Рютте, например. Ну, это же замечательная фраза о том, что если вы почти уверены в том, что Россия причастна, можете смело возлагать на нее ответственность. Человек говорит это прямо в публичном поле. У меня просто, как у журналиста, 10 тысяч вопросов. Как вообще может быть такое? Как можно так к такому призывать? И у меня вопрос... Как бы от слов к делу никто не переходит. То есть мы видим только массу риторики на эту тему. Мы сейчас, мы а ничего не происходит.
0: Знаете, мне кажется, от слов к делу они сейчас еще менее, вероятно, перейдут, чем раньше. Им было наглядно продемонстрировано, что может быть с их экономикой. Вот этим летом на Украине. Потому что, ну вот представьте себе, мы там можем несколько подтрунивать над украинским ПВО, да, которое пропускает сейчас удары. Ну так украинское ПВО на 2-3 головы сильнее, чем все, что есть в Европе. То есть там ни одна страна не защищена и близко, так как Украина, потому что в Украину вкладывались 5 лет все, кто только можно, и по эту сторону Атлантики, и по ту сторону Атлантики. А какая-нибудь Польша, Англия, Франция, если им вдруг удастся столкнуться с нашими гераньками реактивными, ну, мне кажется, они резко после этого, скажем так, на грешную землю упадут, вот с этих вот небес, в которых они витают, считают себя там какой-то технологически развитой цивилизацией.
1: Но там же найденные обломки беспилотника вызывают панику одного, вот где-нибудь под Лейпцигом, да?
0: Этих игр с беспилотниками тоже непонятно, зачем они это делают. Как бы, если это нужно было бы для того, чтобы подвести к какому-то политическому действию, так уже надо было бы это политическое действие сделать. Мне кажется, это просто для того, чтобы свой электорат драконить, да, таким образом. Типа показывать Россия, Россия, Россия, Россия. Ну, то, что Трамп, кстати, озвучивал по поводу вот этой вот охоты на ведьм, которая на него в свое время была развязана. Вот, мне кажется, это то же самое.
1: А вот вы знаете, кстати, в связи с этим, здесь сразу тоже два вопроса. Один из них относительно случившегося с самолетом Fly Dubai. Это же тоже любопытная история, что именно с точки зрения того, что вроде как повод есть, как тот беспилотник, к чему-то. А действий никаких опять не следует, то ли потому, что спасательная операция завершилась успешно, то ли потому, что уж больно неубедительны те аргументы, которые приводятся действующими лицами по поводу случившегося. Вот на ваш взгляд, такие попытки, это попытки на самом деле как-то еще дестабилизировать что-то, создать какой-то триггер, какой-то повод, какой-то казус Бейли там в миниатюре для того, чтобы что-то дальше делать? Потому что вот что с беспилотниками в Лейпциге, что вот эта история, за ними как-то, ну, шум информационный утих, и ничего не происходит.
0: Ну, давайте так, тут надо разделять. Я думаю, что то, что в Лейпциге, это они действительно пытаются какие-то там поводы создавать, как уж они их собираются использовать, это пока непонятно. Пока никак они толком это не использовали. С самолетами, я думаю, что это случайность просто. Если бы там сложилось определенным образом, нехорошим, да, тогда я думаю, что это было бы использовано, чтобы обвинить там, да, кого угодно, Иран, хуситов, кого угодно, в том, что вот они там в этом виноваты, и, соответственно, подводили бы под эту риторику продолжение боевых действий.
1: Угу. И теперь, наверное, главное, вот сейчас, что я хотел оставить для обсуждения, это, конечно, вчерашние слова Владимира Владимировича. Потому что, вот почему, в первую очередь, потому что появилось ощущение, я этот вопрос, признаюсь, сегодня однажды задавал, но, опять-таки, ваша точка зрения интересна. Такое ощущение, судя по тому,

0: что мы видим в ответах от разных телекомпаний, СМИ зарубежных, которые обозревают, описывают, анализируют речь Владимира Владимировича, ответы его на вопросы, что они все-таки что-то услышали наконец. То есть мы впервые слышим, где они все-таки, ну, по крайней мере, в одном контексте говорят и о том, что Россия угрожает ядерным оружием, и в том, что Россия не будет нападать на Европу.
1: Но в плане вот конкретно этой риторики, я думаю, что да, они услышали. Но я не думаю, что они всерьез собирались там атаковать Калининград. То есть, эта игра у нас на нервах, не более того. Ну,
0: то
1: потому
0: есть, опять
1: что
0: слова.
1: какой может быть ответ, да, вот за это? Всем было понятно, какой может быть ответ за это. То, что его иногда надо проговаривать, ну да, надо проговаривать. Потому что, знаете, мы иногда, наверное, излишне надеемся на то, что в руководстве Европы, ну, не могут быть же там совсем глупые люди быть. Но ведь, видимо, бывают. Потому что там иногда посмотришь, что они говорят. Ну, по крайней мере, если на уровне вот именно Европы, ЕС именно как организации, да, там порой просто вот за голову берешься и думаешь, господи, что там в голове, там что-нибудь вообще есть в голове или нет? На национальном уровне там хоть чуть-чуть получше иногда бывает, там они хотя бы какую-то ответственность чувствуют, а на уровне ЕС они вообще никакой ответственности не чувствуют, и вот этим надо напоминать. Ну, я думаю, что тут неплохо бы, может быть, еще какие-то испытания интересные провести, чтобы напомнить. Это всегда будет полезно, чтобы вот люди, у которых по большому счету ядерного оружия, там кот наплакал, да, и средств доставки кот наплакал, и ПВО кот наплакал, чтобы они как бы, ну, как-то попроще вот себя вели на континенте. Потому что они, у них апломб, который вот они имеют, совершенно не соответствует их возможностям и их месту в мире. По крайней мере, в мире 21 века. Может быть, когда-то в 19 веке и было так, что Европа – это как бы центр вообще развития цивилизации. Да, там и до этого всего. Но и то спорно, как бы были и другие центры.
0: Угу.
1: Сейчас это увядающая как бы такая ветвь.
0: А тогда, исходя как раз из ваших слов, я честно скажу, что я абсолютно согласен с, вот именно с вашей оценкой. Вот эти разговоры про милитаризацию Европы, они в колоссальной степени остаются разговорами. То есть мы очень много слышим об угрозах. Да, угрозы, безусловно, есть там на фоне там всевозможных руководящих людей, которые об этом говорят. Но с точки зрения состояния экономики, с точки зрения состояния вооруженных сил, там сколько, 500 новобранцев в Бундесвер пришло в прошлом году за весь год. Вот, пока это выглядит не просто разговорами, а какими-то прям совсем пустыми. Поправьте меня, если я не прав.
1: Я абсолютно с вами согласен. Как бы, знаете, такой вопрос постоянно как бы разбирается, да, там последние несколько лет. Я всегда отвечаю, что я не вижу милитаризации Европы. Я вижу, как они вкачивают деньги на Украину, но останется ли Украина частью вот этого вот европейского пространства, не ясно. Конкретно наш разрыв с вооруженными силами любой страны, абсолютно любой в Европе, он растет. И он растет с каждым годом все больше и больше. То есть сейчас армии Объединенной Европы вот против армии России, ну, это было бы избиение, по крайней мере, до того момента, как они смогли бы оправиться. Да, там, это был бы очень тяжелый для них урок. И как бы те страны, которые воевали 5 лет в современной, интенсивной, сверхинтенсивной войне, и те страны, которые вообще не воевали, может быть, вообще никогда, это сравнивать нельзя. Я не вижу там никакой милитаризации. Где их военное производство хоть чего-нибудь? Снарядов они чуть-чуть больше стали делать. Хорошо. А как там насчет танков? Как насчет стволов для артиллерии? Беспилотники они для Украины делают? Ну, делают. Что дальше? Как бы это не милитаризация, это совершенно как бы не тот уровень, допустим, милитаризации, допустим, нашей за эти несколько лет можно посмотреть. Мы с нуля там сделали в Казани, да, под Казани завод дронов там огромный, да, его потенциал колоссален.
0: Там в разы увеличили, да, производство.
1: Да, да, да. И он увеличится постоянно, и будет еще увеличиваться. Это совершенно другой уровень, чем то, что, вот, допустим, по нам пытаются работать вот, теми беспилотниками противника. Совершенно другой уровень даже вот, ну, культуры производства. Если мы будем смотреть там, на снаряды, на, вот, вот, в общем, на все, на всю, на всю линейку.
0: Ну и потом последнее, вот у нас как раз там минутка с небольшим осталась, мы же сами постоянно говорим о том, что на уровне самых верхних эшелонов власти, что война с Европой, если она такая, не дай бог, случится, будет крайне короткой. И в первую очередь потому, что будет применено соответствующее оружие. А соответственно у меня сразу возникает вопрос, о каких танках мы вообще ведем речь? То есть какие там танковые армады, даже если они когда-нибудь будут созданы, пойдут в сторону России? Ну то есть мы же, как бы понятно, чем это кончится, не начавшись. Разве нет?
1: Ну... Это абсолютно верно. Как бы они просто в их голове почему-то созрела мысль, что ядерное оружие никогда не будет применено, потому что это страшно. Но по мне, так если на тебя нападает Европа или блок НАТО, то если ты не применяешь ядерное оружие, то ты поступаешь странно. То есть, если тебя хотят уничтожить, то почему ты должен вообще хоть в чем-то себя ограничивать?
0: Ну да, то есть об этом сказал Владимир Владимирович Путин как раз о том, что ввиду того, что мобилизационные, кадровые, какой угодно, человеческий ресурс Европы, разумеется, выше, чем у России, Россия будет отвечать в тех областях, где она имеет большое преимущество, а это в первую очередь ядерная триада и вообще новые виды вооружений, которые мы регулярно демонстрируем. Поэтому тут, в общем, в этом смысле, так сказать, расчет понятен там, на ближайшее время. Ну и последний, наверное, вот такой вот короткий вопрос. В ближайшее время мы говорим о каких-то точках, где мы ждем новостей. Ну, так вот, 30 секунд, я имею в виду, возвращаясь к ЛБС. В ближайшее
1: Ждем
0: время.
1: новости Доброполья, Белозерская, ждем новости Орехов и север Харьковской области.
0: Вот это основные точки. Игорь, спасибо
1: Да.
0: вам огромное за интереснейший разговор, по сути, по всем главным темам вообще геополитики, связанным с Украиной. Автор телеграм-канала «Пролив Сталина» был с нами, Игорь Рублев. Оставайтесь на радио «Спутник» и до встречи.

знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 11 вечера, в Саратове полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. На полигоне Чебаркульский завершилась активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Совместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов. Спектакль Российского театра вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Далее подробности. Активная фаза учения коллективных сил оперативного реагирования организации договора коллективной безопасности завершилась на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что при проведении совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта коллективные силы показали слаженные действия. Они отработали ведение разведки, завоевание огневого превосходства, уничтожение передовых позиций, блокирование и разгром условного противника в населенном пункте. Во время учений широко применялись разнотипные беспилотники и роботехнические комплексы. Участие приняли около 2000 военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. 2-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ по Яковлевскому округу Белгородской области. Он госпитализирован, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что в результате атаки также повреждены остекление и кровля 2 социальных объектов. Россия постарается сделать все, чтобы в Нигере не только развивалась добыча сырья, но и создавались производства для экспорта продукции, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, важным направлением является геологоразведка, поскольку Нигер обладает значительным количеством природных ископаемых. Он отметил, что необходимо провести системную работу по изучению геологии, составлению карт ресурсной базы и на этой основе сформировать правильный план освоения месторождений. В столице Ниамеи прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Совместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов в рамках сделки об украинских природных ресурсах, пишет агентство Рейтер. Около 30 миллионов долларов планируется вложить в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group. На первом этапе она сосредоточится на разработке месторождений на Украине, в том числе редкоземельных металлов, урана и циркония. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в рамках соглашения с Киевом по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят. Страны 30 апреля прошлого года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Спектакль Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается» Московского академического театра имени Владимира Маяковского попал в Книгу рекордов России как первый театральный спектакль, показанный на борту пассажирского самолета на земле, сообщила РИА Новости в пресс-службе театра. Постановка основана на реальных рассказах инструкторов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Уже была сыграна более сотни раз, принимала участие в гастролях и фестивалях. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Пятница вечер.
3: Пятница вечер. Пятница,
2: да. Я же придумывал название. Я и забыл. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Первый час мы сейчас проведем в студии.
3: Да.
2: Рад тебя видеть, дорогой Дмитрий Юрьевич.
3: Симметрично. Наконец-то мы в Москве.
2: Наконец-то мы в Москве, наконец-то мы вместе, а то все по Санкт-Петербургу. Не поверишь, но я в ближайшие, можно сказать, ну, скажем так, часы отбываю в Санкт-Петербург.
3: Да мы что,
2: движемся.
3: Что
2: на встречных курсах. Ладно, давайте новости недели. Новостей много, они интересные. Давай я тебе зачитаю, а ты выберешь.
3: Давай.
2: Поиграем в демократию. Я все-таки не Татьяна Ладяева, я человек добрый, чуткий, отзывчивый и либеральный. Значит, мировые СМИ реагируют на выступление Путина на Валдае. Тема номер один – выступление на Валдае Путина. Об этом можем поговорить. Совет обороны Киева соберется на срочное совещание из-за ситуации с мостами. Вторая тема очень интересная. Что случилось-то там? Значит, Калининград и применение всех вооружений. Путин об этом сказал в письме России и НАТО. Об этом написали, чтобы для тех, кто, может, не слушал, чтобы они там...
3: Два раза и громко, да.
2: Да, чтобы на всякий случай. На это отреагировал Рютте. Это вот еще одна такая тема. Дальше, значит, очень интересная история про Fly Dubai.
3: Предлагаю с него начать.
2: Сейчас начнем. Да, это, может, еще там поинтереснее будет. Значит, смертная казнь в Соединенных Штатах – это несчастные женщины. Ну, ее я уже обсуждал раз 6 за последние 3 дня. Но я много времени провожу в эфирах. Если тебе есть что рассказать, я готов тебе рассказать, и можем обсудить. Чат рулетки. Очень интересная тема. Кто-то умный уже предложил блокировать все чат-рулетки, потому что нашли одну чат-рулетку, где собирались педофилы.
3: О-о-о-о.
2: И некий энтузиаст сказал, что надо заблокировать все. Хорошо, что не интернет включить. Да. Ну чего, с мостов или с чего? Или с Fly Dubai?
3: Fly Dubai, давай, да, Fly Dubai. Мы наблюдали типичный, так сказать, пример работы свободной прессы, где... Каждый несет любую ахинею, какая может только в голову прийти. Никаких фактов, ничего, слух прошел. Первое. Самолет угнали. Так. Второе. Подрались пилоты. Это были русские и украинец. И все сказали, понятно. Нет. Все было не так. В салоне сидели русские и украинец. И они ворвались в этот самолет. Там, ну, вообще, слушай, натуральный репортаж из дурдома. Смотреть смешно. То есть, это наше любимое. Ну, давайте подождем хотя бы час. И там вот пыль осядет и скажут, что на самом деле. Ну, хотя бы какие-то официальные заявления. Нет, я первый, я сейчас быстрее скажу, да, АТАС вообще. Но случай безобразный.
2: Я добавлю еще.
3: Да.
2: Значит, комментарии последовали с разных спектров политической как там, радуги или что-то в небосклона. Значит, наши вот эти поуехавшие.
3: Да.
2: Они обвинили российских пропагандистов, в частности, каналы Соловьева, в том, что они специально, вот этого такого бреда я даже не ожидал, что они специально распространяли фейк про то, что это были русские и украинец. Хотя они ссылались, конечно, на израильский какой-то источник, который это написал.
3: Естественно.
2: То есть там заголовок «Русские пропагандисты разгоняют фейк про то, что подрались русские и украинец». Ну, тоже, конечно.
3: Ну, это профессионализм,
2: ну,
3: да, всякое лыко
2: конечно,
3: в строку.
2: Да.
3: Мастерство, я
2: это
3: бы даже
2: Путин
3: сказал.
2: Приказал, да,
3: наверняка. Лично. Ну, в общем, в итоге выясняется, что это подрались два каких-то совершенно нерусских пилота, один другого резал ножом. Ну, какое-то безобразие вообще. Конечно, тут это... Сейчас-то им пистолеты не кладут, а раньше клали. Но ножи есть на случай падения самолета, и там можно его из специального ящичка достать, что он и сделал, наверное. При этом там всякие эти обвинения, а как же там контроль, а как он пронес. Ну, дорогие друзья, есть миллион способов пронести вообще что угодно. Это
2: тем всё... более, если ты пилот,
3: да,
2: и это... ходишь через этот контроль там по 3 раза
3: в
2: день.
3: Да, это все рассчитано на относительно честных людей. Ну, случай безобразный. Дальше мне интересно другое. А как вы туда вошли? Ну, типа говорят, что это вот пилот, которого порезали, он дверь открыл. В смысле? Он у вас там лежит, все стены кровью перемазаны, как это он вам открыл? Может, у вас есть какие-то секретные способы открывания дверей на рейсах Fly Dubai? Ворвались какие-то сантехники, самолет куда-то пикировал, на столах стоят стаканы с водой непролитые. Что это за фигня вообще? То есть, вопросов столько... Что я даже не знаю.
2: То есть ты подразумеваешь, вернее, подозреваешь некий, так сказать, работу каких-то мировых закулис.
3: В целом, естественно. Ну, потому что безобразно выглядит.
2: А смысл?
3: Не знаю. Не знаю. Ну, хотели.
2: Давай возьмем самую, допустим, вот какую-нибудь такую вот, ну, невероятную гипотезу. Предположим, это израильские спецслужбы.
3: Да, мужика он резал на самом деле, после чего, соответственно, хотел самолет куда-то уронить. Это точно совершенно. Куда уронить? Ну, куда-нибудь на территории Израиля. Этого там достаточно. Там вроде как 100 граждан Израиля сидели в самолете, и он бы их целенаправленно убил, даже если бы просто врезался. Да. А это уже послужило бы каким-то...
2: Но он бы сам погиб.
3: Да.
2: Гарантированно.
3: Да. Может, он больной. И за деньги, которые передадут семье, готов подобное произвести.
2: Ну да, такие люди,
3: может,
2: кстати,
3: он о чем-то сторгал. Мы же помним этого Рубина, который или Харви Освальда зарезал, а потом сразу умер. Как-то да, вот так бывает.
2: Не, ну там, может быть, он думал, что он не умрет. Но я тебе скажу, я, по-моему, даже приводил этот пример. Общался я, когда работал в Пакистане, с местными специалистами по безопасности, угу. И спрашивал, как же так? А у них довольно часто бывают смертники, там да, что-то взрывают. Да, да, ну, да. Они взрывают не там, где... Как бы это попадает в прессу, там где-то да. У них свои какие-то, так сказать. И это, в общем, довольно регулярно. Я говорю, а как вообще, вот, ну, как эти люди на такое идут? Ну, правда, он говорит, конечно, это не пилоты обычно, это, как правило, люди, ну, с какими-то, так сказать, отклонениями, да. Немножко там нездоровые. Да. И действительно, они, многие из них, ну, понятно, не имеют базового даже образования, в основном религиозное, и в их сознание они попадут. Безусловно, конечно. Гораздо более лучший мир, чем в тот, в который они живут сейчас. И там, говорит, вот с этими кадрами у нас там, говорит, вообще проблем нет. Это вообще не проблема. Хотя, с другой стороны, тут целый пилот. Ну, не... В любом случае, даже если не заговор, что он хотел-то?
3: Да.
2: Мы помним, помнишь, этот был German Wings компания, когда там немецкий пилот, он что-то с ума сошел и с собой таким образом покончил.
3: Да, да.
2: Вот, в Альпах. Это дочерняя компания Люфтганзы была. Ну, там человек... Вроде тоже не
3: ну. Ну, тоже вопрос, а как тебя медики-то допустили? Да. Ну, я с другой стороны на это смотрю, как обычно. То есть, вот у вас там такое количество вопросов возникает к произошедшему, что все время правильно про это говоришь. Это вы сами все организовали, да. Объясните. Разубедите нас в том, что это не вы организовали. Не смогут разубедить. И эту точку зрения надо держать все время вот эту.
2: Ну, тут интересно, мне кажется, есть вот какой аспект, что все, что связано с Израилем, со спецслужбами, оно, мне кажется, никогда не становится достоянием гласности.
3: Абсолютно это... здраво, на кой черт вам что-то объяснять еще?
2: Да. Но, с другой стороны, они же все сели в этом самом, я не знаю, где этот вот, который покушался, где он находится, его передали, это же компания не израильская, граждане Израиля вернулись в Израиль, понятно, или куда-то там они летели, их перевезли. Но вот этот вот пилот, который пытался это сделать, вот в чьих цепких лапах, как говорится, он находится, если он в саудовских, например, то у саудовцев там своя версия, это все придумал Иран.
3: Конечно.
2: Потому что, а кто же еще?
3: Да.
2: Вот. Если бы они где-нибудь, не дай бог, на Украине приземлились бы, то там понятно, кто бы
3: даже
2: был.
3: Фамилию называть не надо, да.
2: Еврей говорил по-русски, что там еще? Все ясно, конечно. Вот, ну и так далее.
3: Но мы должны придерживаться обвинительной точки зрения.
2: Это
3: все вы устроили, да. Оправдывайтесь, давайте, оправдывайтесь. Напомню, мы с тобой, когда про 80-е говорили, неоднократно там про авиационный терроризм, попытки угона, я рассказывал, что в Министерстве внутренних дел это сразу были выделены специальные сотрудники, меткие стрелки, которые сидели в конце салона. Ну и если некий негодяй начинал угонять самолет, к нему подходила стюардесса с вами там поговорить, хотят он раз, башку в проход, ему там бам, до такого не доходило, но сотрудники летали всегда, а в Израиле летают и теперь на израильских линиях.
2: Тут мы можем еще порассуждать, а вот эти вот смелые сантехники. Крепкого телосложения,
3: да.
2: Которые быстро вскрыли дверь, да, и обезвредили всех.
3: Как еще... туда можно залезть, я не представляю, честно
2: говоря. Ну, я видел, сейчас же, во-первых, куча видео из салона. Да. А, во-вторых, значит, есть уже снято искусственным интеллектом вот полная инсценировка.
3: Полное восстановление.
2: Как кино прямо, да. Что, значит, когда тут начал убить, этот побежал, и дверь осталась, он там типа вот так. Ну, черт его знает. Интересно было бы, конечно, если бы это все было действительно восстановлено, если бы все это было открыто, но учитывая все-таки то, что это Ближний Восток и Саудовская Аравия, и Израиль, у них там методы, кстати, по-моему, то ли сегодня, то ли вот на днях годовщина, помнишь, этого Хашоги, которого убили в посольстве, и там у них методы, в общем, там у всех своеобразные, скажем так, и, в общем, там... Восток – дело тонкое, как говорится, а там Восток со всех сторон. Там Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, было это где-то там в районе Иордании, тут Израиль.
3: Да.
2: Я думаю, что...
3: Мы будем с интересом следить.
2: Будем следить.
3: За развитием,
2: будем следить
3: за
2: развитием. Ну, давай про Калининград, может быть, и НАТО поговорим.
3: Давай.
2: Тоже интересная история. Ну, во-первых, как я уже сказал, ну, во-первых, Владимир Владимирович на Валдае говорил о международной ситуации, кстати, подчеркивал, что Россия готова к переговорам, не готова поступаться своими интересами, еще раз сказал, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если на нас, то мы ответим. Вот. Ну и плюс, чтобы там все понимали, потому что они там как нагнетают, отправили в письменном виде письмо.
3: Миролюбимому блоку НАТО, да.
2: Да.
3: Строго оборонительному.
2: Голубям,
3: да.
2: Мира.
3: С лимонкой в зубах, да.
2: Что мы, значит, тут, если что, то, очевидно, причины на это были. Я вот помню последний раз, вернее, может быть, не последний, но когда письмо такое отправлялось, это было незадолго до начала спецоперации. Вот такого характера письмо западным странам. Угу. Это было, по-моему, в ноябре 2021 года. Вот. На него они даже не ответили тогда.
3: Ну, зачем?
2: Просили их там вот как-то прекратить экспансию. Да. И, в общем, как бы намекали. Я помню тогда и ну, скажем так, из источников весьма близких к руководству страны звучали недвусмысленные заверения, что мы серьезно настроены на этот раз, и мы пойдем на этот раз до конца, и не надо переходить наши красные линии. И вот спецоперация была начата. Как ты считаешь, насколько серьезно все это? Ну, или давай пару слов скажу. Рют, ты ответил в том духе, что да. А я-то что, я вообще тут, это, как это, мы же миролюбивые, и вообще мы не верим, что ядерное оружие. Да вы что, ребят, мы тут ни при чем, ребята, да. Мы не в курсе вообще. Вот как ты всю эту ситуацию оцениваешь, насколько все серьезно?
3: Ну, если звучат такие, как это сказать, определения наших действий, ну, наверное, серьезно. Раньше я такого не слышал. А почему? А потому что вы разворачиваете учения возле нашей Калининградской области. Ну, это как-то, я не знаю, для тех, кто не в курсе, объявление мобилизации в стране – это, в общем-то, начало войны. Можете обратиться к опыту Иосифа Виссарионовича. Почему ты не объявлял мобилизацию? Потому что. Ну, нам это надо, начинать войну? Нет. А вы учения возле наших границ проводите. А это к чему? Вообще. А может, у вас там есть какие-то эти предположения, что вы дальше делать хотите? Так вот, если вы будете делать дальше, последствия это вызовет вот такие вот. При этом там же не сказано было, что будет нанесен ядерный удар по силам НАТО. Было сказано, что мы применим все, что у нас есть. То есть это не определение
2: нет,
3: ядерных ударов.
2: Нет, там,
3: по-моему,
2: было написано, что вплоть до ядерного оружия. Насколько я знаю, я текст не видел.
3: Да.
2: Я не знаю, видел ли его кто-нибудь,
3: да.
2: Но, может быть, он есть, честно говоря, тут, наверное, моя ошибка, не посмотрел, но я слышал в комментариях, что это там есть, что мы применим все средства вплоть до ядерного оружия.
3: Даже если так, это правильно, с моей точки зрения. Ну, а что, как это? Офицер лишил девушку иллюзий. Почему у вас иллюзии какие-то? Они наглые, как обезьяны, они лезут и лезут, лезут и лезут, и по сусалам не получают. Я уже давно предлагал, давайте делать ролики. Вот если наш термоядерный заряд прилетит по вашему Парижу, вот прям в Лувр, давайте посмотрим, где там будет это запекшееся стекло в эпицентре, сколько человек умрет в эпицентре сразу, сколько ударная волна вас положит, и разрушение получит город Париж. Давайте ролики такие делать. А вы посмотрите, вам это надо или не надо? Второе предложение у меня было, а вот к вам в Гамбург приедет американский газовоз, а вот мы запустим одну ракету с железными ломами, она взорвется, ломы прошибут ваш этот газовоз, а следом прилетит инициирующий заряд, и все это взорвется. Взрыв будет гораздо страшнее, чем в этом. Помнишь, где там в этом? В Лиссабоне взорвалось? Нет, в этом, в каком? В Ливане где-то. Забыл. Селитра, когда взорвалась, помнишь, там жуткий взрыв был? Вот.
2: Берут.
3: Да. Точно, в Бейруте. Вот примерно то же самое будет. Сделайте ролик, покажите, пусть население посмотрит, куда их тащат. У вас там такая плотность населения, ничего хорошего для вас не будет. Надо ли такое делать? Их все время надо пугать. А потом вдруг наша внешняя разведка сообщает, что на дне нашего, на днище нашего пришедшего газовоза там 20 сколько-то мин прикручено в ваших Европах. Ну, мы свои ломы еще не запустили, а они уже нам мины присылают. Ну, что это такое? Мы что, не имеем права об этом рассказывать? Рассказывать надо, и пугать их надо. Пусть хоть как-то осознают. Поэтому, с моей точки зрения, заявления абсолютно правильные. Да, вы там не расслабляйтесь.
2: Ну, вообще, я тут тоже анализировал, все ведь довольно серьезно. Европа, несмотря на то, что большинство считает, что особых пока ресурсов для войны с Россией у них вроде как нету, но понятно, что они могут доставить массу неприятностей в Балтийском море, и в Калининграде, да. и с блокадой, там, и с другими какими-то методами, но начиная с 2014 года главные страны Европы, Великобритания, Франция, Германия, в общем, встали прямо на курс, да. собственно, войны
3: не
2: с Россией.
3: Уже, да.
2: да, то есть дипломатия никакая больше не работает. Значит, мы все знаем, что все эти Минские там, и прочие соглашения были сделаны исключительно Обман. Ради того, чтобы выиграть время, вооружить до зубов украинскую армию, а после они вообще оттуда вышли все. И британцы так вообще там и не участвовали даже с самого начала. То есть они на курсе войны с самого начала находятся. Здесь не надо иллюзий, потому что, да, эта война была экономической в начале, по большей части. Мы помним, что первые санкции все-таки появились не в 22-м году,
3: да.
2: а сильно раньше. Вот. И цель стратегического поражения, развала России через экономические, санкционные, поддержку Украины, предоставление разведданных, информационные меры, она существует довольно давно. Я просто к тому, что они на этом курсе стоят. И,
3: да.
2: собственно, их внешняя политика, международная деятельность, она определяется вот этим фундаментальным таким стратегическим направлением. И чтобы с него свернуть сейчас, и почему-то вдруг вернуться...
3: Но это политическая смерть.
2: Да, то есть вернуться к дипломатии с Россией да. сейчас, это признать поражение. А у них фактически сейчас... Ну, глядя на то, что творится на Украине, еще сейчас про мосты мы поговорим, но, видимо, уже через после перерыва, вот, у них просто других вариантов-то нету. То есть им надо либо признавать сейчас, что, ребята, мы, наша политика провалилась, экономику мы не сломали российскую.
3: Свою сломали.
2: Свою, ну, свою там, это, да, сами сказали, разбираются, свою сломали, Украина не побеждает, народу там все меньше, ну, может, конечно, воевать до последнего украинца, но будет только хуже, поэтому давайте-ка мы будем переговаривать. Этого и близко нет, вместо этого они готовятся к войне, поэтому курс на столкновение,
3: я тебе больше скажу.
2: Он, на мой взгляд, вот пока никаких предпосылок к тому, что он будет изменен, не существует просто.
3: Я тебе больше скажу. Вот они нас втянули в конфликт. Я считаю, что втянули. Что мы никакого желания нападать на Украину не имели, они нас втянули и фактически заставили. Это у них прекрасно получилось. Дальше, глядя на этот конфликт, они, ну как, ты же помнишь известный тезис, что ядерную державу победить нельзя. Почему? Потому что оружие. Извините.
2: Будь здоров,
3: спасибо. Сказал, да, потому что ядерное оружие она применит и всем кранты. Это не имеет никакого смысла нападение на ядерную державу. Но в этом конфликте никакого ядерного оружия. Они с интересом и с удовольствием на это смотрят. Да, а мы вот так, а мы вот так. А что ты сделаешь? А тут. И, как мне кажется, расчет исключительно на то, а вот сейчас вот НАТО с вами воевать начнет. А у нас тупо солдат в два раза больше, чем у вас. У нас, то есть. Ну, является ли это угрозой? Конечно, является. То есть, ну, двукратное превосходство. Сейчас как напрыгнут с этими так называемыми конвенциональными вооружениями. Будет очень тяжело. Ну, вот это надо решительно пресекать, даже не думая. Вот сразу ядреная бомба по башке, и победы-то нет.
2: Я думаю, что их стратегия, она, или тактика, там уж не знаю, как правильно назвать, она, им нужно открыть второй, может быть, даже еще и третий фронт. И это может быть Калининград с Польшей, например, или там, я не знаю, Приднестровье условное, или, может быть, Кавказ. Не знаю, Армения, там что-нибудь такое. Ну, вот что-то такое, да, то есть добавить огня. А Британия, например, та же, вот все как-то говорят, что, посмотрите, у Британии нету вооруженных сил. Да, действительно, у них нету практически флота, у них нету сухопутных, но...
3: Это никак не мешает употреблять
2: хохлов. Вообще, у них есть что? У британцев есть прекрасная разведка, у британцев есть великолепные военные технологии, все эти дроны морские и прочие ракеты там и так далее. У британцев есть потрясающее влияние на огромное количество стран. У британцев есть деньги, у британцев есть рынки, у них есть опыт, у них есть инструкторы и так далее. И они воюют этим.
3: Да.
2: Им не надо выставлять, я не знаю, там 8 дивизий.
3: Но если есть папуасы, которые готовы подыхать за их интересы, а зачем самим-то воевать?
2: Именно так. И вот, мне кажется, их следующий шаг, ведь все эти операции, мы прекрасно понимаем, кто их планировал. И Курская область, и вот эта вот операция по... принуждению России к миру через удары по Wildberries, это все планируется там. И ощущение, что несмотря на то, что это провал за провалом, да, может быть, болезненный для нас, но все равно для них это провал, они не прекращают. значит, будут новые, мне кажется.
3: Обязательно. Да. Я никаких сомнений не испытываю. Поэтому твердое заявление о том, что будет применено все, что есть, ну, оно как-то отрезвляюще, на мой взгляд, должно действовать.
2: Да. Будет действовать отрезвляюще. Ну, посмотрим. Во всяком случае, Рютте. С другой стороны, Рютте все-таки он, конечно, важный человек.
3: Ну, Рютте все-таки администратор.
2: Ну, администратор.
3: Это да. Не тот, кто начинает нападение там и
2: да,
3: прочее.
2: Это скорее пресс-секретарь, который да. Делает политические заявления. А есть еще и отдельные страны, типа Польши, например. Угу. Или наши прибалтийские эти
3: рвутся
2: все друзья,
3: в бой.
2: Которые
3: дико тигры,
2: рвутся да. В бой. Ну, в общем, да. В общем, ситуация, с одной стороны, очевидна, с другой тревожна. Еще одну вещь маленькую скажу. Приезжавший в Россию этот самый глава ЦРУ Рэдклифф,
3: да.
2: Значит, написали в британской прессе, по сведениям от их британских источников, пытался России угрожать.
3: Угу.
2: Да, и, значит, говорил, что мы введем, ну, мы примем закон Линдзи Грэма, террориста-экстремиста, угу. И мы развалим вашу экономику, как развалили советскую. Якобы вот это было так, и именно поэтому у него не произошло встречи с Путиным. То есть Путин uh-huh. его не принял. Ему uh-huh. сразу на том уровне сказали, куда ему пойти вместе с угрозами. Вот, и что доложить.
3: Ваш самолет вон там.
2: Президенту Трампу. Не знаю, за что купил, за то и продаю, но вот такая версия тоже есть. И она косвенно подтверждается вот как раз встречей Лаврова с министром иностранных дел Германии, когда Лавров, помнишь, рассказал, что он пришел с какими-то там требованиями да, странными. Да, да. Что-то там, значит, это, занимал позицию, что вы тут вот, а потом мы с вами будем разговаривать. Ну, в общем, есть ощущение, что они, с одной стороны, пытаются вот как-то на нас надавить, с другой стороны, ну, не знаю, в панике, не в панике это делают. Ну, в общем, не все так однозначно, как говорят у нас.
3: Я боюсь, не получается.
2: Да, ничего. Не получается.
3: Ничего не получается.
2: А, прервемся мы сейчас на небольшую, но очень интересную, полезную для вас, друзья, рекламу, и после этого мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся к вам. Вот, мы обязательно поговорим о мостах киевских,
3: да.
2: Обязательно о чат-рулетке. Это очень интересная тема об общественных, которые любят все запретить сразу же, чтобы что не вышло. Ну и другие темы. Я также попросил, там еще, может быть, люди напишут что-нибудь. Вот и туда тоже гляну.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Дают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
8: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
8: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
8: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии заключенный напал на сотрудника ФСИН и ранил еще троих конвоиров в поезде «Владикавказ-Адлер». Напавшего ликвидировали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Мужчина набросился на конвоир, когда тот сопровождал его в туалет, забрал оружие и открыл огонь. Один сотрудник ФСИН погиб, троих везут в больницу. В правоохранительных органах уточнили, что информация в СМИ о массовом бунте фейк, никто не пострадал. Никто не сбежал, пострадавших среди гражданских нет. Освоение искусственного интеллекта в школах России следует рассматривать как часть профессионального развития педагога, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, критерием целесообразности использования такой технологии в российских школах должна быть польза для обучения и снижение нагрузки. Министр также подчеркнул, что материалы, подготовленные с помощью искусственного интеллекта, должны проходить содержательную и методическую оценку педагога до использования на занятиях. Власти Австрии при каждой возможности пытаются привязать страну к НАТО, однако позиция большинства граждан остается главным фактором, сдерживающим страну от официального вступления в альянс, заявил посол России в Вене Андрей Грозов. Российский дипломат выразил надежду на то, что последним барьером на пути вступления Австрии в альянс остается мнение простых граждан, которые дорожат нейтральным статусом своей страны. Он привел пример опроса, согласно ним, от 75 до 80% граждан выступают за его сохранение. Это принципиальная позиция австрийского народа, отметил дипломат. Президент США Дональд Трамп заявил об отказе от планов запретить экспорт дизельного топлива. Об этом американский лидер рассказал журналистам перед вылетом в Алабаму. Ранее издание «Политика» сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Более 560 образовательных учреждений во Франции в пятницу пострадали из-за протестующих, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на Минобразование. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Ущерб от протестов только в трех районах Франции составил несколько десятков миллионов евро. В совете Аверн Рона Альпы нанесенный урон оценивают в районе 25-30 миллионов, в парижском регионе около 7 миллионов. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: И в этом месте должен сказать человек, это я, Дмитрий Пучков. Но нет, Дмитрий Пучков, это не я, это он. А я Петр Лидов. Слушай, ты знаешь сегодня, Дмитрий Юрьевич, какой день? Я сейчас тебе скажу, тебе будет радостно. На Руси знаешь, какой день сегодня? Сегодня Трофимов день. И по традиции, это еще и день какого-то там пчеловода, а вообще по традиции...
3: Пчеловода Трофима.
2: Да, пчеловода Трофима. Там Трофим и Зосима, значит, ну какие-то там, понятно, много всего там полезного. Пчеловоды, почему пчеловоды? В этот день, значит, 9 дней пчеловоды готовили улей к зиме. То есть сегодня у них день, когда они в Трофимов день. Ну, я просто представляю этих пчеловодов. Ну что...
3: Сегодня... Пчелы уходят на зажировку.
2: Сегодня будем начинать готовить. Да. Наливай. 9 дней еще
3: есть. И пчелам, да.
2: Вот. И сегодня по традиции, значит, Трофимовы вечерки проводятся. То есть вечером парни и девушки в деревне Ну, и понятно. Ага, и ага. Оказывается, что если сегодня, если ты вдруг парень на деревне, не первый, ну, у первого проблем таких нет, но если ты не первый парень на деревне, тебе нравится какая-нибудь девчонка, то именно в этот день, пристально посмотрев ей в глаза, ты можешь рассчитывать на взаимность, Дмитрий
3: Ильич. Едем в деревню срочно.
2: Учитывая, что сегодня пятница, друзья, пользуйтесь этим знанием. Ну что, мосты.
3: Мосты.
2: Значит, что по мостам? В Киеве совещание. Совет обороны Киева проведет сегодня срочное совещание. Может, уже проводит прямо сейчас, в эти минуты. Из-за ситуации с мостами. А что случилось? Пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря городской военной администрации. После нескольких попаданий в Южный мост повреждены опоры, отбойник, дорожное защитное бетонное покрытие, полотно метрополитена. По данным СМИ, через этот путепровод проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины, ну и так далее.
3: Да.
2: Я к чему? Я помню и тебя, и многих других общественных деятелей, которые долгое время задавали вот этот вот вопрос. Где удары по... Ну и дальше там и фигурировали мосты в том числе.
3: Да.
2: Вот, и нам рассказывали эксперты...
3: Нет такого оружия.
2: Что, ну, это невозможно.
3: Да.
2: Вот. Угу. Что теперь?
3: Мы в советской армии служили, мы неплохо знаем, как там прорывы военно-воздушные осуществляются к мостам, как их бомбят, и это вообще цели, которые в первую очередь надо уничтожать. Но тут военные действия разворачиваются по совершенно другому сценарию. То есть никакие там эти эшелоны истребителей, бомбардировщиков не идут, все это далеко, мы туда не летаем, они к нам не летают, ПВО работает со страшной силой с обеих сторон, работало. И никак мосты было не достать. Это печально, потому что еще Владимир Ильич Ленин нас учил, что захватывать надо впервые. Телеграф, телефон и мосты. Почему? Ну вот у нас в Питере мост любой вообще, это натурально бутылочное горлышко. Да. Закрой один, и остальное все захлебнется просто. Ну, так и тут. Они, наверное, не врут, когда говорят, что там 90% трафика идет. Плюс там метро едет с левого берега на правый. Ну, конечно, его надо уничтожать. Никаких сомнений. Уничтожать можно по-всякому. Можно, например, ну, авиацией и тяжелыми бомбами. Вот у нас теперь же бросают 3-тонные бомбы, которые с точки зрения летчиков-бомбистов вообще ни к чему. Но вот для моста, на мой взгляд, очень сильно пригодилось бы, да. А можно, например, запустить корабль или подводную лодку, груженную тротилом, чтобы она жахнула под мостом. А можно в какой-нибудь МТЛБВ посадить робота Федора, я слышал, у нас есть такой, чтобы он заехал на мост и там взорвался с парой тонн тротила. Тоже хорошо, то есть способов масса. Но избран пока что способ нападение с воздуха с помощью беспилотников. Куда там нападают беспилотники? Опоры снести трудно. Но поскольку мост вантовый, то оно сверху прилетает в надежде перерубить эти самые ванты. Я так думаю, что оно в целом решается количественно. То есть, если прилетит 100 гераней, и каждая по веревке перебьет, то, наверное, этого хватит.
2: Более того, я видел вчера, ну, посмотрел, сегодня, вернее, смотрел с утра украинские каналы, они там обсуждают, сейчас же еще есть у нас одна технология, которая, мы наносим удары по линиям электропередач.
3: Угу.
2: То есть, для того, чтобы лишить электроэнергии.
3: Там, по вышкам ЛЭП.
2: Да. И для этого созданы специальные боеприпасы в дронах, которые нацелены именно на это. То есть они рубят вышки, провода и так далее. Я не знаю, что это такое. Там, ну, условно, я не знаю.
3: На видосах отлично справляются, да.
2: Да, то есть это какие-то специально разработанные системы, и они как раз переживают, что именно вот по этим вантам, если такие системы начнут наносить удары, а ведь это действительно вопрос количества.
3: Да.
2: Если лупить в этот мост по этим вантам, ну, предположим, там, как мы уже продемонстрировали, что это ПВО практически нет, сбить их невозможно. Да. Ну, по 5 штук в день, например, будет прилетать в течение 2 недель.
3: Ну, лучше по 25.
2: Ну, или по 25, или по 250.
3: Да.
2: Там, да, такие варианты есть. Не знаю, что это сейчас, это демонстрация все-таки, или это уже попытка...
3: Ну, если есть 25 штук в день, то есть это, грубо говоря, по одному в час, ну, лупите просто по проезжей части, чтобы там никто не ездил. Если вам не перебить, лупите по проезжей части.
2: Ну, даже, видишь, сегодня вот остановили движение.
3: Так точно.
2: В принципе, вот этими средствами это можно делать каждый день на протяжении довольно... Там даже 25 не нужно, в общем, по большому счету. Ну, интересно, да.
3: Ну, и если они так взвыли, у них там особое заседание... Ну и наш любимый тезис: «А нас за что?»
2: Вот,
3: а вы помните, как вы недавно на фоне там какая-то марка идиотская, «Почта Украины», на ней горящий Крымский мост, а мы тут фотографируемся. Смешно было, да? Ну вот, давайте, теперь вот у вас. Еще одну марку сделайте с этим Киевским мостом, снова фоткайтесь, да. Нормально получилось, я считаю, более чем. Досада лично меня гложет ровно одна, что так долго тянули.
2: Мне кажется, нужно было создать ситуацию, когда вот эти все удары, они, знаешь, как такой, как каток, который будет ехать столько, сколько надо. И, очевидно, для этого нужно было наладить производство, сделать запасы, подготовиться. Мне кажется, из-за этого. Хотя, может быть, что-то другое.
3: Мы же в стратегию не лезем. Просто
2: мы не знаем,
3: потому, что это секретное все, никто никому ничего не объясняет. Совершенно правильно делает. Но отрадно, да.
2: Но выглядит это именно так.
3: Наконец-то.
2: В любом случае, да.
3: Еще остается только пожалеть, что никаких орешников не видно. Хотя бы с железными болванками, чтобы прилетели, как по Южмашу, врезали тогда. Ну и тут надо то же самое. Обрати внимание, удары по центрам обработки данных, по интернет-провайдерам, по линиям электропередач. Все в нашей жизни, вообще все держится на электричестве. Электричество – это самый главный вид энергии. Вот, надо все это заглушить. По-моему, хорошо получается, надо и дальше так.
2: Ну, я бы еще вот что здесь сказал. Я еще хотел бы напомнить, они очень смеялись, когда наш президент сказал, что да мы еще не начинали ничего.
3: Да.
2: Год назад или сколько?
3: Да,
2: ладно, вы не начинали, вы там
3: ничем
2: уже
3: вам,
2: нет,
3: да,
2: ничего
3: да,
2: нет
3: да,
2: у вас.
3: Да, да.
2: Ну, вот оказывается.
3: Ну, я бы еще обратил внимание почтенной публике на то, что посмотрите, у них встало движение. То есть это о чем говорит? О том, что жители Киева совершенно беспрепятственно, это где страшная война идет, они совершенно беспрепятственно разъезжают на личных автомобилях, едут по своим делам. Это почему? Ну, потому что Российская Федерация по вашим мирным объектам и по населению не бьет. И вы это твердо знаете, и вы поэтому вот так себя ведете.
2: Какие-то прогнозы, Дмитрий Юрьевич, ты сам для себя делаешь, которыми ты мог бы поделиться?
3: Мы только поем псалмы, чтобы не останавливались. Надо до логического конца доводить. Как многократно в беседах с Татьяной объяснял, что хорошая переговорная позиция – это когда у противоположной стороны сломаны ноги, сломаны руки, выбиты зубы. Вот его принесли, на стул напротив посадили. Вот, да, давай поговорим, да, давай. Что еще тебе сломать, прежде чем ты подпишешь то, что нам надо?
2: И... А подпишут ли? Или все-таки для европейцев-то, в общем, чего им? Они похлопают: Владимир,
3: да,
2: давай, давай, молодец.
3: Ну, это как? Это бешеная гиена, у которой вырвали зубы, она не сможет кусаться. Вот это в первую очередь.
2: Все-таки страна большая, и армия, в общем, пока еще боеспособная, и она действует. Они даже там в какие-то вот контрнаступы ходят.
3: Да, да.
2: Вот бои идут. Они говорят, я еще раз вот обращаюсь к ним. Интересно, что говорят они? Они говорят следующее устами лысого пропагандиста своего, значит, который, правда, врет каждый раз. Он каждые две недели обещает, что сейчас будет там такое, вы увидите. Но, значит, его версия событий такая, что Россия проигрывает на поле боя, поэтому это агония. Значит, Путину ничего не остается, но Зеленский тоже говорит.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Вот он бьет по гражданским. Он хочет убить как
3: это
2: можно
3: вот по этим, которые ездят
2: больше
3: на машинах.
2: Живых людей.
3: Да, да, да.
2: Очевидно. Вот, значит, это агония, сейчас немножко потерпим. Вот нам тут дают, значит, какие-то F-16 или
3: F-16.
2: И, значит, какие-то патроны там, ну, какие-то бельгийцы там они вспомнили. Все ржут над этими F-16, но для народа они сейчас вот ждут очередного, там, что у них Байрактар, то там, ну,
3: да,
2: так сказать,
3: да.
2: Сейчас вот F-16 дадут, и мы все дроны собьем. Вот такая там позиция. То есть они как-то, настроены на...
3: Это же СМИ. Ну, что толку от того? Ну, хорошо, вот организовали нападение на Курскую область. Хорошо ли это для нас? Ну, наверное, нет.
2: Нет, конечно.
3: Конечно, плохо. Чем закончилось нападение на Курскую область? Ну, тем, что вы там народу потеряли немыслимое количество, и вас оттуда вышибли. Как вот на Валдае Владимир Владимирович сказал, что они прогнозируют 1,5 года, и Россия отвоюет все территории. И тут же вопрос, а что вы в них вцепились? Если отвоюет, и вы это понимаете, вы же напрасно гробите людей. Если вам кажется, что это истощит Россию, ну, как-то не смешно. Даже давайте 150 миллионов и 20. Как у вас там с победой? А самолеты у вас, значит, в Бельгию на ремонт летают, да? Вот это здорово вообще. Ваш F-16 300 часов налетал, его надо гнать в Бельгию, а там, говорят, за 9 месяцев приведут в порядок.
2: Там накопилось, очередь стоит, и не справляется, рабочих рук не хватает.
3: Да, ну, с одной стороны, знаешь, когда читаешь новости, и что наше ПВО сбило там, ну, условную цифру называю, сбило 40 авиационных, крылатых авиационных бомб. Ну, наверное, это минимум 20 самолетов вылетов, что каждый везет по 2 бомбы, бросает, ну так летают, ну так бросают, сбиваем, это прекрасно. Ну, то есть у этих гадов, да, есть самолеты, да, летают.
2: То есть тут тоже, наверное, нам праздновать победу рано, но тем не менее, оптимизм, я думаю, сейчас у нас присутствует.
3: Мощно, рощено, да, выпускают эти и герани, и ракеты в достаточном количестве. Не обязательно по 20 штук в час присылать.
2: Так, ну что, чат-рулетка.
3: Давай.
2: Мне нравятся всегда такие новости. Значит, была найдена некая чат-рулетка, где дети показывали себя, значит, несовершеннолетние показывали себя. Что такое чат-рулетка, все знают, да, это такая программа, которая позволяет случайным людям онлайн по видео встречаться со случайными людьми и что угодно обсуждать. Многие развлекаются таким образом, кто-то там выпивает, кто-то пишет, кстати, очень классных много роликов, очень, кстати, хороший ресурс для пропаганды, между прочим, там наши толковые пропагандисты очень, прямо с первого дня СВО, помнишь, это было, забыл уж как зовут, пародист Зеленского, они же оттуда, очень много ребят вышло.

0: гарантировать безопасность детей на этих площадках, значит, они не должны работать. Никакие свободы технологий не стоят слез ребенка. Мы обязаны защитить наших детей. Если для этого нужно закрыть все подобные сервисы, мы должны сделать это без колебаний. В общем, с точки зрения позиции, эта мысль, конечно, правильная.
1: Угу.
0: Вот, но тут возникает вопрос. Ну, давайте так, будем реалистами. А какая площадка вообще может защитить? Ну, обращаюсь к нашей любимой теме. Зайдите на любой поисковик, наберите там что-нибудь со словом «порно».
1: Да. И запретите все это.
0: И вот вам там вывалится столько всего, и даже не спросят ваш возраст, и не будет там предупреждения о том, что движение ЛГБТ запрещено в России. Вот, и без предупреждения вам покажут движение ЛГБТ и во всех его лучших проявлениях, вернее, худших. Как ты относишься вообще к подобным идеям запретить? Это просто популизм или реально можно каким-то образом все-таки что-то сделать?
1: Для меня это как-то странно. Мы из Советского Союза, вот советский город Ленинград, в нем есть так называемый Катькин садик напротив Елисеевского магазина, ну, где памятник Екатерине, Катькин садик.
0: Катькин садик.
1: В советской власти там постоянно, ежедневно собирались лица нетрадиционной ориентации. Обращаю ваше внимание, в Советском Союзе это была уголовная статья мужеложества. Все изловленные тут же садились.
0: Без... Москве у Большого театра.
1: Да.
0: Там что же театр сзади?
1: Да, как же так, ребята? Я вас с большевиками никаким местом вообще сравнивать не могу. А вот так было. Но обрати внимание, теперь на Западе все это легализовали. Оказывается, это все хорошо и правильно. А следующий шаг – это легализация педофилии. Поэтому они на все на это вот там сквозь пальцы смотрят. Им это, по большому счету, не очень и интересно. Развлекайтесь вы там как хотите. Как вы хотите это прекратить? Ну, для более непонятливых. Вот торгуют запрещенными веществами, например. Можно ли это запретить? Конечно. Статья уголовная есть. Людей ловят, ловят, судят. В огромных кого он в Америке, там, в тюрьмах не протолкнуться давно, десятилетия.
0: И у нас тоже, в общем, по статье какая-то
1: так 280. Точно, да. И никак не получается. Почему? Ну, потому что вы не с того... Надо ли ловить, сажать? Безусловно, надо. Заходить надо с другого конца. Если вы открыли такой канал... Вот я тебе, как бывший оперуполномоченный, что я там делать должен? Да я вас всех сразу на карандаш. И детей, которые там голыми задницами за деньги крутят, для того, чтобы их родителей, так сказать, в чувство привести, чем твой дурачок занимается, и тех, кто за это платит. Если это не наши, ну, возникнут сложности, ну, хотя бы там через Интерпол материалы отправить, вы посмотрите, вот этот персонаж чем занят. Всех ловить, всех сажать. И это удобно. То, что у них есть какой-то кружок, где они там вот подобными вещами занимаются. Это можно выявить и за это покарать. Запретить? Ну, рубите все эти кабеля, которые из страны идут на Запад. Вам это, честно скажу, не поможет никак вообще.
0: Ну, тут вопросов всегда больше, чем ответов. Я с тобой совершенно согласен. Потому что, с одной стороны, ну, мы все живем и часто обсуждаем это в эфирах, вот эти все проблемы, которые есть и с наркотиками, и там, с порнографией, не знаю, и с, действительно, с педофилией, и с какими-то, значит, враждебными действиями, с одной стороны. А с другой стороны, жизнь такова, что все это присутствует.
1: Да, да.
0: И я ни разу не видел, ну, какого-то, не знаю, там, ну, не знаю, какой-то мощной борьбы там, с, ну, как-то в основном все вот принимаются какие-то запреты, там, а потом ничего особо не меняется.
1: И не может измениться.
0: То есть, да. Вот между запретом в законе, ну, может быть, одного кого-то там где-то,
1: да,
0: а вот явление остается все равно. Ну, не знаю, как с этим быть. С одной стороны, нельзя сказать, что этот человек не прав. А с другой стороны, ну и чат-рулетку убивать,
1: прав,
0: как, смысл какой?
1: Абсолютно прав, но так оно ничего не решит. Да, тут вопрос в другом. Надо ли бороться? Конечно, надо. Уже все уши прожужжали какими-то этими невероятными совершенно искусственными интеллектами. Чего вы своего искусственного интеллекта не заточите под ловлю педофилов в интернете? Какие в этом сложности? Он что, не может там анализировать фотки и видео? Может.
0: Может.
1: Не может анализировать разговоры? Может. Ну так натравливайте его, собирайте материал, фактуру, документируйте, все, добро пожаловать в суд. Ну, понимаешь, если это за этим зорко бдят, ловят и содят, ну, там энтузиазм резко пропадет. На углу Невского и Тверской никто не стоит с известными пакетами, у меня тут дешевле всех, сшибает с ног, берите. В подворотне, в темной, сам вот сейчас возьми любого гражданина, любого именно, можешь купить? Нет. Почему? Ну, потому что...

0: то не знаю где. А если знаю, то тебе хрен продадут. Начнем. Может, и мент. Зачем? Ну, да. Только там это уже внедриться, опыт надо иметь и прочее. Почему? Ну, потому что бдят и ловят. Вот так и тут надо, да. Явление безобразное. Мы решительно осуждаем.
1: Да. Ну хорошо, что у нас еще за неделю? Что-нибудь, может, у тебя есть? Ты хочешь что-нибудь такое?
0: Ничего не помню. Ничего кроме не помню. Fly Dubai, да, это больше всего.
1: Ну, Kanye West к нам не приедет. Вот.
0: Да что ж такое?
1: Да, ты понимаешь, в чем дело. Вот. Ну, билеты очевидно вернут. То есть, я думаю, что тут проблем не должно
0: быть.
1: Я
0: надеюсь, что да.
1: Ну, конечно, ну а как, если обещали, не будет.
0: Обязаны.
1: Ну, хорошо, хорошо. Да, я обещал рассказать про Mobland.
0: Давай.
1: Я посмотрел первую серию вчера.
0: О, Mobland. То есть по-русски Gangsterland.
1: Да. Ну, это Гай Ричи.
0: Да.
1: Это классный первый сезон. Вообще отлично. Вопросов нет. Отличный, бодрый, жесткий, интересный, цепляет. Значит, могу сказать, что первая серия, не раскрывая деталей, потому что все будут смотреть, значит, все, там все есть. Угу. Все вот, что было, там оно все есть. С точки зрения вот этого качества гаерического и специфического, даже, может быть, какого-то юмора, там, в общем, все нормально. То есть добротно, и вот все атрибуты есть. Но какое-то вот у меня ощущение, вот как фальшивые елочные игрушки, понимаешь?
0: Да что ж так, не радует.
1: А вот не радует. То ли ощущение, что ты уже это видел все в первом сезоне. Вот. Ну, потому что тот же, значит, вот те же все главные герои.
0: Там. Тех же щей только гуще влияет.
1: Да. И жести там много. И все там хорошо.
0: Не помогает.
1: Но вот прямо я даже где-то в середине думаю, ну, понятно, ладно, пойду. Ну, досмотрел все-таки. Но вот не было такого, что сел и как бы закидывая в себя воображаемый попкорн. Да ладно. А вот это вот у меня ощущения не было. Но вот это мое ощущение такое. Посмотрим, там две, по-моему, серии вышло. Посмотрю вторую еще. Может быть, сегодня вот как раз приеду домой и посмотрю. Ну, в общем, ну, добротно для ценителей жанра и творчества данного режиссера.
0: Я еще не посмотрел, только скачал. Вместо этого я посмотрел вчера одну серию нашего отечественного сериала «Полдень».
1: «Полдень», «Полдень», «Полдень».
0: Продолжается экзекуция братьев Стругацких. Это по «Жуку в муравейнике». Ну, есть «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер». Там три книжки, так сказать. Только руками развести. То есть, опять-таки, дорого-богато. То есть, видно, деньги вложены, техническая часть, ну, я не могу сказать, прекрасная. Ничем не хуже у других, так я тебе скажу, нормально. При этом, что за сценарные ходы? Там некий главный герой такой, Лёва Абалкин, он ходит по чужой планете с представителем народа голованов. Это собака с огромной башкой, говорящая человеческим языком. В книжке страшно интересно, как человек разговаривает с инопланетянином, тот ему отвечает, а этот потом полстраницы думает, что этот имел в виду. Книжка отличная, в детстве просто на ура. Тут это оказался какой-то персонаж чернокожий. Человек, это зачем? Я вот понять не могу, вы берете эту так называемую вселенную, берете персонаж, ну как трудно быть богом, все те же имена, диалоги вынимаете, а сюжет у вас совершенно другой. Это зачем? Вот в рамках этой вселенной, хорошо, мы все знаем, о чем речь, но ну, что, если вы что-то другое делаете, зачем их так же зовут и зачем они так же говорят?
1: Ну, продается лучше, наверное.
0: Не знаю. Ты просто, знаешь, вот...
1: Ну, может, там есть какие-то рецепты, что там должно быть, чтобы все смотрели сериала, а там в книжке такого нету, а поэтому приходится переделывать.
0: Ну, любое кино заточено под подростков. На подростков там. 13-17 лет – это вот пик, так сказать, посещают. Уже даже в наших кинотеатрах поняли, что основные посетители – это Человек-паук. Представляете, открытие. Вот у американцев там подростки от 13 до 17 лет – это 75% зрителей – у нас наконец-то дошло, для кого кино надо снимать, поэтому сказки делают. Ну, тут как-то странно. Знают ли дети братьев Стругацких? Я тебя уверяю, нет.
1: Не
0: вообще не знают. Ну, для них, вот мне, я старый дедушка, мне страшно интересно, что же там такое.
1: Ну,
0: а детей на это нет, не купятся, не поведут.
1: Может, опять же, я не смотрел, я не знаток творчества, я по-прежнему, я досмотрел до того эпизода у Германа, где из арбалета убивают эту несчастную женщину. На нем я...
0: Стрела из носа, это десятка просто.
1: На нем я остановился, и там еще минут 30 осталось. Тяжело. тяжело идет, заканчивать трудно. Я еще люблю, знаешь, что-то как-то там закусывать, как-то, да, вот, да, когда смотрю. А там не лезет кусок, нет, в горло, нет, вообще никак.
0: Аромат эпохи не дает.
1: Аромат эпохи там есть, да. Но я могу предположить, что они пытаются как бы зацепить все аудитории. То есть вот старшую, те, кто знает Стругацких, они берут, собственно, названием. Для молодежи придумывают, что это там вот супергеройство какое-нибудь.
0: Соглашусь, не получается.
1: И вот из этого лепят продукт универсальный, который понравится всем. И бабушке, и маме, и внуку, и всем остальным.
0: Увы. Ну, не получается.
1: Может быть, мы на этом...
0: Мы желаем им удачи, да.
1: Мы желаем всем удачи. Нет, ну, дай бог, все равно люди работают, стараются. Кому-то, наверное, их творчество нравится. Вот, молодцы, актеры хорошие. На этом мы заканчиваем первую часть. И я передаю, да, слово товарищу Минчук, который сейчас вместо меня здесь заменит, а с Дмитрием Юрьевичем. Я прощаюсь, но он остается, друзья. Вы,
0: спасибо,
1: не уходите, Петр, никуда.
2: Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируют использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия – единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Калининграде 11 вечера, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Федеральная служба исправления наказания России подтвердила информацию о гибели конвоира при нападении осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии. Стало известно число пострадавших за сутки от атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Аргентина будет предлагать гражданство за инвестиции. Далее подробности. Федеральная служба исправления наказаний подтвердила информацию о гибели конвоира и ранении еще трех. Ведомстве рассказали, что осужденный завладел оружием сотрудника в поезде и убил его. Напавший был ликвидирован силами караула. В службе добавили, что обстановка после нападения осужденного на сотрудника конвоя управляемая и контролируемая. Проводится проверка по факту нападения. Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии заключенный напал на сотрудников СИН и ранил еще троих. В поезде «Владикавказ-Адлер» троих раненых сейчас везут в больницу. В службе также заявили, что информация о бунте в поезде, где осужденный напал на конвоира, не соответствует действительности. 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. В ведомстве добавили, что также за прошедшие сутки атаками украинских военных были повреждены 14 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры, 2 пожарные автоцистерны и легковые автомобили. Власти Омана ранее запретили полеты пилоту, напавшему на коллегу на рейсе Fly Dubai из-за его радикальных взглядов, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, пилот, гражданин Омана, несмотря на запрет, был принят на работу в авиакомпании. При этом в материале не уточняется, делился ли Оман с другими странами или авиакомпаниями опасениями относительно радикализации этого пилота. Издание также не уточняет, о каких конкретно радикальных взглядах пилота идет речь. В среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Пожар начался на складах крупнейшего фармацевтического дистрибьютора Украины «Вента», сообщило украинское издание «Страна.ua». Согласно информации, на складах компании хранились препараты фирмы «Байер», «Занофи», «Пфайцер», «Тева», «Дарница» и «Фармак». Точное местоположение объектов не приводится. Аргентина будет предлагать гражданство за инвестиции. Паспорт страны обойдется в 350 тысяч долларов, следует из сообщения Министерства экономики страны. Уточняется, что заявки начинают принимать в четвертом квартале этого года. Супруг или супруга, а также дети основного заявителя также могут подать заявку на гражданство. Для взрослых оно в этом случае обойдется в 100 тысяч долларов, а для лиц младше 18 лет – в 25 тысяч долларов. Пока это все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И не поверите, Дмитрий Юрьевич Пучков, который не просто у микрофона, а рядом со мной у микрофона, не напротив, в экране. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуй, Алена.
4: Страшно представить, когда мы с вами последний раз виделись. Я считаю, где-то в марте. Вы были в Москве последний раз.
0: Наверное.
4: Друзья,
0: а ты по-прежнему прекрасна.
4: Спасибо, да? Я очень стараюсь. Я каждую пятницу вообще-то наряжаюсь перед встречей с вами. Мне очень приятно, что вы отметили. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поговорим о прекрасном. Я тут послушала вас немного с Петром. Вроде бы все международные новости вы уже обсудили, но вот кое-что мне удалось сохранить для себя. США – это же такая страна изобретательная, прогрессивная, продвигающаяся. Да. Вот они госуслуги изобрели. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала услуг America.gov, ну, видимо, government, который объединит онлайн-сервисы федеральных ведомств США, и пользователи смогут авторизоваться, задавать вопросы и оформлять запросы в одном месте без перехода на сторонние сайты. Представляете, какая прогрессивная страна?
0: Значит, для меня это как-то странно. Вот когда-то давно, я до 2012 года в США ездил, ну, когда-то давно меня там несколько раз обманывали при расчетах в магазинах, в ресторанах. Там это вообще в порядке вещей. Принести чек, написанный авторучкой, что типа с тебя там $62, а мне тут же смс-ка из банка приходит, что 85. Показываешь им в телефоне, что это? Это ваш банк вот так вот там пишет, да? Да не может такого быть, особенно в России, да. Ну, конечно, вы тут жулики и варьё, а у нас, значит, не может быть. Ну, для меня это как-то странно. При этом, обрати внимание, все компьютеры и, о ужас, интернет, это, в общем-то, из США. А почему у них нет вот такого, для меня загадка. Наверное, я так подозреваю. Ну, вот у них почта, например, со страшной силой работает, что в Англии, что в США, и масса вопросов решается по почте. Не как у нас, не стоянием в очередях, а написал запрос, тебе прислали в ответ. Нормально работает, и, по всей видимости, все довольны. Во всяком случае, точно могу тебе сказать, что в километровых очередях там никто не стоит. Вот для меня, как для советского человека, когда любое хождение за справкой, это просто выкинутый рабочий день, потому что я там и настоюсь, и насижусь, и списки, и химическим карандашом на лбу номер 9 напишут там, или еще чего-нибудь, не дай бог, кто-то проскочит без очереди. И теперь, когда приходишь в наш МФЦ, оторвал номерок, 10 минут, и вот я уже на улице, все вопросы решены. Обалдеть вообще. Ну, вот у нас это серьезнейший сдвиг. А им, я так подозреваю, просто не надо. Но выглядит, да, безобразно. Как это в самой высокотехнологичной державе Запада, и вдруг такой удобной вещи нет. Странно.
4: Вы же наверняка уже видели, что у очень старого мемчика Fashion Details появился конкурент в виде одного российского актера, который уехал в Америку, и там он в колледж. Вы видели это? Это не университет. Ну, есть там. Не хочу называть имен, чтобы не делать ему лишнюю рекламу. Но я готова уверен, что такие... Я готова вот поклясться, уверена, что такие, как он, уехавшие, сейчас начнут говорить... Ну вы что, это другое, это не госуслуги, мы не... нет, это вот нужно скачать, потому что это другое.
0: Ну это психбольные, как ты понимаешь, тут это, диссертации защищать можно на поведение этих умалишенных. Тут другое, там другое, да, удивительно.
4: Ну, к слову, об обращениях к чиновникам. Вот смотрите, в Беларуси разгорелся страшный скандал вокруг многодетной семьи, а точнее многодетной мамы, которая Александр Лукашенко лично подарил квартиру. Что произошло? В декабре прошлого года президент заявил, родите три малыша и требуйте от меня все, что угодно. Угу. И вот одна минчанка после рождения тройняшек напомнила об этом обещании президенту. И президент в течение буквально недели выдал ключи от нового жилья. И в соцсетях подарок не оценили, все стали обвинять маму в наглости, что это такое, почему вот так легко квартиры раздают. А кто-то стал говорить, что наоборот молодец. Вот лично у меня полный восторг от людей, которые так, вы говорили, я сделал, показывать. Это же смело, и она получила, что хотела. Ну, неважно, каким образом, она добилась, чего хотела. Сказал президент, она сделала. Ну, молодец, красотка. Лично я за нее рада, что у нее теперь квартира есть. Но ее реально хейтят в сетях. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, это хейтят-то не ее, а Лукашенко, как ты понимаешь. Хотя что...
4: Ее за наглость.
0: Что же Александр Григорьевич сделал не так? У многих ли людей есть по трое детей? Я тебя как опытную маму, да. Вот у меня, например, из знакомых вокруг меня один дементий. Вот я третий ребенок в семье, и дементий третий ребенок в семье. Больше нет никого. То есть это и при советской власти очень много. Для вот, российской части страны трое – это очень много. Надо ли рожать детей? Государство, оно орёт уже криком просто. Людей мало, их надо рожать. Как их это... спровоцировать на рождение детей, ну, в первую очередь, материально, мне нужна жилплощадь, безо всяких разговоров. Тут дальше, ну, сколько рождается-то у людей по трое? У вас квартир-то государственных хватит раздавать? Ну, наверное, хватит. И если президент это объявил, ну, вы давайте еще тех, кто за материнским пособием, там, капиталом обращается, вы еще их обвините в том, что это ты, мерзавка, пошла за казенными деньгами. Не стыдно? Ну, это что за идиотия? Вообще.
4: Мне кажется, очень предприимчиво. Это как, помните, был...
0: если мне это положено, и вы об этом сказали. Вот, я пришла, дорогие друзья, я родила троих детей. Это подвиг во имя государства, между прочим.
4: Так еще и тройню выносить, ее и родить, я вообще не представляю, как
0: Какие
4: это.
0: Вопросы? В чем там можно обвинять? Это нет, это специальные политически ангажированные и проплаченные твари, так я тебе скажу.
4: Ну, а девушку мы поздравляем с новым жильем.
0: Молодец.
4: И всю ее большую семью. И пускай
0: всем
4: там
0: здоровья,
4: всем будет уютно,
0: да.
4: И тепло.
0: Рожайте еще.
4: Да, квартиру побольше попросят. Ну ладно, к другим. другим новостям. Вот у нас давно с вами не было. Инициативная Госдума. Смотрите, Следственный комитет предложил ввести водительские права для электросамокатчиков. Наконец-то. Точно нас слушают, Дмитрий Юрьевич. Также ведомство хочет приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств. Это позволит привлекать их к административной и уголовной ответственности за нарушение ПТД, если в результате нарушения пострадали люди. Но все-таки самокат – это транспорт или это игрушка? Как будем делить?
0: Тут вообще никаких этих обсуждений быть не может. Вот я для того, чтобы ездить на автомобиле, я иду, прохожу специальное обучение, получаю навыки вождения автомобиля и после этого сдаю экзамен, который удостоверивает мои способности, после этого мне выдают права. То есть, а, я знаю правила, б, я этой самобеглой коляской умею управлять. И вот я с правами, отучившийся, сажусь в автомобиль, и вдруг передо мной выезжает какой-то идиот. Его другим словом не назвать. Как он едет? В одном направлении со мной, между рядами там вот так вот. Или, как это теперь все чаще и чаще, он тупо едет по встречке. Объедешь. Ты же не будешь меня давить.
4: Или по МКАДу на встречку.
0: Да, то есть правил он знать не должен. Соблюдать он их не обязан, и в любом случае ему за это ничего не будет. Это вот, вот кто это разрешил? Вот у меня первый вопрос. Кто это разрешил? Кто этот интеллектуал? Вот я стою на своем автомобиле, справа от меня, как это у нас говорят, поребрик, на нем железный забор, и мне надо повернуть направо. Ну, я стою и хочу поворачивать направо, там, смотрю на светофор, загорается светофор, слава богу, я что-то там краем глаза вижу, что там что-то шевелится сбоку. А это, оказывается, велосипедист, одной ногой об поребрик, и накренив велосипед, чтобы мое зеркало не задеть, он мимо меня просачивается. Вот если бы я не увидел, я бы тебя размазал бы по забору, не имея никаких вообще намерений совершать под эти ДТП и людей калечить. Вы зачем это разрешаете? Вот объясните мне, пожалуйста, вы зачем это разрешаете? Плюс большинству, естественно, плевать на него, на идиота. Ну так сядешь-то ты за это. Вы зачем это делаете? Ну как так можно? Вот недавно, кстати, появились квадрики. Хорош ли квадрик? Прекрасное устройство. Гонять там вообще по грязи и прочее, и прочее. А по дорогам ездить нельзя. Нужны права на трактор. И по дорогам вот на этих квадриках ездить нельзя. Ну, так и не ездят. Хорошо ли это? Прекрасно. Потому что малолетние идиоты, оседлавшие все эти страшные устройства, вот у них теперь там питбайки какие-то, на которых они у меня в прошлом году подростка задавили, по, где я там по дороге домой еду. О, вопли там туда-сюда, кто виноват, там милиция участвовала. Родители виноваты, которые ему вот это купили и не могут проследить, что он на нем делает. Я решительно против. Полезны ли самокаты? Конечно, полезны. Можно ли на них ездить в центре Питера? Нет, нельзя. Там просто все выключено. У нас нельзя по Невскому ездить на самокате. Он не работает там. В Купчино где-нибудь, там, я не знаю, как, или здесь в Ясенево, где широкие дороги, ну, на здоровье ездить, там, пожалуйста. В центр соваться не надо. Нужны ли для этого права? Обязательно. Нужны ли номера? Обязательно. И никак по-другому.
4: Всё. Ну, а с какого возраста? Вот у нас же мопед, и, может быть, наврала, исправьте меня, но есть там какая-то на категория дорогу. Мопедов 16
0: лет. Это ты знаешь, вот советская власть была и полторы машины. У меня вот дом на 236 квартир в моем горячо любимом Купчино. Там 5 машин было всего, 236 квартир. Теперь в каждой по 2. Ну, совершенно другое движение, совершенно другой уровень опасности. Вот тогда там детям с 14 лет можно на велосипедах, так там не было никого на дорогах. А теперь есть. И далеко не все наши граждане, получившие права, ездят как этот Шумахер. Нет, они тоже плохо соображают, у них нет водительского опыта, вчера машину купил, и вот тут уже, пожалуйста, ДТП. Я решительно против выезда на дорогу людей без прав, которые не соблюдают права. Это еще и провоцирует всех присутствующих, почему этот идиот может вообще тут вышивать, как ему в голову взбредет. Ладно, поперек пешеходного перехода он едет, не слезая со своего там этого велосипеда, самоката, так он по встречке ездит или на каком-нибудь безумном моноколесе. Угу. Разгоняется быстро, тормозит плохо. Что
4: ну и туда
0: устроил?
4: Же велосипедные вот эти вот велосипеды доставки. туда же. Вот у меня ситуация, я стою, мне поворачивать направо. Два ряда, один налево поворачивает, второй направо. И парень, который на велосипеде стоит справа от меня, то есть максимально правое положение, он включает поворот налево и мне такой показывает, я сейчас вон туда. Я сижу, думаю, ну, как бы хорошо, я тебя увидела. Если бы ты был вот еще миллиметр, увидела, ты был бы в слепой зоне. И я бы сейчас на тебя наехала.
0: Да. Ну, так нельзя.
4: Ну, это тоже рубрика всем известная, любимая, развлекательная. Но, вы знаете, Дмитрий Юрьевич, здорово, что пытаются урегулировать этот процесс. Но я ханжа, я категорически против самокатов. Я считаю, что их надо запретить. Их не надо регулировать, их надо просто
0: запретить. В новостройках, на прогулках, на здоровье гоняйте сколько хотите. Вот сколько хотите. Вот ты же помнишь, что эти, когда Сигвеи придумали, еще там Стив Джобс всем рассказывал, что это вообще там преобразит облик городов, там тут маленьких, наверное, да. Где тебе гораздо удобнее прыгнуть. Ну, оказалось, что Segway 10 тысяч долларов, извините, перебор. А самокат, который в прокат за 3 копейки, ну, конечно, он удобный. Я вот на своем обводном канале, у меня там крайняя станция метро Балтийская, а на производство люди от вокзала едут на самокатах. Они там кучами валяются. Удобно ли это для людей? Ну, конечно, там либо 15 минут пешком пилить, либо 3 секунды на самокате. Конечно, удобно. Там они никому не мешают. Вот, хорошо, да.
4: Ой, все, ну этих самокатчиков. Вот я, кстати, вижу комментарии сегодня. Угу. Друзья, конкретно сегодня я вижу комментарии. Я их специально вывела, потому что следующая тема, которую мы обсудим с Дмитрием Юрьевичем, предполагает ваше участие в нашем обсуждении. Я хочу посмотреть, что вы нам напишете. И вот нам пишут, что Алена, мы с тобой полностью согласны. Так что, видите, я не одна ханжа, Дмитрий Юрьевич. У нас есть и...
0: У нас ханжистский кружок
4: сегодня. Вот такой токсичный, да. Ханжа Таксиньевна, я. Можете меня так и называть. Ну, а теперь к теме, которую я уже заявила. Главные претенденты на слово года 2026-го.
0: Так.
4: Нишевый. Но это уже... Мы с вами решили, что нишевый говорить как-то не нишево, а то уже все исполнилось. Prime Era. Да, вы знаете, что такое Prime Era? Я вот недавно выучила, я даже пост писала к своему дню рождения на прошлой неделе. Prime Era — это вот когда самый лучший период твоей жизни. Вот ты сейчас в Prime Era. Вот лучше никогда ты не жил и, видимо, жить не будешь.
0: Не слышал.
4: На пике счастья. Колобок. Почему-то слово года. Вот так вот. Колобок. Пухосос. Помним, что был такой.
0: Пухосос, отлично. Колобок, наверное, из-за борьбы с колобком.
4: Наверное.
0: Потому что отодвинули из-за Человека-паука, и там такая истерика была с колобком. Наверное, поэтому.
4: Наверное.
0: По чистоте употребления.
4: Следующее слово «ИИ». Ну да, о нем мы и так говорим уже года три, наверное. Red flag. Тревожность. 6-7. Какой-то brain rot. Это бессмысленный контент или состояние усталости.
0: Гнилой мозг.
4: Ой, я такого даже не знаю. И взаимопомощь. А что плохого в слове взаимопомощь, я не знаю. Ну вот какие из перечисленных вы чаще всего слышите?
0: Это неплохие. Это, наверное, слова по частоте употребления.
4: Да.
0: То есть то, что чаще попадает. Ну, ИИ. Лично я ИИ больше всех вижу, да.
4: А что бы вы сюда добавили?
0: Ничего.
4: Вот, да, больше никаких. Мне кажется, все еще очень много используют слова дофаминовый и гиперфиксация. И этот «в моменте».
0: В моменте, да.
4: Да, в моменте.
0: Это, в моменте приготовься. Это значит «сейчас» по-русски.
4: Какая неожиданность.
0: Но с английского, если ты вот эти... Калька такая.
4: Так круче.
0: В моменте. Вот в моменте там, да. Это...
4: Ну вот, Дим Юрьевич, давайте в моменте поиграем с вами в следующую игру. И нашего зрителя тоже подключаю. Вижу ваши комментарии. Пожалуйста, участвуйте. Значит, я сейчас называю зумерские слова.
0: Давай.
4: А вы будете угадывать, что они означают. Вы всё-таки некоторые отношения к английскому языку имеете, но вдруг получится. Делулу. Друзья, ваши варианты. Что такое Делулу? На что это похоже? Что отсылка? А вот я расскажу пока что еще комментарии. А, вот, кстати, подписывают, что еще от слова «совсем» можно тоже добавить в список слов.
0: Ну, это 100 лет, но омерзительное, да, согласен.
4: Делулу. Это когда человек живет в своих мечтах и оторвался от реальности. Я вот, Дмитрий Юрьевич, сегодня не могу, я сегодня Делулу. Наверное, это
0: не
4: так
0: в ресурсе.
4: Не в ресурсе, да, кстати, тоже хорошее слово. Следующее – риз. Как вы думаете, что такое риз? Риз? Вот, друзья, пишите ваши комментарии, что такое риз, а я буду пояснять. Это харизма, умение очаровать человека, особенно во флирте. Но я вот тоже не понимаю, как это использовать? Что я сегодня что, очень ризовая? Или как? Я сегодня харизматичный. Вот зумеры так как-то так говорят. Дальше смотрите. Эмоционально сорваться – это краш-аутнуться. Краш-аутнуться.
0: Ну, это понятно по-английски, да.
4: Ну, хоть что-то стало понятно. Потому что я обалдела, когда увидела эту подборку. Вот смотрите дальше. Фармить ауру. Вот мне тут даже фармить. Ударение, я проверила, но... фармить ауру. Может быть, по-английски-то и фармить, я бы тоже так сказала. To farm, наверное.
0: Да.
4: Но у них тут фармить ауру. Как думаете, что это?
0: Ну, что-то хорошее нарабатывать.
4: Ну вот, произвести впечатление, Дмитрий Юрьевич. Вы крутой, почти, почти круто. Хорошо, давайте такое слово. Залочиться. Как вы думаете, что такое залочиться?
0: Закрыться от всех.
4: А, залочиться – это перестать отвлекаться и сфокусироваться на чем-то. Дмитрий Юрьевич, давайте залочимся с вами на вот этой теме.
0: Да, ну, лок – это замок, а да. Залочиться – это закрыться, значит, да.
4: Вот, просвещаю вас. Глейзить. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич. Это восхищаться настолько активно, что это похоже на подлизывание, прости господи.
0: Боже,
4: да.
0: Боже.
4: Вот так вот, глейзить. Я вот сегодня вами очень... А вот как это?
0: Глейзю.
4: Глейзю. Я сегодня глейзю, да. Невозможно. И тильт. Вот, кстати, вот это слово я видела, но я не знаю, что оно означает.
0: Да. Уклон. Наклон.
4: Тильтануть. Тильтануть.
0: Уклониться. Склониться.
4: Тильт – это состояние сильного раздражения, гнева и потери самообладания, из-за которого человек совершает глупые ошибки. Я тильтанулся, наверное, я облажался. Я тильтанулся.
0: Ну, в смысле, возбудился, и это повлекло какие-то неправильные последствия.
4: Ну да. Представляете, как люди разговаривают? А вот сейчас будет комментарий, типа, русский язык – это живая система, он сам все выкинет, или все-таки мы обсудим,
0: да.
4: Что это какое-то издевательство?
0: И поэтому 9 десятых английских слов – вот такой великий русский язык. Но это из-за компьютерных игрушек в основном, потому что там общение специфическое идет, и терминология специфическая, поэтому вот все эти крэши – это крэш. Это не краш, краш – это влюбиться, а крэш – крэш-аутнуться, крэш-аут, это вот сломался, сокрушился.
4: Мне кажется, крэш-аутнуться даже выговорить сложнее, чем сказать эмоционально сорваться. И вот, кстати, получается, крэш-аутнуться и тильтануть – это очень похожие значения, потому что вот читаю комментарии про тильтануть. Это сленговый глагол от слова «тильт», он означает потерять самоконтроль из-за сильных эмоций. Ну, как-то очень похоже.
0: Ну, выбивает из колеи, по-русски так это называется.
4: Ой, господи, ну дай бог всем здоровья,
0: да.
4: И дикции хорошие, чтобы не приходилось выговаривать, например, крэш-аутнуться.
0: Ну, мы, надеюсь, жить дальше, мы посмотрим, с какой скоростью все это будет забыто вообще.
4: Поборемся, да-да-да, посмотрим, через год хоть одно из этих слов будет вообще нишевым, и нишево это будет нишевым. Но в моменте все очень нишево, друзья, в моменте все нишево. Ну ладно, вот смотрите, хорошее русское слово. Хрючево. Хорошее же слово?
0: Отлично, я все время употребляю.
4: Вот, в России начнут выпускать хрючево. Заявку на регистрацию этого бренда уже подали в Роспатент. И под этим брендом будут продавать молочную продукцию, батончики и какао. Как аппетитненько, мне кажется, очень.
0: Хрючево. В моем понимании, хрючево – это примитивная грубая еда. Вот чем в армии кормят, например. Ну, кормили в советской, я в нынешней не был, не знаю, как там кормят хрючево. Или это что-то вот, ну, что я вижу? Это вот салат, например, какой-то, знаешь, вот где картофелина топором на 4 части разрублена. Не как салат оливье, где все в лагерную пыль состругано. Нет, вот грубая такая еда. Называть свой продукт хрючево, ну, какой-то сомнительный рекламный ход.
4: У меня обычно муж, например, говорит про хрючево, если какой-то рецептик увидит в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации и признан экстремистской компанией
0: МЕТА. Правильно запрещенный.
4: Правильно запрещенный, да. Нельзя грамм, короче. Он увидит там, когда смешали, не знаю, добавили чуть больше масла, у него сразу все это стало хрючевым. Вот хрючево – это что-то невкусное, месиво какое-то.
0: Да, именно месиво, да. Грубая еда.
4: Ну, может быть, это было сделано просто для привлечения внимания
0: к
4: новому бренду.
0: Не знаю, специалистам по пиару я бы всех уволил, кто предлагает мой продукт так называть. Чужой продукт называть. Вот идите, не хотите наш чудесный продукт, идите, берите хрючевого конкурентов. Вот так правильно.
4: Это я вам мемчик скидывала, где лежат сосиски в упаковке мультфильма «Смешарики», и там подпись «Найди Нюшу». Вот примерно то же самое. Это все равно, что сосиски назвать хрючево, но честное слово. Смотрите, какое исследование. Москвичи стали заказывать фастфуд на 60% чаще. В исследовании сравнивали период с января по июль этого года с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 заказа в месяц против 3,5 годом ранее. И гендерный состав аудитории почти сбалансирован. 51% мужчины и 49% женщины. Ну, фастфуд – это однозначно хрючево. Ну, вкусное же хрючево. Вы как к фастфуду относитесь?
0: Если жрать нечего, съем. ходить каждый день не буду, нет.
4: А вот что вкуснее? Вкусно и точка? Я, кстати, не понимаю, почему не назвали вкусно и тачка. Ребят, вопрос. Вот надо было вкусно
0: и тачка. Я там не был. Ну, я подозреваю, что это от предыдущего все рецепты, продукты и прочее остались. Я там не был, я не знаю. С тех пор, как переназвали, не был. Что было до этого, ну, не знаю. Гамбургер, ну, отличный, вкусный.
4: А вот люди делятся на KFC и на Макдональдс. Вот KFC или Макдональдс?
0: Я бы в Макдональдс пошел.
4: И я тоже.
0: Ну, от безысходности я и туда, но эти наггетсы отдельно от бургера как-то нет. Мало.
4: Вот, кстати, наггетсы...
0: А много я их сожрать не могу.
4: А какую порцию вы обычно берете? 3, 6, 9?
0: Большую.
4: 9. Ну, какой Дмитрий Юрьевич, аппетит хороший. Ну, хотя, если за день это единственное, что вообще попадает в желудок, то... Смотрите, к слову, крупная сеть фастфуда тоже увеличила уже упомянутую годовую выручку на 23% до 187,4 миллиардов
0: рублей. Это значит, люди не ходят в кабаки, а заказывают эту фастфудовую еду. Денег нет. Сигнал тревожный, повторюсь. В кабаках все подорожало втрое примерно. То есть, вот последний раз ходил, на двоих 12, ну, почти 15 тысяч рублей без алкоголя. Ну, здорово, ёлы-палы.
4: Ну, вкусно.
0: Давно так хорошо не было. Конечно, вкусно. Это не вопрос. Цена серьезная.
4: Ну да, к сожалению, рестораны уже вот так похолодали, что сказала, подорожали.
0: Да.
4: И вот психологи в завершении разговора про фастфуд связывают тягу к фастфуду с повышенным стрессом и желанием получить быстрый дофамин. Слушайте, это, конечно, классные все комментарии психологов, раздел «Любимое». Но почему здесь не написано? Либо же у вас была единственная возможность, и 3 минуты единственные, на поесть. И это
0: ну
4: я
0: и
4: еще
0: не забудьте рассказать, что это еще и вкусно. Вот представляете, гамбургер вкусный, кока-кола сладкая и молочный коктейль, куда там рожок мороженого влупили. Он тоже вкусный, представляете? Вот так.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. И Дмитрий Юрьевич Пучков не просто у микрофона, он в Москве у микрофона, рядом со мной. И я уже второй раз за последний час этим очень-очень хвастаюсь.
3: И снова здравствуйте.
2: И снова здравствуйте всем староприбывшим, новоприбывшим. Мы продолжаем нашу беседу. А именно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Какая неожиданность. Я каждый раз это пытаюсь сказать так, как будто бы ждет что-то новое, но... Люди,
3: но
2: правда,
3: они новые
2: ждут.
3: Постоянно, да.
2: Это да. Ну вот, кстати, знаете, спорно, Дмитрий Юрьевич, я еще не успела с вами поделиться, но нам тут пришел комментарий от одного из наших слушателей, от педагога, между прочим, который делится со своими учениками еженедельно результатами наших эфиров. Кто попал в рубрику «Почему?» и с педагогической точки зрения изучают проблематику. И справедливо один из наших слушателей заметил некоторую закономерность в действиях малолетних дебилов. И было предложение составить список топ малолетних дебилов. Я вот уже начала собирать всех малолетних дебилов за 3 года, чтобы разобрать их по группам.
3: Ввести рубрикатор.
2: Конечно. И ко дню рождения нашей программы, это совсем скоро, буквально через 1.5 месяца, обсудить, что же за 3 года объединяет некоторое количество людей. Вот как-то проследить динамику.
3: Интересно. Да.
2: Напишем с вами еще кандидатскую, защитим по этому поводу. Предлагаю по психологии. Как вам?
3: Да. Начнем с нее.
2: Ну ладно, поехали. На этой неделе отличились. 2 пенсионеров устроили драку в пункте выдачи в Железногорске и Лимском. Один из мужчин показал сотруднику код для получения заказа, но стоявший рядом посетитель воспринял этот жест с телефоном как оскорбление и полез в драку. И после первой потасовки дедушка вернулся уже с резиновой дубинкой, с резиновой, где он резиновую взял, очень интересно, и в какой-то момент в ход пошла мебель. В итоге пункт выдачи оказался разгромлен.
3: Вот. Малолетние.
2: 2
3: ветераны.
2: Даже.
3: А что оскорбительного в телефоне? В смысле, показал или что? Непонятно.
2: Вот как-то не уточняется, в каком был состоянии человек, но, возможно, был какой-то жест. Я могу только предположить, что...
3: Отчего пенсионер возбудился?
2: Как он, тильтанулся, да?
3: Да, тильтанулся, да.
2: Тильтанулся он.
3: Да, дорогие друзья, если кто-то кому-то показывает телефон, не надо их бить. Отойдите подальше.
2: Следующий кандидат – это было ограбление века в Калифорнии. Воры угнали фуры NVIDIA, технологическая компания, рассчитывая найти дорогое железо. Но вместо видеокарт, которые ожидали увидеть грабители, их ждало 20 тонн песка в этой фуре. И на грузовиках тестировали беспилотное управление, поэтому песок в них нужен как балласт.
3: пацаны шли к успеху, не фартануло.
2: Я даже знаю, в какую группу они попадут.
3: 20 тонн песка, удача, да.
2: Они попадут, вот я уже начала распределять.
3: А сядут, как за настоящие видеокарты, да.
2: Это помните, как были у нас ребята, которые дымовую шашку, что ли, заложили, чтобы ее обнаружить и сказать, что вот мы ее нашли, мы тут герои. Вот примерно из этой же истории. Ну и третий кандидат, россиянин, который попросил политическое убежище в Дании, устроил спектакль. На площади Копенгагена отрезал себе фалангу пальца, почти, прости господи, отец Сергий, и написал кровью два антивоенных плаката. И в видеообращении, отправленном журналистам, он заявил, что не желает нажимать пальцем на спусковой крючок оружия и стрелять в людей.
3: То есть он с указательного пальца еще отрезал.
2: Я же говорю, отец Сергий.
3: Да, это предмет для внимания психиатров. Психология здесь уже бессильна. Медикаментозное лечение. Я надеюсь, пошел лесом и со своим отрезанным пальцем, и со своими лозунгами, и с попытками получить убежище. Так я надеюсь.
2: Как распределять будем?
3: Ну,
2: калифорнийцы.
3: Калифорнийцы. 20 тонн песку. Это прекрасно.
2: Да. Мне тоже они понравились. А следующие, наверное, это пенсионеры. Ну и, наконец, психически нестабильный, да, скорее всего, россиянин в Копенгагене. Вот такая история. Но в противовес настоящий джигит на этой неделе, вратарь кировского хоккейного клуба «Родина» Егор Залесов предотвратил вооруженный налет на супермаркет. Спортсмен случайно оказался в магазине, когда преступник, угрожая ножом, потребовал у кассира выручку. И хоккеист оперативно среагировал, отобрал оружие, скрутил грабителя, передал его прибывшим полицейским. И за этот смелый поступок его наградили памятным подарком и благодарственным письмом на заседании общественного совета.
3: Слава богу, что так все обошлось. Хоккеисту мое почтение. Не забояться такого и так ловко действовать, и с таким результатом мое почтение, да.
2: Егор, это очень-очень круто. Вы большой молодец. Да. Уверена, что вы нас
3: слышите.
2: Если
3: вы не такой ловкий хоккеист, повторять категорически не рекомендую.
2: Не поддерживаем такое, да. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас с вами раз в две недели любимая рубрика «Вопрос-ответ».
3: Так.
2: Я новые вопросы собрала. Я, как обычно, проговорю, напомню, что, друзья, раз в две недели с Дмитрием Юрьевичем мы принимаем ваши вопросы, даем ответы в прямом эфире. Сразу после эфира мы связываемся с победителем, автором вопроса. Ему пишу либо я, либо кто-то из администраторов моего Макс-канала, которые мне помогают. И мы спрашиваем вашу страницу ВКонтакте. Причем для аудитории Макса мы тоже уже создали условия, в которых можно задавать вопросы. А именно, я в своем пока что в телеграм-канале Краля Даля, Макс-канале, я, видимо, никогда не переучусь, в Макс-канале Краля Даля раз в две недели выкладываю пост, где можно оставить комментарии, вопросы, и к эфиру я собираю и в Максе, и в телеграме. А в телеграме у нас есть канал «Пятница вечер плюс вторник», и там вы тоже можете задать все свои вопросы, которые я Дим Юрьевичу передам в прямом эфире. Отчет окончен. Можно приступать к рубрике «Вопрос-ответ». Поехали. Вопрос первый. Меня и многих зрителей мучает и слушателей мучает вопрос. А вы знаете, что строят ваши соседи? Уже много лет почти каждое видео идет под аккомпанемент перфоратора и перекатывания тяжелой тележки. Они забетонировали все помещение под потолок и теперь выдалбливают по новой, или у вас там статуи мраморные рубят каждый круглый год?
3: Я туда смотреть не хожу. Меня это все приводит в нездоровое психическое состояние. Я туда не хожу, потому что строители – это люди наемные, они вообще ни в чем не виноваты. Ну вот наверху, я на втором этаже, а там на третьем этаже, надо мной там, как это они сказали, у нас тут какая-то парфюмерная контора, греметь не будем, все типа маленькое и все такое. Ну что, сначала они днем долбили. Потом они начали, я переношу на вечер, они начинают долбить с 6 вечера, чтобы когда все с работы уйдут, никому не мешать. Да и там слов цензурных нет. Теперь где-то выше, там не то плитку кладут, потому что стучат резиновыми молотками, по всей видимости, это какая-то плитка. Ничего сделать нельзя, оно приватизированное, там друг у друга перекупают, новые заезжают, ломают перегородки, ставят новые, там кафель перекладывают, черти что, с буквы хвостик, победить нельзя. Домашняя студия строится, в октябре будет 4 года.
2: Нет ничего более постоянного, чем временное.
3: Нет ничего лучше, чем нанять родственников что-то делать. В лес никого отвезти нельзя, закопать нельзя, наслаждайся.
2: Нет, ну в принципе есть определенная перестраховка в этом, Дмитрий Юрьевич, потому что чужого бы человека было не жалко.
3: Да.
2: Опять мои комментарии от Ханжи Таксиньевны. Ну, поехали дальше. Следующий вопрос. А вы не думали обучить и зарегистрировать какую-нибудь именную ИИ-модель? Модель для звучания фильмов, сериалов и игр вашим голосом. Мне кажется, это было бы очень круто, какой-нибудь GTA 6 в правильном переводе с особым цинизмом.
3: Непонятно чем. Переводить игры очень тяжело. Была когда-то такая игра Fallout 2. Там текста в игре в формате TXT 2 мегабайта. То есть это десятитомник. Ну, попробуй переведи для начала. Там настолько непросто, что туши свет. Что-то озвучивать могу, но мне переводчиков таких не найти. Я не фабрика, чтобы переводили так, как надо мне. Их просто нет таких. Надо самому перепроверять текст. А это зачастую ты с уважением относишься к чужому труду, я не буду тут исправлять, потому что это авторский стиль, еще чего-то, в итоге все обматеришь. Если бы я сам переводил, то получилось бы быстрее, чем я чужой текст с уважением там как-то это редактирую. Нет, так невозможно.
2: Про компьютерные игры абсолютно поддерживаю.
3: Поэтому, ну я кино озвучиваю ровно столько, сколько оно идет. Я как робот говорю, не ошибаюсь, не запинаюсь. Ну, с возрастом, конечно, похуже стало, но в целом вот так. Нет, никакие ИИ я там не тренирую, оно неинтересно.
2: Это вы еще не упомянули, что озвучивание игр – это определенный физический труд, потому что там мало того, что ты не видишь картинку, никакого развлечения, читаешь текст, ты еще задыхаешься от этих коротких фраз. Я когда писала Far Cry 6, я там, кстати, озвучивала искусственный интеллект Фэй в шестом Far Cry, и вот там «туда, сюда». И вот эти короткие фразы, они действительно через полтора часа работы ты уже как будто бы после, я не знаю, 5 километров нон-стопом бежал. Да, Это очень тяжело. Поэтому и, конечно, модель хорошая
3: там
2: идея.
3: Там и без меня желающих этим заняться хватает.
2: Да, справедливо. Следующий вопрос. Всегда хотелось узнать у вас, что значит правильный перевод? Есть ли какие-то критерии? Позвольте, я отвечу. Да, правильный перевод – это который сделал Дмитрий Юрьевич.
3: В целом это название издевательское. Это как «не бойся, девочка, все будет правильно». Вот. Это издевательское слово. С одной стороны, с другой стороны, ну, когда я этим начинал заниматься, ну, они действительно неправильные. Это плохие кривые переводы. А вот этот правильный, первое, и оно же главное, вы наконец-то поймете, о чем этот фильм, потому что там нет никаких этих разногласий, различных толкований и прочее. Вот так прижилось. Многим не нравилось в бизнесе, так сказать. Вы что хотите сказать, что все остальные переводы неправильные? Ну, это вы сами придумываете, да, у меня правильный, все.
2: Следующий. Как вы думаете, может большинство современных экранизаций, переосмыслений, особенно старых книг и фильмов, проваливаются, потому что современные киноделы просто не в состоянии настолько масштабно мыслить, ну и перенести этот масштаб на экран? Или все банально? Искусству нет места на конвейере, наверное, в конвейере.
3: Ну, двояко. То есть вот с Петром говорили в предыдущий час. Во-первых, вот если это экранизация и произведений каких-то советских авторов, то нынешние дети их просто не читали. Почему? Ну, точно так же, как вот в моем возрасте не читали книжки там 40-х, 50-х годов, потому что они просто старые и нам неинтересные. Так и нынешние, они советских книжек не читали. А если это на меня направлено, на 60-летнего дяденьку, то я с ужасом смотреть буду. Ибо это не экранизация, а, так сказать, по мотивам создано навеяло. Это вообще шок культурный вызывает. Нафига вы это делаете? Понять невозможно. Ну да, имеют полное право. Вон Шекспира столетиями терзают, и что-то никому никак не надоест. Разные постановки с разными акцентами. Вот вам, пожалуйста, получается. Я не сторонник. То, что оно проваливается, ну, я повторюсь, оно, с одной стороны, неинтересно детям, а с другой стороны, слабо сделано. Скорее всего, причины провала, как правило, в низком качестве. Сценарном, режиссерском, актерском или все вместе сразу. Вот как-то так.
2: Да еще такие масштабные произведения очень сложно экранизировать. Мы же с вами говорили про Евгения Онегина, Сарика Андреасяна. Да, там есть какие-то пробелы, которые вызывают, ну, просто улыбку, а где-то ты понимаешь, что просто весь масштаб не позволил уследить за вот этим вот фрагментиком. Ну, когда почему-то, например, Виктор Добронравов оговорился, и он сказал «княжна дома» вместо «княгиня дома», например. Ну, может быть, это был 25-й дубль, но оговорился человек. Он все-таки в театре Вахтангова много лет играет Онегина, и вряд ли он говорит как-то иначе. Вопрос, возможно, уже звучал в эфире, но аж чешусь, как хочу его задать. Кто первый назвал Дмитрия Юрьевича Дим Юрьевичем? Дим Юрьевичем.
3: Сотрудник мой по кличке Берс Алексей Борисович.
2: О, вы же помните, ничего себе.
3: Он у меня работает до сих пор. Я его, по-моему, с 97-го года знаю, да, а теперь он у меня работает. Ну, не теперь, а давно.
2: Ничего себе, да, вот так вот ответили. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к шоу по телевизору? Нужны ли они сейчас или показывают что-то другое?
3: Какие именно? Непонятно, про что речь.
2: А вот всякие... А вообще давайте вот так, я немножко переформулирую вопрос с позволения автора. Он мне не ответит, поэтому я просто себе разрешу. Сейчас очень много споров на предмет того, что будет ли жить телевидение, нужны ли вот эти реалити-шоу, там всякие битвы титанов, всякие...
3: Вообще чушь, ёлупа, вот я тебе сразу скажу. Так. Интернет – это средство доставки информации. Вот у телевизора была антенна, а теперь шнурок надо воткнуть. Это никакой не интернет, это тот же самый телевизор, это средство доставки. А вот эти вот бригады высоко талантливых, образованных специалистов, потому что один человек на один телефон ничего вам не снимет. Надо много камер, хороший звук, режиссура, свет, цвет, постобработка туда-сюда. Это делают огромные коллективы. Ну, возьми любую эту новогоднюю передачу, да там, я не знаю, какие средства вбиты, туши свет. Ну, все это как жило, так и будет жить. А средства доставки, что это? Ну, чем был плох телевизор? Например, тем, что в нем расписание. Если написано в 18:00, то раньше ты не посмотришь, и позже не посмотришь. А теперь удобно. Все записанное лежит. Я пришел, когда хочу, тогда нажал и посмотрел. Но все равно качественное шоу изготавливает огромный коллектив. Это и есть телевизор, просто функционирует немножко по-другому. Интересные ли они? Я не потребитель этих. У меня времени свободного нет, чтобы сидеть, все это смотреть. Но я вечером, когда приезжаю, вот женщина моя смотрит каких-то, например, где там выбегает три, я не знаю, как называется, три талантливых исполнителя что-то там поют, и надо угадать, кто из троих не поет. Угу. Ну и там жюри сидит, гадает, а потом показывает, кто на самом деле поет, а кто не поет. Очень смешное, да. Забавное, угадывают далеко не всегда, несмотря на то, что там специалисты по пению и пляскам сидят. Ну, смешное. Надо ли такое показывать? Ну, наверное, надо. Вот какие-то идиотские, там какие-то эти псевдосемейные разборки, какая-то идиотия. Такое...
2: Беременна в 16.
3: Да, такое резко отрицательно отношусь. Ну, как это?
2: Не знаю.
3: Рыба, как это? Мастер и Маргарита. Рыба хороший? Спросил фиолетовый иностранец. Мировая. Хороший? Лублу. Плохой? Нет. Вот и я так же.
2: Следующий вопрос. Дмитрий Юрьевич, если есть снятые в России сериалы, похожие на «Сопрано» и «Прослушку», сам...
3: Нет.
2: А, все, не буду даже досчитывать.
3: Ну, на «Прослушку». «Прослушка» – это лучший сериал про полицию. Лучше просто нет. Это вообще шедевр мирового сериалостроения. У нас «Улицы разбитых фонарей». А вот... Точно так же написаны полицейским и под надзором милиционера. Поставленные, где вот в первых этих «Улицах разбитых фонарей», где все актеры приходили в своей одежде, где там микрофон.

0: Езжу я в основном в санатории, два раза в год в санаторий, на воды целебные, клизмы и всякое такое, здоровье поправлять. Если я там куда-то за угол отхожу, то только поесть где-нибудь, а так там диетическое питание, поэтому мне некогда, нет, ничего не вижу, друзья. Живу я за городом, условно, в 50 километрах от Питера, там даже на машине, когда приезжаешь, выходишь, там воздух совершенно другой через это, сон совершенно другой, отдых совершенно другой, и ездить я больше никуда не могу, потому что Евросоюз объявил против меня личные санкции.
1: Комплимент он вам сделал.
0: Согласен, но ездить никуда больше нельзя вообще. Он, я помню, наш Виктор Бут поехал в Таиланд, там его приняли, 2 года отсидел в Таиланде и 12 лет отсидел в США. Это же кошмар. Зачем мне такое? Нет, никуда не езжу. Только Российская Федерация, чего и вам всем желаю.
1: Ой, ну дело времени, все равно это все. Все эти женщины легкого поведения рано или поздно переобуются в очередной раз в другие туфельки. И будет все как надо нам. Как вы относитесь к красивым номерам? Из моих личных наблюдений владельцы таких номеров, как правило, безобразно ведут себя на дороге, а также вызывают сомнения легальности их получения.
0: Ну, это давно было, мне так кажется. У меня красивый номер, конечно. Веду я себя прилично, а поскольку я каждый день в город и обратно, в город и обратно, то я на окружающих зорко смотрю. И если это какой-нибудь Рено Логан с красивым номером, то он, во-первых, ничего за него не платил железно, во-вторых, ведет себя как нормальный человек, ничего себе, никаких безобразий не позволяя. Я бы сказал, что чем дороже машина и чем она больше размера, вот там, да, там сразу отбитые мозги, перестроение без поворотников, там вклинивание, какое-то безобразное совершенно поведение, но это не от номера зависит, а от владельца. Как говорят китайцы, зачем становиться богатым, если надо соблюдать законы? Вот так.
1: Справедливое замечание. Интересно, а возможно получить красивые номера, вот, которые висят на вот этих длинных дорогущих машинах, просто так, случайно?
0: Конечно. Да, поэтому они на Рено Логане и висят.
1: Ну тоже, да.
0: Их, наверное, несколько больше, чем люди покупают. Вот.
1: Знаете ли вы фильм «Ночь на земле» 91-го года Джима Джармуша? Каково ваше мнение о нем? Может быть, его включить в рубрику «Старый фильм лучше новых двух»?
0: Я его не переводил. Угу. Я переводил «Пес, призрак, путь самурая» и «Мертвец». Оба гениальные. Да. Джим Джармуш молодец. Крайне одобрительно отношусь к его творчеству. Мне очень сильно нравится.
1: О каких птичках вы все время говорите? Может, это из какого-то фильма? О каких птичках?
0: О каких птичках?
1: Что за птички?
0: Птичек кормит моя женщина на участке. Она им за зиму, она им скармливает 60 килограмм семечек. Я думал, это много. Потом прочитал интервью с Юрием Антоновым, который скармливает 700 кило. Я пацан вчерашний, супротив Юрия Антонова. Вот птички, да, на участке птички в кормушке прилетают и едят семечки. Сало она им там прикрепляет, они сало жрут, синицы, в общем, жизнь кипит. Туда приходит вниз... Они крошат семечки эти и сбрасывают вниз. Туда приходит кот регулярно, и не один. Там живет ласка. Это такая белая дрянь, резкая, как понос, скачет с такой скоростью.
1: Почему дрянь? Выглядит же симпатично,
0: нет? По-доброму. Ну, какая она же хищник, она этих... Она... Там мыши приходят жрать упавшие семечки, а мышей жрет ласка и кот. Вот. Круговорот мышей в природе.
1: А вот, кстати, про хищников следующий вопрос прям в тему. Вы слышали о ситуации с медведями по стране?
0: Да, даже вы смотрите «Гоблин Ньюс»? Там подробно освещено в прошлом выпуске, как наша старшая участковая 2 медведей завалила там с интервалом. Приехала на пасеку с автоматом, застрелила 1 медведя, поехала в соседний населенный пункт, застрелила другого. Вот есть женщины в русских селениях, вот молодец.
1: Вообще, на самом деле, ситуация действительно страшная. Я уже даже стала думать, интересно, а у кого надо брать консультацию на предмет того, как себя вести?
0: Никак. Вообще, ты ничего не угадаешь. Один такой, другой такой. Это все из-за охоты. Как верные люди сообщают, это эти самые охотники, которые, ну, заради интереса, там, с огромными винтовками и прочее, что они убивают самых крупных медведей. А этот, ну, егеря выводят на самых крупных, они их убивают. А этот крупный медведь... В природе он наводит ужас на всех. Например, на медведец с маленькими медвежатами. Он все время норовит их убить. И поэтому мать предельно осторожно, чтобы к этому уроду не подходить. И детям

0: все это поясняет все время, они, медведи, когда нормально растут, они очень осторожные, боязливые. А вот когда в них страха нет, и они ничего не боятся, они и к людям идут совершенно спокойно. То есть это в том числе и вырубка лесов, и массовые пожары, и отсутствие жратвы, и вот это безобразие на охоте. Все в кучу, и вот они уже людей едят. По-моему, 27 человек за этот год съели. По последним, так сказать, данным, что я слышал. Вот.
1: Кошмар, кошмар. Все-таки ходят по городам медведи, как думали в Европах, только балалайки пока у них нет.
0: Эй, пока нет.
1: Так, Дмитрий Юрьевич, выбираем победителя вопроса. Хороший вопрос, потому что непонятно, что за птички, да, действительно. Так, автор вопроса про птички. Мы с вами свяжемся сразу после эфира. Обязательно напишу. Ну что, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее, да, целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Кстати, я вот, Дмитрий Юрьевич, сейчас занимаюсь сбором средств для десантников под Курском. Я вот решила взять шефство над одним госпиталем и над одной группой десантников, и вот им помогаю. И хочу передать большой привет и благодарность всем, кто активно участвует уже 2 недели в сборе средств и в помощи, и даже откликнулись профессора из Первоградской больницы Москвы, стали присылать для госпиталя медикаменты, присылать какое-то оборудование и так далее. Поэтому мы все едины, все здорово, и мы на подмоге всегда. Друзья, это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дим Юрьевич был в Москве. Надеюсь, что в этом году это все-таки не последнее его посещение нашей прекрасной студии. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое. Алена. До встречи через неделю.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Права для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Контекст. Инициативу Следственного комитета признать средства индивидуальной мобильности полноценным транспортом не поддержали в Совете Федерации, Минтрансе и Минпромторге. В Верхней Палате парламента считают, что необходимо соблюдать баланс между безопасностью и развитием этой относительно новой для нашей страны индустрии. Эту точку зрения разделяют в отраслевых ведомствах. В Совете Федерации предлагают разработать единый стандарт для электросамокатов и электровелосипедов. За каждым из устройств следует закрепить специальный идентификатор. С его помощью можно будет отслеживать нарушения и собирать статистику. В СКР необходимость введения водительских удостоверений для пользователей СИМ объясняют соблюдением требований безопасности на улицах городов. В этом случае причинившие вред здоровью в результате нарушения правил дорожного движения будут привлекаться к административной и уголовной ответственности на общих основаниях, как и все водители. МВД готовит правила регистрации средств индивидуальной мобильности. А в планах Госдумы – повышение штрафов для нерадивых пользователей движущихся электроустройств. Число ДТП с их участием неуклонно растет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже час ночи, в Икутске 7 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшие при нападении осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии на конвоиров госпитализированы. Министерство юстиции России предложило вести дела иностранных агентов электронно. В Британии предложили перестраивать университеты в тюрьмы. Далее подробности. Один из конвоиров, пострадавших в результате нападения осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии, тяжело ранен. У двоих травмы средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ФСИН информировала, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде в Кабардино-Балкарии. Один правоохранитель погиб, трое пострадали. Ведомстве опровергли информацию о бунте в поезде, которая распространялась в СМИ. Вена при нынешнем руководстве утратила для Москвы статус авторитетного места для мирных переговоров, а австрийские власти дискредитировали себя в качестве честных посредников, заявил посол России в Австрии Андрей Грозов. Так посол ответил на вопрос, может ли Вена снова стать мостом для возобновления отношений между Россией и западными странами в контексте конфликта на Украине. Дипломат констатировал, что австрийская политика активного нейтралитета прошлых лет безвозвратно ушла в прошлое, и о каком-либо реальном посредническом вкладе Вены сегодня не может быть речи. Министерство юстиции России предложило вести дела иностранных агентов электронно вместо бумажных носителей, следует из проекта ведомства. Закон, по которому иноагенты теперь будут подавать электронную отчетность с помощью форм на сайте Минюста вместо почтовых отправлений, вступил в силу. В документе отмечается, что сейчас сведения об иноагентах министерство включает в их дела на бумажных носителей. Застрявшие в Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов «Fly Dubai» израильтяне возвращаются в Тель-Авив с помощью пересадочных рейсов за свой счет, нередко дорогих. Рассказали РИА Новости пассажиры. Ранее в пятницу израильские СМИ сообщили, что национальный авиаперевозчик «Эль-Аль» отменил все запланированные на 2 октября эвакуационные рейсы для израильтян из Дубая в Тель-Авив, так как не было получено соответствующих разрешений. В среду самолет «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию в украинской столице как очень драматичную. В пятницу Минобороны сообщила, что российские войска ночью нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывались военные грузы в Донбасс. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве ограничено движение по трем мостам через Днепр. В Британии предложили перестраивать университеты в тюрьмы. Идею выдвинул аналитический центр Prosperity Institute. В своем отчете организация отметила, что в Англии и Уэльсе не хватает мест в исправительных учреждениях. Из-за этого заключенных все чаще освобождают досрочно. В качестве эксперимента было предложено выкупать кампусы и учебные центры для создания в них тюремных помещений. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Все верно, друзья, это вы по адресу «Радио «Спутник», тот самый Бочарик». Все это на своих местах.
3: Я вот, знаете, такая передача «Что, где, когда»?
2: Конечно.
3: И там вот со стороны зрителей, телезрителей, мой друг Дима Бреттенбихер, мы так вот в одном университете учились, вот там побладше меня, но вот я его знал и до его телекарьеры банковской. Ну, неважно, это так, случайные какие-то. И вот я себя чувствую вот примерно в такой же роли здесь вот на радио, потому что у вас эксперты, аналитики выступают, с удовольствием многих смотрю, а вот как бы со стороны зрителей, просто вот те, которые все события в мире воспринимают скорее на эмоциональном, на каком-то чувстве, государственном уровне. Вот я считаю, что вот я со стороны зрителей, поэтому буду как бы своими впечатлениями от происходящего в мире делиться как простой потребитель новостей.
2: Но, тем не менее, насколько это идеально вписывается в, скажем так, эфирную сетку. Вот. А тем более, мне кажется, вот за глубокой аналитикой, которая весь день транслируется, так посидеть.
3: Еще раз скажу, некоторых ваших спикеров с огромным удовольствием слушаю. Прям люди есть, которые разбираются в предмете, очень много нового, интересного узнаешь, и там немножко там какие-то добавляются эти, как их сказать, ну вот в мозаику, когда кусочки, чтобы там картина стала более цельной. И еще вот хочу еще раз поделиться, потому что я не устаю восхищаться Москвой, так как я за городом живу, и тут вот приезжаю, тут такая Москва, такая обстановка, друзья, кто живет в Москве или близко, приезжайте вечером в выходные погулять по столице, не по самым туристическим тропам, хотя здесь же Третьяковка недалеко, это тоже можно считать, что туристическая тропа, но в принципе, вот сейчас Москва такая, вот такой этот прохладный, свежий осенний воздух, вот это еще листва, вот этот свет от фонарей, которые через эту листву. Ну, да. Прагонь мы неожиданно, да, вот вышли на то, что происходит во Франции, детский бунт. 3500 лицеев, лицеи, это во Франции старшая школа, то есть вот примерно как у нас там с 8 по 11 класс, это вот называется лицей. Во Франции бунтуют школьники, 350 лицеев уже, то есть 10%, это вот на вчерашний день информации, были охвачены вот этими беспорядками. Там тоже вот кадры облетели все соцсети, я не знаю, как в новостях там на радио их показывают, вот эти вот огонь, который охватил там в Марселе, подожгли имени Виктора Гюго, по-моему, лицей. Потом вот сегодня распространяется очень сильно фотография, где пожарный прям в огне стоит, а дети такие тиктоки свои снимают. Ну, в общем, так вот Франция, она же любит погулять, пожечь. Это вот еще вот недавно жилет Джон были там 2,5 года, по-моему, они гудели. И напоминаю, сегодня пятница, а все самые интересные события как раз вот суббота-воскресенье происходят. Я посмотрел много роликов, ну как, десяток где-то вот роликов, где сами вот эти молодые люди, там 14-15 лет, прям очень страстно рассказывают, как их это все задолбало. И вот с их слов можно понять, что прежде всего им не нравится то, что они с 8 до 18, то есть они в 8 начинают уроки, в 18 у них только как бы конец занятий, потом нужно прийти домой, сделать домашку. И они говорят, мы просто элементарно не высыпаемся, огромная нагрузка, зачем столько там какие-то вот эти... Очень много гуманитарных наук, которые, мне кажется, можно было вполне исключить, вот всякие эти вот эти гендерные теории и так далее. И, в общем, от нагрузки они стонут, и очень много школ в каком-то состоянии раздолбанном. То есть там буквально девочка такая симпатичная рассказывала, что она просто вот не может сходить в туалет, потому что там он там один раз что-то там как бы...
2: Без слез не взглянешь, короче.
3: Не, сломался, и все, его не чинят. А к мальчикам ходите, там у них не принято в куртуазной Франции. Ну и так далее. То есть вот то, что учителей не хватает по 45 учеников в школе, ну это в старших классах, это вот я... Ну, во-первых, да, интересно, что там происходит. Но для меня это повод про наше образование в очередной раз вспомнить. У меня же тоже... Сын ходит в школу, и... а вот буквально на днях мы сидели за столом, и так, ну, там день рождения у знакомой, и получилось так, что прям 4 поколения мы за это пили, там бабушки, там мы, наши дети, уже внуки, и как раз вот тоже заговорили о том, что это еще до вот этих всех событий во Франции, о том, какая вот нагрузка, что там детям, чем они занимаются там. И когда я сказал, что у нас было вообще-то 10-летнее образование, мы в 7 лет шли в школу, учились 10 классов, первые 4 года или даже 4 точно, первые 3 года у нас было не больше 4 уроков в день. Но на меня уже вот поколение чуть помладше так смотрело такими глазами. Неужели, а вот как вы тогда, чему вы вообще научились? Я говорю, а в 10 классе у нас вот были... дни, когда было 6 уроков, и только потому, что была сдвоенная физкультура. просто так получалось, а так или НВП, или труд. Ну, то есть, ну, занятие трудом тоже. Но они чередовались, как я понял, одну неделю начальная военная подготовка была, противогазы, автомат Калашникова разобрал, собрал, там какие-то там элементарные гражданской обороны основы и так далее, а на труде там табуреточку сделать, гвоздь прибить, то есть все, что пригодилось потом в жизни. И они на меня так смотрят, типа, что-то ты врешь, наверное. Я говорю, не вру, а как вы тогда? Я говорю, вот так вот, тупые вот такие мы вот, значит, и вот, и выросли, потому что примерно там вдвое меньше учебных часов, чем у вас было. А еще уехали все мои, половина моих еще по всему миру и во всех университетах, лабораториях в Швейцарии, Франции, Канаде, США работают вот с таким образованием. Каждый раз я задаю себе вопрос, зачем было ломать то, что хорошо работает. Ради вот этой сраны, можно говорить? Ну, я уже сказал.
4: Стараемся. Я понимаю ваши мысли на этот счет.
3: Извините, государственная станция все-таки. Прошу прощения. В общем, ради этой Болонской системы вот это вот все перелопачивать, переделывать, а Болонская система, она зачем? Затем, чтобы наши вот детки выучились здесь и уехали в Болонью, там науку двигать или становиться инженерами. То есть вот эти вот все вопросы у меня в голове вот все время и крутится. И, собственно, вот эту тему я ее оставляю всегда со знаком вопроса. У меня, кроме как призыва вернуть то, как это все работало, и в принципе было, ну, вот, нормально, и считалась наша система советская лучшая в мире, почему бы к ней не вернуться, вот как было, и упразднить эту Болонскую систему. И еще по поводу вот большой загрузки, маленькие детские головки, большого количества знаний. У меня вот сына забираю в школу и говорю, там, ну, 7 уроков у него было. Я говорю, а какие были? Он там вспоминает Матешу, Литру, Русиш, значит, а потом, говорит, а уже не помню. Ну, у него вообще-то память просто шикарная. Вот он сейчас эти карточки собирает футбольные, он там помнит, я не знаю, там сборную Бразилии 55-го года вместе с Гаринчи. Я вообще даже забыл про таких игроков. А тут просто потому, что вот утрамбовывание знаний в голову, оно, ну, может, ты там кроссворды будешь хорошо решать или в какой-нибудь передаче на НТВ там быстро на вопросы отвечать. Но гораздо полезнее, на мой взгляд, научить человека методу познания, чем там каких-то этих знаний напихать. Тем более, что вот... Ну, вот так вот получается, что по гуманитарным предметам, ну, какая-то более-менее, мне кажется, что казенная такая программа, вот сейчас «Основы православия», я его спрашиваю про это, и я так понимаю, что ему это настолько скучно все, что это вот, ну, вот нашли бы батюшку, вот их полно харизматичных, даже здесь на радио выступает, который бы, ну, не знаю, там, за полуторачасовую лекцию объяснил, почему это для нас, для русских и вообще для российских людей важно, что это 1000 лет, это было все церковь и культура, и там выход в свет для людей, и образование, и вот этот...
4: То есть не на классного руководителя дополнительный час нагрузки, когда, может быть, человек и не в теме настолько, насколько мог быть бы тот же священник.
3: Тупо. Он прямо по методичке шпарит, и у детей это в голове просто не задерживается. А когда вот так вот на уровне там вот... Вот дедушка, бабушка, вот сходили, там свечку поставили, там все это объясняешь, для него это все важнее и интереснее становится. Ну и вообще, то есть вот Евангелие, чем Ветхий Завет от Нового отличается, там просто сели у карты, там я показал, как в Новом Завете, где, значит, Христос, ну там же какие страны упоминаются, он как-то вот... Ну, не то, что я вот пропагандирую, что я умею интересно рассказывать, а там нет. Ну, просто для своего ребенка я вот не хочу, чтобы... Почему я тоже эту тему поднял? Я не хочу, чтобы он выучился, учил этот предмет и в итоге его возненавидел. Ну, это потому что детская психика так устроена. Ну, это ему скучно, он не будет это все. Ему дальше будет это как насилие какое-то.
4: А если он еще ментальное. И обязателен для поступления, это же вообще превращается...
3: Не, ну... Там-то, ну, там-то просто хочешь, не хочешь, ну, там да. Мотивация немножко другая. Но то, что вот к великой русской и российской литературе вот так потихоньку какая-то неприязнь в школах воспитывается, и вообще вот к этим гуманитарным... Это еще в советской школе так было, которую я хвалю. А сейчас вот я просто посматриваю программу, что им дают тоже, мне кажется, что вот... Ну вот, например, там по окружающей среде задали 10-летнему ребенку 9 описать и там вклеить в тетрадь 9 городов, в каждом городе, значит, найти героя, описать его подвиг. Ну, не знаю, а сколько это часа 3, наверное, займет. А вот он еще в 10 лет, он еще и вообще, может, до конца не понимает, что это было. Это еще надо, вот опять же, через художественные произведения, через какие-то рассказы бабушек, дедушек, пап, мам, понять, конечно, насколько это было большое событие, чтобы это было... А так это вот механически. Я думаю, что, ну, наклеили, описали и забыли. Вот.
4: Да не дай бог из разгильдяйства еще и в искусственный интеллект попросил, да, там красивую историю
3: никакое
4: составить.
3: Никакое не разгильдяйство, это сейчас только, это только спасение. Это спасает там, ну, не знаю, там по часу-полтора в день просто от того, чтобы... Тут я честно признаюсь, а по-другому как вот эти вот...
4: Но учитывая, да, объемы нагрузки и прочее...
3: Да, я не очень понимаю, зачем, потому что нам же хочется, чтобы наши дети были всесторонне развиты, то есть там мы как-то и физические, и какие-то социальные навыки от общения с другими детьми. Но вот, на мой взгляд, сейчас те программы, которые существуют, они просто перегружают детей. А что мы можем в итоге увидеть? Ну, естественно, у нас такого не будет, как во Франции. Там просто это вот принято, вот как-то вот собираются люди и начинают там жечь автомобили.
4: А жечь-то зачем?
3: А это такая традиция, чтобы гори-гори ясно, чтобы не погасло. Они по любому поводу. Ну, не, ну вы вот отмотайте назад, и там каждый иногда ежегодно, а то и каждый раз в 2 года... Пожечь автомобили, выплеснуть, я не знаю, там спустить пар, наверное, это как-то вот, ну вот как-то у них в традициях каких-то.
4: Да, еще и школу спалить,
3: может быть,
4: на уроки не ходить.
3: Завещено,
4: да,
3: классиками, да, да, да. Дюма, Гюго и там Вольтером и так далее, Бальзаком.
4: Ну вот, кстати, по литературе, кстати говоря, мы же с вами представители разных поколений.
3: Да.
4: Я сдавал ЕГЭ, сдавал я литературу.
3: Уже вот есть такое поколение ЕГЭ.
4: Поколение
3: такое,
4: ЕГЭ, да-да-да, именно так я себя к ним причисляю. И у нас был класс 41 человек.
3: Я
4: когда подошел к своей учительнице по русскому языку и литературе, говорю, буду сдавать в следующем году, ну в 10 классе я ей говорю, она мне отвечает: нанимай репетитора, если не наймешь, я тебя не допущу, потому что уроки литературы будут замещены уроками русского языка. Так как мне надо вас всех подготовить к обязательному экзамену, ты один такой, кто сдает литературу, да, а все остальные, еще 40 человек, будут сдавать русский язык. Поэтому извини, но таковы реалии.
3: А я помню, в 10 классе у нас было, еще раз напоминаю, 10 классов вместо 11, подошел к учителю химии, говорю, мне вот, я, скорее всего, на химию куда-нибудь буду поступать, к учительнице истории на историю, к учительнице математики, что на математику куда-нибудь, к учителю физики на физику, и как-то... Ну, это мне просто нужно было, вот тогда просто репетиторы, это было такое понятие, но вот чтобы это вот какие-то, может быть, там руководители обкомов могли это все позволить. Ну, и где-то по полчаса больше чуть занимался в неделю с каждым, ну, действительно, мне очень сильно помогла эта маленькая хитрость, потому что я все равно, ну, я на математику поступал, но... как-то вот подтянулся в 10 классе.
4: Ой, да.
3: Так что вот это маленький лайфхак, кто там в 11 классе, подойдите и скажите, я вот по вашему предмету пойду. Ну, может быть, чуть-чуть вам больше внимания будет какого-то.
4: Удобно.
3: Удобно.
4: А с другой будет выше.
3: А с другой стороны, вот сейчас вот с этим всем накатом искусственного интеллекта, опять же, вот если бы я сейчас вот учился в 11 классе, я бы стоял и хлопал глазами. А куда вот, на что поступать? Вот мы ехали с супругой мимо здания, где же это, ну, на улице Королёва, там написано какая-то... Бухгалтерская юридическая академия. Ну вот, собственно, вот бухгалтера и юристы – это вот первый на выход, собственно, когда вот уже какие-то сделают системы, которые будут избавлены от глюков, вот они тебе все, собственно, все твои профессии.
4: А, айтишники. Извините, какой срез произошел?
3: До конца не очень понимаю, там, поэтому не хочу говорить. То есть, ну да, там вайб-кодинг, там куча уже народу, которые ни разу компьютер в руках не держали, уже какие-то программульки пишут. Ну, я к тому, что понятно, что все родители, это такая у нас традиция, хотят, чтобы их дети поступили в ВУЗ. В ВУЗ на какие специальности? Если кто-то нас слушает и может написать, вот это вот точно через 20 лет ваш ребенок там будет работать и зарабатывать. Вот я знаю, что врачи, адвокаты, это вот те люди, у которых...
4: У нас был врач, юрист, айтишник.
3: Вот врачи, да. Адвокаты, это люди, у которых, как это сказать, чем они становятся старше, тем они более востребованы, так скажем, и более солидными становятся, более опытными.
4: А по итогу представители технических специальностей сейчас на самом высоком спросе, скажем так, пользуются, да?
3: Ну вот я бы оставил это вот как раз знак вопроса, и вот с этими бедными французскими школьниками тоже посмотрим, что... А вот буквально за пару минут до эфира на Бельгию перекинулись вот эти протесты, там тоже школьники начали что-то поджигать и... на площадях, и в Мадриде тоже устраивают. Может, это вот как детский крестовый поход был перед тем, как, значит, настоящий, может быть, перед настоящей революцией вот с детей все начнется. Тем более они такие пассионарные, такие заряженные, у них много энергии.
4: Дурь-то надо куда-то делать. Дурь
3: надо. Ну, вот, да, опять же, забыл сказать, что там в какие-то крупные города вводят подразделения по борьбе с вот как раз такими восстаниями и протестами. Там вот сейчас картинки пойдут ужасные, потому что там такие БТР ощетинившие, водометы, космонавты, в общем, все это так против детей. Ну, интересно будет, интересно.
4: Но в Европе в целом сейчас такие настроения. Это связано не только со школьниками, Европа там Германия.
3: Две научно-технических революции. Это то есть факт. Они застряли у себя там где-то в начале 90-х, а микроэлектронику профукали, искусственный интеллект, вот, ну, не искусственный интеллект, а вот эру интернета профукали, профукивают и седьмую, если так можно считать, искусственный интеллект, и остаются где-то там далеко позади всего мирового прогресса, и вполне, вот я вполне рассматриваю вариант, что они там могут каким-то образом и революция делала какой-то закон. Ну, потому что вот эти противоречия, они не обязательно там вылазят именно вот там, где они начались, а через что-то, как вот болезни. У тебя там болит нога, почему-то там причина этого в спине и так далее. Так что, ну...
4: Но согласитесь, вот это все связано с кормлением бесконечным Украины. Потому что вот это простые люди начинают пожинать плоды.
3: Да.
4: В Германии, понятно, политика Мерца, которую считается просто отвратительнейшей. Да, там урезаются социальные выплаты, гарантии
3: и прочее. Сейчас вот их.
4: Ну вот о чем и речь, да.
3: А я еще наблюдаю, есть такая социальная сеть X, которая была раньше Twitter, и которая еще, ну, каждый раз, когда упоминаю, я напоминаю, что она у нас не запрещена, а просто замедлена Роскомнадзором. И когда есть возможность ускорить, то там что-то читаю. И сейчас там все посты с любого языка, они просто по-русски. Довольно-таки хороший перевод автоматически. Uh-huh. Поэтому там вот сейчас такая настоящий Вавилон. Люди между собой общаются. То есть там японец с поляком совершенно так вот как-то обсуждают какие-то вопросы. Хотя раньше все это вот было ограничено каким-то языками своими. Сейчас это вот просто площадка для обсуждения вообще всего в мире. И вот там где-то пару недель я это наблюдаю, идет прям флешмоб, и я вижу, как он начинается, то есть вот как раз как по нарастающей хэштег «Россия не мой враг». На всех языках. То есть я не помню, где это началось, но я просто начал вдруг видеть, что в ленте все чаще и чаще, значит, такие появляются сообщения. Причем там какие-то либо картинки с искусственным интеллектом, где там, значит, русские медведи, и там, я не знаю, там какой-нибудь этот...
4: Там сначала идентифицирует себя пользователь, там я и национальность, Россия мне не враг.
3: Вначале вообще было это как-то довольно хаотично, а потом пришло к какому-то виду, вот картинка, где человек сам подтверждает, что он не бот, либо там какая-то нарисованная картинка, и Россия мне не враг. Это Нидерланды, Япония, Корея, там, я не знаю, Бразилия, просто со всего мира и просто шквал. Я встроенному в Твиттер искусственного интеллекта Грок спросил, сколько было постов. за последнее время вот с таким хэштегом. Он там ответил, что примерно, что это примерно, сейчас удивитесь цифре, 300 тысяч аккаунтов. Там чуть-чуть не хватало до 300 тысяч аккаунтов и больше миллиона постов, потому что еще перепосты были. Он вместе считает. То есть вот люди совершенно искренние, вот просто, видимо, в какой-то момент они пишут, я там из Нидерландов, такой-то, такой-то, Россия не мой враг, мой враг сидит в Брюсселе. И вот просто сидишь, у тебя полная лента вот этого, ды-ды-ды-ды-ды, там сверху вниз. Поэтому вот, да, люди совершенно четко понимают связь между тем, что они, что им становится хуже жить и с тем, что они там, ну ладно, помогают Украине, но они кому помогают? Потому что, опять же, вот этот же Твиттер, в котором все стало вдруг на одном языке, вдруг им стало показывать вот это все преступления ТЦК, все вот эти посты, значит, этих украинцев. У нас есть еще пару минут?
4: Конечно, да? Полторы минутки, да.
3: Просто вот я одну из тем, перед тем, как сюда приехать, написал, что Корея – это Польша в Азии. И мне ваш редактор приспросил, это что значит. А это значит то, что вот этот вот инцидент, когда корейский президент назвал Зеленского предателем и убийцей из-за того, что он огласил вот этих... Ну, там... Наверное, кто новости слушает, в общем, про Зеленский рассказал, что двух пленных северокорейских солдат отправили в Южную Корею, а из-за этого могут быть последствия у их семьи в Северной Корее и так далее. Короче, просто вот довольно резко отреагировал южнокорейский президент. И мы же знаем, как реагируют на все вот это вот украинцы простые, типа там «твое дело давать старлинки и завали хлеба».
4: Да, да,
3: это
4: да.
3: Вот в этом духе пошли, значит, посты. Корейцы это все видят, потому что это им все на корейский переводится, они им начинают там вежливо возражать, но мы-то знаем, как ведут себя украинцы в соцсетях, и просто вот сейчас, почему Корея – это азиатская Польша, потому что вот только-только, ну, не прошли, он тянется вот этот эпизод с Польшей, когда вот быстренько в интернете это все просто возненавидели украинцев, и сейчас вот в Польше любой, там же около миллиона украинских беженцев, любой инцидент, там пьяни вышел, еще что-то, он же не воспринимается как изолированный, а просто сразу возбуждает там всю Польшу и уже бьют за украинский язык. И вот в Корее буквально вот сейчас я новость прямо перед тем, перед эфиром прочитал, что начали донатить южные корейцы России на то, чтобы...
4: Правильно,
3: я, кстати, я против этого. Ну, надписи на снарядах, значит, это неблагодарные свиньи.
4: Да. Да, Украина, конечно, блестяще наживает себе врагов. Да.
0: Ага, тот самый Бочарик. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Ну, потрясающая заставка же. Согласитесь, Андрей Николаевич.
2: Здравствуйте, друзья. Продолжается эфир, тот самый Бочарик.
3: Мне все нравится, я прям всем доволен. Я еще хотел немножко про Корею поговорить. Не, во-первых, я хотел сказать, что почему вот как только начинается наш с вами эфир, и время начинает бежать, по-моему, раз в 10 быстрее. Вот только вот начинаешь о чем-то говорить, и раз, вот уже вот полчаса прошло.
1: С одной стороны, хорошо.
3: Ну, не знаю.
1: Не, это значит, что беседа оживленная, да, интересная, да, да. Я только с этой точки
3: хорошо.
1: Зрения. А вот то, что так быстротично...
3: Ну да, иногда не хватает времени просто до конца рассказать, что накипело, что хочется высказать.
1: Прощаться вот грустно, вот так вот скажем, да.
3: Мы еще не прощаемся.
1: Пока нет.
3: Значит, про Корею мы говорили, про то, что сейчас идет, вот прямо когда мы с вами разговариваем, там идет такая жестокая битва в этом самом Твиттере между украинцами и корейцами, и отмочили они, знаете, что обвинили корейцев, вот там прям этот уже с миллионными просмотрами разошелся твит, обвинили корейцев в нанкинской резне. То есть вот сначала тупые пришли, которые просто умеют ругаться и всякими генитальными фантазиями, а тут пришли умные. И значит, корейцам говорят, что а вы вот перед китайцами за нанкинскую резню еще не извинились. Тут подтягиваются китайцы и говорят, а вы вообще там кто? Вы что несете-то вообще? Вы хоть что-то изучали? Вот вы там в Европе у себя сидите, а у нас вот в Азии там история многогранная, у нас тут отношения не очень сложные. Куда вы лезете? Вы что? Ну, я напомню для наших слушателей и зрителей, что нанкинская резня – это, естественно, эпизод японского завоевания Китая, да. Эпизод Второй мировой войны. Даже не хочу рассказывать, там же вот эти все жуткие, где офицеры спорили, кто больше голов отрубит.
1: Ой, там по степени жестокости, конечно.
3: Да, по степени жестокости вообще одно из самых таких эпизодов, самых ужасных в истории человечества.
1: Украинцы пусть волынскую резню вспоминают лучше. Там, да, это вот поближе будет.
3: Вот я уже рассказывал, еще раз вот просто расскажу, вот почему вот эта вот именно Галицийско-Волынская вот эта вот область, она оказалась, ну вот люди с таким характером, с таким, с такой ярко выраженной ксенофобией, и жестокостью, потому что вот была такая Люблинская уния, которая объединила Великое княжество Литовское с Польшей, угу. И по этой унии вот эта вот полоска западных русских земель православных отошла Польше. Там зашли католические польские паны, которые просто считали, вот слово «быдло» – это оттуда, это они считали это вот, этих православных крестьян чем-то вроде какой-то скотины, и даже, ну, так же с ними обращались. То есть это вот жестокое обращение польских панов. Вот эти все бандеры и мельники, они же против поляков воевали. Это, собственно, вот непонятно, почему их вот сейчас на флаг подняли. Это вот все антипольское было. Угу. И вот я тоже вспоминал Куприна, произведение Олеси. Я тоже так, ну, перечитываю, раз там он, Куприн, он же как бы там от первого лица пишет, что вот он пытался с этими крестьянами поговорить, а которые уже там, по-моему, к тому времени это вот забрали эти земли у поляков, конфисковали после польского восстания 1860-х годов, то есть ко времени описываемых Куприным событиям лет 40 уже прошло, но вот крестьяне все равно, он пытался с ними заговорить, они лезли ему целовать руки. То есть их уже вот тогда просто вот воспитали так, надрессировали эти польские паны, что они просто вот ненавидели все, что вот чужое. Угу. Но опять же там, почему там, кроме вот этой ксенофобии, еще юдофобия, это потому что евреев назначали как сборщиков налогов, каких-то переписчиков, и, ну, в общем, на какие-то должности, и... Вот так вот, вот такой вот характер образовался. Я не знаю, я уже потерял мысль, почему. А, ну да, Волынская резня. И... Я не хочу что-то оправдывать, просто мне всегда интересны причины, почему такой вот там вздвиг в национальном характере. Ну, для себя вот так вот объяснил, порывшись в исторических каких-то событиях. Вот, и в Азию возвращаюсь. Вот я просто проверил, действительно, был твит, официальный твит японского МИДа, это не подделка была, где японский МИД был возмущен, что президент США Дональд Трамп назвал Китай своим союзником во Второй мировой войне. Вот, я не знаю, там вообще по объявлениям, что ли, набрали этих... Ну, он просто расходится, все говорят, а вообще, вы это троллите так, японцы, или вот что у вас, или там дебилы полные сидят. Ну, видимо, второе, потому что, ну, не знать, что КНР... Ну, не КНР, а еще тогда вот этот Китай, да. Гоминьдановский, он был действительно в 42-м году, прям был официально заключен договор между США и КНР, а то было объявлено, что общий враг милитаристская... Японии. И так я хотел перейти к 77-летию Китайской Народной Республики.
2: 1 октября,
3: по-моему, вчера это была дата. Владимир Владимирович своего друга Си Цзиньпиня поздравил. Почему я на это внимание обращаю? Потому что ты всегда смотришься в это и думаешь, почему у нас не получилось. То есть вот... Социалистическая страна с, там, во главе коммунистическая партия, и мы жили в стране, где была главная коммунистическая партия, строили социализм. И почему у них получилось, а у нас нет? Вот каждый раз я себе задаю этот вопрос, и каждый раз вот пытаюсь как-то ответ получить. Ну, понятно, там можно проклинать Горбачева и Ельцина, и все такое, или, может, как-то обстоятельства. Надо вот просто не то, чтобы они раньше начали этот вот переход на какие-то рыночные... Они это называют рыночные способы управления социалистическим хозяйством. То есть, ну, а до этого... Дэн Сяопин сказал, что вообще какая разница, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Тоже вот оправдывая таким образом переход на рыночные методы хозяйствования.
1: Но здесь американцы же еще согласитесь все-таки. Для них СССР время был главной угрозой.
3: Я к этому хотел перейти, да, что мы, что 72-го года там подкатили, значит, свои эти гольф-шарики, эти... Американцы, чтобы оторвать Китай от СССР, просто они понимали, что вот такая громада объединенная, ну, ей просто в мире никто не может противостоять. И сейчас, кстати, к этому состоянию потихонечку приходит, к какому-то очень прочному союзу между Россией и Китаем. Но в тот момент им получилось оторвать, потому что, опять же, вот если вот лезть во все вот эти детали исторические... Потому что у Сталина, ну вот, это обиделся Мао Цзэдун на Хрущева за то, что за 56-й год, за 20-й съезд, за критику Сталина, где вот сейчас тоже мы это вот все проходили уже во времена перестройки и верили всему, вот просто там открыв, развесив уши, про это все слушали, и там, ах, оказывается, там, значит, вот культ такое все было. Да. А между прочим, вот они тоже, Китай, пережили культ личности, то есть вот то, что Мао творил там, это же вот эти, это же факты, они как бы не придуманные про голод, 30 миллионов человек от голода погибли. Я когда читал об этом, у меня аж волосы дыбом вставали, например, там... Не знаю, ну ладно, расскажу, взрослые люди нас слушают. Ну вот, например, в деревне погибают, ну вот голод, и одна семья договаривается с другой, что эти отдадут им своего ребенка на съедение, а эти своего. Меня аж продирает даже жуть. Такая, ну вот, чтобы они понимают, что эти дети не жильцы, и, ну, их не прокормить, и вот как-то вот до такой реальности доводил их Мао Цзэдун. Но у них как-то вот сейчас, я тоже вот попытался почитать по этому поводу, вот какое отношение сейчас у китайцев к Мао Цзэдуну, по-моему, это называется 70-30. То есть 70% того, что делал Мао, это хорошо, а 30% это, ну да, вот там, вот плохо, ошибки, там какие-то завихрения, там... То есть они каким-то образом этот вопрос у себя в обществе проработали, вот примерно вот так вот они как-то это все для себя решили, Тем не менее, Мао Цзэдун для них – это основатель государства. С 1949 года, с 1 октября, считается, что закончились 100 лет унижений, которые у них прямо это в учебниках истории написано, потому что это примерно с опиумных войн номер один в Великобритании, потом вторые, чуть ли не расчленили государство. Я напомню, что Приморский край, 2 миллиона километров, и город Владивосток – это бывшая территория Китая, которая нам отошла там по каким-то вот этим тоже, значит, договорам, когда Китай чуть-чуть вот разваливали. Они, кстати, у них нет претензий обратно на эту территорию, потому что она к ним, в Китаю, пришла вместе с маньчжурской династией, вот, которая последняя была. Это просто вот маньчжуры пришли с севера, и, собственно, китайцы к этой территории никаких особых... Ну, вот как нам сейчас там Польша вот нафиг не нужна. Ну, вот как-то там в те времена, в царские, она каким-то образом была. Там,
1: это поляки зато спят и видят, что Россия придет.
3: Не, ну, тем не менее, вот все эти рассказы про то, что они там теперь там до Урала заберут всю Сибирь, не надо им этого ничего. У них там нормально, если там посмотреть плотность населения, то там половина Китая, он, кстати, опять же, из-за этих карт Меркатор, он нам кажется маловатым таким, чуть-чуть больше Казахстана. На самом деле Китай огромный, и там есть большие незаселенные территории. А раньше вот прям пугалка была, что вот у Китая настолько быстро растет население, что вот рано или поздно просто вот они попрут через границу, и, значит, чуть ли там не половину, ну, Россию до Уральских гор захватят. Ну, нет такого, и нет у них ни в каких программных документах. У них вот до 49-го года, до столетия, по-моему, есть в документах, в каких-то вот в программных, воссоединиться с Тайванем.
1: Ну, но это есть, регулярно, да. Да.
3: Поэтому тоже вот говорить о том, что вот буквально там завтра-послезавтра там война начнется, да у них еще есть время, у них еще лет 20 на это, они просто как это, задушат в объятиях, они просто технологически там просто станут богаче жить, и тайваньцы скажут, а что нам, там Америка со своими ракетами далеко, а тут вот как бы наша страна, мы вот войдем, как там Гонконг и Макао присоединились. Кстати, вот по этому поводу я не хочу уходить от темы 77-летия Китая, просто вот один из постов там в ленте, я там подписан, на какие-то технологические новости, и вот новость, над которой там захохотали все, что, значит, Россия и Беларусь добились 130 нанометров в технологическом процессе по производству чипов. И, значит, там тоже какие-то там, ой, у нас тут уже там, значит, в новых айфонах 2 нанометра, а тут 130 нанометров, ха-ха-ха, да вы там нам 50 лет отстали. На самом деле это очень даже и отличный результат, потому что 130 нанометров, это как, ну, короче, это литография, если так вот может себе слушатель представить, то... Это как пленку фотографическую засвечивать, чтобы там после засвета оставался вот как раз рисунок, если кто помнит текстолитовые платы, то вот такой вот рисуночек, который разработан инженерами, оставался. У ультрафиолета там длина волны, по-моему, 140 нанометров, и как раз вот на эту толщину можно сделать... вот эту самую литографию, вот эти маски, которые засвечивают на толщину, ну, вот эту, на длину этой волны ультрафиолетовой. А можно уже разработаны технологии, как уполовинить это, ну, короче, до 20, как только ты этим процессом овладеваешь, то ты уже, практически уже можешь там 22 нанометра делать, а это вполне, на мой взгляд, даже современный, потому что вот эта вся гонка за нанометрами, это вот, ну, вот маркетинг чистый, маркетинг, потому что там тоже на... Ну, это про это можно долго рассказывать, ну, короче, ни на что это сильно не влияет, и для, как большинства, там, 99,9% техники, а тем более для ракет
1: это
3: и
1: да.
3: Всяких интересных, вот этих 130 нанометров хватит вот так вот просто, и
1: еще... Ну, согласитесь, Андрей Николаевич, что мы уходим от этого стереотипа, когда, да можно же купить. У Запада можно купить, тут можно купить. Зачем, зачем свое делать, если можно везде все купить?
3: А сейчас мир к тому движется, вот как к обособлению, что вот все поняли, что, все, или, что, да. Что просто все настолько обожглись, или другие обожглись так, что, ну, вот прежде всего, это редкоземы и США. При том, что, возвращаемся к теме Китая, у Китая есть огромное месторождение, где он, значит, роет эти экскаваторами эти редкоземы, там, значит, какие-то стоят колбы, где их там эти обогащают эту руду, в какой-то кислоте растворяют, потом воспаряют, потом крутят, потом много раз этот процесс повторяют, и поэтому они редкоземы, их очень тяжело добыть вот из какой-то руды. А у нас, например, есть технологии, которые обогащают уран, и мы ей пользуемся, вот там в Челябинске «Маяк», по-моему, называется, там в Красноярске и еще где-то. Это не военная тайна, это все знают. То есть комбинаты, которые вот этими, условно говоря, обогатить уран гораздо тяжелее, чем вот сделать чистый редкозем. Мы это можем делать, мы вот наверняка уже, я это просто говорю, но наверняка кто-то уже этим занимается совершенно спокойно. У нас есть эти все месторождения. То есть мы не так, чтобы и сильно и отстали от Китая, который, конечно, вот сделал просто впечатляющий рывок вот в мире. Я не знаю, как это вот люди на это все смотрят, когда это был 2008 год, когда появились сообщения, что Китай в данный момент производит больше цемента, чем за предыдущие 100 лет все США. И как раз они рванули делать эти высокоскоростные дороги, которые практически все проходят по таким эстакадам. То есть они не лежат просто на почве, а чуть-чуть вот выше на таких ножках. То есть да, то, что можно делать, страна может делать, какие ресурсы может копить, какие грандиозные проекты может осуществлять вот именно в такой политической системе. И скорее всего, мне кажется, вот мы будем двигаться как раз, ну, просто все увидят, что вот эта вот система эффективнее. И под разными соусами вот какая-то крепкая централизованная власть будет вот в тех самых макрорегионах или полюсах в нашем многополярном мире, вот будут как раз вот такие возникать там империи, можно так сказать, потому что сильная вертикальная власть, сильная вертикаль, это как раз он скорее имперский стиль правления.
1: По Китаю, кстати говоря, вот действительно удивительно и уровень национального самосознания, и то, как вот на 10 шагов вперед все просчитывают. Знаете, когда началась история на Ближнем Востоке в горячей ее фазе, Израиль, США, Иран, перекрытие Армузского пролива, стали говорить, ну, по Китаю ударит точно.
3: По яйкам ему, да.
1: Потом проходит несколько месяцев, выходит очень большой материал от одного издания, где рассказывается, Китай за там полгода до конфликта закупил нефти столько.
3: Да, 9 месяцев у них было запаса, как потом оказалось, что да, вот совершенно спокойно, поступательно. Действительно, у них там, наверное, там они не воспринимают себя, как вот выскочили, давай там успеть все сделать. Вот они там свою там 3000-летнюю историю, наверное, 5000-летнюю, ну вот с империей Цишихуанди, наверное, вот 3000-летняя. И тоже это какая-то форма империи. А вы знаете, да, что у них там так получалось?

0: как его, дихотомию, ну, неправильно дихотомия, дуализм вот этот цветов в Китае, это вот укладывается вполне себе такая, ну, да, новая коммунистическая империя.
1: Ох, недооценили в свое время американцы возможности Китая. Сильно, ну, недооценили.
0: Да, да, это же на наших, вот на моих глазах все происходило, когда при Обаме тоже у нас это не очень много об этом говорили. Это уже прошел 2008 год, когда вот он так сильно Запад тряханул, и, собственно, вот еще какие-то последствия до сих пор в финансовых системах чувствуются. А Китай, и тогда сказали, а Китай-то все кранты. Кранты, конечно, в 2008. У них же экспортная экономика, а сейчас у них вот это никто ничего покупать не будет, они загнутся. Ну, там, рису им подкинем, чтобы там...
1: Откуда у них станки, откуда у них технологии?
0: Да. Тут оказалось, что они просто быстро переориентировались, давай высокоскоростные, значит, магистрали строить, какие-то города. Да, вот некоторые там не получилось до конца заселить, и теперь там бегают и кричат, что вот там в Китае какие-то целые города стоят, пустых домов, где никто не живет. Ну, наверное, не без промахов. И про коррупцию мы там слышали, что да, какой-то чувак, я не знаю, из какого-то города, я первый раз это слово, ну, это 4 миллиарда долларов в золоте там. Ну, понятно, что это все там не идеально как-то у них проходит, но тем не менее, с 2008 года вдруг стало понятно, что это вот довольно быстро станет первой. Оно уже давно, с 2010 года, вот по промышленному производству, это первая экономика мира. Просто в этот же 2010 год США начали включать в ВВП финансовые услуги. И сразу же, пью, просто наши деньги мы печатаем сколько хотим, столько их туда-сюда себе переводим, столько и пишем.
1: А как вчера на Валдае Владимир Владимирович про китайский автопром высказался тоже.
0: Да, будете ездить...
2: Все будете,
0: да, дешевле и лучше. Все, уже тут назад пути нет. Да. Я хотел просто к тому сказать, что вот уже Обама, он как-то, как же он это называл, кемерика, можно так сказать, он продвигал такую модель, что типа вот это у нас единая какая-то экономическая промышленная модель Китай-Америка, кемерика. Типа, мы тут вот такие умные и красивые сидим, значит, разрабатываем все, дышим чистым воздухом, никакие у нас там нету производств грязных, вот эти, значит, все чертежи отдаем в Китай, и там карлики за чашку риса, значит, быстро все, вот это все товары делают, нам присылают. И вот, значит, вот это прям вот такой термин был в Америке, чемерика.
1: Типа, ну и как европейцы в Африке, аналогично.
0: Ну, извините, Африка, вот она не обогнала по технологиям
1: это
0: европейцев.
1: Факт.
0: Да, да. А китайцы это вот да. С присущей многовековой мудростью как-то вот умудрились.
1: Да.
0: И я просто не хотел, ну, на какую-то грусть перейти, что вот, значит, вот у них получилось, а у нас нет. Кстати, вот маленький исторический, мы когда говорили, о том, что там США специально оторвали Китай от СССР. А ведь в 89 году были события на площади Тяньаньмэнь, там апрель, июнь или май, июнь, когда резко вот США и по идеологическим показаниям охладел к Китаю. И в этот момент мы, если бы хотели, а у нас же там вовсю перестройка, гласность, открытость, давайте, мы, в принципе, если бы у нас было более-менее мудрое руководство, мы могли бы как раз и понимали, что делаем, вот примерно на такую схему перейти. Но у нас не было столько дешевой рабочей силы, у нас вообще, ну, такое некое высокомерие еще тогда оставалось, что мы там такая держава крутая, а китайцы, что они не сделают, все ломается, все это китайские какие-то копии. И тем не менее, вот 77 лет страна прожила, СССР 69 лет. Ну, Мао Цзэдун восхищался Сталиным, вообще полностью старался его копировать. И, как я уже говорил, то, что они вот как-то осознали, кто такой личность Сталина, то есть Мао Цзэдуна, его какие-то и хорошие поступки, и там, может быть, которые во вред пошли, ну, не делал он, не бог, вот. Там ошибался, тут ошибался. А у нас вот эти вот все со Сталиным еще до сих пор какие-то разговоры. То он какой-то, я не знаю, там просто тиран, у него все капает, кровь с клыков, он там просто по ночам не спал,
1: ходил. А должна быть, думаете, единая оценка?
0: Мне кажется, мы еще до взвешенной оценки не дошли, потому что либо это вот просто там гениальный менеджер и там просто какой-то провидец и визионер, либо какой-то...

0: черно-белое.
1: Да, черно-белое, а какой-то более-менее понятной картины. Вот. Ну, я считаю, что у меня вот в голове она как-то сложилась, но, наверное, не сегодня мы будем ее обсуждать, хотя интересно.
0: А вот этот самый грустный момент, когда нужно прощаться, опять, к сожалению. Спасибо вам, Андрей Николаевич, спасибо нашим
1: вроде
0: слушателям.
1: Вроде только набрал воздуху, бум, и все.
0: И говорим до свидания.
1: До свидания,
0: всего доброго.
1: Спасибо
0: свидания.
1: Всем.
2: Ага, тот самый Бочарик. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Протесты школьников в Париже. Контекст. Кризис в системе образования стал причиной возмущения учащихся, которое вылилось на улицы. Полиции пришлось применять спецсредства. Юноши и девушки в балаклавах устраивали поджоги, громили магазины, переворачивали автомобили. Протесты из столицы и ее пригородов перетекли в другие города, в частности, Лион, Лилль и Нант. Задержаны сотни человек. Десятки заблокированных учебных заведений приостановили работу. Правительство сформировало антикризисный штаб. К акциям школьников начали присоединяться университеты. Эти события совпали с общенациональной забастовкой госслужащих. Те выражают крайнее недовольство планами властей урезать бюджет. У учащихся школ свои претензии. Это дефицит преподавателей и медперсонала, вызванный недостаточной оплатой труда, перегруженное расписание, в результате чего учебный день длится с 8 утра до 6 вечера. Сил и времени ни на что другое не остается. Классы в школах переполнены, а температурный режим в них не соблюдается. Обучение становится настоящей пыткой. Кроме того, подростки обеспокоены дальнейшими перспективами и переполнены сомнениями, смогут ли они поступать в высшие учебные заведения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Ярославле 2 часа ночи, в Новосибирске 6 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Федеральная служба исполнения наказания окажет необходимую помощь семье погибшего сотрудника при нападении осужденного. Нацбанк Украины заявил об обрушении экспорта зерновых культур. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Балтийский дом». Далее подробности. Федеральная служба исполнения наказания окажет необходимую помощь семье погибшего сотрудника при нападении осужденного в поезде в Кабардино-Балкарии, сообщает ведомство. Ранее стало известно, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде в Кабардино-Балкарии. Один правоохранитель погиб, трое пострадали. Минпросвещение объяснили, зачем в школах ввели оценку за поведение. Там отметили, что отметка нужна для укрепления дисциплины, защиты чести учителя и формирования уважения к традиционным ценностям. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство тщательно проанализирует результаты апробации оценки за поведение, чтобы выявить ее сильные и слабые стороны. Большинство граждан Швейцарии считают, что конфедерации необходимо отказаться от закупки дорогостоящих американских истребителей F-35, которые обойдутся Берну дороже, чем планировалось, следует из опроса медиагруппы. Лишь 28% поддерживают решение правительства. Контракт 2022 года на закупку американских истребителей вызвал скандал в Швейцарии после того, как выяснилось, что его стоимость будет существенно выше согласованной, а поставки задержатся. Экспорт зерновых культур с Украины в августе сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил Национальный банк страны. Как сообщила Минобороны, российские вооруженные силы атакуют портовую инфраструктуру и суда, задействованные в интересах ВСУ. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в конце июля признал, что суда перестали заходить в украинские порты, а на польско-украинской границе на фоне этого произошел транспортный коллапс. В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что угрозу гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает прежде всего сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру. Мошенники под видом операторов связи стали поздравлять россиян с днем рождения и присылать фишинговые ссылки, якобы для удвоения денег на счете в качестве подарка, рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Для того, чтобы активировать такой сюрприз, нужно якобы внести средства на счет мобильного оператора. Переход по ссылке для пополнения счета ведет на сторонний фишинговый сайт. Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотип. Типы компании. Мышеловки рекомендуют пополнять баланс исключительно через официальное мобильное приложение оператора или банковское приложение. Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 15 октября. Там представят постановки театральных коллективов России, Индии и Китая. В этом году зрители смогут также познакомиться с уникальными театральными коллективами Татарстана и Хакасии. Завершится фестиваль спектаклем Андрея Кончаловского «Чайка» Государственного академического театра имени Моссовета. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. У меня в гостях сегодня Александр Толмацкий, российский музыкальный продюсер и сын ваш Децл. Вы папа Децла. Радостно вас видеть, Александр. Вы практически не меняетесь. Я помню, лет 10 назад мы сейчас с вами об этом говорили. Мы где-то там в Подмосковье с вами случайно виделись. Вы практически не изменились, только борода побольше стала.
3: Просто мне уже столько лет, что я уже перестал меняться.
2: Ну, начнем с блица. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Что в вашем плейлисте сегодня музыкальном?
3: Ничего, у меня нет плейлиста.
2: Какую музыку вы слушаете сегодня?
3: Я только, я занимаюсь артистами, у меня много артистов, которым я помогаю. Я просто так вот музыку не слушаю, она меня немножко даже раздражает. Я слушаю вот новые треки, которые они мне присылают.
2: Они играют. Тоже вас раздражают?
3: Да, да, да. И вот как бы это чисто для меня это чисто рабочая история.
2: Uh-huh.
3: Я устал от музыки сильно.
2: Чаще вы критикуете или вас сегодня?
3: Да я никого не критикую. Меня особо не критикуют, потому что я так не рекламирую свою деятельность. То есть я занимаюсь артистами, я перестал как-то рекламироваться. Мало кто знает, чем я сейчас, собственно говоря, и занимаюсь.
2: Есть вещи, которые сегодня вы не можете себе позволить?
3: Да, наверное, нет. Могу себе позволить все.
2: А чего вы сегодня больше всего устаете?
3: Если нет работы, вот я начинаю уставать. То есть я все время в работе, все время.
2: И, соответственно, дает вам силу и работу.
3: Заряжаюсь, да. Вокруг меня молодежь. Я все время работаю. Там я сейчас увлечен всем, что связано с искусственным интеллектом, продакшн. Ну, то есть.
2: Понятно.
3: Все время, короче, с утра до вечера что-то делаю.
2: Музыкальный продюсер сегодня это кто?
3: Папа, мама, агент. Все, короче, это целый набор сервисов вокруг будущего артиста, скажем так.
2: Угу. Сколько у вас сегодня артистов?
3: У меня 28 проектов.
2: Мы можем об этом говорить, кто эти люди, или это секретная информация? То есть вы как бы это...
3: Ну, зачем, да.
2: Ну, хотя бы 2-3 фамилии мы можем назвать?
3: Нет, не надо, да. Они, у меня есть известные уже, состоявшиеся, есть молодые. Для всех они как бы вот сами все делают.
2: То есть вы так, грубо говоря, их...
3: Да, я как бы вокруг них создаю команду, я помогаю им делать материал, выбирать, советую что-то, отслеживаю там таргет, отслеживаю продвижение, все. Ну, то есть участвую постоянно во всем.
2: Угу. Сколько лет вы в шоу-бизнесе?
3: С 1977 года.
2: 50 лет практически, да?
3: Ну, практически, да.
2: Фантастика. А за это время много вам пришлось потерять друзей?
3: Они у меня как-то, вот, знаешь, с друзьями как-то появляются, потом они исчезают в течение жизни.
2: Они перестают вот быть прямо... друзьями или исчезают?
3: Ну, как-то кто-то исчезает, разъехались по разным странам. Я не могу сегодня сказать, что у меня прям вот такие вот друзья, как друзья, приятелей много. А так, мои друзья — это моя жена и мои дети, да, вот это мои друзья сегодня. Ну, то есть семья. Семья — это друзья. А вот прям вот такого, что друзья как друзья, наверное, у меня сегодня такого нет.
2: А дружба в шоу-бизнесе — это про что вообще?
3: Непосредственно в шоу-бизнесе?
2: Именно конкретно в шоу-бизнесе.
3: Да нет дружбы никакой в шоу-бизнесе, если честно.
2: Правда?
3: Есть взаимные интересы, есть приятели и взаимные интересы.
2: Угу. А вот между продюсерами, да, вот между отношениями считаются идеальные артист, вот и продюсер, понятно, а вот продюсер и продюсер между вами есть отношения?
3: Ты знаешь, да нет, вообще никаких, по-моему, отношений между продюсерами не существует.
2: Ага.
3: Я не могу сказать, что я с кем-то из продюсеров контактирую вообще, и когда-либо контактировал вот так.
2: Ага. А какие отношения, по-вашему, между артистом и продюсером считаются идеальными?
3: Идеальные? Когда артист умеет прислушиваться к тому, что говорит ему продюсер.
2: То есть продюсер всегда сверху?
3: Ну, конечно, да. Артист все-таки должен прислушиваться. Просто в какой-то момент, когда артист перестает прислушиваться и обрастает тучей советчиков со стороны, нарушается вся эта вот конструкция, и взаимоотношения рушатся.
2: То есть, грубо говоря, вот молодой артист, да? Ну, это понятно.
3: Вот, до какого-то момента он прислушивается, все двигается, он становится популярным, и вокруг возникают советчики. И они говорят, слушай, ну вот все, что вот там...
2: Ломацкий тебе говорит?
3: Дело, да. Ерунда. Вот мы лучше все знаем, да. И вот в этот момент все рушится, да.
2: А почему артист ведется на эту историю?
3: Ну, так устроен человек.
2: Вы часто с этим сталкиваетесь?
3: Постоянно.
2: Есть какой-то рецепт, как это избежать?
3: Нет никаких рецептов. Не надо ругаться просто. Да, я спокойно переживаю все встречи, расставания. Ну, с годами ты понимаешь, что люди встречаются, расстаются. То есть в течение всей жизни очень много встреч и расставаний. Поэтому я не знаю, как вот у тебя это так. Наверное, тоже так.
2: Да, конечно, у каждого человека так.
3: То есть чем легче люди расстаются, тем легче для них самих. Есть какие-то отдельные продюсеры. Вот я, как всегда, меня спрашивают. Ну, например, там Макс Фадеев, который все время со всеми судится. Ну, это какая-то хрень.
2: Есть еще вариант Иосифа Пригожина, он живет со своим артистом.
3: Ну, это другая история, да. Это сложная история, да. Ну, по крайней мере, она мне более понятна, чем постоянно судиться со всеми артистами, с которыми ты работаешь.
2: А вариант Рудковская и Билан, вот такой вариант?
3: Понимаете, я уже много раз говорил, что Билан — продукт не Рудковской. Билан — продукт Юрия Шмидлича, Юрия Тиншпица. И очень странно, что он все время не упоминается вот рядом с Димой Биланом. Вот для меня это очень странно.
2: А почему? Вы застали этот период, естественно.
3: Ну, конечно. Мы, вот с Юрой мы как раз были приятелями, мы жили рядом в одном районе, там, в соседних домах. Все это происходило. Более того, Юра была у меня фирма «Медиастар», и какое-то время, там, последних там, пару лет, Юра был у нас нанят как генеральный директор, и мы работали вместе, и Дима Билан сделан, собственно говоря, на средства нашей фирмы «Медиастар». Да. А потом появилась Рудковская рядом, да. Вот о Юре все забыли, да. А Юра гениальный был продюсер. Вот если брать, сказать, а кто вот самый такой вот продюсер, это Юра Эйзеншпиц.
2: А в чем парадокс вот этого дуэта Шпиц и Билан?
3: Ну, парадокс в Юре, который очень сильно верил... Вот я тоже всегда очень сильно верю в тех артистов, которыми я занимаюсь. Вот надо очень сильно в них верить. И Юра прям вот настолько сильно верил в каждого своего артиста, которым он начинал заниматься, он себя полностью этому отдавал. Он готов был за них бороться.
2: Вы помните период, когда он нашел Билана?
3: Не помню. Не помню. Подробностей не помню. У него была всегда отговорка, что это какое-то там... Вот у него было со Сташевским такая история, потом с Димой. Он мне все время говорит... Я говорю, слушай, откуда? Что? Он говорит, ну вот там это сын моей там знакомой. Ну какая-то такая... У него очень он странно все это представлял. Не знаю, так это или не так в действительности было, но вот он... Мне он вот так всегда говорил.
2: Вы сказали, что вас удивляет, что Билан, ну, Рудковская, понятно, Яна, да, что Билан не комментирует.
3: Да-да, очень удивительно, что я никогда не слышал каких-то прям вот слов благодарности в адрес Юра Эйзеншпица от Билана. Вот удивительно.
2: Не понимаю. Диме это не говорили?
3: А?
2: Диме не говорили об этом?
3: Нет, я никогда с ним это не обсуждал. Я с ним вообще практически там... Не контактировал.
2: Вам грустно от этого, да, что вот...
3: Ну, это как-то, на мой взгляд, не очень, ну, неприятно. Ну, то есть, фактически, Юра же его сделал тем, кем он есть сегодня.
2: Ну, наверное, можно сказать, что он сам себя сделал, а Юра...
3: Нет, смотрите, тогда... никто сам себя не делает. Это Юра его сделал таким, какой он есть. Да, Дим талантливый парень, 100%. И вообще, не талантливого человека трудно сделать кем-то, если честно.
2: Угу.
3: То есть, в первую очередь, человек должен быть талантливым.
2: А для вас эта история не упоминание человека, который подарил ключик золотой в жизнь, и его не упоминают в этой золотой прекрасной жизни? Эта история о чем?
3: О плохой памяти.
2: Какой ваш минимальный и максимальный срок работы с артистом? Без фамилии.
3: Ну, разные есть, с которыми годами я работал, и работаю, и знакомые. А есть там полгода, бывает несколько месяцев.
2: Ну, как бы изначально на старте понимаешь, что ты там пару месяцев.
3: Ну да, что-то там, да. Либо он сам не способен что-то делать, недоговорно пригоден, не хочет слушать. Но вот самый сложный период это вот первый год, когда артист думает, о, я теперь, это же я сам все. Я могу и сам дальше что-то делать.
2: В 90-е было принято, да, вот девочка имеет богатого какого-то покровителя.
3: Да, сейчас то же самое.
2: Смотрите, да, вот я про это и хотел спросить.
3: Ничего не поменялось. Более того, сегодня без денег невозможно что-то сделать. Какой бы ты талантливый ни был, нужно искать финансировать.
2: Ну как, мы видим огромные примеры вот этих молодых блогеров, которые только-только начинали.
3: Ну, это мы сейчас говорим про блогеров. Смотри, вот этот процесс блогерства, он куда-то потихонечку... Вот все нынешние блогеры, они стали блогерами... прошлые годы, понимаешь, да? Вот таких новых, новоявленных блогеров сегодня, кстати, нет, если ты обратил внимание, да?
2: Ну, да.
3: Вот часть. Хоть одного назови. Ну,
2: да.
3: Они, ну, все, вот... они все там как минимум 3-5-летней давности. Вот до событий нынешних.
2: Угу. А эти события сильно изменили рынок?
3: Сильно, да. Сильно изменили рынок. Скажу так, что события сыграли в плюс музыкальному рынку российскому. До вот этих событий... Громадную часть рынка занимали
2: украинские
3: артисты. Они талантливые, хорошие артисты. А потом их не стало. И их начали замещать наши талантливые ребята. То есть освободилась поляна, и появились шансы.
2: А в какой-то отрицательной коннотации?
3: Ну, что значит отрицательная?
2: Ну, то есть вот хорошо стало, что свободное место, и артисты
3: наши... С точки зрения музыкальной и продвижения российской музыки, все только положительно. Сложно стало в связи с чем? В связи с тем, что каждую пятницу на стриминговые платформы вываливаются тысячи треков артистов и очень большая конкуренция. Вот это да. Развитие стриминговых платформ привело к колоссальной конкуренции. Колоссальной.
2: У Вахтангова есть такая фраза: «Клумбе должны цвести все цветы, тогда не будет сорняков». Вот с точки зрения последних 5 лет с началом СВО, качество этих исполнителей, оно ухудшилось?
3: Слушай, смотри. Есть качественные исполнители, есть не очень. Это никак не связано со СВО.
2: Нет, да. Я же, вы знаете, о чем
3: да,
2: я говорю.
3: Да, смотри.
2: Уровень.
3: Когда большая конкуренция, очень высокий уровень планка завышается. А последний буквально год произошло следующее. Начал активно развиваться искусственный интеллект. И появилось очень много треков, сделанных искусственным интеллектом. Я сторонник искусственного интеллекта. Когда начинают артисты говорить, ой, плохо, вот сейчас мы там, это убирает творчество. Нет. Человек, который не творческий, даже с помощью искусственного интеллекта не может сделать хороший трек, понимаете? Надо же ему дать задание какое-то. У меня там продакшн, мы много генерим видео с помощью искусственного интеллекта. Я считаю, что искусственный интеллект — это такой современный музыкальный инструмент новый. Им надо уметь пользоваться просто. Есть масса людей, которые пишут тексты, не пишут музыку, пишут музыку, не пишут тексты. Для них это в помощь. То есть там есть искусственный интеллект может дать некие идеи творческому человеку. Вопрос, как ты это используешь, понимаешь? И сегодня часть музыкального рынка создана искусственным интеллектом. Это тут никуда не уйдешь.
2: К чему это ведет?
3: Да ни к чему. Просто к тому, что люди должны более быть работоспособными. Творческие люди должны быть еще более творческими.
2: То есть это к вопросу о качестве, оно повышается?
3: Конечно. Это повышает планку. Это заставляет умных людей, это заставляет двигаться. Дураков заставляет спорить и опускать руки. Вот и все.
2: Угу.
3: Конкуренция — это всегда хорошо.
2: Вот понятно, что 90-е, нулевые — это время такого расцвета нашей эстрады с точки зрения появления новых имен. Не хотелось бы никого обижать и говорить, что там плохо или хорошо, но тем не менее за последние там... Ну, давайте называть вещи своими именами. Лет, наверное, 7 новых имен, кроме вот матушка, понимаете, матушка Мария Картункова, не появилось ни одного, я не могу назвать.
3: Ну, нет.
2: Ну, такого масштаба.
3: Ну,
2: понимаете?
3: Послушай, а какой масштаб?
2: Ну, всероссийский.
3: Ну.
2: На всю страну из каждого утюга.
3: Она попала, то есть каждый раз... Появляется какой-то артист, который попадает...
2: На один трек.
3: Ну, во-первых, на один трек. Ну, есть, который не на один, но надо попасть в некую волну востребованности. Вот так случилось с моим сыном, собственно говоря, который попал в волну востребованности, понимаешь, да? И появилось много там, Бервольф из новых имен каких-то, да? Айсгергерт.
2: Ну, это все категория С. Да. Я имею в виду про категорию А.
3: Ну,
2: Билан,
3: понимаешь, в чем дело? Но она знаю, это не категория, это не категория А. Почему это категория А? Это так одно из имен, да.
2: Хорошо, уровень Билана.
3: Это одно. Ну, послушай, для этого надо годами на сцене быть. Сколько лет Дима уже на сцене? Смотри, это некие. Вот эти уровни нарабатываются годами у артистов. Нет, так невозможно, чтобы артист спел одну песню. И стал уровнем, там, я не знаю, Киркорова, Билана, или, ну, это же глупость. Ему надо годами работать, создавать себе имидж, системно выпускать треки, которые залетают в чарты, которые слушают, поют в караоке. Это же не достигается за один год. Как? Я такого не знаю.
2: Какой главный ресурс в этом, чтобы стать звездой сегодня?
3: Стриминговые платформы. Самый главный ресурс. Если раньше, вот ты говоришь про 90-е, да? В 90-е достаточно было написать песню, снять клип, не на самую лучшую песню, каким-то образом договориться, заплатить деньги, а этот клип попадал на телевидение, и артист становился известным и популярным.
2: Ну, на какое время?
3: Это другой вопрос. На один день, на год, да. Сейчас интернет, социальные сети, сейчас колоссальная конкуренция. Сегодня клипы вообще бессмысленно снимать до тех пор, пока у тебя не будет большой аудитории. Поэтому сегодня другие способы продвижения музыкального материала, понимаешь? Сегодня гораздо сложнее.
2: А кому сложнее, продюсеру найти артиста или артисту-продюсеру?
3: Продюсеру найти артиста, который будет договорнопригоден, который будет прислушиваться, опять же, неким советам, который будет работоспособен. Человек, который хочет стать артистом, должен понимать, он должен каждый день над собой работать. Более того, есть какие-то вещи вот очень важные, знаешь. До тех пор, пока твоя музыкальная деятельность не начинает тебе приносить деньги, ты не становишься востребованным. А востребованность — это когда приходит звонок и говорит, мы хотим этого артиста, чтобы он у нас выступил. Вот до этого момента они должны где-то работать. А многие молодые ребята говорят, не, ну я артист, я что-то, что мне работать? Вот я уже артист. Иди работай официантом, барменом, таксистом в офисе. До той поры, пока музыка не начинает тебе приносить реальные деньги, для тебя это хобби. Вот многие это не понимают, понимаешь?
2: Даже на старте.
3: На старте 99% не понимает этого. Я всем говорю, ребят, ну вы придумайте, как вы будете зарабатывать деньги. Кто вас содержит?
2: Какой минимальный бюджет сегодня нужен для того,
3: сегодня?
2: Чтобы стать?
3: Минимальный бюджет на что? На
2: чтобы один... стать артистом.
3: Чтобы стать артистом? Сотни тысяч рублей. Если раньше это были миллионы долларов, то сегодня сотни тысяч рублей.
2: Ну-ка, сколько? Миллион? Два?
3: Ну, я так... Ну, по мне так, если объективно...
2: Да, честно, объективно.
3: Честно, объективно.
2: Понятно, что сейчас чьи-то надежды уйдут, но тем не менее.
3: Объективно. Ну, наверное, от 3-5 миллионов в год. От. Это не учитывая продюсер...
2: 3 миллионов рублей в год?
3: От.
2: В год?
3: В год.
2: Это небольшие деньги.
3: От. Ну, я объясняю. От. Это по чуть-чуть ты там тратишь какие-то деньги. То есть смотри, сегодня для того, чтобы твой трек услышали, просто выложить его на платформу бессмысленно. Нужно потратить деньги на какой-то таргет, на продвижение. Минимальный там... Можно потратить 2 копейки и не получить результата. То есть, ну, как бы, я не знаю, в моем представлении на один трек, ну, надо потратить, ну, хотя бы там 1100 рублей. Хотя бы. Его же надо записать, таргетировать, что-то надо подснять, как-то показать этот трек в соцсетях. Это минимально.
2: Вот приводят к вам девочку или мальчика. За мальчиком и за девочкой какой-то взрослый человек, который хочет,
3: ну,
2: чтобы они...
3: Появляется весь какой-то бюджет, да. Mm-hmm. Оговаривается какой-то бюджет.
2: И каждого можно сделать звездой?
3: Нет, не каждого.
2: Были случаи, когда вам приводили
3: бюджет? Регулярно ко мне приходит, есть бюджет, но я понимаю, что с этим... Можно только поругаться, и с этим ничего нет. Я могу заниматься только теми, в ком я вижу какую-то перспективу, что-то оригинальное, когда я понимаю, что что-то из этого получится.
2: Назовите какие-то критерии вот этого выбора, который вы видите.
3: Ну, самое главное, где брать репертуар? По мне критерий такой, что либо человек, который хочет стать музыкантом, вообще самая главная история, чтобы они сами писали свои треки. Ну, хотя бы слова или хотя бы музыку, да? Лучше слова. Человек должен, исполнитель должен понимать, что он хочет ретранслировать. Вот. Это идеальная история. Либо человек, который приводит как кого-то, кого он хочет сделать музыкантом, должен сказать, слушай, а вот это будет вот так, у меня есть репертуар, где его брать? Кто будет, что, просто ходить покупать песни по рынку? Это сложно. Это сложно. Это уже вот серьезная продюсерская работа.
2: Но мы сейчас, вы говорите о как бы технической составляющей.
3: Ну,
2: я говорю про данные.
3: Ну, во-первых, человек должен реально уметь владеть голосом. Хотеть, если он не очень хорошо владеет голосом, у него должны быть задатки, и он должен этим заниматься. То есть не просто вот я в караоке пою, приду на студию, буду петь. Нет.
2: У меня было страшный...
3: Должны какие-то быть внешние данные, безусловно.
2: По поводу голоса, и пойдем дальше про данные. Для меня было абсолютно страшным потрясением, когда в Киеве на съемках, тогда еще мы снимались на Украине, я понял, что София Михайловна Ротару не поет живьем. Что всю жизнь она поет под фонограмму.
3: Послушай, очень много артистов сегодня не поют живьём.
2: Вот я об этом и говорю.
3: Они работают дабл-трек.
2: Ну, зачем тогда голос?
3: Послушай, ну, ты же записываешься на студии. Все равно это сложно. То есть с человеком, который не поет, очень сложно работать на студии. То есть поющий человек запишет трек за час, максимум за два, а не поющий будет сутками проводить на студии, потом это надо все править.
2: Хорошо, голос дальше.
3: Внешние данные.
2: Ну, какие они должны быть?
3: Ну, не знаю, ну как-то привлекательный должен быть человек, mm-hmm. визуально. Должен уметь себя вести в обществе, должен понимать, как он будет себя вести на сцене.
2: А если он не понимает?
3: Ну, тогда не, ну, так не
2: ваша задача как продюсера слепить.
3: Нет, смотри, я не могу слепить из...
2: Вы знаете историю с Расторгуевым? Группа, да, когда создавалась?
3: Ну, плюс-минус, да.
2: Что Алла Борисовна Пугачева придумала ему вот эту военную френч, одела на него и впустила в кадр. Таких вариантов миллион.
3: Послушай,
2: вот
3: ну,
2: я про это, создание...
3: Газманову я придумал, что надо одеть шинель вот так ее...
2: Ну, вот я про это
3: и бросить
2: говорю.
3: Капот. Послушай, это другое. Это антураж. Ты говоришь про антураж. Это антураж, это другая история. Mm-hmm. Это уже другая история.
2: Так, хорошо, данные. Плюс-минус вести, голос, дальше.
3: Стиль, голос. Ну и то, что мы говорили, должен быть какой-то бюджет за этим человеком. В любом случае. Смотри, есть очень талантливые ребята. Вот я регулярно с этим... Иногда у меня есть ребята, которыми я занимаюсь, ну потому что я понимаю, что вот они талантливые, да? Я регулярно мониторю интернет. Я, бывает, вижу кого-то, какого-то талантливого парня или девушку, я могу, мне не стыдно, я могу написать, сказать, слушай, давай что-то делать.
2: Угу.
3: Но основная масса из них, основная масса таких ребят, они боятся заключать контракты, они думают, что их обязательно обманут.
2: Конечно, что талмацкие,
3: да, да.
2: Они думают, что их,
3: да, обязательно обманут. И вот так они никогда нигде и не появляются. Так они остаются талантливыми ребятами где-то там в интернете. Либо попадают в руки к мошенникам, которым что-то обещают, и ничего у них не происходит. Понимаешь, да?
2: Ну, то бывали есть, такие
3: это, смотри, это вот да. Шоу-бизнес настолько он разный, пестрый, настолько сложный, вот эти все взаимоотношения между артистами, продюсерами.
2: Более того, понятно.
3: Ребята сами должны быть активные, которые хотят стать артистом. Он сам должен искать возможность.
2: Слово по поводу возможностей. Вот, Александр, поправьте меня. Нет ли у вас ощущения такого, что интернет заменил продюсера в последние годы? Что, по сути, там можно найти и вообще, деньги, и аудиторию?
3: Смотри, во-первых, слово «продюсер» стало таким нарицательным, ругательным.
2: Да.
3: У меня несколько номеров телефонов, там я под разными именами у артистов.
2: Угу.
3: И я там везде написано «агент». «Агент». То есть многие со мной разговаривают, не знают, что они со мной разговаривают даже.
2: Даже так?
3: Да. Вот. Я там агент. Там разные... Да,
2: все, они вас не видели, они просто...
3: Нет, у меня там несколько телефонов, там в каждом там по два номера. Там. Вот, я даже не рассказываю, что я там талмацкий, моя задача...
2: Какая цель?
3: Какая цель? Не хочу, да, конечно, мне кажется, да. Вот, когда надо, я могу сказать, кто я, да? Ну, когда я уж понимаю там. Вот, но... Как тебе объяснить-то? Что-то я сбился с мысли.
2: По поводу интернета. Что
3: да. Деньги, смотри.
2: Продюсер не нужен.
3: Вот это то, что мы говорили про блогеров, да? Есть ребята, которые стали блогерами, они талантливые, могут делать музыку, и они потихонечку уходят в шоу-бизнес. Потому что они уже понимают, как себя продвигать, они зарабатывают деньги в интернете. Да, такое тоже есть. Есть, вот на моей практике есть ребята, которые работают, зарабатывают деньги, и тратят свои заработанные деньги не на покупку там каких-то, ну, я не знаю, там, телефонов, машин, а тратят деньги на себя, на свое творчество, на свое продвижение. А потом они их зарабатывают и опять, и уже могут себе все это позволить.
2: Деньги, деньги, деньги.
3: Да.
0: Дуэль с Манучаровым.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91.2 FM, «Спутник», мы продолжаем. Александр Толмацкий сегодня у нас в гостях. Кого быстрее раскрутить сегодня? Артиста какого направления, какого жанра? Шансон, рэп, баллада?
3: Послушай, любое направление имеет право на жизнь. Сегодня вообще таких вот прям жестких границ между стилями нет. Сегодня такой мэшап, микс музыкальный. Поэтому...
2: то есть, грубо говоря...
3: Короче говоря, смотри, если в тексте есть некие панчи, понимаешь, что такое панчи,
2: конечно,
3: да?
2: Давайте объясним аудитории, что это такое.
3: Да, это такие вот крючок словесный такой, что людям запоминается, подо что люди могут снимать свои вот эти тиктоки, видео, запоминающиеся какая-то запоминающаяся фраза. Она может быть в любом стиле, это может быть в роке, может быть...
2: То есть такого нету, что сейчас вот как бы
3: такого
2: нехватка...
3: Такого нет, да, вот это, да, или рэп, или да. Ну, послушайте, нет такого вообще, разные стили. Я вот после эфира тебе там могу показать там пару каких-то историй, что вот я делаю, да. Ну, короче говоря, сегодня нет конкретики никакой. Вообще никакой.
2: Что же залетает?
3: Ну, залетает то, что, еще раз говорю, есть, где есть панчи.
2: Угу. Где есть вот просчитать на старте можно, что залетит?
3: Очень сложно. Мы думаем, что вот это будет хитом, а хитом становится совершенно...
2: Как это? В чем эта формула?
3: Ну, нет никакой формулы.
2: Лотерея?
3: Лотерея. Никакой формулы успеха нет. К сожалению. Мы всегда думаем, о, вот, слушай, вот это все записали на студии, ну, прямо хит. Должен залететь.
2: Нет.
3: Нет, никуда нет.
2: И наоборот стартует.
3: И наоборот, вдруг что-то залетает, даже непонятно почему.
2: Децл сейчас слушают, как, скажем, Кадышеву, «Руки вверх».
3: Да, да, очень большой. Вот, да.
2: Камбэк 90-х.
3: Ну, сейчас объясню, что... Нет, тут не камбэк 90-х.
2: Это другая история?
3: Да, это другая история, что я делал сейчас. Я сделал несколько трибютов. Что такое трибют? Первый трибют я выпустил «Семь слез». А для чего? Я считаю, что артиста помнят до тех пор, пока кто-то исполняет его треки. Я взял там 7 артистов и попросил их сделать кавер-версии на трек «Слезы». Не просто перепевку, поменять текст и сделать некое свое отношение, то есть свои слезы. И выпустил сначала это. Посмотрел, как это пошло. И потом вот с главным редактором ВК Сережей Мудриком мы сделали большой трибют. Целый альбом выпустили, где уже разные треки, и артисты делали, так сказать, свои версии его старых треков. Это дало буст слушателей. Потом Глеб «Три дня дождя» выпустил трек, потом вот последний Зиверт сделал кавер на «Слезы» с Вон Амур и Зиверт. То есть я сторонник того, чтобы как можно больше людей... То есть есть некие правообладатели, которые говорят, не-не-не, наши треки не надо исполнять. Я наоборот говорю, ребят, вперед. Делайте это. Главное, чтобы у вас была уже аудитория. Вот какие-то артисты без аудитории, это не надо. Но если у тебя есть аудитория, пожалуйста...
2: Как вы себе объясняете, для чего вы это делаете?
3: Для чего? Чтобы его слышали, слушали. Чтобы аудитория помнила, что есть такие треки, что есть такой артист. В первую очередь.
2: А кто аудитория? Какая аудитория слушала Децела? Кто они сейчас? На пике его популярности. Кто его слушал?
3: Слушала молодежь, а эта молодежь сейчас взрослые ребята в среднем 40 лет, а там 35-45 лет, состоятельные, умные, которые что-то добились в жизни, которые были его фанатами. Хорошая аудитория, кстати. Самая платежеспособная.
2: Вас часто спрашивают об этом, но я не могу не спросить. А каково быть сыном знаменитого отца? Это понятно. Каково быть отцом знаменитого сына?
3: Слушай, сложно очень, да? Тем более вот в моей ситуации вокруг меня столько всякой там хрени в интернете. То есть никто не понимает. То есть очень много слухов, очень много глупостей написано.
2: Какой самый большой слух?
3: Ну, что у нас какая-то там... Бросил маленького мальчика.
2: Нет, это не так?
3: Ну, конечно, не так. Но я ушел из семьи в 2004 году.
2: Сколько было Кириллу тогда?
3: 21 год. Он уже взрослый парень был.
2: А вы с ним обсуждали это?
3: Ну, конечно. Он первый об этом узнал. Я сначала ему сказал, да. Более того, после этого он у меня работал в клубах моих, там, и мы продолжали работать. Вот трек «Бог есть» легалайзом, это гораздо позже. Это... Ну, то есть никто никого не бросал никогда. Да, мы перестали общаться, он занял позицию матери, то есть моей
2: бывшей жены.
3: Ну, так случилось, знаешь, когда вот люди расходятся, ну, вот в данной ситуации, я оцениваю это так, что моя бывшая жена сказала, слушай, он ушел от нас, а не от меня. Если бы она сказала, что он ушел от меня, то, наверное, бы было как-то по-другому. Ну, она вот такую позицию.
2: Ну, ему уже 21 год был в этот момент.
3: Ну, послушай, он занял позицию матери в тот момент.
2: Имел право.
3: Да, но это не значит, но мы все равно, у нас был процесс общения, мы только последние там 2 года там что-то не очень хорошо поговорили, я перестал с ним разговаривать. Но как такового, ну, нехорошо в адрес моих детей, он что там кое-что сказал, да.
2: Ревность была?
3: Ревность, да. Значит, тут, понимаешь, какая ситуация, что так сложилась жизнь. Что там говорить? Отцы и дети. Неважно, артист он, звезда или просто вот сын.
2: Понятно, что 21 год — это уже взрослый человек и так далее, но невозможно отмотать время назад. У вас прекрасные 2 детей, у вас чудная жена. Я знаю, потому что там много раз видел вас в компании семейной. А вот если бы отмотать сейчас все это...
3: Отмотать вопрос.
2: Я имею в виду с точки зрения ухода из семьи и вот всей
3: этой истории. Ну, послушай, ну я вот влюбился я и ушел. Ну, так случилось. Вот я... Ну, бывает же такое, да? Может быть, я плохо сделал по отношению к бывшей жене, да, но ну вот влюбился, и я счастливо живу. Вот у нас было там 2 сентября, 21 год, как мы женаты, и 25, четверть века, как мы вместе, да. Ну, то есть это много. У нас взрослые дети. Там,
2: сколько меня... 10 лет уже?
3: Ну, Анфисе 17. А Федору 20. Федя уже вот на 4-м курсе, он учится в Китае, в Шэньчжэне, в университете.
2: На кого?
3: Физмат. ВМК.
2: Анфиса?
3: Да. Анфиса тоже физмат, школа. Тоже, наверное, туда же будет поступать.
2: То есть не шоу-бизнес?
3: Да нет, не шоу-бизнес. Хотя Федя идеально играет на ударных, Анфиса играет на гитаре.
2: Но они же знают, что папа великий большой профессор.
3: Ну, послушай, Анфисе нравится ходить на концерты. Она мне все... Вот позвони этому, я все время звоню всем, дайте мне, пожалуйста, пару...
2: Но они не хотят идти, потому что папа запретил, потому что есть плохой пример.
3: Куда?
2: С Кириллом?
3: Нет, просто это не их, и все. Я не... Слушай, более того, если вдруг и так сложится судьба, что они будут этим заниматься, ну, я помогу всем, чем могу.
2: Угу. Вы обсуждали с ними это?
3: Да нет, а зачем это обсуждать?
2: Просто не их тема, да?
3: Ну, просто это просто не их тема. Хотя у меня такое ощущение, что Анфиса может... У нее такая... Ей нравится вот все, что вокруг шоу-бизнеса, и мне кажется, что она как раз может как-то оказаться в этой среде, да. Федя нет, Федя он прям...
2: Я почему спрашиваю? Потому что, ну, мне интересно ваше мнение, как отца семейства, с точки зрения, там, пойти по вашим стопам, да? У меня 3 детей тоже. И,
3: что, ты думаешь, пойдут?
2: И я в ужасе от того, что я надеюсь, что они не пойдут. Они еще маленькие, там старше 16, но тем не менее.
3: Ну, а старше вообще есть тенденция?
2: И у него, естественно.
3: А-а-а.
2: Да, я-то вижу. Знаете, это то же самое по поводу материала.
3: Ну, смотри, я считаю, что останавливать...
2: Не, останавливать не надо, но и, может быть, продюсировать не надо в этом смысле.
3: Нет, смотри, продюсировать не надо, помочь. То есть тут знаешь, какая история? Не надо как бы вот прям специально продюсировать.
2: Понятно, но подтолкнуть-то что-то, помочь-то надо.
3: Да, да, 100%.
2: Ну, а вы не жалеете, что тогда Децлу подарили на день рождения,
3: нет,
2: который, собственно, впустил его?
3: Я вообще ни о чем не жалею.
2: Ну, вы понимаете, что это стало как бы...
3: Да, это стало вот неким триггером того, что в результате произошло там как бы, да. Но я не жалею ни о чем.
2: То есть вы не хотели бы поменять это?
3: Нет. Я считаю, что все хорошо произошло. Другой вопрос, что произошло потом. Очень важно, кто рядом с вашим ребенком окажется.
2: А что произошло потом?
3: Ну, с ним рядом оказалась вот такая девушка, которая сломала ему всю дальнейшую жизнь. Не смогла как бы его направить в правильное русло. Понимаешь? Очень важно, кто окажется рядом с твоим сыном или дочерью. Какой у дочери будет муж? Какая у сына будет жена?
2: Какая у внука будет мама?
3: Какая внука будет мама? Это очень важный момент.
2: Вы думаете сегодня об этом? Или уже нет?
3: Да а что об этом думать? Я это знаю.
2: Вы общаетесь
3: с кем?
2: С матерью вашего внука?
3: Нет, конечно.
2: А с внуком лично?
3: Нет уже.
2: Уже?
3: Он наговорил гадости. Ужасная просто ситуация. Ну как, он испорченный своей матерью, парень. То есть это абсолютно неадекватная история.
2: Мы можем об этом говорить?
3: Да, пожалуйста.
2: А в чем неадекватная история? Это же ваш внук, дедушка.
3: Послушай, я пытался наладить все взаимоотношения.
2: Уже после смерти?
3: Да, конечно. И я готов был вам что-то помогать. Потом он наговорил каких-то гадостей.
2: Вам?
3: Да, он неправильно воспринимает там, кто что должен сделать был. Я пытался ему помочь. Потом он сделал очень массу негативных действий, наговорил гадости, и я понял, что мне, зачем мне это? У меня прекрасные дети, для чего мне,
2: вопрос
3: для
2: не
3: чего
2: в...
3: мне тратить время?
2: Вопрос не в этом.
3: Неважно, внук да. он. И вот, смотри, вот абсолютно неважно. У меня, его не было в моей жизни. Так случилось. Он появился вот после смерти, да? И мы его как бы приняли в семью, и все было хорошо. Но потом он повел себя гадко, и все.
2: Ну, каким образом?
3: Более того, он там ходит по каким-то интервью, говорит какие-то гадости в мой адрес, придумывает какие-то несуществующие истории. Да неинтересен.
2: Вы с ним говорили об этом?
3: Потом уже нет. После того, как он последнего, вот, как он истерично его... Ты вообще видел
2: Конечно.
3: Историю с мамашей, истерику?
2: Конечно.
3: Вот истерика со мной была в разы выше, чем то, что ты видел с мамашей.
2: А где здесь грань, что это внук?
3: Никакой грани у него нет. У него вообще отсутствует грань. У него в голове только деньги, меркантильность, жадность. Ужасно. Это очень ужасно, да.
2: А вот это...
3: Он не хочет работать, он живет у бабушки. Там. Взрослый парень. За счет бабушки. Ну и за счет того, что он сейчас шатается по всяким реалити.
2: Он этим летом записал дебютный альбом.
3: Ужасный. Слушал
2: он
3: его?
2: Просил, да, я, готовясь к интервью, послушал это. Я не могу здесь высказывать свое мнение.
3: Почему?
2: Да, ну, потому что я не музыкальный продюсер. Я вообще
3: Хорошо, как не продюсер?
2: Ну, это,
3: ну,
2: не,
3: это
2: направление.
3: Это психиатр.
2: С папой это трудно сравнить.
3: Это к психиатру.
2: Ну, еще раз, Александр, не склоняйте меня к позиции. Ну, моя позиция плюс-минус похожа на вашу. Но
3: ну,
2: мой,
3: ну, все, вот это, да.
2: Ваш внук.
3: Ну, то есть ты меня спросишь, я ответил. Как я?
2: Он просил вас о помощи поддержать продюсерский этот альбом?
3: Нет.
2: Уже нет?
3: Да, нет. Я еще раз говорю, что то, что я думаю, ну, надо послушать, я так прослушал, думаю, это ужасно. Это, мне стыдно за это. За то, что... Мне стыдно.
2: Смотрите, есть великий...
3: За то, что он себя ассоциирует с отцом, себя так ведет и выпускает такой материал.
2: А с кем он должен себя ассоциировать?
3: Самостоятельно должен быть.
2: Сколько лет ему?
3: 20, они ровесники. Он на полгода старше моего сына.
2: Ну, смотрите, чтобы было понятно, да? Не мне, а аудитории.
3: Да, кстати, еще момент такой. Да. Мой сын учится в Китае, сам себя содержит. У него девушка, там, китаянка девушка, умная девушка, там, она сейчас в магистратуре в гонконгской. Умные ребята. Я говорю, где познакомишься? Он говорит, в библиотеке. Действительно, так и есть, да.
2: Анекдот.
3: То есть, ну, как вот, понимаешь, да?
2: Анекдот.
3: Так и есть, да. И я абсолютно счастлив, я горжусь им.
2: Я даже не сомневаюсь.
3: Мне бы хотелось гордиться внуком.
2: Вот я сейчас... поэтому и спрашиваю.
3: Да, но мне сейчас нечем гордиться.
2: Ну, смотрите, вот давайте как есть, да? Мы оба отцы, у нас у обоих дети. Вот есть этот Анатолий Толмацкий, да? Внук ваш и сын вашего сына. Вопрос. Есть великий и большой, мудрый продюсер Александр Толмацкий. Богатый, популярный,
3: успешный. Я пытался.
2: Разве нельзя взять и сделать из продукта продукт?
3: Я пытался, с ним найти общий язык. Он был у нас в семье. Он там сначала был, когда это произошло, потом опять говорил гадости, потом опять появился, извинился, опять был в семье. И потом опять вот это произошло. Такая ужасная история там была.
2: Ну, в чем она ужасная? Она вас обокрала, я не знаю.
3: Я не буду, не хочу это рассказывать. Да.
2: Ну, это то, что нельзя простить?
3: Его поведение?
2: Нет, вот этот случай.
3: А последнее, то, что, конечно, нет. Ну, так я не позволю себе никому со мной разговаривать.
2: А, это просто был разговор с вами?
3: Да, ужасно.
2: Ну, вы же дедушка его.
3: Послушай, и что дальше? Это было гадко по отношению к моим детям, которые являются братом и сестрой его отца, между прочим. Я не хочу, зачем это помойку выносить? Ну, помоечное поведение абсолютно все должны.
2: Вам грустно от этого?
3: Мне грустно, да. Неприятно, да. Грустно, неприятно, да.
2: А то, что он копирует отца, это плохо тоже?
3: Это ужасно.
2: Почему, объясните, не пойму.
3: Ну, не надо никого копировать. Ты посмотри, во что превратился сын Талькова. Он тоже копирует отца, да? Ты вообще это видел?
2: Ну, ужас.
3: Вот такой же ужас. Вот это превращение во фрика, стыдно.
2: Ну, вы же понимаете, что ему 20 лет, что это еще... Вам сколько лет, простите?
3: 66.
2: Вот, вы же понимаете, что еще лет 30 он вам будет перед глазами позорить ваше имя?
3: Ну, послушайте, ну, я не...
2: Не легче взять и перейти?
3: Нет, я с ним не... Я себя вообще никак с ним... Ну, как тебе объяснить? Я же объяснил.
2: Ну, как, он ваш внук.
3: Все, что дальше-то? Ну, более того, я его сделал официально внуком, чтобы ты понимал.
2: Каким образом?
3: Кирилл не был записан у него в свидетельстве о рождении как отец.
2: Как такое может быть?
3: Так было, да. Его вот мамаша не записала Кирилла, который все время с ним... Кирилл мой, Кирилл был лучшим отцом, чем я, наверное, да, для Тони. А он не был записан в свидетельстве о рождении. И когда вот это все произошло, я заставил там судебным порядком сделать экспертизы и прочее, и чтобы его признали официально.
2: Это вы сделали для того, чтобы его официально признали?
3: Да, чтобы он вступил...
2: Для того, чтобы убедиться, что он сын
3: Кирилла. И убедиться.
2: У вас были сомнения?
3: И так, ну, конечно.
2: Я понимаю вас очень хорошо.
3: И убедиться, ну, потому что в этот момент еще две девушки мне там писали, что вот у нас там вот эта дочка. Вот. Ну, то есть это долго все это сложно рассказывать. Это действительно так. Вот, чтобы убедиться, и чтобы... Вот, ну как, ты представляешь, вот ты же видишь, что в свидетельстве о рождении не записан. Твой сын отцом не записан.
2: Это?
3: Да. Вот вопрос, как ты себе такое объяснишь?
2: Вот я спрашиваю вас, как вы это...
3: Никак. Что сумасшедшая мама Тони каким-то образом это сделала. И она всю жизнь шантажировала Кирилла, кстати, этим. Она всю жизнь шантажировала Кирилла, что вот ты не отец, я тебя там его заберу, и все. И...
2: А вы сделали генетическую экспертизу?
3: Конечно.
2: Он реально сын его?
3: Да. Да, это сделал, специально его признали наследником, да.
2: Для чего вы это сделали?
3: Ну, там есть наследственные права, во-первых, чтобы он вступил в наследство официально, чтобы самому понимать, что действительно это так. И для него это... Более того, я же долго ему рассказывал, что нужно поменять фамилию. Он же был Киселев. Он не был Толмацким. Он когда оказался у меня в доме, сказал, слушай, ну было бы логично. Сейчас он рассказывает, что он сам это все решил. Нет-нет, это я.
2: Очень хорошо вас понимаю. Грустная история, с одной стороны.
3: Это
2: с другой стороны,
3: очень грустная.
2: Как бы поучительная огромному количеству людей, которые нас будут смотреть. Но вопрос, знаете, в чем? Вот как бы передо мной сидит мудрейший, седовласый отец семейства, человек, который, ну, стал легендой в этой стране и продолжает быть в этой стране легендой, и 20-летний подросток, который там, понимаете, письками меряется с вами.
3: Послушай, да и пусть...
2: Ну, вы понимаете, о чем я говорю?
3: Да мне, честно... Да пусть меряется, чем хочешь.
2: Все равно, да?
3: Мне вообще на меня все равно. Вот, знаешь, как я уже говорил, когда, знаешь, я очень умею отрезать. Я могу прощать, да? Я могу раз простить, два простить, три. А потом раз, и я отрезал, все, забыл. Нет, не существует. Мы в какой-то момент после там смерти Кирилла начали общение с моей бывшей женой. Все нормально, да. Мы общались. Пока... Она как бы переживала. Там в ее адрес тоже было такое же хамство, чтобы было понятно. Потом вдруг в какой-то момент он приезжает к ней. Он начинает вот свое вот хамское поведение. Она его поддерживает вместо того, чтобы как бы остановить. И я все с ней тоже перестал общаться. Все, для меня я... все, вот той жизни больше нет. То есть это какая-то часть моей какой-то прошлой жизни, которая уже у меня... четверть века нет, и она мне не нужна. Для чего мне тратить свою нервную систему? У меня есть прекрасная жена, прекрасные дети. Как бы мы живем счастливо.
2: А с Кириллом вот эти два года, когда вы поссорились, была такая же история? Вы тоже обрубили и отрезали?
3: Да. Я сказал, что... Ну, я просто

0: ну, вот такой участи ему. Женщина должна следить за своим мужчиной, как-то там оберегать, пытаться, если он болеет, как-то...
1: А отец сына не должен в этом смысле оберегать?
0: Ну, я не общался, я не знал в этот момент, что происходит, понимаешь? Я постоянно пытался ему звонить, говорить, что, слушай, давай там вот общение, там... У меня всегда во всех домах, где я живу, чтобы ты понимал, всегда для него было место, комната, и всегда есть где вот приехать ко мне в дом, он мог приехать там с внуком и жить там. И... Ну, это все знают, мои друзья, всегда. То есть я всегда...
1: Могло бы быть по-другому?
0: Всегда, и вот в Новоглагол, везде, всегда, всегда было место, куда бы он мог приехать.
1: Ну, вот сегодня, возвращаясь в эту историю, вы не задаете себе вопрос, можно ли было поступить по-другому? И какой ответ на этот вопрос?
0: Нет ответа.
1: Ну, можно было или нет?
0: Не знаю. Ну, наверное, можно. Ну, как тебе объяснить? Как я понимаю, он уже собирался, ну...
1: И... Собирался?
0: Ирина, да, бывшая моя жена, говорила, слушай, нет, он уже хотел начать общение, он понял, что надо все-таки. Мы просто не успели. Ну, просто так случилось, мы не успели встретиться. Я думаю, вот если бы мы успели, наверное, вот этого не произошло бы, и жизнь у него по-другому сложилась дальнейшая.
1: Вы вините себя за это?
0: Ну, наверное, где-то да, в какой-то мере, да.
1: А прощение за эту вину не может быть каким-то образом в ваших глазах?
0: Чье прощение?
1: Ну, нет, для себя самого. То есть, вот, грубо говоря, я понимаю, что я,
0: ну, вот уже,
1: я что-то
0: уже,
1: упустил, смотри, я вот уже, столь уже, что-то уже сделаю,
0: переживал.
1: Или нет?
0: Вот,
1: нет, нет, я не про переживания.
0: Нет, я сейчас объясню. Вот когда его не стало, я очень долго думал об этом. Я сейчас перестал об этом думать, потому что не хочу к этому возвращаться. Но вот оно уже прошло, все, этого уже нет. То есть я живу другую жизнь.
1: Понятно, понятно, понятно.
0: Вот есть уже, все, она есть, другая жизнь, да. Да, я пытаюсь там сохранить о нем память, я что-то для этого делаю.
1: Много чего делаете.
0: Да, я что-то для этого делаю там, как бы...
1: А помочь его сыну это не память о нем?
0: Что?
1: Помочь его сыну это не сохранить память?
0: А его сын ведет себя негативно.
1: То есть это невозможно.
0: Он пытался блокировать вот это все, что я делаю. Он вел себя, ну, ужасно. Ну, прям очень плохо.
1: То есть я правильно понимаю, вы сделали все, что могли?
0: Конечно. Да, вот поверь мне.
1: Вот эта книга о Кирилле.
0: И продолжает он делать гадости.
1: Ну, как можно вам...
0: Ну, он пытается блокировать, это... пытался что-то блокировать. Ну, слушай, ну, есть моменты, да, он там много чего делал, гадких вещей. Ну, я не хочу это обсуждать. Бессмысленно. Книга, да, вот, написал книгу, да.
1: Вы простите, что я вас об этом спрашиваю.
0: Да, да, да, ничего страшного.
1: Просто это как бы, да. Это вы, это ваша личность, ваша жизнь.
0: Вот книжку написал,
1: тоже история.
0: Да.
1: А вот эта книга о Кирилле, для кого она, для чего? Для вас?
0: Для меня, да. Как бы в первую очередь я подумал, что мне надо это написать, чтобы там люди прочитали, там правда абсолютная написанная. А плюс к этому, это не просто моя книга, да. Я, когда издательство мне предложило написать книгу, я долго думал, потом я согласился, и я сказал, слушайте, а давайте пусть это будет не просто книга, а это будет еще, там будут люди, встреча, с которыми повлияла на... Встреча, на которых повлияла встреча с Кириллом как-то на их жизнь дальнейшую и их отношение к нему. То есть, более того, там есть несколько, по-моему, интервью людей, которые его не знали, а на которых повлияло его творчество, допустим, да? Ну, то есть ее надо почитать. Она такая очень красивая книга, там штук 100 фотографий, я не знаю, там какие-то были в сети, каких-то нет. Ну, то есть такое подарочное издание, очень приятное. Даже,
1: я видел эту книгу.
0: Даже на ощупь, да. А там его интересно почитать. А, то есть для тех, кто хочет узнать об этом что-то, я считаю, что есть смысл это почитать. Там моя откровенная прям биографическая.
1: Да-да, я читал какие-то выдержки.
0: Там прямо откровенная моя биографическая история. Я ничего не стесняюсь в своей жизни. У меня пестрая биография очень, да. И там отношения вот ребят, которые его знали. Ну, там не все проучаствовали, да. Но, тем не менее, это прям такая книжка получилась.
1: Спасибо. У нас есть вопросы от зрителей. Наденьте, пожалуйста, эти наушники и быстро давайте три вопроса.
2: Вы скучаете по нулевым?
1: Прошу.
0: По нулевым? Нет, не скучаю. Не скучаю я по нулевым.
1: Следующий вопрос.
3: Я хочу запустить производство джинсов. С чего начать?
0: Производство джинсов? Для начала вам надо научиться шить.
1: Следующий вопрос.
2: На каком инструменте вы играете?
0: Ну, я люблю ударные. У меня дома прям вот в гостиной две ударные установки стоят.
1: Можно снимать. Спасибо большое вам, Александр. Я вам признателен.

0: за этот разговор. Сегодня были какие-то непродукционные, а очень такие резкие, важные, личные вопросы. Я благодарю вас за то, что вы очень достойно, по-человечески, а самое главное, правдиво на них отвечали.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Александр Толмацкий сегодня, дуэль с Манучаровым. Увидимся через неделю. До скорого. Спасибо.
2: Дуэль с Манучаровым. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Эффективность российского лазерного оружия. Контекст. Отечественные ученые принимают активное участие в работах над совершенствованием боевых систем, основанных на лучевом воздействии. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, созданное в нашей стране лазерное оружие показало высокую эффективность. Специалисты заняты вопросами увеличения мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели. В реальных боевых условиях лазерные антидроновые комплексы уже несколько лет применяются в зоне проведения СВО. Они способны выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны и БПЛА-разведчики ликвидируются на расстоянии нескольких километров. Тестирование и внедрение лазерного оружия идет в разных странах, в том числе США, Франции, Израиле и Китае. Его планируется использовать для поражения целей с моря и суши при помощи различных платформ. Однако лидирует в этой сфере наша страна. Разработки боевых лазерных систем в ней ведутся еще с 1970-х годов. Сегодня Россия — единственное государство, в силах ядерного сдерживания которого на боевом дежурстве стоят лазерные комплексы «Пересвет». Они способны доставать цели даже в космосе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России в детских садах стартовали новые проекты. Снаряд попал в нефтяной танкер в Ормузском проливе. В Польше грибник нашел артефакт древней погребальной культуры. Далее подробности. Проекты «Орлята дошколята» и «Добрые игры», которые познакомят детей с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, научат дружбе и взаимопомощи, стартовали в детских садах России, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, в конце прошлого года специалистами Росдетцентра была разработана единая концепция воспитательного проекта «Орлята дошколята», который опирается на богатый опыт, накопленный в системе дошкольного образования. Проект «Добрые игры» направлен на усиление воспитательной работы для формирования у детей от 3 до 7 лет базовых ценностей и основ гражданственности. В нем уже участвуют более 30 тысяч групп в детских садах. Напавший на капитана самолета «Fly Dubai» на рейсе из Дубая в Тель-Авив второй пилот из Омана долго находился в Сирии, где подвергся обработке экстремистской идеологии, сообщили источники саудовскому телеканалу. По их информации, власти Омана запретили пилоту работать в авиаотрасли из-за его экстремистских наклонностей, после чего он переехал в Эмираты. В минувшую среду самолет эмиратской авиакомпании «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошла драка пилотов. Нефтяной танкер в Ормузском проливе сообщил о попадании снаряда в борт судна. Экипаж в безопасности, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Отмечается, что ведется расследование инцидента. Напомню, во вторник агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе ухудшилось еще сильнее в начале недели из-за обострения на Ближнем Востоке. Почти все мосты в Киеве уже находятся в аварийном состоянии, заявил глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, многие объекты в Киеве не были рассчитаны на текущий автомобильный поток и регулярно перекрывались на ремонт из-за быстрого износа. Дальнейшее прикрытие движения повлияет не только на логистику, но и на работу экстренных служб и ремонтных бригад в украинской столице, уверен эксперт. В пятницу Минобороны России сообщила о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ. Польские грибники нашли в лесу в центральной части страны урну из гробницы культуры клохи, датируемую 4 веком до нашей эры, сообщает местная радиостанция. Жители заметили реликвию на песчаной насыпи, оказалось, что это урна из гробницы. Вместе с ней были найдены фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта уникальная находка связана с древними погребальными обрядами. Также грибник обнаружил серебряный динарий императора Комода. Свои находки поляк передал специалистам. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием.